0: недвижимости ЦИАН. К вечеру четверга работа сайта и приложения ЦИАНа была восстановлена, сообщили Бизнес FM в пресс-службе компании. Там добавили, что потребовалось перенести часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Пользователи также жаловались на работу сайтов и приложений РЖД, Пятерочки, МВидео, ряда российских девелоперов и так далее. Сложно сказать, есть ли прямая связь между этими сбоями и ударом по дата-центру Яндекса. Аналитическое агентство Telecom Daily тоже пострадало от атаки ЦОД Яндекса, рассказал Бизнес FM его гендиректор Денис Кусков.
1: У нас там стоит оборудование, программное обеспечение, которое не работает до сих пор. Пока перспективы неизвестны по той причине, что никакой информации от Яндекса нет. То есть мы не знаем, что там вышло из строя после попадания там системы электроснабжения, вентиляции, попали ли сами сервера. Мы потеряли определенный объем информации, который в это время мог происходить. И происходил, естественно, поскольку там у нас есть замеры качества связи, скорости. Здесь все будет зависеть от дальнейшей ситуации, потому что, по большому счету, это форс-мажор. Но очень бы хотелось, чтобы их было как можно меньше.
0: Денис Кусков добавил, что, по его данным, у дата-центра в Сасово нет противодроновой защиты, так называемой обрешетки. Правда, официальных данных на этот счет тоже нет. В Госдуме заявили, что собственники дата-центров должны сами позаботиться о защите объектов от дронов. С этим не согласен председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2: Нам пока на руки оружие не выдают, мы их не можем купить. Я думаю, если бы у нас продавались панцири в магазинах, может быть, их и покупали. Вот понятно, что какие-то пассивные меры безопасности принимаются. Хочу напомнить, что дата-центры строго сертифицируются, у них есть уровни безопасности, они должны на пиковом уровне выдерживать чуть ли не ядерные взрывы. Дата-центр, который был атакован, это обычный гражданский объект, и то он был защищен, я уверен, наверняка лучше, чем любой жилой дом. Мне кажется, что здесь основная затея должна заключаться не в том, что поручить всем дата-центрам самим себя защищать, это глупо, потому что мы можем сами себя защищать, только если мы это умеем делать. Понятно, что не на то учились. Защита от дронов должна, на мой взгляд, все-таки заниматься Министерство обороны.
0: Возможно, раньше были и другие попытки атаковать российские дата-центры, но, наверное, впервые это привело к серьезным последствиям. Остается напомнить, что в сентябре и октябре вооруженные силы России нанесли ряд ударов по украинским дата-центрам, в результате которых возникли перебои с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, а работа ряда облачных и хостинговых сервисов была приостановлена. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причины – системообразующие финансовые организации до сих пор не заключили с операторами договора о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство. Валерий Убадоев продолжит.
4: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Пумбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
5: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофора. То есть это какой-то абсурд.
4: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков. Крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
6: С формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но, по сути, для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказались платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
4: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
7: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуются ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы сделать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку АБВГД банк, а банк за это заплатил 25 копеек условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
4: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Во Франции начались активные столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщают рейтеры французские телеканалы BFM TV. Большое количество протестующих собралось на площади Бастилии в центре Парижа. Правоохранители со щитами перекрыли некоторые выходы с площади, чтобы противостоять беспорядкам. Однако в какой-то момент среди протестующих что-то взорвалось. Предположительно, это была шумовая граната, кинутая силовиками. После этого в полицейских полетели дымовые шашки, ветки деревьев, также уличная мебель из расположенных вокруг площади ресторанов. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки. В соцсетях распространились кадры с протестов. Столкновения протестующих с правоохранителями произошли также в городах Нант и Рен. Основные участники протестов – школьники и студенты. Позднее к ним присоединились учителя и родители. Они вышли на улицы из-за того, что школы и университеты не ремонтируются, классы переполнены, а преподавателей не хватает. Протесты будут продолжаться, говорит гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
8: Там происходит столкновение, действительно. Как обычно, во время любой манифестации действуют. Но профессионалы – это по профессии все-таки, да? Но есть группы, которые целенаправленно участвуют в том, чтобы выражать слепую ярость, а по ходу дела громить магазины, сжечь. Это обычная история во время любых манифестаций. Тут такая сложная политическая борьба. Ну а заложники ситуации – молодежь, дети. На фоне их выступления, которое началось с Критерии, сколько же 3 недели назад, там пошли большие политические игрища. Так что будет развиваться.
9: То, что касается бизнеса, это ведь всегда разбитые витрины, закрытые магазины.
8: Они, конечно, недовольны. Страховые компании повышают ставки по страховым сборам. Главный момент не обсуждается. Провальная социальная политика, экономическая действующего правительства и то, что у молодежи нет реальных перспектив. Будущее не светлое. И по этой причине, когда начались выступления в Критерии, родители и школьники поддержали учителей, потому что там действительно не хватает. Но это уже идет давно. Это началось не вчера и закончится не завтра. Вот такой вот процесс социальной перестройки общества. Пока это просто бунт. Жесткое проявление жестокости. Плюс молодежь некоторые гормон пьет. Вот хочется побегать, пострелять из хлопушек, побиться с полицией. Полиция отвечает, ну а где проявить себя молодому человеку? Производство сворачивается, приложений сил нету, а энергия прет, ну вот проявили себя. Так что так будет продолжаться на самом деле.
3: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже. А в среду глава французской МВД Лоран Нуньес сообщил, что с начала протестов в конце сентября были задержаны более 6,5 тысяч человек.
10: Бизнес FM. Инструкция по применению.
11: Показания.
10: Потребность быть в курсе в любой момент.
11: Особые показания.
10: Дефицит времени.
11: Способ применения дозы.
10: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
11: Передозировка.
10: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
11: и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
11: Консультация с врачом не требуется.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Влекулиев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 октября этого года по предварительным данным составили 4 триллиона 440 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 68% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 9 месяцев года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета и составляет 100% от кассового плана, говорится в сообщении. Оборот розничной торговли в России по итогам января-августа этого года вырос более чем на 5%, заявил в Омске на пленарном заседании Дней ритейла в Сибири замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушев. За весь 25-й год рост этого показателя превысил 4%. Товарооборот России и Китая по итогам года достигнет исторического максимума в 270-275 миллиардов долларов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В четверг Чернышенко провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Джан Ханьхуэем. На ней обсудили сотрудничество стран в различных сферах, включая торговлю, транспорт, туризм и другие вопросы. Всемирная торговая организация повысила прогноз роста мировой торговли товарами в этом году до 3,9% с ожидавшихся в марте процента и 0,9%. В 2027 году темпы подъема ускорятся до 4,1%, говорится в отчете ВТО. По оценке ВТО, объем торговли услугами в этом году вырастет на 3,3%. В марте прогнозировались 4,8%. В 2027 году на 6,4%. Эксперты организации прогнозируют увеличение мирового ВВП на 2,6% в 2026 году и на 2,9% в следующем. В марте они ожидали подъема на 2,8% в обоих периодах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Лучше наличными. Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадоев.
13: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами
4: стало происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше. Говорит совладелец нескольких салонов красоты Персона в Москве Анна Соколова.
14: Клиентам чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет, у нас кэшбэки, карты. Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда оплатить день-день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
4: Совладелец сети вьетнамских кафе Лао Ли Леонид Петелероид.
15: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30 с лишним процентов, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим, мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
4: Московский экскурсовод, журналист Бизнес FM Диана Чебанова.
16: В туристическом секторе, в экскурсионном наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает всей отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
4: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Остротчук.
17: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей в моем окружении. Клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
4: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
18: Но я этим летом оказался в 200 с небольшим километров от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает. Стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
19: Или небольшой компактный слиток золота.
18: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
4: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. И есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки, уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн.
20: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках, и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
4: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизирует свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Робот-секретарь на проводе и даже может говорить вашим голосом. Умные автоответчики на основе искусственного интеллекта оператора подключают массово, иногда без ведома абонента. Почему они так делают? Продолжит тему Наталья Шашина.
21: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно, когда ему говорят: «Я тебе звонил, а у тебя там какой-то секретарь». С этим столкнулась москвичка Арина и 40 минут прождала на линии службы поддержки оператора, чтобы все-таки отключить эту функцию.
22: В какой-то момент я заметила, что даже не успеваю ответить,
1: ответить на телефонный звонок, на который я хочу ответить. Потому что буквально после первого же гудка он переходил в категорию автоответчика. Я попыталась в личном кабинете своего сотового оператора найти эту услугу, чтобы ее отключить. Нашла автоответчик. Стояла такая галочка, что он не включен. Я потратила 40 минут. В итоге милая девушка мне рассказала про то, что это не автоответчик, это называется совсем по-другому виртуальный помощник. Сказала, что я могу его найти там-то, там-то, там-то, там-то, там-то, бог знает где, в этом личном кабинете, но я попросила ее прямо сейчас, прямо здесь, прямо при мне, своими руками его отключить.
21: Некоторые подключают себе виртуальных секретарей специально, чтобы те распознавали мошенников, сами отвечали на звонки и записывали разговоры. Правда, есть нюансы. Один из голосовых ассистентов, разговаривая со звонившим, называет имя абонента, раскрывая любому желающему, кто именно владеет номером. Но часто проблема в том, что отличить, кто с тобой говорит, виртуальный помощник или реальный человек, удается не сразу, описывает моя коллега.

0: Генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
1: Здесь у оператора два интереса может быть. Первый – это автоответчик включился, звонок состоялся. Соответственно, оператор заработал деньги на этом, в отличие от просто гудков, когда звонка не было. И второе – сама услуга может тарифицироваться автосекретаря и прослушивание этих записанных сообщений. В базовом варианте это бесплатно, но там есть возможности тарификации тоже.
0: Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своих сетях. Средняя ставка – около 1 рубля за минуту, писал Коммерсант. Услугу робота-секретаря модернизируют. Один из операторов научил автоответчик отвечать на звонки голосом абонента, если тот запишет короткий образец речи. Идея неоднозначная. Одно дело, когда аудиосообщение человек записал сам. Другое, когда его голосом говорит виртуальный ассистент, пусть даже умный. Есть вопросы и к безопасности. Старший эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Леонид Безвершенко предупреждает, мошенники давно используют любые доступные записи для подделки голоса, включая открытые источники.
2: Существует множество доступных онлайн-сервисов, которые позволяют клонировать голос на основе всего нескольких секунд аудиозаписи. Иногда достаточно даже 5 секунд. Гипотетически подобный дипфейк может быть создан как на основе короткого приветствия на автоответчике, так и из голосовых сообщений в мессенджерах.
0: Кому-то эта функция автоответчика полезна. Например, если человек получает наличный номер, бизнес-звонки, и важно ничего не упустить. Но многие абоненты говорят, робот на той стороне провода часто пугает, и люди просто бросают трубку. Тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Победителем 4-го фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике стала драма Натальи Уваровой «Малика». История про взросление и о том, как семейная коллизия делает человека мудрее. Лучшей режиссерской работой признали фильм «Ваня» Клавдии Коршуновой. Этот фильм получил награду за лучший сценарий. А главную награду в конкурсе короткого метра получил фильм «Город сов» Жени Казанкиной. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Дав цифровому рублю месяц на то, чтобы выявить и выключить неизбежные проблемы роста, протестировал новую технологию и делюсь первым опытом. Мой случай, с одной стороны, типичный, с другой, возможно, наиболее сложный. Являясь индивидуальным предпринимателем, я могу открыть один счет в цифровых рублях, как физическое лицо, и второй, как ИП. Платформа цифрового рубля не открывает счета напрямую. Для этого я воспользовался сервисами одного из системно значимых банков. Сперва необходимо открыть счет физического лица. Для этого потребовалось мобильное приложение банка для Android. В процессе будут сформированы криптографические ключи. Для доступа к сервису потребуется придумать и запомнить пароль. Занятный момент – необходимость вводить пальцем в выбранной области экрана. Процедура называется «сбор энтропии». Помогает получить подлинно случайный набор данных. Работа с энтропией должна занять меньше минуты. Если процесс затянулся, значит, что-то пошло не так, и лучше откатиться назад и повторить процесс регистрации. Общее впечатление. Пользователю, избалованному гладкостью и бесшовностью процедур отечественного финтеха, может показаться, что при работе с цифровым рублем швы пока есть, но главное, платформа работает. Формальные процедуры занимают не более получаса, счет открывается в течение нескольких часов, и цифровым рублем можно начинать пользоваться. Из того, что пока не реализовано, но обещают на следующих этапах заплатить со счета юрлица или ИП физическому лицу, например, оплатить услуги самозанятого или перекинуть деньги на собственный счет, пока невозможно. Исключение – возврат средств за отмененную покупку или выплата зарплаты. Но платежи в пользу юрлиц и между юрлицами уже работают и работают дешево, снижая транзакционные издержки экономики, ради чего все и затевалось.
4: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. Товарооборот между Россией и Ираном по итогам 2025 года вырос более чем на 21%. Это тенденция за первые 7 месяцев

0: текущего года сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства на встрече в Туркменистане с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что двусторонние отношения России и Ирана развиваются в позитивном ключе на основе договора, подписанного между странами. Российский лидер подчеркнул, что Россия готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию вокруг Ирана. Соединенные Штаты не намерены наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Правительство США через Международную финансовую корпорацию развития может получить около 15% в структуре, которая будет создана в рамках сделки по приобретению международных активов «Лукойла». Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Генеральное консульство России в Калькутте подтвердило РИА Новости информацию о решении индийского суда срочно принять меры для репатриации экипажа арестованного танкера «Юнити» с российскими моряками на борту. Решение принято 6 октября. Суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа. Сейчас адвокаты сторон изучают решение. Сроки и детали осуществления репатриации пока не определены, сказали агентству в Генеральном консульстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Микрофон Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Южная Корея отзывает своего посла из Украины после рассказа Зеленского, как Киев передал Сеулу двоих военнопленных из КНДР. Южнокорейцы сочли огласку нарушением договоренности. С чем связана такая жесткая реакция? Сблизит ли этот скандал Сеул с Москвой? Комментарий Георгия Бофта. Blue Origin работает над выводом дата-центра в космос, заявил основатель компании Джефф Безос. Аналогичные проекты развивает SpaceX, Elon Musk и StarCloud. В чем смысл и может ли Россия стать участником новой космической гонки? Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и созданием тематических аттракционов. Каков потенциал такой киностудии? Подробности на Business FM. Сблизит ли скандал с Киевом Сеул с Москвой? Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Недавно Зеленский заявил, что его страна передала Южной Корее двух военнослужащих из КНДР, взятых в плен в прошлом году. После этого президент республики Ли Джи Мэн отметил, что Киев нарушил конфиденциальность, а извинения Украины за разглашение информации в Сеуле сочли недостаточными и пообещали готовиться к решительным мерам. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Когда осенью 24 года КНДР отправил своих военнослужащих в Курской области, Сеул ограничился лишь вызовом российского посла в МИД, но своего посла из Москвы не отзывал. Теперь самая жесткая мера дипломатического протеста применена в отношении страны, которую Южная Корея поддерживает уже пятый год. Двух солдат КНДР ВСУ взяли в плен в Курской области в январе прошлого года. Оба заявили, что хотят уехать на юг. По Конституции Республики Корея жители Севера считаются ее гражданами, а возвращение в КНДР речи и не шло. После детального обсуждения на уровне глав МИД Южной Кореи и Украины, в середине сентября пленные оказались в Южной Корее. А 23 сентября Зеленский объявил об этом с трибуны ООН. Сеул тут же напомнил о договоренности о неразглашении. Причем, по версии администрации Ли Джи Мэна, конфиденциальности добивался именно Киев, отчасти, чтобы избежать упреков в том, что Украина упустила шанс обменять этих пленных на своих. Советник Зеленского Дмитрий Литвин, однако, заявил, что никакого соглашения о конфиденциальности не было. В Сеуле обиделись и потребовали извинений. Дальше последовала бурная дипломатическая перепалка. Сеул отказался считать все дипломатическим недоразумением. Почему такая резкая реакция? Официальный аргумент – безопасность семей. В КНДР родственники перебежчиков подвергаются коллективному наказанию вплоть до лагерей. Но есть и иные причины. Президент Ли с самого начала правления пытается возобновить диалог с Пхеньяном. Он даже убеждал Трампа, что санкции против КНДР после сближения Пхеньяна с Москвой перестали работать и их надо отменить. И тут Киев подает тихую гуманитарную операцию как пропагандистский успех, ровно тогда, когда Сеул пытается вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров. Президент Ли, которого оппозиция обвиняет в излишней мягкости к КНДР, решил проявить решимость на другом направлении. К тому же, отрицая предварительную договоренность с Сеулом, офис президента Украины фактически назвал главу государства-партнера лжецом. Это оскорбление. А для корейской дипломатии форма извинения значит не меньше его содержания. Посему определение инцидента как недоразумение восприняли как отказ извиняться вообще. Сеул оказывает значимую помощь Украине, хотя изначально отказывался поставлять летальное оружие и отклонил просьбы о системах Патриот. Однако поставки через США 155-миллиметровых снарядов были в 2023 году. Финансовая помощь Сеула за 2022-2025 годы превысила полмиллиарда долларов. Согласована кредитная линия на более чем 2 миллиарда долларов. Шел обмен данными о северокорейском оружии и войсках. Теперь надежды Киева на южнокорейские вооружения, включая ПВО, можно считать похороненными. Кредитную программу Сеул вряд ли свернет, но может замедлить выделение новых траншей. На этом фоне в последние месяцы наблюдались робкие подвижки в отношениях Сеула с Москвой. По данным газеты «Гардиан», летом из Южной Кореи на российский Дальний Восток ушло более 176 тысяч тонн нефтепродуктов. 7 танкеров совершили 14 рейсов, 3 из них под санкциями Запада. Киев назвал поставки противоречащими санкционной политике Сеула, но администрация Ли назвала обвинения ложными и неуместными. К тому же нефтепродукты не входят в южнокорейский список экспортных ограничений. Можно истолковать это, конечно, как прощупывание возможностей возвращения на российский рынок, но без формальной отмены санкций, а за счет расширения серой зоны. Южнокорейские санкции против России – это прежде всего экспортный контроль над стратегическими товарами, промышленным оборудованием, электроникой, автомобилями. Топливо, удобрения, морская логистика в него не входят. Сеулу даже не нужно ничего отменять, чтобы торговля росла. По той же логике был организован пробный рейс корейского контейнеровоза по Северному морскому пути. Есть и другие сигналы. В программе МИД на текущий год прописаны постепенное восстановление связи с Москвой после окончания войны и расширение стратегической коммуникации между правительствами. Противоположных сигналов не меньше. В июне российский МИД публично посетовал, что Сеул, декларируя желание нормализации, присоединяется к западному давлению, потребовав отказаться от санкций против КНДР. Но именно крепнущее сотрудничество Москвы и Пхеньяна на сегодня является главным препятствием для восстановления отношений. В то же время скандал с Киевом ослабляет в какой-то мере моральные тормоза в условиях, когда Киев глаза в корейской публике оскорбил президента, подверг опасности соотечественников с севера и при этом еще смеет обвинять Сеул в торговле с Россией.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса SpaceX, Илона Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки, разбирался Евгений Перельчук.
4: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлено, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
5: Серьезный дата-центр – это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения масок сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей. Но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников. Да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
4: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в двух случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». Две грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это 80 миллиардов долларов, или почти 7 триллионов рублей. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
6: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
4: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
2: Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и вольется в подразделение, которое занимается производством мерча, сотрудничеством с брендами и созданием тематических аттракционов. Эксперты считают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Иван Медведев подробнее.
7: Xbox Pictures войдет в только что созданное подразделение Microsoft XP. Возглавит компанию Кейлин Уолтерс, которая ранее руководила студией, создавшей игру Minecraft. До этого Уолтерс 13 лет проработала в Lucasfilm. В Xbox отмечают ее опыт развития Майнкрафт за пределами игр. От сувенирной продукции до полнометражного фильма, который установил рекорд стартовых сборов среди экранизации видеоигр. По сути, Microsoft объединяет команды, которые уже занимались этими направлениями. Поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, считает кинопродюсер, сценарист и президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
8: Игр реально много, возможностей по играм реально много. Очень сильно будет зависеть от того, какие таланты и на каких условиях они привлекут. Если их менеджмент качественный, классический, сработает хорошо, то у нас будет много фильмов. Не факт, что они порвут кассу, но в целом потенциал я вижу большой.
7: Тем более, что от Microsoft в нынешних реалиях это не потребует огромных затрат, продолжает мысль совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
9: А что такое студия? Это же не то, что надо построить 20 павильонов, как в Колумбии, там или в Метро-Голден-Майер, и техническую часть, коммуникации и тому подобное. Студия — это на самом деле, ну, если это не очень большая студия, то это десятками людей измеряется. Это редакторы, менеджеры, продюсеры, причем не продюсеры, которые производством занимаются, а продюсеры, которые отбирают материал, распихивают его по разным продакшн-хаусам, по компаниям, которые непосредственно будут заниматься производством. Поэтому это не то, что прям какие-то безумные вложения, ну, кроме зарплаты и аренды офиса.
7: В анонсе Xbox Pictures пока нет списка новых фильмов и сериалов, бюджетов или дат премьер. Но проект предполагает, что у таких фильмов по определению будет аудитория. Впрочем, опыт тех, кто уже пробовал экранизировать игры, говорит о том, что успех не гарантирован. Мультфильм «Братья прокате «Супер Марио» в кино собрал в мировом прокате больше 1 300 000 000 долларов при бюджете в 100 миллионов. «Майнкрафт» в кино около 960 миллионов при бюджете в 150. А среди сериалов удачными примерами стали Fallout и The Last of Us. При этом экранизация Final Fantasy стоила 137 миллионов долларов, а собрала всего 85. А Assassin's Creed не спасло даже участие Майкла Фассбендера. Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Сериал Resident Evil Netflix закрыл после первого сезона. А экранизация Halo, одной из главных франшиз Xbox, вызвала неоднозначную реакцию поклонников, и Paramount отказался от продолжения после двух сезонов. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Строго по делу. Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
10: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, пять брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
1: Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Уральские авиалинии разрешили полный возврат билетов Москва-Дубай, сообщает портал «Юридические новости туризм». Пассажиры могут оформить вынужденный возврат полной стоимости билетов, независимо от тарифа, включая промо-тарифы. Рейсы по этому направлению не выполняются с 25 сентября. Полетную программу приостановили до нормализации обстановки в регионе Персидского залива. Если билет был куплен на сайте или в приложении авиакомпании, для возврата нужно обратиться в службу поддержки. При покупке через агентство или агрегатор по месту приобретения. Со стороны авиакомпании оформление возврата может занять до 30 дней, а срок поступления денег зависит от банка или платежного сервиса. Яндекс.Маркет с 5 октября приостановил действие реферальной программы для продавцов, сообщает издание «Франк Медиа». Причины принятия такого решения не указаны. Ранее продавцы могли получить вознаграждение за приглашение селлеров в компанию. На сайте платформы отмечается, что выполнившим условия до приостановки вознаграждение будет начислено. OpenAI открыла доступ к GPT-6 всем пользователям ChatGPT. Новая модель доступна в том числе тем, кто пользуется ИИ-ботом бесплатно, пишут ведомости. Компания также представила функцию Intelligent UI, которая позволяет формировать ответы с графиками, схемами, кнопками, формами и другими интерактивными элементами. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон. Награду присудили с такой формулировкой: за смелое и новаторское творчество, которое в шутливом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. На протяжении всей карьеры Карсон совмещает литературное творчество с наукой. В 1981 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии. Помимо написания стихов, уроженка Канады занимается переводами и преподает в университетах. Как отмечает Нобелевский комитет, ее переводы с классического греческого языка можно расценивать как самостоятельные произведения. Одна из наиболее знаковых работ Карсон – «Автобиография Красного», роман в стихах, опубликованная в 1998 году. Это современное осмысление фрагментов стихотворений древнегреческого поэта Стесихора о крылатом чудовище Герионе и Геракле. По оценке Нобелевского комитета, эта работа демонстрирует внутреннюю способность писательницы актуализировать классическую литературную традицию. Причем Нобелевку Карсон прочит уже много лет. Для того, чтобы в полной мере понять произведение Карсона, а знание античной культуры, конечно же, желательно, но оценить ее творческий метод может и неподготовленный читатель, считает переводчица Анна Логинова, в том числе работавшая над русским переводом эссе «Энн Карсон. Горько-сладкий эрос».
12: Энн Карсон – это человек, который даже не адаптирует античность для современности, она вплетает ее в современность. Вот, например, помимо, собственно говоря, эссе, которое вот мы переводили с Любовью Борисовной Сум, «Горько-сладкий эрос», она адаптировала для комиксов трагедии Рипида, «Троянки».
13: А вот почему вы взялись за ее произведение?
12: Ну, вот, собственно говоря, этим и зацепило. Мы же все родом из античности, то есть античность дала нам, грубо говоря, все.
14: На самом деле, эрос – это то, что предполагает название. Эрос – это рассуждение о любви, о желании другого человека во всех смыслах, о том, как человек это проживает, как человек это для себя объясняет. Об этом, конечно, много написано, но там очень своеобразная, очень интересная точка зрения на это.
13: Ну, то есть вот произведение, которое перевели вы, с него лучше начать знакомство с Энн Карсон, верно?
14: Скажем так, его можно, нужно прочитать, да. Оно, скажем так, самодостаточно и самостоятельно. Безусловно, багаж знаний более, скажем, чем среднего человека об античности, об античной литературе желателен. Но на самом деле можно прочитать его полному дилетанту и уже потом самому для себя выстраивать отношения с античностью, с античным наследием, или просто восприять его как суждение о любви, о том, как она возникает, как она переживается, как она проходит.
2: Переводчица Анна Логинова, с ней беседовал продюсер бизнес-фэм Андрей Гаврилов. В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснохаркай. Награду присудили за захватывающее правительское творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства. Рынок акций в России откатился к 2300 пунктам по индексу Мосбиржи. Рубль укрепился в паре с юанем, а цены на нефть вернулись к росту. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
15: Коррекция посетила российский рынок акций в четверг. Индекс московской биржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,1%. Закрытие 2312 пунктов. Но не будем забывать, что до этого рынок рос 3 торговых сессии подряд. И удержали 2300. Это уже хорошо на самом деле. Ну, в лидерах падения оказались акции Яндекса по понятным причинам. Атака БПЛА на инфраструктуру, и падали акции Яндекса почти на 4%. Но, тем не менее, если посмотреть на то, что сообщила пресс-служба компании, то здесь все вроде как неплохо на самом деле. То, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет, команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов. Ну и самое главное, что подчеркнула пресс-служба Яндекс, то, что основные сервисы работают в штатном режиме. Таким образом, акции, конечно, снизились, оказались в лидерах снижения, но потери составили всего лишь 3,5% или около того. Российский рубль укрепился не сильно, но все-таки достаточно заметно. 7 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие юаня 12 рублей 68 копеек. Доллар тоже немножко откатился в район 85 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга. Но рубль укреплялся на фоне роста мировых цен на нефть, учитывая, что смесь Brent в моменте преодолела $105 за баррель, даже $105.5 за баррель, но уже в американскую торговую сессию откатилась в район $103-$103.5. Здесь были новости, которые касаются будущей возможной очередной эскалации на Ближнем Востоке вокруг Ирана в первую очередь. И, ну, это прежде всего в прессе новости появились, во всяком случае. Портал Axios написал о том, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана. В пятницу это было обсуждение, информация появилась почти через неделю. Ну и самое главное, то, что сказали источники Axios, то, что не исключено новое новое столкновение, новые удары по Ирану, причем могут быть они нанесены до промежуточных выборов в Конгресс США. Но уже в четверг вечером по московскому времени Дональд Трамп написал, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Рынок немножко успокоился, как мы видим, цены на нефть немножко откатились, но до конца, конечно, рынок, видимо, уже не верит Трампу. До 3 ноября не будут наносить, а после 3 могут и нанести удары. Так что, если это обсуждалось, значит, обсуждалось. В общем, такая причина роста довольно существенная. Помимо этого, есть проблемы, как обычно, в Персидском заливе. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся атаке у берегов Катара. Несколько снарядов в него попало непонятного происхождения. Ну и не будем забывать про сезон ураганов. Конечно, эта ситуация сейчас находится немножко в тени всех событий, которые происходят на Аравийском полуострове, в Персидском заливе, в Красном море. Но, тем не менее, эту ситуацию тоже рынок со счетов не сбрасывает. И компании Shell и Chevron объявили, что сокращают объемы добычи в Мексиканском заливе. Пока, по некоторым оценкам, речь идет об уровнях чуть выше 500 тысяч баррелей в сутки.
2: Это был биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов. И отмечу, официальные курсы валют на пятницу: юань 12.73, доллар 85.42 и евро 95 рублей 47 копеек.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Французские феминистки говорят, что ничто так не помогло их борьбе за права женщин, как мировые войны. Первая из них заодно стала и первой индустриальной. Фронту требовались новые танки, самолеты и снаряды. А так как мужчины воевали, то француженкам пришлось впервые встать у станков. Замещение шло не только на производстве. Девушки водили трамваи, ремонтировали паровозы и выполняли другую работу, которая считалась традиционно мужской. После окончания войны женщины уже не хотели быть лишь домохозяйками и требовали равной с мужчинами зарплаты. В 1918 году в стране был принят закон, который разрешал женщинам старше 30 голосовать. Участвовать же в выборах на равных с мужчинами француженки начали лишь после Второй мировой. Конфликты и экономика. На Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
11: Говорим «Между делом» в студии «Бизнес ФМ» с Екатериной Лапшиной, основателем «Эра Капитал», инвестором, сооснователем «ОКО», серийным предпринимателем. Я задаю ей вопрос, который не дает мне покоя. А ты можешь человека слушать и не давать совет?
16: Да, могу.
11: И это легко?
16: Нет, это не легко. Я могу не давать совет легко. Мне сложнее не поделиться какими-то ассоциациями и опытом, который у меня всплывает в связи с тем, что я слышу. Вот это мне сложно. Так как я все-таки уже, знаешь, так это натренирована, то я стараюсь этим опытом, если и делиться, то ну в каком-то прям формате очень лайт, когда меня об этом не спрашивали. И что я научилась делать? Я научилась спрашивать, нужны ли мои советы вообще.
11: Не нападать, а спросить, нужна ли тебе помощь, да?
16: Ну, вообще быть в моменте. Я думаю, отчасти это вопрос возраста, конечно. То, что с возрастом как бы это осознание острее. Но и для молодых людей очень большая перегрузка. Быть в моменте, в тишине, она сейчас суперсложная. Она суперсложная, потому что всех раскачали очень сильно провокациями разнообразными. И буквально вчера у меня был интересный разговор по поводу как раз скуки, что-то мы там начали спорить. Человек, с которым я разговаривала, он мне говорит, я вообще вот там некоторым способом борюсь со скукой. Я говорю, зачем ты с ней борешься? Скука же это самый вообще лучший ресурсный источник вдохновения, потому что когда человеку скучно, он начинает что-то придумывать. Что-то рождается. Особенно на детях видно. Как только начинается скучно, придумываются самые прикольные игры, начинаются какие-то фантазии там, и так далее. Мы просто как взрослые немножко уже это там закопали внутри себя.
11: Не в Кате дело, а вообще в нас, людях. Екатерина Лапшина, сооснователь «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель. Кира Альтман, «Бизнес ФМ».
1: «Между делом» на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
17: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
11: Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер могут вновь посетить Москву в октябре для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник. По его данным, администрация Трампа рассчитывает добиться продвижения в урегулировании конфликта на Украине до промежуточных выборов в Конгресс США и наступления зимы. 8 октября американские представители обсудили свои предложения с Трампом перед встречей с украинской делегацией в Майами. Возможная поездка в Москву пока официально не подтверждена. Германия не планирует полностью запрещать выдачу виз гражданам России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на европейский дипломатический источник. По данным издания, на ужесточении визовых ограничений для россиян в Евросоюзе настаивают прежде всего страны Балтии и Северной Европы. Ранее Еврокомиссия заявила о намерении предложить новые ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам недружественных стран к концу 2026 года. SpaceX намерена стать полноценным мобильным оператором в США. Компания Илона Маска договорилась о приобретении общенационального пакета радиочастот в диапазоне 800 МГц для развития Starlink Mobile. В SpaceX рассчитывают, что низкочастотный спектр улучшит передачу сигнала на обычные смартфоны, в том числе внутри зданий. Сделка еще должна получить одобрение американского регулятора. Россияне смогут увидеть пик активности метеорного потока Ориониды в ночь с 21 на 22 октября. Об этом рассказал РИА Новости астрофизик Александр Иванов. По его словам, в период максимальной активности можно будет наблюдать примерно от 20 до 25 метеоров в час. Условия наблюдения в этом году осложнит Луна, однако ближе к 4 часам утра она зайдет за горизонт, что позволит лучше рассмотреть яркие метеоры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса работает с перебоями из-за атаки БПЛА на дата-центр компании в Сасово Рязанской области. В основном сбоят бизнес-сервисы Яндекса, есть жалобы на сайты других компаний. Насколько это серьезные проблемы и как долго могут устранять неполадки? Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережения. По опросу Инфом 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения, а 37% все-таки предпочитают банки. С чем связан такой тренд и надолго ли? И правила не для всех. Операторы связи пообещали с 15 октября блокировать звонки от крупных банков, которые не хотят заключать договоры о маркировке звонков, как того требует законодательство. Чем может закончиться такое противостояние? Подробности на Бизнес FM. Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде сообщили Бизнес-ФМ в Яндексе. В четверг утром из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса в городе Сасово произошел пожар, пострадавших нет. В работе приложений Яндекса фиксирует массовые сбои. Российские интернет-пользователи жаловались на сбои в работе и других онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые могли быть связаны с атакой дата-центра Яндекса. Михаил Задорожный продолжит.
17: Дата-центр Сасово был запущен в 2014 году. Он занимает часть помещений завода «Саста». Мощность площадки 12 мегаватт. Там размещены десятки тысяч серверов. Алиса AI подсказала, что здесь же находятся два суперкомпьютера Яндекса – Липунов и Червоненкис. Их используют в частности для обучения Яндекс.GPT и нейросети для генерации изображений Яндекс.Арт. Непонятно, сколько дронов и какого типа атаковали ЦОД в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля здания. Дата-центр был полностью остановлен. Позже пресс-служба Яндекса уточнила, что ущерб еще только оценивается, и компания пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центров Сасово. В течение четверга пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Этот дата-центр использовали также многие другие российские компании. Они размещали там свои виртуальные серверы, либо использовали облако Яндекса, продолжает гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
18: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
17: Например, ЦОД в Сасово использовал крупнейший российский сервис недвижимости ЦИАН. К вечеру четверга работа сайта и приложения ЦИАНа была восстановлена, сообщили бизнес-ФМ в пресс-службе компании. Там добавили, что потребовалось перенести часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Пользователи также жаловались на работу сайтов и приложений РЖД, Пятерочки, М-Видео, ряда российских девелоперов и так далее. Сложно сказать, есть ли прямая связь между этими сбоями и ударом по дата-центру Яндекса. Аналитическое агентство Телеком Дели тоже пострадало от атаки ЦОД Яндекса, рассказал бизнес-ФМ его гендиректор Денис Кусков.
19: У нас само стоит оборудование, программное обеспечение, которое не работает до сих пор. Пока перспективы неизвестны, по той причине, что никакой информации от Яндекса нет. То есть мы не знаем, что там вышло из строя после попадания там, системы электроснабжения, вентиляции, попали ли сами сервера. Мы потеряли определенный объем информации, который в это время мог происходить. И происходил, естественно, поскольку там у нас есть замена качества связи, скорости. Здесь все будет зависеть от дальнейшей ситуации, потому что, по большому счету, это форс-мажор, но очень бы хотелось, чтобы их было как можно меньше.
17: Денис Кусков добавил, что, по его данным, у дата-центра в Сасово нет противодроновой защиты, так называемой обрешетки. Правда, официальных данных на этот счет тоже нет. В Госдуме заявили, что собственники дата-центров должны сами позаботиться о защите объектов от дронов. С этим не согласен председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
20: Нам пока на руки оружие не выдают, мы их не можем купить. Я думаю, если бы у нас продавались панцири в магазинах, может быть, их покупали. Вот понятно, что какие-то пассивные меры безопасности принимаются. Хочу напомнить, что дата-центры строго сертифицируются, у них есть уровни безопасности, они должны на пиковом уровне выдерживать чуть ли не ядерные взрывы. Дата-центр, который был атакован, это обычный гражданский объект, и то он был защищен, я уверен, наверняка лучше, чем любой жилой дом. Мне кажется, что здесь основная затея должна заключаться не в том, что поручить всем дата-центрам самим себя защищать, это глупо, потому что мы можем сами себя защищать, только если мы это умеем делать. Понятно, что не на то учились. Защита от дронов должна, на мой взгляд, все-таки заниматься Министерство обороны.
17: Возможно, раньше были и другие попытки атаковать российские дата-центры, но, наверное, впервые это привело к серьезным последствиям. Остается напомнить, что в сентябре и октябре вооруженные силы России нанесли ряд ударов по украинским дата-центрам, в результате которых возникли перебои с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, а работа ряда облачных и хостинговых сервисов была приостановлена. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
2: Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причина – системообразующие финансовые организации до сих пор не заключили с операторами договора о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство. Валерий Убадоев продолжит.
21: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Пумбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
22: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофора. То есть это какой-то абсурд.
21: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
0: С формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но, по сути, для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказали платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
21: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
3: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуют ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы делать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку об ОВГД банк, а банк за это заплатил 25 копеек условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
21: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Во Франции начались активные столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщают рейтеры французские телеканала BFM TV. Большое количество протестующих собралось на площади Бастилии в центре Парижа. Правоохранители со щитами перекрыли некоторые выходы с площади, чтобы противостоять беспорядкам. Однако в какой-то момент среди протестующих что-то взорвалось. Предположительно, это была шумовая граната, кинутая силовиками. После этого в полицейских полетели дымовые шашки, ветки деревьев, также уличная мебель из расположенных вокруг площади ресторанов. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки. В соцсетях распространились кадры с протестов. Столкновения протестующих с правоохранителями произошли также в городах Нант и Рен. Основные участники протестов – школьники и студенты. Позднее к ним присоединились учителя и родители. Они вышли на улицы из-за того, что школы и университеты не ремонтируются, классы переполнены, а преподавателей не хватает. Протесты будут продолжаться, говорит гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
5: Там происходит столкновение, действительно. Как обычно, во время любой манифестации действуют. Ну, профессионалы – это по профессии все-таки, да. Но есть группы, которые целенаправленно участвуют в том, чтобы выражать слепую ярость, а по ходу дела громить магазины, сжечь. Это обычная история во время любых манифестаций. Тут такая сложная политическая борьба. Ну, а заложники ситуации – молодежь, дети. На фоне их выступления, которое началось с Критерии, сколько, 3 недели назад, там пошли большие политические игрища. Так что будет развиваться.
23: То, что касается бизнеса, это ведь всегда разбитые витрины, закрытые магазины.
5: Они, конечно, недовольны. Страховые компании повышают ставки по страховым сборам. Главный момент не обсуждается. Провальная социальная политика, экономическая действующего правительства и то, что у молодежи нет реальных перспектив. Будущее не светлое. И по этой причине, когда начались выступления в Критерии, родители и школьники поддержали учителей, потому что там действительно не хватает. Но это уже идет давно. Это началось не вчера и закончится не завтра. Вот такой вот процесс социальной перестройки общества. Пока это просто бунт. Жесткое проявление жестокости. Плюс молодежь некоторые гормон прет. Вот хочется побегать, пострелять из хлопушек, побиться с полицией. Полиция отвечает, ну а где проявить себя молодому человеку? Производство сворачивается, приложений сил нету, а энергия прет, ну вот проявили себя. Так что так будет продолжаться на самом деле.
2: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже. А в среду глава французской МВД Лоран Нуньес сообщил, что сначала начала протестов в конце сентября были задержаны более 6,5 тысяч человек.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? Генеральный директор аргентинского подразделения мясоперерабатывающей компании «Вести» Рональд Гроув был похищен левыми радикалами в Буэнос-Айресе в 1972 году, когда направлялся в гольф-клуб. В прессе утверждали, что он стал первым человеком в истории Аргентины, за которого назначили выкуп в $1 миллион. Похитители требовали не привлекать полицию, и угроза смерти была вполне реальной. Ранее в том же году директор аргентинского филиала «Фиата» был убит, когда полиция вышла на убежище его похитителей. Грова держали в заточении 10 дней, при этом разрешали делать зарядку, играть в карты и даже вести дневник. Семья собрала и передала требуемую сумму, после чего заложника отпустили и оставили у дороги с несколькими песо в кармане и повязкой на глазах. Похитители не найдены до сих пор.
4: Кошелек или жизнь?
1: Специальный проект «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Авликулеев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 октября этого года по предварительным данным составили 4 триллиона 440 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 68% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 9 месяцев года соответствует утвержденному кассовому плану. Исполнение федерального бюджета составляет 100% от кассового плана, говорится в сообщении. Оборот розничной торговли в России по итогам января-августа этого года вырос более чем на 5%, заявил в Омске на пленарном заседании Дней ритейла в Сибири замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушев. За весь 2025 год рост этого показателя превысил 4%. Товарооборот России и Китая по итогам года достигнет исторического максимума в $270-275 миллиардов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В четверг Чернышенко провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Джан Ханьхуэем. На ней обсудили сотрудничество стран в различных сферах, включая торговлю, транспорт, туризм и другие вопросы. Всемирная торговая организация повысила прогноз роста мировой торговли товарами в этом году до 3,9% с ожидавшихся в марте процента и 0,9%. В 2027 году темпы подъема ускорятся до 4,1%, говорится в отчете ВТО. По оценке ВТО, объем торговли услугами в этом году вырастет на 3,3%. В марте прогнозировались 4,8%. В 2027 году на 6,4%. Эксперты организации прогнозируют увеличение мирового ВВП на 2,6% в 2026 году и на 2,9% в следующем. В марте они ожидали подъема на 2,8% в обоих периодах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Лучше наличными. Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадоев.
8: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стала
21: стало происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше. Говорит совладелец нескольких салонов красоты Персона в Москве Анна Соколова.
7: Клиенты чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет, у нас кэшбэки, карты. Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда оплатить день-день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
21: Совладелец сети вьетнамских кафе Лао Ли Леонид Петелероид.
9: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30 с лишним процентов, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим, мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
21: Московский экскурсовод, журналист Бизнес-ФМ Диана Чебанова.
10: В туристическом секторе, в экскурсионном, наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает все отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
21: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Остротчук.
12: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей. В моем окружении клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
21: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
24: Но я этим летом оказался в 200 с небольшим километров от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает, стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
25: Или небольшой компактный слиток золота.
24: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
21: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. Есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки, уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн.
26: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
21: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизируют свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Робот-секретарь на проводе и даже может говорить вашим голосом. Умные автоответчики на основе искусственного интеллекта оператора подключают массово, иногда без ведома абонента. Почему они так делают? Продолжит тему Наталья Шашина.
27: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно, когда ему говорят: «Я тебе звонил, а у тебя там какой-то секретарь». С этим столкнулась москвичка Арина и 40 минут прождала на линии службы поддержки оператора, чтобы все-таки отключить эту функцию.
28: В какой-то момент я заметила, что даже не успеваю ответить,
11: ответить на телефонный звонок, на который я хочу ответить. Потому что буквально после первого же гудка он переходил в категорию автоответчика. Я попыталась в личном кабинете своего сотового оператора найти эту услугу, чтобы ее отключить. Нашла автоответчик. Стояла такая галочка, что он не включен. Я потратила 40 минут. В итоге милая девушка мне рассказала про то, что это не автоответчик, это называется совсем по-другому виртуальный помощник. Сказала, что я могу его найти там-то, там-то, там-то, там-то, там-то, бог знает где, в этом личном кабинете. Но я попросила ее прямо сейчас, прямо здесь, прямо при мне, своими руками его отключить.
27: Некоторые подключают себе виртуальных секретарей специально, чтобы те распознавали мошенников, сами отвечали на звонки и записывали разговоры. Правда, есть нюансы. Один из голосовых ассистентов, разговаривая со звонившим, называет имя абонента, раскрывая любому желающему, кто именно владеет номером. Но часто проблема в том, что отличить, кто с тобой говорит, виртуальный помощник или реальный человек, удается не сразу. Описывает моя коллега, продюсер Бизнес FM Наталья Космачева, которая регулярно созванивается с экспертами по телефону.
13: Последние годы полтора все чаще приходится сталкиваться с голосовыми ассистентами, и если процентов 80 это ассистенты, которые представляются, то в 20% я не всегда понимаю, разговариваю я с роботом или с реальным человеком, с учетом того, что голос своего визави я потенциально не знаю. Это очень сильно раздражает, особенно когда понимаешь, что голосовой помощник включается как антифрод-система на защиту от звонка с городского телефона на мобильный, и по факту не работает. То есть если даже я оставлю голосовое сообщение, часто мой визави в итоге вообще

0: голосом абонента, если тот запишет короткий образец речи. Идея неоднозначная. Одно дело, когда аудиосообщение человек записал сам. Другое, когда его голосом говорит виртуальный ассистент, пусть даже умный. Есть вопросы и к безопасности. Старший эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Леонид Безвершенко предупреждает, мошенники давно используют любые доступные записи для подделки голоса, включая открытые источники.
1: Существует множество доступных онлайн-сервисов, которые позволяют клонировать голос на основе всего нескольких секунд аудиозаписи. Иногда достаточно даже 5 секунд. Гипотетически подобный дипфейк может быть создан как на основе короткого приветствия на автоответчике, так и из голосовых сообщений в мессенджерах.
0: Кому-то эта функция автоответчика полезна. Например, если человек получает наличный номер, бизнес-звонки, и важно ничего не упустить. Но многие абоненты говорят, робот на той стороне провода часто пугает, и люди просто бросают трубку. Тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Победителем 4-го фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике стала драма Натальи Уваровой «Малика». История про взросление и о том, как семейная коллизия делает человека мудрее. Лучшей режиссерской работой признали фильм «Навания» Клавдии Коршуновой. Этот фильм получил награду за лучший сценарий. А главную награду в конкурсе «Короткого метра» получил фильм «Город сов» Жени Казанкиной. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
3: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
4: Публичное выступление обычно связано с некоторым волнением, которое нередко приобретает форму страха – глоссофобии. В популярной литературе иногда говорят о 75% человечества, подверженных этой напасти. В американском исследовании о подобном страхе сообщили порядка 20% опрошенных. А среди бразильских студентов их было почти 2/3. При этом чаще о своей боязни заявляли женщины, редко выступавшие студенты и те, кто считал свой голос слишком тихим или высоким. Стресс от публичного выступления стал лабораторным инструментом. Триерский социальный стресс-тест включает речь и устный счет перед оценивающей комиссией. Он позволяет изучать изменения кортизола и другие физиологические реакции. Оратор обычно переоценивает заметность своего волнения. Его собственные ощущения и мнения сторонних наблюдателей в экспериментах довольно сильно расходятся. Люди боятся не произнесения слов, а возможности показаться некомпетентным, скучным или растерянным. Культовый инвестор Уоррен Баффет в 2008 году на собрании акционеров признался в том, что дико боялся выступать в школе и колледже. А записавшись на курс Дейла Карнеги, отменил его оплату, но позднее все же переборол себя. Барбара Стрейзанд 27 лет не пела на платных концертах после того, как однажды на сцене забыла слова песни. Для преодоления страха публичного выступления есть множество приемов и методов. Остроту проблемы заметно снижает когнитивно-поведенческая терапия. Ключевой метод – постепенное повышение сложности задачи от рассказа знакомому человеку до небольшого доклада по профессионально близкой теме.
3: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. Товарооборот между Россией и Ираном по итогам 2025 года вырос более чем на 21%. Эта тенденция за первые 7 месяцев текущего года сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства на встрече в Туркменистане с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что двусторонние отношения России и Ирана развиваются в позитивном ключе на основе договора, подписанного между странами. Российский лидер подчеркнул, что Россия готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию вокруг Ирана. Соединенные Штаты не намерены наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Правительство США через Международную финансовую корпорацию развития может получить около 15% в структуре, которая будет создана в рамках сделки по приобретению международных активов «Лукойла». Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Генеральное консульство России в Калькутте подтвердило РИА Новости информацию о решении индийского суда срочно принять.

0: Принять меры для репатриации экипажа арестованного танкера «Юнити» с российскими моряками на борту. Решение принято 6 октября. Суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа. Сейчас адвокаты сторон изучают решение. Сроки и детали осуществления репатриации пока не определены, сказали агентству в Генеральном консульстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM.
0: Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Микрофон Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Южная Корея отзывает своего посла из Украины после рассказа Зеленского, как Киев передал Сеулу двоих военнопленных из КНДР. Южнокорейцы сочли огласку нарушением договоренности. С чем связана такая жесткая реакция? Сблизит ли этот скандал Сеул с Москвой? Комментарий Георгия Бофта. Blue Origin работает над выводом дата-центра в космос, заявил основатель компании Джефф Безос. Аналогичные проекты развивает SpaceX, Илона Маска и StarCloud. В чем смысл и может ли Россия стать участником новой космической гонки? Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и созданием тематических аттракционов. Каков потенциал такой киностудии? Подробности на Business FM. Сблизит ли скандал с Киевом Сеул с Москвой? Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Недавно Зеленский заявил, что его страна передала Южной Корее двух военнослужащих из КНДР, взятых в плен в прошлом году. После этого президент республики Ли Джи Мэн отметил, что Киев нарушил конфиденциальность, а извинения Украины за разглашение информации в Сеуле сочли недостаточными и пообещали готовиться к решительным мерам. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Когда осенью 24 года КНДР отправил своих военнослужащих в Курской области, Сеул ограничивался лишь вызовом российского посла в МИД, но своего посла из Москвы не отзывал. Теперь самая жесткая мера дипломатического протеста применена в отношении страны, которую Южная Корея поддерживает уже пятый год. Двух солдат КНДР ВСУ взяли в плен в Курской области в январе прошлого года. Оба заявили, что хотят уехать на юг. По Конституции Республики Корея жители Севера считаются ее гражданами, а возвращение в КНДР речи и не шло. После детального обсуждения на уровне глав МИД Южной Кореи и Украины, в середине сентября пленные оказались в Южной Корее. А 23 сентября Зеленский объявил об этом с трибуны ООН. Сеул тут же напомнил о договоренности о неразглашении. Причем, по версии администрации Ли Джи Мэна, конфиденциальности добивался именно Киев, отчасти, чтобы избежать упреков в том, что Украина упустила шанс обменять этих пленных на своих. Советник Зеленского Дмитрий Литвин, однако, заявил, что никакого соглашения о конфиденциальности не было. В Сеуле обиделись и потребовали извинений. Дальше последовала бурная дипломатическая перепалка. Сеул отказался считать все дипломатическим недоразумением. Почему такая резкая реакция? Официальный аргумент – безопасность семей. В КНДР родственники перебежчиков подвергаются коллективному наказанию вплоть до лагерей. Но есть и иные причины. Президент Ли с самого начала правления пытается возобновить диалог с Пхеньяном. Он даже убеждал Трампа, что санкции против КНДР после сближения Пхеньяна с Москвой перестали работать, и их надо отменить. И тут Киев подает тихую гуманитарную операцию как пропагандистский успех. Ровно тогда, когда Сеул пытается вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров. Президент Ли, которого оппозиция обвиняет в излишней мягкости к КНДР, решил проявить решимость на другом направлении. К тому же, отрицая предварительную договоренность с Сеулом, офис президента Украины фактически назвал главу государства-партнера лжецом. Это оскорбление. А для корейской дипломатии форма извинения значит не меньше его содержания. Посему определение инцидента как недоразумение восприняли как отказ извиняться вообще. Сеул оказывает значимую помощь Украине, хотя изначально отказывался поставлять летальное оружие и отклонил просьбы о системах Патриот. Однако поставки через США 155-миллиметровых снарядов были в 2023 году. Финансовая помощь Сеула за 2022-2025 годы превысила полмиллиарда долларов. Согласована кредитная линия на более чем 2 миллиарда долларов. Шел обмен данными о северокорейском оружии и войсках. Теперь надежды Киева на южнокорейские вооружения, включая ПВО, можно считать похороненными. Кредитную программу Сеул вряд ли свернет, но может замедлить выделение новых траншей. На этом фоне в последние месяцы наблюдались робкие подвижки в отношениях Сеула с Москвой. По данным газеты Guardian, летом

0: Из Южной Кореи на российский Дальний Восток ушло более 176 тысяч тонн нефтепродуктов. 7 танкеров совершили 14 рейсов, 3 из них под санкциями Запада. Киев назвал поставки противоречащими санкционной политике Сеула, но администрация Ли назвала обвинения ложными и неуместными. К тому же нефтепродукты не входят в южнокорейский список экспортных ограничений. Можно истолковать это, конечно, как прощупывание возможностей возвращения на российский рынок, но без формальной отмены санкций, а за счет расширение серой зоны. Южнокорейские санкции против России – это прежде всего экспортный контроль над стратегическими товарами, промышленным оборудованием, электроникой, автомобилями. Топливо, удобрения, морская логистика в него не входят. Сеулу даже не нужно ничего отменять, чтобы торговля росла. По той же логике был организован пробный рейс корейского контейнеровоза по Северному морскому пути. Есть и другие сигналы. В программе МИД на текущий год прописаны постепенное восстановление связи с Москвой после окончания войны и расширение стратегии коммуникации между правительствами. Противоположных сигналов не меньше. В июне российский МИД публично посетовал, что Сеул, декларируя желание нормализации, присоединяется к западному давлению, потребовав отказаться от санкций против КНДР. Но именно крепнущее сотрудничество Москвы и Пхеньяна на сегодня является главным препятствием для восстановления отношений. В то же время скандал с Киевом ослабляет в какой-то мере моральные тормоза в условиях, когда Киев глаза в корейской публике оскорбил президента, подверг опасности соотечественников Севера и при этом еще смеет обвинять Сеул в торговле с Россией.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». А дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса SpaceX, Илона Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки, разбирался Евгений Перельчук.
2: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
3: Серьезный дата-центр – это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения массы сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей, но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников. Да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
2: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в 2 случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». 2 грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это 80 миллиардов долларов, или почти 7 триллионов рублей. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
4: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эфира, просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
2: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
1: Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и вольется в подразделение, которое занимается производством мерча, сотрудничеством с брендами и созданием тематических аттракционов. Эксперты считают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Иван Медведев подробнее.
5: Xbox Pictures войдет в только что созданное подразделение Microsoft XP. Возглавит компанию Кейлин Уолтерс, которая ранее руководила студией, создавшей игру Minecraft. До этого Уолтерс 13 лет проработала в Lucasfilm. В Xbox отмечают ее опыт развития Майнкрафт за пределами игр, от сувенирной продукции до полнометражного фильма, который установил рекорд стартовых сборов среди экранизаций видеоигр. По сути, Microsoft объединяет команды, которые уже занимались этими направлениями. Поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, считает кинопродюсер, сценарист и президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
6: Игр реально много, возможностей по играм реально много. Очень сильно будет зависеть от того, какие таланты и на каких условиях они привлекут. Если их менеджмент качественный, классический, сработает хорошо, то у нас будет много фильмов. Не факт, что они порвут кассу, но в целом потенциал я вижу большой.
5: Тем более, что от Microsoft в нынешних реалиях это не потребует огромных затрат, продолжает мысль совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
7: А что такое студия? Это же не то, что надо построить 20 павильонов, как в Колумбии там или в Метро-Голдвин-Майер, и техническую часть, коммуникации и тому подобное. Студия это на самом деле, ну если это не очень большая студия, то это десятками людей измеряется. Это редакторы, менеджеры, продюсеры, причем не продюсеры, которые производством занимаются, продюсеры, которые отбирают материал, распихивают его по разным продакшн-хаусам, по компаниям, которые непосредственно будут заниматься производством. Поэтому это не то, чтобы прям какие-то безумные вложения, ну, кроме зарплаты и аренды офиса.
5: В анонсе Xbox Pictures пока нет списка новых фильмов и сериалов, бюджетов или дат премьер. Но проект предполагает, что у таких фильмов по определению будет аудитория. Впрочем, опыт тех, кто уже пробовал экранизировать игры, говорит о том, что успех не гарантирован. Мультфильм «Братья Супер Марио» в кино собрал в мировом прокате больше 1 300 000 000 долларов при бюджете в 100 миллионов. «Майнкрафт» в кино около 960 миллионов при бюджете в 150. А среди сериалов удачными примерами стали Fallout и The Last of Us. При этом экранизация Final Fantasy стоила 137 миллионов долларов, а собрала всего 85. А Assassin's Creed не спасло даже участие Майкла Фассбендера. Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Сериал Resident Evil Netflix закрыл после первого сезона. А экранизация Halo, одной из главных франшиз Xbox, вызвала неоднозначную реакцию поклонников, и Paramount отказался от продолжения после двух сезонов. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
8: «Строго по делу». Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
9: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, пять брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних

0: стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
1: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Уральские авиалинии разрешили полный возврат билетов Москва-Дубай, сообщает портал «Юридические новости туризм». Пассажиры могут оформить вынужденный возврат полной стоимости билетов, независимо от тарифа, включая промо-тарифы. Рейсы по этому направлению не выполняются с 25 сентября. Полетную программу приостановили до нормализации обстановки в регионе Персидского залива. Если билет был куплен на сайте или в приложении авиакомпании, для возврата нужно обратиться в службу поддержки. При покупке через агентство или агрегатор по месту приобретения. Со стороны авиакомпании оформление возврата может занять до 30 дней, а срок поступления денег зависит от банка или платежного сервиса. Яндекс.Маркет с 5 октября приостановил действие реферальной программы для продавцов, сообщает издание «Франк Медиа». Причины принятия такого решения не указаны. Ранее продавцы могли получить вознаграждение за приглашение селлеров в компанию. На сайте платформы отмечается, что выполнившим условия до приостановки вознаграждение будет начислено. OpenAI открыла доступ к GPT-6 всем пользователям ChatGPT. Новая модель доступна в том числе тем, кто пользуется ИИ-ботом бесплатно, пишут ведомости. Компания также представила функцию Intelligent UI, которая позволяет формировать ответы с графиками, схемами, кнопками, формами и другими интерактивными элементами. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон. Награду присудили с такой формулировкой: за смелое и новаторское творчество, которое в шутливом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. На протяжении всей карьеры Карсон совмещает литературное творчество с наукой. В 1981 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии. Помимо написания стихов, уроженка Канады занимается переводами и преподает в университетах. Как отмечает Нобелевский комитет, ее переводы с классического греческого языка можно расценивать как самостоятельные произведения. Одна из наиболее знаковых работ Карсон – «Автобиография Красного», роман в стихах, опубликованная в 1998 году. Это современное осмысление фрагментов стихотворений древнегреческого поэта Стесихора о крылатом чудовище Герионе и Геракле. По оценке Нобелевского комитета, эта работа демонстрирует внутреннюю способность писательницы актуализировать классическую литературную традицию. Причем Нобелевку Карсон прочит уже много лет. Для того, чтобы в полной мере понять произведение Карсона, а знание античной культуры, конечно, желательно, но оценить ее творческий метод может и неподготовленный читатель, считает переводчица Анна Логинова, а в том числе работавшая над русским переводом эссе Энн Карсон «Горько-сладкий эрос».
7: Энн Карсон – это человек, который даже не адаптирует античность для современности, она вплетает ее в современность. Вот, например, помимо, собственно говоря, эссе, которое вот мы переводили с Любовью Борисовной Сум, «Горько-сладкий эрос», она адаптировала для комиксов трагедию Еврипида, «Троян».
8: А вот почему вы взялись за ее произведение?
7: Ну, вот, собственно говоря, этим и зацепило. Мы же все родом из античности, то есть античность дала нам, грубо говоря, все.
9: На самом деле эрос – это то, что предполагает название. Эрос – это рассуждение о любви, о желании другого человека во всех смыслах, о том, как человек это проживает, как человек это для себя объясняет. Об этом, конечно, много написано, но там очень своеобразная, очень интересная точка зрения на это.
8: Ну, то есть вот произведение, которое перевели вы, с него лучше начать знакомство с Энн Карсон, верно?
9: Скажем так, его можно, нужно прочитать, да. Оно, скажем так, самодостаточно, самостоятельно. Безусловно, багаж знаний более, скажем, чем среднего человека об античности, об античной литературе желателен. Но на самом деле можно прочитать его полному дилетанту и уже потом самому для себя выстраивать отношения с античностью, с античным наследием, или просто воспринять его как суждение о любви, о том, как она возникает, как она переживается, как она проходит.
6: Переводчица Анна Логинова, с ней беседовал продюсер бизнес-фэм Андрей Гаврилов. В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласла Краснохаркай. Награду присудили за захватывающее провидческое творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства. Рынок акций в России откатился к 2300 пунктам по индексу Мосбиржи. Рубль укрепился в паре с юанем, а цены на нефть вернулись к росту. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
5: Коррекция посетила российский рынок акций в четверг. Индекс московской биржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,1%. Закрытие 2312 пунктов. Но не будем забывать, что до этого рынок рос 3 торговых сессии подряд. И удержали 2300. Это уже хорошо на самом деле. Ну, в лидерах падения оказались акции Яндекса по понятным причинам. Атака БПЛА на инфраструктуру, и падали акции Яндекса почти на 4%. Но, тем не менее, если посмотреть на то, что сообщила пресс-служба компании, то здесь все вроде как неплохо на самом деле. То, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет, команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов. Ну и самое главное, что по подчеркнула пресс-служба Яндекс, то, что основные сервисы работают в штатном режиме. Таким образом, акции, конечно, снизились, оказались в лидерах снижения, но потери составили всего лишь 3,5% или около того. Российский рубль укрепился не сильно, но все-таки достаточно заметно. 7 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие юаня 12 рублей 68 копеек. Доллар тоже немножко откатился в район 85 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга. Но рубль укреплялся на фоне роста мировых цен на нефть, учитывая, что смесь Brent в моменте преодолела $105 за баррель, даже $105.5 за баррель, но уже в американскую торговую сессию откатилась в район $103-$103.5. Здесь были новости, которые касаются будущей возможной очередной эскалации на Ближнем Востоке вокруг Ирана в первую очередь. И, ну, это прежде всего в прессе новости появились, во всяком случае. Портал Axios написал о том, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана. В пятницу это было обсуждение, информация появилась почти через неделю. Ну и самое главное, то, что сказали источники Axios, то, что не исключено новое столкновения, новые удары по Ирану, причем могут быть они нанесены до промежуточных выборов в Конгресс США. Но уже в четверг вечером по московскому времени Дональд Трамп написал, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Рынок немножко успокоился, как мы видим, цены на нефть немножко откатились, но до конца, конечно, рынок, видимо, уже не верит Трампу. До 3 ноября не будут наносить, а после 3 могут и нанести удары. Так что, если это обсуждалось, значит, обсуждалось. В общем, такая причина роста довольно существенная. Помимо этого, есть проблемы, как обычно, в Персидском заливе. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся атаке у берегов Катара. Несколько снарядов в него попало непонятного происхождения. Ну и не будем забывать про сезон ураганов. Конечно, эта ситуация сейчас находится немножко в тени всех событий, которые происходят происходит на Аравийском полуострове, в Персидском заливе, в Красном море. Но, тем не менее, эту ситуацию тоже рынок со счетов не сбрасывает, и компании Shell и Chevron объявили, что сокращают объемы добычи в Мексиканском заливе, пока, по некоторым оценкам, речь идет об уровнях чуть выше 500 тысяч баррелей в сутки.
6: Это был биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов. И отмечу, официальные курсы валют на пятницу: юань 12.73, доллар 85.42 и евро 95 рублей 47 копеек.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Французские феминистки говорят, что ничто так не помогло их борьбе за права женщин, как мировые войны. Первая из них заодно стала и первой индустриальной. Фронту требовались новые танки, самолеты и снаряды. А так как мужчины воевали, то француженкам пришлось впервые встать у станков. Замещение шло не только на производстве. Девушки водили трамваи, ремонтировали паровозы и выполняли другую работу, которая считалась традиционно мужской. После окончания войны женщины уже не хотели быть лишь домохозяйками и требовали равной с мужчинами зарплаты. В 1918 году в стране был принят закон, который разрешал женщинам старше 30 голосовать. Участвовать же в выборах на равных с мужчинами француженки начали лишь после Второй мировой. Конфликты и экономика на Бизнес ФМ. Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: Осенью традиционно рынок труда оживает. Компании возвращаются к рабочему ритму, запускаются новые проекты, пересматривают команды и начинают закрывать вакансии, которые могли откладывать все лето. Если вы сейчас задумываетесь о смене работы, я бы советовала начинать не с поиска вакансий, а с небольшого карьерного исследования. Давайте обсудим. Первое, что стоит выяснить, сколько сегодня готовы платить специалисту с вашим опытом и уровнем ответственности. И здесь важно смотреть не только на название должности. Имеет значение, какой командой вы управляете, за какие бюджеты отвечаете, насколько сложные задачи решаете и каких результатов уже добились. Определите для себя минимальный доход, на который вы готовы согласиться, желаемую сумму и верхнюю границу, которую можете аргументировать своим опытом. И не привязывайте будущую зарплату только к нынешней. Если вы выросли профессионально, стали управлять более масштабными проектами, то и стоимость вашей работы могла измениться. Еще один важный момент. Не путайте стаж с востребованностью. Можно много лет работать в одной компании, получать индексацию и при этом постепенно отдаляться от актуальных требований рынка. Поэтому я советую время от времени сверять карьерные часы, изучать вакансии своего уровня, разговаривать с профильными хедхантерами, узнавать, какие компетенции сейчас востребованы и какие условия предлагают работодатели. А если вы уже вышли на собеседование, говорите не только о том, сколько хотите зарабатывать, но и о том, какую ценность можете принести компании. Не я хочу прибавку на 20%, а вот мой опыт, масштаб задач и результаты. Поэтому я ориентируюсь на такой диапазон. В нынешних условиях поиск работы требует больше подготовки. Но даже если вы пока не планируете менять компанию, понимание своей рыночной стоимости помогает принимать карьерные решения осознаннее. И вот вопрос, с которого я бы начала такую разведку. А вы знаете, сколько сегодня стоит ваш опыт на рынке труда?
3: Карьера на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер могут вновь посетить Москву в октябре для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник. По его данным, администрация Трампа рассчитывает добиться продвижения в урегулировании конфликта на Украине до промежуточных выборов в Конгресс США и наступления зимы. 8 октября американские представители обсудили свои предложения с Трампом перед встречей с украинской делегацией в Майами. Возможная поездка в Москву пока официально не подтверждена. Германия не планирует полностью запрещать выдачу виз гражданам России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на европейский дипломатический источник. По данным издания, на ужесточении визовых ограничений для россиян в Евросоюзе настаивают прежде всего страны Балтии и Северной Европы. Ранее Еврокомиссия заявила о намерении предложить новые ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам недружественных стран к концу 2026 года. SpaceX намерена стать полноценным мобильным оператором в США. Компания Илона Маска договорилась о приобретении общенационального пакета радиочастот в диапазоне 800 МГц для развития Starlink Mobile. В SpaceX рассчитывают, что низкочастотный спектр улучшит передачу сигнала на обычные смартфоны, в том числе внутри зданий. Сделка еще должна получить одобрение американского регулятора. Россияне смогут увидеть пик активности метеорного потока Ориониды в ночь с 21 на 22 октября. Об этом рассказал РИА Новости астрофизик Александр Иванов. По его словам, в период максимальной активности можно будет наблюдать примерно от 20 до 25 метеоров в час. Условия наблюдения в этом году осложнит Луна, однако ближе к 4 часам утра она зайдет за горизонт, что позволит лучше рассмотреть яркие метеоры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса работает с перебоями из-за атаки БПЛА на дата-центр компании в Сасовой Рязанской области. В основном сбоят бизнес-сервисы Яндекса, есть жалобы на сайты других компаний. Насколько это серьезные проблемы и как долго могут устранять неполадки? Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережения. По опросу Инфом 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения, а 37% все-таки предпочитают банки. В чем связан такой тренд и надолго ли? И правила не для всех. Операторы связи пообещали с 15 октября блокировать звонки от крупных банков, которые не хотят заключать договоры о маркировке звонков, как того требует законодательство. Чем может закончиться такое противостояние? Подробности на Бизнес FM. Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде сообщили Бизнес FM в Яндексе. В четверг утром из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса в городе Сасово произошел пожар, пострадавших нет. В работе приложений Яндекса фиксирует массовые сбои. Российские интернет-пользователи жаловались на сбои в работе и других онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые могли быть связаны с атакой дата-центра Яндекса. Михаил Задорожный продолжит.
12: Дата-центр Сасово был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста». Мощность площадки 12 мегаватт. Там размещены десятки тысяч серверов. Алиса AI подсказала, что здесь же находятся два суперкомпьютера Яндекса – Липунов и Червоненкис. Их используют, в частности, для обучения Яндекс.GPT и нейросети для генерации изображений Яндекс.Арт. Непонятно, сколько дронов и какого типа атаковали ЦОД в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля здания. Дата-центр был полностью остановлен. Позже пресс-служба Яндекса уточнила, что ущерб еще только оценивается, и компания пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центров Сасово. В течение четверга пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Этот дата-центр использовали также многие другие российские компании. Они размещали там свои виртуальные серверы, либо использовали облако Яндекса, продолжает гендиректор компании Фишман Алексей Горелкин.
13: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть, в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
12: Например, ЦОД в Сасово использовал крупнейший российский сервис недвижимости ЦИАН. К вечеру четверга работа сайта и приложения ЦИАНа была восстановлена, сообщили Бизнес FM в пресс-службе компании. Там добавили, что потребовалось перенести часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Пользователи также жаловались на работу сайтов и приложений РЖД, Пятерочки, М-Видео, ряда российских девелоперов и так далее. Сложно сказать, есть ли прямая связь между этими сбоями и ударом по дата-центру Яндекса. аналитическое агентство Telecom Daily тоже пострадало от атаки ЦОД Яндекса, рассказал Business FM его гендиректор Денис Кусков.
14: У нас там стоит оборудование, программное обеспечение, которое не работает до сих пор. Пока перспективы неизвестны, по той причине, что никакой информации от Яндекса нет. То есть мы не знаем, что там вышло из строя после попадания там, системы электроснабжения, вентиляции, попали ли сами сервера. Мы потеряли определенный объем информации, который в это время мог происходить и происходил, естественно, поскольку там у нас есть замеры качества связи, скорости. Здесь все будет зависеть от дальнейшей ситуации, потому что, по большому счету, это форс-мажор. Очень бы хотелось, чтобы их было можно меньше.
12: Денис Кусков добавил, что, по его данным, у дата-центра в Сасово нет противодроновой защиты, так называемой обрешетки. Правда, официальных данных на этот счет тоже нет. В Госдуме заявили, что собственники дата-центров должны сами позаботиться о защите объектов от дронов. С этим не согласен председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
15: Нам пока на руки оружие не выдают, мы их не можем купить. Я думаю, если бы у нас продавались панцири в магазинах, может быть, их покупали. Вот понятно, что какие-то пассивные меры безопасности принимаются. Хочу напомнить, что дата-центры строго сертифицируются, у них есть уровни безопасности, они должны на пиковом уровне выдерживать чуть ли не ядерные взрывы. Дата-центр, который был атакован, это обычный гражданский объект, и то он был защищен, я уверен, наверняка лучше, чем любой жилой дом. Мне кажется, что здесь основная затея должна заключаться не в том, что поручить всем дата-центрам самим себя защищать, это глупо, потому что мы можем сами себя защищать, только если мы это умеем делать. Понятно, что не на то учились. Защита от дронов должна, на мой взгляд, все-таки заниматься Министерством обороны.
12: Возможно, раньше были и другие попытки атаковать российские дата-центры, но, наверное, впервые это привело к серьезным последствиям. Остается напомнить, что в сентябре и октябре вооруженные силы России нанесли ряд ударов по украинским дата-центрам, в результате которых возникли перебои с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, а работа ряда облачных и хостинговых сервисов была приостановлена. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Business FM.
6: Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причина – системообразующие финансовые организации до сих пор не заключили с операторами договора о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство. Валерий Убадоев продолжит.
16: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Памбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
17: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофора. То есть это какой-то абсурд.
16: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
18: С формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но, по сути, для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказались платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
16: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
19: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуются ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы сделать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку об ОВГ банк, а банк за это заплатил 25 копеек, условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
16: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Во Франции начались активные столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщают рейтеры французские телеканала BFM TV. Большое количество протестующих собралось на площади Бастилии в центре Парижа. Правоохранители со щитами перекрыли некоторые выходы с площади, чтобы противостоять беспорядкам. Однако в какой-то момент среди протестующих что-то взорвалось. Предположительно, это была шумовая граната, кинутая силовиками. После этого в полицейских полетели дымовые шашки, ветки деревьев, также уличная мебель из расположенных вокруг площади ресторанов. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки. В соцсетях распространились кадры с протестов. Столкновения протестующих с правоохранителями произошли также в городах Нант и Рен. Основные участники протестов – школьники и студенты. Позднее к ним присоединились учителя и родители. Они вышли на улицы из-за того, что школы и университеты не ремонтируются, классы переполнены, а преподавателей не хватает. Протесты будут продолжаться, говорит гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
20: Там происходит столкновение, действительно. Как обычно, в любой манифестации действуют. Но профессионалы – это по профессии все-таки, да? Но есть группы, которые целенаправленно участвуют в том, чтобы выражать слепую ярость, а по ходу дела громить магазины, сжечь. Это обычная история во время любых манифестаций. Тут такая сложная политическая борьба. Ну, а заложники ситуации – молодежь, дети. На фоне их выступления, которое началось с Критерии, сколько же 3 недели назад, там пошли большие политические игрища. Так что будет развиваться.
21: То, что касается бизнеса, это ведь всегда разбитые витрины, закрытые магазины.
20: Они, конечно, недовольны. Страховые компании повышают ставки по страховым сборам. Главный момент не обсуждается. Провальная социальная политика, экономическое действующее правительство и то, что у молодежи нет реальных перспектив. Будущее не светлое. И по этой причине, когда начались выступления в Критерии, родители и школьники поддержали учителей, потому что там действительно не хватает. Но это уже идет давно. Это началось не вчера и закончится не завтра. Вот такой вот процесс социальной перестройки общества. Пока это просто бунт. Жесткое проявление жестокости. Плюс молодежь и некоторые гормон плюс. Вот хочется побегать, пострелять из хлопушек, побиться с полицией. Полиция отвечает, ну а где проявить себя молодому человеку? Производство сворачивается, приложений сил нету, а энергия прет, ну вот проявили себя. Так что так будет продолжаться на самом деле.
6: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже. А в среду глава французской МВД Лоран Нуньес сообщил, что с начала протестов в конце сентября были задержаны более 6,5 тысяч человек.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Легко ушло. В
0: 2015 году жительница Калифорнии, чье имя так и осталось неизвестным, привезла в центр утилизации в Силиконовой долине коробки электронного хлама, который скопился в гараже после смерти ее мужа, айтишника. Содержимое одной из коробок сотрудников центра откровенно ошеломило. Среди сломанных микросхем и разбитых клавиатур обнаружился компьютер Apple One, одна из первых разработок Стива Джобса и Стива Возника, выпущенный еще в 1976-м. Всего их было собрано 200 штук, а к этому дню осталось не больше полусотни. Центр утилизации продал раритет за 200 тысяч долларов. Женщину, которая принесла сокровище, разыскивали, чтобы отдать положенную правилами центра половину вырученных денег. Но так и не нашли. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 октября этого года по предварительным данным составили 4 триллиона 440 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 68% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 9 месяцев года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета и составляет 100% от кассового плана, говорится в сообщении. Оборот розничной торговли в России по итогам января-августа этого года вырос более чем на 5%, заявил в Омске на пленарном заседании Дней ритейла в Сибири замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушев. За весь 25-й год рост этого показателя превысил 4%. Товарооборот России и Китая по итогам года достигнет исторического максимума в 270-275 миллиардов долларов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В четверг Чернышенко провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Джан Ханьхуэем. На ней обсудили сотрудничество стран в различных сферах, включая торговлю, транспорт, туризм и другие вопросы. Всемирная торговая организация повысила прогноз роста мировой торговли товарами в этом году до 3,9% с ожидавшихся в марте процента и 0,9%. В 2027 году темпы подъема ускорятся до 4,1%, говорится в отчете ВТО. По оценке ВТО, объем торговли услугами в этом году вырастет на 3,3%. В марте прогнозировались 4,8%. В 2027 году на 6,4%. Эксперты организации прогнозируют увеличение мирового ВВП на 2,6% в 2026 году и на 2,9% в следующем. В марте они ожидали подъема на 2,8% в обоих периодах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Лучше наличными. Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадоев.
22: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стало происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше, говорит совладелец нескольких салонов красоты «Персона» в Москве Анна Соколова.
23: Клиенты чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет, у нас кэшбэки, карты. Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда платить день-день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
22: Совладелец сети вьетнамских кафе Лао Ли Леонид Петелероид.
1: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30% с лишним, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим, мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
22: Московский экскурсовод, журналист Бизнес FM Диана Чебанова.
4: В туристическом секторе, в экскурсионном, наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает всей отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
22: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Остротчук.
7: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей в моем окружении. Клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
22: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
8: Но я этим летом оказался в 200 с небольшим километров от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает. Стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
24: Или небольшой компактный слиток золота.
8: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
22: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. Есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки, уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн.
25: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках, и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
22: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизирует свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
6: Робот-секретарь на проводе и даже может говорить вашим голосом. Умные автоответчики на основе искусственного интеллекта оператора подключают массово, иногда без ведома абонента. Почему они так делают? Продолжит тему Наталья Шашина.
26: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно, когда ему говорят: «Я тебе звонил, а у тебя там какой-то секретарь». С этим столкнулась москвичка Арина. И 40 минут прождала на линии службы поддержки оператора, чтобы все-таки отключить эту функцию.
27: В какой-то момент я заметила, что даже не успеваю ответить на телефонный звонок, на который я хочу ответить, потому что буквально после первого же гудка он переходил в категорию автоответчика. Я попыталась в личном кабинете своего сотового оператора найти эту услугу, чтобы ее отключить. Нашла автоответчик, стояла такая галочка, что он не включен. Я потратила 40 минут. В итоге милая девушка мне рассказала про то, что это не автоответчик, это называется совсем по-другому виртуальный помощник, денег, сказала, что я могу его найти там-то, там-то, там-то, там-то, там-то, бог знает где, в этом личном кабинете, но я попросила ее прямо сейчас, прямо здесь, прямо при мне, своими руками его отключить.
26: Некоторые подключают себе виртуальных секретарей специально, чтобы те распознавали мошенников, сами отвечали на звонки и записывали разговоры. Правда, есть нюансы. Один из голосовых ассистентов, разговаривая со звонившим, называет имя абонента, раскрывая любому желающему, кто именно владеет номером. Но часто проблема в том, что отличить, кто с тобой говорит, виртуальный помощник или реальный человек, удается не сразу. Описывает моя коллега, продюсер бизнес-ФМ Наталья Космачева, которая регулярно созванивается с экспертами по телефону.
5: Последние годы полтора все чаще приходится сталкиваться с голосовыми ассистентами, и если процентов 80 это ассистенты, которые представляются, то в 20% я не всегда понимаю, разговариваю я с роботом или с реальным человеком, с учетом того, что голос своего визави я потенциально не знаю. Это очень сильно раздражает, особенно когда понимаешь, что голосовой помощник включается как антифрод-система на защиту от звонка с городского телефона на мобильный, и по факту не работает. То есть если даже я оставлю голосовое сообщение, часто мой визави в итоге вообще не знает о том, что я ему в принципе звонила.
26: В чем экономический интерес операторов, которые подключают абонентам услугу виртуальных секретарей, объясняет генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
9: Здесь у оператора два интереса может быть. Первый – это автоответчик включился, звонок состоялся, соответственно, оператор заработал деньги на этом, в отличие от просто гудков, когда звонка не было. И второе – сама услуга может тарифицироваться автосекретаря и прослушивание этих записанных сообщений. В базовом варианте это бесплатно, но там есть возможности тарификации тоже.
26: Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своих сетях. Средняя ставка около 1

0: трубку. Тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Победителем 4-го фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике стала драма Натальи Уваровой «Малика». История про взросление и о том, как семейная коллизия делает человека мудрее. Лучшей режиссерской работой признали фильм «Навания» Клавдии Коршуновой. Этот фильм получил награду за лучший сценарий. А главную награду в конкурсе короткого метра получил фильм «Город сов» Жени Казанкиной. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Температуру девелоперского рынка можно измерять разными термометрами. Скажем, ипотечным или объемно-строительным. Но один из самых точных приборов – термометр под названием «Уровень покрытия средствами дольщиков на счетах эскроу задолженности девелоперов по проектному финансированию». Этот уровень по состоянию на 1 августа 2026 года «Единый ресурс застройщиков» недавно актуализировал на основании данных Банка России. В двадцатку крупнейших рынков страны ЕРЗ включает регионы с наиболее серьезными эскроу-средствами. Совокупно на эти 20 субъектов РФ приходится около 84% общего объема денег на счетах эскроу. Так вот, с 1 июля по 1 августа этого года в минус ушли сразу 18, а 2, Самарская и Ленинградская области, остались практически на нуле. Положительной динамики не зафиксировано нигде, ни на одном из ключевых строительных рынков России. Регионы с критически низким покрытием, те, где соотношение средств на счетах эскроу к задолженности по проектному финансированию менее 50%. Еще в прошлом году такой был 1, теперь 5. Причем 2 из списка крупнейших рынков – Тюменская область и Краснодарский край, а также Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Курганская и Липецкая области. Что еще обращает на себя печальное внимание? Из группы середнячков в группу с пусть не критически, но все-таки низким показателем перешли сразу 5 крупников – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республики Татарстан и Крым. В результате низкое и критически низкое покрытие деньгами дольщиков проектного финансирования наблюдается уже в 13 из 20 строительных регионов лидеров. В июле их было 8, год назад всего 6. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Товарооборот между Россией и Ираном по итогам 2025 года вырос более чем на 21%. Эта тенденция за первые 7 месяцев текущего года сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства на встрече в Туркменистане с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что двусторонние отношения России и Ирана развиваются в позитивном ключе на основе договора, подписанного между странами. Российский лидер подчеркнул, что Россия готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию вокруг Ирана. Соединенные Штаты не намерены наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Правительство США через Международную финансовую корпорацию развития может получить около 15% в структуре, которая будет создана в рамках сделки по приобретению международных активов «Лукойла». Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Генеральное консульство России в Калькутте подтвердило РИА Новости информацию о решении индийского суда срочно принять меры для репатриации экипажа арестованного танкера «Юнити» с российскими моряками на борту. Решение принято 6 октября. Суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа. Сейчас адвокаты сторон изучают решение. Сроки и детали осуществления репатриации пока не определены, сказали агентству в Генеральном консульстве.

0: Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Микрофон Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Южная Корея отзывает своего посла из Украины после рассказа Зеленского, как Киев передал Сеулу двоих военнопленных из КНДР. Южнокорейцы сочли огласку нарушением договоренности. С чем связана такая жесткая реакция? Сблизит ли этот скандал Сеул с Москвой? Комментарий Георгия Бофта. Blue Origin работает над выводом дата-центра в космос, заявил основатель компании Джефф Безос. Аналогичные проекты развивает SpaceX, Elon Musk и StarCloud. В чем смысл и может ли Россия стать участником новой космической гонки? Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и созданием тематических аттракционов. Каков потенциал такой киностудии? Подробности на Business FM. Сблизит ли скандал с Киевом Сеул с Москвой? Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Недавно Зеленский заявил, что его страна передала Южной Корее двух военнослужащих из КНДР, взятых в плен в прошлом году. После этого президент республики Ли Джи Мэн отметил, что Киев нарушил конфиденциальность, а извинения Украины за разглашение информации в Сеуле сочли недостаточными и пообещали готовиться к решительным мерам. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Когда осенью 24 года КНДР отправил своих военнослужащих в Курской области, Сеул ограничился лишь вызовом российского посла в МИД, но своего посла из Москвы не отзывал. Теперь самая жесткая мера дипломатического протеста применена в отношении страны, которую Южная Корея поддерживает уже пятый год. Двух солдат КНДР ВСУ взяли в плен в Курской области в январе прошлого года. Оба заявили, что хотят уехать на юг. По Конституции Республики Корея жители Севера считаются ее гражданами, а возвращение в КНДР речи и не шло. После детального обсуждения на уровне глав МИД Южной Кореи и Украины, в середине сентября пленные оказались в Южной Корее. А 23 сентября Зеленский объявил об этом с трибуны ООН. Сеул тут же напомнил о договоренности о неразглашении. Причем, по версии администрации Ли Джи Мэна, конфиденциальности добивался именно Киев, отчасти, чтобы избежать упреков в том, что Украина упустила шанс обменять этих пленных на своих. Советник Зеленского Дмитрий Литвин, однако, заявил, что никакого соглашения о конфиденциальности не было. В Сеуле обиделись и потребовали извинений. Дальше последовала бурная дипломатическая перепалка. Сеул отказался считать все дипломатическим недоразумением. Почему такая резкая реакция? Официальный аргумент – безопасность семей. В КНДР родственники перебежчиков подвергаются коллективному наказанию вплоть до лагерей. Но есть и иные причины. Президент Ли с самого начала правления пытается возобновить диалог с Пхеньяном. Он даже убеждал Трампа, что санкции против КНДР после сближения Пхеньяна с Москвой перестали работать и их надо отменить. И тут Киев подает тихую гуманитарную операцию как пропагандистский успех. Ровно тогда, когда Сеул пытается вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров. Президент Ли, которого оппозиция обвиняет в излишней мягкости к КНДР, решил проявить решимость на другом направлении. К тому же, отрицая предварительную договоренность с Сеулом, офис президента Украины фактически назвал главу государства-партнера лжецом. Это оскорбление. А для корейской дипломатии форма извинения значит не меньше его содержания. Посему определение инцидента как недоразумение восприняли как отказ извиняться вообще. Сеул оказывает значимую помощь Украине, хотя изначально отказывался поставлять летальное оружие и отклонил просьбы о системах Патриот. Однако поставки через США 155-миллиметровых снарядов были в 2023 году. Финансовая помощь Сеула за 2022-2025 годы превысила полмиллиарда долларов. Согласована кредитная линия на более чем 2 миллиарда долларов. Шел обмен данными о северокорейском оружии и войсках. Теперь надежды Киева на южнокорейские вооружения, включая ПВО, можно считать похороненными. Кредитную программу Сеул вряд ли свернет, но может замедлить выделение новых траншей. На этом фоне в последние месяцы наблюдались робкие подвижки в отношениях Сеула с Москвой. По данным газеты Guardian, летом из Южной Кореи на российский Дальний Восток ушло более 176 тысяч тонн нефтепродуктов. 7 танкеров совершили 14 рейсов, 3 из них под санкциями Запада. Киев назвал поставки противоречащими санкционной политике Сеула, но администрация Ли назвала обвинения ложными и неуместными. К тому же нефтепродукты не входит в южнокорейский список экспортных ограничений. Можно истолковать это, конечно, как прощупывание возможностей возвращения на российский рынок, но без формальной отмены санкций, а за счет расширения серой зоны. Южнокорейские санкции против России – это прежде всего экспортный контроль над стратегическими товарами, промышленным оборудованием, электроникой, автомобилями. Топливо, удобрения, морская логистика в него не входят. Сеулу даже не нужно ничего отменять, чтобы торговля росла. По той же логике был организован и пробный рейс корейского контейнеровоза по Северному морскому пути. Есть и другие сигналы. В программе МИД на текущий год прописаны постепенное восстановление связи с Москвой после окончания войны и расширение стратегической коммуникации между правительствами. Противоположных сигналов не меньше. В июне российский МИД публично посетовал, что Сеул, декларируя желание нормализации, присоединяется к западному давлению, потребовав отказаться от санкций против КНДР. Но именно крепнущее сотрудничество Москвы и Пхеньяна на сегодня является главным препятствием для восстановления отношений. В то же время скандал с Киевом ослабляет в какой-то мере моральные тормоза в условиях, когда Киев глаза в корейской публике оскорбил президента, подверг опасности соотечественников с севера и при этом еще смеет обвинять Сеул в торговле с Россией.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса SpaceX, Илона Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки, разбирался Евгений Перельчук.
4: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
5: Серьезный дата-центр – это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения массы сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей, но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников, да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
4: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в 2 случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». 2 грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это $80 миллиардов, или почти 7 триллионов рублей. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
6: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных средств для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
4: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
2: Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и вольется в подразделение, которое занимается производством мерча, сотрудничеством с брендами и созданием тематических аттракционов. Эксперты считают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Иван Медведев подробнее.
7: Xbox Pictures войдет в только что созданное подразделение Microsoft XP. Возглавит компанию Кейлин Уолтерс, которая ранее руководила студией, создавшей игру Minecraft. До этого Уолтерс 13 лет проработала в Lucasfilm. В Xbox отмечают ее опыт развития Майнкрафт за пределами игр. От сувенирной продукции до полнометражного фильма, который установил рекорд стартовых сборов среди экранизаций видеоигр. По сути, Microsoft объединяет команды, которые уже занимались этими направлениями. Поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, считает кинопродюсер, сценарист и президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
8: Игр реально много, возможностей по играм реально много. Очень сильно будет зависеть от того, какие таланты и на каких условиях они привлекут. Если их менеджмент качественный, классический, сработает хорошо, то у нас будет много фильмов. Не факт, что они порвут кассу, но в целом потенциал я вижу большой.
7: Тем более, что от Microsoft в нынешних реалиях это не потребует огромных затрат, продолжает мысль совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
9: А что такое студия? Это же не то, что надо построить 20 павильонов, как в Колумбии, там или в Метро-Голдвин-Майер, и техническую часть, коммуникации и тому подобное. Студия это на самом деле, ну если это не очень большая студия, то это десятками людей измеряется. Это редакторы, менеджеры, продюсеры, причем не продюсеры, которые производством занимаются, продюсеры, которые отбирают материал, распихивают его по разным продакшн-хаусам, по компаниям, которые непосредственно будут заниматься производством. Поэтому это не то, чтобы прям какие-то безумные вложения, ну, кроме зарплаты и аренды офиса.
7: В анонсе Xbox Pictures пока нет списка новых фильмов и сериалов, бюджетов или дат премьер. Но проект предполагает, что у таких фильмов по определению будет аудитория. Впрочем, опыт тех, кто уже пробовал экранизировать игры, говорит о том, что успех не гарантирован. Фильм «Братья Супер Марио» в кино собрал в мировом прокате больше $1.3 млрд при бюджете в 100 миллионов. «Майнкрафт» в кино около 960 миллионов при бюджете в 150. А среди сериалов удачными примерами стали Fallout и The Last of Us. При этом экранизация Final Fantasy стоила $137 миллионов, а собрала всего 85. А Assassin's Creed не спасло даже участие Майкла Фассбендера. Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Сериал Resident Evil Netflix закрыл после первого сезона. А экранизация Halo, одной из главных франшиз Xbox, вызвала неоднозначную реакцию поклонников, и Paramount отказался от продолжения после двух сезонов. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
1: Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
10: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, пять брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Zara. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
1: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Уральские авиалинии разрешили полный возврат билетов Москва-Дубай, сообщает портал «Юридические новости туризм». Пассажиры могут оформить вынужденный возврат полной стоимости билетов, независимо от тарифа, включая промо-тарифы. Рейсы по этому направлению не выполняются с 25 сентября. Полетную программу приостановили до нормализации обстановки в регионе Персидского залива. Если билет был куплен на сайте или в приложении авиакомпании, для возврата нужно обратиться в службу поддержки при покупке через агентство или агрегатор по месту приобретения. Со стороны авиакомпании оформление возврата может занять до 30 дней, а срок поступления денег зависит от банка или платежного сервиса. Яндекс.Маркет с 5 октября приостановил действие реферальной программы для продавцов, сообщает издание «Франк Медиа». Причины принятия такого решения не указаны. Ранее продавцы могли получить вознаграждение за приглашение селлеров в компанию. На сайте платформы отмечается, что выполнившим условия до приостановки вознаграждение будет начислено. OpenAI открыла доступ к GPT-6 всем пользователям ChatGPT. Новая модель доступна в том числе тем, кто пользуется ИИ-ботом бесплатно, пишут ведомости. Компания также представила функцию Intelligent UI, которая позволяет формировать ответы с графиками, схемами, кнопками, формами и другими интерактивными элементами. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон. Награду присудили с такой формулировкой: за смелое и новаторское творчество, которое в шутливом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. На протяжении всей карьеры Карсон совмещает литературное творчество с наукой. В 1981 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии. Помимо написания стихов, уроженка Канады занимается переводами и преподает в университетах. Как отмечает Нобелевский комитет, ее переводы с классического греческого языка можно расценивать как самостоятельные произведения. Одна из наиболее знаковых работ Карсон – «Автобиография Красного», роман в стихах, опубликованный в 98 году. Это современное осмысление фрагментов стихотворений древнегреческого поэта Стесихора о крылатом чудовище Герионе и Геракле. По оценке Нобелевского комитета, эта работа демонстрирует внутреннюю способность писательницы актуализировать классическую литературную традицию. Причем Нобелевку Карсон прочит уже много лет. Для того, чтобы в полной мере понять произведение Карсона, а знание античной культуры, конечно же, желательно, но оценить ее творческий метод может и неподготовленный читатель, считает переводчица Анна Логинова, а в том числе работавшая над русским переводом эссе Энн Карсон «Горько-сладкий эрос».
15: Энн Карсон – это человек, который даже не адаптирует античность для современности, она вплетает ее в современность. Вот, например, помимо, собственно говоря, эссе, которое вот мы переводили с Любовью Борисовной Сум, «Горько-сладкий эрос», она адаптировала для комиксов трагедию Еврипида, «Троянки».
16: А вот почему вы взялись за ее произведение?
15: Ну, вот, собственно говоря, этим и зацепило. Мы же все родом из античности, то есть античность дала нам, грубо говоря, все. На самом деле эрос – это то, что предполагает название. Эрос – это рассуждение о любви, о желании другого человека во всех смыслах, о том, как человек это проживает, как человек это для себя объясняет. Об этом, конечно, много написано, но там очень своеобразная, очень интересная точка зрения на это.
16: Ну, то есть вот произведение, которое перевели вы, с него лучше начать знакомство с Энн Карсон, верно?
15: Скажем так, его можно, ну, нужно прочитать, да. Оно, скажем так, самодостаточно и самостоятельно. Безусловно, багаж знаний более, скажем, чем среднего человека об античности, об античной литературе, желателен. Но на самом деле можно прочитать его полному дилетанту и уже потом самому для себя выстраивать отношения с античностью, с античным наследием, или просто воспринять его как суждение о любви, о том, как она возникает, как она переживается, как она проходит.
2: Переводчица Анна Логинова, с ней беседовал продюсер бизнес-фэм Андрей Гаврилов. В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласла Краснохаркай. Награду присудили за захватывающее правительское творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства. Рынок акций в России откатился к 2300 пунктам по индексу Мосбиржи. Рубль укрепился в паре с юанем, а цены на нефть вернулись к росту. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
14: Коррекция посетила российский рынок акций в четверг. Индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,1%. Закрытие 2312 пунктов. Но не будем забывать, что до этого рынок рос 3 торговых сессии подряд. И удержали 2300. Это уже хорошо на самом деле. Ну, в лидерах падения оказались акции Яндекса по понятным причинам. Атака БПЛА на инфраструктуру, и падали акции Яндекса почти на 4%. Но, тем не менее, если посмотреть на то, что сообщила пресс-служба компании, то здесь все вроде как неплохо на самом деле. То, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет, команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов. Ну и самое главное, что подчеркнула пресс-служба Яндекс, то, что основные сервисы работают в штатном режиме. Таким образом, акции, конечно, снизились, оказались в лидерах снижения, но потери составили всего лишь 3,5% или около того. Российский рубль укрепился не сильно, но все-таки достаточно заметно. 7 копеек потеряла китайская валюта, закрытие юаня 12 рублей 68 копеек. Доллар тоже немножко откатился в район 85 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга. Но рубль укреплялся на фоне роста мировых цен на нефть, учитывая, что смесь Brent в моменте преодолела $105 за баррель, даже $105.5 за баррель, но уже в американскую торговую сессию откатилась в район $103-$103.5. Здесь были новости, которые касаются будущей возможной очередной эскалации на Ближнем Востоке вокруг Ирана в первую очередь, и, ну, это прежде всего в прессе новости появились, во всяком случае. Портал Axios написал о том, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана. В пятницу это было обсуждение, информация появилась почти через неделю, ну и самое главное, то, что сказали источники Axios, то, что не исключено новое столкновения, новые удары по Ирану, причем могут быть они нанесены до промежуточных выборов Конгресса США. Но уже в четверг вечером по московскому времени Дональд Трамп написал, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Рынок немножко успокоился, как мы видим, цены на нефть немножко откатились, но до конца, конечно, рынок, видимо, уже не верит Трампу. До 3 ноября не будут наносить, а после 3 могут и нанести удары. Так что, если это обсуждалось, значит, обсуждалось. В общем, такая причина роста довольно существенная. Помимо этого, есть проблемы, как обычно, в Персидском заливе. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся атаке у берегов Катара. Несколько снарядов в него попало непонятного происхождения. Ну и не будем забывать про сезон ураганов. Конечно, эта ситуация сейчас находится немножко в тени всех событий, которые происходят происходит на Аравийском полуострове, в Персидском заливе, в Красном море. Но, тем не менее, эту ситуацию тоже рынок со счетов не сбрасывает, и компании Shell и Chevron объявили, что сокращают объемы добычи в Мексиканском заливе, пока, по некоторым оценкам, речь идет об уровнях чуть выше 500 тысяч баррелей в сутки.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. И отмечу, на официальные курсы валют на пятницу: юань 12.73, доллар 85.42 и евро 95 рублей 47 копеек.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Французские феминистки говорят, что ничто так не помогло их борьбе за права женщин, как мировые войны. Первая из них заодно стала и первой индустриальной. Фронту требовались новые танки, самолеты и снаряды. А так как мужчины воевали, то француженкам пришлось впервые встать у станков. Замещение шло не только на производстве. Девушки водили трамваи, ремонтировали паровозы и выполняли другую работу, которая считалась традиционно мужской. После окончания войны женщины уже не хотели быть лишь домохозяйками и требовали равной с мужчинами зарплаты. В 1918 году в стране был принят закон, который разрешал женщинам старше 30 голосовать. Участвовать же в выборах на равных с мужчинами француженки начали лишь после Второй мировой. Конфликты и экономика. На Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: Дав цифровому рублю месяц на то, чтобы выявить и вылечить неизбежные проблемы роста, протестировал новую технологию и делюсь первым опытом. Мой случай, с одной стороны, типичный, с другой, возможно, наиболее сложный. Являясь индивидуальным предпринимателем, я могу открыть один счет в цифровых рублях, как физическое лицо, и второй, как ИП. Платформа цифрового рубля не открывает счета напрямую. Для этого я воспользовался сервисами одного из системно значимых банков. Сперва необходимо открыть счет физического лица. Для этого потребовалось мобильное приложение банка для Android. В процессе будут сформированы криптографические ключи. Для доступа к сервису потребуется придумать и запомнить пароль. Занятный момент – необходимость вводить пальцем в выбранной области экрана. Процедура называется «сбор энтропии». Помогает получить подлинно случайный набор данных. Работа с энтропией должна занять меньше минуты. Если процесс затянулся, значит, что-то пошло не так, и лучше откатиться назад и повторить процесс регистрации. Общее впечатление. Пользователю, избалованному гладкостью и бесшовностью процедур отечественного финтеха, может показаться, что при работе с цифровым рублем швы пока есть, но главное, платформа работает. Формальные процедуры занимают не более получаса, счет открывается в течение нескольких часов, и цифровым рублем можно начинать пользоваться. Из того, что пока не реализовано, но обещают на следующих этапах: заплатить со счета юрлица или ИП физическому лицу, например, оплатить услуги самозанятого или перекинуть деньги на собственный счет, пока невозможно. Исключение – возврат средств за отмененную покупку или выплата зарплаты. Но платежи в пользу юрлиц и между юрлицами уже работают, и работают дешево, снижая транзакционные издержки экономики, ради чего все и затевалось.
12: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер могут вновь посетить Москву в октябре для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник. По его данным, администрация Трампа рассчитывает добиться продвижения в урегулировании конфликта на Украине до промежуточных выборов в Конгресс США и наступления зимы. 8 октября американские представители обсудили свои предложения с Трампом перед встречей с украинской делегацией в Майами. Возможная поездка в Москву пока официально не подтверждена. Германия не планирует полностью запрещать выдачу виз гражданам России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на европейский дипломатический источник. По данным издания, на ужесточении визовых ограничений для россиян в Евросоюзе настаивают прежде всего страны Балтии и Северной Европы. Ранее Еврокомиссия заявила о намерении предложить новые ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам недружественных стран к концу 2026 года. SpaceX намерена стать полноценным мобильным оператором в США. Компания Илона Маска договорилась о приобретении общенационального пакета радиочастот в диапазоне 800 МГц для развития Starlink Mobile. В SpaceX рассчитывают, что низкочастотный спектр улучшит передачу сигнала на обычные смартфоны, в том числе внутри зданий. Сделка еще должна получить одобрение американского регулятора. Россияне смогут увидеть пик активности метеорного потока Ориониды в ночь с 21 на 22 октября. Об этом рассказал РИА Новости астрофизик Александр Иванов. По его словам, в период максимальной активности можно будет наблюдать примерно от 20 до 25 метеоров в час. Условия наблюдения в этом году осложнит Луна, однако ближе к 4 часам утра она зайдет за горизонт, что позволит лучше рассмотреть яркие метеоры. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пунчелеев. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса работает с перебоями из-за атаки БПЛА на дата-центр компании в Сасово Рязанской области. В основном сбоят бизнес-сервисы Яндекса, есть жалобы на сайты других компаний. Насколько это серьезные проблемы и как долго могут устранять неполадки? Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережения. По опросу Инфом 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения, а 37% все-таки предпочитают банки. В чем связан такой тренд и надолго ли? И правила не для всех. Операторы связи пообещали с 15 октября блокировать звонки от крупных банков, которые не хотят заключать договоры о маркировке звонков, как того требует законодательство. Чем может закончиться такое противостояние? Подробности на Бизнес ФМ. Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде сообщили Бизнес-ФМ в Яндексе. В четверг утром из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса в городе Сасово произошел пожар, пострадавших нет. В работе приложений Яндекса фиксирует массовые сбои. Российские интернет-пользователи жаловались на сбои в работе и других онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые могли быть связаны с атакой дата-центра Яндекса. Михаил Здорожный продолжит.
18: Дата-центр Сасово был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста». Мощность площадки 12 мегаватт. Там размещены десятки тысяч серверов. Алиса AI подсказала, что здесь же находятся два суперкомпьютера Яндекса – Липунов и Червоненкис. Их используют, в частности, для обучения Яндекс.GPT и нейросети для генерации изображений Яндекс.Арт. Непонятно, сколько дронов и какого типа атаковали ЦОД в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля здания. Дата-центр был полностью остановлен. Позже пресс-служба Яндекса уточнила, что ущерб еще только оценивается, и компания пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центров Сасово. В течение четверга пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Этот дата-центр использовали также многие другие российские компании. Они размещали там свои виртуальные серверы, либо использовали облако Яндекса, продолжает гендиректор компании Фишман Алексей Горилкин.
19: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть, в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
18: Например, ЦОД в Сасово использовал крупнейший российский сервис недвижимости ЦИАН. К вечеру четверга работа сайта и приложения ЦИАНа была восстановлена, сообщили Бизнес ФМ в пресс-службе компании. Там добавили, что потребовалось перенести часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Пользователи также жаловались на работу сайтов и приложений РЖД, Пятерочки, М-Видео, ряда российских девелоперов и так далее. Сложно сказать, есть ли прямая связь между этими сбоями и ударом по дата-центру Яндекса. Аналитические аналитическое агентство Telecom Daily тоже пострадало от атаки сот Яндекса, рассказал Business FM его гендиректор Денис Кусков.
20: У нас там стоит оборудование, программное обеспечение, которое не работает до сих пор. Пока перспективы неизвестны по той причине, что никакой информации от Яндекса нет. То есть мы не знаем, что там вышло из строя после попадания там системы электроснабжения, вентиляции, попали ли сами сервера. Мы потеряли определенный объем информации, который в это время мог происходить и происходил, естественно, поскольку там у нас есть замеры качества связи, скорости. Здесь все будет зависеть от дальнейшей ситуации, потому что, по большому счету, это форс-мажор. Очень бы хотелось, чтобы их было как можно меньше.
18: Денис Кусков добавил, что, по его данным, у дата-центра в Сасово нет противодроновой защиты, так называемой обрешетки. Правда, официальных данных на этот счет тоже нет. В Госдуме заявили, что собственники дата-центров должны сами позаботиться о защите объектов от дронов. С этим не согласен председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
21: Нам пока на руки оружие не выдают, мы их не можем купить. Я думаю, если бы у нас продавались панцири в магазинах, может быть, их покупали. Понятно, что какие-то пассивные меры безопасности принимаются. Хочу напомнить, что дата-центры строго сертифицируются, у них есть уровни безопасности, они должны на пиковом уровне выдерживать чуть ли не ядерные взрывы. Дата-центр, который был атакован, это обычный гражданский объект, и то он был защищен, я уверен, наверняка лучше, чем любой жилой дом. Мне кажется, что здесь основная затея должна заключаться не в том, что поручить всем дата-центрам самим себя защищать, это глупо, потому что мы можем сами себя защищать, только если мы это умеем делать. Понятно, что не на то учились. Защита от дронов должна, на мой взгляд, все-таки заниматься Министерство обороны.
18: Возможно, раньше были и другие попытки атаковать российские дата-центры, но, наверное, впервые это привело к серьезным последствиям. Остается напомнить, что в сентябре и октябре вооруженные силы России нанесли ряд ударов по украинским дата-центрам, в результате которых возникли перебои с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, а работа ряда облачных и хостинговых сервисов была приостановлена. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Business FM.
2: Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причины – системообразующие финансовые организации до сих пор не заключили с операторами договора о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство. Валерий Убадоев продолжит.
22: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Памбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
23: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофора. То есть это какой-то абсурд.
22: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
24: С формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но по сути для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов инвесторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказались платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
22: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
0: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуются ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы сделать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку об ОВГ банк, а банк за это заплатил 25 копеек условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
22: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Во Франции начались активные столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщают рейтеры французские телеканала BFM TV. Большое количество протестующих собралось на площади Бастилии в центре Парижа. Правоохранители со щитами перекрыли некоторые выходы с площади, чтобы противостоять беспорядкам. Однако в какой-то момент среди протестующих что-то взорвалось. Предположительно, это была шумовая граната, кинутая силовиками. После этого в полицейских полетели дымовые шашки, ветки деревьев, также уличная мебель из расположенных вокруг площади ресторанов. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки. В соцсетях распространились кадры с протестов. Столкновения протестующих с правоохранителями произошли также в городах Нант и Рен. Основные участники протестов – школьники и студенты. Позднее к ним присоединились учителя и родители. Они вышли на улицы из-за того, что школы и университеты не ремонтируются, классы переполнены, а преподавателей не хватает. Протесты будут продолжаться, говорит гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
3: Там происходит столкновение, действительно. Как обычно, время любой манифестации действует. Но профессионалы – это по профессии все-таки, да? Но есть группы, которые целенаправленно участвуют в том, чтобы выражать слепую ярость, а по ходу дела громить магазины, сжечь. Это обычная история во время любых манифестаций. Тут такая сложная политическая борьба. Ну, а заложники ситуации – молодежь, дети. На фоне их выступления, которое началось с Критерии, сколько же 3 недели назад, там пошли большие политические игрища. Так что будет развиваться.
4: То, что касается бизнеса, это ведь всегда разбитые витрины, закрытые магазины.
3: Они, конечно, недовольны. Страховые компании повышают ставки по страховым сборам. Главный момент не обсуждается. Провальная социальная политика, экономическое действующее правительство и то, что у молодежи нет реальных перспектив. Будущее не светлое. И по этой причине, вот когда начались выступления в Критерии, родители и школьники поддержали учителей, потому что там действительно не хватает. Но это уже идет давно. Это началось не вчера и закончится не завтра. Вот такой вот процесс социальной перестройки общества. Пока это просто бунт. Жесткое проявление жестокости. Плюс молодежь некоторые гормон прет. Вот хочется побегать, пострелять из хлопушек, побиться с полицией. Полиция отвечает, ну а где проявить себя молодому человеку? Производство сворачивается, приложений сил нету, а энергия прет, ну вот проявили себя. Так что так будет продолжаться на самом деле.
2: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже. А в среду глава французской МВД Лоран Нуньес сообщил, что с начала протестов в конце сентября были задержаны более 6,5 тысяч человек.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера.
6: Плотный рабочий график помогает справиться с текущими процессами, но мешает стратегическому развитию. Так считает Билл Гейтс. Раз в год основатель Microsoft на неделю уезжает в уединенный домик в американской глуши. 7 дней его мобильный телефон выключен, а он сам ни с кем не общается лично. Самовольное мини-затворничество нужно Гейтсу, чтобы взглянуть на свой бизнес со стороны. Всю неделю он посвящает чтению, за час проглатывая около 150 страниц текста. Книги о технологиях и глобальных проблемах помогают IT-предпринимателю понять, в каких направлениях развиваться компании. В 90-х, после очередной недели размышлений, Гейтс вернулся с осознанием того, что вскоре весь мир захлестнет интернет-революция, и ее масштабы впоследствии превзошли даже самые смелые прогнозы миллиардера. Органайзер миллиардера на Бизнес FM.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 октября этого года по предварительным данным составили 4 триллиона 440 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 68% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 9 месяцев года соответствует утвержденному кассовому плану. Исполнение федерального бюджета составляет 100% от кассового плана, говорится в сообщении. Оборот розничной торговли в России по итогам января-августа этого года вырос более чем на 5%, заявил в Омске на пленарном заседании Дней ритейла в Сибири замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушев. За весь 25-й год рост этого показателя превысил 4%. Товарооборот России и Китая по итогам года достигнет исторического максимума в 270-275 миллиардов долларов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В четверг Чернышенко провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Джан Ханьхуэем. На ней обсудили сотрудничество стран в различных сферах, включая торговлю, транспорт, туризм и другие вопросы. Всемирная торговая организация повысила прогноз роста мировой торговли товарами в этом году до 3,9% с ожидавшихся в марте 1,9%. В 2027 году темпы подъема ускорятся до 4,1%, говорится в отчете ВТО. По оценке ВТО, объем торговли услугами в этом году вырастет на 3,3%. В марте прогнозировались 4,8%. В 2027 году на 6,4%. Эксперты организации прогнозируют увеличение мирового ВВП на 2,6% в 2026 году и на 2,9% в следующем. В марте они ожидали подъема на 2,8% в обоих периодах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Лучше наличными. Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадоев.
9: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стала происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше, говорит совладелец нескольких салонов красоты Персона в Москве Анна Соколова.
10: Клиентам чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет,
1: у нас кэшбэки, карты. Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда оплатить день в день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
22: Совладелец сети вьетнамских кафе Лао Ли Леонид Петелероид.
11: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30 с лишним процентов, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим, мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
22: Московский экскурсовод, журналист Бизнес-ФМ Диана Чебанова.
14: В туристическом секторе, в экскурсионном, наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает все отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
22: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Остротчук.
15: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей в моем окружении. Клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
22: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
16: Но я этим летом оказался в 200 с небольшим километров от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает, стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
25: Или небольшой компактный слиток золота.
16: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
22: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. Есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки, уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклеин.
26: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
22: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизируют свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
2: Робот-секретарь на проводе и даже может говорить вашим голосом. Умные автоответчики на основе искусственного интеллекта операторы подключают массово, иногда без ведома абонента. Почему они так делают? Продолжит тему Наталья Шашина.
27: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно, когда ему говорят: «Я тебе звонил, а у тебя там какой-то секретарь». С этим столкнулась москвичка Арина и 40 минут прождала на линии службы поддержки оператора, чтобы все-таки отключить эту функцию.
28: В какой-то момент я заметила, что даже не успеваю ответить на телефонный звонок, на который я хочу ответить, потому что буквально после первого же гудка он переходил в категорию автоответчика. Я попыталась в личном кабинете своего сотового оператора найти эту услугу, чтобы ее отключить. Нашла автоответчик, стояла такая галочка, что он не включен. Я потратила 40 минут. В итоге милая девушка мне рассказала про то, что это не автоответчик, это называется совсем по-другому виртуальный помощник, денег. Сказала, что я могу его найти там-то, там-то, там-то, там-то, там-то, бог знает где, в этом личном кабинете. Но я попросила ее прямо сейчас, прямо здесь, прямо при мне, своими руками его отключить.
27: Некоторые подключают себе виртуальных секретарей специально, чтобы те распознавали мошенников, сами отвечали на звонки и записывали разговоры. Правда, есть нюансы. Один из голосовых ассистентов, разговаривая со звонившим, называет имя абонента, раскрывая любому желающему, кто именно владеет номером. Но часто проблема в том, что отличить, кто с тобой говорит, виртуальный помощник или реальный человек, удается не сразу. Описывает моя коллега, продюсер Бизнес FM Наталья Космачева, которая регулярно созванивается с экспертами по телефону.
12: Последние годы полтора все чаще приходится сталкиваться с голосовыми ассистентами, и если процентов 80 это ассистенты, которые представляются, то в 20% я не всегда понимаю, разговариваю я с роботом или с реальным человеком, с учетом того, что голос своего визави я потенциально не знаю. Это очень сильно раздражает, особенно когда понимаешь, что голосовой помощник включается как антифрод-система на защиту от звонка с городского телефона на мобильный, и по факту не работает. То есть если даже я оставлю голосовое сообщение, часто мой визави в итоге вообще не знает о том, что я ему в принципе звонила.
27: В чем экономический интерес операторов, которые подключают абонентам услугу виртуальных секретарей, объясняет генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
13: Здесь у оператора два интереса может быть. Первый – это автоответчик включился, звонок состоялся. Соответственно, оператор заработал деньги на этом, в отличие от просто гудков, когда звонка не было. И второе – сама услуга может тарифицироваться автосекретаря и прослушивание этих записанных сообщений. В базовом варианте это бесплатно, но там есть возможности тарификации тоже.
27: Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своих сетях. Средняя ставка – около 1 рубля за минуту, писал Коммерсант. Услугу робота-секретаря модернизируют. Один из операторов научил автоответчик отвечать на звонки голосом абонента, если тот запишет короткий образец речи. Идея неоднозначная. Одно дело, когда аудиосообщение человек записал сам. Другое, когда его голосом говорит виртуальный ассистент, пусть даже умный. Есть вопросы и к безопасности. Старший эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Леонид Безвершенко предупреждает, мошенники давно используют любые доступные записи для подделки голоса, включая открытые источники.
17: Существует множество доступных онлайн-сервисов, которые позволяют клонировать голос на основе всего нескольких секунд аудиозаписи. Иногда достаточно даже 5 секунд. Гипотетически подобный дипфейк может быть создан как на основе короткого приветствия на автоответчике, так и из голосовых сообщений в мессенджерах.
27: Кому-то эта функция автоответчика полезна. Например, если человек получает наличный номер, бизнес-звонки, и важно ничего не упустить. Но многие абоненты говорят, робот на той стороне провода часто пугает, и люди просто бросают трубку. Тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.

0: предпринимателем. Я задаю ей вопрос, который не дает мне покоя.
1: А ты можешь человека слушать и не давать совет?
2: Да, могу.
1: И это легко?
2: Нет, это не легко. Я могу не давать совет легко. Мне сложнее не поделиться какими-то ассоциациями и опытом, который у меня всплывает в связи с тем, что я слышу. Вот это мне сложно. Так как я все-таки уже, знаешь, так это натренирована, то я стараюсь этим опытом, если и делиться, то ну в каком-то прям формате очень лайт, когда меня об этом не спрашивали. И что я научилась делать? Я научилась спрашивать, нужны ли мои советы вообще.
1: Не нападать, а спросить, нужна ли тебе помощь, да?
2: Ну, вообще быть в моменте. Я думаю, отчасти это вопрос возраста, конечно. То, что с возрастом как бы это осознание острее. Но и для молодых людей им очень большая перегрузка. Быть в моменте, в тишине, она сейчас суперсложная. Она суперсложная, потому что всех раскачали очень сильно провокациями разнообразными. И буквально вчера у меня был интересный разговор по поводу как раз скуки, что-то мы там начали спорить. Человек, с которым я разговаривала, мне говорит, я вообще вот там некоторым способом борюсь со скукой. Я говорю, зачем ты с ней борешься? Скука же это самый вообще лучший ресурсный источник вдохновения, потому что когда человеку скучно, он начинает что-то придумывать. Что-то рождается. Особенно на детях видно. Как только начинается скучно, придумываются самые прикольные игры, начинаются какие-то фантазии там, и так далее. Мы просто как взрослые немножко уже это там закопали внутри себя.
1: Не в Кате дело, а вообще в нас, людях. Екатерина Лапшина, сооснователь Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Товарооборот между Россией и Ираном по итогам 2025 года вырос более чем на 21%. Эта тенденция за первые 7 месяцев текущего года сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства на встрече в Туркменистане с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что двусторонние отношения России и Ирана развиваются в позитивном ключе на основе договора, подписанного между странами. Российский лидер подчеркнул, что Россия готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию вокруг Ирана. Соединенные Штаты не намерены наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Правительство США через Международную финансовую корпорацию развития может получить около 15% в структуре, которая будет создана в рамках сделки по приобретению международных активов Лукойла. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Генеральное консульство России в Калькутте подтвердило РИА Новости информацию о решении индийского суда срочно принять меры для репатриации экипажа арестованного танкера «Юнити» с российскими моряками на борту. Решение принято 6 октября. Суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа. Сейчас адвокаты сторон изучают решение. Сроки и детали осуществления репатриации пока не определены, сказали агентству в Генеральном консульстве. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Микрофон Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Южная Корея отзывает своего посла из Украины после рассказа Зеленского, как Киев передал Сеулу двоих военнопленных из КНДР. Южнокорейцы сочли огласку нарушением договоренности. С чем связана такая жесткая реакция? Сблизит ли этот скандал Сеул с Москвой? Комментарий Георгия Бофта. Blue Origin работает над выводом дата-центра в космос, заявил основатель компании Джефф Безос. Аналогичные проекты развивает SpaceX, Elon Musk и StarCloud. В чем смысл и может ли Россия стать участником новой космической гонки? Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и созданием тематических аттракционов. Каков потенциал такой киностудии? Подробности на Business FM. Сблизит ли скандал с Киевом Сеул с Москвой? Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Недавно Зеленский заявил, что его страна передала Южной Корее двух военнослужащих из КНДР, взятых в плен в прошлом.

0: прошлом году. После этого президент республики Ли Чжимен отметил, что Киев нарушил конфиденциальность, а извинения Украины за разглашение информации в Сеуле сочли недостаточными и пообещали готовиться к решительным мерам. Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
1: Когда осенью 24 года КНДР отправил своих военнослужащих в Курскую область, Сеул ограничился лишь вызовом российского посла в МИД, но своего посла из Москвы не отзывал. Теперь самая жесткая мера дипломатического протеста применена в отношении страны, которую Южная Корея поддерживает уже пятый год. Двух солдат КНДР ВСУ взяли в плен в Курской области в январе прошлого года. Оба заявили, что хотят уехать на юг. По Конституции Республики Корея жители Севера считаются ее гражданами, а возвращение в КНДР речи и не шло. После детального обсуждения на уровне глав МИД Южной Кореи и Украины в середине сентября пленные оказались в Южной Корее. А 23 сентября Зеленский объявил об этом с трибуны ООН. Сеул тут же напомнил о договоренности о неразглашении. Причем, по версии администрации Ли Чжимена, конфиденциальности добивался именно Киев, отчасти, чтобы избежать упреков в том, что Украина упустила шанс обменять этих пленных на своих. Советник Зеленского Дмитрий Литвин, однако, заявил, что никакого соглашения о конфиденциальности не было. В Сеуле обиделись и потребовали извинений. Дальше последовала бурная дипломатическая перепалка. Сеул отказался считать все дипломатическим недоразумением. Почему такая резкая реакция? Официальный аргумент – безопасность семей. В КНДР родственники перебежчиков подвергаются коллективному наказанию вплоть до лагерей. Но есть и иные причины. Президент Ли с самого начала правления пытается возобновить диалог с Пхеньяном. Он даже убеждал Трампа, что санкции против КНДР после сближения Пхеньяна с Москвой перестали работать и их надо отменить. И тут Киев подает тихую гуманитарную операцию как пропагандистский успех. Ровно тогда, когда Сеул пытается вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров. Президент Ли, которого оппозиция обвиняет в излишней мягкости к КНДР, решил проявить решимость на другом направлении. К тому же, отрицая предварительную договоренность с Сеулом, офис президента Украины фактически назвал главу государства-партнера лжецом. Это оскорбление. А для корейской дипломатии форма извинения значит не меньше его содержания. Посему определение инцидента как недоразумение восприняли как отказ извиняться вообще. Сеул оказывает значимую помощь Украине, хотя изначально отказывался поставлять летальное оружие и отклонил просьбы о системах «Патриот». Однако поставки через США 155-миллиметровых снарядов были в 2023 году. Финансовая помощь Сеула за 2022-2025 годы превысила полмиллиарда долларов. Согласована кредитная линия на более чем 2 миллиарда долларов. Шел обмен данными о северокорейском оружии и войсках. Теперь надежды Киева на южнокорейские вооружения, включая ПВО, можно считать похороненными. Кредитную программу Сеул вряд ли свернет, но может замедлить выделение новых траншей. На этом фоне в последние месяцы наблюдались робкие подвижки в отношениях Сеула с Москвой. По данным газеты «Гардиан», летом из Южной Кореи на российский Дальний Восток ушло более 176 тысяч тонн нефтепродуктов. 7 танкеров совершили 14 рейсов, 3 из них под санкциями Запада. Киев назвал поставки противоречащими санкционной политике Сеула, но администрация Ли назвала обвинения ложными и неуместными. К тому же нефтепродукты не входят в южнокорейский список экспортных ограничений. Можно истолковать это, конечно, как прощупывание возможностей возвращения на российский рынок, но без формальной отмены санкций, а за счет расширения серой зоны. Южнокорейские санкции против России – это прежде всего экспортный контроль над стратегическими товарами, промышленным оборудованием, электроникой, автомобилями. Топливо, удобрения, морская логистика в него не входят. Сеулу даже не нужно ничего отменять, чтобы торговля росла. По той же логике был организован пробный рейс корейского контейнеровоза по Северному морскому пути. Есть и другие сигналы. В программе МИД на текущий год прописаны постепенное восстановление связи с Москвой после окончания войны и расширение стратегической коммуникации между правительствами. Противоположных сигналов не меньше. В июне российский МИД публично посетовал, что Сеул, декларируя желание нормализации, присоединяется к западному давлению, потребовав отказаться от санкций против КНДР. Но именно крепнущее сотрудничество Москвы и Пхеньяна на сегодня является главным препятствием для восстановления отношений. В то же время скандал с Киевом ослабляет в какой-то мере моральные тормоза в условиях, когда Киев глаза в корейской публике оскорбил президента, подверг опасности соотечественников с севера и при этом еще смеет обвинять Сеул в торговле с Россией.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса SpaceX, Илона Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки, разбирался Евгений Перельчук.
2: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
3: Серьезный дата-центр – это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения массы сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей, но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников, да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
2: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в 2 случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». Две грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это $80 миллиардов, или почти 7 триллионов рублей. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
4: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
2: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
0: Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и вольется в подразделение, которое занимается производством мерча, сотрудничеством с брендами и созданием тематических аттракционов. Эксперты считают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Иван Медведев подробнее.
5: Xbox Pictures войдет в только что созданное подразделение Microsoft XP. Возглавит компанию Кейлин Уолтерс, которая ранее руководила студией, создавшей игру Minecraft. До этого Уолтерс 13 лет проработала в Lucasfilm. В Xbox отмечают ее опыт развития Minecraft за пределами игр. От сувенирной продукции до полнометражного фильма, который установил рекорд стартовых сборов среди экранизаций видеоигр. По сути, Microsoft объединяет команды, которые уже занимались этими направлениями. Поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, считает кинопродюсер, сценарист и президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов.
6: Игр реально много, возможностей по играм реально много. Очень сильно будет зависеть от того, какие таланты и на каких условиях они привлекут. Если их менеджмент качественный, классический, сработает хорошо, то у нас будет много фильмов. Не факт, что они порвут кассу, но в целом потенциал я вижу большой.
5: Тем более, что от Microsoft в нынешних реалиях это не потребует огромных затрат, продолжает мысль совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
7: А что такое студия? Это же не то, что надо построить 20 павильонов, как в Колумбии, там или в Метро-Голдвин-Майер, и техническую часть, коммуникации и тому подобное. Студия это на самом деле, ну если это не очень большая студия, то это десятками людей измеряется. Это редакторы, менеджеры, продюсеры, причем не продюсеры, которые производством занимаются, а продюсеры, которые отбирают материал, распихивают его по разным продакшн-хаусам, по компаниям, которые непосредственно будут заниматься производством. Поэтому это не то, чтобы прям какие-то безумные вложения, ну, кроме зарплаты и аренды офиса.
5: В анонсе Xbox Pictures пока нет списка новых фильмов и сериалов, бюджетов или дат премьер. Но проект предполагает, что у таких фильмов по определению будет аудитория. Впрочем, опыт тех, кто уже пробовал экранизировать игры, говорит о том, что успех не гарантирован. Мультфильм «Братья Супер Марио» в кино собрал в мировом прокате больше 1 300 000 000 долларов при бюджете в 100 миллионов. «Майнкрафт» в кино около 960 миллионов при бюджете в 150. А среди сериалов удачными примерами стали Fallout и The Last of Us. При этом экранизация Final Fantasy стоила 137 миллионов долларов, а собрала всего 85. А Assassin's Creed не спасло даже участие Майкла Фассбендера. Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Сериал Resident Evil Netflix закрыл после первого сезона. А экранизация Halo, одной из главных франшиз Xbox, вызвала неоднозначную реакцию поклонников, и Paramount отказался от продолжения после двух сезонов. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес FM.
8: Реклама. Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
10: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, 5 брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
8: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес.
11: BFM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте BFM.ru.
13: Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Уральские авиалинии разрешили полный возврат билетов Москва-Дубай, сообщает портал «Юридические новости туризм». Пассажиры могут оформить вынужденный возврат полной стоимости билетов, независимо от тарифа, включая промо-тарифы. Рейсы по этому направлению не выполняются с 25 сентября. Полетную программу приостановили до нормализации обстановки в регионе Персидского залива. Если билет был куплен на сайте или в приложении авиакомпании, для возврата нужно обратиться в службу поддержки при покупке через агентство или агрегатор по месту приобретения. Со стороны авиакомпании оформление возврата может занять до 30 дней, а срок поступления денег зависит от банка или платежного сервиса. Яндекс.Маркет с 5 октября приостановил действие реферальной программы для продавцов, сообщает издание «Франк Медиа». Причины принятия такого решения не указаны. Ранее продавцы могли получить вознаграждение за приглашение селлеров в компанию. На сайте платформы отмечается, что выполнившим условия до приостановки вознаграждение будет начислено. OpenAI открыла доступ к GPT-6 всем пользователям ChatGPT. Новая модель доступна в том числе тем, кто пользуется ИИ-ботом бесплатно, пишут ведомости. Компания также представила функцию Intelligent UI, которая позволяет формировать ответы с графиками, схемами, кнопками, формами и другими интерактивными элементами. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон. Награду присудили с такой формулировкой: за смелое и новаторское творчество, которое в шутливом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. На протяжении всей карьеры Карсон совмещает литературное творчество с наукой. В 1981 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии. Помимо написания стихов, уроженка Канады занимается переводами и преподает в университетах. Как отмечает Нобелевский комитет, ее переводы с классического греческого языка можно расценивать как самостоятельные произведения. Одна из наиболее знаковых работ Карсон – «Автобиография Красного», роман в стихах, опубликованная в 1998 году. Это современное осмысление фрагментов стихотворений древнегреческого поэта Стесихора о крылатом чудовище Герионе и Геракле. По оценке Нобелевского комитета, эта работа демонстрирует внутреннюю способность писательницы актуализировать классическую литературную традицию. Причем Нобелевку Карсон прочит уже много лет. Для того, чтобы в полной мере понять произведение Карсона, а знание античной культуры, конечно же, желательно, но оценить ее творческий метод может и неподготовленный читатель, считает переводчица Анна Логинова, а в том числе работавшая над русским переводом эссе Энн Карсон «Горько-сладкий эрос».
16: Энн Карсон – это человек, который даже не адаптирует античность для современности, она вплетает ее в современность. Вот, например, помимо, собственно говоря, эссе, которое вот мы переводили с Любовью Борисовной Сум, «Горько-сладкий эрос», она адаптировала для комиксов трагедию Еврипида, «Троянки».
17: А вот почему вы взялись за ее произведение?
16: Ну, вот, собственно говоря, этим и зацепило. Мы же все родом из античности, то есть античность дала нам, грубо говоря, все. На самом деле эрос – это то, что предполагает название. Эрос – это рассуждение о любви, о желании другого человека во всех смыслах, о том, как человек это проживает, как человек это для себя объясняет. Об этом, конечно, много написано, но там очень своеобразная, очень интересная точка зрения на это.
17: Ну, то есть вот произведение, которое перевели вы, с него лучше начать знакомство с Энн Карсон, верно?
16: Скажем так, его можно, нужно прочитать, да. Оно, скажем так, самодостаточно и самостоятельно. Безусловно, багаж знаний более, скажем, чем среднего человека об античности, об античной литературе желателен. Но на самом деле можно прочитать его полному дилетанту и уже потом самому для себя выстраивать отношения с античностью, с античным наследием, или просто воспринять его как суждение о любви, о том, как она возникает, как она переживается, как она проходит.
0: Переводчица Анна Логинова, с ней беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласла Краснахаркай. Награду присудили за захватывающее правительское творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства. Рынок акций в России откатился к 2300 пунктам по индексу Мосбиржи. Рубль укрепился в паре с юанем, а цены на нефть вернулись к росту. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов.
11: Коррекция посетила российский рынок акций в четверг. Индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,1%. Закрытие 2312 пунктов. Но не будем забывать, что до этого рынок рос 3 торговых сессии подряд. И удержали 2300. Это уже хорошо на самом деле. Ну, в лидерах падения оказались акции Яндекса по понятным причинам. Атака БПЛА на инфраструктуру, и падали акции Яндекса почти на 4%. Но, тем не менее, если посмотреть на то, что сообщила пресс-служба компании, то здесь все вроде как неплохо на самом деле. То, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет, команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов. Ну и самое главное, что подчеркнула пресс-служба Яндекс, то, что основные сервисы работают в штатном режиме. Таким образом, акции, конечно, снизились, оказались в лидерах снижения, но потери составили всего лишь 3,5% или около того. Российский рубль укрепился не сильно, но все-таки достаточно заметно. 7 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие юаня 12 рублей 68 копеек. Доллар тоже немножко откатился в район 85 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга. Но рубль укреплялся на фоне роста мировых цен на нефть, учитывая, что смесь Brent в моменте преодолела $105 за баррель, даже $105.5 за баррель, но уже в американскую торговую сессию откатилась в район $103-$103.5. Здесь были новости, которые касаются будущей возможной очередной эскалации на Ближнем Востоке вокруг Ирана в первую очередь. И, ну, это прежде всего в прессе новости появились, во всяком случае. Портал Axios написал о том, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана. В пятницу это было обсуждение, информация появилась почти через неделю. Ну и самое главное, то, что сказали источники Axios, то, что не исключено столкновение, новые удары по Ирану, причем могут быть они нанесены до промежуточных выборов в Конгресс США. Но уже в четверг вечером по московскому времени Дональд Трамп написал, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Рынок немножко успокоился, как мы видим, цены на нефть немножко откатились, но до конца, конечно, рынок, видимо, уже не верит Трампу. До 3 ноября не будут наносить, а после 3 могут и нанести удары. Так что, если это обсуждалось, значит, обсуждалось. В общем, такая причина роста довольно существенная. Помимо этого, есть проблемы, как обычно, в Персидском заливе. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся атаке у берегов Катара. Несколько снарядов в него попало непонятного происхождения. Ну и не будем забывать про сезон ураганов. Конечно, эта ситуация сейчас находится немножко в тени всех событий, которые происходят на Аравийском полуострове, в Персидском заливе, в Красном море. Но, тем не менее, эту ситуацию тоже рынок со счетов не сбрасывает. И компании Shell и Chevron объявили, что сокращают объемы добычи в Мексиканском заливе. Пока, по некоторым оценкам, речь идет об уровнях чуть выше 500 тысяч баррелей в сутки.
0: Это был биржевой обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов. И отмечу, официальные курсы валют на пятницу: юань 12.73, доллар 85.42 и евро 95 рублей 47 копеек.
15: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
8: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее.
18: Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный Юниес по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
20: Публичное выступление обычно связано с некоторым волнением, которое нередко приобретает форму страха – глоссофобии. В популярной литературе иногда говорят о 75% человечества, подверженных этой напасти. В американском исследовании о подобном страхе сообщили порядка 20% опрошенных. А среди бразильских студентов их было почти 2/3. При этом чаще о своей боязни заявляли женщины, редко выступавшие студенты и те, кто считал свой голос слишком тихим или высоким. Стресс от публичного выступления стал лабораторным инструментом. Триерский социальный стресс-тест включает речь и устный счет перед оценивающей комиссией. Он позволяет изучать изменения кортизола и другие физиологические реакции. Оратор обычно переоценивает заметность своего волнения. Его собственные ощущения и мнения сторонних наблюдателей в экспериментах довольно сильно расходятся. Люди боятся не произнесения слов, а возможности показаться некомпетентным, скучным или растерянным. Культовый инвестор Уоррен Баффет в 2008 году на собрании акционеров признался в том, что дико боялся выступать в школе и колледже. А записавшись на курс Дейла Карнеги, отменил его оплату, но позднее все же переборол себя. Барбара Стрейзанд 27 лет не пела на платных концертах после того, как однажды на сцене забыла слова песни. Для преодоления страха публичного выступления есть множество приемов и методов. Остроту проблемы заметно снижает когнитивно-поведенческая терапия. Ключевой метод – постепенное повышение сложности задачи от рассказа знакомому человеку до небольшого доклада по профессионально близкой теме.
19: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: В Москве 6 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Американские переговорщики по Украине Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию позже, в октябре, пишет портал Axios. Источник уточнил, что они могут провести переговоры с Владимиром Путиным. Ранее Axios сообщал, что в пятницу Уиткоф и Кушнер встретятся в Майами с делегациями из Украины и европейских стран для обсуждения новых идей и предложений. Вашингтон хотел бы добиться прогресса до промежуточных выборов, которые пройдут в США 3 ноября. Например, согласовать приостановку ударов по объектам энергетической инфраструктуры и по судам, перевозящим зерно. В Британии арестованы двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на базу королевских ВВС «Молсворт». На этой базе размещается разведывательный центр вооруженных сил США, отвечающий за операции в Европе и Африке, а также штаб-квартира разведки НАТО. Патруль военной полиции обнаружил брошенный автомобиль возле базы, а затем заметил пролом в ограждении. Ночью на территории базы были найдены арестованные мужчины в возрасте 36 и 32 лет. Они оказались гражданами Латвии, проживающими в Британии. Расследование ведут сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы на время покинуть город из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. По его словам, сбои в работе водопроводной инфраструктуры могут вызвать довольно масштабный кризис. А в украинской столице после серии ударов накануне произошел блэкаут. Полностью остановились метро и наземный электротранспорт. Начались проблемы с канализацией и перебои с водой. Министр энергетики также сообщал о повреждении одного из важных энергообъектов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
19: Business FM.
1: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Яндекс заявил, что пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Рязанской области. Масштаб ущерба для инфраструктуры еще оценивается, сказали в компании. После атаки на объект проблемы появились в работе многих российских сервисов. Сотовые операторы повторили свою угрозу. Не пропускай звонки от банков, если те не заключают договоры о маркировке абонентов. Мера должна вступить в силу на следующей неделе, уже 15 октября. Заплатят ли банки в результате? Наличные деньги обошли банковские счета как способ хранения сбережений. По опросу Infomes, 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережений. 37% все же предпочитают банки. С чем связан тренд и надолго ли он? Все подробности в нашем эфире. Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде сообщили бизнес-ФМ в Яндексе. В четверг утром из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса в городе Сасово произошел пожар, пострадавших нет. В работе приложений Яндекса фиксируют массовые сбои. Российские интернет-пользователи жаловались на проблемы в работе других онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые могли быть связаны с атакой на дата-центр Яндекса. Продолжит Михаил Здорожный.
22: Дата-центр Сасово был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста». Мощность площадки 12 мегаватт. Там размещены десятки тысяч серверов. Алиса AI подсказала, что здесь же находятся два суперкомпьютера Яндекса – Липунов и Червоненкис. Их используют, в частности, для обучения Яндекс.GPT и нейросети для генерации изображений Яндекс.Арт. Непонятно, сколько дронов и какого типа атаковали ЦОД в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля здания. Дата-центр был полностью остановлен. Позже служба Яндекса уточнила, что ущерб еще только оценивается, и компания пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центров Сасово. В течение четверга пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Этот дата-центр использовали также многие другие российские компании. Они размещали там свои виртуальные серверы, либо использовали облако Яндекса, продолжает гендиректор компании Фишман Алексей Горелкин.
23: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
22: Например, ЦОД в Сасово использовал крупнейший российский сервис недвижимости ЦИАН. К вечеру четверга работа сайта и приложения ЦИАНа была восстановлена, сообщили бизнес-ФМ в пресс-службе компании. Там добавили, что потребовалось перенести часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Пользователи также жаловались на работу сайтов и приложений РЖД, Пятерочки, М-Видео, ряда российских девелоперов и так далее. Сложно сказать, есть ли прямая связь между этими сбоями и ударом по дата-центру Яндекса. Аналитическое агентство Telecom Daily тоже пострадало от атаки ЦОД Яндекса, рассказал бизнес-ФМ его гендиректор Денис Кусков.
24: У нас там стоит оборудование, программное обеспечение, которое не работает до сих пор. Пока перспективы неизвестны, по той причине, что никакой информации от Яндекса нет. То есть мы не знаем, что там вышло из строя после попадания там системы электроснабжения, вентиляции, попали ли сами сервера. Мы потеряли определенный объем информации, который в это время мог происходить. И происходило, естественно, поскольку там у нас есть замера качества связи, скорости. Здесь все будет зависеть от дальнейшей ситуации, потому что, по большому счету, это форс-мажор. Но очень бы хотелось, чтобы их было как можно меньше.
22: Денис Кусков добавил, что, по его данным, у дата-центра в Сасово нет противодроновой защиты, так называемой обрешетки. Правда, официальных данных на этот счет тоже нет. В Госдуме заявили, что собственники дата-центров должны сами позаботиться о защите объектов от дронов. С этим не согласен председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
25: Нам пока
2: на руки оружие не выдают, мы их не можем купить. Я думаю, если бы у нас продавались панцири в магазинах, может быть, их и покупали. Вот понятно, что какие-то пассивные меры безопасности принимаются. Хочу напомнить, что дата-центры строго сертифицируются, у них есть уровни безопасности, они должны на пиковом уровне выдерживать чуть ли не ядерные взрывы. Дата-центр, который был атакован, это обычный гражданский объект, и то он был защищен, я уверен, наверняка лучше, чем любой жилой дом. Мне кажется, что здесь основная затея должна заключаться не в том, что поручить всем дата-центрам самим себя защищать, это глупо, потому что мы можем сами себя защищать, только если мы это умеем делать. Понятно, что не на то учились. Защита от дронов должна, на мой взгляд, все-таки заниматься Министерством обороны.
22: Возможно, раньше были и другие попытки атаковать российские дата-центры, но, наверное, впервые это привело к серьезным последствиям. Остается напомнить, что в сентябре и октябре вооруженные силы России нанесли ряд ударов по украинским дата-центрам, в результате которых возникли перебои с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, а работа ряда облачных и хостинговых сервисов была приостановлена. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
3: Вчера же вечером произошел сбой на сетях российского провайдера облачной защиты от DDoS-атак и киберугроз Куратор. В результате были недоступны ресурсы ведомостей, Коммерсанта, РИА Новости, ВГТРК, некоторых других СМИ. В результате все починили. Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 декабря. Дело в том, что финорганизации не заключили с операторами договоры о маркировке исходящих звонков. Продолжит Валерий Убадуев.
4: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Пумбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
5: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то абсурд.
4: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
6: Формально это с точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но, по сути, для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказались платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
4: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
7: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуются ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы сделать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку об ОВГД-банк, а банк за это заплатил 25 копеек условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
4: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Теми, кто в СМИСК сообщил, что в мае некий москвич, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-площадках. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 человек. Ущерб оценили в 15 миллионов. Речь шла о сериале «Приговор». Его правообладатели онлайн-кинотеатр «Кион». Мы поговорили с гендиректором кластера «Кион» Кириллом Трениным о том, как именно считали размер ущерба.
9: За российский борец пираты живут. Я думаю, что во многом кейс наш «Приговора», каких-то других примеров русских тайтлов не такой частый, как примеры международных тайтлов, потому что пиратам их легче украсть, легче выложить. Некому, по сути, защитить международного правообладателя. Я думаю, что это их основной бизнес. Не возьмусь прогнозировать, когда и как эта картина может поменяться. Пока не будут в России представлены зарубежные мейджоры, которые могут продавать этот контент легально, пиратский рынок будет существовать.
19: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Интервью сегодня полностью в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
19: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
12: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции «Яндекс.Рекламы». 15 октября. Москва. ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно. Регистрация обязательна.
10: Подробнее на я.реконфра.ру. 0+.
19: Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
13: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
19: Жизнь полна сюрпризов, и Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Деньги. Первые государственные банки в России, дворянские и купеческие, были учреждены в середине 18-го столетия. В конце века они превратились в государственные заемные и государственные коммерческие банки. Заемный давал помещикам суды под залог имений и крепостных. Именно в этом банке гоголевский Чичиков собирался заложить мертвые души, а задачей коммерческого банка было содействие развитию промышленности и торговли. История денег на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
15: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. 86 льготных займов выдала представителям бизнеса подведомственная региональному Минпрому микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области ГосМФО за 9 месяцев года. По программе микрозайма можно получить до 5 миллионов рублей на развитие бизнеса сроком до 36 месяцев, поставки от 8 до 16% годовых. Для покупки транспорта и спецтехники предусмотрена программа «Автозайм». Для приобретения оборудования «Активзайм». Также действует программа «Коммерческая ипотека», позволяющая приобрести коммерческую недвижимость на льготных условиях. Отдельная программа «Поддержка своих» разработана для предпринимателей и участников специальной военной операции, а также представителей бизнеса, оказывающих поддержку военнослужащим. По ней можно получить до 5 миллионов рублей на срок до 3 лет по ставке от 5% годовых. Правительство России в ближайшее время одобрит пролонгацию краткосрочных льготных кредитов для аграриев на срок до 1 года. О введении дополнительных мер поддержки сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Мера коснется сельхозпроизводителей из регионов, выращивающих значительные объемы зерновых, а также компаний, пострадавших от техногенных чрезвычайных ситуаций, которые ограничили производство, транспортировку и реализацию продукции. Кроме того, заемщики получат право восстановить льготную ставку по коротким кредитам, оформленным после 1 января 2025 года. По словам премьер министра, эти шаги помогут снизить финансовую нагрузку на отрасль и позволят сельхозпроизводителям подготовиться к посевной кампании следующего года. Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде ведется с опережением графика. Работы на объекте завершены на 65%, рассказали в пресс-службе ГСК «Автобан». В районе пересечения дублера с улицы Ларина переносят инженерные коммуникации, а на развязке у трассы Р-158 рабочие привели в порядок участок трассы, построили съезды и путепровод. На дороге Большая Ельня Ольгина завершилось возведение искусственных сооружений. Планируется, что этот участок реконструируют до конца текущего года. Бензин в Нижегородской области за неделю подорожал почти на 3%. Средняя цена топлива выросла до почти 79 рублей за литр, следует из еженедельных данных Росстата. Цена дизельного топлива практически не изменилась. За этот же период бензин подорожал в 35 регионах. Наиболее заметный рост зафиксирован в Якутии почти на 5%. Центр развития транспортных систем объявил электронный аукцион на ремонт автоматического пункта весового и габаритного контроля в Сергачевском округе. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 6 октября. Максимальная цена контракта – 46,5 миллионов рублей. Подрядчику необходимо будет установить детекторы измерения осевых нагрузок, индуктивных петель, детекторы определения скатности в дорожное полотно, а также устроить камеры фото-видеофиксации «Автоураган ВСМ-2» на опоры и шкафы оборудования. Все работы необходимо выполнить до 21 декабря. Заявки на участие принимают до 14 октября. Итоги подведут 15 октября. Почти треть россиян в первую очередь мечтают о безопасности и базовом благополучии, пишут ведомости со ссылкой на исследование ВЦИОМ. К таким желаниям участники опроса относили здоровье близких, спокойную жизнь и мир. Каждый пятый говорил о материальном благополучии и самореализации, например, покупке жилья, путешествиях, достойной пенсии или успешной карьере. Еще 8% назвали своей главной мечтой личное и семейное благополучие. При этом россияне все чаще говорят, что осуществление их мечты от них не зависит. Только 41% респондентов считает, что исполнение желания зависит от собственных усилий. При этом 45% ответили – от удачного стечения обстоятельств или других людей. Во всех ранее проведенных опросах доля отвечающих «от моих усилий» была выше доли тех, кто полагается на судьбу. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода.
16: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Вечером будет также пасмурно, температура плюс 14. Ночью возможен небольшой дождь и плюс 14 градусов.
8: Спонсор программы ООО БЦР «Печоры». Официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
17: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в БЦР «Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР «Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
18: Валюта.
20: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 октября. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
25: Нижегородские предприниматели могут принять участие в выездном межмуниципальном круглом столе меры поддержки «Инструмент развития бизнеса», который состоится 15 октября в Ардатове. Мероприятие организовано областным министерством промышленности совместно с региональным центром «Мой бизнес». В этом году состоялось уже 9 таких событий. Они объединили около 700 представителей бизнеса. На предстоящем круглом столе участники смогут ознакомиться с доступными инструментами и механизмами поддержки бизнеса, а также расширить базу деловых контактов, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. На мероприятии выступят эксперты инфраструктуры поддержки бизнеса региона, представители администрации Ардатовского округа и крупных муниципальных предприятий. Кроме того, пройдет выставка местных производителей B2B и B2G переговоры между участниками. Чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться. Подать заявку на участие в круглом столе могут все желающие. Количество мест на выставку-ярмарку ограничено. Мероприятие запрещено для детей. Нижегородский завод штампов и пресс-форум после обновления оборудования увеличил мощности по выпуску оснастки для горячей штамповки автокомпонентов в 1,7 раза до 25 тысяч единиц в год. Инвестиции в расширение производства превысили 1 миллиард рублей. Из этой суммы 933 миллиона составило льготный заем Федерального фонда развития промышленности по программе проекта развития. На эти средства предприятие приобрело фрезерные, токарные, шлифовальные станки, а также обрабатывающий центр. Помимо оснастки для горячей штамповки, завод на четверть нарастил мощности по выпуску оснастки для холодно-листовой штамповки и литья цветного металла. Продукцию предприятия используют преимущественно при изготовлении деталей для коммерческих автомобилей. Новое оборудование также позволило повысить качество обработки поверхностей. Предприятие выпускает штампы, которые применяются при производстве кузовных панелей, рам, кронштейнов и других автомобильных деталей. Пресс-формы для литья цветных металлов, в том числе алюминиевых сплавов. Завод поставляет изготовителям двигателей, коробок передач, элементов подвески. По данным Фонда развития промышленности, уровень локализации производства составляет 100%. Завод использует исключительно отечественное сырье. Нижегородскому бизнесу помогут сэкономить на РКО. НБД-банк пролонгирует акцию «Продлеваем лето». Предложение позволит предпринимателям продолжить деловой сезон, сократив расходы на банковское обслуживание, поскольку часть услуг для представителей малого и среднего предпринимательства будут оказывать бесплатно. Льготный период обслуживания при этом составит до 6 месяцев. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
21: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
26: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Реклама.
27: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
28: О HeadHunter у Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
29: Вначале был бизнес.
30: Как появлялись города?
31: Архангельск, 340 тысяч жителей. С середины 16 века жители деревень и монастырей на берегах Белого моря торговали с англичанами и голландцами. В 1584 году вокруг Михаила Архангельского монастыря был построен город-крепость для торговли и защиты северных рубежей.
29: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
21: Через век. Главные капиталы России.
32: Степан Георгиевич Леонозов.
1: Родился в Москве в семье действительного статского советника купца первой гильдии Георгия Леонозова, основателя и председателя Русского нефтепромышленного общества, владельца рыболовных леонозовских промыслов, охвативших все иранское побережье Каспия. Степан Леонозов принимал активное участие в делах отца и, закончив юридический факультет Московского университета, в 1901 году переехал в Баку, где занялся нефтяными делами в качестве управленца. Он входил в правление более чем 20 нефтепромышленных компаний. В 1907 году в Петербурге им было создано товарищество нефтяного производства «Леонозова и сыновей» с основным капиталом в 2 миллиона рублей. Став его директором-распорядителем, Степан Георгиевич активно привлекал инвестиции и даже включил в правление одного из крупнейших предпринимателей империи, владельца Петербургского механического и чугунолитейного акционерного общества «Путиловский завод» Алексея Путилова. Товарищество быстро развивалось. Если в 1907 году было добыто 30 тысяч баррелей нефти, то через три года цифра выросла в 8 раз до 250 тысяч баррелей. Товарищество владело нефтяными скважинами, керосиновыми и масляными заводами, на берегу Каспийского моря нефтепроводом и пристанью, а в Батуми – резервуарами и хранилищами. В 1912 году в Лондоне Леонозов создал Русскую генеральную нефтяную корпорацию с основным капиталом в 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Такие же структуры появились во Франции и Германии. После Октябрьского переворота Степан Георгиевич перебрался в Финляндию, где стал одним из организаторов антибольшевистского движения. В январе 1919 года он принял участие в съезде представителей промышленности и торговли в Выборге и вошел в состав политического совета при генерале Юденичи. Леонозов также возглавил северо-западное правительство, сформированное английским генералом Маршем. В 1920 году он вошел в состав руководства Российского торгово-промышленного и финансового союза «Торгпром» в Париже для защиты интересов русских собственников-эмигрантов. При этом продолжал вести семейное дело, владел вместе с братьями компанией по торговле нефтепродуктами,

0: Реальный и деловой сленг. В мире шоу-бизнеса блокбастер означает большой и шумный успех. Срочные переводы на бизнес FM. Курс истории или история курса. В 1873 году был образован Скандинавский валютный союз, куда вошли Швеция, Дания и Норвегия. В этих странах была введена новая единая валюта – крона, которая по договоренности приравнивалась почти к 2,5 килограммам золота. В 1914 году союз распался, но его участники сохранили название своих валют. В каждой из трех стран это по-прежнему крона. К 1930-му Швеция стала одной из самых благополучных стран по уровню жизни. Она одной из первых в мире вышла из Великой депрессии. В тот же период Стокгольм отказался от золотого стандарта, и с тех пор курс кроны определяется рынком. Хотя Швеция входит в Евросоюз, национальной валютой страны по-прежнему остается крона. Почти 15 лет ее курс практически не менялся, находясь в пределах 9-9,5 крон за евро. Сегодня евро стоит 9,4 ш...
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. В результате ночного обстрела в Белгородском округе погибли 2 человека. Еще 4, включая ребенка, получили ранения, сообщили в региональном оперштабе. Там уточнили, что в поселке Разумное снаряд попал в частный дом. Погибли супруги. Жилой дом полностью разрушен. В соседнем домовладении частично разрушена кровля, выбиты окна. Над Калужской областью сбиты более 20 беспилотников. Удар был нанесен по инфраструктуре города. 9 человек получили ранения, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, 5 из пострадавших госпитализированы. Также в результате атаки есть повреждения частных домов в 2 муниципальных округах. Суды в России не вправе назначать исправительные работы безработным, так как этот вид наказания отбывает по основному месту работы с удержанием части зарплаты. Такое определение вынес Верховный суд России. Поводом стало рассмотрение жалобы осужденного из Свердловской области. Суд назначил ему 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Верховный суд счел приговор справедливым, но изменил его в части назначенного наказания, поскольку осужденный не имел постоянного места работы. В итоге ему заменили 6 месяцев исправительных работ на 360 часов обязательных работ. Пятница является одним из наиболее активных дней недели по числу заявок на микрозаймы. На нее приходится около 20% всех обращений, говорится в исследовании «Альфа-деньги». Основная аудитория пятничных заемщиков – это клиенты в возрасте от 18 до 35 лет. Средний размер займа в этот день у женщин составляет 25 тысяч рублей, а у мужчин – 21 тысячу. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Сблизит ли скандал с Киевом, Сеул и Москву? Вчера Южная Корея объявила, что отзывает своего дипломата из Киева. Поводом стали заявления Владимира Путина с трибуны ООН о сути конфликта и о том, к чему он может привести в отношениях между Москвой и Сеулом. Георгий Бов через минуту. Компания Blue Origin Джеффа Безоса работает над созданием в космосе дата-центра. Аналогичные проекты есть и у конкурентов в развитии. У Илона Маска и StarCloud. Что может из этого получиться? Насколько эффективна затея в принципе? Microsoft завела себе собственную киностудию. Название не особо оригинальное. Xbox Pictures, как ожидается, снимать будут фильмы и сериалы по игровым франшизам на основе игровой приставки. Все подробности в нашем эфире. Сблизит ли скандал с Киевом, Сеул и Москву? Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Об этом сообщили в МИД Республики. 24 сентября Владимир Зеленский заявил, что его страна предала Южной Корее 2 военнослужащих из КНДР, взятых в плен в прошлом году. После этого президент республики Ли Джэ Мин отметил, что Киев нарушил конфиденциальность. Глава государства выразил глубокое сожаление из-за действий Киева. Республика Корея сочла извинения Украины за разглашение информации недостаточными. Глава МИД Чо Хён заявил, что страна готовится

0: решительным миром. Будут ли еще последствия? Комментирует Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает».
1: Когда осенью 24 года КНДР отправил своих военнослужащих в Курскую область, Сеул ограничился лишь вызовом российского посла в МИД, но своего посла из Москвы не отзывал. Теперь самая жесткая мера дипломатического протеста применена в отношении страны, которую Южная Корея поддерживает уже пятый год. Двух солдат КНДР ВСУ взяли в плен в Курской области в январе прошлого года. Оба заявили, что хотят уехать на юг. По Конституции Республики Корея жители Севера считаются ее гражданами, а возвращение в КНДР речи и не шло. После детального обсуждения на уровне глав МИД Южной Кореи и Украины, в середине сентября пленные оказались в Южной Корее. А 23 сентября Зеленский объявил об этом с трибуны ООН. Сеул тут же напомнил о договоренности о неразглашении. Причем, по версии администрации Ли Дже Мена, конфиденциальности добивался именно Киев, отчасти, чтобы избежать упреков в том, что Украина упустила шанс обменять этих пленных на своих. Советник Зеленского Дмитрий Литвин, однако, заявил, что никакого соглашения о конфиденциальности не было. В Сеуле обиделись и потребовали извинений. Дальше последовала бурная дипломатическая перепалка. Сеул отказался считать все дипломатическим недоразумением. Почему такая резкая реакция? Официальный аргумент – безопасность семей. В КНДР родственники перебежчиков подвергаются коллективному наказанию вплоть до лагерей. Но есть и иные причины. Президент Ли с самого начала правления пытается возобновить диалог с Пхеньяном. Он даже убеждал Трампа, что санкции против КНДР после сближения Пхеньяна с Москвой перестали работать, и их надо отменить. И тут Киев подает тихую гуманитарную операцию как пропагандистский успех. Ровно тогда, когда Сеул пытается вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров. Президент Ли, которого оппозиция обвиняет в излишней мягкости к КНДР, решил проявить решимость на другом направлении. К тому же, отрицая предварительную договоренность с Сеулом, офис президента Украины фактически назвал главу государства-партнера лжецом. Это оскорбление. А для корейской дипломатии форма извинения значит не меньше его содержание. Посему определение инцидента как недоразумение восприняли как отказ извиняться вообще. Сеул оказывает значимую помощь Украине, хотя изначально отказывался поставлять летальное оружие и отклонил просьбы о системах Патриот. Однако поставки через США 155-миллиметровых снарядов были в 2023 году. Финансовая помощь Сеула за 2022-2025 годы превысила полмиллиарда долларов. Согласована кредитная линия на более чем 2 миллиарда долларов. Шел обмен данными о северокорейском оружии и войсках. Теперь надежды Киева на южнокорейские вооружения, включая ПВО, можно считать похороненными. Кредитную программу Сеул вряд ли свернет, но может замедлить выделение новых траншей. На этом фоне в последние месяцы наблюдались робкие подвижки в отношениях Сеула с Москвой. По данным газеты Guardian, летом из Южной Кореи на российский Дальний Восток ушло более 176 тысяч тонн нефтепродуктов. 7 танкеров совершили 14 рейсов, 3 из них под санкциями Запада. Киев назвал поставки противоречащими санкционной политике Сеула, но администрация Ли назвала обвинения ложными и неуместными. К тому же нефтепродукты не входят в южнокорейский список экспортных ограничений. Можно истолковать это, конечно, как прощупывание возможностей возвращения на российский рынок, но без формальной отмены санкций, а за счет расширения серой зоны. Южнокорейские санкции против России – это прежде всего экспортный контроль над стратегическими товарами, промышленным оборудованием, электроникой, автомобилями. Топливо, удобрения, морская логистика в него не входят. Сеулу даже не нужно ничего отменять, чтобы торговля росла. По той же логике был организован и пробный рейс корейского контейнеровоза по Северному морскому пути. Есть и другие сигналы. В программе МИД на текущий год прописаны постепенное восстановление связи с Москвой после окончания войны и расширение стратегической коммуникации между правительствами. Противоположных сигналов не меньше. В июне российский МИД публично посетовал, что Сеул, декларируя желание нормализации, присоединяется к западному давлению, потребовав отказаться от санкций против КНДР. Но именно крепнущее сотрудничество Москвы и Пхеньяна на сегодня является главным препятствием для восстановления отношений. В то же время скандал с Киевом ослабляет в какой-то мере моральные тормоза в условиях, когда Киев глаза в корейской публике оскорбил президента, подверг опасности соотечественников с севера и при этом еще смеет обвинять Сеул в торговле с Россией.
0: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил основатель Джефф Безос. Аналогичный проект развивают конкуренты Безоса SpaceX, Илона Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки, разбирался Евгений Перельчук.
2: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией xAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
3: Серьезный дата-центр — это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения массы сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей. Но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников. Да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
2: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в двух случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». Две грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это 80 миллиардов долларов, или почти 7 триллионов рублей. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
4: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
2: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
0: Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и вольется в подразделение, которое занимается производством мерча, сотрудничеством с брендами и созданием тематических аттракционов. Эксперты считают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Подробнее Иван Медведев.
5: Xbox Pictures войдет в только что созданное подразделение Microsoft XP. Возглавит компанию Кейлин Уолтерс, которая ранее руководила студией, создавшей игру Minecraft. До этого Уолтерс 13 лет проработала в Lucasfilm. В Xbox отмечают ее опыт развития Minecraft за пределами игр. От сувенирной продукции до полнометражного фильма, который установил рекорд стартовых сборов среди экранизации видеоигр. По сути, Microsoft объединяет команды, которые уже занимались этими направлениями. Поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, считает кинопродюсер, сценарист и президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов.
6: Игр реально много, возможностей по играм реально много. Очень сильно будет зависеть от того, какие таланты и на каких условиях они привлекут. Если их менеджмент качественный, классический, сработает хорошо, то у нас будет много фильмов. Не факт, что они порвут кассу, но в целом потенциал я вижу большой.
5: Тем более, что от Microsoft в нынешних реалиях это не потребует огромных затрат, продолжает мысль совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
7: А что такое студия? Это же не то, что надо построить 20 павильонов, как в Колумбии там или в Метро-Голдвин-Майер, и техническую часть, коммуникации и тому подобное. Студия — это на самом деле, ну, если это не очень большая студия, то это десятками людей измеряется. Это редакторы, менеджеры, продюсеры, причем не продюсеры, которые производством занимаются, а не продюсеры, которые отбирают материал, распихивают его по разным продакшн-хаусам, по компаниям, которые непосредственно будут заниматься производством. Поэтому это не то, что прям какие-то безумные вложения, ну, кроме зарплаты и аренды офиса.
5: В анонсе Xbox Pictures пока нет списка новых фильмов и сериалов, бюджетов или дат премьер. Но проект предполагает, что у таких фильмов по определению будет аудитория. Впрочем, опыт тех, кто уже пробовал экранизировать игры, говорит о том, что успех не гарантирован. Мультфильм «Братья Супер Марио» в кино собрал в мировом прокате больше 1 300 000 000 долларов при бюджете в 100 миллионов. «Майнкрафт» в кино около 960 миллионов при бюджете в 150. А среди сериалов удачными примерами стали Fallout и The Last of Us. При этом экранизация Final Fantasy стоила 137 миллионов долларов, а собрала всего 85. А Assassin's Creed не спасло даже участие Майкла Фассбендера. Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Сериал Resident Evil Netflix закрыл после первого сезона. А экранизация Halo, одной из главных франшиз Xbox, вызвала неоднозначную реакцию поклонников, и Paramount отказался от продолжения после двух сезонов. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес FM.
8: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
9: А как зовут?
8: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
10: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
11: Предложение ограничено.
12: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Британские ученые доказали.
15: Очередной список продуктов, способствующих депрессии, представили британские ученые. В него вошли колбаса, фастфуд, чипсы и алкоголь, которые негативно влияют на организм в общем и на эмоциональное состояние в частности. Удивило наличие в списке признанных антидепрессантов сладостей, кофе и шоколада. Специалисты объясняют, сладости провоцируют резкий всплеск сахара в крови, а потом такое же резкое падение. А вместе с сахаром падает и настроение. Кофе – прекрасный и полезный напиток, но только натуральный и в ограниченных дозах. То же касается и шоколада. Не больше 3-4 долек в день и только горький. Молочный, белый, воздушный, с различными добавками шоколад лишь способствует набору веса, усугубляя депрессивное настроение, резюмирует британец.
14: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
16: Компании и корпорации.
9: студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
9: Российская сеть магазинов «Снежная королева» откажется от развития собственных торговых марок и сосредоточится на одном бренде. Раньше компания использовала отдельные марки, в том числе для продвижения мужской одежды. Теперь сеть сделает ставку на универсальный ассортимент. При этом менять название и логотип не будут. Компания также планирует обновить ассортимент оформления магазинов, отмечает «Коммерсант». Новый терминал аэропорта Благовещенска начал принимать международные рейсы. Первыми через него прошли около 400 пассажиров из вьетнамского Ничанга. Их доставил чартерный рейс авиакомпании «Вьетджет». Пока терминал работает в тестовом режиме. Здесь будет обслуживать не только рейсы во Вьетнам, но и регулярные перелеты в Пекин и Харбин. Новый международный сектор может пропускать до 400 пассажиров в час. Для ускорения контроля здесь установили автоматические кабины, которые позволяют проходить паспортный контроль по биометрии. Американская компания Anthropic запретит пользователям постоянно и без причины оскорблять чат-бота Claude. Новые правила начнут действовать 12 ноября. Компанию уточнили, речь не о критике или недовольстве ответами нейросети, а о случаях, когда пользователи намеренно и неоднократно ведут себя агрессивно. Claude уже умеет прекращать такие разговоры. Этот механизм останется основным способом следить за соблюдением новых правил. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. Во Франции начались активные столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщает Рейтер и французский телеканал BFM-TV. Большое количество протестующих собралось на площади Бастилии в центре Парижа. Правоохранители со щитами перекрыли некоторые выходы с площади, чтобы противостоять беспорядкам. Однако в какой-то момент среди протестующих что-то взорвалось. Предположительно, это была шумовая граната, брошенная силовиками. После этого в полицейских полетели дымовые шашки, ветки с кустов и деревьев, уличная мебель из расположенных вокруг площади ресторанов. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки. В соцсетях разошлись кадры с протестов. Столкновения протестующих с правоохранителями также произошли в городах Нант и Рен. Основные участники протестов – школьники и студенты. Позднее к ним присоединились учителя и родители. Они вышли на улицы из-за того, что школы, университеты не ремонтируются, классы переполнены, преподавателей не хватает. Протесты будут продолжаться, говорит гид-перевозчик из Парижа Дмитрий Мисуркин.
11: Там происходит столкновение, действительно. Как обычно, во время любой манифестации действуют. Но профессионалы это по профессии все-таки, да. Но есть группы, которые целенаправленно участвуют в том, чтобы выражать слепую ярость, а по ходу дела громить магазины, сжечь. Это обычная история во время любых манифестаций. Тут такая сложная политическая борьба. Ну, а заложники ситуации – молодежь, дети. На фоне их выступления, которое началось с Критерии, сколько же 3 недели назад, там пошли большие политические игрища. Так что будет развиваться.
16: Что касается бизнеса. Это ведь всегда разбитые витрины, закрытые магазины.
11: Они, конечно, недовольны. Страховые компании повышают ставки по страховым сборам. Главный момент не обсуждается. Провальная социальная политика, экономическая действующего правительства и то, что у молодежи нет реальных перспектив. Будущее не светлое. И по этой причине, вот, когда начались выступления в Критерии, родители и школьники поддержали учителей. Потому что там действительно не хватает. Но это уже идет давно. Это началось не вчера и закончится не завтра. Вот такой процесс социальной перестройки общества. Пока это просто бунт. Жесткое проявление жестокости. Плюс молодежь некоторые гормон прет. Вот хочется побегать, пострелять из хлопушек, побиться с полицией. Полиция отвечает, ну а где проявить себя молодому человеку? Производство сворачивается, приложений сил нету, а энергия прет. Ну вот проявили себя. Так что так будет продолжаться на самом деле.
0: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик из Парижа. В среду глава французского МВД Лоран Нуньес сообщил, что с начала протеста в конце сентября были задержаны более 6500 человек.
14: Прямо сейчас.
0: Власти Тверской области сообщают, что на заводе в поселке Редкино возникло в результате атаки БПЛА возгорание, а других подробностей пока что нет. Кроме того, что вроде бы возгорание ликвидировано, говорит губернатор, добавлю я. Рынок акций откатился к 2300 пунктам по индексу Мосбиржи. Накануне рубль укрепился в паре с юанем, цифры на нефть вернулись к росту. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
17: Коррекция посетила российский рынок акций в четверг. Индекс московской биржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,1%. Закрытие 2312 пунктов. Но не будем забывать, что до этого рынок рос 3 торговых сессии подряд. И удержали 2300. Это уже хорошо на самом деле. Ну, в лидерах падения оказались акции Яндекса по понятным причинам. Атака БПЛА на инфраструктуру. И падали акции Яндекса почти на 4%. Но, тем не менее, если посмотреть на то, что сообщила пресс-служба компании, то здесь все вроде как неплохо на самом деле. То, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет, команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов. Ну и самое главное, что подчеркнула пресс-служба Яндекс, то, что основные сервисы работают в штатном режиме. Таким образом, акции, конечно, снизились, оказались в лидерах снижения, но потери составили всего лишь 3,5% или около того. Российский рубль укрепился не сильно, но все-таки достаточно заметно. 7 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие юаня 12 рублей 68 копеек. Доллар тоже немножко откатился в район 85 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга. Но рубль укреплялся на фоне роста мировых цен на нефть, учитывая, что смесь Brent в моменте преодолела $105 за баррель, даже $105.5 за баррель, но уже в американскую торговую сессию откатилась в район $103-$103.5. Здесь были новости. Новости, которые касаются будущей возможной очередной эскалации на Ближнем Востоке вокруг Ирана в первую очередь. И, ну, это прежде всего в прессе новости появились, во всяком случае. Портал Axios написал о том, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана. В пятницу это было обсуждение, информация появилась почти через неделю. Ну и самое главное, то, что сказали источники Axios, то, что не исключено новое столкновение, новые удары по Ирану, причем могут быть они нанесены до промежуточных выборов Конгресса США. Но уже в четверг вечером по московскому времени Дональд Трамп написал, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Рынок немножко успокоился, как мы видим, цены на нефть немножко откатились, но до конца, конечно, рынок, видимо, уже не верит Трампу. До 3 ноября не будут наносить, а после 3 могут и нанести удары. Так что, если это обсуждалось, значит, обсуждалось. В общем, такая причина роста довольно существенная. Помимо этого, есть проблемы, как обычно, в Персидском заливе. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся атаке у берегов Катара. Несколько снарядов в него попало непонятного происхождения. Ну и не будем забывать про сезон ураганов. Конечно, эта ситуация сейчас находится немножко в тени всех событий, которые происходят на Аравийском полуострове, в Персидском заливе, в Красном море. Но, тем не менее, эту ситуацию тоже рынок со счетов не сбрасывает. И компании Shell и Chevron объявили, что сокращают объемы добычи в Мексиканском заливе. Пока, по некоторым оценкам, речь идет об уровнях чуть выше 500 тысяч баррелей в сутки.
0: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель бизнес-ФМ. Официальный курс валют на четверг: юань 12.73, доллар 85.42, евро 92.47. Сейчас на утренней сессии индекс Мосбиржи растет на 30%, 2320 пунктов.
18: Реклама. Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции Висоцкого по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
19: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
20: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 02 02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
21: «Агат». Покупай выгодно.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Валюты. Евро был введен в наличное обращение в 2002 году, в безналичное тремя годами ранее. К этому моменту евро заменил собой национальные валюты 27 стран, из них 20 – это государства Евросоюза. Предшественник евро – валютная единица ЭКЮ, которая просуществовала два десятка лет и только в безналичном виде.
21: Валюты на Business FM.
22: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
24: В Москве 7 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. В результате ночного обстрела в Белгородском округе погибли два человека. Еще четверо, включая ребенка, получили ранения, сообщили в региональном оперштабе. Там уточнили, что в поселке Разумное снаряд попал в частный дом, погибли супруги, жилой дом полностью разрушен, в соседнем домовладении частично разрушена кровля. В результате атаки украинских дронов на Тверскую область на заводе в поселке Редкино произошло возгорание. Сотрудники предприятия не пострадали, они были эвакуированы, сообщил губернатор Виталий Королев. Он не уточнил название объекта, но согласно открытым данным, в поселке находится химпредприятие. В России сегодня пройдет плановая проверка системы оповещения населения. В ходе мероприятий планируется включить электросирены и громкоговорители. Эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениями. По данным МЧС просит россиян сохранять спокойствие, включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать сообщения. Компания SpaceX Илона Маска договорилась о приобретении общенационального портфеля лицензий на радиочастоты в диапазоне 800 МГц. Это позволит ей развивать Starlink Mobile и конкурировать с традиционными мобильными операторами США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Яндекс заявил, что пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Рязанской области. Масштаб ущерба для инфраструктуры еще оценивается, сказали в компании. После атаки на объект проблемы появились в работе многих российских сервисов. Сотовые операторы повторили свою угрозу не пропускать звонки от банков, если те не заключают договор о маркировке абонентов. Мера должна вступить в силу уже 15 октября. Наличность обошла банковские счета как способ хранения сбережений. По опросу Info 38% россиян назвали лучшим вариантом сбережения именно наличные деньги. На 1% меньше, 37% все же предпочитают обычные классические финансовые организации. Каков тренд? Все подробности в нашем эфире. Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде «Бизнес-ФМ» сообщили в Яндексе. Вчера утром из-за атаки по ПЛА в дата-центре Яндекса в городе Сасово произошел пожар. Пострадавших нет. В работе приложения Яндекса фиксируют массовый сбой. Российские интернет-пользователи жаловались на проблемы в работе других онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые могли быть связаны с атакой на дата-центр Яндекса. Михаил Здорожный продолжит.
1: Дата-центр Сасово был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста». Мощность площадки 12 мегаватт. Там размещены десятки тысяч серверов. Алиса AI подсказала, что здесь же находятся два суперкомпьютера Яндекса – Липунов и Червоненкис. Их используют в частности для обучения Яндекс.GPT и нейросети для генерации изображений Яндекс.Арт. Непонятно, сколько дронов и какого типа атаковали ЦОД в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля здания. Дата-центр был полностью остановлен. Позже служба Яндекса уточнила, что ущерб еще только оценивается, и компания пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центров Сасово. В течение четверга пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Этот дата-центр использовали также многие другие российские компании. Они размещали там свои виртуальные серверы, либо использовали облако Яндекса, продолжает гендиректор компании «Фишман» Алексей Горилкин.
2: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важно. Сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже тех, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
1: Например, ЦОД в Сасово использовал крупнейший российский сервис недвижимости ЦИАН. К вечеру четверга работа сайта и приложения ЦИАНа была восстановлена, сообщили бизнес-ФМ в пресс-службе компании. Там добавили, что потребовалось перенести часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Пользователи также жаловались на работу сайтов и приложений РЖД, Пятерочки, М-Видео, ряда российских девелоперов и так далее. Сложно сказать, есть ли прямая связь между этими сбоями и ударом по дата-центру Яндекса. Аналитическое агентство Telecom Daily тоже пострадало от атаки ЦОД Яндекса, рассказал бизнес-ФМ его гендиректор Денис Кусков.
3: У нас там стоит оборудование, программное обеспечение, которое не работает до сих пор. Пока перспективы неизвестны, по той причине, что никакой информации от Яндекса нет. То есть мы не знаем, что там вышло из строя после попадания там системы электроснабжения, вентиляции, попали ли сами сервера. Мы потеряли определенный объем информации, который в это время мог происходить и происходил, естественно, поскольку там у нас есть замеры качества связи, скорости. Здесь все будет зависеть от дальнейшей ситуации, потому что, по большому счету, это форс-мажор, но очень бы хотелось, чтобы их было как можно меньше.
1: Денис Кусков добавил, что, по его данным, у дата-центров Сасово нет противодроновой защиты, так называемой обрешетки. Правда, официальных данных на этот счет тоже нет. В Госдуме заявили, что собственники дата-центров должны сами позаботиться о защите объектов от дронов. С этим не согласен председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
4: Нам пока на руки оружие не выдают, мы их не можем купить. Я думаю, если бы у нас продавались панцири в магазинах, может быть, их покупали. Понятно, что какие-то пассивные меры безопасности принимаются. Хочу напомнить, что дата-центры строго сертифицируются, у них есть уровни безопасности, они должны на пиковом уровне выдерживать чуть ли не ядерные взрывы. Дата-центр, который был атакован, это обычный гражданский объект, и то он был защищен, я уверен, наверняка лучше, чем любой жилой дом. Мне кажется, что здесь основная затея должна заключаться не в том, что поручить всем дата-центрам самим себя защищать, это глупо, потому что мы можем сами себя защищать, только если мы это умеем делать. Понятно, что не на то учились. Защита от дронов должна, на мой взгляд, все-таки заниматься Министерство обороны.
1: Возможно, раньше были и другие попытки атаковать российские дата-центры, но, наверное, впервые это привело к серьезным последствиям. Остается напомнить, что в сентябре и октябре вооруженные силы России нанесли ряд ударов по украинским дата-центрам, в результате которых возникли перебои с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, а работа ряда облачных и хостинговых сервисов была приостановлена. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
0: Параллельно накануне произошел сбой на сетях российского провайдера облачной защиты от DDoS-атака и киберугроз Куратор, в результате чего непродолжительное время затруднения со входом испытали те, кто хотел посетить интернет-сервисы и сайты ТБанк, Ведомостей, Коммерсант, Ария Новости, ВГТРК, некоторые другие. Получасовой сбой у провайдера произошел при выполнении работ по модернизации и улучшению дополнительного функционала системы. Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причина – системообразующие финансовые организации до сих пор не заключили с операторами договоры о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство, продолжит Валерий Убадоев.
5: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Пумбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
6: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то абсурд.
5: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
7: С формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но по сути для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказались платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
5: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
8: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуют ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы делать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку об ОВГ банк, а банк за это заплатил 25 копеек условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
5: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: теме. Кто в теме? Следственный комитет сообщил, что в мае некий москвич, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. Речь шла о сериале «Приговор», его правообладатель онлайн-кинотеатр «Кион». Мы поговорили с гендиректором кластера «Кион» Кириллом Трениным о том, как именно считали размер ущерба, как стриминги охотятся за пиратами, есть ли шанс победить этот преступный бизнес, если борются пока только за российский контент.
9: За российский борются, пираты живут. Я думаю, что во многом кейс наш приговора, каких-то других примеров русских тайтлов не такой частый, как примеры международных тайтлов, потому что пиратам их легче украсть, легче выложить. Некому, по сути, защитить международного правообладателя. Я думаю, что это их основной бизнес. Не возьмусь прогнозировать, когда и как эта картина может поменяться. Пока не будут в России представлены зарубежные мейджоры, которые могут продавать этот контент легально, пиратский рынок будет существовать.
22: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
21: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
13: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции «Яндекс.Рекламы». 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
15: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
25: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
26: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.рф.
27: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
28: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
29: Реклама – наша профессия. Идея casual по пятницам была разработана как маркетинговый ход в компании Procter & Gamble. Как известно, деловые костюмы обычно отправляются в химчистку, а не в стиральную машину. Производитель порошков доказал, что сотрудники, носящие повседневную одежду, работают креативнее своих коллег в костюмах. Идея прижилась, а рынок стиральных порошков вырос на 20%. Реклама. Наша профессия.
22: В эфире радио не на словах, а на деле.
30: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
24: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Ввести ограничения на реализацию вейпов в Нижегородской области планируется в будущем году, заявил председатель комитета ЗАГС Собрания по экономической политике Игорь Наренков. Напомню, изначально продажу вейпов хотели запретить с 1 марта текущего года, затем срок перенесли на 1 сентября. Сейчас, по словам Наренкова, регион готовится к введению ограничений на реализацию вейпов в следующем году с учетом положений федерального закона. Председатель комитета подчеркнул, что также требуется уточнить отдельные нормы на региональном уровне. Нижегородцам уточнят условия льгот по налогу на имущество организации. В ЗАГС Собрание региона внесен соответствующий законопроект. Документ размещен на сайте парламента. Изменения связаны с федеральным законом, по которому с будущего года организациям больше не потребуется самим считать транспортный, земельный налог и налог на имущество. Это перейдет к налоговым органам. Из-за этого возникла проблема. Налоговые органы будут начислять авансовые платежи поквартально, но некоторые льготы требуют проверки условий, которые можно сделать только по итогам года. В результате бюджетные учреждения и другие организации могут получить квитанции на полную сумму без учета льготы, что создаст дополнительную финансовую нагрузку и риск отрицательного сальдо на едином налоговом счете. Чтобы этого избежать, законопроект предлагает налогоплательщикам самим заранее подавать в налоговый орган документы, подтверждающие право на льготу. Тогда авансовые платежи будут сразу учитываться с учетом льготы. Кроме того, региональное ведомство, отвечающее за промышленную политику, будет ежеквартально передавать налоговой службе список организаций, которые соответствуют условиям одной из льгот. Изменения планируется ввести с 1 января. Метеоры и Валдаи завершат навигацию 18 октября. Большинство маршрутов уже закрыли. При этом рассматривается возможность продлить эксплуатацию Валдая на маршруте Нижний Новгород-Бор ориентировочно до конца октября-начала ноября. Окончательное решение будет зависеть от погоды. Старый Черняховский путепровод в Дзержинске снесут, сообщили в пресс-службе правительства региона. На его месте построят новый. Завершить работы должны до конца ноября 2028 года. Речь идет о дорожном сегменте «Бабинское кольцо», включающем путепровод через железнодорожные пути. На первом этапе подрядчик подготовит проектные документы, а непосредственно возведение объекта займет 22 месяца. Старый путепровод был признан непригодным к эксплуатации. Он значительно износился, не рассчитан на нынешние нагрузки, а его размеры не соответствуют требованиям. Опорные элементы потребуют полной замены. Параллельно специалисты обновят инженерные сети. Для объезда закрытого путепровода задействуют существующую дорожную сеть Дзержинска. Для информирования автомобилистов установят аншлаги. Схема организации движения личного и общественного транспорта предоставят дополнительно после согласования со всеми ответственными структурами. Три проекта Нижегородской области вышли в финал Всероссийской премии «Больше, чем путешествие», сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего по итогам экспертного совета в финал отобрали 72 заявки в 6 номинациях. В премии участвуют более 17 тысяч человек из всех регионов страны. Участниками премии в этом году стали музеи, туроператоры, школы, разработчики IT-сервисов для путешественников, промышленные предприятия, некоммерческие фонды, гиды и экологи. Эксперты оценивали претендентов по общим для всей премии и особым для каждой номинации критериям. От Нижегородской области в финал вышел проект «Столица закатов» от фестиваля до всероссийского бренда. Еще два представителя региона вышли в финал в номинации «Больше, чем экскурсия». Это корпоративный волонтерский отряд «Промэкскурсовод» Технического университета имени Алексеева, который организует бесплатные научно-популярные экскурсии для молодежи Нижегородской области, и туроператор «Открой мир» с иммерсивным квест-туром «Пять чудес Горьковской елки». В России нашли человека со 100 ипотечными кредитами, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Они отмечают, что законодательных ограничений по числу жилищных кредитов в России нет. Большинство банков устанавливают их самостоятельно, однако клиенты со стабильно высоким уровнем доходов и накоплений могут рассчитывать на особые условия. Развитие событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
4: Погода.
11: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Вечером будет также пасмурно, температура плюс 14. Ночью возможен небольшой дождь и плюс 14 градусов.
4: Валюта.
11: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 октября. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
24: Нижегородские предприниматели могут принять участие в выездном межмуниципальном круглом столе меры поддержки «Инструмент развития бизнеса», который состоится 15 октября в Ордатове. Мероприятие организовано областным министерством промышленности совместно с региональным центром «Мой бизнес». В этом году состоялось уже 9 таких событий. Они объединили около 700 представителей бизнеса. На предстоящем круглом столе участники смогут ознакомиться с доступными инструментами и механизмами поддержки бизнеса, а также расширить базу деловых контактов, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородского
1: Нижегородской области Максим Черкасов. На мероприятии выступят эксперты инфраструктуры поддержки бизнеса региона, представители администрации Ардатовского округа и крупных муниципальных предприятий. Кроме того, пройдет выставка местных производителей B2B и B2G переговоры между участниками. Чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться. Подать заявку на участие в круглом столе могут все желающие. Количество мест на выставку-ярмарку ограничено. Мероприятие запрещено для детей. Нижегородский завод штампов и пресс-форум после обновления оборудования увеличил мощности по выпуску оснастки для горячей штамповки автокомпонентов в 1,7 раза до 25 тысяч единиц в год. Инвестиции в расширение производства превысили 1 миллиард рублей. Из этой суммы 933 миллиона составило льготный заем Федерального фонда развития промышленности по программе проекта развития. На эти средства предприятие приобрело фрезерные, токарные, шлифовальные станки, а также обрабатывающий центр. Помимо оснастки для горячей штамповки, завод на четверть нарастил мощности по выпуску оснастки для холодно-листовой штамповки и литья цветного металла. Продукцию предприятия используют преимущественно при изготовлении деталей для коммерческих автомобилей. Новое оборудование также позволило повысить качество обработки поверхностей. Предприятие выпускает штампы, которые применяются при производстве кузовных панелей, рам, кронштейнов и других автомобильных деталей. Пресс-формы для литья цветных металлов, в том числе алюминиевых сплавов. Завод поставляет изготовителям двигателей, коробок передач, элементов подвески. По данным Фонда развития промышленности, уровень локализации производства составляет 100%. Завод использует исключительно отечественное сырье. Нижегородскому бизнесу помогут сэкономить на РКО. НБД-банк пролонгирует акцию «Продлеваем лето». Предложение позволит предпринимателям продолжить деловой сезон, сократив расходы на банковское обслуживание, поскольку часть услуг для представителей малого и среднего предпринимательства будут оказывать бесплатно. Льготный период обслуживания при этом составит до 6 месяцев. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
8: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
14: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации сети премиум с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
16: «Агат». Покупай выгодно.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Слово и деньги.
19: Что-то деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно так же, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.
20: Арнольд Шварценеггер, американский бодибилдер, семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия», актер, продюсер, 38-й губернатор Калифорнии.
23: Слово и деньги на Бизнес ФМ.
31: Через век. Главные капиталы России.
32: Андрей Львович Кноп.
33: В Москве, в Колпачном переулке, невозможно пройти, не оглянувшись на замок, напоминающий стилизацию под шахматную ладью. В советские годы в нем находились комитет по высшему техническому образованию и московский горком комсомола. А началась история этого замка в 1901-м, когда по заказу промышленника Андрея Кнопа архитектор Карл Трейман выстроил особняк, выполненный в духе английской готики. Андрей, по-немецки Андреас Кноп, родился в 1855 году в Москве. В семье известнейшего промышленника и фабриканта, владельца 120 предприятий легкой промышленности Людвига Кнопа. Пятилетнего Андреаса отец увез в Германию, и младший Кноп начал свое образование в Бремене. Затем изучал текстильное производство в Великобритании и США, после этого вернулся в Россию и в 1882 году стал купцом первой гильдии, занимаясь торговлей хлопком и чаем в Москве и в Нижнем Новгороде. Участвовал в управлении семейной фирмой «Людвиг Кноп», а в 1901 году возглавил ее. Кнопы были одними из самых богатых предпринимателей России. После смерти отца Андрею Львовичу и его брату Федору достались 9 текстильных фабрик, оборудованных по последнему слову техники. 3 компании по импорту египетского и американского хлопка, страховое общество и каменно-угольный рудник. К концу века братья разделили отцовские владения на 2 части. О Федоре мало что известно, Андрей же вошел в историю. Помимо руководства крупнейшими ткацкими предприятиями, он был членом Совета Московского частного коммерческого и Московского торгового банков, а также входил в руководство Московско-Волжско-Бакинского нефтепромышленного товарищества. В 1906 году он стал одним из создателей Общероссийской организации предпринимателей Съезда представителей промышленности и торговли. В 1909-14 годах был старшиной Московского биржевого комитета. По политическим убеждениям Андрей Львович был октябристом, членом умеренно правой партии крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников, полное название которой «Союз 17 октября». Партия придерживалась умеренно конституционных и антиреволюционных взглядов. Кноп делал регулярные щедрые пожертвования в фонды организации. Не забывал и о благотворительности. Был попечителем больницы имени императора Александра III и Московского коммерческого института. После Октябрьской революции Андрей Львович Кноп, потеряв все свои капиталы, уехал сначала в Эстонию, а затем в Германию. Умер в 1927 году.
0: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. The Encounter. Дословно с английского «счетчик фасоли». Так пренебрежительно иногда называют бухгалтеров или финансовых менеджеров, которые ничего не видят за цифрами и арифметикой.

0: Бизнес. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. В результате атаки дронов произошел пожар на заводе в поселке Редкино Тверской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Королев. По его словам, сотрудники предприятия не пострадали и были вовремя эвакуированы. Сейчас возгорание ликвидировано. На месте работает экстренная служба. Королев не уточнил название объекта. Согласно открытым данным, в поселке работает несколько предприятий, в основном в сфере химии, машиностроения и строительства. Американские переговорщики по Украине Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию позже, в октябре. Об этом пишет портал Axios. Источник уточнил, что они могут провести переговоры с Владимиром Путиным. Ранее Axios сообщал, что в пятницу Уиткоф и Кушнер встретятся в Майами с делегациями из Украины и европейских стран для обсуждения новых идей и предложений. Вашингтон хотел бы добиться прогресса до промежуточных выборов, которые пройдут в США 3 ноября. Например, согласовать приостановку ударов по объектам энергетической инфраструктуры и по судам, перевозящим зерно. В Британии арестовано двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на базу королевских ВВС «Молварст». На этой базе размещаются разведывательные центры вооруженных сил США, отвечающие за операции в Европе и Африке, а также штаб-квартира разведки НАТО. Патруль военной полиции обнаружил брошенный автомобиль возле базы, затем заметил пролом в ограждении. Ночью на территории базы были найдены арестованные мужчины в возрасте 36 и 32 лет. Они оказались гражданами Латвии, проживающими в Британии. Расследование ведут сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Южная Корея отозвала посла из Киева. Поводом стали заявления Зеленского с трибуны ООН по поводу пленных бойцов из КНДР, которые Сеул счел нарушением конфиденциальных договоренностей. Станет ли ситуация основанием для потепления между Южной Кореей и Россией? Об этом через минуту Георгий Буфт. Blue Origin присоединяется к гонке за орбитальные дата-центры. Такими проектами уже занимаются две другие компании, в том числе SpaceX. Насколько реалистичны планы разместить соды в космосе? Microsoft займется кино. IT-гигант объявил о создании киностудии Xbox Pictures. И, как понятно уже из названия, экранизировать она будет игровые проекты компании. Все подробности в нашем эфире. Близ ли скандал с Киевом, Сеул и Москву? Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Об этом сообщили в МИД Республики. 24 сентября Владимир Зеленский заявил, что его страна предала Южной Корее двух военнослужащих из КНДР, взятых в плен в прошлом году. После этого президент Республики Ли Джэ Мин отметил, что Киев нарушил конфиденциальность. Глава государства выразил глубокое сожаление из-за действий Киева. Республика Корея сочла извинения Украины за разглашение информации недостаточными. Глава МИД Чо Хён заявил, что страна готовится к решительным мерам. Будут ли еще последствия? Комментирует Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает».
3: Когда осенью 24 года КНДР отправил своих военнослужащих в Курскую область, Сеул ограничился лишь вызовом российского посла в МИД, но своего посла из Москвы не отзывал. Теперь самая жесткая мера дипломатического протеста применена в отношении страны, которую Южная Корея поддерживает уже пятый год. Двух солдат КНДР ВСУ взяли в плен в Курской области в январе прошлого года. Оба заявили, что хотят уехать на юг. По Конституции Республики Корея жители Севера считаются ее гражданами, а возвращение в КНДР речи и не шло. После детального обсуждения на уровне глав МИД Южной Кореи и Украины, в середине сентября пленные оказались в Южной Корее. А 23 сентября Зеленский объявил об этом с трибуны ООН. Сеул тут же напомнил о договоренности о неразглашении. Причем, по версии администрации Ли Джэ Мина, конфиденциальности добивался именно Киев, отчасти, чтобы избежать упреков в том, что Украина упустила шанс обменять этих пленных на своих. Советник Зеленского Дмитрий Литвин, однако, заявил, что никакого соглашения о конфиденциальности не было. В Сеуле обиделись и потребовали извинений. Дальше последовала бурная дипломатическая перепалка. Сеул отказался считать все дипломатическим недоразумением. Почему такая резкая реакция? Официальный аргумент – безопасность семей. В КНДР

0: Родственники перебежчиков подвергаются коллективному наказанию вплоть до лагерей. Но есть и иные причины. Президент Ли с самого начала правления пытается возобновить диалог с Пхеньяном. Он даже убеждал Трампа, что санкции против КНДР после сближения Пхеньяна с Москвой перестали работать и их надо отменить. И тут Киев подает тихую гуманитарную операцию как пропагандистский успех. Ровно тогда, когда Сеул пытается вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров. Президент Ли, которого оппозиция обвиняет в излишней мягкости КНДР, решил проявить решимость на другом направлении. К тому же, отрицая предварительную договоренность с Сеулом, офис президента Украины фактически назвал главу государства-партнера лжецом. Это оскорбление. А для корейской дипломатии форма извинения значит не меньше его содержания. Посему определение инцидента как недоразумение восприняли как отказ извиняться вообще. Сеул оказывает значимую помощь Украине, хотя изначально отказывался поставлять летальное оружие и отклонил просьбы о системах Патриот. Однако поставки через США 155-миллиметровых снарядов были в 2023 году. Финансовая помощь Сеула за 2022-2025 годы превысила полмиллиарда долларов. Согласована кредитная линия на более чем 2 миллиарда долларов. Шел обмен данными о северокорейском оружии и войсках. Теперь надежды Киева на южнокорейские вооружения, включая ПВО, можно считать похороненными. Кредитную программу Сеул вряд ли свернет, но может замедлить выделение новых траншей. На этом фоне в последние месяцы наблюдались робкие подвижки в отношениях Сеула с Москвой. По данным газеты Guardian, летом из Южной Кореи на российский Дальний Восток ушло более 176 тысяч тонн нефтепродуктов. 7 танкеров совершили 14 рейсов, 3 из них под санкциями Запада. Киев назвал поставки противоречащими санкционной политике Сеула, но администрация Ли назвала обвинения ложными и неуместными. К тому же нефтепродукты не входят в южнокорейский список экспортных ограничений. Можно истолковать это, конечно, как прощупывание возможностей возвращения на российский рынок, но без формальной отмены санкций, а за счет расширения серой зоны. Южнокорейские санкции против России – это прежде всего экспортный контроль над стратегическими товарами, промышленным оборудованием, электроникой, автомобилями. Топливо, удобрения, морская логистика в него не входят. Сеулу даже не нужно ничего отменять, чтобы торговля росла. По той же логике был организован и пробный рейс корейского контейнеровоза по Северному морскому пути. Есть и другие сигналы. В программе МИД на текущий год прописаны постепенное восстановление связи с Москвой после окончания войны и расширения стратегической коммуникации между правительствами. Противоположных сигналов не меньше. В июне российский МИД публично посетовал, что Сеул, декларируя желание нормализации, присоединяется к западному давлению, потребовав отказаться от санкций против КНДР. Но именно крепнущее сотрудничество Москвы и Пхеньяна на сегодня является главным препятствием для восстановления отношений. В то же время скандал с Киевом ослабляет в какой-то мере моральные тормоза в условиях, когда Киев глаза в корейской публике оскорбил президента, подверг опасности соотечественников с севера и при этом еще смеет обвинять Сеул в торговле с Россией.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса SpaceX, Илона Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки, разбирался Евгений Перельчук.
2: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
3: Серьезный дата-центр — это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и в вот эта экономика выведения масок сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей. Но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников, да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
2: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в двух случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». Две грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это $80 миллиардов, или почти 7 триллионов рублей. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
4: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
2: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
1: Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и вольется в подразделение, которое занимается производством мерча, сотрудничеством с брендами и созданием тематических аттракционов. Эксперты считают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Подробнее Иван Медведев.
5: Xbox Pictures войдет в только что созданное подразделение Microsoft XP. Возглавит компанию Кейлин Уолтерс, которая ранее руководила студией, создавшей игру Minecraft. До этого Уолтерс 13 лет проработала в Lucasfilm. В Xbox отмечают ее опыт развития Minecraft за пределами игр. От сувенирной продукции до полнометражного фильма, который установил рекорд стартовых сборов среди экранизации видеоигр. По сути, Microsoft объединяет команды, которые уже занимались этими направлениями. Поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, считает кинопродюсер, сценарист и президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов.
6: Игр реально много, возможностей по играм реально много. Очень сильно будет зависеть от того, какие таланты и на каких условиях они привлекут. Если их менеджмент качественный, классический, сработает хорошо, то у нас будет много фильмов. Не факт, что они порвут кассу, но в целом потенциал я вижу большой.
5: Тем более, что от Microsoft в нынешних реалиях это не потребует огромных затрат, продолжает мысль совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
7: А что такое студия? Это же не то, что надо построить 20 павильонов, как в Колумбии, там или в метро Голден-Майер, и техническую часть, коммуникации и тому подобное. Студия это на самом деле, ну если это не очень большая студия, то это десятками людей измеряется. Это редакторы, менеджеры, продюсеры, причем не продюсеры, которые производством занимаются, специальный продюсер, который отбирает материал, распихивает его по разным продакшн-хаусам, по компаниям, которые непосредственно будут заниматься производством. Поэтому это не то, чтобы прям какие-то безумные вложения, ну, кроме зарплаты и аренды офиса.
5: В анонсе Xbox Pictures пока нет списка новых фильмов и сериалов, бюджетов или дат премьер. Но проект предполагает, что у таких фильмов по определению будет аудитория. Впрочем, опыт тех, кто уже пробовал экранизировать игры, говорит о том, что успех не гарантирован. Мультфильм «Братья Супер Марио» в кино собрал в мировом прокате больше 1 300 000 000 долларов при бюджете в 100 миллионов. «Майнкрафт» в кино около 960 миллионов при бюджете в 150. А среди сериалов удачными примерами стали Fallout и The Last of Us. При этом экранизация Final Fantasy стоила 137 миллионов долларов, а собрала всего 85. А Assassin's Creed не спасло даже участие Майкла Фассбендера. Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Сериал Resident Evil Netflix закрыл после первого сезона. А экранизация Halo, одной из главных франшиз Xbox, вызвала неоднозначную реакцию поклонников, и Paramount отказался от продолжения после двух сезонов. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
8: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы, и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
9: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
10: Жизнь полна сюрпризов. И «Джак РФ-8» готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
12: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
9: Предложение ограничено.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Реклама – наша профессия. Уличная скамейка вполне может стать рекламным носителем. Например, компания Nike, призывавшая не сидеть на месте, оставила у скамеек только спинки, а шведская IKEA выложила на скамьях удобные подушки и покрывала. Еще один пример – гигантские скамейки фирмы Pampers, изготовленные лишь для того, чтобы показать взрослым прохожим, как трудно малышам просто сидеть.
15: Реклама – наша профессия.
16: Компании и корпорации.
17: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Российская сеть магазинов «Снежная королева» откажется от развития собственных торговых марок и сосредоточится на одном бренде. Раньше компания использовала отдельные марки, в том числе для продвижения мужской одежды. Теперь сеть сделает ставку на универсальный ассортимент. При этом менять название и логотип не будут. Компания также планирует обновить ассортимент оформления магазинов, отмечает «Коммерсант». Новый терминал аэропорта Благовещенска начал принимать международные рейсы. Первыми через него прошли около 400 пассажиров из вьетнамского Ничанга. Их доставил чартерный рейс авиакомпании «Вьетджет». Пока терминал работает в тестовом режиме. Здесь будет обслуживать не только рейсы во Вьетнам, но и регулярные перелеты в Пекин и Харбин. Новый международный сектор может пропускать до 400 пассажиров в час. Для ускорения контроля здесь установили автоматические кабины, которые позволяют проходить паспортный контроль по биометрии. Американская компания Anthropic запретит пользователям постоянно и без причины оскорблять чат-бота Claude. Новые правила начнут действовать 12 ноября. Компанию уточнили, речь не о критике или недовольстве ответами нейросети, а о случаях, когда пользователи намеренно и неоднократно ведут себя агрессивно. Claude уже умеет прекращать такие разговоры. Этот механизм останется основным способом следить за соблюдением новых правил. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: 8:47 в Москве. Во Франции начались активные столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщает Рейтер и французский телеканал BFM TV. Большое количество протестующих собралось на площади Бастилии в центре Парижа. Правоохранители со щитами перекрыли некоторые выходы с площади, чтобы противостоять беспорядкам. Однако в какой-то момент среди протестующих что-то взорвалось. Предположительно, это была шумовая граната, кинутая силовиками. После этого в полицейских полетели дымовые шашки, ветки из кустов и деревьев, а также уличная мебель из расположенных вокруг площади ресторанов. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки. В соцсетях распространились кадры с протестов. Столкновения протестующих с правоохранителями также произошли в городах Нант и Рен. Основные участники протестов – школьники и студенты. Позднее к ним присоединились учителя и родители. Они вышли на улицы из-за того, что школы и университеты не ремонтируются, классы переполнены, преподавателей не хватает. Протесты будут продолжаться, говорит гид-перевозчик из Парижа Дмитрий Мисуркин.
18: Там происходит столкновение, действительно. Как обычно, во время любой манифестации действуют. Но профессионалы это по профессии все-таки, да. Но есть группы, которые целенаправленно участвуют в том, чтобы выражать слепую ярость, а по ходу дела громить магазины, сжечь. Это обычная история во время любых манифестаций. Тут такая сложная политическая борьба. Ну а заложники ситуации – молодежь, дети. На фоне их выступления, которое началось с Критерии, сколько же 3 недели назад, там пошли большие политические игрища. Так что будет развиваться.
19: То, что касается бизнеса. Это ведь всегда разбитые витрины, закрытые магазины.
18: Они, конечно, недовольны. Страховые компании повышают ставки по страховым сборам. Главный момент не обсуждается. Провальная социальная политика, экономическое действующее правительство и то, что у молодежи нет реальных перспектив. Будущее не светлое. И по этой причине, когда начались выступления в Критерии, родители и школьники поддержали учителей, потому что там действительно не хватает. Но это уже идет давно. Это началось не вчера и закончится не завтра. Вот такой процесс социальной перестройки общества. Пока это просто бунт. Жесткое проявление жестокости. Плюс молодежь некоторые гормон прет. Вот хочется побегать, пострелять из хлопушек, побиться с полицией. Полиция отвечает, ну а где проявить себя молодому человеку? Производство сворачивается, предложений сил нету, а энергия прет, ну вот проявили себя. Так что так будет продолжаться на самом деле.
1: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик из Парижа. В среду глава французского МВД Лоран Ньюес сообщил, что с начала протеста в конце сентября были задержаны более 6500 человек.
20: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Доброе утро.
21: Доброе утро.
1: Начнется дневная сессия. Утренний у нас показывает по индексу Мосбиржи рост в 30%, 2320 пунктов. А в целом, какие настроения на пятницу?
21: Я так понимаю, 2300 будем пытаться удержать. Получится ли пойти повыше, сказать сложно. Все-таки рынок внутреннего долга у нас под давлением. Индекс ОФЗ, это стоимость российских долговых бумаг, которые выпускает Минфин, опустилась до низов с весны прошлого года. Ну, почти там двухлетний, почти минимум. Поэтому, когда растут доходности на рынке долга, соответственно, рассуждать о каких-то позитивных или радужных перспектив рынка акций сложно. Ну, понятно, что здесь только геополитика может что-то изменить. Я так понимаю, инвесторы так прошерстили информационные ленты и прочее. Там какие-то опять сообщения о том, что формируются некие группы переговорные по конфликту вокруг Украины. Сегодня представитель Украины в Америке. Потом, дескать, могут в конце октября посланники Трампа приехать в Москву. Ну, вот у всех опять ощущение, что вот что-то близко, просвет наконец в конце туннеля виден и прочее, поэтому в этом плане негатива особо никто не ждет. Ну и американцы вроде как каких-то дополнительных санкционных пакетов против России не выкатили, так что в этом плане рынок просто не видит, что стало хуже. На валютном рынке, кстати, несмотря на достаточно агрессивные покупки страны ЦБ, больше 12 миллиардов рублей в день он покупает валют на эту сумму. поэтому пока котировки юань к рублю даже не смогли 12.80 пробить. Может быть, это связано с тем, что какие-то потоки валюты на продажу пошли. Так что вот вторая половина октября, я так понимаю, будет решающая. Сможет ли юань прорваться к 13 и закрепиться там, чтобы дать уже такой устойчивый тренд на ослабление рубля, или будем болтаться здесь. Тут, как говорится, переменные неизвестные, так что проще дождаться фактов. Что касается глобальных рынков, здесь, несмотря на напряженность, которая царила на мировом рынке долга, ну вот эту бурю удалось, скажем так, пережить, потому что американский фондовый рынок не рухнул благодаря инвестициям в акции искусственного интеллекта, которые своим весом, повышенной капитализации, по сути, не просто удержали рынки, но и обновили по американским индексам рекордные значения. Все это, естественно, нейтрализовало вот этот общий эффект, а, естественно, большая перепроданность долгов и прочее-прочее. Кому-то понравились доходности текущие вот в Америке. Минфин провел тамошние аукционы, продавал длинные бумаги. Ну, кого-то доходности свыше 5% привлекли, поэтому рынок в итоге стабилизировался. Сейчас небольшой рост цен наблюдается на долги Америки, Европы, Японии. Ну, вот этого хватило, чтобы, во-первых, доллар перестал укрепляться, во-вторых, возник некий позитив. Тут еще и Трамп обещал не бить по Ирану до промежуточных выборов. Конечно, обещать не значит жениться, но, тем не менее, рынок решил с этим поиграть, поэтому котировки нефтяных фьючерсов расти перестали. Brent $103.
20: Капитал на Business FM. Реклама.
0: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум». Застройщик ООО «Заворовского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ярослав Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Первые банки не имели права распоряжаться вкладами. Они только принимали деньги на хранение и обеспечивали их неприкосновенность. Деловые дома существовали в Нововавилонском царстве в 560 году до нашей эры и царские банки в Древнем Египте.
3: История денег на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Дав цифровому рублю месяц на то, чтобы выявить и выключить неизбежные проблемы роста, протестировал новую технологию и делюсь первым опытом. Мой случай, с одной стороны, типичный, с другой, возможно, наиболее сложный. Являясь индивидуальным предпринимателем, я могу открыть один счет в цифровых рублях, как физическое лицо, и второй, как ИП. Платформа цифрового рубля не открывает счета напрямую. Для этого я воспользовался сервисами одного из системно значимых банков. Сперва необходимо открыть счет физического лица. Для этого потребовалось мобильное приложение банка для Android. В процессе будут сформированы криптографические ключи. Для доступа к сервису потребуется придумать и запомнить пароль. Занятный момент – необходимость вводить пальцем в выбранной области экрана. Процедура называется «сбор энтропии». Помогает получить подлинно случайный набор данных. Работа с энтропией должна занять меньше минуты. Если процесс затянулся, значит, что-то пошло не так, и лучше откатиться назад и повторить процесс регистрации. Общее впечатление. Пользователю, избалованному гладкостью и бесшовностью процедур отечественного финтеха, может показаться, что при работе с цифровым рублем швы пока есть, но главное – платформа работает. Формальные процедуры занимают не более получаса, счет открывается в течение нескольких часов, и цифровым рублем можно начинать пользоваться. Из того, что пока не реализовано, но обещают на следующих этапах – заплатить со счета юрлица или ИП физическому лицу, например, оплатить услуги самозанятого или перекинуть деньги на собственный счет, пока невозможно. Исключение – возврат средств за отмененную покупку или выплата зарплаты. Но платежи в пользу юрлиц и между юрлицами уже работают и работают дешево, снижая транзакционные издержки экономики, ради чего все и затевалось.
3: Сумма технологий на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В Москве 8 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. Силы ПВО минувшую ночью сбили 505 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Над Калужской областью перехвачено более 20 дронов. Удар был нанесен по инфраструктуре города. 9 человек получили ранения, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, пятеро из пострадавших госпитализированы. Также в результате атаки есть повреждения частных домов в двух муниципальных округах. Президент Владимир Путин принимает участие в саммите СНГ в Туркмении. Он прибыл туда накануне с двухдневным рабочим визитом. Саммит стран Содружества проходит в национальной туристической зоне Аваза на побережье Каспийского моря. Лидеров приветствовал президент республики Сердар Бердымухамедов. В Японии за взлом агрегатора авиабилетов SkyTicket произошла утечка данных клиентов. В руки хакеров попала информация о 14 миллионах пользователей. Речь идет об именах, почтовых адресах, банковских счетах и даже паролях. В компании SkyTicket подтвердили эту информацию, но не стали называть точное число похищенных данных. Пользователи просят сменить пароли. Эксперты отмечают рекордное число случаев несанкционированного доступа к информационным системам японских компаний в этом году. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Яндекс пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Рязанской области. Масштаб ущерба для инфраструктуры еще оценивается, сказали в компании. После атаки на объект проблемы появились в работе многих российских сервисов. Банк не дозвонится. Сотовые операторы снова повторили угрозу не пропускать звонки от банков, если те не подпишут договор о маркировке абонентов. Мера должна вступить в силу уже 15 октября. Во время проверки системы оповещения в Москве сегодня прозвучит пение птиц, а не сирена, как во многих других городах. В столице это будет с 10:30 до полудня. Комплексная плановая проверка работоспособности системы оповещения населения пройдет во всех регионах страны. Будут включаться сирены, громкоговорители и заменит эфир теле- и радиоканалов. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде сообщили Бизнес FM в Яндексе. В четверг утром из-за атаки БПЛА в дата-центре компании в городе Сасово произошел пожар, пострадавших нет. В работе приложения Яндекса фиксируют массовые сбои. Российские интернет-пользователи жаловались на сбои в работе других онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые могли быть связаны с атакой дата-центра Яндекса. Михаил Задорожный продолжит.
6: Дата-центр Сасово был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода Саста. Мощность площадки 12 мегаватт. Там размещены десятки тысяч серверов. Алиса AI подсказала, что здесь же находятся два суперкомпьютера Яндекса – Липунов и Червоненкис. Их используют в частности для обучения Яндекс.GPT и нейросети для генерации изображений Яндекс.Арт. Непонятно, сколько дронов и какого типа атаковали ЦОТ в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля здания. Дата-центр был полностью остановлен. Позже служба Яндекса уточнила, что ущерб еще только оценивается, и компания пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центров Сасово. В течение четверга пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Этот дата-центр использовали также многие другие российские компании. Они размещали там свои виртуальные серверы, либо использовали облако Яндекса, продолжает гендиректор компании Фишман Алексей Горелкин.
7: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
6: Например, ЦОТ в Сасово использовал крупнейший российский сервис недвижимости ЦИАН. К вечеру четверга работа сайта и приложения ЦИАНа была восстановлена, сообщили Бизнес FM в пресс-службе компании. Там добавили, что потребовалось перенести часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Пользователи также жаловались на работу сайтов и приложений РЖД, Пятерочки, М-Видео, ряда российских девелоперов и так далее. Сложно сказать, есть ли прямая связь между этими сбоями и ударом по дата-центру Яндекса. Аналитическое агентство Telecom Daily тоже пострадало от атаки ЦОТ Яндекса, рассказал Бизнес FM его гендиректор Денис Кусков.
8: У нас там стоит оборудование, программное обеспечение, которое не работает до сих пор. Пока перспективы неизвестны, по той причине, что никакой информации от Яндекса нет. То есть мы не знаем, что там вышло из строя после попадания там системы электроснабжения, вентиляции, попали ли сами сервера. Мы потеряли определенный объем информации, который в это время мог происходить и происходил, естественно, поскольку там у нас есть замеры качества связи, скорости. Здесь все будет зависеть от дальнейшей ситуации, потому что, по большому счету, это форс-мажор, но очень бы хотелось, чтобы их было как можно меньше.
6: Денис Кусков добавил, что, по его данным, у дата-центра в Сасово нет противодроновой защиты, так называемой обрешетки. Правда, официальных данных на этот счет тоже нет. В Госдуме заявили, что собственники дата-центров должны сами позаботиться о защите объектов от дронов. С этим не согласен председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
9: Нам пока на руки оружие не выдают, мы их не можем купить. Я думаю, если бы у нас продавались панцири в магазинах, может быть, их покупали бы. Понятно, что какие-то пассивные меры безопасности принимаются. Хочу напомнить, что дата-центры строго сертифицируются, у них есть уровни безопасности, они должны на пиковом уровне выдерживать чуть ли не ядерные взрывы. Дата-центр, который был атакован, это обычный гражданский объект, и то он был защищен, я уверен, наверняка лучше, чем любой жилой дом. Мне кажется, что здесь основная затея должна заключаться не в том, что поручить всем дата-центрам самим себя защищать, это глупо, потому что мы можем сами себя защищать, только если мы это умеем делать. Понятно, что не на то учились. Защита от дронов должна, на мой взгляд, все-таки заниматься Министерство обороны.
6: Возможно, раньше были и другие попытки атаковать российские дата-центры, но, наверное, впервые это привело к серьезным последствиям. Остается напомнить, что в сентябре и октябре вооруженные силы России нанесли ряд ударов по украинским дата-центрам, в результате которых возникли перебои с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, а работа ряда облачных и хостинговых сервисов была приостановлена. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Параллельно в четверг произошел сбой на сетях российского провайдера облачной защиты от DDoS-атакой и киберугроз куратора, в результате чего непродолжительное время затруднения со входом испытывали те, кто хотел посетить интернет-сервисы и сайты Т-банка, Ведомостей, Коммерсанта, РИА Новости, ВГТРК и некоторые другие. Получасовой сбой у провайдера произошел при выполнении работ по модернизации и улучшению дополнительного функционала системы. Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причина в том, что финорганизации до сих пор не заключили с операторами договора о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство, продолжит Валерий Убадоев.
10: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Пумбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
11: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то абсурд.
10: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
12: С формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но по сути для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказались платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
10: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
13: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуют ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы делать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку АБВГД банк, а банк за это заплатил 25 копеек условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматума, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
10: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: С теми, кто в теме. Следственный комитет сообщил, что в мае житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. Речь шла о серии «Приговор», его правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион». Мы поговорили с гендиректором кластера «Кион» Кириллом Трениным о том, как именно считали размер ущерба, как стриминги охотятся за пиратами и есть ли шанс победить этот преступный бизнес, если борются пока только за российский контент.
14: За российский борются, пираты живут. Я думаю, что во многом кейс наш приговора, каких-то других примеров русских тайтлов не такой частый, как примеры международных тайтлов, потому что пиратам их легче украсть, легче выложить. Некому, по сути, защитить международного правообладателя. Я думаю, что это их основной бизнес. Не возьмусь прогнозировать, когда и как эта картина может поменяться. Пока не будут в России представлены зарубежные мейджоры, которые могут продавать этот контент легально, пиратский рынок будет существовать.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
15: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
17: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
18: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «To live from hands to mouth».
19: Дословно с английского это «жить из рук в рот», а означает «еле сводить концы с концами», «жить впроголодь». Фраза родилась в годы Великой Американской депрессии, когда люди зачастую просто не знали, как скоро им удастся поесть в следующий раз. Поэтому в буквальном смысле любые продукты, которые попадали им в руки, сразу же отправлялись в рот. Сегодня «to live from hand to mouth» может означать и полный финансовый крах, и временные трудности. Срочные переводы на Business FM.
20: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
22: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Единовременную выплату в 1 000 000 рублей при рождении ребенка установили 227 российских предприятий, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, еще год-полтора назад такую помощь предоставляли лишь единичные компании. Распространению практики способствовала возможность вычитать эти расходы из налогооблагаемой базы. Министр также считает, что денежную помощь важно дополнять гибким графиком и дистанционной работой для беременных сотрудниц. После рождения ребенка возможностью работать сокращенный день и пользоваться детскими комнатами на предприятии. Департамент административно-технического муниципального контроля Нижнего Новгорода запустил в мессенджере «Макс» чат-бот для проверки информации о штрафах, вынесенных в автоматическом режиме. В мэрии сообщили, что сервис создан по просьбам жителей. В чат-боте можно проверить штрафы за нарушение правил платной парковки или перевозки сыпучих грузов, стоянку автомобиля на озелененной территории и препятствия механизированной уборки улиц. Получить информацию можно по госномеру, номеру свидетельства о регистрации транспортного средства, уникальному идентификатору начисления. Также сервис позволяет настроить подписку на уведомления о штрафах. Визовый центр Кипра приостановил прием заявлений в Нижнем Новгороде из-за технических проблем. Ограничения также коснулись Москвы, Петербурга, Самары, Казани и Новосибирска, сообщили в компании BLS International, которая занимается обработкой документов. Там добавили, что заявителей с активными записями в BLS примут на основании старой записи, когда услуга возобновится. Срок возобновления работы пока не называют. Налоговая служба объяснила отправку писем детям. В ведомстве сообщили, что даже несовершеннолетние считаются налогоплательщиками. Они могут получать уведомления об уплате налога, если на них оформлена недвижимость, земельный участок или доля в собственности. Например, ребенок мог получить квартиру по наследству, в подарок или стать собственником доли при покупке жилья с использованием мат-капитала. При этом в ФНС пояснили, что платить налоги за детей должны законные представители. Служба напомнила, что отправляет уведомления за месяц до установленного срока оплаты. Нижегородская область стала одним из лидеров по развитию искусственного интеллекта. Регион одержал победу в номинации «Активность на рынке труда». В рамках рейтинга регион оценивают по 5 критериям. Это образовательная активность, вклад в развитие науки, спрос на рынке труда, интерес к сфере искусственного интеллекта и присутствие в инфополе в контексте ИИ. Рейтинг формируется искусственным интеллектом. Он помогает объективно обработать данные, выявить тренды и минимизировать субъективность. Помимо Нижегородской области, в лидерах также Республика Татарстан, Новосибирская, Московская и Томская области. Британская писательница Джоан Роулинг выпустит 2 новые книги, которые дополнят вселенную Гарри Поттера. Они выйдут 23 февраля. Это будут карманные путеводители о профессоре Минерве МакГонагал и близнецах Фредди и Джорджи Уизли. Они соберут сведения о персонажах из уже существующих произведений Джоан Роулинг, ключевые события, цитаты, интересные факты. Издание дополнит красочными иллюстрациями. Ранее в серии вышли путеводители о Гарри, Ронни, Гермионе, Полумне и других героях. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
20: Погода.
23: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Вечером будет также пасмурно, температура плюс 14. Ночью возможен небольшой дождь и плюс 14 градусов. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» «БЦР Моторс» на Казанском шоссе.
24: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
20: Валюта.
23: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 октября. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
20: Компании и корпорации.
22: МБ «Инжиниринг» из Санкт-Петербурга построит поликлинику в деревне Анкудиновка в Кстовском районе. Стоимость контракта составила почти 884 миллиона рублей. Информация появилась на портале госзакупок. Подготовка проектной и рабочей документации, а также выполнение изыскательных работ обойдутся в 30 тысяч рублей. Остальные деньги направят непосредственно на строительство. Их выделят из областного и федерального бюджетов. Российский рынок акций начал день почти без изменений. Среди лидеров роста оказались акции «Полюса» и «ВК». Также прибавили бумаги «Газпрома», «Татнефти», «ММК» и «Новатека». При этом подешевели акции «Алроса», «Аэрофлота», «Сургутнефтегаза» и «Русала». На рынок влияют геополитические риски, высокие мировые цены на нефть. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent опустилась до $102.5 за баррель, а нефть WTI торгуется в районе $90. Немецкая группа «Метро» сама обратилась к российским властям с просьбой привести ее под временное управление, утверждает российский источник «Le Monde». Как пишет издание, чтобы избежать наихудшего сценария, «Метро» решила действовать на опережение в надежде сохранить больше контроля над своей судьбой. По словам собеседника «Le Monde», генеральный директор «Метро» встречался с советником президента по экономическим вопросам. Активы «Метро» Cash & Carry пришли под внешнее управление акционерного общества УК «Торгрус» в конце сентября. Агрохолдинг «Русское поле» построит в селе Абабково Павловского округа комплекс для выращивания цыплят-бройлеров стоимостью более 2 миллиардов рублей, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, подписавший соглашение с компанией. Комплекс будет включать 18 цехов и производить до 17 тысяч тонн продукции в год. Строительство планируют завершить в будущем году. По словам Полякова, сейчас на выращивании бройлеров в области специализируется только одно предприятие. Привлечение инвесторов в этот сегмент он связал с решением вопросов продовольственной безопасности. Строительство в Абабково станет частью инвестиционной программы «Русского поля». За последние 5 лет агрохолдинг вложил в нижегородские проекты более 16 миллиардов рублей. Среди них птичники Верхополья. Как отметил замгубернатора, это первый за 50 лет птицеводческий комплекс в регионе, построенный с нуля. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Лучше наличными. Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадоев.
3: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стала происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше. Говорит совладелец нескольких салонов красоты «Персона» в Москве Анна Соколова.
4: Клиентам чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет, у нас кэшбэки, карты. Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда платить день-день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
3: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петелероид.
5: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30 с лишним процентов. Но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим. Мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
3: Московский экскурсовод, журналист бизнес-ФМ Диана Чебанова.
7: В туристическом секторе, в экскурсионном, наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает всей отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
3: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Остротчук.
6: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей в моем окружении. Клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
3: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
8: Но я этим летом оказался в 200 с небольшим километров от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает, стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
9: Или небольшой компактный слиток золота.
8: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
3: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. Есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки, уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн.
11: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
3: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизируют свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
21: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
12: Ого, красавец! Вот что значит порода.
25: А как зовут?
12: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
26: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
27: О, Headhunter у Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
28: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
29: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
30: О чем это?
31: Варант. Это сертификат, дающий право покупать ценные бумаги по определенной цене в течение фиксированного промежутка времени. Второе значение слова «варант» – это свидетельство товарного склада о приеме на хранение определенного товара.
21: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: лицензии. Согласно изданию, не менее 50% выручки оператора должно будет приходиться на услуги связи. Стоимость лицензии будет повышена. В результате атаки беспилотников произошел пожар на заводе в поселке Редкино Тверской области, сообщил губернатор Виталий Королев. По его словам, сотрудники предприятия не пострадали и были эвакуированы. Сейчас возгорание ликвидировано. На месте работают экстренные службы. Королев не уточнил название объекта. Согласно открытым данным, в Редкино работают несколько предприятий, в основном в сфере химии, машиностроения и строительства. Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы на время покинуть город из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. По его словам, сбои в работе водопроводной инфраструктуры могут вызвать довольно масштабный кризис. В Киеве после серии ударов произошел блэкаут, полностью остановились метро и наземный электротранспорт, начались проблемы с канализацией и перебои с водой. Министр энергетики Украины сообщил о повреждении одного из важных энергообъектов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Южная Корея отозвала посла из Киева. Поводом стали заявления Владимира Зеленского с трибуны ООН по поводу пленных бойцов из КНДР, которые Сеул счел нарушением конфиденциальных договоренностей. Станет ли эта ситуация основанием для потепления между Южной Кореей и Россией? Об этом сегодня Георгий Бовт. Blue Origin присоединяется к гонке за орбитальные дата-центры. Такими проектами уже занимаются две другие компании. Насколько реалистичны планы разместить суды в космосе? Microsoft займется кино. IT-гигант объявил о создании киностудии Xbox Pictures. И, как понятно из названия, она будет экранизировать игровые проекты компании. Эти и другие темы в эфире Business FM. Сблизит ли скандал с Киевом Сеул и Москву? Южная Корея отзывает своего посла на Украине, об этом сообщили в МИДе республики. 24 сентября Владимир Зеленский заявил, что его страна передала Южной Корее двух военнослужащих из КНДР, взятых в плен в прошлом году. После этого президент республики Ли Чжен Мэн отметил, что Киев нарушил конфиденциальность. Глава государства выразил глубокое сожаление из-за действий Киева. Республика Корея сочла извинения Украины за разглашение информации недостаточными. Глава МИДа Чо Хён заявил, что страна готовится к решительным мерам. Будут ли еще последствия? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
3: Когда осенью 24 года КНДР отправил своих военнослужащих в Курскую область, Сеул ограничился лишь вызовом российского посла в МИД, но своего посла из Москвы не отзывал. Теперь самая жесткая мера дипломатического протеста применена в отношении страны, которую Южная Корея поддерживает уже пятый год. Двух солдат КНДР ВСУ взяли в плен в Курской области в январе прошлого года. Оба заявили, что хотят уехать на юг. По Конституции Республики Корея жители Севера считаются ее гражданами, а возвращение в КНДР речи и не шло. После детального обсуждения на уровне глав МИД Южной Кореи и Украины, в середине сентября пленные оказались в Южной Корее. А 23 сентября Зеленский объявил об этом с трибуны ООН. Сеул тут же напомнил о договоренности о неразглашении. Причем, по версии администрации Ли Чжэ Мэна, конфиденциальности добивался именно Киев, отчасти, чтобы избежать упреков в том, что Украина упустила шанс обменять этих пленных на своих. Советник Зеленского Дмитрий Литвин, однако, заявил, что никакого соглашения о конфиденциальности не было. В Сеуле обиделись и потребовали извинений. Дальше последовала бурная дипломатическая перепалка. Сеул отказался считать все дипломатическим недоразумением. Почему такая резкая реакция? Официальный аргумент – безопасность семей. В КНДР родственники перебежчиков подвергаются коллективному наказанию вплоть до лагерей. Но есть и иные причины. Президент Ли с самого начала правления пытается возобновить диалог с Пхеньяном. Он даже убеждал Трампа, что санкции против КНДР после сближения Пхеньяна с Москвой перестали работать, и их надо отменить. И тут Киев подает тихую гуманитарную операцию как пропагандистский успех. Ровно тогда, когда Сеул пытается вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров. Президент Ли, которого оппозиция обвиняет в излишней мягкости к КНДР, решил проявить решимость на другом направлении. К тому же, отрицая предварительную договоренность с Сеулом, офис президента Украины фактически назвал главу государства-партнера лжецом. Это оскорбление. А для корейской дипломатии форма извинения –

0: значит не меньше его содержания. Посему определение инцидента как недоразумение восприняли как отказ извиняться вообще. Сеул оказывает значимую помощь Украине, хотя изначально отказывался поставлять летальное оружие и отклонил просьбы о системах Патриот. Однако поставки через США 155-миллиметровых снарядов были в 2023 году. Финансовая помощь Сеула за 2022-2025 годы превысила полмиллиарда долларов. Согласована кредитная линия на более чем 2 миллиарда долларов. Шел обмен данными о северокорейском оружии и войсках. Теперь надежды Киева на южнокорейские вооружения, включая ПВО, можно считать похороненными. Кредитную программу Сеул вряд ли свернет, но может замедлить выделение новых траншей. На этом фоне в последние месяцы наблюдались робкие подвижки в отношениях Сеула с Москвой. По данным газеты «Гардиан», летом из Южной Кореи на российский Дальний Восток ушло более 176 тысяч тонн нефтепродуктов. 7 танкеров совершили 14 рейсов, 3 из них под санкциями Запада. Киев назвал поставки противоречащими санкционной политике Сеула, но администрация Ли назвала обвинения ложными и неуместными. К тому же нефтепродукты не входят в южнокорейский список экспортных ограничений. Можно истолковать это, конечно, как прощупывание возможностей возвращения на российский рынок, но без формальной отмены санкций, а за счет расширения серой зоны. Южнокорейские санкции против России – это прежде всего экспортный контроль над стратегическими товарами, промышленным оборудованием, электроникой, автомобилями. Топливо, удобрения, морская логистика в него не входят. Сеулу даже не нужно ничего отменять, чтобы торговля росла. По той же логике был организован пробный рейс корейского контейнеровоза по Северному морскому пути. Есть и другие сигналы. В программе МИД на текущий год прописаны постепенное восстановление связи с Москвой после окончания войны и расширение стратегической коммуникации между правительствами. Противоположных сигналов не меньше. В июне российский МИД публично посетовал, что Сеул, декларируя желание нормализации, присоединяется к западному давлению, потребовав отказаться от санкций против КНДР. Но именно крепнущее сотрудничество Москвы и Пхеньяна на сегодня является главным препятствием для восстановления отношений. В то же время скандал с Киевом ослабляет в какой-то мере моральные тормоза в условиях, когда Киев глаза в корейской публике оскорбил президента, подверг опасности соотечественников с севера и при этом еще смеет обвинять Сеул в торговле с Россией.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса, SpaceX, Илона Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки, разбирался Евгений Перельчук.
2: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
3: Серьезный дата-центр – это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения массы сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей. Но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников. Да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
2: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в двух случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». Две грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это $80 миллиардов, или почти 7 триллионов рублей. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
4: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
2: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
1: Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и вольется в подразделение, которое занимается производством мерча, сотрудничеством с брендами и созданием тематических аттракционов. Эксперты считают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Иван Медведев подробнее.
5: Xbox Pictures войдет в только что созданное подразделение Microsoft XP. Возглавит компанию Кейлин Уолтерс, которая ранее руководила студией, создавшей игру Minecraft. До этого Уолтерс 13 лет проработала в Lucasfilm. В Xbox отмечают ее опыт развития Minecraft за пределами игр, от сувенирной продукции до полнометражного фильма, который установил рекорд стартовых сборов среди экранизаций видеоигр. По сути, Microsoft объединяет команды, которые уже занимались этими направлениями. Поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, считает кинопродюсер, сценарист и президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов.
6: Игр реально много, возможностей по играм реально много. Очень сильно будет зависеть от того, какие таланты и на каких условиях они привлекут. Если их менеджмент качественный, классический, сработает хорошо, то у нас будет много фильмов. Не факт, что они порвут кассу, но в целом потенциал я вижу большой.
5: Тем более, что от Microsoft в нынешних реалиях это не потребует огромных затрат, продолжает мысль совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
7: А что такое студия? Это же не то, что надо построить 20 павильонов, как в Колумбии там или в Метро-Голдвин-Майер, и техническую часть, коммуникации и тому подобное. Студия это на самом деле, ну если это не очень большая студия, то это десятками людей измеряется. Это редакторы, менеджеры, продюсеры, причем не продюсеры, которые производством занимаются, специальный продюсер, который отбирает материал, распихивает его по разным продакшн-хаусам, по компаниям, которые непосредственно будут заниматься производством. Поэтому это не то, что прям какие-то безумные вложения, ну, кроме зарплаты и аренды офиса.
5: В анонсе Xbox Pictures пока нет списка новых фильмов и сериалов, бюджетов или дат премьер. Но проект предполагает, что у таких фильмов по определению будет аудитория. Впрочем, опыт тех, кто уже пробовал экранизировать игры, говорит о том, что успех не гарантирован. Мультфильм «Братья Супер Марио» в кино собрал в мировом прокате больше 1 300 000 000 долларов при бюджете в 100 миллионов. «Майнкрафт» в кино около 960 миллионов при бюджете в 150. А среди сериалов удачными примерами стали Fallout и The Last of Us. При этом экранизация Final Fantasy стоила 137 миллионов долларов, а собрала всего 85. А Assassin's Creed не спасло даже участие Майкла Фассбендера. Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Сериал Resident Evil Netflix закрыл после первого сезона. А экранизация Halo, одной из главных франшиз Xbox, вызвала неоднозначную реакцию поклонников, и Paramount отказался от продолжения после двух сезонов. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес FM.
8: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
9: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-0202. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Британские ученые доказали. Авокадо – очередной суперпродукт для женщин. Согласно исследованиям, обилие овощей и фруктов в рационе благотворно сказывается на здоровье человека. Но авокадо особенно полезно именно для женского организма. Оно помогает нормализовать кровообращение за счет сочетания витамина В2, железа и меди. Высокий уровень витамина Е защищает клетки от вирусов и возрастных изменений в теле. Олеиновая кислота препятствует образованию холестериновых бляшек в сосудах. Калий нормализует работу сердца и снижает риск появления отеков. Диетологи считают, что авокадо способно заменить мясо, поскольку оно помогает в строении мышечной ткани и сокращает жировую прослойку. Плюс в авокадо есть антиоксиданты, которые нормализуют гормональный фон. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
14: Компании и корпорации.
15: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
15: Российская сеть магазинов «Снежная королева» откажется от развития собственных торговых марок и сосредоточится на одном бренде. Раньше компания использовала отдельные марки, в том числе для продвижения мужской одежды. Теперь сеть сделает ставку на универсальный ассортимент. При этом менять название и логотип не будут. Компания также планирует обновить ассортимент оформления магазинов, отмечает «Коммерсант». Новый терминал аэропорта Благовещенска начал принимать международные рейсы. Первыми через него прошли около 400 пассажиров из вьетнамского Ничанга. Их доставил чартерный рейс авиакомпании «Вьетджет». Пока терминал работает в тестовом режиме. Здесь будет обслуживать не только рейсы во Вьетнам, но и регулярные перелеты в Пекин и Харбин. Новый международный сектор может пропускать до 400 пассажиров в час. Для ускорения контроля здесь установили автоматические кабины, которые позволяют проходить паспортный контроль по биометрии. Американская компания Anthropic запретит пользователям постоянно и без причины оскорблять чат-бота Claude. Новые правила начнут действовать 12 ноября. Компании уточнили, речь не о критике или недовольстве ответами нейросети, а о случаях, когда пользователи намеренно и неоднократно ведут себя агрессивно. Claude уже умеет прекращать такие разговоры. Этот механизм останется основным способом следить за соблюдением новых правил. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
16: Yeah.
1: 9:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Во Франции начались активные столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщает Рейтер и французский телеканал BFM TV. Большое количество протестующих собралось на площади Бастилии в центре Парижа. Правоохранители со щитами перекрыли некоторые выходы с площади, чтобы противостоять беспорядкам. Однако в какой-то момент среди протестующих что-то взорвалось. Предположительно, это была шумовая граната, кинутая силовиками. После этого в полицейских полетели дымовые шашки, ветки с кустов и деревьев, а также уличные мебели из расположенных вокруг площади ресторанов. Полиция применила слезоточивый газ, водомет и резиновые дубинки. В соцсетях распространились кадры с протестов. Столкновения протестующих с правоохранителями произошли также в городах Нант и Рен. Основные участники протестов – школьники и студенты, позднее к ним присоединились учителя и родители. Они вышли на улицы из-за того, что школы и университеты не ремонтируются, классы переполнены, а преподавателей не хватает. Протесты будут продолжаться, говорит гид-переводчик из Парижа Дмитрий Мисуркин.
16: Там происходит столкновение, действительно. Пока обычное время любые манифестации действуют. Но профессионалы это по профессии все-таки, да. Но есть группы, которые целенаправленно участвуют в том, чтобы выражать слепую ярость, а по ходу дела громить магазины, сжечь. Это обычная история во время любых манифестаций. Тут такая сложная политическая борьба. Ну а заложники ситуации – молодежь, дети. На фоне их выступления, которое началось с Критерии, сколько же 3 недели назад, там пошли большие политические игрища. Так что будет развиваться.
17: То, что касается бизнеса. Это ведь всегда разбитые витрины, закрытые магазины.
16: Они, конечно, недовольны. Страховые компании повышают ставки по страховым сборам. Главный момент не обсуждается. Провальная социальная политика, экономическое действующее правительство и то, что у молодежи нет реальных перспектив. Будущее не светлое. И по этой причине, когда начались выступления в Критерии, родители и школьники поддержали учителей, потому что там действительно не хватает. Но это уже идет давно. Это началось не вчера и закончится не завтра. Вот такой процесс социальной перестройки общества. Пока это просто бунт. Жесткое проявление жестокости. Плюс молодежь некоторые гормон прет. Вот хочется побегать, пострелять из хлопушек, побиться с полицией. Полиция отвечает. Ну, а где проявить себя молодому человеку? Производство сворачивается, приложений сил нету, а энергия прет. Ну, вот проявили себя. Так что так будет продолжаться на самом деле.
1: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик из Парижа. В среду глава французского МВД Лоран Нуньес сообщил, что с начала протеста в конце сентября были задержаны более 6,5 тысяч человек.
18: Капитал с Григорием Бегларяном.
1: Гриш, доброе утро.
19: Доброе утро.
1: А как открывается сегодня российский рынок? Что ждет нас?
19: Рынок уже час назад открылся. В принципе, в плюсе были, в плюсе остаемся. Но, правда, скромненький плюс. Попытки, я так понимаю, удержаться выше барьера в 2300. Ну, и если удержимся, то будут какие-то все-таки вариации подтянуть индекс повыше. Ну, там, вот я говорил, там основное сопротивление где-то чуть выше отметки 2400. По логике процесса, если оптимизм на рынке сохранится, оптимизм, я так понимаю, опять сохраняется на фоне вот этих информационных сообщений о том, что где-то там идут переговорные процессы, вот делегация Украины в Америку поехала, потом говорят, какие-то представители Америки в Россию приедут и прочее. Ну, рынок слышит, и рынку это нравится, поэтому попытки как-то подрасти, может быть, и будут сохраняться. Многое будет зависеть, конечно, от рублевой ликвидности. Негативным моментом является слабость внутреннего рынка долга. Так тихо, но устойчиво снижается стоимость российских долговых бумаг. То есть потихонечку растет процентная доходность. По длинным бумагам откатились мы на уровне весны 2025 года. Соответственно, для рынка акций это нехороший сигнал. Валютный рынок, вопреки достаточно активным покупкам ЦБ, 12 с лишним миллиардов рублей направляется на покупку юаней каждый день, начиная с 7 числа. Но пока вот активность невысокая, причем китайские банки уже начали активно проводить взаиморасчеты, где-то вот с 8 октября, как-то со вчерашнего дня. Но рубль пока удерживается ниже барьера, 12,80 по паре юань-рубль. Вот здесь надо смотреть, посмотреть. Если прожмем, закрепимся выше, там уже, конечно, все спекулянты будут целиться в зону 13+, где многое будет решаться. Но пока вот с утра активности особо нет. Я так понимаю, операции ЦБ, наверное, еще не начались. Вот где-то ближе к полудню будет более или менее понятен тренд, как закрывать будем эту неделю. На глобальном рынке с утра оптимизм, потому что стабилизировалась ситуация на мировом рынке долга. Вот эта волна негатива и прочего, и прочих факторов, которые влияли на рынок долгов в Европе, в Америке, в Японии. Естественно, все это привело к скачку доходности до 10-летних, даже 30-летних пиков, ну, смотря где. Но сегодня с утра все стабилизировалось. Два аукциона провел американский Минфин, продавая длинные бумаги. Такие доходности кого-то привлекли, в том числе нерезидентов, поэтому американский долговой рынок стабилизировался, и с утра оптимизм. Доллар стал откатывать против евро, товарные активы в цене растут. В общем, с утра такой относительный хороший настрой, который пока остается в силе.
20: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
21: Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
22: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
23: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
24: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
23: Подробнее на я.реконфра.ру. 0+.
25: Гаражная распродажа возвращается и в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет «Новая Рига» станет местом, где охота за модными сокровищами превращается в настоящее приключение. Здесь можно встретить короля, увидеть королеву и даже настоящего коня. А между ними специальные предложения от магазинов и множество находок, которые захочется забрать с собой. Босс, Фурла, Карл Лагерфельд и многие другие бренды. 4 дня королевского шопинга под открытым небом, уникальный ассортимент и скидки до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете «Новая Рига». Охота началась.
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
26: Кстати, от Москвы до Новосибирска в 105,7 раза дальше, чем от Франкфурта на Майне до Висбадена. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Новосибирск 105,7. Москва 87,5. Бизнес FM.
20: Между делом с Кирой Альтман.
27: Говорим «Между делом» в студии «Бизнес FM» с Екатериной Лапшиной, основателем «Эра Капитал», инвестором, сооснователем «ОКО», серийным предпринимателем. И я задаю ей вопрос, который не дает мне покоя.
28: А ты можешь человека слушать и не давать совет?
29: Да, могу.
28: И это легко?
29: Нет, это не легко. Я могу не давать совет легко. Мне сложнее не поделиться какими-то ассоциациями и опытом, который у меня всплывает в связи с тем, что я слышу. Вот это мне сложно. Так как я все-таки уже, знаешь, так это натренирована, то я стараюсь этим опытом, если и делиться, то ну, в каком-то прям формате очень лайт, когда меня об этом не спрашивали. И что я научилась делать? Я научилась спрашивать, нужны ли мои советы вообще.
28: Не нападать, а спросить, нужна ли тебе помощь, да?
29: Ну, вообще быть в моменте. Я думаю, отчасти это вопрос возраста, конечно. Потому что с возрастом как бы это осознание острее. Но и для молодых людей очень большая перегрузка. Быть в моменте, в тишине, она сейчас суперсложная. Она суперсложная, потому что всех раскачали очень сильно провокациями разнообразными. И буквально вчера у меня был интересный разговор разговор по поводу как раз скуки, что-то мы там начали спорить. Человек, с которым я разговаривала, он мне говорит, я вообще вот там некоторым способом борюсь со скукой. Я говорю, зачем ты с ней борешься? Скука же это самый вообще лучший ресурсный источник вдохновения, потому что когда человеку скучно, он начинает что-то придумывать. Что-то рождается. Особенно на детях видно. Как только начинается скучно, придумываются самые прикольные игры, начинаются какие-то фантазии там, и так далее. Мы просто как взрослые немножко уже это там закопали внутри себя.
27: Не в Кате дело, а вообще в нас, людях. Екатерина Лапшина, сооснователь Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
20: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В Москве без 2:10. В студии Олеся Потапова. В Курской области в результате атак ВСУ погиб мужчина. Трое пострадали за сутки, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Жертвой стал мирный житель из села Илек. За сутки над регионом было сбито 259 украинских беспилотников. 12 раз дроны атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. Авиакомпания «Эйр Арабия» возобновила полеты между московским Домодедово и Шарджей. Они были приостановлены в июле на фоне ближневосточного конфликта, следует из сообщений Минтранса. Первый рейс из Эмиратов прибыл накануне вечером в столичный аэропорт. Полеты будут выполняться ежедневно. Авиакомпания увеличит число рейсов между Москвой и Шарджей до 2 в день с 14 декабря. В России сегодня проходит плановая проверка систем оповещения населения. В ходе мероприятий будут включены электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениями, передает МЧС. Россиян просят сохранять спокойствие, включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать сообщения. Компания SpaceX договорилась о приобретении общенационального портфеля лицензий на радиочастоты в диапазоне 800 МГц. Это позволит ей развивать Starlink Mobile и конкурировать с традиционными мобильными операторами США. SpaceX планирует объединить спутниковую группировку с наземной инфраструктурой. Это должно обеспечить связь, в том числе на территории, где отсутствует традиционное мобильное покрытие. Для реализации проекта сделка должна получить одобрение Федеральной комиссии по связи с США. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Яндекс говорит, что пока не может подтвердить возможность установления оборудования дата-центра в Рязанской области. Масштаб ущерба для инфраструктуры еще оценивается, сказали в компании. После атаки на объект проблемы появились в работе многих сервисов. Сотовые операторы подтвердили свою угрозу. Не пропускают звонки от банков, если те не заключат договоры о маркировке абонентов. Меры должны вступить в силу уже 15 октября. Поддадутся ли на давление кредитные организации? Налично обошли банковские счета как способ хранения сбережений. По опросу Инфом 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережений, на 1% меньше. 37% все-таки предпочитают на обычные банки. Все подробности в нашем эфире. Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде Бизнес ФМ сообщили в Яндексе. Вчера утром из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса в городе Сасово произошел пожар. Пострадавших нет. В работе приложения Яндекса фиксируют массовый сбой. Российские интернет-пользователи жаловались на проблемы в работе других онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые могли быть связаны с атакой на дата-центр Яндекса. Михаил Здорожный продолжил.
3: Дата-центр Сасово был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста». Мощность площадки 12 мегаватт. Там размещены десятки тысяч серверов. Алиса AI подсказала, что здесь же находятся два суперкомпьютера Яндекса – Липунов и Червоненкис. Их используют в частности для обучения Яндекс.GPT и нейросети для генерации изображений Яндекс.Арт. Непонятно, сколько дронов и какого типа атаковали ЦОТ в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля здания. Дата-центр был полностью остановлен. Позже пресс-служба пресс-служба Яндекса уточнила, что ущерб еще только оценивается, и компания пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центров Сасово. В течение четверга пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Этот дата-центр использовали также многие другие российские компании. Они размещали там свои виртуальные серверы, либо использовали облако Яндекса, продолжает гендиректор компании «Фишман» Алексей Горилкин.
4: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
3: Например, ЦОД в Сасово использовал крупнейший российский сервис недвижимости ЦИАН. К вечеру четверга работа сайта и приложения ЦИАНа была восстановлена, сообщили бизнес-ФМ в пресс-службе компании. Там добавили, что потребовалось перенести часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Пользователи также жаловались на работу сайтов и приложений РЖД, Пятерочки, М-Видео, ряда российских девелоперов и так далее. Сложно сказать, есть ли прямая связь между этими сбоями и ударом по дата-центру Яндекса. Аналитическое агентство Telecom Daily тоже пострадало от атаки ЦОД Яндекса, рассказал бизнес-ФМ его гендиректор Денис Кусков.
5: У нас там стоит оборудование, программное обеспечение, которое не работает до сих пор. Пока перспективы неизвестны по той причине, что никакой информации от Яндекса нет. То есть мы не знаем, что там вышло из строя после попадания там системы электроснабжения, вентиляции, попали ли сами сервера. Мы потеряли определенный объем информации, который в это время мог происходить и происходил, естественно, поскольку там у нас есть замеры качества связи, скорости. Здесь все будет зависеть от дальнейшей ситуации, потому что, по большому счету, это форс-мажор. Очень бы хотелось, чтобы их было как можно меньше.
3: Денис Кусков добавил, что, по его данным, у дата-центра в Сасово нет противодроновой защиты, так называемой обрешетки. Правда, официальных данных на этот счет тоже нет. В Госдуме заявили, что собственники дата-центров должны сами позаботиться о защите объектов от дронов. С этим не согласен председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
6: Нам пока на руки оружие не выдают, мы их не можем купить. Я думаю, если бы у нас продавались панцири в магазинах, может быть, их покупали. Понятно, что какие-то пассивные меры безопасности принимаются. Хочу напомнить, что дата-центры строго сертифицируются, у них есть уровни безопасности, они должны на пиковом уровне выдерживать чуть ли не ядерные взрывы. Дата-центр, который был атакован, это обычный гражданский объект, и то он был защищен, я уверен, наверняка лучше, чем любой жилой дом. Мне кажется, что здесь основная затея должна заключаться не в том, что поручить всем дата-центрам самим себя защищать, это глупо, потому что мы можем сами себя защищать, только если мы это умеем делать. Понятно, что не на то учились. Защита от дронов должна, на мой взгляд, все-таки заниматься Министерство обороны.
3: Возможно, раньше были и другие попытки атаковать российские дата-центры, но, наверное, впервые это привело к серьезным последствиям. Остается напомнить, что в сентябре и октябре вооруженные силы России нанесли ряд ударов по украинским дата-центрам, в результате которых возникли перебои с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, а работа ряда облачных и хостинговых сервисов была приостановлена. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
2: Параллельно накануне произошел сбой на сетях российского провайдера облачной защиты от DDoS-атак и киберугроз Куратор, в результате чего непродолжительное время затруднения со входом испытали те, кто хотел посетить интернет-сервисы и сайты ТБ-банк, Ведомостей, Коммерсант, Ария Новости, ВГТРК, некоторые другие. Полчасовой сбой у провайдера произошел при выполнении работ по модернизации и улучшению дополнительного функционала системы. Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причина: системообразующие финансовые организации до сих пор не заключили с операторами договоры о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство, продолжит Валерий Убадоев.
7: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны платят только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Пумбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
8: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то абсурд.
7: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
9: С формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но по сути для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказались платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
7: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
10: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуются ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы делать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку об ВГД-банк, а банк за это заплатил 25 копеек условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
7: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: С теми, кто в теме. Следственный комитет сообщил, что в мае некий москвич, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. Пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. Речь шла о сериале «Приговор». Его правообладатель онлайн-кинотеатр «Кион». Мы поговорили с гендиректором кластера «Кион» Кириллом Трениным о том, как именно считали размер ущерба, как стриминги охотятся за пиратами, есть ли шанс победить этот преступный бизнес, если борются пока только за российский контент.
11: За российский борются, пираты живут. Я думаю, что во многом кейс наш приговора, каких-то других примеров русских тайтлов не такой частый, как примеры международных тайтлов, потому что пиратам их легче украсть, легче выложить. Некому, по сути, защитить международного правообладателя. Я думаю, что это их основной бизнес. Не возьмусь прогнозировать, когда и как эта картина может поменяться. пока не будут в России представлены зарубежные мейджоры, которые могут продавать этот контент легально, пиратский рынок будет существовать.
20: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
25: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
22: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии Пао Банк ПСБ.
26: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского 11/66.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Gravy Train. Дословного перевода с английского у этого выражения нет, но именно так в Америке в 20-е годы прошлого столетия стали называть выгодное предприятие, простой и быстрый способ заработать, ничем при этом не рискуя. Согласно некоторым источникам, сленговое слово «gravy» вошло в обиход еще на рубеже 19-20 веков и означало «легкие деньги». А вот о происхождении словосочетания «gravy train» известно немного, однако выражение прочно закрепилось в английском языке и используется по сей день.
25: Срочные переводы на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Единовременную выплату в 1 000 000 рублей при рождении ребенка установили 227 российских предприятий, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, еще год-полтора назад такую помощь предоставляли лишь единичные компании. Распространению практики способствовала возможность вычитать эти расходы из налогооблагаемой базы. Министр также считает, что денежную помощь важно дополнять гибким графиком и дистанционной работой для беременных сотрудниц. После рождения ребенка возможностью работать в сокращенный день и пользоваться детскими комнатами на предприятии. Департамент административно-технического муниципального контроля Нижнего Новгорода запустил в мессенджере «Макс» чат-бот для проверки информации о штрафах, вынесенных в автоматическом режиме. В мэрии сообщили, что сервис создан по просьбам жителей. В чат-боте можно проверить штрафы за нарушение правил платной парковки или перевозки сыпучих грузов, стоянку автомобиля на озелененной территории и препятствование механизированной уборки улиц. Получить информацию можно по госномеру, номеру свидетельства о регистрации транспортного средства, уникальному идентификатору начисления. Также сервис позволяет настроить подписку на уведомления о штрафах. Визовый центр Кипра приостановил прием заявлений в Нижнем Новгороде из-за технических проблем. Ограничения также коснулись Москвы, Петербурга, Самары, Казани и Новосибирска, сообщили в компании BLS International, которая занимается обработкой документов. Там добавили, что заявители с активными записями в BLS примут на основании старой записи, когда услуга возобновится. Срок возобновления работы пока не называют. Налоговая служба объяснила отправку писем детям. В ведомстве сообщили, что даже несовершеннолетние считаются налогоплательщиками. Они могут получать уведомления об уплате налога, если на них оформлена недвижимость, земельный участок или доля в собственности. Например, ребенок мог получить квартиру по наследству, в подарок или стать собственником доли при покупке жилья с использованием мат-капитала. При этом в ФНС пояснили, что платить налоги за детей должны законные представители. Служба напомнила, что отправляет уведомления за месяц до установленного срока оплаты. Нижегородская область стала одним из лидеров по развитию искусственного интеллекта. Регион одержал победу в номинации «Активность на рынке труда». В рамках рейтинга регион оценивают по 5 критериям. Это образовательная активность, вклад в развитие науки, спрос на рынке труда, интерес к сфере искусственного интеллекта и присутствие в инфополе в контексте ИИ. Рейтинг формируется искусственным интеллектом. Он помогает объективно обработать данные, выявить тренды и минимизировать субъективность. Помимо Нижегородской области, в лидерах также Республика Татарстан, Новосибирская, Московская и Томская области. Британская писательница Джоан Роулинг выпустит две новые книги, которые дополнят вселенную Гарри Поттера. Они выйдут 23 февраля. Это будут карманные путеводители о профессоре Минерве МакГонагал и близнецах Фредди и Джорджи Уизли. Они соберут сведения о персонажах из уже существующих произведений Джоан Роулинг, ключевые события, цитаты, интересные факты. Издание дополнит красочными иллюстрациями. Ранее в серии вышли путеводители о Гарри, Ронни, Гермионе, Полумне и других героях. Развитие событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
13: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
20: Погода.
27: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Вечером будет также пасмурно, температура плюс 14. Ночью возможен небольшой дождь и плюс 14 градусов.
20: Валюта.
27: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 октября. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
20: Компании и корпорации.
1: МБ «Инжиниринг» из Санкт-Петербурга построит поликлинику в деревне Анкудиновка в Кстовском районе. Стоимость контракта составила почти 884 миллиона рублей. Информация появилась на портале госзакупок. Подготовка проектной и рабочей документации, а также выполнение изыскательных работ обойдутся в 30 тысяч рублей. Остальные деньги направят непосредственно на строительство. Их выделят из областного и федерального бюджетов. Российский рынок акций начал день почти без изменений. Среди лидеров роста оказались акции «Полюса» и «ВК». Также прибавили бумаги «Газпрома», «Татнефти», «ММК» и «Новатека». При этом подешевели акции «Алроса», «Аэрофлота», «Сургутнефтегаза» и «Русала». На рынок влияют геополитические риски, высокие мировые цены на нефть. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent опустилась до $102.5 за баррель, а нефть WTI торгуется в районе $90. Немецкая группа «Метро» сама обратилась к российским властям с просьбой привести ее под временное управление, утверждает российский источник «Le Monde». Как пишет издание, чтобы избежать наихудшего сценария, «Метро» решила действовать на опережение в надежде сохранить больше контроля над своей судьбой. По словам собеседника «Le Monde», генеральный директор «Метро» встречался с советником президента по экономическим вопросам. Активы «Метро» Cash & Carry пришли под внешнее управление акционерного общества УК «Торгрус» в конце сентября. Агрохолдинг «Русское поле» построит в селе Абабково Павловского округа комплекс для выращивания цыплят-бройлеров стоимостью более 2 миллиардов рублей, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, подписавший соглашение с компанией. Комплекс будет включать 18 цехов и производить до 17 тысяч тонн продукции в год. Строительство планируется завершить в будущем году. По словам Полякова, сейчас на выращивании бройлеров в области специализируется только одно предприятие. Привлечение инвестора в этот сегмент он связал с решением вопросов продовольственной безопасности. Строительство в Абабково станет частью инвестиционной программы «Русского поля». За последние 5 лет агрохолдинг вложил в нижегородские проекты более 16 миллиардов рублей. Среди них птичники Верхополье. Как отметил замгубернатора, это первый за 50 лет птицеводческий комплекс в регионе, построенный с нуля. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Робот-секретарь на проводе. И даже может говорить вашим голосом. Умные автоответчики на основе искусственного интеллекта операторы подключают массово, иногда без ведома абонента. Почему они это делают, тему продолжит Наталья Шашина.
14: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно, когда ему говорят: «Я тебе звонил, а у тебя там какой-то секретарь». С этим столкнулась москвичка Арина и 40 минут прождала на линии службы поддержки оператора, чтобы все-таки отключить эту функцию.
15: В какой-то момент я заметила, что даже не успеваю ответить на телефонный звонок, на который я хочу ответить, потому что буквально после первого же гудка он переходил в категорию автоответчика. Я попыталась попыталась в личном кабинете своего сотового оператора найти эту услугу, чтобы ее отключить. Нашла автоответчик. Стояла такая галочка, что он не включен. Я потратила 40 минут. В итоге милая девушка мне рассказала про то, что это не автоответчик, это называется совсем по-другому виртуальный помощник. Сказала, что я могу его найти там-то, там-то, там-то, там-то, там-то, бог знает где, в этом личном кабинете. Но я попросила ее прямо сейчас, прямо здесь, прямо при мне, своими руками его отключить.
14: Некоторые подключают себе виртуальных секретарей специально, чтобы те распознавали мошенников, сами отвечали на звонки и записывали разговоры. Правда, есть нюансы. Один из голосовых ассистентов, разговаривая со звонившим, называет имя абонента, раскрывая любому желающему, кто именно владеет номером. Но часто проблема в том, что отличить, кто с тобой говорит, виртуальный помощник или реальный человек, удается не сразу. Описывает моя коллега, продюсер бизнес-ФМ Наталья Космачева, которая регулярно созванивается с экспертами по телефону.
0: Последние годы полтора все чаще приходится сталкиваться с голосовыми ассистентами, и если процентов 80 это ассистенты, которые представляются, то в 20% я не всегда понимаю, разговариваю я с роботом или с реальным человеком, с учетом того, что голос своего визави я потенциально не знаю. Это очень сильно раздражает, особенно когда понимаешь, что голосовой помощник включается как антифрод-система на защиту от звонка с городского телефона на мобильный и по факту не работает. То есть если даже я оставлю голосовое сообщение, часто мой визави в итоге вообще не знает о том, что я ему в принципе звонила.
14: В чем экономический интерес операторов, которые подключают абонентам услугу виртуальных секретарей, объясняет генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
16: Здесь у оператора два интереса может быть. Первый – это автоответчик включился, звонок состоялся. Соответственно, оператор заработал деньги на этом, в отличие от просто гудков, когда звонка не было. И второе – сама услуга может тарифицироваться автосекретаря и прослушивание этих записанных сообщений. В базовом варианте это бесплатно, но там есть возможности тарификации тоже.
14: Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своих сетях. Средняя ставка около 1 рубля за минуту, писал Коммерсант. Услугу робота-секретаря модернизируют. Один из операторов научил автоответчик отвечать на звонки голосом абонента, если тот запишет короткий образец речи. Идея неоднозначная. Одно дело, когда аудиосообщение человек записал сам. Другое, когда его голосом говорит виртуальный ассистент, пусть даже умный. Есть вопросы и к безопасности. Старший эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Леонид Безвершенко предупреждает, мошенники давно используют любые доступные записи для подделки голоса, включая открытые источники.
17: Существует множество доступных онлайн-сервисов, которые позволяют клонировать голос на основе всего нескольких секунд аудиозаписи. Иногда достаточно даже 5 секунд. Гипотетически подобный дипфейк может быть создан как на основе короткого приветствия на автоответчике, так и из голосовых сообщений в мессенджерах.
14: Кому-то эта функция автоответчика полезна. Например, если человек получает наличный номер, бизнес-звонки, и важно ничего не упустить. Но многие абоненты говорят, робот на той стороне провода часто пугает, и люди просто бросают трубку, тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
20: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Carte blanche. Переводится как «белая карта» или «незаполненный бланк». Согласно некоторым источникам, это французское выражение возникло еще в XVI веке. Первоначально так назывался чистый лист бумаги, снабженный только подписью монарха. Вручался он особо приближенным и доверенным лицам, чтобы они могли вписать туда любой приказ по своему усмотрению. Сегодня выражение «карт-бланш» употребляется в более широком смысле и означает полную свободу действий, неограниченные полномочия, которые может предоставить руководитель подчиненного. Срочные переводы на Бизнес ФМ. Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: рекламных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Экономические чудеса.
1: До середины 1990-х годов экономика Индии практически не развивалась. Сокращались экспорт и государственные накопления, росли суверенный долг и безработица. Предвидя экономическую катастрофу, власти страны в 1991-м решились на реформы. Приватизация и ослабление государственного контроля над предприятиями привлекли в страну первых мощных инвесторов. Экономика начала расти в среднем на 7% в год. Особое внимание уделялось фармацевтической и сталелитейной промышленности, а также IT-технологиям. Сегодня индийские программисты одни из самых востребованных в мире. И если в конце 80-х в мировых экономических рейтингах Индия уступала Ирану и Австралии, то в 2017 году утвердилась на 5-м месте по ВВП, обогнав свою бывшую метрополию Соединенное Королевство.
2: Экономические чудеса на Business FM.
1: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше.
2: Business FM. Новости. Коротко.
3: 10:28 в Москве, в студии Олеся Потапова. Товарооборот России СНГ в 2025 году превысил 110 миллиардов долларов и в этом году продолжил расти, сообщил президент Владимир Путин на встрече лидеров стран Содружества в Туркмении. По его словам, за первую половину текущего года товарооборот прибавил еще 19%. Президент призвал глав государств снимать заградительные барьеры для быстрого экономического роста. Руководители стран ведут работу в практической сфере, но известно, что иногда на национальном уровне

0: работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Верховный суд счел приговор справедливым, но изменил его в части назначения наказания, поскольку осужденный не имел постоянного места работы. В итоге ему заменили 6 месяцев исправительных работ на 360 часов обязательных работ. Пятница является одним из наиболее активных дней недели по числу заявок на микрозаймы. На нее приходится около 20% всех обращений, говорится в исследовании «Альфа-деньги». Основная аудитория пятничных заемщиков – это клиенты в возрасте от 18 до 35 лет. Средний размер займа в тот день у женщин составляет 25 тысяч рублей, а у мужчин – 21 тысячу. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Срочная новость только что пришла на ленты. Цитирую по Интерфаксу. После атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра Яндекса в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Это только что, еще раз говорю, дата-центра Яндекс Калуга, не Рязанская область. Не вчерашняя атака, речь о событиях сегодняшнего дня, я так понимаю. Ждем подробностей. Южная Корея отозвала посла из Киева. Поводом стали заявления Зеленского с трибуны ООН по поводу пленных бойцов из КНДР, которые Сеул счел нарушением конфиденциальных договоренностей. Станет ли ситуация основанием для потепления между Южной Кореей и Россией? Об этом Георгий Бофт. Blue Origin присоединяется к гонке за орбитальные дата-центры. Такими проектами уже занимаются две другие компании. Насколько реалистичны планы разместить соды в космосе? Эти и другие темы в нашем эфире. Близ ли скандал с Киевом, Сеул и Москву? Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Об этом сообщили в МИД Республики. 24 сентября Владимир Зеленский заявил, что его страна предала Южной Корее двух военнослужащих из КНДР, взятых в плен в прошлом году. После этого президент Республики Ли Джэ Мин отметил, что Киев нарушил конфиденциальность. Глава государства выразил глубокое сожаление из-за действий Киева. Республика Корея сочла извинения Украины за разглашение информации недостаточными. Глава МИД Чо Хён заявил, что страна готовится к решительным мерам. Будут ли еще последствия? Комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Когда осенью 24 года КНДР отправил своих военнослужащих в Курскую область, Сеул ограничился лишь вызовом российского посла в МИД, но своего посла из Москвы не отзывал. Теперь самая жесткая мера дипломатического протеста применена в отношении страны, которую Южная Корея поддерживает уже пятый год. Двух солдат КНДР ВСУ взяли в плен в Курской области в январе прошлого года. Оба заявили, что хотят уехать на юг. По Конституции Республики Корея жители Севера считаются ее гражданами, а возвращение в КНДР речи и не шло. После детального обсуждения на уровне глав МИД Южной Кореи и Украины, в середине сентября пленные оказались в Южной Корее. А 23 сентября Зеленский объявил об этом с трибуны ООН. Сеул тут же напомнил о договоренности о неразглашении. Причем, по версии администрации Ли Джэ Мина, конфиденциальности добивался именно Киев, отчасти, чтобы избежать упреков в том, что Украина упустила шанс обменять этих пленных на своих. Советник Зеленского Дмитрий Литвин, однако, заявил, что никакого соглашения о конфиденциальности не было. В Сеуле обиделись и потребовали извинений. Дальше последовала бурная дипломатическая перепалка. Сеул отказался считать все дипломатическим недоразумением. Почему такая резкая реакция? Официальный аргумент – безопасность семей. В КНДР родственники перебежчиков подвергаются коллективному наказанию вплоть до лагерей. Но есть и иные причины. Президент Ли с самого начала правления пытается возобновить диалог с Пхеньяном. Он даже убеждал Трампа, что санкции против КНДР после сближения Пхеньяна с Москвой перестали работать, и их надо отменить. И тут Киев подает тихую гуманитарную операцию как пропагандистский успех. Ровно тогда, когда Сеул пытается вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров. Президент Ли, которого оппозиция обвиняет в излишней мягкости к КНДР, решил проявить решимость на другом направлении. К тому же, отрицая предварительную договоренность с Сеулом, офис президента Украины фактически назвал главу государства-партнера лжецом. Это оскорбление. А для корейской дипломатии форма извинения значит не меньше его содержания. Посему определение инцидента как недоразумение восприняли как отказ извиняться вообще. Сеул оказывает значимую помощь Украине, хотя изначально отказывался поставлять летальное оружие и отклонил просьбы о системах Патриот. Однако поставки через США 155-миллиметровых снарядов были. В

0: 2023 году.
1: Финансовая помощь Сеула за 2022-2025 годы превысила полмиллиарда долларов. Согласована кредитная линия на более чем 2 миллиарда долларов. Шел обмен данными о северокорейском оружии и войсках. Теперь надежды Киева на южнокорейские вооружения, включая ПВО, можно считать похороненными. Кредитную программу Сеул вряд ли свернет, но может замедлить выделение новых траншей. На этом фоне в последние месяцы наблюдались робкие подвижки в отношениях Сеула с Москвой. По данным газеты «Гардиан», летом из Южной Кореи на российский Дальний Восток ушло более 176 тысяч тонн нефтепродуктов. 7 танкеров совершили 14 рейсов, 3 из них под санкциями Запада. Киев назвал поставки противоречащими санкционной политике Сеула, но администрация Ли назвала обвинения ложными и неуместными. К тому же нефтепродукты не входят в южнокорейский список экспортных ограничений. Можно истолковать это, конечно, как прощупывание возможностей возвращения на российский рынок, но без формальной отмены санкций, а за счет расширения серой зоны. Южнокорейские санкции против России – это прежде всего экспортный контроль над стратегическими товарами, промышленным оборудованием, электроникой, автомобилями. Топливо, удобрения, морская логистика в него не входят. Сеулу даже не нужно ничего отменять, чтобы торговля росла. По той же логике был организован и пробный рейс корейского контейнеровоза по Северному морскому пути. Есть и другие сигналы. В программе МИД на текущий год прописаны постепенное восстановление связи с Москвой после окончания войны и расширение стратегической коммуникации между правительствами. Противоположных сигналов не меньше. В июне российский МИД публично посетовал, что Сеул, декларируя желание нормализации, присоединяется к западному давлению, потребовав отказаться от санкций против КНДР. Но именно крепнущее сотрудничество Москвы и Пхеньяна на сегодня является главным препятствием для восстановления отношений. В то же время скандал с Киевом ослабляет в какой-то мере моральные тормоза в условиях, когда Киев, глаза в корейской публике, оскорбил президента, подверг опасности соотечественников Севера и при этом еще смеет обвинять Сеул в торговле с Россией.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил основатель Джефф Безос. Аналогичный проект развивают конкуренты Безоса SpaceX, Илона Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки, разбирался Евгений Перельчук.
3: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
4: Серьезный дата-центр — это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения масок сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей. Но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников, да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
3: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в 2 случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». Две грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на 8 миллионов долларов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это 80 миллиардов долларов, или почти 7 триллионов рублей. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
0: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
3: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
5: Прямо сейчас.
2: Так, ну и первые подробности заявления Яндекса. Часть инфраструктуры дата-центра Яндекса в Калуге пострадала в результате БПЛА-атаки, сообщает пресс-служба компании сегодня, цитирую. А в результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра Яндекса в Калуге, несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя, из-за этого часть сервисов может работать с перебоями. А в Яндексе добавляют, что на месте работают экстренные службы и специалисты Яндекса. Пострадавших нет. Компания оценивает полный масштаб ущерба. Я напомню, ранее сегодня утром власти Калужской области сообщали об атаке дронов и о том, что пострадали 9 человек, но тогда никаких других подробностей о повреждениях на земле каких-то объектов информации не было. Вполне возможно, что ситуация сейчас с центром обработки данных Яндекса в Калуге, это как раз последствия той самой утренней атаки.
6: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
9: Говорящие фамилии на Business FM.
10: Деньги. Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры. Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века.
9: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
11: Российская сеть магазинов «Снежная королева» откажется от развития собственных торговых марок и сосредоточится на одном бренде. Раньше компания использовала отдельные марки, в том числе для продвижения мужской одежды. Теперь сеть сделает ставку на универсальный ассортимент. При этом менять название и логотип не будут. Компания также планирует обновить ассортимент оформления магазинов, отмечает «Коммерсант». Новый терминал аэропорта Благовещенска начал принимать международные рейсы. Первыми через него прошли около 400 пассажиров из вьетнамского Ничанга. Их доставил чартерный рейс авиакомпании «Вьетджет». Пока терминал работает в тестовом режиме. Здесь будет обслуживать не только рейсы во Вьетнам, но и регулярные перелеты в Пекин и Харбин. Новый международный сектор может пропускать до 400 пассажиров в час. Для ускорения контроля здесь установили автоматические кабины, которые позволяют проходить паспортный контроль по биометрии. Американская компания Anthropic запретит пользователям постоянно и без причины оскорблять чат-бота Claude. Новые правила начнут действовать 12 ноября. Компанию уточнили, речь не о критике или недовольстве ответами нейросети, а о случаях, когда пользователи намеренно и неоднократно ведут себя агрессивно. Claude уже умеет прекращать такие разговоры. Этот механизм останется основным способом следить за соблюдением новых правил. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Десять сорок шесть в Москве. Во Франции начались активные столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщают Рейтеры и французский телеканал BFM TV. Большое количество протестующих собралось на площади Бастилии в центре Парижа. Правоохранители со щитами перекрыли некоторые выходы с площади, чтобы противостоять беспорядкам. Однако в какой-то момент среди протестующих что-то взорвалось. Предположительно, это была шумовая граната, брошенная силовиками. После этого в полицейских полетели дымовые шашки. Ветки с кустов и деревьев, а также уличная мебель из расположенных вокруг площади ресторанов. Полиция применила слезоточивый газ, водомет и резиновые дубинки. В соцсетях распространились кадры из протестов. Столкновения протестующих с правоохранителями также произошли в городах Нант и Рен. Основные участники протестов – школьники и студенты. Позднее к ним присоединились учителя и родители. Они вышли на улицы из-за того, что школы и университеты не ремонтируются, классы переполнены, преподавателей не хватает. Протесты будут продолжаться, говорит гид-переводчик из Парижа Дмитрий Мисуркин.
12: Там происходит столкновение, действительно. Как обычно, в любой манифестации действуют. Но профессионалы это по профессии все-таки, да. Но есть группы, которые целенаправленно участвуют в том, чтобы выражать слепую ярость, а по ходу дела громить магазины, сжечь. Это обычная история в любых манифестаций. Тут такая сложная политическая борьба. Ну, а заложники ситуации – молодежь, дети. На фоне их выступления, которое началось с Критерии, сколько же 3 недели назад, там пошли большие политические игрища. Так что будет развиваться.
13: То, что касается бизнеса. Это ведь всегда разбитые витрины, закрытые магазины.
12: Они, конечно, недовольны. Страховые компании повышают ставки по страховым сборам. Главный момент не обсуждается. Провальная социальная политика, экономическая действующего правительства и то, что у молодежи нет реальных перспектив. Будущее не светлое. И по этой причине, когда начались выступления в Критерии, родители и школьники поддержали учителей, потому что там действительно не хватает. Но это уже идет давно. Это началось не вчера и закончится не завтра. Вот такой процесс социальной перестройки общества. Пока это просто бунт. Жесткое проявление жестокости. Плюс молодежь и некоторые гормон прет. Вот хочется побегать, пострелять из хлопушек, побиться с полицией. Полиция отвечает. Ну, а где проявить себя молодому человеку? Производство сворачивается, приложений сил нету, а энергия прет. Ну, вот проявили себя. Так что так будет продолжаться на самом деле.
2: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик из Парижа. В среду глава французского МВД сообщал, что с начала протеста в конце сентября были задержаны более 6,5 тысяч человек.
9: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Григорий, приветствую. Добрый день. У нас бумаги Яндекса, ну, ожидаемо, наверное, ускоряют падение. Сейчас потери уже 2,8%. Понятно, на что реакция. Это реакция на удар по дата-центру Яндекса в Калуге. Компания сообщила об этом, ну, всего-то пару десятков минут назад. И, в общем, как компания уже предупредила, что часть сервисов Яндекса может работать с перебоями.
14: Да, уже работает с перебоями, это видно. Ну, да, в принципе, акции Яндекса падают. Ну, они, конечно, большой роли для динамики индекса Мосбиржи не играют, но здесь больше влияние высококапитализированных ценных бумаг. Но в целом рынок так ровненько идет вниз потихонечку. Давайте еще раз щупаем отметку в 2300. Ну, вот важный момент, закрепимся выше этого барьера или опять нырнем ниже по закрытию недели. Посмотрим. В принципе, факторов сверхпозитивных пока особо нет. На рынке, естественно, постоянно присутствуют какие-то ожидания, что вот-вот будет какой-то компромиссный вариант найден вокруг конфликта на Украине и прочее. Но пока вот в целом эскалация продолжается. Понятно, что в ответ на эти удары Украины будет такой же ответ уже более мощной стороны России. Да? То есть процесс эскалации пока остается в силе. Но там какие-то переговоры в Америке, вроде как, с представителем Украины. Может быть, оттуда будут какие-то новости. Рынок пока в целом на чрезмерный пессимизм не готов. Хотя, с точки зрения, скажем, фундаментальных оценок, падающие цены на российские долговые бумаги, хотя и умеренно падающие, но все-таки доходности откатились на уровне с весны прошлого года. То есть они подросли. Это всегда, естественно, ухудшает оценку акций. На валютном рынке пока активные покупки ЦБ, 12 миллиардов с лишним рублей в день покупаются юани на эту сумму. Ну, рубль пока держится, может быть, какие-то продажи валюты идут зеркальные со стороны участников рынка. 12,80, по крайней мере, пока юань к рублю не взял. Ну, в полдень и ближе к 3 часам вот сегодня будет решаться, как неделю будем закрывать. На глобальном рынке в целом ситуация спокойна. Здесь рынок начинает переходить в режим такого оптимизма в отношении перспектив мирового рынка долга. Вроде как попытка стабилизации, может быть, даже какого-то роста цен, особенно на американском рынке. Я смотрю, крупные фонды начали так активно покупать американские долговые бумаги. Аукционы прошли неплохо у Минфина. Считает, что на текущем этапе доходности, вот, превышающие 5%, в принципе, выглядит адекватно. Риски, скажем так, потерь по сравнению с потенциальным доходом, соответственно, несопоставимы. То есть дохода больше намного, чем риск дальнейшего роста доходности. Рынок понимает, что какого-то обвального, бесконтрольного падения цен американской власти не допустит, поэтому пошел такой скромный пока, но все-таки приток средств на американский долговой рынок, а стабилизация там стабилизировала, естественно, и рынки Японии и Европы. Поэтому доллар американский начал потихонечку откатывать, товарные активы в плюсе. Что касается цен на нефть, ну, здесь пока напряженность на рынке остается, потому что, хотя Трамп заявил, что до выборов в Конгресс 3 ноября атаковать Иран он не будет снова, то есть бомбить его объекты. Ну, мало ли что сказал Трамп, вдруг это, скажем так, какая-то уловка. Ну, Brent пока вот $103. Китай, кстати, вот новости подтвердились. Китай временно запрет, который он вводил на экспорт топлива на длинные выходные. С понедельника этот запрет будет отменен и будет увеличена квота на экспорт нефтепродуктов на мировой рынок.
15: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Гаражная распродажа возвращается и в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет Внуково превращается в настоящее королевство гаражной распродажи. Здесь есть король, королева и даже настоящий конь. Специальные предложения от магазинов и 4 дня, чтобы охотиться за тем, что не найдешь в обычном магазине. Более 200 брендов. Дизель, Фурла, Пинка, ГЭС, Тумут, Аш, Манго и другие. Все это под открытым небом с уникальным ассортиментом и скидками до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете Внуково. Охота началась.
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
17: Кстати, от Москвы до Калининграда в 101,8 раза дальше, чем от Кан до Антиба. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Калининград 101,8. Москва 87,5. Бизнес FM.
18: Другим наука. Сергеем Корзуном.
19: Публичное выступление обычно связано с некоторым волнением, которое нередко приобретает форму страха – глоссофобии. В популярной литературе иногда говорят о 75% человечества, подверженных этой напасти. В американском исследовании о подобном страхе сообщили порядка 20% опрошенных, а среди бразильских студентов их было почти две трети. При этом чаще о своей боязни заявляли женщины, редко выступавшие студенты и те, кто считал свой голос слишком тихим или высоким. Стресс от публичного выступления стал лабораторным инструментом. Триерский социальный стресс-тест включает речь и устный счет перед оценивающей комиссией. Он позволяет изучать изменения кортизола и другие физиологические реакции. Оратор обычно переоценивает заметность своего волнения. Его собственные ощущения и мнения сторонних наблюдателей в экспериментах довольно сильно расходятся. Люди боятся не произнесения слов, а возможности показаться некомпетентным, скучным или растерянным. Культовый инвестор Уоррен Баффет в 2008 году на собрании акционеров признался в том, что дико боялся выступать в школе и колледже, а записавшись на курс Дейла Карнеги, отменил его оплату, но позднее все же переборол себя. Барбара Стрейзанд 27 лет не пела на платных концертах после того, как однажды на сцене забыла слова песни. Для преодоления страха публичного выступления есть множество приемов и методов. Остроту проблемы заметно снижает когнитивно-поведенческая терапия. Ключевой метод – постепенное повышение сложности задачи от рассказа знакомому человеку до небольшого доклада по профессионально близкой теме.
18: Другим наука на Бизнес FM.
20: Все золото мира. Самый большой в России самородок золота был найден в 1842 году на Царево-Александровском прииске возле уральского города Миаса. Добыл его 17-летний мастеровой Никифор Сюткин. Из-за специфической формы самородок назвали большим треугольником. Проба его была определена почти точно в 90% чистого золота. Вес по документам составил около 36 килограммов. Мастеровым полагалась премия в 15 копеек серебром за каждый золотник, то есть 4 грамма найденного самородка. И Никифор получил, как положено, 1226 рублей. Краеведы утверждают, что деньги по причине несовершеннолетия Сюткина были зачислены в банк под проценты с выплатой определенной суммы в год. Разбогатев, Никифор купил дом, женился и завел двоих детей.
18: Все золото мира на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 10:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Товарооборот России и СНГ в 2025 году превысил 110 миллиардов долларов и продолжает расти. Доля нацвалют во взаиморасчетах между странами СНГ превысила 90%, заявил президент Владимир Путин, выступая на встрече лидеров государств в Туркменистане. Он выразил уверенность, что организация может достичь еще больших успехов, если будет снимать торговые барьеры. Также Путин пригласил коллег по СНГ на традиционный предновогодний неформальный саммит в Петербурге 21 декабря. По всей России прошла проверка работы систем оповещения. Сирены прозвучали в московском регионе, Петербурге, Воронеже и других городах. В Москве традиционный звук сирены в рамках проверки заменили на пение птиц. Эйр Арабия возобновила ежедневные рейсы в Шарджу из Москвы. Об этом сообщили в Минтрансе. Ранее их приостановили из-за конфликта на Ближнем Востоке. С 14 декабря авиакомпания увеличит частоту рейсов до 2 в день. Из итальянской винодельни украли 30 тысяч бутылок элитного вина на 5 миллионов евро. Эта кража стала крупнейшей в Италии и в мире. Злоумышленники проникли на склад в Тоскане в выходные. В те дни крупная партия самых ценных вин готовилась к отправке зарубежным клиентам. Воры отключили сигнализацию и вывезли тысячи бутылок на двух грузовиках. При этом пропажу заметили лишь в понедельник, когда сотрудники вышли на работу. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Еще один дата-центр Яндекса выведен из строя, на этот раз в Калуге. Как сообщили в компании, из-за этого часть сервисов Яндекса может работать с перебоями. На месте работают экстренные службы, пострадавших нет. Вчера атакой БПЛА был выведен из строя дата-центр Яндекса в Рязанской области. После этого проблемы появились в работе многих российских сервисов. Банк не дозвонится. Сотовые операторы снова повторили свою угрозу не пропускать звонки от банков, если те не подпишут договор о маркировке абонентов. Мера должна вступить в силу уже 15 октября. Кэш под подушкой. Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. По опросу Инфом 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения. 37% все-таки предпочитают банки. С чем связан такой тренд и надолго ли? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Еще один дата-центр Яндекса выведен из строя, на этот раз в Калуге. Сам Яндекс сообщает, что в Калуге пострадала часть инфраструктуры дата-центра в результате атаки БПЛА. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов Яндекса может работать с перебоями. На месте экстренной службы и специалисты Яндекса, пострадавших нет. Компания оценивает полный масштаб ущерба. Со слов губернатора Калужской области известно, что налет был интенсивным. Ранено 9 человек. Нанесен удар по инфраструктуре города. Зафиксированы повреждения частных домов. Как сказано на сайте самого Яндекса, у компании 5 дата-центров, 2 в Московской области, по одному во Владимирской, Рязанской, Калужской областях. Что именно пострадало и какие компании лишились вычислительных мощностей, пока понять невозможно. Яндекс не отвечает, говорит Денис Кусков, генеральный директор аналитического агентства «Телеком Дейли».
22: Те ресурсы, которые располагаются по некому золотому кольцу вокруг Москвы, это достаточно большие дата-центры, и в них, кроме собственных ресурсов самого Яндекса, есть привлеченные за деньги компании, которые размещают там, собственно, сервера, то есть аппаратное обеспечение, либо размещают программное обеспечение на так называемых виртуальных серверах самого Яндекса. И здесь основная проблема в том, что если Яндекс еще, во-первых, все, что происходит, конечно, это для всех проблема, но если Яндекс еще может, по крайней мере, использовать какие-то свои другие ЦОДы и запустить предоставление контента с других площадок, то у людей, у компаний, которые размещаются там, скажем так, в единоличном варианте, и у них нету какого-то другого запасного размещения на других серверах, в других центрах обработки данных, то они, получается, как бы не могут функционировать в полном объеме. И это очень-очень большая проблема, потому что служба поддержки Яндекса особо не отвечает, занят, очевидно, какими-то тоже делами, но там люди остаются пока один на один со своими проблемами.
4: Денис Кусков, гендиректор аналитического агентства «Телеком Дели». Яндекс сообщает, что все еще продолжает оценивать ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Сасово, Рязанской области. Там пожар, возникший после атаки БПЛА, произошел прошлой ночью. Возникли массовые проблемы в работе приложений как самого Яндекса, так и сторонних онлайн-сервисов. Михаил Задорожный о том, что известно в связи с сасовским дата-центром.
0: Дата-центр САСово был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода САСТа. Мощность площадки 12 мегаватт. Там размещены десятки тысяч серверов. Алиса AI подсказала, что здесь же находятся два суперкомпьютера Яндекса – Липунов и Червоненкис. Их используют в частности для обучения Яндекс.GPT и нейросети для генерации изображений Яндекс.Арт. Непонятно, сколько дронов и какого типа атаковали ЦОТ в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля здания. Дата-центр был полностью остановлен. Позже пресс-служба Яндекса уточнила, что ущерб еще только оценивается, и компания пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в САСово. В течение четверга пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Этот дата-центр использовали также многие другие российские компании. Они размещали там свои виртуальные серверы, либо использовали облако Яндекса, продолжает гендиректор компании Фишман Алексей Горилкин.
3: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
0: Например, ЦОТ в САСово использовал крупнейший российский сервис недвижимости ЦИАН. К вечеру четверга работа сайта и приложения ЦИАНа была восстановлена, сообщили Бизнес FM в пресс-службе компании. Там добавили, что потребовалось перенести часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Пользователи также жаловались на работу сайтов и приложений РЖД, Пятерочки, М-Видео, ряда российских девелоперов и так далее. Сложно сказать, есть ли прямая связь между этими сбоями и ударом по дата-центру Яндекса. Аналитическое агентство Telecom Daily тоже пострадало от атаки ЦОТ Яндекса, рассказал Бизнес FM его гендиректор Денис Кусков.
5: У нас там стоит оборудование, программное обеспечение, которое не работает до сих пор. Пока перспективы неизвестны по той причине, что никакой информации от Яндекса нет. То есть мы не знаем, что там вышло из строя после попадания там системы электроснабжения, вентиляции, попали ли сами сервера. Мы потеряли определенный объем информации, который в это время мог происходить и происходил, естественно, поскольку там у нас есть замеры качества связи, скорости. Здесь все будет зависеть от дальнейшей ситуации, потому что, по большому счету, это форс-мажор, но очень бы хотелось, чтобы их было как можно меньше.
0: Денис Кусков добавил, что, по его данным, у дата-центра в САСово нет противодроновой защиты, так называемой обрешетки. Правда, официальных данных на этот счет тоже нет. В Госдуме заявили, что собственники дата-центров должны сами позаботиться о защите объектов от дронов. С этим не согласен председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
23: Нам пока на руки оружие не выдают, мы их не можем купить. Я думаю, если бы у нас продавались панцири в магазинах, может быть, их покупали бы. Понятно, что какие-то пассивные меры безопасности принимаются. Хочу напомнить, что дата-центры строго сертифицируются, у них есть уровни безопасности, они должны на пиковом уровне выдерживать чуть ли не ядерные взрывы. Дата-центр, который был атакован, это обычный гражданский объект, и то он был защищен, я уверен, наверняка лучше, чем любой жилой дом. Мне кажется, что здесь основная затея должна заключаться не в том, что поручить всем дата-центрам самим себя защищать, это глупо, потому что мы можем сами себя защищать, только если мы это умеем делать. Понятно, что не на то учились. Защита от дронов должна, на мой взгляд, все-таки заниматься Министерством обороны.
0: Возможно, раньше были и другие попытки атаковать российские дата-центры, но, наверное, впервые это привело к серьезным последствиям. Остается напомнить, что в сентябре и октябре вооруженные силы России нанесли ряд ударов по украинским дата-центрам, в результате которых возникли перебои с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, а работа ряда облачных и хостинговых сервисов была приостановлена. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
4: Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причина – системообразующие финансовые организации. До сих пор не заключили с операторами договора о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство. Валерий Убадуев продолжит.
24: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны платят только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Пумбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
6: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то абсурд.
24: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
7: С формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но по сути для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказали платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
24: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
8: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуют ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы делать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку об ОВГД-банк, а банк за это заплатил 25 копеек условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
24: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: С теми, кто в теме. Следственный комитет сообщил, что в мае житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. Речь шла о сериале «Приговор» его правообладателя онлайн-кинотеатр «Кион». Мы поговорили с гендиректором кластера «Кион» Кириллом Трениным о том, как именно считали размер ущерба, как стриминги охотятся за пиратами и есть ли шанс победить этот преступный бизнес, если борются пока только за российский контент.
10: За российский борются, пираты живут. Я думаю, что во многом кейс наш приговора, каких-то других примеров русских тайтлов не такой частый, как примеры международных тайтлов, потому что пиратам их легче украсть, легче выложить. Некому, по сути, защитить международного правообладателя. Я думаю, что это их основной бизнес. Не возьмусь прогнозировать, когда и как эта картина может поменяться. Пока не будут в России представлены зарубежные мейджоры, которые могут продавать этот контент легально, пиратский рынок будет существовать. Бизнес FM.
2: С теми, кто в теме.
4: Интервью полностью сегодня в дневные часы, 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
9: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». «Строго по делу». Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
12: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, 5 брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
16: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
13: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
16: Новости экономики.
21: У микрофона Олеся Потапова. Уровень безработицы в 1% и ниже зафиксирован в 6 субъектах страны. Самые низкие показатели отмечены в Калужской и Нижегородской областях – 0,8%. Среди регионов с маленькой безработицей – Новгородская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Хакасия. Данные за июнь-август приводит ТАСС. Уровень безработицы по России в августе составил чуть выше 2%. Спрос на услуги по проведению выездных чайных церемоний в России с начала года увеличился почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику приводит Авито услуги. Популярность можно объяснить высоким уровнем вовлечения в процесс, говорят эксперты. Церемония проводится под контролем мастера-профессионала. Участники дегустируют чай, знакомятся с историей и культурой этого напитка, изучают разные сорта и способы заваривания. При этом сам процесс может отличаться. Например, китайская чайная церемония обычно строится вокруг внимательного отношения к процессу заваривания, а в японской традиции особое значение имеют порядок действий, лаконичность обстановки и эстетика самого ритуала. Почти половина россиян не откладывают деньги ежемесячно. 21% переводят в накопление до 1/10 дохода. Каждый пятый от 10% до 20%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Роскачеством и финансами Mail. Примерно 15% опрошенных откладывают деньги нерегулярно. Также, согласно исследованию, каждый пятый россиянин имеет финансовую подушку и регулярно пополняет ее. Еще столько же не имеют сбережений и не собираются их заводить. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
4: 11.17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Москвичи прощаются с теплой погодой. Сегодня в столице последний аномально жаркий день. Температура до плюс 19 градусов, облачно, местами умеренный дождь, сообщает гидрометцентр. Ветер хоть и южный, но с порывами до 15 метров в секунду. В Подмосковье в пятницу температура будет от плюс 15 до плюс 20. Какими будут предстоящие выходные и сохранится ли тепло на следующей неделе, рассказывает обозреватель погоды проекта «Метеовеб», метеоролог Алексей Сафонов.
25: Ночь на субботу у нас в Москве ожидается от 7 до 9 градусов тепла. По области
14: области, может быть, где-то, например, на юго-востоке чуть-чуть прохладнее, куда фронт пока еще не дойдет, где-то на северо-западе чуть получше будет температура, там 8-9 градусов тепла. Но, тем не менее, все это тоже будет с осадками, они будут идти не постоянно, а местами и временами. И так, к субботе температура воздуха после прохождения атмосферного фронта всего лишь достигнет 13 градусов тепла. А в воскресенье, в понедельник, та же самая температура, 13-15 тепла днем, около 6-10 градусов ночью, и тоже все, естественно, будет с осадками, потому что, как вы понимаете, характер погоды в Москве и Московской области поменяется, и антициклон сменит циклон. И, собственно говоря, пойдут осадки. Что касается дальнейшего развития событий, то в начале недели температура воздуха также не будет достигать 13 градусов, а дальше, ближе к концу недели, температура воздуха еще больше упадет. Но, правда, это будет она делать постепенно. 10-12 к субботе, к воскресенью, к 16, 17, 18 октября. Такие температуры будут. Осадки сохранятся до середины следующей недели, до среды. Дальше будет пасмурно, но температура воздуха уже не будет приближаться к таким высоким значениям, какие мы ждем сегодня.
4: Алексей Сафонов, метеоролог. Прошедший сентябрь в России стал вторым среди самых теплых с начала века. В лидерах по-прежнему сентябрь 2020 года на Урале и в Западной Сибири в этом году. Температурная аномалия достигала 3-6 градусов. На русском севере и Поволжье превышение составило 2-3 градуса, а на территории европейской части страны нынешний сентябрь попал на третье место в списке самых жарких за всю историю наблюдений. Лучше наличными. Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит? И надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадоев.
15: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стала происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше. Говорит совладелец нескольких салонов красоты «Персона» в Москве, Анна Соколова.
17: Клиентам чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет, у нас кэшбэки, карты.
19: Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда оплатить день-день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
15: Совладелец сети вьетнамских кафе Лао Ли Леонид Петелероид.
20: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30%, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим, мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
15: Московский экскурсовод, журналист «Бизнес-ФМ» Диана Чебанова.
25: В туристическом секторе, в экскурсионном, наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает все отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
15: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Острачук.
26: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей в моем окружении. Клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
15: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
27: Но я этим летом оказался в 200 с небольшим километров
0: от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает. Стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
1: Или небольшой компактный слиток золота.
0: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
24: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. Есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки, уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклеин.
3: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
24: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизируют свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
16: Прямо сейчас.
4: Создателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его жену задержали в Черногории. Еще несколько сотрудников телеграм-канала сообщили местные СМИ. Проинформировал сам портал. Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». На кинофестивале «Маяк» вручили награды. Победителем 4-го смотра актуального российского кино в Геленджике стала драма Натальи Уваровой «Малика». История о вынужденном взрослении, о том, как семейная драма делает человека мудрее. В центре девочка-подросток, которая проживает развод родителей и сложности выбора. А вместе с ней непростой выбор делают близкие. Лучшей режиссерской работой признали фильм «Ваня» Клавдии Коршуновой. Этот же фильм получил награду за лучший сценарий. И это уже вторая работа, где главная тема – взросление на фоне беды в семье. Подробнее рассказала культурный обозреватель «Бизнес ФМ» Александра Сидорова.
5: Интриг в конкурсе было немало, но я очень рада, что мое мнение относительно гран-при сошлось со мнением жюри. Взял главный приз фильм «Малика» режиссера Натальи Уваровой. Главная героиня Малика – ингушка, девочка-подросток, у которой происходит семейная драма, родители разводятся, и по законам исламского мира девочка должна была остаться в новой семье отца, потому что мама собиралась второй раз выйти замуж. В итоге эта семья встает перед выбором. Девочка хочет остаться жить с мамой, но тогда мама не сможет выйти замуж. Если мама выходит замуж, то девочка обязана переехать в семью отца. Очень сильная эмоциональная работа, которая не только меня, но и многих коллег при просмотре держала в напряжении. Снималась она в Казахстане. Режиссер Наталья Уварова в полном метре дебютировала. Актрисы, которые играют в этом фильме маму и дочку, тоже для них это дебютное большое кино. И я, правда, очень рада, что такая сильная работа получила гран-при. Сразу две награды за лучший сценарий и лучшую работу режиссера досталось Клавдии Коршуновой за фильм «Ваня». И это тоже история про взросление, про мальчика, который узнает, что мама его смертельно больна и пускается в поиски своего отца, о котором он с детства ничего не слышал и не знал. Тоже крайне сильная история и на уровне сценария, и на уровне всей ее реализации. В главной роли мальчика Вани Иван Агранович, сын Виктории Толстогановой, и Алексея Грановича. В роли мамы там Анны Шевчук. Талантливая, но, на мой взгляд, пока недооцененная актриса и одновременно жена Юры Борисова. Впрочем, и Юра Борисов в кадре в этой работе тоже появляется.
4: Александра Сидорова. Главную награду в конкурсе короткого метра фестиваля «Маяк» получил фильм «Город сов» Жени Казанкиной. Награда за лучшую работу оператора досталась Тимофею Лобову за фильм «Падает снег». Лучшая женская роль у Веры Янгалычевой за работу в фильме про эпоху 90-х и нулевых «Видеопрокат». Награду за лучшую мужскую роль получил Петр Скворцов. Он сыграл немного немого человека в фильме «Голем» об одном из трагических событий Великой Отечественной войны.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Спецслужбы задержали в Черногории основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. По данным местных СМИ, совместная операция полиции и агентства нацбезопасности Черногории прошла утром 9 октября в Рисане. Она направлена на противодействие гибридной деятельности телеграм-канала. Среди задержанных также жена Звинчука и трое его соратников. Британские и американские власти ранее обвинили «Рыбаря» в распространении российской пропаганды и операциях иностранного информационного влияния. Он находится под британскими санкциями. Госдепартамент США обвиняет Звинчука во вмешательстве в американские выборы. Танкер «Афромакс Рио», который был атакован на берегов Черного моря, отбуксировали в безопасное место и установили боновые заграждения. Об этом сообщает

0: Человека погибли, еще несколько пострадали в результате двух атак на аэропорт Эр-Рияда 8 октября, сообщили в управлении гражданской авиации Саудовской Аравии. По данным ведомства, одна атака хуситов была направлена на инфраструктуру аэропорта, другая на самолеты авиакомпании Саудия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Южная Корея отозвала посла из Киева. Поводом стали заявления Зеленского с трибуны ООН по поводу пленных бойцов из КНДР, которые Сеул счел нарушением конфиденциальных договоренностей. Станет ли эта ситуация основанием для потепления между Южной Кореей и Россией? Об этом через минуту. Георгий Бофт. Более трети компаний в этом году отказались от годовой премии сотрудникам. Как пишет Forbes, основной причиной отказа стало ухудшение финансовых результатов бизнеса. Спрашиваем, действительно ли это так? Microsoft займется кино. IT-гигант объявил о создании киностудии Xbox Pictures. И, как понятно из названия, она будет экранизировать игровые проекты компании. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Сблизит ли скандал с Киевом Сеул и Москву? Южная Корея отзывает своего посла на Украине, об этом сообщили в МИДе республики. 24 сентября Владимир Зеленский заявил, что его страна передала Южной Корее двух военнослужащих из КНДР, взятых в плен в прошлом году. После этого президент республики Ли Чжен Мэн отметил, что Киев нарушил конфиденциальность. Глава государства выразил глубокое сожаление из-за действий Киева. Республика Корея сочла извинения Украины за разглашение информации недостаточными. Глава МИДа Чо Хён заявил, что страна готовится к решительным мерам. Будут ли еще последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Когда осенью 24 года КНДР отправил своих военнослужащих в Курскую область, Сеул ограничился лишь вызовом российского посла в МИД, но своего посла из Москвы не отзывал. Теперь самая жесткая мера дипломатического протеста применена в отношении страны, которую Южная Корея поддерживает уже пятый год. Двух солдат КНДР ВСУ взяли в плен в Курской области в январе прошлого года. Оба заявили, что хотят уехать на юг. По Конституции Республики Корея жители Севера считаются ее гражданами, а возвращение в КНДР речи и не шло. После детального обсуждения на уровне глав МИД Южной Кореи и Украины, в середине сентября пленные оказались в Южной Корее. А 23 сентября Зеленский объявил об этом с трибуны ООН. Сеул тут же напомнил о договоренности о неразглашении. Причем, по версии администрации Ли Чжэ Мэна, конфиденциальности добивался именно Киев, отчасти, чтобы избежать упреков в том, что Украина упустила шанс обменять этих пленных на своих. Советник Зеленского Дмитрий Литвин, однако, заявил, что никакого соглашения о конфиденциальности не было. В Сеуле обиделись и потребовали извинений. Дальше последовала бурная дипломатическая перепалка. Сеул отказался считать все дипломатическим недоразумением. Почему такая резкая реакция? Официальный аргумент – безопасность семей. В КНДР родственники перебежчиков подвергаются коллективному наказанию вплоть до лагерей. Но есть и иные причины. Президент Ли с самого начала правления пытается возобновить диалог с Пхеньяном. Он даже убеждал Трампа, что санкции против КНДР после сближения Пхеньяна с Москвой перестали работать, и их надо отменить. И тут Киев подает тихую гуманитарную операцию как пропагандистский успех. Ровно тогда, когда Сеул пытается вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров. Президент Ли, которого оппозиция обвиняет в излишней мягкости к КНДР, решил проявить решимость на другом направлении. К тому же, отрицая предварительную договоренность с Сеулом, офис президента Украины фактически назвал главу государства-партнера лжецом. Это оскорбление. А для корейской дипломатии форма извинения значит не меньше его содержания. Посему определение инцидента как недоразумение восприняли как отказ извиняться вообще. Сеул оказывает значимую помощь Украине, хотя изначально отказывался поставлять летальное оружие и отклонил просьбы о системах Патриот. Однако поставки через США 155-миллиметровых снарядов были в 2023 году. Финансовая помощь Сеула за 2022-2025 годы превысила превысила полмиллиарда долларов. Согласована кредитная линия на более чем 2 миллиарда долларов. Шел обмен данными о северокорейском оружии и войсках. Теперь надежды Киева на южнокорейские вооружения, включая ПВО, можно считать похороненными. Кредитную программу Сеул вряд ли свернет, но может замедлить выделение новых траншей. На этом фоне в последние месяцы наблюдались робкие подвижки в отношениях Сеула с Москвой. По данным газеты «Гардиан», летом из Южной Кореи на российский Дальний Восток ушло более 176 тысяч тонн нефти.

0: нефтепродуктов. 7 танкеров совершили 14 рейсов, 3 из них под санкциями Запада. Киев назвал поставки противоречащими санкционной политике Сеула, но администрация Ли назвала обвинения ложными и неуместными. К тому же нефтепродукты не входят в южнокорейский список экспортных ограничений. Можно истолковать это, конечно, как прощупывание возможностей возвращения на российский рынок, но без формальной отмены санкций, а за счет расширения серой зоны. Южнокорейские санкции против России – это прежде всего экспортный контроль над стратегическими товарами, промышленным оборудованием, электроникой, автомобилями. Топливо, удобрения, морская логистика в него не входит. Сеулу даже не нужно ничего отменять, чтобы торговля росла. По той же логике был организован пробный рейс корейского контейнеровоза по Северному морскому пути. Есть и другие сигналы. В программе МИД на текущий год прописаны постепенное восстановление связи с Москвой после окончания войны и расширение стратегических коммуникаций между правительствами. Противоположных сигналов не меньше. В июне российский МИД публично посетовал, что Сеул, декларируя желание нормализации, присоединяется к западному давлению, потребовав отказаться от санкций против КНДР. Но именно крепнущее сотрудничество Москвы и Пхеньяна на сегодня является главным препятствием для восстановления отношений. В то же время скандал с Киевом ослабляет в какой-то мере моральные тормоза в условиях, когда Киев глаза в корейской публике оскорбил президента, подверг опасности соотечественников с севера и при этом еще смеет обвинять Сеул в торговле с Россией.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Кипр начал оформлять рукописные визы. Россияне могут получить их в консульстве Кипра в Москве. Визы подтверждаются сопроводительным письмом консульства. По предварительным данным, 7 по 12 октября они будут действительны при въезде в республику. Это может стать решением на время технического сбоя в визовых центрах, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Ранее в четверг в компании BLS International, оказывающей помощь в визовых услугах, сообщили, что визовые центры Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске по технической причинам временно прекратили прием документов. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
2: Все мы знаем, что случилось с Яндексом. Само консульство, оно нам открыто не говорит, какие конкретно технические проблемы там возникли. Ну, понятно, что это связано прежде всего с интернетом и невозможностью пользоваться определенными ресурсами. Это прежде всего. Каких конкретно виз касается, это, соответственно, касается всех категорий виз, по крайней мере, есть предварительное понимание, что такая техническая проблема, она может продлиться предварительно до 12 октября. Соответственно, если они не могут выпускать печатные визы, значит, они не могут эти визы ставить ни долгосрочные категории, ни туристические в целом. Поэтому все, что остается нам на данном этапе, это ждать и дальше смотреть, как консульство будет декларировать свою работу.
3: Влияет ли это на очередь на получение виз?
2: То, что будут задержки, к этому надо готовиться, так как одно дело, когда идет автоматизированная вклейка виз, и другое дело, когда приходится каждую визу прописывать, плюс писать сопроводительные письма. Ну, ручной труд – это всегда трудоемко. Задержки возможны, и, скорее всего, чтобы заявители с этим сталкиваться, это просто нужно пережить. Эти визы будут рукописными, но в любом случае все это будет вноситься в базы, передаваться на пограничные пункты, будут повышенное внимание к таким визам, это однозначно, поэтому надо готовиться также и к задержкам в аэропортах по прибытию, то есть будут все рассматривать очень тщательно и досматривать, к этому тоже надо быть готовым.
1: Михаил Абасов, эксперт Российского союза туриндустрии. В РСТ рекомендует туристам внимательно проверять данные визы, иметь при себе письмо консульства, чтобы избежать дополнительных вопросов при регистрации на рейсы и прохождении пограничного контроля. Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и вольется в подразделение, которое занимается производством мерча, сотрудничеством с брендами и созданием тематических аттракционов. Эксперты считают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Иван Медведев подробнее.
4: Xbox Pictures войдет в только что созданное подразделение Microsoft XP. Возглавит компанию Кейлин Уолтерс, которая ранее руководила студией, создавшей игру Minecraft. До этого Уолтерс 13 лет проработала в Lucasfilm. В Xbox отмечают ее опыт развития Minecraft за пределами игр. От сувенирной продукции до полнометражного фильма, который установил рекорд стартовых сборов среди экранизаций видеоигр. По сути, Microsoft объединяет команды, которые уже занимались этими направлениями. Поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, считает кинопродюсер, сценарист и президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
5: Игр реально много, возможностей по играм реально много. Очень сильно будет зависеть от того, какие таланты и на каких условиях они привлекут. Если их менеджмент качественный, классический, сработает хорошо, то у нас будет много фильмов. Не факт, что они порвут кассу, но в целом потенциал я вижу большой.
4: Тем более, что от Microsoft в нынешних реалиях это не потребует огромных затрат, продолжает мысль совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
6: А что такое студия? Это же не то, что надо построить 20 павильонов, как в Колумбии, там, или в Метро-Голден-Майер, и техническую часть, коммуникации и тому подобное. Студия — это на самом деле, ну, если это не очень большая студия, то это десятками людей измеряется. Это редакторы, менеджеры, продюсеры, причем не продюсеры, которые производством занимаются, а не продюсеры, которые отбирают материал, распихивают его по разным продакшн-хаусам, по компаниям, которые непосредственно будут заниматься производством. Поэтому это не то, что прям какие-то безумные вложения, ну, кроме зарплаты и аренды офиса.
4: В анонсе Xbox Pictures пока нет списка новых фильмов и сериалов, бюджетов или дат премьер. Но проект предполагает, что у таких фильмов по определению будет аудитория. Впрочем, опыт тех, кто уже пробовал экранизировать игры, говорит о том, что успех не гарантирован. Мультфильм «Братья Супер Марио» в кино собрал в мировом прокате больше 1 300 000 000 долларов при бюджете в 100 миллионов. «Майнкрафт» в кино около 960 миллионов при бюджете в 150. А среди сериалов удачными примерами стали Fallout и The Last of Us. При этом экранизация Final Fantasy стоила 137 миллионов долларов, а собрала всего 85. А Assassin's Creed не спасло даже участие Майкла Фассбендера. Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Сериал Resident Evil Netflix закрыл после первого сезона. А экранизация Halo, одной из главных франшиз Xbox, вызвала неоднозначную реакцию поклонников, и Paramount отказался от продолжения после двух сезонов. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес FM.
7: Реклама. Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
8: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
12: История денег на Business FM.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
14: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Российская фармкомпания «Промамед» зарегистрировала аналог препарата Трикафта, который применяют для лечения муковисцидоза. Препарат под названием «Эксалантин Про» планируют производить на заводе «Биохимик» в Саранске. Однако выйти на рынок он сможет не раньше 2028 года. Оригинальное лекарство пока защищено патентами, пишет «Коммерсант».
15: Бизнес и власть.
14: ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Жавия» из-за дополнительной платы за регистрацию пассажиров в аэропорту Ижевска. Главный оператор Ижевской авиагавани отдельно взимал деньги за доступ к системе регистрации, хотя эти расходы должны входить в основной тариф на обслуживание пассажиров. Ведомство считает, что это может нарушать права авиакомпаний. Если «Жавия» не исполнит предупреждение, ФАС возбудит антимонопольное дело. В Италии со склада семейной винодельческой компании Marchese Antinori похитили 30 тысяч бутылок премиального вина на почти 5 миллионов евро, пишет Financial Times. Семеро мужчин в масках отключили сигнализацию и вывезли вино на двух фурах. Среди похищенного марки Тиньянелла, Салая и Гуада Альтасо. Стоимость от 150 до 500 евро за бутылку. Руководство компании решило рассказать о краже публично в надежде, что итальянские ценители вина помогут найти пропавшие бутылки. Покупатели также предупредили, вино по подозрительно низкой цене может оказаться краденым. Новости компании корпорации «Держитесь курса».
1: В Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Во Франции начались активные столкновения протестующих с полицией, сообщает Рейтер и французский телеканал BFM TV. Большое количество протестующих собралось на площади Бастилии в центре Парижа. Правоохранители со щитами перекрыли некоторые выходы с площади, чтобы противостоять беспорядкам. Однако в какой-то момент среди протестующих что-то взорвалось. Предположительно, это была шумовая граната, кинутая силовиками. После этого в полицейских полетели дымовые шашки, ветки с кустов и деревьев, а также уличная мебель из расположенных вокруг площади ресторанов. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки. В соцсетях распространились кадры с протестов. Столкновения протестующих с правоохранителями произошли также в городах Нант и Рен. Основные участники протестов – школьники и студенты, а позднее к ним присоединились учителя и родители. Они вышли на улицы из-за того, что школы и университеты не ремонтируются, классы переполнены, а преподавателей не хватает. Протесты будут продолжаться, говорит гид-переводчик из Парижа Дмитрий Мисуркин.
16: Там происходит столкновение, действительно. Как обычно, в любой манифестации действуют. Но профессионалы это по профессии все-таки, да. Но есть группы, которые целенаправленно участвуют в том, чтобы выражать слепую ярость, а по ходу дела громить магазины, сжечь. Это обычная история во время любых манифестаций. Тут такая сложная политическая борьба. Ну, а заложники ситуации, молодежь, дети, на фоне их выступления, которое началось с Критерии, сколько же 3 недели назад, там пошли большие политические игрища. Так что будет развиваться.
17: То, что касается бизнеса. Это ведь всегда разбитые витрины, закрытые магазины.
16: Они, конечно, недовольны. Страховые компании повышают ставки по страховым сборам. Главный момент не обсуждается. Провальная социальная политика, экономическое действующее правительство и то, что у молодежи нет реальных перспектив. Будущее не светлое. И по этой причине, когда начались выступления в Критерии, родители и школьники поддержали учителей, потому что там действительно не хватает. Но это уже идет давно. Это началось не вчера и закончится не завтра. Вот такой процесс социальной перестройки общества. Пока это просто бунт, жесткое проявление жестокости. Плюс молодежь некоторые гормон прет, вот хочется побегать, пострелять из хлопушек, побиться с полицией. Полиция отвечает, ну а где проявить себя молодому человеку? Производство сворачивается, приложений сил нету, а энергия прет, ну вот проявили себя. Так что так будет продолжаться на самом деле.
1: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик из Парижа. В среду глава французского МВД Лоран Нуньес сообщил, что с начала протеста в конце сентября были задержаны более 6,5 тысяч человек.
18: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
1: Гриш, приветствую.
19: Добрый день.
1: Акции Яндекса уже снижаются более чем на 4%. Ну, понятно, что влияет на них после атаки ББЛА сегодня, вчера. Что еще происходит на рынках?
19: Ну, тут момент интересный. Ну, акции Яндекса будут и отскакивать, и дальше идти вниз. Ну, я так понимаю, что раз начали, значит, там остальные дата-центры будут как-то, по крайней мере, пытаться достать до них. Ну, и рынок начинает вот в этом секторе искать тех эмитентов, у которых тоже есть какие-то интересы в дата-центрах. Соответственно, и туда тоже, видимо, могут долететь дроны, судя по тому, что ничего там не защищается, и так все легко получается. Ну, то есть, если с маркетплейсами там можно было считать, что такие мирные складские помещения, ну, что-то так оно и было, но, соответственно, раз по ним били, значит, сейчас разделились за дата-центры, соответственно, будут и туда бить. Ну, вот в данной ситуации, я не знаю, у Сбербанка, который тоже занимается развитием искусственного интеллекта, наверное, тоже какие-то дата-центры есть, так что вот здесь рынок будет за этим следить. Но Сбербанк – это не Яндекс, с точки зрения влияния на индекс, поэтому, если вдруг, не дай бог, какие-то будут там аварийные вот такие моменты, да, то, естественно, рынок будет и это учитывать. В общем, настроение ухудшилось, рынок начал осознавать, что на данном этапе времени эскалация взаимная усиливается, поэтому даже разговоры о возобновлении переговорных процессов пока сильно оптимизм не вернули на рынок. Ну и рублевой ликвидности я посмотрел, в концовке недели осталось уже не так много, так что у рынка мощности нет. Ну, вопрос в том, какие уровни будет рынок оборонять. 2300, в принципе, такой психологический барьер, но ниже него, в принципе, у рынка настроение на следующей неделе будет не очень хорошим, поэтому мы будем пытаться, наверное, удерживать этот показатель. Рынок внутреннего долга тоже в унынии. Сползание вниз цен по российским долгам продолжается. Опустились мы на низы уже с весны 25 года. Доходности потихонечку идут вверх. Ну, понятно, тут еще и возврат инфляционной траектории растущий. Явно снимает с повестки дня варианты смягчения денежно-кредитной политики страны ЦБ как минимум на ближайшем заседании. Валютный рынок на этом фоне пока стабилен. Даже активность по увеличенному объему скупки валюты со стороны ЦБ пока не привела к какому-то активному росту юаня. Видимо, на текущем этапе какие-то предложения валюты на рынке есть, на бирже. Так что юань к рублю пока даже 12.80 нельзя, но с учетом того, что это покупка на 12 миллиардов в день постоянная, как минимум на предстоящий месяц, понятно, что как только будет период низких продаж валюты, вот этот бит от ЦБ, то есть покупка, естественно, потащит китайскую валюту выше. По крайней мере, такие ожидания есть у спекулянтов, которые позиции против рубля не просто не сокращают, а продолжают их наращивать. На глобальном рынке попытка стабилизации с точки зрения, ну, видимо, какой-то паузы, я уж не знаю, длительная пауза или краткосрочная с точки зрения долговых волнений. Долговые рынки в Америке стабилизировались, это доходность остается на пиках за последние десятилетия, тем не менее, дальше они вверх не идут, то есть цены перестали падать, судя по аукционам американского Минфина, именно по длинным бумагам, такая доходность кого-то уже начинает привлекать, спрос был достаточно солидный, причем со стороны как американских инвесторов, так и иностранных, поэтому возникла идея, что рынок стабилизировался, и на этом фоне возник оптимизм уже на глобальном фондовом рынке, но американский рынки-то особо и не падали, там эйфория с искусственным интеллектом тащит индексы вверх, потому что капитализация таких компаний все выше. Доллар, правда, откатился назад. Судя по всему, если будет какой-то скачок цен, то есть падение доходности на американском рынке долга, оптимизм может усилиться, это может еще больше ослабить доллар, вернее, вернуть его в траекторию, с которой он начал укрепляться, особенно к евро, ну и поддержать, наверное, товар на рынке в сегменте твердых активов. Промышленный металл, драгоценный металл, они, кстати, сейчас в плюсе. Что касается цен на нефть, ну, рынок пытается понять, правду Трамп говорит или нет, насчет того, что он пока не будет бомбить ядерные или энергообъекты Ирана, как минимум до промежуточных выборов, поэтому цены на нефть, хотя и не упали, но пока, хотя и не растут, но и падать пока так активно не собираются, хотя вот новости о том, что Китай с понедельника возобновляет экспорт топлива на мировые рынки, может, в принципе, цены немножечко поддавить. Brent ушел ниже отметки $103, теряет 2%.
18: Капитал на бизнес FM. Реклама.
20: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
21: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее.
0: Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе.
23: Успеть за 10 секунд на Business FM.
24: FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
25: Осенью традиционно рынок труда оживает. Компании возвращаются к рабочему ритму, запускаются новые проекты, пересматривают команды и начинают закрывать вакансии, которые могли откладывать все лето. Если вы сейчас задумываетесь о смене работы, я бы советовала начинать не с поиска вакансий, а с небольшого карьерного исследования. Давайте обсудим. Первое, что стоит выяснить, сколько сегодня готовы платить специалисту с вашим опытом и уровнем ответственности. И здесь важно смотреть не только на название должности. Имеет значение, какой командой вы управляете, за какие бюджеты отвечаете, насколько сложные задачи решаете и каких результатов уже добились. Определите для себя минимальный доход, на который вы готовы согласиться, желаемую сумму и верхнюю границу, которую можете аргументировать своим опытом. И не привязывайте будущую зарплату только к нынешней. Если вы выросли профессионально, стали управлять более масштабными проектами, то и стоимость вашей работы могла измениться. Еще один важный момент. Не путайте стаж с востребованностью. Можно много лет работать в одной компании, получать индексацию и при этом постепенно отдаляться от актуальных требований рынка. Поэтому я советую время от времени сверять карьерные часы, изучать вакансии своего уровня, разговаривать с профильными хедхантерами, узнавать, какие компетенции сейчас востребованы и какие условия предлагают работодатели. А если вы уже вышли на собеседование, говорите не только о том, сколько хотите зарабатывать, но и о том, какую ценность можете принести компании. Не я хочу прибавку на 20%, а вот мой опыт, масштаб задач и результаты. Поэтому я ориентируюсь на такой диапазон. В нынешних условиях поиск работы требует больше подготовки. Но даже если вы пока не планируете менять компанию, понимание своей рыночной стоимости помогает принимать карьерные решения осознаннее. И вот вопрос, с которого я бы начала такую разведку. А вы знаете, сколько сегодня стоит ваш опыт на рынке труда?
24: Карьера на Business FM.
23: Business FM. Инструкция по применению.
24: Показания.
23: Потребность быть в курсе в любой момент.
24: Особые показания.
23: Дефицит времени.
24: Способ применения и дозы.
23: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
24: Передозировка.
23: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
24: и, очевидно, уже в курсе.
23: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
24: Консультация с врачом не требуется.
23: Business FM. Новости. Коротко.
26: 11.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. ВК подал иск против санкций ЕС. Карточка дела ВК против Евросовета появилась в базе судебной практики Евросуда 7 октября. Холдинг считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции, пояснили в ВК. Евросоюз внес группу компаний в санкционный список в июле. Ограничения обосновали тем, что ВК является материнской компанией мессенджера Макс, также подпавшего под санкции. 39 человек в 17 регионах России получили большие тюремные сроки за поджоги и диверсии. По заданию украинских спецслужб, сообщает ФСБ, фигуранты поджигали авиатехнику, объекты транспорта и связи, а также планировали диверсии на железной дороге. Они проведут заключение от 10 до 26 лет. Самым младшим осужденным 15-16 лет, отметили в ведомстве. Все фигуранты были завербованы в группах по поиску быстрого заработка в Телеграме. Финляндия ужесточает условия предоставления гражданства. Теперь для его получения нужно будет сдать специальный тест, чтобы подтвердить знания, необходимые для получения финского паспорта. Экзамен не нужно будет сдавать тем, у кого есть школьный аттестат или диплом о высшем образовании, полученном в Финляндии на финском или шведском языке. Реформа будет проведена в начале марта 2027 года. Она касается кандидатов на получение гражданства Финляндии в возрасте от 18 до 64 лет. Проект «Школьное телевидение» планируют запустить не менее чем в 30 регионах России до конца года. В этих субъектах необходимую инфраструктуру имеют около 6,5 тысяч школ. При этом подключиться к проекту может любая школа страны, располагающая соответствующим оборудованием. Об этом сообщил глава автономной некоммерческой организации «Школьное телевидение» Виталий Моргачев, передает «Интерфакс». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Второй дата-центр Яндекса атакован дронами. Теперь в Калуге. Компания сообщила, что из строя вышло несколько модулей. Сроки восстановления работы сейчас назвать очень сложно. Михаил Звинчук, основатель медиапроекта «Рыбарь», задержан в Черногории. Об этом сообщили местные СМИ. Что известный блогер и журналист вообще делал в этой стране, зная, что находится в розыске, вопрос. США ранее назначали за информацию о его местонахождении награду в 10 миллионов долларов. Возобновляется чемпионат России. Он уходил на трехнедельную паузу. А в каком состоянии команды выйдут на поле сегодня и в выходные? Все подробности в ближайшее время. Еще один дата-центр Яндекса серьезно пострадал. Теперь в Калуге. Яндекс сообщил, что в результате атаки беспилотников несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Компании пока очень сложно назвать сроки восстановления работы оборудования в поврежденных дата-центрах, заявили в Яндексе. Из-за этого часть сервисов может работать с перебоями. Сами сервисы предупреждают о возможных задержках в оплате. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается. Пострадавших не было. Как сказано на сайте самого Яндекса, у компании 5 дата-центров. 2 в Московской области, по одному во Владимирской, Рязанской и Калужской областях. Регулярные атаки могут запустить очень неприятную цепную реакцию, считает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: Вообще, проблема подобного рода атак, она очень серьезная. Ее, мне кажется, как будто бы недооценивают. Дата-центр — это ограниченное количество помещений, скажем так. При попадании и взрыве у тебя из строя может выйти не какая-то одна стойка, не какая-то одна комната, а может выйти из строя дата-центр целиком. И даже если удары будут незначительными, но их будет много. Ну вот всего у нас у Яндекса, по разным данным, 4 или 5 дата-центров, и все они находятся в центральной России. Невозможно отключить больше половины, скажем так. Сервис, он не находится в одном дата-центре. Например, почта находится здесь, или там какой-то следующий сервис в другом дата-центре. Обычно есть резервирование, и, условно говоря, части находятся в разных дата-центрах. Соответственно, если один вышел из строя, сгорел или что-то произошло, пользователь, скорее всего, этого даже не заметит. А вот если из строя вышло 3 из 4, либо они просто оказались отключены, тогда заметит, и очень даже серьезно. В этом проблема.
5: Это касается ведь не только сервиса самого Яндекса, правильно я понимаю? То есть и другие компании хранят там свои данные и так далее, тоже на них завязано.
4: Нужно понять, что такое Яндекс и какие сервисы он оказывает. Например, есть такой сервис, который малозаметный, он просто такой достаточно простой, и к нему все привыкли. Это сервер DNS. То есть это та самая маршрутизация, и идет ответ, на какой IP-адрес нужно браузеру заходить. Так вот, вот эти серверы Яндекса, они работают уже, не знаю, ну очень давно. И большинство компаний в России используют их. И чисто в теории, если эти DNS-сервера выходят из строя, там есть тоже резервирование, компаниям, понятное дело. Но вот, предположим, они все вышли из строя, то да, в моменте, да, на ограниченное количество времени, на день-два у нас вообще пол интернета из строя может выйти. То есть это, я говорю, это всего лишь один сервис. А есть еще сервис электронной почты, которым многие пользуются. Есть телемост, которым многие компании пользуются. Да очень-очень много самых разных сервисов. Я Яндекс, по большому счету, монополист. Банально, такси по всей стране отключилось, уже не очень хорошо. А когда разом выключается большое количество сервисов, последствия даже предугадать невозможно. Риск ведь не только при остановке работы сервиса, но и риск потери данных. Это же не шутки. Возгорание или там уничтожение серверной архитектуры. Сколько копий там данных существует в Яндексе, допустим? 3 копии. Соответственно, вот и весь запас прочности.
3: Евгений Царев, RTM Group. Со слов губернатора Калужской области известно, что налет был интенсивным, ранены 9 человек, нанесен удар по инфраструктуре города, зафиксированы повреждения частных жилых домов. Накануне беспилотники ударили по центру обработки данных Яндекса в Сасово. На Рязанской области возникли массовые проблемы в работе приложений как самого Яндекса, так и сторонних онлайн-сервисов. На протяжении вчерашнего дня пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, также Яндекс.Пэй. Акции Яндекса после новых ударов снижаются более чем на 4%.
6: Прямо сейчас.
3: Так, только что объявили имя лауреата Нобелевской премии мира. Получит ее бывший верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллей. Об этом только что стало известно. Другим темам. В Черногории задержан руководитель известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Также среди задержанных жена Звинчука Валерия и еще 3 человека. Звинчука задержали сегодня рано утром в черногорском городе Рисан, пишет местная газета «Вести». По данным издания, операцию по задержанию провели полиция Черногории и агентство национальной безопасности страны. Ее связывают с, цитата, «пресечением гибридной деятельности телеграм-каналов, которые замешаны в операциях иностранного информационного влияния». Правительство Великобритании и США внесли Звинчука в список причастных к злонамеренной деятельности, связанной с гибридными формами терроризма. Черногория – страна НАТО, и пока инцидент задержание выглядит проявлением крайней неосторожности со стороны сотрудников «Рыбаря», считает политолог телеграм-канал «Бовт знает», а Георгий Бовт.
7: Я думаю, что все гораздо проще. Черногория не член Евросоюза, да, и там до 1 ноября безвизовый въезд для граждан Российской Федерации. Просто возникло желание по каким-то причинам или цели там были какие-то отправиться, использовав последнюю возможность въехать без визы. В то же время, конечно, эти люди не учли, что Черногория присоединилась ко всем санкциям Евросоюза. Она является страной НАТО. Санкции эти, кстати, соблюдает. Рыбарь находится в европейских санкционных списках точно, и, наверное, во всех остальных тоже. Поэтому, пустив его туда, пограничник, наверное, не обладал соответствующей информацией онлайн, но информация-то поступила, когда они прописались в отеле, и, собственно, сразу и отреагировали. Не знаю, это какая-то явная оплошность со стороны этих людей. На что они надеялись, трудно сказать. Это пренебрежение мерами безопасности. И причем он в санкционных списках уже давно. Не вчера туда попал, он не в последнем пакете, а минимум год назад, если не больше. Досадный инцидент, который еще раз подсказывает людям, которые имеют такой риск, что нужно предварительно, конечно, консультироваться как минимум с юристами и следить за информационной повесткой более тщательно.
5: Какой-то политический сигнал для России это все?
7: Ну, надо сказать, что в данном случае не Черногория была инициатором этого политического сигнала, а, конечно, это скандал. Конечно, Министерство иностранных дел России будет предпринимать соответствующие действия для того, чтобы как минимум вызволить своих граждан из той ситуации, куда они отправились. Может быть, действительно, все это обойдется легким испугом и депортацией. Но на фоне прозвучавших обвинений в какой-то гибридной противоправной деятельности в отношении Евросоюза, нельзя исключать, что депортации дело не обойдется. Так что скандал, в общем, возник практически на пустом месте. Если бы они туда не поехали, ничего бы не было.
3: Георгий Бовт. Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания руководителя телеграм-канала «Рыбарь», сообщила ТАСС Мария Захарова. Американский госдеп предлагал награду за информацию о сотрудниках «Рыбаря» в размере 10 миллионов долларов. Информация об этом и сейчас содержится на сайте госдепа. Американское ведомство утверждает, что российский проект проводил информационные операции для продвижения интересов России и вмешательства в президентские выборы в США. Михаил Звинчук, бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России, после увольнения создал свой телеграм-канал, у которого сейчас 1,5 миллиона подписчиков. Чемпионат России по футболу возобновляется после 3-недельного перерыва. За это время Лионель Месси успел завершить карьеру в сборной Аргентины. Криштиану Роналду устроит скандал в сборной Португалии. Ну а в РПЛ стартует 10-й тур. В центральном матче сыграют Краснодар и Зенит. Тем продолжит наш спортивный обозреватель.
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Тур откроется матчем Ростов-Акрон. Южан после ухода испанца Джонатана Альбы во время паузы на матче сборных возглавил Дмитрий Кириченко, один из лучших бомбардиров в истории клуба. 10 лет назад он уже был исполняющим обязанности главного тренера Ростова и даже выводил команду в этом статусе в групповой этап Лиги чемпионов, побеждая Аякс. При наличии, правда, Курбана Бердыева в качестве консультанта. Теперь новый самостоятельный опыт без приставки ИО. Главный матч уикенда пройдет в субботу. Краснодар, лидер таблицы, примет «Зенит». Хозяева теряли очки в последних 3 турах, но по-прежнему пока не проигрывали. А у петербургского клуба уже 3 поражения в этом сезоне. Выглядит команда Сергея Симака нестабильно, при этом букмекеры верят в нее чуть больше. Согласен с ними и Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем». Поскольку Краснодару нельзя больше терять очков, чтобы не упустить лидерство, горожане рванут в атаку. И это может сыграть против них. Отметил он.
10: Я думаю, что сейчас очень сильную ставку делает клуб на этот матч. Но, как часто показывала практика, чем больше говорили о том, что Краснодар сейчас предпочтительнее, «Зенит» какой-то не такой, и вдруг раз и случалась победа «Зенита». Причем именно за счет собранности, за счет конкретного плана, за счет удачных замен именно вот в матче с Краснодаром.
9: Градус игры накалился задолго до ее начала. «Зенит» запросил для своих болельщиков гарантированное регламентом 3000 мест. Однако Краснодар решил предоставить только 1000, объяснив это мерами безопасности. Если Краснодар потеряет очки, то сместить его с первого места имеют возможность сразу 3 московских клуба – «Спартак», «Динамо» и «ЦСКА». Красно-белые в субботу играют на выезде с «Крыльями Советов». Бело-голубые в Казани с «Рубином» в воскресенье. А армейцы примут родину, которую на днях возглавил ушедший из Ростова Джонатан Альба. ЦСКА – второй клуб после Краснодара, который пока в этом чемпионате не проигрывал. Валерий Масолитин, чемпион Советского Союза в составе красно-синих, отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что ЦСКА может играть еще лучше, а Дмитрий Игдесамов продолжать расти как тренер.
11: Конечно, где-то там и везло, и отскакивали они очень сильно. Футболисты хорошие собраны, просто надо расставить их на поле, выбрать систему. Он, по-моему, последние только 2-3 игры играл с 3 центральными защитниками. Если бы он изначально бы эту схему выбрал, может быть, еще и больше бы очков было. Потому что он дома потеряли тоже много с командами, которые находятся, скажем так, либо внизу, либо в середине турнирной таблицы. Если они сейчас игру свою найдут и при этом сохранят темп набора очков, то, конечно, они будут претендовать на что-то. Вот был Челестине, пауза, ведь после паузы они проигрывали в основном. У них прессинг, давление впереди, а ребята со сборной приезжали и не могли этот темп поддержать. Отсюда такие перебои, отсюда невнятная игра и потери очков. Как вот Игдесамов сейчас будет команду готовить? Интересно посмотреть, сделают он какие-то коррективы или нет, или, может, поменяют стиль игры, не будет высокого прессинга, может, будет играть на контратаках.
9: Оренбург в 10-м туре примет махачкалинское «Динамо». «Локомотив» в гостях постарается обыграть идущий на последнем месте «Факел» и покинуть зону стыков. Еще в одном матче «Ахмат» сыграет в Грозном с «Балтикой». Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
8: Прямо сейчас.
3: А телеграм-канал «Рыбарь» только что подтвердил. Процитирую. «Можем сказать, что руководитель проекта Михаил Звинчук действительно был задержан в Черногории вместе с другими гражданами России. На территории страны все они находились легально и официально», пишет телеграм-канал. «В частности, в планах была съемка Цитинского монастыря, на которую ранее был подан абсолютно официальный запрос. На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившихся сложившейся ситуации. Поскольку никаких нарушений местного законодательства не было, то ждем освобождения всех задержанных, говорится в заявлении канала. Рыбарь, между тем, черногорская газета «Вести» только что опубликовала новые подробности. Черногорские силовики говорят, что обнаружили у Звенчука его коллег при задержании дроны, сложную цифровую технику, электронные устройства. Ну, с версией о том, что готовилась съемка Цитинского монастыря, это, впрочем, никак не этому не противоречит. Что, в общем, будем следить.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ.
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
14: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижнем Новгороде определят места с запретом продажи табака и кальянов. Мэрия подготовила соответствующий проект постановления. Документ размещен на сайте правительства региона, пишет Нижний сейчас. Запрет распространяется на объекты, расположенные на расстоянии менее 100 метров по прямой линии от границ территории, зданий и помещений, находящихся во владении или пользовании образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних. Расстояние исчисляется от входа в здание. При расчете не учитываются особенности местности, искусственные и естественные преграды. Комиссия будет рассматривать проект правового акта, оценивать социально-экономические последствия, включая риски сокращения числа хозяйствующих объектов и снижения доступности товаров в малонаселенных пунктах, а также рассматривать заключения органов власти и предложения граждан. Заседание комиссии проводится по мере необходимости. После одобрения проект направят на общественное обсуждение. Также территориальные органы мэрии будут не реже одного раза в полгода анализировать информационные ресурсы для выявления новых объектов, а при поступлении жалоб направлять схемы в департамент градостроительного развития и архитектуры. Служащий БАРСНН погиб при отражении атаки беспилотников в Нижегородской области минувшей ночью, сообщил губернатор Глеб Никитин. Гражданские лица не пострадали. По словам губернатора, падение обломков нанесло минимальный ущерб инфраструктуре. Семье погибшего военнослужащего правительство региона окажет помощь. Схему посадки в самолет по биометрии планируется запустить в Нижегородском аэропорту в этом году, пишут РИА Новости со ссылкой на замминистра транспорта России Владимира Потешкина. О новом способе посадки он рассказал на форуме «Цифровые решения». Потешкин добавил, что Минтранс планирует масштабировать и расширять количество воздушных гаваней, где внедрят такую функцию. В текущем году планируется, что Нижний Новгород подключится к системе биометрии, отметил замминистра. Операторы мобильной связи уже с 15 октября станут блокировать звонки банков, не заключивших договоры о маркировке. Вызовы таких организаций не будут доводиться до пользователей. Обязательная маркировка звонков на мобильный телефон от юрлиц и ИП введена в России с сентября прошлого года в рамках первого пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Маркировка является платной для инициатора вызова. До 15 октября юрлица должны заключить с операторами соответствующие соглашения, напоминает РБК. Администрация Нижнего Новгорода проведет аукционы на право заключения договоров аренды 3 земельных участков в Кстовском районе. Документ размещен на сайте мэрии. Первый участок расположен в деревне Чеглава на улице Новой. Его площадь чуть больше 12 соток. Участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена 146,5 тысяч рублей. Второй участок находится в деревне Красногорка. Площадь 8,5 соток. Вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена 56,5 тысяч рублей. третий участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью почти 24 сотки расположен в селе Большое Мокрое. Начальная цена 176,5 тысяч. Все участки относятся к категории земель населенных пунктов. Договор аренды заключаются сроком на 20 лет. Основатель Amazon Джефф Безос видит в стремительном развитии искусственного интеллекта возможность перехода на трехдневную рабочую неделю. По его оценкам, успехи нейросетей скорее приведут к дефициту некоторых сегментов рабочей силы, чем к массовой безработице. Рост производительности за счет искусственного интеллекта в будущем позволит работать меньше и при этом содержать семью на один доход, отмечает Безос. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
15: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС, полный пакет документов, персональный менеджер, прозрачные условия, никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина» – ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
16: Погода.
17: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Вечером будет также пасмурно, температура плюс 14. Ночью возможен небольшой дождь и плюс 14 градусов.
18: Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» «БЦР Моторс» на Казанском шоссе.
19: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
20: Валюта.
27: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 октября. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
28: Компании и корпорации.
14: МБ «Инжиниринг» из Санкт-Петербурга построит поликлинику в деревне Анкудиновка в Кстовском районе. Стоимость контракта составила почти 884 миллиона рублей. Информация появилась на портале госзакупок. Подготовка проектной и рабочей документации, а также выполнение изыскательных работ обойдутся в 30 тысяч рублей. Остальные деньги направят непосредственно на строительство. Их выделят из областного и федерального бюджетов. Российский рынок акций начал день почти без изменений. Среди лидеров роста оказались акции «Полюса» и «ВК». Также прибавили бумаги «Газпрома», «Татнефти», «ММК» и «Новатека». При этом подешевели акции «Алроса», «Аэрофлота», «Сургутнефтегаза» и «Русала». На рынок влияют геополитические риски, высокие мировые цены на нефть. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent опустилась до $102.5 за баррель, а нефть WTI торгуется в районе $90. Немецкая группа «Метро» сама обратилась к российским властям с просьбой привести ее под временное управление, утверждает российский источник «Le Monde». Как пишет издание, чтобы избежать наихудшего сценария, «Метро» решила действовать на опережение в надежде сохранить больше контроля над своей судьбой. По словам собеседника «Le Monde», генеральный директор «Метро» встречался с советником президента по экономическим вопросам. Активы «Метро» «Cash & Carry» пришли под внешнее управление акционерного общества УК «Торгрус» в конце сентября. Агрохолдинг «Русское поле» построит в селе Абабково Павловского округа комплекс для выращивания цыплят-бройлеров стоимостью более 2 миллиардов рублей, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, подписавший соглашение с компанией. Комплекс будет включать 18 цехов и производить до 17 тысяч тонн продукции в год. Строительство планируется завершить в будущем году. По словам Полякова, сейчас на выращивании бройлеров в области специализируется только одно предприятие. Привлечение инвестора в этот сегмент он связал с решением вопросов продовольственной безопасности. Строительство в Абабково станет частью инвестиционной программы «Русского поля». За последние 5 лет агрохолдинг вложил в нижегородские проекты более 16 миллиардов рублей. Среди них птичники Верхополье. Как отметил замгубернатора, это первый за 50 лет птицеводческий комплекс в регионе, построенный с нуля. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
28: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
29: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Лучше наличными. Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадоев.
2: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стала происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше. Говорит совладелец нескольких салонов красоты «Персона» в Москве Анна Соколова.
4: Клиенты чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет, у нас кэшбэки, карты. Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда платить день-день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
2: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петелероид.
6: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30 с лишним процентов, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим, мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
2: Московский экскурсовод, журналист «Бизнес-ФМ» Диана Чебанова.
16: В туристическом секторе, в экскурсионном наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает всей отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
2: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Остротчук.
21: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей в моем окружении. Клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
2: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
22: Но я этим летом оказался в 200 с небольшим километров от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает. Стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
23: Или небольшой компактный слиток золота.
22: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
2: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. Есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки, уверен директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклейн.
24: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
2: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизируют свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
28: Реклама.
25: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
29: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
28: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: О чем это? Листинг. Правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. Контролирует соответствие акций эмитента и самого эмитента требованиям биржи. Обеспечивает включение в котировальные списки и позволяет существенно расширить круг инвесторов компании.
3: Главные слова на Business FM.
5: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Москва. По предварительным данным, с 7 по 12 октября они будут действительны при въезде в республику. Это может стать решением на время технического сбоя в визовых центрах, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Ранее в четверг компании BLS International, оказывающие помощь в визовых услугах, сообщили, что визовые центры Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске по техническим причинам временно прекратили прием документов. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
1: Все мы знаем, что случилось с Яндексом. Само консульство, оно нам открыто не говорит, какие конкретно технические проблемы там возникли. Ну, понятно, что это связано прежде всего с интернетом и невозможностью пользоваться определенными ресурсами. Это прежде всего. Каких конкретно виз касается, это, соответственно, касается всех категорий виз. По крайней мере, есть предварительное понимание, что такая техническая проблема, она может продлиться предварительно до 12 октября. Соответственно, если они не могут выпускать печатные визы, значит, они не могут эти визы ставить ни долгосрочные категории, ни туристические в целом. Поэтому все, что остается нам на данном этапе, это ждать и дальше смотреть, как консульство будет декларировать свою работу.
2: Влияет ли это на очередь, на получение виз?
1: То, что будут задержки, к этому надо готовиться, так как одно дело, когда идет автоматизированная вклейка виз, и другое дело, когда приходится каждую визу прописывать, плюс писать сопроводительные письма. Ну, ручной труд – это всегда трудоемко. Задержки возможны, и, скорее всего, чтобы заявители с этим сталкиваться, это просто нужно пережить. Эти визы будут рукописными, но в любом случае все это будет вноситься в базы, передаваться на пограничные пункты, будет повышенное внимание к таким визам, это однозначно, поэтому надо готовиться также и к задержкам в аэропортах по прибытию, то есть будут все рассматривать очень тщательно и досматривать. К этому тоже надо быть готовым.
0: Михаил Абасов, компания VCP Travel, ВРТС рекомендует туристам внимательно проверять данные визы и иметь при себе письмо консульства, чтобы избежать дополнительных вопросов при регистрации на рейсы и прохождении погранконтроля.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Я Александра Сидорова, и сегодня у нас пиратская кинотема. Говорим с Кириллом Трениным, генеральным директором кластера «Кион», в который входит в том числе одноименный кинотеатр «Кион». Следственный комитет сообщил, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетку в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. Ущерб оценили в целых 15 миллионов рублей. СМИ и телеграм-каналы писали, что речь про «Приговор», такое символичное название, наверное, для судебного дела. И этот сериал «Приговор» выходил как раз на «Кионе». Поэтому, Кирилл, хочется для начала спросить, а что это был за проект? Как он вообще оказался фигурантом такого большого дела?
5: Справедливости ради, это один из наших самых успешных проектов. Мы его делали совместно с телеканалом НТВ. Премьера состоялась у нас 1 мая. История о попытке вырваться из оков прошлого и начать новую жизнь. Там Антон Васильев играл, Игорь Верник, Григорий Верник, Карина Андаленко. Ну, в общем, классный сериал, который нам и с финансовой, и со зрительской точки зрения очень-очень понравился.
4: Получается, почти сразу все серии попали еще и к пиратам.
5: Мы увидели выложенный контент на одном из пиратских ресурсов, стали разбираться, как мы себя внутри посчитали по утерянным подпискам. Мы оценили ущерб в 15 миллионов рублей утерянной прибыли. На самом деле, довольно большие деньги для конкретного тайтла, конкретного сериала. Учитывая то, насколько сейчас сильно больших денег стоит производство, мы собрали целую команду из нашей внутренней службы безопасности, наняли киберсыщиков, в том числе привлекли там следственные органы. Как в этих мемах, я тебя по IP вычислю. Ну, примерно так, я не расскажу дальше своих деталей, я не самый большой специалист. В этом вопросе непростая задачка, там большая команда над этим работала. Удалось найти конкретного человека, удалось предъявить обвинение по статье 146 УК РФ как раз про нарушение авторских прав. Мы после этого существенно усилили свой внутренний киберблок,

0: до этого кейса мы не придавали, честно говоря, такому элементу столь сильного и важного значения.
1: Вы сказали про 15 миллионов. Мы ранее обсуждали эту цифру с юристами и не очень поняли, эта сумма, собственно, из чего она получилась. Потому что вы же продаете не билеты, как, например, обычные кинотеатры на обычные сеансы, да, а подписки. А в подписку входит сразу много проектов. Не один сериал, который вот утек таким образом. Как это все считается?
0: Если мы пытаемся аллоцировать какой-то доход к какой-то конкретной картине, то мы смотрим, на какую именно картину пришел человек. И, по сути, деньги, которые пришли от подписки этого человека, мы в большей части объема говорим, что вот именно эта картина принесла нам подписку этого человека. И по нашим прогнозам, и по результатам, которые показывал и показывает приговор у нас на витрине, и по количеству выявленных просмотров на пиратском ресурсе, мы оценили, что ровно на такую сумму мы упустили совокупную сумму подписок, которую мы могли получить, если бы эти пользователи пришли по классическому варианту посмотреть этот сериал на нашей витрине, а не на пиратском ресурсе.
1: Если говорить про 150 тысяч раз, это тоже было подсчитано как-то автоматически на конкретной платформе, или вы суммировали количество просмотров на разных платформах? Как вот это считается?
0: Для нас в целом это привычные цифры просмотров. Наши в среднем сериалы смотрят существенно больше.
1: А технически как это считается? Или это, условно говоря, вот как раньше было на YouTube, теперь на Рутюбе, посмотрели 150 тысяч пользователей?
0: У нас своя аналитика просмотров внутренняя.
2: Даже пиратских?
0: Это я не могу рассказать, но про конкретный кейс после выяснения и нахождения человека, преступившего закон, у нас была часть аналитики, да, и конкретно про ресурсы, которые фигурировали в этом деле, мы часть статистики знали.
1: То есть это легко считается?
0: У нас как это устроено? Мы же тоже в течение дня или в течение какого-то периода времени видим аналитику и интерес к сериалу. В момент, когда он был выложен на ресурс, мы анализируем также поисковые запросы, которые раньше шли и вели на наш ресурс, а после этого уходили и перераспределялись в сторону пиратской площадки. Мы это тоже можем внутри себя оценить.
1: Как вообще это в онлайн-кинотеатрах устроено? Может быть, у вас отдельные подразделения занимаются поиском таких пиратов? Потому что мне кажется, что с билетами и перекупщиками в театрах, например, люди борются годами и никак не могут побороть это явление. Что с пиратами в онлайн-кинотеатрах? Это какая-то очень сложная и бесконечная борьба. Кто там стоит по сторону онлайн-кинотеатров?
0: Если бы это имело системное решение, мы бы, наверное, с вами сегодня и не говорили. Ну, конечно, у нас функционал нашей службы безопасности входит регулярно в онлайн-мониторинг, по сути, на тему пиратства. В общем, не то, что не должно оказаться на сторонних ресурсах, не присутствует ли на этих ресурсах. Бегают роботы, которые в том числе бивают кучу поисковых запросов по нашим тайтлам, смотрят, что по этим поисковым запросам открывается, на какие ссылки ведет. Если что-то находит, мы оцениваем рынок там порядка 20 миллионов долларов по году, рынок пиратства. Это огромное количество ресурсов, причем которые регулярно закрываются, открываются зеркала. Динамически обновляешь базу, все, что тебе надо проверить, и сопоставляешь эту базу с этими ресурсами, есть ли твой контент на их площадках. Если вдруг он встречается, ты поднимаешь красный флаг, а дальше суровые люди из службы безопасности, даже не хочу знать, что они делают.
1: А если говорить все-таки про пиратов, мне кажется, что в 21 веке должны быть какие-то уже понятные механизмы их работы. В чем сегодня их финансовый интерес?
0: В основном это рекламная модель. Есть пиратские кинотеатры. Не хочется рекламу, честно говоря, делать, но я являюсь подписчиком некоторых из них. Но свой контент там мы ни в коем случае не смотрим и следим, чтобы он там не появлялся. По моим оценкам, это все еще рекламная модель.
1: А если наказывать рекламодателей? Или рекламодатели такие же неуловимые, как правило, как и пираты? То есть те, кто не должен был рекламироваться никак и нигде?
0: 100%. Это чаще всего рекламодатели. Ну, причем сейчас эти кейсы случаются, и за этим тоже следят. Рекламодатели, которые рекламируются на неположенных ресурсах, но все же это чаще всего рекламодатели, которым в правовом поле и так сложно рекламироваться. Ну, букмекеры там те же самые.
1: Вы ведете борьбу, и вы, и ваши коллеги. Насколько она, по вашим ощущениям, успешна?
0: Она очень успешна, потому что мы и наши соседи, например, много думаем про какую-нибудь международную экспансию, там, про страны СНГ. И вот опыт СНГ, модель классического онлайн-кинотеатра, как у нас в России, она в реальности благодаря нашему законодательству антипиратскому, оно возможно. и сильно усложнена, например, в некоторых странах СНГ, в которых просто смотреть на пиратских ресурсах – это привычный сценарий потребления. В целом у нас в стране люди с уважением и приучены к качественному легальному контенту относительно многих соседей.
1: Но при этом как будто бы такой громкий кейс, как у вас с приговором и ущербом, который оценивается в такую крупную сумму, звучит единичным и редким. То есть не всегда доходит до того, что мы находим этого самого пирата и его наказываем.
0: Да тут даже дело, мне кажется, было не в деньгах. Не готов сейчас точно сказать, стоило это для нас дороже 15 миллионов рублей или дешевле, но это тоже не дешевое мероприятие. В это вовлечены много разных смежных, в том числе в коммерческой основе, вне служб, чтобы найти таких людей. Киберспециалисты — это довольно дорогие люди. Поэтому чаще всего на это не то, что не обращают внимания, но, в общем, решают. Ну, ладно, утекло.
1: То есть до возмещения ущерба чаще всего у нас сейчас не доходят, я правильно поняла? Удалили, и слава богу.
0: Да, да, да, да. Просто, мне кажется, никто до этого не находил. Мы нашли, и это большая гордость за команду. Как-то есть основания в это сильнее инвестировать.
1: Про страны СНГ вы сказали, что там все с поиском пиратов не так гладко. А другие страны сегодня, их опыт вы как-то перенимаете, изучаете, как там борются? Пусть там даже в Европе, в Соединенных Штатах. Может быть, что-то даже перенимаете?
0: Не могу сказать, что на системной основе что-то перенимаем. Сильно разное авторское законодательство, оно просто, ну, во многом неприменимо.
1: Вроде российские правообладатели защищают свой российский контент. Но найдем мы с вами, например, любой фильм, мне кажется, из тех, что сейчас в теневом прокате в обычных офлайн-кинотеатрах, в интернете, без проблем. То есть вроде бы россияне за свое российское борются, а с зарубежным контентом, который нелицензионный сейчас, как было, так есть и, видимо, так будет, продолжает процветать. Вот на ваш взгляд, может быть, пираты найдут, что себе перенять и что показывать? Вроде бы одни борются, а с другим бороться некому за иностранный контент.
0: Мне кажется, вы ответили просто уже на вопрос. Да, найдут. За российский борются, пираты живут. Я думаю, что во многом кейс наш приговора, каких-то других примеров русских тайтлов не такой частый, как примеры международных тайтлов, потому что пиратам их легче украсть, легче выложить. Некому, по сути, защитить международного правообладателя. Я думаю, что это их основной бизнес. Не возьмусь прогнозировать, когда и как эта картина может поменяться. Пока не будут в России представлены зарубежные мейджоры, которые могут продавать этот контент легально, пиратский рынок будет существовать. Наша задача – защищать свой контент от присутствия на пиратских платформах. Она так и остается.
1: Будем наблюдать, так скажем, за этой борьбой. Спасибо вам большое. Теперь мы тоже посвящены в эту злободневную тему.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
4: А как зовут?
2: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».

0: в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Деньги. В древнерусском языке слово «векша» имело два смысловых значения. Первый – «белка» или «мех белки» как денежная единица. Второй – «мелкая монета». В этом значении слово употреблялось вплоть до 19 века.
3: История денег на Business FM. Прямо сейчас.
4: А вот теперь еще и премьер-министр Черногории Милойко Спаич подтвердил задержание на территории страны Михаила Звинчука, создателя телеграм-проекта «Рыбарь». Спаич написал в соцсети X буквально следующее. «Мы не будем разглашать сведения, которые должны оставаться в ведении службы безопасности. Тем не менее, сигнал, следующий за сегодняшней успешной операцией, в ходе которой был задержан руководитель информационной сети «Рыбарь» Ясин. Государственные институты выполняют свою работу, Черногория защищает свои интересы». Это, напомню, я сейчас приводил пост черногорского премьера Спаича.
1: Компании и корпорации.
5: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
5: Российская фармкомпания «Промамед» зарегистрировала аналог препарата Трикафта, который применяют для лечения муковисцидоза. Препарат под названием «Эксалантин Про» планирует производить на заводе «Биохимик» в Саранске. Однако выйти на рынок он сможет не раньше 2028 года. Оригинальное лекарство пока защищено патентами, пишет «Коммерсант».
1: Бизнес и власть.
5: ФАС вынесло предупреждение авиакомпании «Жавия» из-за дополнительной платы за регистрацию пассажиров в аэропорту Ижевска. Главный оператор Ижевской авиагавани отдельно взимал деньги за доступ к системе регистрации, хотя эти расходы должны входить в основной тариф на обслуживание пассажиров. Ведомство считает, что это может нарушать права авиакомпаний. Если «Жавия» не исполнит предупреждение, ФАС возбудит антимонопольное дело. В Италии со склада семейной винодельческой компании «Маркези Антинори» похитили 30 тысяч бутылок премиального вина на почти 5 миллионов евро, пишет Financial Times. Семеро мужчин в масках отключили сигнализацию и вывезли вино на двух фурах. Среди похищенного марки «Тиньянелла», «Салая» и «Гуада Альтасо». Стоимость от 150 до 500 евро за бутылку. Руководство компании решило рассказать о краже публично в надежде, что итальянские ценители вина помогут найти пропавшие бутылки. Покупатели также предупредили: вино по подозрительно низкой цене может оказаться краденым. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: «12:47 в Москве. Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериал по игровым франшизам Xbox и вольется в подразделение, которое занимается производством мерча, сотрудничеством с брендами и созданием тематических аттракционов. Эксперты считают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Подробнее Иван Медведев.
6: Xbox Pictures войдет в только что созданное подразделение Microsoft XP. Возглавит компанию Кейлин Уолтерс, которая ранее руководила студией, создавшей игру Minecraft. До этого Уолтерс 13 лет проработала в Lucasfilm. В Xbox отмечают ее опыт развития Minecraft за пределами игр. От сувенирной продукции до полнометражного фильма, который установил рекорд стартовых сборов среди экранизаций видеоигр. По сути, Microsoft объединяет команды, которые уже занимались этими направлениями. Поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, считает кинопродюсер, сценарист и президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
7: Игр реально много, возможностей по играм реально много. Очень сильно будет зависеть от того, какие таланты и на каких условиях они привлекут. Если их менеджмент качественный, классический, сработает хорошо, то у нас будет много фильмов. Не факт, что они порвут кассу, но в целом потенциал я вижу большой.
6: Тем более, что от Microsoft в нынешних реалиях это не потребует огромных затрат, продолжает мысль совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
8: А что такое студия? Это же не то, что надо построить 20 павильонов, как в Колумбии, там, или в Метро-Голдвин-Майер, и техническую часть, коммуникации и тому подобное. Студия — это на самом деле, ну, если это не очень большая студия, то это десятками людей измеряется. Это редакторы, менеджеры, продюсеры, причем не продюсеры, которые производством занимаются, специальный продюсер, который отбирает материал, распихивает его по разным продакшн-хаусам, по компаниям, которые непосредственно будут заниматься производством. Поэтому это не то, чтобы прям какие-то безумные вложения, ну, кроме зарплаты и аренды офиса.
6: В анонсе Xbox Pictures пока нет списка новых фильмов и сериалов, бюджетов или дат премьер. Но проект предполагает, что у таких фильмов по определению будет аудитория. Впрочем, опыт тех, кто уже пробовал экранизировать игры, говорит о том, что успех не гарантирован. Мультфильм «Братья Супер Марио» в кино собрал в мировом прокате больше 1 300 000 000 долларов при бюджете в 100 миллионов. «Майнкрафт» в кино около 960 миллионов при бюджете в 150. А среди сериалов удачными примерами стали Fallout и The Last of Us. При этом экранизация Final Fantasy стоила 137 миллионов долларов, а собрала всего 85. А Assassin's Creed не спасло даже участие Майкла Фассбендера. Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Сериал Resident Evil Netflix закрыл после первого сезона. А экранизация Halo, одной из главных франшиз Xbox, вызвала неоднозначную реакцию поклонников, и Paramount отказался от продолжения после двух сезонов. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
0: Григорий, приветствую еще раз.
9: Добрый день.
0: У нас радость на рынке, на фондовом нечему. И сам индекс Мосбиржи падает, в лидерах у нас Яндекс. Более 4% потери. Понятно, почему. Вторая атака уже на дата-центры компании. Ну, да, Озон, кстати, второе место. По падению.
9: Вспомнили, да, что и там может быть. Ну, в любом случае, на рынке нет каких-то идей. Оптимизм полностью, конечно, не улетучился, я имею в виду в отношении там, каких-то просветов вокруг решения конфликта по Украине, потому что опять разговоры о каких-то переговорах и возможности компромиссных решений и прочее, поэтому рынок в этом плане не унывает, скажем так, по крайней мере, нет страха, что американцы выкатят очередной санкционный пакет, там так тоже пока сидят тихо. Ну и для роста нет пока факторов, долговой рынок у нас в унынии, цены падают, медленно, но уверенно откатился индекс УФЗ к низам с мая 25 года. В этом плане, естественно, растущие доходности фундаментально наши акции дешевле не делают, наоборот, делают менее привлекательными. Ну и в этом плане пока не за что даже ухватиться. Валютный рынок все уже полдень, да, активность не возросла, но, видимо, предложение валюты. Действительно, эти последние дни есть какое-то на бирже, поэтому покупки ЦБ на 12 миллиардов в день юаней, они пока не привели к ослаблению российской валюты. Рубль держится, даже 12.80 пока не взяли по паре юань-рубль. Ну, видимо, вот где-то со второй половины октября будет какой-то момент истины, если там будет продолжаться эта покупка ЦБ. При этом продажи валюты, они же не вечные, они могут прекратиться со стороны участников рынка, экспортеров в первую очередь. Тогда посмотрим, какой будет эффект вот такого мощного покупателя. На глобальном рынке идет игра на идеи по поводу стабилизации мирового рынка долга, прежде всего в Америке. Там прошли неплохо аукционы по размещению длинных бумаг Минфина США. Спрос был достаточно солидным. Ну и вывод такой, что вроде как на этом этапе текущие доходности, которые хотя и находятся на максимальных уровнях за более чем 20 лет, тем не менее, этот уровень пока выглядит привлекательно, да, с учетом всяких прочих факторов, поэтому есть идея, что рост цен на американском рынке долго в итоге возобновится, будет какая-то коррекционная череда падающих доходностей, то есть рост цен, на этом деле стабилизировался валютный рынок, доллар перестал пока укрепляться к основным валютам, ну и фондовые рынки, естественно, снова восприняли духом, американские фондовые индексы активно растут. Нефтяной рынок здесь пока в раздумье, Brent в районе уровня $103, рынок пытается понять, будет ли Трамп держать слово и не активировать какие-то новые боевые действия против Ирана в виде бомбежек до выборов в Конгресс 3 ноября, или это какая-то уловка. Ну, пока вот такая подозрительность осталась, поэтому цены на нефть остаются относительно высокими.
3: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 21 и 30 октября. Театр кукол Образцова. Спектакль картины жизни доктора Фауста. Спор света и тьмы на языке балета, театра кукол и классического театра. Спектакль без слов для кукол и людей. Вместе с артистами историю Фауста расскажут звезды современной хореографии Ильдар Гайнутдинов и Коля Багдасарян. Постановщик Егор Дружинин. Подробности на сайте Театр кукол Образцова. 16+.
11: Первые в деле.
12: Считается, что первый в мире нефтеперерабатывающий завод был построен купцом Федором Придуновым на берегу реки Ухты в 1745 году. Дорога из северной глуши в Москву, где купец продавал свой товар, была тогда долгой и затратной, а спрос на керосин низким. В итоге Придунов обанкротился и попал в долговую тюрьму.
11: Первые в деле. На Бизнес FM.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Температуру девелоперского рынка можно измерять разными термометрами. Скажем, ипотечным или объемно-строительным. Но один из самых точных приборов – термометр под названием «Уровень покрытия средствами дольщиков на счетах эскроу задолженности девелоперов по проектному финансированию». Этот уровень по состоянию на 1 августа 2026 года «Единый ресурс застройщиков» недавно актуализировал на основании данных Банка России. В двадцатку крупнейших рынков страны ЕРЗ включает регионы с наиболее серьезными эскроу-средствами. Совокупно на эти 20 субъектов РФ приходится около 84% общего объема денег на счетах эскроу. Так вот, с 1 июля по 1 августа этого года в минус ушли сразу 18, а 2, Самарская и Ленинградская области, остались практически на нуле. Положительной динамики не зафиксировано нигде. Ни на одном из ключевых строительных рынков России. Регионы с критически низким покрытием, те, где соотношение средств на счетах эскроу к задолженности по проектному финансированию менее 50%. Еще в прошлом году такой был 1, теперь 5. Причем 2 из списка крупнейших рынков – Тюменская область и Краснодарский край, а также Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Курганская и Липецкая области. Что еще обращает на себя печальное внимание? Из группы середнячков в группу с пусть не критически, но все-таки низким показателем перешли сразу 5 крупников. Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республики Татарстан и Крым. В результате низкое и критически низкое покрытие деньгами дольщиков проектного финансирования наблюдается уже в 13 из 20 строительных регионов-лидеров. В июле их было 8, год назад всего 6. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
13: Недвижимость на «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска взяли под контроль Киянницу в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, российские военные с 3 по 9 октября нанесли 1 массированный и 7 групповых ударов по Украине. Российские удары в том числе вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов. За неделю ударом подверглись 14 сухогрузов и танкер, задействованные в поставках для ВСУ. Инфраструктура Ухты не пострадала в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава КОМИ Ростислав Гольдштейн. Режим беспилотной опасности в регионе снят. Аэропорт Ухты работает в штатном режиме. Ранее местные власти сообщили об угрозе атаки беспилотников в регионе. Сотрудники Центральной акцизной таможни арестованы по делам о коррупции. Речь идет о многочисленных эпизодах превышения должностных полномочий, а также о получении крупных взяток за покровительство при незаконном перемещении транспортных средств. Возбуждено 5 уголовных дел, об этом сообщила Федеральная таможенная служба. По ее данным, выявленная на посту преступная схема заключалась в содействии участникам внешней экономической деятельности в списании утили сбора на автомобили с нарушением установленного порядка. Минпросвещение приняло решение создать суверенный искусственный интеллект в системе образования. Сейчас ведомство выбирает технологического партнера. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он также рассказал, что курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности станет обязательным для 5-11 классов со следующего учебного года. Кроме того, тема искусственного интеллекта включена в программы по таким школьным предметам, как информатика, труд, основы безопасности и защиты Родины и биология. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Еще один дата-центр Яндекса выведен из строя, на этот раз в Калуге. Как сообщили в компании, из-за этого часть сервисов Яндекса может работать с перебоями. На месте экстренной службы пострадавших нет. Вчера атакой БПЛА был выведен из строя дата-центр Яндекса в Рязанской области. После этого проблемы появились в работе многих российских сервисов. Основатель телеграм-канала Михаил Звинчук, телеграм-канала «Рыбарь». Его команда находились на территории Черногории легально и официально. В планах была съемка Цетинского монастыря, это сообщил проект «Рыбарь». Никаких нарушений местного законодательства не было. Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания Звинчука. Нобелевскую премию мира за 2026 год получила бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей за усилия по укреплению международного права и содействия миру, объявил норвежский Нобелевский комитет. В этом году на награду претендовали 287 кандидатов, 208 человек и 79 организаций. А подробнее в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Еще один дата-центр Яндекса серьезно пострадал, на этот раз в Калуге. Яндекс сообщил, что в результате атаки беспилотников несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Компании пока очень сложно назвать сроки восстановления работы оборудования в поврежденных дата-центрах, заявили в Яндексе. Из-за этого часть сервисов может работать с перебоями. Сами сервисы предупреждают о возможных задержках в оплате. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается, пострадавших не было. Как сказано на сайте самого Яндекса, у компании 5 дата-центров, 2 в Московской области, по одному во Владимирской, Рязанской и Калужской областях. Регулярные атаки могут запустить очень неприятную цепную реакцию, считает управляющий РТМ-групп, эксперт в области информбезопасности и права в IT Евгений Царев.
17: Вообще проблема подобного рода атак, она очень серьезная. Ее, мне кажется, как будто бы недооценивают. Дата-центр — это ограниченное количество помещений, скажем так. При попадании и взрыве у тебя из строя может выйти не какая-то одна стойка, не какая-то одна комната, а может выйти из строя дата-центр целиком. И даже если удары будут незначительными, но их будет много. Ну вот всего у нас у Яндекса, по разным данным, 4 или 5 дата-центров, и все они находятся в Центральной России. Невозможно отключить больше половины, скажем так. Сервис, он не находится в одном дата-центре. Например, почта находится здесь, или там какой-то следующий сервис в другом дата-центре. Обычно есть резервирование, и, условно говоря, части находятся в разных дата-центрах. Соответственно, если один вышел из строя, сгорел или что-то произошло, пользователь, скорее всего, этого даже не заметит. А вот если из строя вышло 3 из 4, либо они просто оказались отключены, тогда заметит, и очень даже серьезно. В этом проблема.
18: Это касается ведь не только сервиса самого Яндекса, правильно я понимаю? То есть и другие компании хранят там свои данные и так далее, тоже на них завязаны.
17: Нужно понять, что такое Яндекс и какие сервисы он оказывает. Например, есть такой сервис, который малозаметный, он просто такой достаточно простой, и к нему все привыкли. Это сервер DNS. То есть это та самая маршрутизация, и идет ответ, на какой IP-адрес нужно браузеру заходить. Так вот, вот эти серверы Яндекса, они работают уже, не знаю, ну очень давно. И большинство компаний в России используют их. И чисто в теории, если эти DNS-сервера выходят из строя, там есть тоже резервирование, обслуживанием, понятное дело. Но вот, предположим, они все вышли из строя, то да, в моменте, да, на ограниченное количество времени, на день, два, у нас вообще пол интернета из строя может выйти. То есть, это я говорю, это всего лишь один сервис. А есть еще сервис электронной почты, которым многие пользуются. Есть телемост, которым многие компании пользуются. Да очень-очень много самых разных сервисов. Я Яндекс, по большому счету, монополист. Банально, такси по всей стране отключилось, уже не очень хорошо. А когда разом выключается большое количество сервисов, последствия даже предугадать невозможно. Риск ведь не только при остановке работы сервиса, но и риск потери данных. Это же не шутки. Возгорание или там уничтожение серверной архитектуры. Сколько копий там данных существует в Яндексе, допустим? 3 копии. Соответственно, вот и весь запас прочности.
16: Евгений Царев, эксперт в области информбезопасности и права в IT. Накануне беспилотники ударили по центру обработки данных Яндекса в Сасово Рязанской области. Возникли массовые проблемы в работе приложений как самого Яндекса, так и сторонних онлайн-сервисов. На протяжении вчерашнего дня пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе Яндекс.Почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Определенный запас прочности у дата-центров есть, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукушкин. Кульчук.
19: Яндекс имеет, естественно, не один центр, у них есть так называемые большие модули, это 4, это 5 резервный. Фактически это частично где-то была приостановка каких-то сервисов, особенно тех, которые размещались на Яндексе. Все что угодно будет, как от частных до Кинопоиска и так далее. Но поскольку все сервисы большие и крупные строятся с георезервированием, то есть это просто временные перебои были. К примеру, вот вчера наблюдалось, допустим, из Москвы недоступность сайтов Толото, недоступность облачных сервисов, сервисов TimeWeb, которые, видимо, тоже резервируются в Яндексе. Ну и, собственно, это просто временная была мера. Ну, также и узлы связи. То есть, скорее всего, пострадало, ну, не само оборудование, скорее всего, пострадало электропитание и охлаждение. И я думаю, это быстро восстановится. Поскольку георезервирование есть, то для простого обывателя это временное неудобство. В том числе, может быть, и банки и так далее, кто размещался там.
16: Александр Кукульчук, эксперт по кибербезопасности. Со слов губернатора Калужской области известно, что налет был интенсивным. Ранено 9 человек, нанесен удар по инфраструктуре города, зафиксированы повреждения частных домов. Акции Яндекса после новых ударов снижаются более чем на 4%. В Черногории задержан руководитель известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Среди задержанных также жена Звинчука Валерия и еще 3 человека. Звинчука задержали сегодня рано утром в черногорском городе Рисон, пишет местная газета «Виджести». По ее данным, операцию по задержанию провели полиция Черногории и Агентство национальной безопасности страны. Ее связывают с, цитата, «пресечением гибридной деятельности телеграм-каналов, которые замешаны в операциях иностранного информационного влияния». По данным черногорских СМИ, Звинчука задержали за съемку материала об интеграции страны в Евросоюз. При себе у него обнаружили дроны и сложную цифровую технику. Правительства Великобритании и США внесли ранее Звинчука в список причастных к злонамеренной деятельности, связанной с гибридными формами терроризма. Задержание Звинчука подтвердил премьер-министр Черногории. Он написал, что страна защищает свои интересы, и никто не будет угрожать нашему европейскому будущему. Черногория – страна НАТО, и пока инцидент с задержанием выглядит проявлением крайней неосторожности со стороны сотрудников телеграм-канала, считает политолог телеграм-канала. Канал «Бовт» знает Георгий Бовт.
20: Я думаю, что все гораздо проще. Черногория не член Евросоюза, да, и там до 1 ноября безвизовый въезд для граждан Российской Федерации. Просто возникло желание по каким-то причинам или цели там были какие-то отправиться, использовав последнюю возможность въехать без визы. В то же время, конечно, эти люди не учли, что Черногория присоединилась ко всем санкциям Евросоюза. Она является страной НАТО. А санкции эти, кстати, соблюдает. Рыбарь находится в европейских санкционных списках точно, и, наверное, во всех остальных тоже. Поэтому, пустив его туда, пограничник, наверное, не обладал соответствующей информацией онлайн, но информация-то поступила, когда они прописались в отеле. И, собственно, сразу и отреагировали. Не знаю, это какая-то явная оплошность. стороны этих людей. На что они надеялись, трудно сказать. Это пренебрежение мерами безопасности. И причем он в санкционных списках уже давно. Не вчера туда попал, не в последнем пакете, а минимум год назад, если не больше. Досадный инцидент, который еще раз подсказывает людям, которые имеют такой риск, что нужно предварительно, конечно, консультироваться как минимум с юристами и следить за информационной повесткой более тщательно.
18: Какой-то политический сигнал для России это все?
20: Ну, надо сказать, что в данном случае не Черногория была инициатором этого политического сигнала, а, конечно, это скандал. Конечно, Министерство иностранных дел России будет предпринимать соответствующие действия для того, чтобы как минимум вызволить своих граждан из той ситуации, куда они отправились. Может быть, действительно, все это обойдется легким испугом и депортацией. Но на фоне прозвучавших обвинений в какой-то гибридной противоправной деятельности в отношении Евросоюза, нельзя исключать, что депортации дело не обойдется. Так что скандал, в общем, возник практически на пустом месте. Если бы они туда не поехали, ничего бы не было.
16: Георгий Бофт, политолог, автор телеграм-канала «Бофт знает». В Рыбаре подтвердили задержание основателя канала. Там заявили, что все задержанные находились в стране легально и официально. В планах была съемка Цетинского монастыря, на который ранее был подан абсолютно официальный запрос. На данный момент команда проекта находится в контакте с МИДом России, который занимается разрешением сложившейся ситуации, поскольку никаких нарушений местного законодательства не было. То ждем освобождения всех задержанных, написали в канале. Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания Звенчука, подтвердила ТАСС Мария Захарова. Госдепартамент США предлагает награду за информацию о сотрудниках Рыбаря в размере 10 миллионов долларов. Информация об этом содержится на сайте. Ведомство утверждает, что российский проект проводил информационные операции для продвижения интересов России и вмешательства в президентские выборы в США. Теоретически, основатели Рыбаря могут выдать из Черногории в США по запросу американских властей между странами есть соглашение об экстрадиции. Михаил Звенчук, бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России, после увольнения он создал свой телеграм-канал. Сейчас он насчитывает 1,5 миллиона подписчиков. За продвижение международного права. Нобелевскую премию мира присудили бывшему верховному комиссару ООН Нави Пиллей. Свое решение объявил Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Лауреатка известна тем, что защищала жертв апартеида, боролась за права женщин и осуждала действия Израиля в отношении Палестины, продолжит мой коллега Сергей Гордеев.
2: Подробности. Нова Нетхем, или просто Нави Пиллей, родилась в чернокожей семье в 1941 году в Южной Африке. Росла в условиях апартеида, системы расовой сегрегации в ЮАР, где часть населения подвергалась дискриминации. Во многом это и определило ее будущую профессию. Пиллей стала юристом и была первой женщиной в своей родной провинции Наталь, открывшей частную юридическую практику. В 90-е она вошла в Международный трибунал по Руанде, где расследовали массовые преступления на национальной почве. Пиллей добилась того, чтобы систематическое сексуальное насилие приравняли к геноциду. Это стало громким международным прецедентом. В нулевые юристка возглавила управление Верховного комиссара ООН по правам человека, активно защищала права женщин и меньшинств, боролась с пытками и произвольными задержаниями. Пиллей активно высказывалась о конфликтах в разных странах, призывала расследовать события гражданской войны на Шри-Ланке, выступала в поддержку китайских диссидентов. В 2025-м комиссия под руководством Пиллей пришла к выводу, что действия Израиля в Газе соответствуют 4 из 5 категорий деяний, перечисленных в Конвенции о геноциде, и заявила, что Израиль несет ответственность за эти действия. В сентябре этого года Пиллей исполнилось 85. Нобелевская премия мира стала неплохим подарком к юбилею.
16: По традиции, церемония вручения Нобелевской премии мира пройдет 10 декабря в Осло, а именно в Норвегии, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждают эту награду. В этом году на премию мира претендовали 208 человек и 79 организаций.
21: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7».
1: Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии Паубанк ПСБ.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
22: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы, и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
23: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
24: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Chump Change.
26: Термин возник в США в середине 60-х и был особенно популярен среди афроамериканского населения. Change переводится с английского как «мелочь», «сдача». А словом «чамп» называли наивного человека, который легко поддается на манипуляции. Благодаря созвучности двух этих слов и возникло выражение «чамп change». Так называют смешную, незначительную сумму денег, которую может посчитать достаточной лишь глупец. Например, зарплату сотрудника придорожной забегаловки где-нибудь в Оклахоме вполне можно назвать «чамп change».
25: Срочные переводы на «Бизнес FM».
27: Для необходимых сведений об их участниках. Проект положения о внутреннем контроле для противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и экстремистской деятельности ЦБ опубликовал для общественного обсуждения. Федеральная налоговая служба обозначила признаки инвестфондов, которые могут использоваться для ухода от налогов. Об этом пишут ведомости. Под подозрение могут попасть закрытые паевые инвестиционные фонды, не имеющие реальной инвестцели, фактически управляемые одним владельцем или выводящие прибыль без уплаты налогов. Россияне впервые с 2018 года снизили зарплатные ожидания. По итогам третьего квартала средняя желаемая зарплата составила 151 тысячу рублей в месяц, минус почти 2% за год, а медианная – 114 тысяч рублей, минус 4,2%. Это следует из исследования финансового университета, пишут ведомости. При этом самые высокие ожидания по зарплатам зафиксированы в Новокузнецке – 258 тысяч рублей. Москва заняла 8 место – 186 тысяч рублей. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: 13.17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Москвичи прощаются с теплой погодой. Сегодня в столице последний аномально жаркий день. Температура до плюс 19, облачно, местами умеренный дождь, сообщает гидрометцентр. Ветер хоть и южный, но с порывами до 15 метров в секунду. В Подмосковье в пятницу температура будет от плюс 15 до плюс 20 градусов. Какие будут предстоящие выходные и сохранится ли тепло на следующей неделе, рассказывает обозреватель погоды проекта «Метеовеб», метеоролог Алексей Сафонов.
28: В ночь на субботу у нас в Москве ожидается от 7 до 9 градусов тепла. По области, может быть, где-то, например, на юго-востоке чуть-чуть прохладнее, куда фронт пока еще не дойдет. Где-то на северо-западе чуть получше будет температура, там 8-9 градусов тепла. Но, тем не менее, все это тоже будет с осадками. Они будут идти не постоянно, а местами и временами. И так, к субботе температура воздуха после прохождения атмосферного фронта всего лишь достигнет 13 градусов тепла. А в воскресенье, в понедельник, понедельник. Та же самая температура, 13-15 тепла днем, около 6-10 градусов ночью. И тоже все, естественно, будет с осадками, потому что, как вы понимаете, характер погоды в Москве и Московской области поменяется, и антициклон сменит циклон. И, собственно говоря, пойдут осадки. Что касается дальнейшего развития событий, то в начале недели температура воздуха также не будет достигать 13 градусов, а дальше, ближе к концу недели, температура воздуха еще больше упадет. Но, правда, это будет она делать постепенно. 10-12 к субботе, к воскресенью, к 16-17, 18 октября. Такие температуры будут. Осадки сохранятся до середины следующей недели, до среды. Дальше будет пасмурно, но температура воздуха уже не будет приближаться к таким высоким значениям, какие мы ждем сегодня.
16: Алексей Сафонов, метеоролог. Прошедший сентябрь в России стал вторым среди самых теплых с начала века. В лидерах по-прежнему сентябрь 2020 года. На Урале и в Западной Сибири в этом году положительная температурная аномалия достигла 3-6 градусов. На русском севере и Поволжье превышение составило 2-3 градуса. А на территории европейской части страны нынешний сентябрь попал на третье место в списке самых жарких за всю историю наблюдений. Число авиарейсов с задержкой свыше 2 часов за 8 месяцев выросло более чем на 20%, сообщили в Минтрансе. На деле с начала октября ситуация сложнее. По данным Росавиации, по меньшей мере 14 российских авиагаваней закрывались более чем на 8 часов. Рекордсменом по продолжительности и числу ограничений стал аэропорт Калуги, где в один из дней они действовали больше суток. Неоднократно приостанавливали работу и южные авиаузлы, в частности Сочи, Геленджик и Краснодар. Причем нередки случаи серийных ограничений по несколько раз в день. Последствия заметны в терминалах. Например, в столичном Внуково, где накануне были переполнены залы ожидания, очередь образовалась даже в бизнес-зал. Пассажиры с пониманием относятся к ситуации, но стало очень непросто, говорит москвич Михаил. Во вторник его дорога до Минвод превратилась в настоящее приключение.
0: Во вторник, 6 числа, у меня был билет на 10.25 из Шереметьево в Минеральные воды. И в 9 там уже стало известно, что рейс отменен полностью и никуда не переносится. Таких рейсов довольно много было, судя по табло, и постоянно в аэропорту по громкой связи объявляли, что тем, у кого рейс отменен, нет смысла ждать в аэропорту, билеты можно вернуть через приложение и так далее. В основном народ весь кучковался около представительств и пытались как-то обменять билеты. У меня можно было обменять билет только на 8 число, но мне такой вариант не подходил, и поэтому пришлось купить билет из Внуково на 5 часов. Я поехал в другой аэропорт, но там тоже рейс переносили, и в итоге мы вылетели только в 10.25 вечера. Поэтому примерно больше 12 часов ожидания получилось, в общем.
18: Шереметьево чем объясняли? Аэропорт сам был закрыт?
0: Нет, ничего не объясняли, просто отменен и все. Как раз во Внуково все время говорили, что в связи с поздним прибытием самолета, за время того, как я в аэропортах был, в целом я не видел ни одной ситуации, где бы люди ругались. Но все-таки момент того, что наличие у тебя билета не гарантирует того, что ты улетишь, конечно, это новая реальность.
16: Москвич Михаил. Ограничения в столичных авиагавнях, кроме Шереметьево, действовали всю минувшую ночь, но утром аэропорт открыли. Но во Внуково ситуация по-прежнему тяжелая. На прилет и вылет задерживается более 120 рейсов, 63 отменены. Прогноз ситуации дает главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин. Он в четверг также не смог вылететь из Внуково.
3: Во Внуково, да, я вчера не улетел, поэтому поехал в Шереметьево предусмотрительно, чтобы оттуда улететь. Но тут уже, конечно, нужен опыт и оперативное решение вопросов. Готова ли инфраструктура? В целом, понятно, что она не рассчитана на подобные ситуации, поэтому авиакомпании и аэропорты фактически работают на пределе возможностей и обеспечивают все-таки какое-то подобие регулярности, такого, чтобы прям были супермассовые задержки. задержки, отмены и транспортный коллапс. Такого не происходит, но, безусловно, это влияет на организацию личных и особенно деловых поездок. Приходится как-то учитывать то, что могут быть задержки, и закладывать этот риск. В принципе, понятно, что наблюдается снижение спроса на деловых направлениях, типа Москва-Питер, где из-за ковров ты, например, можешь с большой долей вероятности улететь не вовремя, поэтому все вот эти истории, типа несколько десятков рейсов каждые полчаса, это ты можешь прям выбирать с большой точностью рейс, они теряют смысл, и пассажиры пересаживаются на поезда высокоскоростные, там, где это возможно. Там, где это невозможно, допустим, не поедете в Челябинск, например, на поезде из Москвы, там самолеты по-прежнему незаменимы, но там пассажир тоже понимает, что существуют определенные риски и на них рассчитывает. Но в целом для отрасли как-то это, я бы не сказал, что это чем-то обернется, кроме дополнительных затрат на мероприятия, связанные с этими задержками. То есть на устойчивость авиаотрасли это не влияет.
16: Илья Шатилин, главный редактор портала frequentflyers.ru. По данным информационного агрегатора airports.ru, за последнюю неделю больше всего задержек рейсов было в столичном Шереметьево, более 2000. Также в печальный топ-5 попали Внуково, Пулково, Екатеринбургский аэропорт Кольцово и Домодедово. Рынок общепита продолжает худеть. Рестораны, кафе и кофейни сейчас закрываются чаще, чем в пандемию. С января по сентябрь по всей стране было ликвидировано 28 тысяч компаний ЭП, работающих в этой сфере. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года, приводит Коммерсант данные «Контрфокус». Мы спросили владельцев заведений в разных регионах, какую картину видят они и в чем основные причины закрытий.
4: «Бизнес говорит».
6: Владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
7: Если говорить о сезоне 26-го года, то все закрытия, которые сегодня есть, это какие-то отложенные, не закрывшиеся проекты, которым была, видимо, такая не очень счастливая судьба предрешена. Мы тоже отказались от одного из наших проектов и передали помещение новым собственникам, там, не дали, как на прошлой неделе. Но это тоже был такой отложенный прогноз полугода, и мы к нему частично готовились. Внезапности я никаких здесь не вижу. Везде был понятен тот или иной сценарий. Видно, даже пустые появились объекты на фудкортах, торговых центров, не самых центральных, но тем не менее. На Авито, я поскольку сам продавал объект, мониторил, что за год количество продаж в Нижнем Новгороде, ресторанов и точек общепита выросло с 6, по-моему, до 19 или до 18. Ну так, в пике в среднем этого ежедневно можно было наблюдать. В массе своей закрывается, наверное, средний сегмент. Чаще всего у предпринимателя либо нет запаса, либо нет у гостей какого-то запаса, потому что мы видим, если, например, говорить о ланчах, то часто здесь начинается конкуренция не с соседними общепитами, а с ритейлом и с рынком доставки готовой еды.
8: Но как повлияли налоговые изменения этого года? Связаны ли закрытия еще и с этим?
7: Налоговые изменения повлияли, несомненно, но здесь нужно это рассматривать в комплексе, потому что ведь есть еще увеличение заработных плат, необходимость соблюдения среднеотраслевой заработной платы, которую требуют сегодня. Она по Росстату, там еще несколько месяцев назад было 58 тысяч рублей средних, которые необходимо выдерживать для того, чтобы держаться в рамках вилки недопущения перехода на НДС. У некоторых ресторанов просто не было этого запаса. В несколько процентов они работали условно в ноль или мягкий ноль. И увеличение на 2-3% налоговой нагрузки оно сделало ресторан убыточным, не добавило гостей, соответственно, сократился убыток. И в этой связи проект было решено ликвидировать.
6: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
9: Малый бизнес в общепите сейчас просто на грани вымирания. Это касается не только доходов, чтобы продержаться на плаву, но также и очень большая нехватка поваров. Ковид, конечно, сыграл большую роль, что ушли многие повара из общепита в курьеры, еще куда-то, и сейчас поварская история у нас вымирает.
8: Среди какого уровня покупателей больше всего просел спрос?
9: Средний. У нас по Краснодарскому краю, в частности, Анапского района, средняя зарплата 50 тысяч. 50. Естественно, человек, как бы он не любил пиццы, роллы или еще что-то, он будет считать уже свои денежки. Я знаю, что сейчас большинство не раз слышала, что начинают учиться сами готовить. Даже те молодые девушки, которые недавно стали женами, они открывают блоги каких-то ведущих поваров и пытаются дома готовить.
10: Нет ли такого ощущения, что, может, фактически бизнес не закрывается, а вот юридически сокращают юрлица, поскольку ФНС активно сейчас следит за дроблением?
9: Это тоже есть такое. Сейчас из-за того, что у нас налоги очень сильно поднялись, а провисла часть маржи, то есть выручки плюсовой нету, поэтому максимально пытаются сейчас кто-то дробит этот бизнес, кто-то там самозанятых нанимает, я не знаю уже. Как только народ не пытается выжить. У нас еще плюс по региону в прошлом году был разлив мазута, а в этом году дефицит бензина, когда у нас люди не смогли приехать. И у нас второй год на Анапском побережье, ну, даже, скажем, на Черноморском побережье, нету сезона.
16: На фоне дефицита кадров выросли зарплаты поваров, сообщала недавно аутсорсинговая компания «Мегаперсонал». Она оценила рост зарплат в общепите за год в 38%, а доходы отдельных шеф-поваров до 500 тысяч рублей в месяц.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 13.28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. По его словам, Москва предлагает создать высокоточную виртуальную модель водоема с использованием искусственного интеллекта. С ее помощью ученые могут просчитывать, как будет меняться уровень Каспийского моря, отметил президент России. Нобелевскую премию мира 2026 года присудили бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пилей. Нобелевский комитет отметил ее усилия по продвижению мира и международного права. Пилей, среди прочего, защищала интересы политических заключенных в период борьбы с апартеидом, включая Нельсона Манделу. НАТО с 13 октября начнет в Италии плановые учения по применению ядерного оружия и ядерному сдерживанию СИТ-ФАСТ-НУН. Оружие будет применяться без боеприпасов, об этом сообщила пресс-служба Альянса. По ее информации, в учениях примут участие 17 государств. В маневрах впервые участвует Швеция, которая присоединилась к Североатлантическому альянсу в 2024 году. Французские полицейские обнаружили похищенные из музея Кан-сюр-Мер в прошлом месяце картины Пьера Ренуара. Телеканал BFM TV сообщал, что по делу об ограблении задержаны 6 человек. Речь идет о двух полотнах. Это «Мадам колонна романа» и «Девушка у колодца». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 13.31 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Более трети компаний в этом году отказались от годовой премии сотрудникам. Как пишет Forbes, основной причиной отказа стало ухудшение финансовых результатов бизнеса. Собственно, этот вопрос мы и задали бизнесу.

0: Каждая третья компания откажется от годовой премии в этом году. Исследование провела издательская группа «Актион Бухгалтерия», опросившая более 1000 предприятий по всей России. Основная причина – рост издержек и ухудшение финансовых результатов. В каждой пятой компании выплаты премии решили отложить на неопределенный срок. Примерно столько же работодателей гарантированно собираются поощрить коллег перед Новым годом. Каждый десятый предприниматель выплатит вознаграждение лишь некоторым своим сотрудникам. Мы решили спросить бизнес, планируют ли они премировать своих сотрудников и в каком объеме?
1: Евгения Дыбова, директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт».
2: Есть определенный KPI, который считается. И от экономической ситуации мы не поменяли систему мотивации, например, из разряда, что, извините, плохая ситуация на рынке. Нет, вы заработали. Конечно, мы всех премируем, поблагодарим. Если есть возможность, даже дадим больше. Если плохо поработали, не заработали, не выполнили планы, то тут ни о каком премировании не может идти речи. Это как было и до плохой ситуации на рынке, как и во время. Скажем так, если, например, совсем уж плохо, как бы год закрыли, есть минимальные премии, которые мы все равно выплатим. Просто это такой не супер бонус, не 13-я зарплата. У каждого индивидуально считается, в зависимости от того, во-первых, какая должность, что человек сделал, что принес, мы это все высчитываем. Мы пытаемся все равно делать так, чтобы у людей, скажем так, одного профиля премия была плюс-минус одинаковая. Конечно, например, у сотрудников линейного звена у них премия чуть меньше, чем у топиков, но так было всегда.
1: Георгий Солдатов, генеральный директор холдинга «Адитим», инжиниринговая компания в области переработки полимеров.
3: Есть плюс, есть премия, нету премии. Есть еще общая премия функциональным сотрудникам. Если компания в плюсе, то они по итогу года получают 60% оклада. Тут ничего не меняется. Я бы сказал, у нас наоборот. Мы несколько раз вынуждены были премировать в этом году наш производственный персонал дополнительно, просто потому что людей набрать не можем. Зарплата начинает зашкаливать. Мы поднимали зарплату тоже внутри года для сотрудников, операторов, оборудования и так далее. Но все равно этого было недостаточно. Мы, соответственно, добирали это премиями. У нас есть еще дополнительные вещи. Лучшим сотрудникам всегда прописано достижение, чтобы человек вышел за рамки своих полномочий, принял ответственное решение, получил результат, приезжает карточка. Магазин косметики для мужчин, что-то другое. То есть не прямую деньгами, а то, что они сами могут выбрать.
1: Татьяна Кулябина, генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс-брокер».
4: Я каждый месяц смотрю на работу отдельных отделов. Понятно, что есть отдел продаж, есть отдел клиентского сервиса, но также есть отдел логистический и есть другие какие-то сопутствующие отделы. Я вижу, что, например, там есть увеличение либо прибыли, либо увеличение каких-то партнерских улучшений. И в связи с этим, к примеру, я стараюсь премировать каждый месяц, потому что я, наверное, чисто по-человечески тут понимаю, что очень сложно сейчас в стране, и хоть чем-то, если я могу порадовать своих сотрудников. Я стараюсь это делать 2-3% от зарплаты. Это месячные премии, которые, соответственно, может быть. Понятно, что бывают случаи, допустим, когда кто-то принес в компанию какой-то хороший большой контракт. И, конечно, тут уже премиальная составляющая будет совершенно другая, вплоть до 10%. Все ждут оценки и работы, и все ждут материальных каких-то доходов.
0: Тем временем доля компаний, которые удерживают сотрудников, желающих уволиться за 2 года, упала более чем вдвое, подсчитали в Суперджоб. Изменения объясняют состоянием рынка труда. По мере роста числа резюме и сокращения темпов найма, работодатели все чаще отказываются участвовать в зарплатной гонке и предлагать сотрудникам контр-офферы. Действительно ли акулы виноваты в росте цен на красную икру? По крайней мере, подобные заголовки появились в СМИ. Якобы одной из причин неудачной Путина в этом году стало необычно большое количество акул на Дальнем Востоке. Они охотятся на лосося, которого к концу сентября удалось добыть в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Летом в прессе сообщалось о появлении акул недалеко от Владивостока, у причала в Находке, а также у Холмска на Сахалине. Акулы и голубые тунцы действительно появляются в местах, где раньше их не было, и они питаются лососями. Но это не было определяющим фактором плохой Путины, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.
5: Последние недели заголовки пестрят нас такими словами, типа полчища

0: местных акул лишили людей любимого деликатеса – красной икры. Но если говорить серьезно, то да, действительно, акулы и голубые тунцы наблюдались и в водах Сахалина, и в тех местах, где раньше их не было. И да, действительно, они питаются в том числе и анадромными видами рыб, попросту говоря, тихоокеанскими лососями. Но, ну, конечно, считать этот фактор главным, определяющим результаты Красной Путины 2026 нельзя, потому что речь идет о сотнях тысячах тонн диких лососей. Акулы, конечно, не могут нанести какой-то значительный ущерб таким стадам. Причина совершенно в другом. Причина в климатических изменениях, с потеплением части вод Тихого океана и, в частности, прилегающих к побережью Российской Федерации. Водичка стала теплее, голубой тунец, акулы, такие крупные хищные животные, они предпочитают воду потеплее, а лосось наоборот, для него комфортная вода – это температура плюс 2, плюс 14. И когда вода теплеет, лососи уходят, а акулы наоборот и тунцы идут в теплую воду, ищут там кормовую базу. Поэтому догнали лососи часть этих стадов. И если, не дай бог, эта тенденция климатических температурных изменений продолжится, дальше, то, увы, но мы можем не увидеть лосось вовсе или увидеть его только где-то на самом севере побережья Дальнего Востока.
1: Валентин Балашов. Производство красной икры упало. С января по август ее в России выпустили почти на 69% меньше, чем за тот же период прошлого года, и к Новому году она может существенно подорожать. Власти США приостановили участие Microsoft в программе, позволяющей иностранным сотрудникам получать грин-карты. Как заявил вице-президент страны Джей Ди Венс, компания злоупотребляла системой найма иностранных специалистов. Только в прошлом году техногигант уволил 6 тысяч американских сотрудников, но при этом получила более 6 тысяч рабочих виз и почти 3 тысячи грин-карт для иностранцев. Теперь компания не сможет подавать заявки на рабочие визы H1B и вид на жительство для иностранных сотрудников через эту программу. Ситуация касается не только Microsoft, но и ряда других технологических компаний, в частности, Adobe, четырех индийских корпораций и других. Власти США предполагают, что благодаря ограничениям корпорации станут чаще брать на работу американцев. О том, насколько это нововведение затронет российских IT-специалистов, говорит основатель агентства IT-Atlas Яна Соболева.
2: Я думаю, сильно это не затронет, потому что направление было интересно 3 года назад. Не особо сейчас популярное это направление, гораздо популярнее Азия. Потому что большие затраты, несопоставимые с заработной платой, которые там дают как компенсацию. Разочарование айтишников в целом в этом рынке труда. Разочарование в релокации. Гораздо более популярны сейчас страны Азии на релокацию в тот же Китай, потому что там можно хорошо развиться с точки зрения и искусственного интеллекта, и в общем, наши специалисты активно туда уезжают. Сейчас больше тенденции вообще на возвращение обратно, не на релокацию. Сейчас уже последние 2 года мы видим тенденцию, наоборот, на возвращение. Популярное направление на релокацию – Таиланд, Шри-Ланка, Бали. Например, Израиль еще можно рассмотреть. Сейчас тоже не очень актуально, но, тем не менее, Израиль держит уверенное место среди стартапов IT сейчас, в том числе и в сфере искусственного интеллекта. В целом, можно отметить Аргентину как развивающийся рынок. Можно отметить Бразилию, но все равно гораздо ниже спрос, нежели чем в Азии.
3: А охотно ли берут иностранцы наших специалистов и кого чаще ищут?
2: Конечно, охотно, потому что в России очень сильная база по IT, математике. Охотно ищут именно в сфере криптографии, математики для криптовалютных проектов, для целом финансовых финтех проектов. В сфере искусственного интеллекта наши специалисты тоже очень сильные. Вот эти специалисты, то есть это дата-сайенсы, все, кто задействован в бигдате, ML-инженеры, алгоритмисты, трейдеры. Могу сказать, что актуальное направление до сих пор это страны арабского мира, это Арабские Эмираты, например.
1: Яна Соболева, основатель агентства IT-Atlas. Визовые ограничения затронули не только крупные технологические компании, но и ведущие университеты США. Администрация Трампа начала проверки в 9 вузах, включая Гарвард, Стэнфорд. А власти подозревают, что учебные заведения используют визы для иностранных аспирантов и приглашенных ученых, чтобы снижать зарплаты американским специалистам. Чемпионат России по футболу возобновляется после 3-недельного перерыва. За это время Лионель Месси успел завершить карьеру в сборной Аргентины, Криштиану Роналду устроить скандал в сборной Португалии. Ну а в РПЛ стартует 10-й тур. В центральном матче сыграют Краснодар и Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Тур откроется матчем Ростов-Акрон. Южан после ухода испанца Джонатана Альбы во время паузы на матче сборных возглавил Дмитрий Кириченко, один из лучших бомбардиров в истории клуба. 10 лет назад он уже был исполняющим обязанности главного тренера Ростова и даже выводил команду в этом статусе в групповой этап Лиги чемпионов, побеждая Аякс. При наличии, правда, Курбана Бердыева в качестве консультанта. Теперь новый самостоятельный опыт без приставки ИО. Главный матч уикенда пройдет в субботу. Краснодар, лидер таблицы, примет «Зенит». Хозяева теряли очки в последних трех турах, но по-прежнему пока не проигрывали. А у петербургского клуба уже 3 поражения в этом сезоне. Выглядит команда Сергея Симака нестабильно, при этом букмекеры верят в нее чуть больше. Согласен с ними и Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем». Поскольку Краснодару нельзя больше терять очков, чтобы не упустить лидерство, горожане рванут в атаку. И это может сыграть против них, отметил он.
6: Я думаю, что сейчас очень сильную ставку делает клуб на этот матч. Но, как часто показывала практика, чем больше говорили о том, что Краснодар сейчас предпочтительнее, Зенит какой-то не такой, и вдруг раз и случалась победа Зенита. Причем именно за счет собранности, за счет конкретного плана, за счет удачных замен, именно вот в матче с Краснодаром.
5: Градус игры накалился задолго до ее начала. Зенит запросил для своих болельщиков гарантированное регламентом 3000 мест. Однако Краснодар решил предоставить только 1000, объяснив это мерами безопасности. Если Краснодар потеряет очки, то сместить его с первого места имеют возможность сразу 3 московских клуба – «Спартак», «Динамо» и «ЦСКА». Красно-белые в субботу играют на выезде с «Крыльями Советов». Бело-голубые в Казани с «Рубином» в воскресенье. А армейцы примут родину, которую на днях возглавил ушедший из Ростова Джонатан Альба. ЦСКА – второй клуб после Краснодара, который пока в этом чемпионате не проигрывал. Валерий Масолитин, чемпион Советского Союза в составе красно-синих, отметил в разговоре с Бизнес ФМ, что ЦСКА может играть еще лучше, а Дмитрий Егдесамов продолжает расти как тренер.
7: Конечно, где-то там и везло, и отскакивали они очень сильно. Футболисты хорошие собраны, просто надо расставить их на поле, выбрать систему. Он, по-моему, последние только 2-3 игры играл с 3 центральными защитниками. Если бы он изначально бы эту схему выбрал, может быть, еще и больше бы очков было. Потому что он дома потеряли тоже много с командами, которые находятся, скажем так, либо внизу, либо в середине турнирной таблицы. Если они сейчас игру свою найдут и при этом сохранят темп набора очков, то, конечно, они будут претендовать на что-то. Вот был Челестине, пауза, после паузы они проигрывали в основном. У них прессинг, давление впереди, а ребята со сборной приезжали и не могли этот темп поддержать. Отсюда такие перебои, отсюда невнятная игра и потери очков. Как вот Игдисамов сейчас будет команду готовить? Интересно посмотреть, сделают он какие-то коррективы или нет, или может поменяет стиль игры, не будет высокого прессинга, может будет играть на контратаках.
5: Оренбург в 10-м туре примет махачкалинское «Динамо». «Локомотив» в гостях постарается обыграть идущий на последнем месте «Факел» и покинуть зону стыков. Еще в одном матче «Ахмат» сыграет в Грозном с «Балтикой». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд Лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум. Застройщик ООО Заборовского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Слова, проверенные делом.
9: Я думаю, если вы сделали что-то, и оно вышло довольно неплохо, вы должны пойти и сделать что-то еще, не останавливаясь на месте слишком надолго. Есть только один способ проделать большую работу – полюбить ее. Если вы к этому не пришли, подождите. Не беритесь за дело, пусть сначала сердце подскажет его вам. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
4: Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
10: Российская фармкомпания «Промамед» зарегистрировала аналог препарата Трикафта, который применяют для лечения муковисцидоза. Препарат под названием «Эксалантин Про» планируют производить на заводе «Биохимик» в Саранске. Однако выйти на рынок он сможет не раньше 2028 года. Оригинальное лекарство пока защищено патентами, пишет «Коммерсант».
11: Бизнес и власть.
10: ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Ижавия» из-за дополнительной платы за регистрацию пассажиров в аэропорту Ижевска. Главный оператор Ижевской авиагавани отдельно взимал деньги за доступ к системе регистрации, хотя эти расходы должны входить в основной тариф на обслуживание пассажиров. Ведомство считает, что это может нарушать права авиакомпаний. Если «Ижавия» не исполнит предупреждение, ФАС возбудит антимонопольное дело. В Италии со склада семейной винодельческой компании «Маркези Антинори» похитили 30 тысяч бутылок премиального вина на почти 5 миллионов евро, пишет Financial Times. Семеро мужчин в масках отключили сигнализацию и вывезли вино на двух фурах. Среди похищенного марки «Тиньянелла», «Салая» и «Гуада Альтасо» стоимость от 150 до 500 евро за бутылку. Руководство компании решило рассказать о краже публично в надежде, что итальянские ценители вина помогут найти пропавшие бутылки. Покупатели также предупредили, вино по подозрительно низкой цене может оказаться краденым. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете Бизнес FM.
12: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
13: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Я Александра Сидорова, и сегодня у нас пиратская кинотема. Говорим с Кириллом Трениным, генеральным директором кластера «Кион», в который входит в том числе одноименный кинотеатр «Кион». Следственный комитет сообщил, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетку в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. Ущерб оценили в целых 15 миллионов рублей. СМИ и телеграм-каналы писали, что речь про приговор. «Приговор» – такое символичное название, наверное, для судебного дела. И этот сериал «Приговор» выходил как раз на «Кионе». Поэтому, Кирилл, хочется для начала спросить, а что это был за проект? Как он вообще оказался фигурантом такого большого дела?
14: Справедливости ради, это один из наших самых успешных проектов. Мы его делали совместно с телеканалом НТВ. Премьера состоялась у нас 1 мая. История о попытке вырваться из оков прошлого и начать новую жизнь. Там Антон Васильев играл, Игорь Верник, Григорий Верник, Карина Андаленко. Ну, в общем, классный сериал, который нам и с финансовой, и со зрительской точки зрения очень-очень понравился.
13: Получается, почти сразу все серии попали еще и к пиратам.
14: Мы увидели выложенный контент на одном из пиратских ресурсов, стали разбираться, как мы себя внутри посчитали по утерянным подпискам. Мы оценили ущерб в 15 миллионов рублей утерянной прибыли. На самом деле, довольно большие деньги для конкретного тайтла, конкретного сериала. Учитывая то, насколько сейчас сильно больших денег стоит производство, мы собрали целую команду из нашей внутренней службы безопасности, наняли киберсыщиков, в том числе привлекли там следственные органы. Как в этих мемах, я тебя по IP вычислю, ну, примерно так. Я не расскажу даже своих деталей, я не самый большой специалист в этом вопросе. Непростая задачка, там большая команда над этим работала. Удалось найти конкретного человека, удалось предъявить обвинение по статье 146 УК РФ как раз про нарушение авторских прав. Мы после этого существенно усилили свой внутренний киберблок, то есть до этого кейса мы не придавали, честно говоря, такому элементу столь сильного и важного значения.
13: Вы сказали про 15 миллионов. Мы ранее обсуждали эту цифру с юристами и не очень поняли, эта сумма, собственно, из чего она получилась. Потому что вы же продаете не билеты, как, например, обычные кинотеатры на обычные сеансы, да, а подписки. А в подписку входит сразу много проектов. Не один сериал, который вот утек таким образом. Как это все считается?
14: Если мы пытаемся аллоцировать какой-то доход к какой-то конкретной картине, то мы смотрим, на какую именно картину пришел человек. И, по сути, деньги, которые пришли от подписки этого человека, мы в большей части объема говорим, что вот именно эта картина принесла нам подписку этого человека. И по нашим прогнозам и по результатам, которые показывал и показывает приговор у нас на витрине, и по количеству выявленных просмотров на пиратском ресурсе, мы оценили, что ровно на такую сумму мы упустили совокупную сумму подписок, которые мы могли получить, если бы эти пользователи пришли по классическому варианту посмотреть этот этот сериал на нашей витрине, а не на пиратском ресурсе.
13: Если говорить про 150 тысяч раз, это тоже было подсчитано как-то автоматически на конкретной платформе, или вы суммировали количество просмотров на разных платформах? Как вот это считается?
14: Для нас в целом это привычные цифры просмотров. Наши в среднем сериалы смотрят существенно больше.
13: А технически как это считается? Или это, условно говоря, вот как раньше было на YouTube, теперь на Рутюбе, посмотрели 150 тысяч пользователей?
14: У нас своя аналитика просмотров внутренняя.
13: Даже пиратских?
14: Это я не могу рассказать, но про конкретный кейс после выяснения и нахождения человека, преступившего закон, у нас была часть аналитики, да, и конкретно про ресурсы, которые фигурировали в этом деле, мы часть статистики знали.
13: То есть это легко считается?
14: У нас как это устроено? Мы же тоже в течение дня или в течение какого-то периода времени видим аналитику и интерес к сериалу. В момент, когда он был выложен на ресурс, мы анализируем также поисковые запросы, которые раньше шли и вели на наш ресурс, а после этого уходили и перераспределялись в сторону пиратской площадки, мы это тоже можем внутри себя оценить.
13: Как вообще это в онлайн-кинотеатрах устроено? Может быть, у вас отдельные подразделения занимаются поиском таких пиратов? Потому что мне кажется, что с билетами и перекупщиками в театрах, например, люди борются годами и никак не могут побороть это явление. Что с пиратами в онлайн-кинотеатрах? Это какая-то очень сложная и бесконечная борьба. Кто там стоит по сторону онлайн-кинотеатров?
14: Если бы это имело системное решение, мы бы, наверное, с вами сегодня и не говорили. Ну, конечно, у нас функционал нашей службы безопасности входит регулярно в онлайн-мониторинг, по сути, на тему пиратства. В общем, не то, что не должно оказаться на сторонних ресурсах, не присутствует ли на этих ресурсах. Бегают роботы, которые в том числе бивают кучу поисковых запросов по нашим тайтлам. Смотрят, что по этим поисковым запросам открывается, на какие ссылки ведет. Если что-то находят, мы оцениваем рынок там порядка 20 миллионов долларов по году, рынок пиратства. Это огромное количество ресурсов, причем которые регулярно закрываются, открываются зеркала. Динамически обновляешь базу, все, что тебе надо проверить, и сопоставляешь эту базу с этими ресурсами, есть ли твой контент на их площадках. Если вдруг он встречается, ты поднимаешь красный флаг, а дальше суровые люди из службы безопасности, даже не хочу знать, что они делают.
13: А если говорить все-таки про пиратов, мне кажется, что в 21 веке должны быть какие-то уже понятные механизмы их работы. В чем сегодня их финансовый интерес?
14: В основном это рекламная модель. Есть пиратские кинотеатры. Не хочется рекламы, честно говоря, делать, но я являюсь подписчиком некоторых из них. Но свой контент там мы ни в коем случае не смотрим и следим, чтобы он там не появлялся. По моим оценкам, это все еще рекламная модель.
13: А если наказывать рекламодателей? Или рекламодатели такие же неуловимые, как правило, как и пираты? То есть те, кто не должен был рекламироваться никак и нигде?
14: 100% это чаще всего рекламодатели. Ну, причем сейчас эти кейсы случаются, и за этим тоже следят. Рекламодатели, которые рекламируются на неположенных ресурсах, но все же это чаще всего рекламодатели, которым в правовом поле и так сложно рекламироваться. Ну, букмекеры там те же самые.
13: Вы ведете борьбу, и вы, и ваши коллеги. Насколько она, по вашим ощущениям, успешна?
14: Она очень успешна, потому что мы и наши соседи, например, много думаем про какую-нибудь международную экспансию, там, про страны СНГ. И вот опыт СНГ, модель классического онлайн-кинотеатра, как у нас в России, она в реальности благодаря нашему законодательству антипиратскому, она возможна и сильно усложнена, например, в некоторых странах СНГ, в которых просто смотреть на пиратских ресурсах – это привычный сценарий потребления. В целом у нас в стране люди с уважением и приучены к качественному легальному контенту относительно многих соседей.
13: Но при этом как будто бы такой громкий кейс, как у вас с приговором и ущербом, который оценивается в такую крупную сумму, звучит единичным и редким. То есть не всегда доходит до того, что мы находим этого самого пирата и его наказываем.
14: Да туда же дело, мне кажется, было не в деньгах. Не готов сейчас точно сказать, стоило это для нас дороже 15 миллионов рублей или дешевле, но это тоже не дешевое мероприятие. В это вовлечены много разных смежных, в том числе в коммерческой основе, вне служб, чтобы найти таких людей. Киберспециалисты — это довольно дорогие люди. Поэтому чаще всего на это не то, что не обращают внимания, но, в общем, решают. Ну, ладно. утекло.
13: То есть до возмещения ущерба чаще всего у нас сейчас не доходят, я правильно поняла? Удалили, и слава богу.
14: Да, да, да, да. Просто, мне кажется, никто до этого не находил. Мы нашли, и это большая гордость за команду. Как-то есть основания в это сильно инвестировать.
13: Про страны СНГ вы сказали, что там все с поиском пиратов не так гладко. А другие страны сегодня, их опыт вы как-то перенимаете, изучаете, как там борются? Пусть там даже в Европе, в Соединенных Штатах. Может быть, что-то даже перенимаете?
14: Не могу сказать, что на системной основе что-то перенимаем. Сильно разное авторское законодательство, оно просто, ну, во многом неприменимо.
13: Вроде российские правообладатели защищают свой российский контент. Но найдем мы с вами, например, любой фильм, мне кажется, из тех, что сейчас в теневом прокате в обычных офлайн-кинотеатрах, в интернете, без проблем. То есть вроде бы россияне за свое российское борются, а с зарубежным контентом, который нелицензионный сейчас, как было, так есть и, видимо, так будет, продолжает процветать. Вот на ваш взгляд, может быть, пираты найдут, что себе перенять и что показывать? Вроде бы одни борются, а с другим бороться некому за иностранный контент.
14: Мне кажется, вы ответили просто уже на вопрос. Да, найдут. За российский борются, пираты живут. Я думаю, что во многом кейс наш приговора, каких-то других примеров русских тайтлов не такой частый, как примеры международных тайтлов, потому что пиратам их легче украсть, легче выложить. Некому, по сути, защитить международного правообладателя. Я думаю, что это их основной бизнес. Не возьмусь прогнозировать, когда и как эта картина может поменяться. Пока не будут в России представлены зарубежные мейджоры, которые могут продавать этот контент легально, пиратский рынок будет существовать. Наша задача — защищать свой контент от присутствия на пиратских платформах. Она так и остается.
13: Будем наблюдать, так скажем, за этой борьбой. Спасибо вам большое. Теперь мы тоже посвящены в эту злободневную тему.
12: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
1: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
12: Реклама.
10: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Культ наличности. Лица на банкнотах.
11: Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте, а повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение 300 столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов.
12: Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: 13:59 в Москве, в студии Евгения Симонова. Владимир Путин завершил рабочую программу своего визита в Туркменистан. Президент России в ходе поездки принял участие в двух саммитах – СНГ и Каспийском экологическом, а также провел две полноформатные двусторонние встречи с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Бывший совладелец «Ленты» и «Риф ГОШ» Дмитрий Костыгин задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно карточке дела Таганского райсуда Москвы, 8 октября следствию отказали в заключении бизнесмена под стражу. Суд отправил Костыгина под домашний арест до 6 декабря. Об этом сообщает РБК. Другие подробности дела не приводятся. Землю сегодня накроет магнитная буря, сообщили в лаборатории Киран. К планете движутся сразу три облака солнечной плазмы. Первое из них достигнет Земли вечером. Два других облака, по прогнозам, должны слиться по пути к Земле в одну структуру и ударить по планете в воскресенье днем. При этом интенсивность бури останется в пределах умеренного уровня G2, отмечают ученые. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
16: Главные темы.
1: 14:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Яндекс оценил работоспособность своего железного сердца. Именно так в компании называют дата-центры. В Сасово, Рязанская область. Объект серьезно поврежден. Его работа полностью остановлена после вчерашней атаки БПЛА. В Калуге после сегодняшней частично вышла из строя инфраструктура. Сроки восстановления оборудования пока неизвестны. Проблемы появились в работе многих российских сервисов. Основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук и его команда находились на территории Черногории легально и официально. В планах была съемка Цесинского монастыря, это сообщил проект «Рыбарь». Никаких нарушений законодательства местного не было. Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания Звинчука, его жены и членов команды. Ограничения на работу аэропортов длятся все дольше. В связи с этим копятся и задержки рейсов. Как сообщили в Минтрансе, число авиарейсов с задержкой свыше 2 часов за 8 месяцев выросло более чем на 20%. Рекордсменом по продолжительности и числу ограничений стал аэропорт Калуги, где в один из дней они действовали больше суток. Сложная ситуация также в южных авиаузлах. Подробнее в эфире. Бизнес FM. В Черногории задержан руководитель известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Среди задержанных также его жена Валерия и еще 3 человека. Звинчука задержали сегодня рано утром в черногорском городе Рисан, пишет местная газета «Виджести». По данным газеты, операцию по задержанию провели полиция Черногории и агентство нацбезопасности страны. Ее связывают, цитата, с пресечением гибридной деятельности телеграм-каналов, которые замешаны в операциях иностранного информационного влияния. По данным черногорских СМИ, Звинчука задержали за съемку материала об интеграции страны в Евросоюз. При себе у него обнаружили дроны и сложную цифровую технику. Правительство Великобритании и США внесли Звинчука в список причастных к злонамеренной деятельности, связанной с гибридными формами терроризма. Задержание Звинчука подтвердил премьер-министр Черногории. Он написал, что страна защищает свои интересы, и никто не будет угрожать нашему европейскому будущему. Черногория – страна НАТО, и пока инцидент с задержанием выглядит проявлением крайней неосторожности со стороны сотрудников «Рыбаря», считает политолог телеграм-канал «Бофт». Знает Георгий Бофт.
17: Я думаю, что все гораздо проще. Черногория не член Евросоюза, да, и там до 1 ноября безвизовый въезд для граждан Российской Федерации. Просто возникло желание по каким-то причинам или цели там были какие-то отправиться, использовав последнюю возможность въехать без визы. В то же время, конечно, эти люди не учли, что Черногория присоединилась ко всем санкциям Евросоюза. Она является страной НАТО. Санкции эти, кстати, соблюдает. Рыбарь находится в европейских санкционных списках точно, и, наверное, во всех остальных тоже. Поэтому, пустив его туда, пограничник, наверное, не обладал соответствующей информацией онлайн, но информация-то поступила, когда они прописались в отеле, и, собственно, сразу и отреагировали. Не знаю, это какая-то явная оплошность со стороны этих людей. На что они надеялись, трудно сказать. Это пренебрежение мерами безопасности. И причем он в санкционных списках уже давно. Не вчера туда попал, не в последнем пакете, а минимум год назад, если не больше. Досадный инцидент, который еще раз подсказывает людям, которые имеют такой риск, что нужно предварительно, конечно, консультироваться как минимум с юристами и следить за информационной повесткой более тщательно.
18: Какой-то политический сигнал для России это все?
17: Ну, надо сказать, что в данном случае не Черногория была инициатором этого политического сигнала, а, конечно, это скандал. Конечно, Министерство иностранных дел России будет предпринимать соответствующие действия для того, чтобы как минимум вызволить своих граждан из той ситуации, куда они отправились. Может быть, действительно, все это обойдется легким испугом и депортацией. Но на фоне прозвучавших обвинений в какой-то гибридной противоправной деятельности в отношении Евросоюза, нельзя исключать, что депортации дело не обойдется. Так что скандал, в общем, возник практически на пустом месте. Если бы они туда не поехали, ничего бы не было.
1: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». В Рыбаре подтвердили задержание основателя канала. Там заявили, что все задержанные находились в стране легально и официально. В планах была съемка Цетинского монастыря, на который ранее был подан абсолютно официальный запрос. На данный момент команда проекта находится в контакте с МИДом России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. Поскольку никаких нарушений местного законодательства не было, то ждем освобождения всех задержанных, написали в канале. Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания Звенчука. Это подтвердила ТАСС Мария Захарова. Госдепартамент США предлагает награду за информацию о сотрудниках Рыбаря в размере 10 миллионов долларов. Информация об этом содержится на сайте. Ведомство утверждает, что российский проект проводило информационные операции для продвижения интересов России и вмешательства в президентские выборы в США. Теоретически основатели Рыбаря могут выдать из Черногории в США по запросу американских властей. Между странами есть соглашение об экстрадиции. Михаил Звенчук, бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России, после увольнения он создал свой телеграм-канал. Сейчас он насчитывает 1,5 миллиона подписчиков. Еще один дата-центр Яндекса серьезно пострадал, на этот раз в Калуге. Яндекс сообщил, что в результате атаки беспилотников несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Дата-центры – железное сердце Яндекса. Компании пока очень сложно назвать сроки восстановления работы оборудования в поврежденных дата-центрах, заявили в компании. Из-за этого часть сервисов может работать с перебоями. Сами сервисы предупреждают о возможных задержках в оплате. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается, пострадавших нет. Как сказано на сайте самого Яндекса, у компании 5 дата-центров, 2 в Московской области, по одному в Владимирской, Рязанской и Калужской областях. Регулярные атаки могут запустить очень неприятную цепную реакцию, считает управляющий РТМ-групп, эксперт в области информбезопасности и права в IT Евгений Царев.
16: Вообще, проблема подобного рода атак, она очень серьезная. Ее, мне кажется, как будто бы недооценивают. Дата-центр — это ограниченное количество помещений, скажем так. При попадании и взрыве у тебя из строя может выйти не какая-то одна стойка, не какая-то одна комната, а может выйти из строя дата-центр целиком. И даже если удары будут незначительными, но их будет много. Ну вот всего у нас у Яндекса, по разным данным, 4 или 5 дата-центров, и все они находятся в центральной России. Невозможно отключить больше половины, скажем так. Сервис, он не находится в одном дата-центре. Например, почта находится здесь, или там какой-то следующий сервис в другом дата-центре. Обычно есть резервирование, и, условно говоря, части находятся в разных дата-центрах. Соответственно, если один вышел из строя, сгорел или что-то произошло, пользователь, скорее всего, этого даже не заметит. А вот если из строя вышло 3 из 4, либо они просто оказались отключены, тогда заметит и очень даже серьезно. В этом проблема.
18: Это касается ведь не только сервисов самого Яндекса, правильно я понимаю? То есть и другие компании хранят там свои данные и так далее, тоже на них завязаны.
16: Нужно понять, что такое Яндекс и какие сервисы он оказывает. Например, есть такой сервис, который малозаметный, он просто такой достаточно простой, и к нему все привыкли. Это сервер DNS. То есть это та самая маршрутизация, и идет ответ, на какой IP-адрес нужно браузеру заходить. Так вот, вот эти серверы Яндекса, они работают уже, не знаю, ну очень давно. И большинство компаний в России используют их. И чисто в теории, если эти DNS-сервера выходят из строя, там есть тоже резервирование, понятное дело. Но вот, предположим, они все вышли из строя, то да, в моменте, да, на ограниченное количество времени, на день, два, у нас вообще пол интернета из строя может выйти. То есть это, я говорю, это всего лишь один сервис. А есть еще сервис электронной почты, которым многие пользуются. Есть телемост, которым многие компании пользуются. Да очень-очень много самых разных сервисов. Я Яндекс, по большому счету, монополист. Банально, такси по всей стране отключилось, уже не очень хорошо. А когда разом выключается большое количество сервисов, последствия даже предугадать невозможно. Риск ведь не только при остановке работы сервиса, но и риск потери данных. Это же не шутки. Возгорание или там уничтожение серверной архитектуры. Сколько копий там данных существует в Яндексе, допустим? 3 копии. Соответственно, вот и весь запас прочности.
1: Евгений Царев, эксперт в области информбезопасности и права в IT. Накануне беспилотники ударили по центру обработки данных Яндекса в Сасово-Рязанской области. Возникли массовые проблемы в работе приложений как самого Яндекса, так и сторонних онлайн-сервисов. На протяжении вчерашнего дня пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе Яндекс.Почты, маркета документов, а также Яндекс.Пэй. Определенный запас прочности у дата-центров есть, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
19: Яндекс имеет, естественно, не один центр. У них есть так называемые большие модули. Это 4, это 5 резервный. Фактически это частично где-то была приостановка каких-то сервисов, особенно тех, которые размещались на Яндексе. Все что угодно будет, как от частных до Кинопоиска и так далее. Но поскольку все сервисы большие и крупные строятся с георезервированием, то есть это просто временные перебои были. К примеру, вот вчера наблюдалось, допустим, из Москвы недоступность сайтов Толото, недоступность облачных сервисов, сервисов TimeWeb, которые, видимо, тоже резервируются в Яндексе. Ну и, собственно, это просто временная была мера. Ну, также и узлы связи. То есть, скорее всего, пострадало, ну, не само оборудование, скорее всего, пострадало электропитание и охлаждение. Я думаю, это быстро и восстановится. Поскольку георезервирование есть, то для простого обывателя это временное неудобство. В том числе, может быть, и банки и так далее, кто размещался там.
1: Александр Кукульчук, эксперт по кибербезопасности. Со слов губернатора Калужской области известно, что налет был интенсивным, ранено 9 человек, нанесен удар по инфраструктуре города, зафиксировано повреждение частных домов. За продвижение международного права. Нобелевскую премию мира присудили бывшему верховному комиссару ООН Нави Пилей. Свое решение объявил норвежский Нобелевский комитет в Осло. Лауреатка известна тем, что защищала жертв апартеида, боролась за права женщин и осуждала действия Израиля в отношении Палестины. Продолжит мой коллега Сергей Гордеев.
12: Подробности.
5: Нованетхим, или просто Нави Пилей, родилась в чернокожей семье в 1941 году в Южной Африке. Росла в условиях апартеида, системы расовой сегрегации в ЮАР, где часть населения подвергалась дискриминации. Во многом это и определило ее будущую профессию. Пилей стала юристом и была первой женщиной в своей родной провинции Наталь, открывшей частную юридическую практику. В 90-е она вошла в Международный трибунал по Руанде, где расследовали массовые преступления на национальной почве. Пилей добилась того, чтобы систематическое сексуальное насилие приравняли к геноциду. Это стало громким международным прецедентом. В нулевые юристка возглавила управление Верховного комиссара ООН по правам человека, активно защищала права женщин и меньшинств, боролась с пытками и произвольными задержаниями. Пилей активно высказывалась о конфликтах в разных странах, призывала расследовать события гражданской войны на Шри-Ланке, выступала в поддержку китайских диссидентов. В 2025-м комиссия под руководством Пилей пришла к выводу, что действия Израиля в Газе соответствуют 4 из 5 категорий деяний, перечисленных в Конвенции о геноциде, и заявила, что Израиль несет ответственность за эти действия. В сентябре этого года Пилей исполнилось 85. Нобелевская премия мира стала неплохим подарком к юбилею.
1: По традиции, церемония вручения Нобелевской премии мира пройдет 10 декабря в Осло, именно в Норвегии. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждают эту награду. В этом году на премию мира претендовали 208 человек и 79 организаций.
12: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Реклама.
20: «Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых». Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.

0: рекламных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Put your money where your mouth is.
3: Дословно с английского «положи свои деньги туда, где твой рот». Это образное выражение вошло в обиход жителей Соединенных Штатов в начале прошлого века. «Положи деньги в рот» — это своеобразный призыв подкрепить сказанное делом, начать действовать, а не просто пустословить. Фраза является более мягким вариантом популярного среди любителей покера выражения «put up or shut up», что означает «гони монету» или «не выступай». Поэтому сегодня, услышав свой адрес «put your money where your mouth is», любой американец понимает — настало время ответить за базар.
2: Срочные переводы на Business FM.
4: 14 тысяч рублей, минус 4,2%. Это следует из исследования финансового университета, пишут «Ведомости». При этом самые высокие ожидания по зарплатам зафиксированы в Новокузнецке – 258 тысяч рублей. Москва заняла восьмое место – 186 тысяч рублей. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: 14.16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Москвичи прощаются с теплой погодой. Сегодня в столице последний аномально жаркий день. Температура до плюс 19, облачно, местами умеренный дождь, сообщает гидрометцентр. Ветер хоть и южный, но с порывами до 15 метров в секунду. В Подмосковье в пятницу температура будет от плюс 15 до плюс 20 градусов. Какие будут предстоящие выходные и сохранится ли тепло на следующей неделе, рассказывает обозреватель погоды проекта «Метеовеб», метеоролог Алексей Сафонов.
6: В ночь на субботу у нас в Москве ожидается от 7 до 9 градусов тепла. По области, может быть, где-то, например, на юго-востоке чуть-чуть прохладнее, куда фронт пока еще не дойдет. Где-то на северо-западе чуть получше будет температура, там 8-9 градусов тепла. Но, тем не менее, все это тоже будет с осадками. Они будут идти не постоянно, а местами и временами. И так, к субботе температура воздуха после прохождения атмосферного фронта всего лишь достигнет 13 градусов тепла. А в воскресенье, в понедельник, та же самая температура, 13-15 тепла днем, около 6-10 градусов ночью. И тоже все, естественно, будет с осадками, потому что, как вы понимаете, характер погоды в Москве и Московской области поменяется, и антициклон сменит циклон. И, собственно говоря, пойдут осадки. Что касается дальнейшего развития событий, то в начале недели температура воздуха также не будет достигать 13 градусов, а дальше, ближе к концу недели, температура воздуха еще больше упадет, но правда это будет она делать постепенно, 10-12 к субботе, к воскресенью, к 16, 17, 18 октября. Такие температуры будут, осадки сохранятся до середины следующей недели, до среды. Дальше будет пасмурно, но температура воздуха уже не будет приближаться к таким высоким значениям, какие мы ждем сегодня.
5: Алексей Сафонов, метеоролог. Прошедший сентябрь в России стал вторым среди самых теплых с начала века. В лидерах по-прежнему сентябрь 2020 года. На Урале и в Западной Сибири в этом году положительная температурная аномалия достигла 3-6 градусов. На русском севере и Поволжье превышение составило 2-3 градуса. А на территории европейской части страны нынешний сентябрь попал на третье место в списке самых жарких за всю историю наблюдений. Число авиарейсов с задержкой свыше 2 часов за 8 месяцев выросло более чем на 20%, сообщили в Минтрансе. На деле с начала октября ситуация сложнее. По данным Росавиации, по меньшей мере 14 российских авиагаваней закрывались более чем на 8 часов. Рекордсменом по продолжительности и числу ограничений стал аэропорт Калуги, где в один из дней они действовали больше суток. Неоднократно приостанавливали работу и южные авиаузлы, в частности Сочи, Геленджик и Краснодар. Причем нередки случаи серийных ограничений по несколько раз в день. Последствия заметны в терминалах. Например, в столичном Внуково, где накануне были переполнены залы ожидания, очередь образовалась даже в бизнес-зал. Пассажиры с пониманием относятся к ситуации, но стало очень непросто, говорит москвич Михаил. Во вторник его дорога до Минвод превратилась в настоящее приключение.
0: Во вторник, 6 числа, у меня был билет на 10:25 из Шереметьево в Минеральные Воды. И в 9 там уже стало известно, что рейс отменен полностью и никуда не переносится. Таких рейсов довольно много было, судя по табло, и постоянно в аэропорту по громкой связи объявляли, что тем, у кого рейс отменен, нет смысла ждать в аэропорту, билеты можно вернуть через приложение и так далее. В основном народ весь кучковался около представительств и пытались как-то обменять билеты. У меня можно было обменять билет только на 8 число, но мне такой вариант не подходил, и поэтому пришлось купить билет из Внуково на 5 часов. Я поехал в другой аэропорт, но там тоже рейс переносили, и в итоге мы вылетели только в 10:25 вечера. Поэтому примерно больше 12 часов ожидания получилось, в общем.
7: Шереметьево чем объясняли? Аэропорт сам был закрыт?
0: Нет, ничего не объясняли, просто отменен и все. Как раз во Внуково все время говорили, что в связи с поздним прибытием самолета, за время того, как я в аэропортах был, в целом я не видел ни одной ситуации, где бы люди ругались. Но все-таки момент того, что наличие у тебя билета не гарантирует того, что ты улетишь, конечно, это новая реальность.
5: Москвич Михаил. Ограничения в столичных авиагавнях, кроме Шереметьево, действовали всю минувшую ночь, но утром аэропорт открыли. Но во Внуково ситуация по-прежнему тяжелая. На прилет и вылет задерживается более 120 рейсов, 63 отменены. Прогноз ситуации дает главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин. Он в четверг также не смог вылететь из Внуково.
8: Во Внуково, да, я вчера не улетел, поэтому поехал в Шереметьево предусмотрительно, чтобы оттуда улететь. Но тут уже, конечно, нужен опыт и оперативное решение вопросов. Готовая ли инфраструктура? В целом понятно, что она не рассчитана на подобные ситуации, поэтому авиакомпании и аэропорты фактически работают на пределе возможностей и обеспечивают все-таки какое-то подобие регулярности, такого, чтобы прям были супермассовые задержки, отмены и транспортный коллапс, такого не происходит, но, безусловно, это влияет на организацию личных и особенно деловых поездок. Приходится как-то учитывать то, что могут быть задержки, и закладывать этот риск. В принципе, понятно, что наблюдается снижение спроса на деловых направлениях, типа Москва-Питер, где из-за ковров ты, например, можешь с большой долей вероятности улететь не вовремя, поэтому все вот эти истории, типа несколько десятков рейсов каждые полчаса, когда ты можешь прям выбирать с большой точностью рейс, они теряют смысл, и пассажиры пересаживаются на поезда высокоскоростные, там, где это возможно. Там, где это невозможно, допустим, не поедете в Челябинск, например, на поезде из Москвы, там самолеты по-прежнему незаменимы, но там пассажир тоже понимает, что существуют определенные риски и на них рассчитывает. Но в целом для отрасли как-то это, я бы не сказал, что это чем-то обернется, кроме дополнительных затрат на мероприятия, связанные с этими задержками. То есть на устойчивость авиаотрасли это не влияет.
5: Илья Шатилин, главный редактор портала frequentflyers.ru. По данным информационного агрегатора airports.ru, за последнюю неделю больше всего задержек рейсов было в столичном Шереметьево, более 2000. Также в печальные топ-5 попали Внуково, Пулково, Екатеринбургский аэропорт Кольцово и Домодедово. Рынок общепита продолжает худеть. Рестораны, кафе и кофейни сейчас закрываются чаще, чем в пандемию. С января по сентябрь по всей стране было ликвидировано 28 тысяч компаний ЭП, работающих в этой сфере. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года, приводит Коммерсант данные «Контрфокус». Мы спросили владельцев заведений в разных регионах, какую картину видят они и в чем основные причины закрытий.
9: «Бизнес говорит».
10: Владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
11: Если говорить о сезоне 26-го года, то все закрытия, которые сегодня есть, это какие-то отложенные, не закрывшиеся проекты, которым была, видимо, такая не очень счастливая судьба предрешена. Мы тоже отказались от одного из наших проектов и передали помещение новым собственникам, там не дали, как на прошлой неделе. Но это тоже был такой отложенный прогноз полугода, и мы к нему частично готовились. Внезапности я никаких здесь не вижу. Везде был понятен тот или иной сценарий, сценарий. Видно, даже пустые появились объекты на фудкортах, торговых центров, не самых центральных, но тем не менее. На Авито, я поскольку сам продавал объект, мониторил, что за год количество продаж в Нижнем Новгороде ресторанов и точек общепита выросло с 6, по-моему, до 19 или до 18. Ну так, в пике в среднем этого ежедневно можно было наблюдать. В массе своей закрывается, наверное, средний сегмент. Чаще всего у предпринимателя либо нет запаса, либо нет у гостей какого-то запаса, потому что мы видим, если, например, говорить о ланчах, то часто здесь начинается конкуренция не с соседними общепитами, а с ритейлом и с рынком доставки готовой еды.
12: Но как повлияли налоговые изменения этого года? Связаны ли закрытие еще и с этим?
11: Налоговые изменения повлияли, несомненно, но здесь нужно рассматривать в комплексе, потому что ведь есть еще увеличение заработных плат, необходимость соблюдения среднеотраслевой заработной платы, которую требует сегодня. Она по Росстату, там еще несколько месяцев назад было 58 тысяч рублей средняя, которые необходимо выдерживать для того, чтобы держаться в рамках вилки недопущения перехода на НДС. У некоторых ресторанов просто не было этого запаса. В несколько процентов они работали условно в ноль или мягкий ноль. И увеличение на 2-3% налоговой нагрузки оно сделало ресторан убыточным, не добавило гостей, соответственно, сократился убыток. И в этой связи проект было решено ликвидировать.
10: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
13: Малый бизнес в общепите сейчас просто на грани вымирания. Это касается не только доходов, чтобы продержаться на плаву, но также и очень большая нехватка поваров. Ковид, конечно, сыграл большую роль, что ушли многие повара из общепита в курьеры, еще куда-то. И сейчас поварская история у нас вымирает.
12: Среди какого уровня покупателей больше всего просел спрос?
13: Средний. У нас по Краснодарскому краю, в частности, Анапского района, средняя зарплата 50 тысяч. 50. Естественно, человек, как бы он не любил пиццы, роллы или еще что-то, он будет считать уже свои денежки. Я знаю, что сейчас большинство не раз слышало, что начинают учиться сами готовить. Даже те молодые девушки, которые недавно стали женами, они открывают блоги каких-то ведущих поваров и пытаются дома готовить.
12: Нет ли такого ощущения, что, может, фактически бизнес не закрывается, а вот юридически сокращают юрлица, поскольку ФНС активно сейчас следит за дроблением?
13: Это тоже есть такое. Сейчас из-за того, что у нас налоги очень сильно поднялись, а провисла часть маржи, то есть выручки плюсовой нету, поэтому максимально пытаются сейчас кто-то дробить этот бизнес, кто-то там самозанятых нанимает, я не знаю уже. Как только народ не пытается выжить. У нас еще плюс по региону. В прошлом году был разлив мазута, а в этом году дефицит бензина, когда у нас люди не смогли приехать. И у нас второй год на Анапском побережье, даже, скажем, на Черноморском побережье, нету сезона.
5: На фоне дефицита кадров выросли зарплаты поваров, сообщала недавно аутсорсинговая компания «Мега Персонал». Она оценила рост зарплат в общепите за год в 38%, а доходы отдельных шеф-поваров до 500 тысяч рублей в месяц.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска взяли под контроль Киянецу в Сумской области, сообщили в Минобороны. Военные России с 3 по 9 октября нанесли один массированный и 7 групповых ударов по Украине. Эти удары вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, в том числе за неделю. Ударом подверглись 14 сухогрузов и танкер, задействованные в поставках для ВСУ. Следователя по делу блогера Лерчик обвиняют в превышении полномочий из-за пропажи принадлежавших ей украшений на сумму, превышающую 14 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Нарушение в работе сотрудника, расследовавшего дело, выявили оперативники собственной безопасности. Часть изъятых у блогера ценностей не были приобщены к делу, хранились с нарушениями и затем пропали. Уточняется, что речь идет о Лерчик и драгоценностях, которые изъяли при обыски в начале расследования. Курс по искусственному интеллекту и информбезопасности станет обязательным для 5-11 классов со следующего учебного года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, перед введением курса для всех школ программу проверят в пилотном режиме. Апробация начнется со второй четверти этого года, охватит 1000 школ по всей России. Также Кравцов отметил, что отдельная специальность по искусственному интеллекту появится в колледжах.
4: Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Более трети компаний в этом году отказались от годовой премии сотрудникам. Как пишет Forbes, основной причиной отказа стало ухудшение финансовых результатов бизнеса. А мы об этом спросили у бизнесменов. Нобелевскую премию мира за 2026 год присудили бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллей за усилия по укреплению международного права и содействию мира. В этом году на награду претендовали 287 кандидатов, 208 человек и 79 организаций. Чемпионат России по футболу возобновляется после трехнедельного перерыва. Тур откроется матчем Ростов-Акрон. В центральном матче сыграют Краснодар и Зенит. А подробности и прогнозы в ближайшем эфире Бизнес ФМ. Каждая третья компания откажется от годовой премии в этом году. Исследование провела издательская группа «Актион Бухгалтерия», опросившая более 1000 предприятий по всей России. Основная причина – рост издержек и ухудшение финансовых результатов. В каждой пятой компании выплаты премии решили отложить на неопределенный срок. Примерно столько же работодателей гарантированно собираются поощрить коллег перед Новым годом. Каждый десятый предприниматель выплатит вознаграждение лишь некоторым своим сотрудникам. Мы решили спросить бизнес, планируют ли они премировать своих сотрудников и в каком объеме?
14: Евгения Дыбова, директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт».
15: Есть определенный KPI, который считается. И от экономической ситуации мы не поменяли систему мотивации, например, из разряда, что, извините, плохая ситуация на рынке. Нет, вы заработали. Конечно, мы всех премируем, поблагодарим, если есть возможность, даже дадим больше. Если плохо поработали, не заработали, не выполнили планы, то тут ни о каком премировании не может идти речь.

0: работе, то они по итогу года получают 60% оклада. Тут ничего не меняется. Я бы сказал, у нас наоборот. Мы несколько раз вынуждены были премировать в этом году наш производственный персонал дополнительно, просто потому что людей набрать не можем. Зарплата начинает зашкаливать. Мы поднимали зарплату тоже внутри года для сотрудников, операторов, оборудования и так далее. Но все равно этого было недостаточно. Мы, соответственно, добирали это премиями. У нас есть еще дополнительные вещи. Лучшим сотрудникам всегда прописано достижение, чтобы человек вышел за рамки своих полномочий, принял ответственное решение, получил результат, призы, карточка с магазин косметики для мужчин, что-то другое. То есть не прямую деньгами, а то, что они сами могут выбрать.
1: Татьяна Кулябина, генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер».
2: Я каждый месяц смотрю на работу отдельных отделов. Понятно, что есть отдел продаж, есть отдел клиентского сервиса, но также есть отдел логистический и другие какие-то сопутствующие отделы. Я вижу, что, например, там есть увеличение либо прибыли, либо увеличение каких-то партнерских улучшений. И в связи с этим, к примеру, я стараюсь премировать каждый месяц, потому что я, наверное, чисто по-человечески тут понимаю, что очень сложно сейчас в стране, и хоть чем-то, если я могу порадовать своих сотрудников, я стараюсь это делать 2-3% от зарплаты. Это месячные премии, которые, соответственно, может быть. Понятно, что бывают случаи, допустим, когда кто-то принес в компанию какой-то хороший большой контракт. И, конечно, тут уже премиальная составляющая будет совершенно другая, вплоть до 10%. Все ждут оценки и работы, и все ждут материальных каких-то доходов.
3: Тем временем доля компаний, которые удерживают сотрудников, желающих уволиться за 2 года, упала более чем вдвое, подсчитали в Суперджоб. Изменения объясняют состоянием рынка труда. По мере роста числа резюме и сокращения темпов найма, работодатели все чаще отказываются участвовать в зарплатной гонке и предлагать сотрудникам контр-офферы. Действительно ли акулы виноваты в росте цен на красную икру? По крайней мере, подобные заголовки появились в СМИ. Якобы одной из причин неудачной путины в этом году стало необычно большое количество акул на Дальнем Востоке. Они охотятся на лосося, которого к концу сентября удалось добыть в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Летом в прессе сообщалось о появлении акул недалеко от Владивостока, у причала в Находке, а также у Холмска на Сахалине. Акулы и голубые тунцы действительно появляются в местах, где раньше их не было, и они питаются лососями. Но это не было определяющим фактором плохой путины, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.
4: Последние недели заголовки пестрят нас такими словами, типа полчища хищных акул лишили людей любимого деликатеса красной икры. Но если говорить серьезно, то да, действительно, акулы и голубые тунцы наблюдались и в водах Сахалина, и в тех местах, где раньше их не было. И да, действительно, они питаются в том числе и анадромными видами рыб, попросту говоря, тихоокеанскими лососями. Но, конечно, считать этот фактор главным, определяющим результаты красной путины 2026 нельзя, потому что речь идет о сотнях тысячах тонн диких лососях. Акулы, конечно, не могут нанести какой-то значительный ущерб таким стадам. Причина совершенно в другом. Причина в климатических изменениях, с потеплением части вод Тихого океана и, в частности, прилегающих к побережью Российской Федерации. Водичка стала теплее, голубой тунец, акулы, такие крупные хищные животные, они предпочитают воду потеплее, а лосось наоборот, для него комфортная вода – это температура плюс 2, плюс 14. И когда вода теплеет, лососи уходят, а акулы наоборот и тунцы идут в теплую воду, ищут там кормовую базу. Поэтому догнали лососи часть этих стадов. И если, не дай бог, эта тенденция климатических температурных изменений продолжится, дальше, то, увы, но мы можем не увидеть лосось вовсе или увидеть его только где-то на самом севере побережья Дальнего Востока.
3: Валентин Балашов. Производство красной икры упало. С января по август ее в России выпустили почти на 69% меньше, чем за тот же период прошлого года. И к Новому году она может существенно подорожать. Власти США приостановили участие Microsoft в программе, позволяющей иностранным сотрудникам получать грин-карты. Как заявил вице-президент страны Джей Ди Вэн,

0: Freelance компания злоупотребляла системой найма иностранных специалистов. Только в прошлом году техногигант уволил 6 тысяч американских сотрудников, но при этом получила более 6 тысяч рабочих виз и почти 3 тысячи грин-карт для иностранцев. Теперь компания не сможет подавать заявки на рабочие визы H1B и вид на жительство для иностранных сотрудников через эту программу. Ситуация касается не только Microsoft, но и ряда других технологических компаний, в частности Adobe, 4 индийских корпораций и других. Власти США предполагают, что благодаря ограничениям корпорации станут чаще брать на работу американцев. О том, насколько это нововведение затронет российских IT-специалистов, говорит основатель агентства IT-Atlas Яна Соболева.
1: Я думаю, сильно это не затронет, потому что направление было интересно 3 года назад. Не особо сейчас популярное это направление, гораздо популярнее Азия. Потому что большие затраты, несопоставимые с заработной платой, которые там дают как компенсацию. Разочарование айтишников в целом в этом рынке труда. Разочарование в релокации. Гораздо более популярны сейчас страны Азии на релокацию, тот же Китай, потому что там можно хорошо развиться с точки зрения и искусственного интеллекта, и в общем, наши специалисты активно туда уезжают. Сейчас больше тенденции вообще на возвращение обратно, не на релокацию. Сейчас уже последние 2 года мы видим тенденцию, наоборот, на возвращение. Популярное направление на релокацию – Таиланд, Шри-Ланка, Бали. Например, Израиль еще можно рассмотреть. Сейчас тоже не очень актуально, но, тем не менее, Израиль держит уверенное место среди стартапов IT сейчас, в том числе и в сфере искусственного интеллекта. В целом, можно отметить Аргентину как развивающийся рынок. Можно отметить Бразилию, но все равно гораздо ниже спрос, нежели чем в Азии.
2: А охотно ли берут иностранцы наших специалистов и кого чаще ищут?
1: Конечно, охотно, потому что в России очень сильная база по IT, математике. Охотно ищут именно в сфере криптографии, математики для криптовалютных проектов, для в целом финансовых финтех-проектов. В сфере искусственного интеллекта наши специалисты тоже очень сильные. Вот эти специалисты, то есть это дата-сайенсы, все, кто задействован в бигдате, ML-инженеры, алгоритмисты, трейдеры. Могу сказать, что актуальное направление до сих пор это страны арабского мира, это Арабские Эмираты, например.
0: Яна Соболева, основатель агентства IT-Atlas. Визовые ограничения затронули не только крупные технологические компании, но и ведущие университеты США. Администрация Трампа начала проверки в 9 вузах, включая Гарвард, Стэнфорд. А власти подозревают, что учебные заведения используют визы для иностранных аспирантов и приглашенных ученых, чтобы снижать зарплаты американским специалистам. Чемпионат России по футболу возобновляется после 3-недельного перерыва. За это время Лионель Месси успел завершить карьеру в сборной Аргентины, Криштиану Роналду устроить скандал в сборной Португалии. Ну а в РПЛ стартует 10-й тур. В центральном матче сыграют Краснодар и Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Тур откроется матчем Ростов-Акрон. Южан после ухода испанца Джонатана Альбы во время паузы на матче сборных возглавил Дмитрий Кириченко, один из лучших бомбардиров в истории клуба. 10 лет назад он уже был исполняющим обязанности главного тренера Ростова и даже выводил команду в этом статусе в групповой этап Лиги чемпионов, побеждая Аякс. При наличии, правда, Курбана Бердыева в качестве консультанта. Теперь новый самостоятельный опыт без приставки ИО. Главный матч уикенда пройдет в субботу. Краснодар, лидер таблицы, примет «Зенит». Хозяева теряли очки в последних 3 турах, но по-прежнему пока не проигрывали. А у петербургского клуба уже 3 поражения в этом сезоне. Выглядит команда Сергея Симака нестабильно, при этом букмекеры верят в нее чуть больше. Согласен с ними и Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем». Поскольку Краснодару нельзя больше терять очков, чтобы не упустить лидерство, горожане рванут в атаку. И это может сыграть против них. Отметил он.
5: Я думаю, что сейчас очень сильную ставку делает клуб на этот матч. Но, как часто показывала практика, чем больше говорили о том, что Краснодар сейчас предпочтительнее, Зенит какой-то не такой, и вдруг раз и случалась победа Зенита. Причем именно за счет собранности, за счет конкретного плана, за счет удачных замен, именно вот в матче с Краснодаром.
4: Градус игры накалился задолго до ее начала. Зенит запросил для своих болельщиков гарантированные регламентом 3000 мест. Однако Краснодар решил предоставить только 1000, объяснив это мероприятие. мерами безопасности. Если Краснодар потеряет очки, то сместить его с первого места имеют возможность сразу три московских клуба – «Спартак», «Динамо» и «ЦСКА». Красно-белые в субботу играют на выезде с «Крыльями Советов». Бело-голубые в Казани с «Рубином» в воскресенье. А армейцы примут родину, которую на днях возглавил ушедший из Ростова Джонатан Альба. ЦСКА – второй клуб после Краснодара, который пока в этом чемпионате не проигрывал. Валерий Масалитин, чемпион Советского Союза в составе красно-синих, отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что ЦСКА может играть еще лучше, а Дмитрий Егдесамов продолжать расти как тренер.
6: Конечно, где-то там и везло, и отскакивали они очень сильно. Футболисты хорошие собраны, просто надо расставить их на поле, выбрать систему. Он, по-моему, последние только 2-3 игры играл с тремя центральными защитниками. Если бы он изначально бы эту схему выбрал, может быть, еще и больше бы очков было. Потому что он дома потеряли тоже много с командами, которые находятся, скажем так, либо внизу, либо в середине турнирной таблицы. Если они сейчас игру свою найдут и при этом сохранят темп набора очков, то, конечно, они будут претендовать на что-то. Вот был в Челестине пауза, ведь после паузы они проигрывали в основном. У них прессинг, давление впереди, а ребята со сборной приезжали и не могли этот темп поддержать. Отсюда такие перебои, отсюда невнятная игра и потери очков. Как вот Егдесамов сейчас будет команду готовить? Интересно посмотреть, сделают он какие-то коррективы или нет, или, может, поменяет стиль игры, не будет высокого прессинга, может, будет играть на контратаках.
4: Оренбург в 10-м туре примет махачкалинское «Динамо». Локомотив в гостях постарается обыграть идущий на последнем месте «Факел» и покинуть зону стыков. Еще в одном матче «Ахмат» сыграет в Грозном с «Балтикой». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Слова, проверенные делом.
8: Когда в моем родном городе открылся ресторан KFC, устраиваться на работу туда пришли 24 человека. 23 были приняты, одному мне отказали. В полицию пришли устраиваться 5 человек. 4 получили мундиры, один я отказ. Гарвард отказывал мне 10 раз, когда я подавал заявление на зачисление. Тогда я сказал себе, когда-нибудь я буду там преподавать. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
3: Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
9: Российская фармкомпания «Промамед» зарегистрировала аналог препарата «Трикафта», который применяют для лечения муковисцидоза. Препарат под названием «Эксалантин Про» планируют производить на заводе «Биохимик» в Саранске. Однако выйти на рынок он сможет не раньше 2028 года. Оригинальное лекарство пока защищено патентами, пишет «Коммерсант».
3: Бизнес и власть.
9: ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Жавия» из-за дополнительной платы за регистрацию пассажиров в аэропорту Ижевска. Главный оператор Ижевской авиагавани отдельно взимал деньги за доступ к системе регистрации, хотя эти расходы должны входить в основной тариф на обслуживание пассажиров. Ведомство считает, что это может нарушать права авиакомпаний. Если «Жавия» не исполнит предупреждение, ФАС возбудит антимонопольное дело. В Италии со склада семейной винодельческой компании «Маркези Антинори» похитили 30 тысяч бутылок премиального вина на почти 5 миллионов евро, пишет Financial Times. Семеро мужчин в масках отключили сигнализацию и вывезли вино на двух фурах. Среди похищенного марки «Тиньянелла», «Салая» и «Гуада Альтасо» стоимость от 150 до 500 евро за бутылку. Руководство компании решило рассказать о краже публично в надежде, что итальянские ценители вина помогут найти пропавшие бутылки. Покупатели также предупредили, вино по подозрительно низкой цене может оказаться краденым. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: В 14:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM».
3: «Бизнес FM» с теми, кто...
10: кто в теме.
0: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Я Александра Сидорова, и сегодня у нас пиратская кинотема. Говорим с Кириллом Трениным, генеральным директором кластера «Кион», в который входит в том числе одноименный кинотеатр «Кион». Следственный комитет сообщил, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетку в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. Ущерб оценили в целых 15 миллионов рублей. СМИ и телеграм-каналы писали, что речь про приговор, такое символичное название, наверное, для судебного дела. И этот сериал «Приговор» выходил как раз на «Кионе». Поэтому, Кирилл, хочется для начала спросить, а что это был за проект? Как он вообще оказался фигурантом такого большого дела?
11: Справедливости ради, это один из наших самых успешных проектов. Мы его делали совместно с телеканалом НТВ. Премьера состоялась у нас 1 мая. История о попытке вырваться из оков прошлого и начать новую жизнь. Там Антон Васильев играл, Игорь Верник, Григорий Верник, Карина Андаленко. Ну, в общем, классный сериал, который нам и с финансовой, и со зрительской точки зрения очень-очень понравился.
0: Получается, почти сразу все серии попали еще и к пиратам.
11: Мы увидели выложенный контент на одном из пиратских ресурсов, стали разбираться, как мы себя внутри посчитали по утерянным подпискам. Мы оценили ущерб в 15 миллионов рублей утерянной прибыли. На самом деле, довольно большие деньги для конкретного тайтла, конкретного сериала. Учитывая то, насколько сейчас сильно больших денег стоит производство, мы собрали целую команду из нашей внутренней службы безопасности, наняли киберсыщиков, в том числе привлекли там следственные органы. Как в этих мемах, я тебя по IP вычислю. Ну, примерно так. Я не расскажу даже своих деталей, я не самый большой специалист в этом вопросе. Непростая задачка, там большая команда над этим работала. Удалось найти конкретного человека, удалось предъявить обвинение по статье 146 УК РФ как раз про нарушение авторских прав. Мы после этого существенно усилили свой внутренний киберблок, то есть до этого кейса мы не придавали, честно говоря, такому элементу столь сильного и важного значения.
0: Вы сказали про 15 миллионов. Мы ранее обсуждали эту цифру с юристами и не очень поняли, эта сумма, собственно, из чего она получилась. Потому что вы же продаете не билеты, как, например, обычные кинотеатры на обычные сеансы, да, а подписки. А в подписку входит сразу много проектов. Не один сериал, который вот утек таким образом. Как это все считается?
11: Если мы пытаемся аллоцировать какой-то доход к какой-то конкретной картине, то мы смотрим, на какую именно картину пришел человек. И, по сути, деньги, которые пришли от подписки этого человека, мы в большей части объема говорим, что вот именно эта картина принесла нам подписку этого человека. И по нашим прогнозам и по результатам, которые показывал и показывает приговор у нас на витрине, и по количеству выявленных просмотров на пиратском ресурсе, мы оценили, что ровно на такую сумму мы упустили совокупную сумму подписок, которую мы могли получить, если бы эти пользователи пришли по классическому варианту посмотреть этот сериал на нашей витрине, а не на пиратском ресурсе.
0: Если говорить про 150 тысяч раз, это тоже было подсчитано как-то автоматически на конкретной платформе, или вы суммировали количество просмотров на разных платформах? Как вот это считается?
11: Для нас в целом это привычные цифры просмотров. Наши в среднем сериалы смотрят существенно больше.
0: А технически как это считается? Или это, условно говоря, вот как раньше было на YouTube, теперь на Рутюбе, посмотрели 150 тысяч пользователей?
11: У нас своя аналитика просмотров внутренняя.
0: Даже пиратских?
11: Это я не могу рассказать, но про конкретный кейс после выяснения и нахождения человека, преступившего закон, у нас была часть аналитики, да, и конкретно про ресурсы, которые фигурировали в этом деле, мы часть статистики знали.
0: То есть это легко считается?
11: У нас как это устроено? Мы же тоже в течение дня или в течение какого-то периода времени видим аналитику и интерес к сериалу. В момент, когда он был выложен на ресурс, мы анализируем также поисковые запросы, которые раньше шли и вели на наш ресурс, а после этого уходили и перераспределялись в сторону пиратской площадки. Мы это тоже можем внутри себя оценить.
0: Как вообще это в онлайн-кинотеатрах устроено? Может быть, у вас отдельные подразделения занимаются поиском таких пиратов? Потому что мне кажется, что с билетами и перекупщиками в театрах, например, люди борются годами и никак не могут побороть это явление. Что с пиратами в онлайн-кинотеатрах? Это какая-то очень сложная и бесконечная борьба. Кто там стоит по сторону онлайн-кинотеатров?
11: Если бы это имело системное решение, мы бы, наверное, с вами сегодня и не говорили. Ну, конечно, у нас функционал нашей службы безопасности входит регулярно в онлайн-мониторинг, по сути, на тему пиратства. В общем, не то, что не должно оказаться на сторонних ресурсах, не присутствует ли на этих ресурсах. Бегают роботы, которые в том числе бивают кучу поисковых запросов по нашим тайтлам. Смотрят, что по этим поисковым запросам открывается, на какие ссылки ведет. Если что-то находят, мы оцениваем рынок там порядка 20 миллионов долларов в погоду, рынок пиратства. Это огромное количество ресурсов, причем которые регулярно закрываются, открываются зеркала. Динамически обновляешь базу, все, что тебе надо проверить, и сопоставляешь эту базу с этими ресурсами, есть ли твой контент на их площадках. Если вдруг он встречается, ты поднимаешь красный флаг, а дальше суровые люди из службы безопасности, даже не хочу знать, что они делают.
0: А если говорить все-таки про пиратов, мне кажется, что в 21 веке должны быть какие-то уже понятные механизмы их работы. В чем сегодня их финансовый интерес?
11: В основном это рекламная модель. Есть пиратские кинотеатры. Не хочется рекламы, честно говоря, делать, но я являюсь подписчиком некоторых из них. Но свой контент там мы ни в коем случае не смотрим и следим, чтобы он там не появлялся. По моим оценкам, это все еще рекламная модель.
0: А если наказывать рекламодателей? Или рекламодатели такие же неуловимые, как правило, как и пираты? То есть те, кто не должен был рекламироваться никак и нигде?
11: 100% это чаще всего рекламодатели. Ну, причем сейчас эти кейсы случаются, и за этим тоже следят. Рекламодатели, которые рекламируются на неположенных ресурсах, но все же это чаще всего рекламодатели, которым в правовом поле и так сложно рекламироваться. Ну, букмекеры там те же самые.
0: Вы ведете борьбу, и вы, и ваши коллеги. Насколько она, по вашим ощущениям, успешна?
11: Она очень успешна, потому что мы и наши соседи, например, много думаем про какую-нибудь международную экспансию, например, страны СНГ. И вот опыт СНГ, как модель классического онлайн-кинотеатра, как у нас в России, она в реальности благодаря нашему законодательству антипиратскому, она возможна и сильно усложнена, например, в некоторых странах СНГ, в которых просто смотреть на пиратских ресурсах — это привычный сценарий потребления. В целом у нас в стране люди с уважением и приучены к качественному легальному контенту относительно многих соседей.
0: Но при этом как будто бы такой громкий кейс, как у вас с приговором и ущербом, который оценивается в такую крупную сумму, звучит единичным и редким. То есть не всегда доходит до того, что мы находим этого самого пирата и его наказываем.
11: Да тут даже дело, мне кажется, было не в деньгах. Не готов сейчас точно сказать, стоило это для нас дороже 15 миллионов рублей или дешевле, но это тоже не дешевое мероприятие. В это вовлечены много разных смежных, в том числе в коммерческой основе, внешне служб, чтобы найти таких людей. Киберспециалисты — это довольно дорогие люди. Поэтому чаще всего на это не то что не обращают внимания, но, в общем, решают: ну ладно, утекло.
0: То есть до возмещения ущерба чаще всего у нас сейчас не доходят, я правильно поняла? Удалили, и слава богу.
11: Да, да, да, да. Просто, мне кажется, никто до этого не находил. Мы нашли, и это большая гордость за команду. Как-то есть основания в это сильно инвестировать.
0: Про страны СНГ вы сказали, что там все с поиском пиратов не так гладко. А другие страны сегодня, их опыт вы как-то перенимаете, изучаете, как там борются? Пусть там даже в Европе, в Соединенных Штатах. Может быть, что-то даже перенимаете?
11: Не могу сказать, что на системной основе что-то перенимаем. Сильно разное авторское законодательство, оно просто, ну, во многом неприменимо.
0: Вроде российские правообладатели защищают свой российский контент. Но найдем мы с вами, например, любой фильм, мне кажется, из тех, что сейчас в теневом прокате в обычных офлайн-кинотеатрах, в интернете, без проблем. То есть вроде бы россияне за свое российское борются, а с зарубежным контентом, который нелицензионный сейчас, как было, так есть и, видимо, так будет. Продолжает процветать. Вот на ваш взгляд, может быть, пираты найдут, что себе перенять и что показывать? Вроде бы одни борются, а с другим бороться некому за иностранный контент.
11: Мне кажется, вы ответили просто уже на вопрос. Да, найдут. За российский борются, пираты живут. Я думаю, что во многом кейс наш приговора, каких-то других примеров русских тайтлов не такой частый, как примеры международных тайтлов, потому что пиратам их легче украсть, легче выложить, некому по сути защитить международного правообладателя. Я думаю, что это их основной бизнес. Не возьмусь прогнозировать, когда и как эта картина может поменяться. пока не будут в России представлены зарубежные мейджоры, которые могут продавать этот контент легально, пиратский рынок будет существовать. Наша задача защищать свой контент от присутствия на пиратских платформах, она так и остается.
10: Будем наблюдать, так скажем, за этой борьбой. Спасибо вам большое. Теперь мы тоже посвящены в эту злободневную тему.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
12: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Back of the envelope calculations. Буквально с английского это означает «вычисление на обратной стороне конверта». Так сегодня называют быстрые предварительные расчеты на основе не точных, а приблизительных данных. Обычно их делают на любом первом подвернувшемся клочке бумаги, на телефонном счете, салфетке в ресторане или на обратной стороне конверта. Ближайший русский аналог – расчеты, сделанные на коленке. Срочные переводы на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 14.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минцифры предложила в внесудебном порядке лишать операторов лицензии за повторные нарушения. Законопроект планируется внести в Госдуму до конца года, пишет газета «Коммерсант». Помимо уже известных изменений, в рамках реформы отрасли предлагается ввести внесудебный порядок лишения лицензии за повторные нарушения законодательства в области связи. Кроме того, правительство прорабатывает требования к операторам по минимальной скорости на домохозяйство в каждом многоквартирном доме в течение 10 лет, не менее 1 гигабит в секунду. Среди других обсуждаемых нововведений – запрет на получение новой лицензии в течение 10 лет для операторов, которые лишились лицензии за нарушение требований к обеспечению непрерывности услуг связи. Следователь столичной полиции, который вел дело блогера Лерчик, сам оказался фигурантом уголовного дела. После обыска у нее пропали украшения на 14 миллионов рублей. По данным телеграм-канала «База», речь идет об изъятых у Валерии Чкалиной, это настоящее имя блогера, часах Rolex и браслете «Булгари». Ценные предметы к вещественным доказательствам не приобщили и не вернули владельцы. Они пропали из служебного сейфа следователя. Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в отношении следователя возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Представитель лейбористской партии уроженка Сомали Сагал Абди Вали победила на выборах в британском избирательном округе Холборн в Сент-Панкрас. В палате общин она сменит бывшего премьер-министра Кира Стармера, пишет BBC News. Абди Вали набрала 45% голосов, опередив лидера партии «Зеленых» Зака Палански, который получил 33%. Кандидат от консерваторов занял третье место. За ним следуют «Реформ UK», «Либеральные демократы» и «Рестор». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 15 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Черногории задержан руководитель известного военного телеграм-канала «Рыбаря» Михаил Звинчук. Среди задержанных также жена Звинчука Валерия и еще трое человек. По данным черногорских СМИ, Звинчука задержали за съемку материала об интеграции страны в Евросоюз. Все подробности буквально через минуту. Еще один дата-центр Яндекса серьезно пострадал. На этот раз в Калуге. Яндекс сообщил, что в результате атаки беспилотников несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Часть сервисов может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается. Пострадавших не было. ВК добивается отмены европейских санкций. В компании ограничения считают незаконными и необоснованными, а санкции Евросоюза компания решила оспорить в суде. Каковы перспективы? Эти и другие темы в эфире Business FM. В Черногории задержан руководитель известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Среди задержанных также жена Звинчука Валерия и еще три человека. Звинчука задержали сегодня рано утром в черногорском городе Рисон, пишет местная газета «Виджести». По данным газеты, операцию по задержанию провели полиция Черногории и агентство национальной безопасности страны. Ее связывают с, цитата, «пресечением гибридной деятельности телеграм-каналов, которые замешаны в операциях иностранного информационного влияния». По данным черногорских СМИ, Звинчука задержали за съемку материала об интеграции страны в Евросоюз. При себе у него обнаружили дроны и сложную цифровую технику. Правительство Великобритании и США внесли Звинчука в список причастных к злонамеренной деятельности, связанной с гибридными формами терроризма. Задержание Звинчука подтвердило премьер-министр Черногории. Он написал, что страна защищает свои интересы, и никто не будет угрожать нашему европейскому будущему. Черногория – страна НАТО, и пока инцидент с задержанием выглядит проявлением крайней неосторожности со стороны сотрудников «Рыбаря», считает политолог телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
14: Я думаю, что все гораздо проще. Черногория не член Евросоюза, да, и там до 1 ноября безвизовый въезд для граждан Российской Федерации. Просто возникло желание по каким-то причинам или цели там были какие-то отправиться, использовав последнюю возможность въехать без визы. В то же время, конечно, эти люди не учли, что Черногория присоединилась ко всем санкциям Евросоюза. Она является страной НАТО. Санкции эти, кстати, соблюдает. Рыбарь находится в европейских санкционных списках точно. И, наверное, во всех остальных тоже. Поэтому, пустив его туда, пограничник, наверное, не обладал соответствующей информацией онлайн. Но информация-то поступила, когда они прописались в отеле. И, собственно, сразу и отреагировали. Не знаю, это какая-то явная оплошность со стороны этих людей. На что они надеялись, трудно сказать. Это пренебрежение мерами безопасности. И причем он в санкционных списках уже давно. Не вчера туда попал, не в последнем пакете, а минимум год назад, если не больше. Досадный инцидент, который еще раз подсказывает людям, которые имеют такой риск, что нужно предварительно, конечно, консультироваться как минимум с юристами и следить за информационной повесткой более тщательно.
15: Какой-то политический сигнал для России это все?
14: Ну, надо сказать, что в данном случае не Черногория была инициатором этого политического сигнала, а, конечно, это скандал. Конечно, Министерство иностранных дел России будет предпринимать соответствующие действия для того, чтобы как минимум вызволить своих граждан из той ситуации, куда они отправились. Может быть, действительно, все это обойдется легким испугом и депортацией. Но на фоне прозвучавших обвинений в какой-то гибридной противоправной деятельности в отношении Евросоюза, нельзя исключать, что депортации дело не обойдется. Так что скандал, в общем, возник практически на пустом месте. Если бы они туда не поехали, ничего бы не было.
13: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Госдепартамент США предлагает награду за информацию о сотрудниках «Рыбаря» в размере 10 миллионов долларов. Информация об этом содержится на сайте. Ведомство утверждает, что российский проект проводил информационные операции для продвижения интересов России и вмешательства в президентские выборы в США. Теоретически основатели «Рыбаря» могут выдать из Черногории в Соединенные Штаты по запросу американских властей. Между странами есть согласие об экстрадиции. Главный интересант, впрочем, не США, а Британия, говорит гендиректор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
16: Деградация наших отношений с Европой, она, к сожалению, никого не удивляет. Другой вопрос все-таки, кто из более влиятельных стран мог стоять за этой историей? Потому что пока вот та информация, которую мы видим, говорится о том, что чуть ли не сама Черногория инициировала этот арест, обвинив создателя телеграм-канала «Рыбарь» в гибридной войне. Но мы знаем, что он находился, с одной стороны, под британскими санкциями, с другой стороны, против него выдвигались обвинения в Соединенных Штатах, а это уже разные истории, поэтому тут может быть и брюссельское давление, но более вероятно, скорее всего, что эта история либо про Британию, либо про Соединенные Штаты. Логично было бы, если бы это была Британия, почему? Потому что Британия как раз целенаправленно, шаг за шагом действует в логике повышения ставок и роста эскалации с Россией. Это касается и санкционных действий, но и вот таких точечных акций. Они тоже достаточно в важны с точки зрения такого рода сигналов, что если кто-то думает, что вот-вот Европа готова будет к каким-то переговорным историям, нет, потому что скандал громкий и с точки зрения разрушения иллюзий вполне понятный. Лондон тем самым мог продемонстрировать, что не думайте, что там мы в какие-то переговорные истории будем играть, мы продолжим давление на Россию.
13: Гендиректор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов в Рыбаре подтвердили задержание основателя канала. Там заявили, что все задержанные находились в стране легально и официально. В планах была съемка Цитинского монастыря, на которую ранее был подан абсолютно официальный запрос. На данный момент команда проекта находится в контакте с МИДом России, который занимается разрешением сложившейся ситуации, поскольку никаких нарушений местного законодательства не было. Ждем освобождения всех задержанных, написали в канале. Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания Звинчука, подтвердила ТАСС Мария Захарова. Михаил Звинчук, бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России, после увольнения он создал свой телеграм-канал. Сейчас он насчитывает 1,5 миллиона подписчиков. Еще один дата-центр Яндекса серьезно пострадал, на этот раз в Калуге. Яндекс сообщил, что в результате атаки беспилотников несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Дата-центры «Железное сердце» Яндекса компании пока очень сложно назвать сроки восстановления работы оборудования в подтвержденных, поврежденных дата-центрах, заявили в Яндексе. Из-за этого часть сервисов может работать с перебоями. Сами сервисы предупреждают о возможных задержках в оплате. А полный масштаб ущерба сейчас оценивается. Пострадавших не было. Как сказано на сайте самого Яндекса, у компании 5 дата-центров, 2 в Московской области, по одному во Владимирской, Рязанской, Калужской областях. Регулярные атаки могут запустить очень неприятную цепную реакцию, считает управляющий РТМ-групп эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
17: Дата-центр – это ограниченное количество помещений, скажем так. При попадании и взрыве у тебя из строя может выйти не какая-то одна стойка, не какая-то одна комната, а может выйти из строя дата-центр целиком. Ну вот всего у нас у Яндекса, по разным данным, 4 или 5 дата-центров, и все они находятся в центральной России. Невозможно отключить больше половины, скажем так. Сервис, он не находится в одном дата-центре. Например, почта находится здесь, или там какой-то следующий сервис в другом дата-центре. Обычно есть резервирование, и, условно говоря, части находятся в разных дата-центрах. Соответственно, если один вышел из строя, сгорел или что-то произошло, пользователь, скорее всего, этого даже не заметит. А вот если из строя вышло 3 из 4, либо они просто оказались отключены, тогда заметит, и очень даже серьезно. В этом проблема.
15: Это касается ведь не только сервисов самого Яндекса, правильно я понимаю? То есть и другие компании хранят там свои данные и так далее, тоже на них завязано.
17: Нужно понять, что такое Яндекс и какие сервисы он оказывает. Например, есть такой сервис, который малозаметный, он просто такой достаточно простой, и к нему все привыкли. Это сервер DNS. То есть это та самая маршрутизация, и идет ответ, на какой IP-адрес нужно браузеру заходить. Так вот, вот эти серверы Яндекса, они работают уже, не знаю, ну, очень давно. И большинство компаний в России используют их. И чисто в теории, если эти DNS-сервера выходят из строя, там есть тоже резервирование, понятное дело. Но вот, предположим, они все вышли из строя, то да, в моменте, да, на ограниченное количество времени, на день-два, у нас вообще пол интернета из строя может выйти. То есть, это я говорю, это всего лишь один сервис. А есть еще сервис электронной почты, которым многие пользуются. Есть телемост, которым многие компании пользуются. Да очень-очень много самых разных сервисов. Яндекс, по большому счету, монополист. Банально, такси по всей стране отключилось, уже не очень хорошо. А когда разом выключается большое количество сервисов, последствия даже предугадать невозможно. Риск ведь не только при остановке работы сервиса, но и риск потери данных. Это же не шутки. Возгорание или там уничтожение серверной архитектуры. Сколько копий там данных существует в Яндексе, допустим? 3 копии. Соответственно, вот и весь запас прочности.
13: Эксперт в области информбезопасности и права в IT Евгений Царев. Накануне беспилотники ударили по центру обработки данных Яндекса в Сасово-Рязанской области. Возникли массовые проблемы в работе приложений как самого Яндекса, так и сторонних онлайн-сервисов. На протяжении вчерашнего дня пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе Яндекс.Почты, Маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Определенный запас прочности у дата-центров есть, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
18: Яндекс имеет, естественно, не один центр. У них есть так называемые большие модули. Это 4, это 5 резервный. Фактически это частично где-то была приостановка каких-то сервисов, особенно тех, которые размещались на Яндексе. Все что угодно будет, как от частных до Кинопоиска и так далее. Но поскольку все сервисы большие и крупные строятся с георезервированием, то есть это просто временные перебои были. К примеру, вот вчера наблюдалось, допустим, из Москвы недоступность сайтов Толото, недоступность облачных сервисов, сервисов TimeWeb, которые, видимо, тоже резервируются в Яндексе. Ну и, собственно, это просто временная была мера. Ну, также и узлы связи. То есть, скорее всего, пострадало, ну, не само оборудование, скорее всего, пострадало электропитание и охлаждение. Я думаю, это быстро восстановится. Поскольку георезервирование есть, то для простого обывателя это временное неудобство. В том числе, может быть, и банки и так далее, кто размещался там.
13: Александр Кукульчук, эксперт по кибербезопасности Яндекса, договорился с другими облачными провайдерами о помощи клиентам Яндекс.Клауд. Мы договорились с Selectel, K2Cloud и VK.Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов наших клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры, заявили РБК в Яндексе. Были выделены дополнительные команды специалистов, предложили гибкие финансовые условия и упростили подключение, чтобы клиенты могли перенести свою инфраструктуру без лишней бюрократии, говорится в сообщении. Представители Яндекса считают, что это позволит сократить перебои в работе сервисов и быстрее восстановить их доступность для пользователей. Акции Яндекса после новых ударов снижаются более чем на 4%.
3: Строго по делу. Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
19: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, 5 брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Zara. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
3: Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
20: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Китай и Евросоюз планируют усилить взаимодействие по вопросам реформирования Всемирной торговой организации. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР по итогам второго раунда двусторонних торговых и инвестиционных консультаций, которые прошли 8-9 октября в Пекине. Стороны также продолжат изучать возможности для взаимного снижения пошлин на товары в соответствии с правилами ВТО. Евросоюз этой зимой может столкнуться с рекордным за 15 лет дефицитом газа. Как передает политика, запасы в подземных хранилищах ЕС сейчас составляют чуть более 70%. Это самый низкий уровень в преддверии зимы с момента начала ведения статистики в 2011. Поэтому общий дефицит природного газа зимой может составить до 14 миллиардов кубометров, что эквивалентно энергопотреблению 12 миллионов европейских домохозяйств. Как пишет издание, это может вынудить страны объединения искать газ по высоким ценам или требовать от потребителей сокращения спроса на голубое топливо. Минстрой потребовал от банков мобилизовать ресурсы на поддержку застройщиков. Требование прозвучало на фоне обсуждения ситуации в ГК «Самолет», которая в мае и сентябре допустила технические дефолты по облигациям. Глава Минстроя Ирек Файзулин призвал завершить все объекты и выполнить обязательства перед покупателями квартир. Пятница является одним из наиболее активных дней недели по числу заявок на микрозаймы. На нее приходится около 20% всех обращений, передают РИА Новости со ссылкой на исследование «Альфа-деньги». Аналитики отмечают, что основная аудитория пятничных заемщиков – клиенты в возрасте от 18 до 35 лет. Средний размер займа по пятницам у женщин составляет 25 100 рублей, у мужчин – 21 300. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
21: Сейчас в городе плюс 18, и в ближайшее время начнется дождь, а где-то около 6 часов его начало анонсируют синоптики, и он продлится почти до полуночи. А вот на завтра осадков не ожидается, при этом переменная облачность и существенно прохладнее, до 12 тепла в субботу. 15-17 в Москве. Число авиарейсов с задержкой свыше 2 часов за 8 месяцев выросло более чем на 20%, сообщили в Минтрансе. На деле с начала октября ситуация сложнее. По данным Росавиации, по меньшей мере 14 российских авиагаваней закрывались более чем на 8 часов. Рекордсменом по продолжительности и числу ограничений стал аэропорт Калуги, где в один из дней они действовали больше суток. Неоднократно приостанавливали работу южные авиаузлы, в частности Сочи, Геленджик и Краснодар. Причем нередки случаи серийных ограничений по несколько раз в день. А последние заметные в терминалах, последствия заметны в терминалах. Например, в столичном Внуково, где накануне были переполнены залы ожидания и очередь образовалась даже в бизнес-зал. А пассажиры с пониманием относятся к ситуации, но стало очень непросто, говорит москвич Михаил. Во вторник его дорога до Минвод превратилась в настоящее приключение.
22: Во вторник, 6 числа, у меня был билет на 10.25 из Шереметьево в Минеральные Воды. И в 9:00 там уже стало известно, что рейс отменен полностью и никуда не переносится. Таких рейсов довольно много было, судя по табло, и постоянно в аэропорту по громкой связи объявляли, что тем, у кого рейс отменен, нет смысла ждать в аэропорту, билеты можно вернуть через приложение и так далее. В основном народ здесь кучковался около представительств и пытались как-то обменять билеты. У меня можно было обменять билет только на 8 число, но мне такой вариант не подходил, и поэтому пришлось купить билет из Внуково на 5 часов. Я поехал в другой аэропорт, но там тоже рейс переносили, и в итоге мы вылетели только в 10.25 вечера. Поэтому примерно больше 12 часов ожидания получилось, в общем.
15: Шереметьево чем объясняли? Аэропорт сам был закрыт?
22: Нет, ничего не объясняли, просто отменен и все. Как раз во Внуково все время говорили, что в связи с поздним прибытием самолета, за время того, как я в аэропортах был, в целом я не видел ни одной ситуации, где бы люди ругались. Но все-таки момент того, что наличие у тебя билета не гарантирует того, что ты улетишь, конечно, это новая реальность.
21: Москвич Михаил. Ограничения в столичных авиагаванях, кроме Шереметьево, действовали всю минувшую ночь, но утром аэропорт открыли. Но во Внуково ситуация по-прежнему тяжелая. На прилет и вылет задерживается порядка 120 рейсов, более 60 отменены. Прогноз ситуации дает главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. Он в четверг также не смог вылететь из Внуково.
23: Во Внуково, да, я вчера не улетел, поэтому поехал в Шереметьево предусмотрительно, чтобы оттуда улететь. Но тут уже, конечно, нужен опыт и оперативное решение вопросов. Готова ли инфраструктура? В целом, понятно, что она не рассчитана на подобные ситуации, поэтому авиакомпании и аэропорты фактически работают на пределе возможностей и обеспечивают все-таки какое-то подобие регулярности, такого, чтобы прям были супермассовые задержки, отмены и транспортный коллапс, такого не происходит, но, безусловно, это влияет на организацию личных и особенно деловых поездок. Приходится как-то учитывать то, что могут быть задержки, и закладывать этот риск. В принципе, понятно, что наблюдается снижение спроса на деловых направлениях, типа Москва-Питер, где из-за ковров ты, например, можешь с большой долей вероятности улететь не вовремя, поэтому все вот эти истории, типа несколько несколько десятков рейсов каждые полчаса, когда ты можешь прям выбирать с большой точностью рейс, они теряют смысл, и пассажиры пересаживаются на поезда высокоскоростные, там, где это возможно. Там, где это невозможно, допустим, не поедете в Челябинск, например, на поезде из Москвы, там самолеты по-прежнему незаменимы, но там пассажир тоже понимает, что существуют определенные риски и на них рассчитывает. Но в целом для отрасли как-то это, я бы не сказал, что это чем-то обернется, кроме дополнительных затрат на мероприятия, связанные с этими задержками. То есть на устойчивость авиаотрасли это не влияет.
21: Главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин. По данным информационного агентства Airports.ru, за последнюю неделю больше всего задержек рейсов было в столичном Шереметьево. Более 2000. Также в печальный топ-5 попали Внуково, Пулково, Екатеринбургский аэропорт Кольцово и Домодедово. Рынок общепита продолжает худеть. Рестораны, кафе и кофейни сейчас закрываются чаще, чем в пандемию. С января по сентябрь по всей стране было ликвидировано 28 тысяч компаний и ИП, работающих в этой сфере. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года, приводит Коммерсант данные «Контрфокус». Мы спросили владельцев заведений в разных регионах, какую картину видят они и в чем основные причины закрытий.
2: «Бизнес говорит».
1: Владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
4: Если говорить о сезоне 26-го года, то все закрытия, которые сегодня есть, это какие-то отложенные, не закрывшиеся проекты, которым была, видимо, такая не очень счастливая судьба предрешена. Мы тоже отказались от одного из наших проектов и передали помещение новым собственникам, там, не дали, как на прошлой неделе. Но это тоже был такой отложенный прогноз полугода, и мы к нему частично готовились. Внезапности я никаких здесь не вижу. Везде был понятен тот или иной сценарий. Видно, даже пустые появились объекты на фудкортах, торговых центрах, не самых центральных, но тем не менее. На Авито, я поскольку сам продавал объект, мониторил, что за год количество продаж в Нижнем Новгороде ресторанов и точек общепита выросло с 6, по-моему, до 19 или до 18. Ну так, в пике в среднем. Это вот ежедневно можно было наблюдать. В массе своей закрывается, наверное, средний сегмент. Чаще всего у предпринимателя либо нет запаса, либо нет у гостей какого-то запаса, потому что мы видим, если, например, говорить о ланчах, то часто здесь начинается конкуренция не с соседними общепитами, а с ритейлом и с рынком доставки готовой еды.
5: Но как повлияли налоговые изменения этого года? Связаны ли закрытия еще и с этим?
4: Налоговые изменения повлияли, несомненно, но здесь нужно рассматривать в комплексе, потому что ведь есть еще увеличение заработных плат, необходимость соблюдения среднеотраслевой заработной платы, которую требуют сегодня. Она пару статов, там еще несколько месяцев назад было 58 тысяч рублей средняя, которую необходимо выдерживать для того, чтобы держаться в рамках вилки недопущения перехода на НДС. У некоторых ресторанов просто не было этого запаса. В несколько процентов они работали условно в ноль или мягкий ноль. И увеличение на 2-3% налоговой нагрузки оно сделало ресторан убыточным, не добавило гостей, соответственно, сократился убыток. И в этой связи проект было решено ликвидировать.
1: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
6: Малый бизнес в общепите сейчас просто на грани вымирания. Это касается не только доходов, чтобы продержаться на плаву, но также и очень большая нехватка поваров. Ковид, конечно, сыграл большую роль, что ушли многие повара из общепита в курьеры, еще куда-то, и сейчас поварская история у нас вымирает.
5: Среди какого уровня покупателей больше всего просел спрос?
6: Средний. У нас по Краснодарскому краю, в частности, Анапского района, средняя зарплата 50 тысяч. 50. Естественно, человек, как бы он не любил пиццы, роллы или еще что-то, он будет считать уже свои денежки. Я знаю, что сейчас большинство не раз слышало, что начинают учиться сами готовить. Даже те молодые девушки, которые недавно стали женами, они открывают блоги каких-то ведущих поваров и пытаются дома готовить.
5: Нет ли такого ощущения, что, может, фактически бизнес не закрывается, а вот юридически сокращают юрлица, поскольку ФНС активно сейчас следит за дроблением?
6: Это тоже есть такое. Сейчас из-за того, что у нас налоги очень сильно поднялись, а провисла часть маржи, то есть выручки плюсовой нету, поэтому максимально пытаются сейчас кто-то дробить, этот бизнес, кто-то там самозанятых нанимает, я не знаю уже. Как только народ не пытается выжить. У нас еще плюс по региону в прошлом году был разлив мазута, а в этом году дефицит бензина, когда у нас люди не смогли приехать. И у нас второй год на Анапском побережье, даже, скажем, на Черноморском побережье, нету сезона.
21: На фоне дефицита кадров выросли зарплаты поваров, сообщала недавно аутсорсинговая компания «Мегаперсонал». Она оценила рост зарплат в общепите за год в 38%, а доходы отдельных шеф-поваров до 500 тысяч рублей в месяц.
2: Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде.
3: Все золото мира на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Спецпосланник президента США Стив Уитков и зять Трампа Джаред Кушнер могут посетить Москву в этом месяце для дальнейших переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Axios со ссылкой на источник. По данным агентства, сегодня они представят новые идеи на встрече с украинскими переговорщиками и европейскими официальными лицами в Майами. Одна из них предполагает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и поставщикам зерна. Источник издания в США добавил, что обсуждения активизировались из-за надвигающейся зимы. Иран предложил создать новый формат сотрудничества с СНГ со своим участием «СНГ плюс один». С инициативой выступил президент страны Масуд Пезешкиан на саммите Содружества в Туркменистане, сообщает иранское агентство «Фарс». Тегеран предлагает сформировать гибкий механизм диалога и взаимодействия между Ираном и странами СНГ. Пезешкиан подчеркнул, что Иран исторически, культурно и географически тесно связан с государствами региона. Сегодня президент Ирана впервые принял участие в расширенном заседании Совета глав государств СНГ. Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года, а также планирует создать цифрового двойника Каспия, заявил президент Владимир Путин на Каспийском экологическом саммите. Обмеление Каспия только в России составило около 20 тысяч квадратных километров. Сохранение таких темпов ведет к снижению инвестиционной привлекательности, потере рабочих мест и ухудшению качества жизни в этом регионе. Ради сбережения этой экосистемы Россия выступает за развитие взаимодействия государств прикаспийского региона, а также призывает использовать потенциал действующих международных структур. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал создание суверенного искусственного интеллекта в системе образования. Сейчас идет выбор технологического партнера. Министр также анонсировал курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», который начнется в школах со следующего учебного года. Он будет обязательным для учеников 5-11 классов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Каждая третья компания откажется от годовой премии. В 26-м году исследование провела издательская группа «Актеон Бухгалтерия», опросившая более 1000 предприятий по всей России. Основная причина – рост издержек и ухудшение финансовых результатов. Мы решили спросить бизнес, планируют ли они премировать своих сотрудников. В Москве задержан бывший совладелец разорившегося интернет-магазина «Юморт» Дмитрий Костыгин. По данным СМИ, он отправлен под домашний арест до 6 декабря. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Действительно ли акулы виноваты в росте цен на красную икру? По крайней мере, подобные заголовки появились в СМИ. Якобы одной из причин неудачной Путина в этом году стало необычно большое количество акул на Дальнем Востоке. Эти и другие темы в эфире Business FM. Каждая третья компания откажется от годовой премии в 26-м году. Исследование провела издательская группа «Актеон Бухгалтерия», опросившая более 1000 предприятий по всей России. Основная причина роста издержек и ухудшения финансовых результатов. В каждой пятой компании выплаты премии решили отложить на неопределенный срок. Примерно столько же работодателей гарантированно собираются поощрить коллег перед Новым годом. Каждый десятый предприниматель выплатит вознаграждение лишь некоторым своим сотрудникам. Мы решили спросить бизнес, планируют ли они премировать своих сотрудников и в каком объеме.
3: Бизнес говорит.
8: Евгения Дыбова, директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт».
9: Есть определенный KPI, который считается. И от экономической ситуации мы не поменяли систему мотивации, например, из разряда, что, извините, плохая ситуация на рынке. Нет, вы заработали. Конечно, мы всех премируем, поблагодарим, и есть возможность даже дадим больше.

0: компания в области переработки полимеров.
1: Есть плюс, есть премия. Нет, нету премии. Есть еще общая премия функциональным сотрудникам. Если компания в плюсе, то они по итогу года получают 60% оклада. Тут ничего не меняется. Я бы сказал, у нас наоборот. Мы несколько раз вынуждены были премировать в этом году наш производственный персонал. Дополнительно, просто потому что людей набрать не можем. Зарплата начинает зашкаливать. Мы поднимали зарплату тоже внутри года для сотрудников, операторов, оборудования и так далее. Но все равно этого было недостаточно. Мы, соответственно, добирали это премиями. У нас есть еще дополнительные вещи. Лучшим сотрудникам всегда прописано достижение. Чтобы человек вышел за рамки своих полномочий, принял ответственное решение, получил результат, призы, карточка. Магазин косметики для мужчин, что-то другое. То есть не прямую деньгами, а то, что они сами могут выбрать.
0: Татьяна Кулябина, генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер».
2: Я каждый месяц смотрю на работу отдельных отделов. Понятно, что есть отдел продаж, есть отдел клиентского сервиса, но также есть отдел логистический и есть другие какие-то сопутствующие отделы. Я вижу, что, например, там есть увеличение либо прибыли, либо увеличение каких-то партнерских улучшений. И в связи с этим, к примеру, я стараюсь премировать каждый месяц, потому что я, наверное, чисто по-человечески тут понимаю, что очень сложно сейчас в стране, и хоть чем-то, если я могу порадовать своих сотрудников, я стараюсь это делать 2-3% от зарплаты. Это месячные премии, которые, соответственно, может быть. Понятно, что бывают случаи, допустим, когда кто-то принес в компанию какой-то хороший большой контракт. И, конечно, тут уже премиальная составляющая будет совершенно другая, вплоть до 10%. Все ждут оценки и работы, и все ждут материальных каких-то доходов.
3: Тем временем доля компаний, которые удерживают работников, желающих уволиться, за два года упала более чем вдвое, посчитали в Суперджоб. Изменения объясняются состоянием рынка труда. По мере роста числа резюме и сокращения темпов найма, работодатели все чаще отказываются участвовать в зарплатной гонке и предлагать сотрудникам контр-офферы. В Москве задержан бывший совладелец разорившегося интернет-магазина «Юлмарт» Дмитрий Костыгин. По данным СМИ, он отправлен под домашний арест до 6 декабря. Как пишет Фонтанка, само задержание произошло несколько дней назад. Во вторник ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. А дело, по словам источников издания, касается событий, произошедших в 2017-м.
4: Подробности. Петербургский предприниматель Дмитрий Костыгин известен прежде всего как совладелец «Юлмарта», а также как миноритарный акционер «Ленты». В его портфеле в разные годы были доли в «Ревгош», «Улыбки радуги» и «Дикой орхидеи». Как писал Forbes, путь Костыгина в бизнес начался в 90-е годы с перевода и издания книг «Айн Рэнд», в том числе «Атлант расправил плечи». Благодаря этому литературному увлечению он познакомился с будущим партнером, предпринимателем американского происхождения Августом Мейером. Их самым известным проектом стал «Юлмарт». Костыгин и Мейер пришли в компанию в 2011 году, вложили в нее более 300 миллионов долларов и получили контроль. В 2015 году «Юлмарт» считался одним из крупнейших интернет-ритейлеров России. Однако уже в 2016 разразился корпоративный конфликт между акционерами. «Юлмарт» оказался под валом исков кредиторов и в итоге обанкротился. В последние годы Костыгин чаще всего упоминался в прессе в связи с уголовным преследованием. В 2024 году суд признал его и Августа Мейера виновными в причинении имущественного ущерба по делу о хищении 3 миллиардов рублей кредитов у Сбербанка и ВТБ, но освободил от наказания из-за истечения срока давности. Два года назад, после приговора на вопрос Фонтанки о том, насколько уменьшилось его состояние, Костыгин отвечал: до минус 15 миллионов долларов. Надеюсь, как-то восстать из пепла за пару-тройку лет. Сейчас, по информации Фонтанки, он был задержан в Москве. Дело о мошенничестве в особо крупном размере касается событий 2017 года. По данным источников издания, оно связано с неоплаченным договором «Юлмарта» с компанией «Беркс» на поставку компьютерной и бытовой техники. Якобы предприниматель скрыл реальное финансовое положение ритейлера, а поставку так и не оплатил. Ущерб составил не меньше 1 миллиона рублей.
3: Официальных комментариев о том, в чем именно обвиняют предпринимателя, пока не прозвучало. Действительно ли акулы виноваты в росте цен на красную икру? По крайней мере, подобные заголовки появились в СМИ. Якобы одной из причин неудачной Путина в этом году стало необычно большое количество акул на Дальнем Востоке. А они охотятся на лосось.

0: которого к концу сентября удалось добыть в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Летом в прессе сообщалось о появлении акул недалеко от Владивостока у причала в Находке, а также у Хомска на Сахалине. Акулы и голубые тунцы действительно появляются в местах, где раньше их не было, и они питаются лососями. Но это не было определяющим фактором плохой путины, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбпромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.
1: Последние недели заголовки пестрят нас такими словами, типа полчища хищных акул лишили людей любимого деликатеса красной икры. Но если говорить серьезно, то да, действительно, акулы и голубые тунцы наблюдались и в водах Сахалина, и в тех местах, где раньше их не было. И да, действительно, они питаются в том числе и анадромными видами рыб, попросту говоря, тихоокеанскими лососями. Но, конечно, считать этот фактор главным, определяющим результаты красной путины 2026 нельзя. Потому что речь идет о сотнях тысячах тонн диких лососей. Акулы, конечно, не могут нанести какой-то значительный ущерб таким стадам. Причина совершенно в другом. Причина в климатических изменениях с потеплением части вод Тихого океана и, в частности, прилегающих к побережью Российской Федерации. Водичка стала теплее, голубой тунец, акулы, такие крупные хищные животные, они предпочитают воду потеплее, а лосось наоборот. Для него комфортная вода – это температура плюс 2, плюс 14. И когда вода теплее, лососи уходят, а акулы наоборот и тунцы идут в теплую воду, ищут там кормовую базу. Поэтому догнали лососи часть этих стадов. И если, не дай бог, эта тенденция климатических температурных изменений продолжится, дальше, то, увы, но мы можем не увидеть лосось вовсе или увидеть его только где-то на самом севере побережья Дальнего Востока.
0: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбпромышленников. Производство красной икры упало. С января по август ее в России выпустили почти на 69% меньше, чем за тот же период прошлого года. Звучат даже прогнозы, якобы к Новому году она может подорожать до 30-40 тысяч рублей за килограмм.
2: Прямо сейчас.
0: Три человека погибли в результате ударов по аэропорту в Эр-Рияде. В Главном управлении гражданской авиации Саудовской Аравии заявили, что одна атака пришлась по объектам аэропорта, а другая по саудовскому самолету. В четверг йеменские хуситы сообщали о нанесении ракетного удара по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Остальные подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Новый, дорогой и не очень популярный. Из-за низкого спроса на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max компания Apple сократила заказы на компонент смартфона. Падение на 15-20% в Пешнике Азия со ссылкой на источники. Одна из причин – подорожание смартфонов на фоне роста стоимости чипов памяти. Цены на iPhone 18 Pro начинаются от 1200 долларов, в России от 115 тысяч рублей. Насколько пользователи заинтересовались новинкой от Apple и почему 18-му iPhone предрекают бесславное будущее, рассуждает техноблогер Валентин Петухов, он же Вилсаком.
3: Сложно сравнивать спрос с прошлым годом в силу того, что в 17-м поколении Apple перешла на новый дизайн, который изменился впервые масштабно в Pro-серии за многие годы. Такого ажиотажного спроса нет. И я думаю, в компании совершенно четко понимали, что такого, как в прошлом году, ажиотажа не будет. Еще и кризис памяти повлиял, соответственно, цены чуть-чуть выросли. Плюс есть ожидание некого iPhone Duo. Грубо говоря, фокус тех, кто готов покупать новинки в первые дни продаж, им очень надо, они сейчас затаились в ожидании 23 октября, когда выйдет iPhone Duo. И если, соответственно, что-то пошло не так, можно чуть-чуть снизить спрос, если, соответственно, на компоненты, если устройства внезапно хорошо продаются, ну и замечательно. Но то, что iPhone 18 Pro не самый выдающийся iPhone и, скорее всего, не будет иметь какого-то большого ажиотажа и спроса, это было очевидно еще до его выхода, потому что в следующем году, в 27-м, ожидается 20-летний юбилей iPhone. Готовится, по слухам, какая-то действительно интересная модель, так что весь, скажем так, фокус внимания людей, которым не все равно на iPhone, сейчас крутится не вокруг iPhone 18 Pro. Это либо Duo, либо модель следующего года. На самом деле, анонсируя каждый новый iPhone, люди из Apple говорят, что это самый лучший, самый быстрый, самый красивый и так далее. И обычно так и есть. И действительно, если посмотреть, что называется, под капот или внутрь устройства, то это очень мощный процессор A20 Pro на 2-нанометровом техпроцессе. Это обновленная камера с переменной диафрагмой. Но для рядового покупателя это тот же самый iPhone, только в другом цвете.
0: Техноблогер Валентин Петухов, Вилсаком. Тем временем владельцы 18-х айфонов начали жаловаться на первые проблемы с устройствами. Пользователи публикуют фото, на которых краска корпуса постепенно становится бледнее. Проблемы чаще всего встречаются у смартфонов в цвете бургунди. Это насыщенный оттенок бордового.
2: Реклама.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги. Подделки чешских монет и медалей среди коллекционеров-нумизматов называются киллиановскими подделками. В 19 веке Вильям Киллиан собрал крупную коллекцию чешских монет и медалей. Но в его каталоге наряду с раритетами попадались и подделки неизвестного происхождения.
2: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Бизнес и власть.
7: В Дмитровском округе Подмосковья построят завод сухих кормов для кошек и собак, следует из соглашения между властями Московской области и компанией «Петкорм». Инвестиции в проект составят около 4 миллиардов рублей. На предприятии планируют запустить две производственные линии общей мощностью 50 тысяч тонн кормов в год. Строительство рассчитано на период с 26 по 29 год. Завод позволит создать 80 новых рабочих мест. В Петергофе на торги выставили комплекс императорских конюшен 19 века. Начальная цена около 205 миллионов рублей. В лот входит здание общей площадью около 12 тысяч квадратных метров и аренда участка земли площадью 3 гектара. Комплекс построили по проекту архитектора Николая Бенуа. Заявки на участие принимают до 23 ноября. Сами торги назначены на 27 ноября.
2: Отчеты и планы.
7: Disney продвигает новый широкоформатный стандарт Infinity Vision для кинотеатров, потенциального конкурента IMAX. Компания обсудила эту идею с рядом студий, они проявили предварительный интерес. Формат предполагает большие экраны шириной от 15 метров, лазерную проекцию, объемный звук. Сейчас этим требованиям соответствует около 5500 экранов по всему миру. Примерно втрое больше, чем у IMAX. Интерес Disney очевиден. У компании нет эксклюзивного доступа к залам IMAX во время декабрьских праздников. Площадки заранее забронированы под релиз Warner Brothers «Дюна. Часть третья». И в эти же даты на экраны выходят новые «Мстители» от Disney. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. Власти США приостановили участие Microsoft в программе, позволяющей иностранным сотрудникам получать грин-карты. Как заявил вице-президент Джей Ди Венс, компания злоупотребляла системой найма иностранных специалистов. Только в прошлом году техногигант уволил 6 тысяч американских сотрудников, но при этом получил более 6 тысяч рабочих виз для иностранцев и почти 30 тысячи грин-карт. А теперь компания не сможет подавать заявки на рабочие визы H1B и вид на жительство для иностранных сотрудников через эту программу. Ситуация касается не только Microsoft, но и ряд других технологических компаний, в частности Adobe. Власти США предполагают, что благодаря ограничениям корпорации станут чаще брать на работу американцев. О том, насколько это нововведение затронет российских IT-специалистов, говорит основатель агентства IT-Атлас Яна Соболева.
8: Я думаю, сильно это не затронет, потому что направление было интересно 3 года назад. Не особо сейчас популярно это направление, гораздо популярнее Азия. Потому что большие затраты, несопоставимые с заработной платой, которые там дают как компенсацию. Разочарование айтишников в целом в этом рынке труда. Разочарование в релокации. Гораздо более популярны сейчас страны Азии на релокацию в тот же Китай, потому что там можно хорошо развиться с точки зрения и искусственного интеллекта, и в общем, наши специалисты активно туда уезжают. Сейчас больше тенденции вообще на возвращение обратно, не на релокацию. Сейчас уже последние 2 года мы видим тенденцию, наоборот, на возвращение. Популярное направление на релокацию – Таиланд, Шри-Ланка, Бали. Например, Израиль еще можно рассмотреть. Сейчас тоже не очень актуально, но, тем не менее, Израиль держит уверенное место среди стартапов IT сейчас, в том числе и в сфере искусственного интеллекта. В целом, можно отметить Аргентину как развивающийся рынок. Можно отметить Бразилию, но все равно гораздо ниже спрос, нежели чем в Азии.
9: А охотно ли берут иностранцы наших специалистов и кого чаще ищут?
8: Конечно, охотно, потому что в России очень сильная база по IT, математике. Охотно ищут именно в сфере криптографии, математики для криптовалютных проектов, для целом финансовых финтех проектов. В сфере искусственного интеллекта наши специалисты тоже очень сильные. Вот эти специалисты, то есть это дата-сайенсы, все, кто задействован в бигдате, ML-инженеры, алгоритмисты, трейдеры. Могу сказать, что актуальное направление до сих пор это страны арабского мира, это Арабские Эмираты, например.
0: Яна Соболева, основатель агентства IT-Атлас. Визовые ограничения затронули не только крупные технологические компании, но и ведущий университет США. Администрация Трампа начала проверки в 9 вузах, включая Гарвард, Стэнфорд и MIT. Власти подозревают, что учебные заведения используют визы для иностранных аспирантов и приглашают ученых, чтобы снижать зарплаты американским специалистам. Чемпионат России по футболу возобновляется после 3-недельного перерыва. За это время Лионель Месси успел завершить карьеру в сборной Аргентины, Криштиану Роналду устроит скандал в сборной Португалии, ну а в РПЛ стартует 10-й тур. В центральном матче сыграют Краснодар и Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес-ФМ.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Тур откроется матчем Ростов-Акрон. Южан после ухода испанца Джонатана Альбы во время паузы на матче сборных возглавил Дмитрий Кириченко, один из лучших бомбардиров в истории клуба. 10 лет назад он уже был исполняющим обязанности главного тренера Ростова и даже выводил команду в этом статусе в групповой этап Лиги чемпионов, побеждая Аякс. При наличии, правда, Курбана Бердыева в качестве консультанта. Теперь новый самостоятельный опыт без приставки ИО. Главный матч уикенда пройдет в субботу. Краснодар, лидер таблицы, примет «Зенит». Хозяева теряли очки в последних 3 турах, но по-прежнему пока не проигрывали. А у петербургского клуба уже 3 поражения в этом сезоне. Выглядит команда Сергея Симака нестабильно, при этом букмекеры верят в нее чуть больше. Согласен с ними и Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем». Поскольку Краснодару нельзя больше терять очков, чтобы не упустить лидерство, горожане рванут в атаку. И это может сыграть против них, отметил он.
12: Я думаю, что сейчас очень сильную ставку делает клуб на этот матч. Но, как часто показывала практика, чем больше говорили о том, что Краснодар сейчас предпочтительнее, Зенит какой-то не такой, и вдруг раз и случалась победа Зенита. Причем именно за счет собранности, за счет конкретного плана, за счет удачных замен, именно вот в матче с Краснодаром.
11: Градус игры накалился задолго до ее начала. Зенит запросил для своих болельщиков гарантированное регламентом 3000 мест. Однако Краснодар решил предоставить только 1000, объяснив это местом мерами безопасности. Если Краснодар потеряет очки, то сместить его с первого места имеют возможность сразу три московских клуба – «Спартак», «Динамо» и «ЦСКА». Красно-белые в субботу играют на выезде с «Крыльями Советов». Бело-голубые в Казани с «Рубином» в воскресенье. А армейцы примут родину, которую на днях возглавил ушедший из Ростова Джонатан Альба. ЦСКА – второй клуб после Краснодара, который пока в этом чемпионате не проигрывал. Валерий Масалитин, чемпион Советского Союза в составе красно-синих, отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что ЦСКА может играть еще лучше, а Дмитрий Егдесамов продолжать расти как тренер.
13: Конечно, где-то там и везло, и отскакивали они очень сильно. Футболисты хорошие собраны, просто надо расставить их на поле, выбрать систему. Он, по-моему, последние только 2-3 игры играл с тремя центральными защитниками. Если бы он изначально бы эту схему выбрал, может быть, еще и больше бы очков было. Потому что он дома потеряли тоже много с командами, которые находятся, скажем так, либо внизу, либо в середине турнирной таблицы. Если они сейчас игру свою найдут и при этом сохранят темп набора очков, то, конечно, они будут претендовать на что-то. Вот был Челестине, пауза, ведь после паузы они проигрывали в основном. У них прессинг, давление впереди, а ребята со сборной приезжали и не могли этот темп поддержать. Отсюда такие перебои, отсюда невнятная игра и потеря очков. Как вот Игдисамов сейчас будет команду готовить? Интересно посмотреть, сделают он какие-то коррективы или нет, или, может, поменяет стиль игры, не будет высокого прессинга, может, будет играть на контратаках.
11: Оренбург в 10-м туре примет махачкалинское «Динамо». «Локомотив» в гостях постарается обыграть идущий на последнем месте «Факел» и покинуть зону стыков. Еще в одном матче «Ахмат» сыграет в Грозном с «Балтикой». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии Пауэрбанк ПСБ.
14: Ого, красавец! Вот что значит порода.
15: А как зовут?
14: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
2: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Слова, проверенные делом.
17: Если каждый день делать маленький шаг к решению проблемы, видя при этом целостную картину, вы будете двигаться в правильном направлении и сможете избежать любого несчастья. Осторожность важна, но медлительность опасна. Ричард Брэнсон. Эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group.
16: Слова, проверенные делом. На Business FM.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Осенью традиционно рынок труда оживает. Компании возвращаются к рабочему ритму, запускаются новые проекты, пересматривают команды и начинают закрывать вакансии, которые могли откладывать все лето. Если вы сейчас задумываетесь о смене работы, я бы советовала начинать не с поиска вакансий, а с небольшого карьерного исследования. Давайте обсудим. Первое, что стоит выяснить, сколько сегодня готовы платить специалисту с вашим опытом и уровнем ответственности. И здесь важно смотреть не только на название должности. Имеет значение, какой командой вы управляете, за какие бюджеты отвечаете, насколько сложные задачи решаете и каких результатов уже добились. Определите для себя минимальный доход, на который вы готовы согласиться, желаемую сумму и верхнюю границу, которую можете аргументировать своим опытом. И не привязывайте будущую зарплату только к нынешней. Если вы выросли профессионально, стали управлять более масштабными проектами, то и стоимость вашей работы могла измениться. Еще один важный момент. Не путайте стаж с востребованностью. Можно много лет работать в одной компании, получать индексацию и при этом постепенно отдаляться от актуальных требований рынка. Поэтому я советую время от времени сверять карьерные часы, изучать вакансии своего уровня, разговаривать с профильными хедхантерами, узнавать, какие компетенции сейчас востребованы и какие условия предлагают работодатели. А если вы уже вышли на собеседование, говорите не только о том, сколько хотите зарабатывать, но и о том, какую ценность можете принести компании. Не я хочу прибавку на 20%, а вот мой опыт, масштаб задач и результаты. Поэтому я ориентируюсь на такой диапазон. В нынешних условиях поиск работы требует больше подготовки. Но даже если вы пока не планируете менять компанию, понимание своей рыночной стоимости помогает принимать карьерные решения осознаннее. И вот вопрос, с которого я бы начала такую разведку. А вы знаете, сколько сегодня стоит ваш опыт на рынке труда?
16: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле заявили, что разговор президентов России и США состоится в ближайшее время. «Скоро», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда ожидать разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом, как сказал Песков, в Кремле не знают, состоится ли визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву в октябре. Его можно ожидать, но в Кремле не знают, состоится ли он в эти сроки. Уиткоф и Кушнера будут рады видеть в Москве, если они решат поделиться итогами своих контактов с представителями Украины в США, добавил Песков. Выборгский суд Санкт-Петербурга эвакуировали во время рассмотрения протокола в отношении главы партии «Яблоко» Николая Рыбакова о мелком хулиганстве. Судья успела заслушать первого свидетеля, после чего в здании суда зазвучала сигнализация об учебной эвакуации, передает ТАСС. Сам Рыбаков не прибыл в суд. Его сторону представляют адвокаты. Протокол был составлен из-за порчи бюллетеней на прошедших выборах в Госдуму. Сам Рыбаков не согласился с обвинением. Он указал в письменном объяснении, что с уважением относится к обществу, а своими действиями выразил гражданскую и политическую позицию, опустив бюллетени в урну целыми, не забрав их и не повредив. Вице-премьер, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предлагает запретить подросткам в возрасте до 16 лет пользоваться соцсетями. Заявление прозвучало после серии нападений в польских школах, в результате которых один человек погиб, более 10 пострадали. По мнению министра, соцсети негативно влияют на психику подростков. Пентагон в прямом эфире покажет первый со времен Второй мировой войны расстрел осужденного. Военное ведомство намерено вести публичную онлайн-трансляцию казни бывшего военного психиатра Нидала Малика Хасана, осужденного за убийство 13 человек на военной базе Форт Худ в 2009 году. Как пояснил глава Пентагона Пит Хексет, это должно стать достоянием общественности, поскольку люди должны понимать, что за подобные действия следуют серьезные последствия. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Черногории задержан руководитель известного военного телеграм-канала «Рыбаря» Михаил Звинчук. Среди задержанных также жена Звинчука Валерия и еще 3 человека. По данным черногорских СМИ, их задержали за съемку материала об интеграции страны в Евросоюз. Все известные подробности через минуту. Еще один дата-центр Яндекса серьезно пострадал, на этот раз в Калуге. Яндекс сообщил, что в результате атаки беспилотников несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Часть сервисов может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается. Рынок общепита продолжает худеть. Рестораны, кафе и кофейни сейчас закрывают чаще, чем в пандемию. С января по сентябрь во всей стране было ликвидировано 28 тысяч компаний и ИП, работающих в этой сфере. А мы спросили владельцев заведений в разных регионах, как они оценивают эту картину. Эти и другие темы в эфире Business FM. В Черногории задержан руководитель известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Среди задержанных также жена Звинчука Валерия и еще 3 человека. Звинчука задержали сегодня рано утром в черногорском городе Рисен, пишет местная газета «Виджести». По данным газеты, операцию по задержанию провели полиция Черногории и агентство национальной безопасности страны. Ее связывают с, цитата, «пресечением гибридной деятельности телеграм-каналов, которые замешаны в операции организациях иностранного информационного влияния. По данным черногорских СМИ, Звенчука задержали за съемку материала об интеграции страны в Евросоюз. А при себе у него обнаружили дроны и сложную цифровую технику. Правительство Великобритании и США внесли Звенчука в список причастных к злонамеренной деятельности, связанной с гибридными формами терроризма. Задержание Звенчука подтвердила премьер-министр Черногории. Он написал, что страна защищает свои интересы и никто не будет угрожать нашему европейскому будущему. Черногория – страна НАТО, и пока инцидент с задержанием выглядит проявлением крайней неосторожности со стороны сотрудников Рыбаря, считает политолог телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
19: Я думаю, что все гораздо проще. Черногория не член Евросоюза, да, и там до 1 ноября безвизовый въезд для граждан Российской Федерации. Просто возникло желание по каким-то причинам или цели там были какие-то отправиться, использовав последнюю возможность въехать без визы. В то же время, конечно, эти люди не учли, что Черногория присоединилась ко всем санкциям Евросоюза. Она является страной НАТО. Санкции эти, кстати, соблюдает. Рыбарь находится в европейских санкционных списках точно, и, наверное, во всех остальных тоже. Поэтому, пустив его туда, пограничник, наверное, не обладал соответствующей информацией онлайн, но информация-то поступила, когда они прописались в отеле, и, собственно, сразу и отреагировали. Не знаю, это какая-то явная оплошность со стороны этих людей. На что они надеялись, трудно сказать. Это пренебрежение мерами безопасности. И причем он в санкционных списках уже давно. Не вчера туда попал, не в последнем пакете, а минимум год назад, если не больше. Досадный инцидент, который еще раз подсказывает людям, которые имеют такой риск, что нужно предварительно, конечно, консультироваться как минимум с юристами и следить за информационной повесткой более тщательно.
20: Какой-то политический сигнал для России это все?
19: Ну, надо сказать, что в данном случае не Черногория была инициатором этого политического сигнала, а, конечно, это скандал. Конечно, Министерство иностранных дел России будет предпринимать соответствующие действия для того, чтобы как минимум вызволить своих граждан из той ситуации, куда они отправились. Может быть, действительно, все это обойдется легким испугом и депортацией. Но на фоне прозвучавших обвинений в какой-то гибридной противоправной деятельности в отношении Евросоюза, нельзя исключать, что депортации дело не обойдется. Так что скандал, в общем, возник практически на пустом месте. Если бы они туда не поехали, ничего бы не было.
0: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Госдепартамент США предлагает награду за информацию о сотрудниках Рыбаря в размере 10 миллионов долларов. Информация об этом содержится на сайте. Ведомство утверждает, что российский проект проводил информационные операции для продвижения интересов России и вмешательства в президентские выборы в США. Теоретически основатели Рыбаря могут выдать из Черногории в Соединенные Штаты по запросу американских властей. Между странами есть соглашение об экстрадиции. Главный интересант, впрочем, не США, а Британия, говорит гендиректор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
21: Деградация наших отношений с Европой, она, к сожалению, никого не удивляет. Другой вопрос, все-таки, кто из более влиятельных стран мог стоять за этой историей? Потому что пока вот та информация, которую мы видим, говорится о том, что чуть ли не сама Черногория инициировала этот арест, обвинив создателя телеграм-канала «Рыбарь» в гибридной войне. Но мы знаем, что он находился, с одной стороны, под британскими санкциями, с другой стороны, против него выдвигались обвинения в Соединенных Штатах. А это уже разные истории. Поэтому тут может быть и брюссельское давление. Но более вероятно, скорее всего, что эта история либо про Британию, либо про Соединенные Штаты. Логично было бы, если бы это была Британия. Почему? Потому что Британия как раз целенаправленно, шаг за шагом действует в логике повышения ставок и роста эскалации с Россией. Это касается и санкционных действий, но и вот таких точечных акций. Они тоже достаточно важны с точки зрения такого рода сигналов, что если кто-то думает, что вот-вот Европа готова будет к каким-то переговорным историям, нет, потому что скандал громкий и с точки зрения разрушения иллюзий и вполне понятный. Лондон тем самым мог продемонстрировать, что не думайте, что там мы в какие-то переговорные истории будем играть, мы продолжим давление на Россию.
0: Гендиректор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов в Рыбаре подтвердили задержание основателя канала. Там заявили, что все задержанные находились в стране легально и официально. В планах была съемка Цитинского монастыря, на которую ранее был подан абсолютно официальный запрос. На данный момент команда проекта находится в контакте с МИДом России, который занимается разрешением сложившейся ситуации, поскольку никаких нарушений местного законодательства не было. Ждем освобождения всех задержанных, написали в канале. Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания Звинчука, подтвердила ТАСС Мария Захарова. Михаил Звинчук, бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России, после увольнения он создал свой телеграм-канал. Сейчас он насчитывает 1,5 миллиона подписчиков. Еще один дата-центр Яндекса серьезно пострадал, на этот раз в Калуге. Яндекс сообщил, что в результате атаки беспилотников несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Дата-центры «Железное сердце» Яндекса компании пока очень сложно назвать сроки восстановления работы оборудования в подтвержденных, поврежденных дата-центрах, заявили в Яндексе. Из-за этого часть сервисов может работать с перебоями. Сами сервисы предупреждают о возможных задержках в оплате. А полный масштаб ущерба сейчас оценивается. Пострадавших не было. Как сказано на сайте самого Яндекса, у компании 5 дата-центров, 2 в Московской области, по одному в Владимирской, Рязанской, Калужской областях. Регулярные атаки могут запустить очень неприятную цепную реакцию, считает управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
1: Дата-центр – это ограниченное количество помещений, скажем так. При попадании и взрыве у тебя из строя может выйти не какая-то одна стойка, не какая-то одна комната, а может выйти из строя дата-центр целиком. Ну вот всего у нас у Яндекса, по разным данным, 4 или 5 дата-центров, и все они находятся в центральной России. Невозможно отключить больше половины, скажем так. Сервис, он не находится в одном дата-центре. Например, почта находится здесь, или там какой-то следующий сервис в другом дата-центре. Обычно есть резервирование, и, условно говоря, части находятся в разных дата-центрах. Соответственно, если один вышел из строя, сгорел или что-то произошло, пользователь, скорее всего, этого даже не заметит. А вот если из строя вышло 3 из 4, либо они просто оказались отключены, тогда заметит, и очень даже серьезно. В этом проблема.
20: Это касается ведь не только сервиса самого Яндекса, правильно я понимаю? То есть и другие компании хранят там свои данные и так далее, тоже на них завязаны.
1: Нужно понять, что такое Яндекс и какие сервисы он оказывает. Например, есть такой сервис, который малозаметный, он просто такой достаточно простой, и к нему все привыкли. Это сервер DNS. То есть это та самая маршрутизация, и идет ответ, на какой IP-адрес нужно браузеру заходить. Так вот, вот эти серверы Яндекса, они работают уже, не знаю, ну очень давно. И большинство компаний в России используют их. И чисто в теории, если эти DNS-сервера выходят из строя, там есть тоже резервирование, понятное дело. Но вот, предположим, они все вышли из строя, то да, в моменте, да, на ограниченное количество времени, на день, два, у нас вообще пол интернета из строя может выйти. То есть это, я говорю, это всего лишь один сервис. А есть еще сервис электронной почты, которым многие пользуются. Есть телемост, которым многие компании пользуются. Да очень-очень много самых разных сервисов. Яндекс, по большому счету, монополист. Банально, такси по всей стране отключилось, уже не очень хорошо. А когда разом выключается большое количество сервисов, последствия даже предугадать невозможно. Риск не только при остановке работы сервиса, но и риск потери данных. Это же не шутки. Возгорание или там уничтожение серверной архитектуры. Сколько копий там данных существует в Яндексе, допустим? 3 копии. Соответственно, вот и весь запас прочности.
0: Эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев. Накануне беспилотники ударили по центру обработки данных Яндекса в Сасово-Рязанской области. Возникли массовые проблемы в работе приложений как самого Яндекса, так и сторонних онлайн-сервисов. На протяжении вчерашнего дня пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе Яндекс.Почты, Маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Определенный запас прочности у дата-центров есть, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
3: Яндекс имеет, естественно, не один центр, у них есть так называемые большие модули, это 4, это 5 резервный. Фактически это частично где-то была приостановка каких-то сервисов, особенно тех, которые размещались на Яндексе. Все что угодно будет, как от частных, до Кинопоиска и так далее. Но поскольку все сервисы большие и крупные строятся с георезервированием, то есть это просто временные перебои были. К примеру, вот вчера наблюдалось, допустим, из Москвы недоступность сайта «Стол.АТО», недоступность облачных сервисов, там
4: веба, которые, видимо, тоже резервируются в Яндексе. Ну и, собственно, это просто временная была мера. Ну, также и узлы связи. То есть, скорее всего, пострадало, ну, не само оборудование, скорее всего, пострадало электропитание и охлаждение. Я думаю, это быстро восстановится. Поскольку георезервирование есть, то для простого обывателя это временное неудобство. В том числе, может быть, и банки и так далее, кто размещался там.
0: Александр Кукульчук, эксперт по кибербезопасности Яндекс, договорился с другими облачными провайдерами о помощи клиентам Яндекс.Клауд. Мы договорились с Electel, K2Cloud и VK.Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов наших клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры, заявили РБК в Яндексе. Были выделены дополнительные команды специалистов, предложили гибкие финансовые условия и упростили подключение, чтобы клиенты могли перенести свою инфраструктуру без лишней бюрократии, говорится в сообщении. Представители Яндекса считают, что это позволит сократить перебои в работе сервисов и быстрее восстановить их доступность для пользователей. Акции Яндекса после новых ударов снижаются более чем на 4%.
5: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
22: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
24: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
26: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Китай и Евросоюз планируют усилить взаимодействие по вопросам реформирования Всемирной торговой организации. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР по итогам второго раунда двусторонних торгово-инвестиционных консультаций, которые прошли 8-9 октября в Пекине. Стороны также продолжат изучать возможности для взаимного снижения пошлин на товары в соответствии с правилами ВТО. Евросоюз этой зимой может столкнуться с рекордным за 15 лет дефицитом газа. Как передает политика, запасы в подземных хранилищах ЕС сейчас составляют чуть более 70%. Это самый низкий уровень в преддверии зимы с момента начала ведения статистики в 2011-м. Поэтому общий дефицит природного газа зимой может составить до 14 миллиардов кубометров, что эквивалентно энергопотреблению 12 миллионов европейских домохозяйств. Как пишет издание, это может вынудить страны объединения искать газ по высоким ценам или требовать от потребителей сокращения спроса на голубое топливо. Минстрой потребовал от банков мобилизовать ресурсы на поддержку застройщиков. Требование прозвучало на фоне обсуждения ситуации в ГК «Самолет», которая в мае и сентябре допустила технические дефолты по облигациям. Глава Минстроя Ирек Файзулин призвал завершить все объекты и выполнить обязательства перед покупателями квартир. Пятница является одним из наиболее активных дней недели по числу заявок на микрозаймы. На нее приходится около 20% всех обращений, передают РИА Новости со ссылкой на исследование «Альфа-деньги». Аналитики отмечают, что основная аудитория пятничных заемщиков – клиенты в возрасте от 18 до 35 лет. Средний размер займа по пятницам у женщин составляет 25 100 рублей, у мужчин – 21 300. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 18, дождь откладывают, его начало планируется на 7 часов, а вот завтра без осадков и прохладнее до 14 градусов. Шестнадцать в Москве. Рынок общепита продолжает худеть. Рестораны, кафе и кофейни сейчас закрываются чаще, чем в пандемию. С января по сентябрь по всей стране было ликвидировано 28 тысяч компаний ИЭП, работающих в этой сфере. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года, приводит Коммерсант данные «Контрфокус». Мы спросили владельцев заведений в разных регионах, какую картину видят они и в чем основные причины закрытий.
25: «Бизнес говорит».
6: Владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
7: Если говорить о сезоне 26-го года, то все закрытия, которые сегодня есть, это какие-то отложенные, не закрывшиеся проекты, которым была, видимо, такая не очень счастливая судьба предрешена. Мы тоже отказались от одного из наших проектов и передали помещение новым собственникам, там, не дали, как на прошлой неделе. Но это тоже был такой отложенный прогноз полугодия, мы к нему частично готовились. Внезапности я никаких здесь не вижу. Везде был понятен тот или иной сценарий. Видно, даже пустые появились объекты на фудкортах, торговых центров, не самых центральных, но тем не менее. На Авито, я поскольку сам продавал объект, мониторил, что за год количество продаж в Нижнем Новгороде, ресторанов и точек общепита выросло с 6, по-моему, до 19 или до 18. Ну, так, в пике в среднем этого ежедневно можно было наблюдать.
8: Как повлияли налоговые изменения этого года? Связаны ли закрытия еще и с этим?
7: Налоговые изменения повлияли, несомненно, но здесь нужно рассматривать в комплексе, потому что ведь есть еще увеличение заработных плат, необходимость соблюдения среднеотраслевой заработной платы, которую требуют сегодня. Она пару статов, там еще несколько месяцев назад было 58 тысяч рублей средняя, которую необходимо выдерживать для того, чтобы держаться в рамках вилки недопущения перехода на НДС. У некоторых ресторанов просто не было этого запаса. В несколько процентов они работали условно в ноль или мягкий ноль. И увеличение на 2-3% налоговой нагрузки оно сделало ресторан убыточным, не добавило гостей, соответственно, сократился убыток. И в этой связи проект было решено ликвидировать.
6: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
9: У нас еще плюс по региону. В прошлом году был разлив мазута, а в этом году дефицит бензина, когда у нас люди не смогли приехать. Малый бизнес в общепите сейчас просто на грани вымирания. Это касается не только доходов, чтобы продержаться на плаву, но также и очень большая нехватка поваров. Ковид, конечно, сыграл большую роль, что ушли многие повара из общепита в курьеры, еще куда-то.
8: Среди какого уровня покупателей больше всего просел спрос?
9: Средний. У нас по Краснодарскому краю, в частности Анапского района, средняя зарплата 50 тысяч. 50. Естественно, человек, как бы он не любил пиццы, роллы или еще что-то, он будет считать уже свои денежки. Я знаю, что сейчас большинство не раз слышало, что начинают учиться сами готовить. Даже те молодые девушки, которые недавно стали женами, они открывают блоги каких-то ведущих поваров и пытаются дома готовить.
6: Сергей, директор кафе вьетнамской кухни в Подмосковье.
10: У нас за последнее время, наверное, за год процентов на 10 меньше заказов. У нас еще на доставку до половины с агрегаторов, там тоже снижение. И более того, агрегаторы увеличивают комиссию свою еще. Неформально увеличивают, а какими-то обходными путями. Они ограничивают наших курьеров, за счет этого их комиссия растет.
8: Как повлияли налоговые изменения этого года?
10: Очень сильно повлияли. Да, в общепите сейчас есть льготный период по НДС, но лимиты снизили на патент, при этом инфляция. Расходы каждый год растут. Допустим, на НДС оставили 20 миллионов в году лимит, а патент не пролонгировали. Получается, НДС я не буду платить, но я со следующего года попадаю на УСН, и для меня даже это критично, потому что рентабельность 10-15%, из этой рентабельности 6% заберет отсутствие патента. А переход с патента на УСН, сам факт этого, увеличит налоговую нагрузку, но ориентировочно 12-15 раз.
0: На фоне дефицита кадров выросли зарплаты поваров, сообщила недавно аутсорсинговая компания «Мегаперсонал». Она оценила рост зарплаты в общепите за год в 38%, а доходы отдельных шеф-поваров до 500 тысяч рублей в месяц. Число авиарейсов с задержкой свыше 2 часов за 8 месяцев выросло более чем на 20%, сообщили в Минтрансе. На деле с начала октября ситуация сложнее. По данным Росавиации, по меньшей мере 14 российских авиагаваней закрывались более чем на 8 часов. Рекордсменом по продолжительности и числу ограничений стал аэропорт Калуги, где в один из дней они действовали больше суток. Неоднократно приостанавливали работу южные авиаузлы, в частности Сочи, Геленджик и Краснодар. Причем нередки случаи серийных ограничений по несколько раз в день. Последствия заметны в терминалах, например, в столичном внутреннем Внуково, где накануне были переполнены залы ожидания, и очередь образовалась даже в бизнес-залы. Пассажиры с пониманием относятся к ситуации, но стало очень непросто, говорит москвич Михаил. Во вторник его дорога до Минвод превратилась в настоящее приключение.
2: Во вторник, 6 числа, у меня был билет на 10:25 из Шереметьево в Минеральные воды. И в 9:00 там уже стало известно, что рейс отменен полностью и никуда не переносится. Таких рейсов довольно много было, судя по табло. И постоянно в аэропорту по громкой связи объявляли, что тем, у кого рейс отменен, нет смысла ждать в аэропорту. Билеты можно вернуть через приложение и так далее. В основном народ весь кучковался около представительств и пытались как-то обменять билеты. У меня можно было обменять билет только на 8 число, но мне такой вариант не подходил, и поэтому пришлось купить билет из Внуково на 5 часов. Я поехал в другой аэропорт, но там тоже рейс переносили, и в итоге мы вылетели только в 10:25 вечера. Поэтому примерно больше 12 часов ожидания получилось, в общем.
20: Шереметьево чем объясняли? Аэропорт сам был закрыт?
2: Нет, ничего не объясняли, просто отменен и все. Как раз во Внуково все время говорили, что в связи с поздним прибытием самолета, за время того, как я в аэропортах был, в целом я не видел ни одной ситуации, где бы люди ругались. Но все-таки момент того, что наличие у тебя билета не гарантирует того, что ты улетишь, конечно, это новая реальность.
0: Москвич Михаил. Ограничения в столичных авиагавань, кроме Шереметьево, действовали всю минувшую ночь, но утром аэропорт открыли. Но во Внуково ситуация по-прежнему тяжелая. На прилет и вылет задерживается порядка 120 рейсов, более 60 отменены. Прогноз ситуации дает главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. Он в четверг также не смог вылететь из Внуково.
11: Во Внуково, да, я вчера не улетел, поэтому поехал в Шереметьево предусмотрительно, чтобы оттуда улететь. Но тут уже, конечно, нужен опыт и оперативное решение вопросов. Готова ли инфраструктура? В целом, понятно, что она не рассчитана на подобные ситуации, поэтому авиакомпании и аэропорты фактически работают на пределе возможностей и обеспечивают все-таки какое-то подобие регулярности, такого, чтобы прям были супермассовые задержки, отмены и транспортный коллапс. Такого не происходит, но, безусловно, это влияет на организацию личных и особенно деловых поездок. Приходится как-то учитывать то, что могут быть задержки, и закладывать этот риск. В принципе, понятно, что наблюдается снижение спроса на деловых направлениях, типа Москва-Питер, где из-за ковров ты, например, можешь с большой долей вероятности улететь не вовремя, поэтому все вот эти истории, типа несколько десятков рейсов каждые полчаса, это ты можешь прям выбирать с большой точностью рейс, и теряют смысл, и пассажиры пересаживаются на поезда высокоскоростные, там, где это возможно. Там, где это невозможно, допустим, не поедете в Челябинск, например, на поезде из Москвы, там самолеты по-прежнему незаменимы, но там пассажир тоже понимает, что существуют определенные риски, и на них рассчитывает. Но в целом для отрасли как-то это, я бы не сказал, что это чем-то обернется, кроме дополнительных затрат на мероприятия, связанные с этими задержками. То есть на устойчивость авиаотрасли это не влияет.
0: Илья Шатилин, главный редактор портала FrequentFlyers.ru. По данным информационного агрегатора Airports.ru, за последнюю неделю больше всего задержек рейсов было в столичном Шереметьево, более 2000. Также в печальный топ-5 попали Внуково, Пулково, Екатеринбургский аэропорт, Кольцово и Домодедово. Чем больше сдадим, тем лучше. Абитуриенты некоторых специальностей получат дополнительные баллы за ЕГЭ по предмету, который сдавали, но не использовали. Это следует из проекта приказа Министерства науки и высшего образования, но есть условие: ЕГЭ надо сдать не ниже 60 баллов, тогда это даст прибавку в 15 баллов, максимально можно заработать 25 баллов. А правило касается специальностей в областях математические и естественные науки, а также инженерное дело, технологии и технические науки. Повысит ли все это шансы абитуриентов на поступление, рассуждает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
12: Мне кажется, это очень разумная инициатива, потому что для обучения в ВУЗе нужны не только три предмета, которые абитуриент использует для поступления, а гораздо больше. Мы очень часто слышим, что школьники в последних классах перестают учиться по иным предметам, кроме тех, которые собираются сдавать. Поэтому инициатива побуждает ребят изучать не только те предметы, которые нужны для поступления непосредственно. Чем шире кругозор у ребенка, тем, на мой взгляд, больше у него возможностей для дальнейшего продолжения образовательной траектории и вообще для качества его обучения. Неважно, пригодятся они ему потом для поступления, не пригодятся, с одной стороны. А не просто человек, который последние два года перед поступлением целенаправленно только и делает, что посещает репетиторов, делает это в ущерб и собственному кругозору, иногда и школьной программе. Я не думаю, что будет ли много ребят, которые сдают 7, 8, 9 предметов. На самом деле, у нас подавляющее большинство выпускников сейчас сдает 3 предмета. 4 предмета немногим более 10, наверное, 15% выпускников сдают. Про 5 я уже молчу. Не думаю, что это будет каким-то тотальным увеличением нагрузки на школьников. Наоборот, мне кажется, когда ребенок изучает математику на углубленном уровне, информатику, то физика — это очень удачный предмет, ну а русский язык — он обязательный. Или наоборот, химия, биология для медиков и так далее и тому подобное. История, которая очень важна в принципе для формирования личности. Это же и есть качество образования.
0: Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин. Новый порядок приема вузов вступит в силу с марта 2027 года, а правила начнут действовать с 2028. Среди прочего, предполагается, в частности, отменить многопрофильный конкурс, а поступление в магистратуру ограничит выбор 5 направлениями.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе Motor Oil в греческом городе Агия-Теодория. 2 человека пострадали, сообщил CNN Greece со ссылкой на заявление компании. По ее данным, происшествие случилось около 11 часов по местному времени при проведении масштабных плановых профилактических работ. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. В компании подчеркнули, что сразу после происшествия были задействованы все предусмотренные протоколы безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Евросоюз предоставит Армении временные торговые преференции для поддержки местных производителей и экспортеров, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Меры вступают в силу завтра и рассчитаны на 2 года. Они предусматривают временную либерализацию почти 80% армянского экспорта в ЕС. В их число входят практически все объемы поставок свежих фруктов, овощей и цветов, затронутых российскими ограничениями, а также более 91% экспорта напитков и алкогольной продукции, говорится в коммюнике. Уточняется, что эти торговые преференции являются частью более широкого пакета мер поддержки Армении. Сборная России рискует пропустить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. За 2 дня до запланированного вылета команда так и не получила визы от властей Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Отмечается, что подобные задержки могут помешать подготовке. Соревнования пройдут с 17 по 25 октября. На турнире будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Их получат по 3 лучшие мужские и женские сборные. Все российские гимнасты прошли спортивные отбор и включены в официальные заявочные списки Международной федерации гимнастики. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Каждая третья компания откажется от годовой премии в 26-м. Исследование провела издательская группа «Актеон Бухгалтерия», опросившая более 1000 предприятий по всей России. Основная причина роста издержек и ухудшения финансовых результатов. А мы решили спросить бизнес, планируют ли они премировать своих сотрудников. В Москве задержан бывший совладелец разорившегося интернет-магазина «Юлмарт» Дмитрий Костыгин. По данным СМИ, он отправлен под домашний арест до 6 декабря. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Новый, дорогой и не очень популярный из-за низкого спроса на iPhone 18 Pro и Pro Max компания Apple сократила заказы на компоненты смартфона. Падение на 15-20%. Единственная ли это причина непопулярности 18-й модели и что ее ждет? Эти и другие темы на Business FM. Каждая третья компания откажется от годовой премии в 2026 году. Исследование провела издательская группа «Актеон Бухгалтерия», опросившая более 1000 предприятий по всей России. Основная причина роста – издержек и ухудшения финансовых результатов. В каждой пятой компании выплаты премии решили отложить на неопределенный срок. Примерно столько же работодателей гарантированно собираются поощрить коллег перед Новым годом. Каждый десятый предприниматель выплатит вознаграждение лишь некоторым своим сотрудникам. Мы решили спросить бизнес, планируют ли они премировать своих сотрудников и в каком объеме.
25: Бизнес говорит.
14: Евгения Дыбова, директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт».
15: Есть определенный KPI, который считается. И от экономической ситуации мы не поменяли систему мотивации, например, из разряда, что, извините, плохая ситуация на рынке. Нет, вы заработали. Конечно, мы всех премируем, поблагодарим. Если есть возможность, даже дадим больше. Если плохо поработали, не заработали, не выполнили планы, то тут ни о каком премировании не может идти речи. Это как было и до плохой ситуации на рынке, как и во время. Скажем так, если, например, совсем уж плохо, как бы год закрыли, есть минимальные премии, которые мы все равно выплатим. Просто это такой не супер бонус, не 13-я зарплата. У каждого индивидуально считается, в зависимости от того, во-первых, какая должность, что человек сделал, что принес, мы это все высчитываем. Мы пытаемся все равно делать так, чтобы у людей, скажем так, одного профиля премия была плюс-минус одинаковая. Конечно, например, у сотрудников линейного звена у них премия чуть меньше, чем у топиков, но так было всегда.
14: Георгий Солдатов, генеральный директор холдинга «Адитим», инжиниринговая компания в области переработки полимеров.
16: Есть плюс, есть премия, нету премии. Есть еще общая премия функциональным сотрудникам. Если компания в плюсе, то они по итогу года получают 60% оклада. Тут ничего не меняется. Я бы сказал, у нас наоборот. Мы несколько раз вынуждены были премировать в этом году наш производственный персонал дополнительно, просто потому что людей набрать не можем.

0: Нет.
1: И хоть чем-то, если я могу порадовать своих сотрудников, я стараюсь это делать 2-3% от зарплаты. Это месячные премии, которые, соответственно, может быть. Понятно, что бывают случаи, допустим, когда кто-то принес в компанию какой-то хороший большой контракт. И, конечно, тут уже премиальная составляющая будет совершенно другая, вплоть до 10%. Все ждут оценки и работы, и все ждут материальных каких-то доходов.
2: Тем временем доля компаний, которые удерживают работников, желающих уволиться, за 2 года упала более чем вдвое, посчитали в Суперджоб. Изменения объясняются состоянием рынка труда. По мере роста числа резюме и сокращения темпов найма работодатели все чаще отказываются участвовать в зарплатной гонке и предлагать сотрудникам контр-офферы. В Москве задержан бывший совладелец разорившегося интернет-магазина «Юлмарт» Дмитрий Костыгин. По данным СМИ, он отправлен под домашний арест до 6 декабря. Как пишет Фонтанка, само задержание произошло несколько дней назад. Во вторник ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. А дело, по словам источников издания, касается событий, произошедших в 2017-м.
3: Подробности.
4: Петербургский предприниматель Дмитрий Костыгин известен прежде всего как совладелец «Юлмарта», а также как миноритарный акционер «Ленты». В его портфеле в разные годы были доли в «Ревгош», «Улыбки радуги» и «Дикой орхидеи». Как писал Forbes, путь Костыгина в бизнес начался в 90-е годы с перевода и издания книг «Айн Рэнд», в том числе «Атлант расправил плечи». Благодаря этому литературному увлечению он познакомился с будущим партнером, предпринимателем американского происхождения Августом Мейером. Их самым известным проектом стал «Юлмарт». Костыгин и Мейер пришли в компанию в 2011 году, вложили в нее более 300 миллионов долларов и получили контроль. В 2015 году «Юлмарт» считался одним из крупнейших интернет-ритейлеров России. Однако уже в 2016 разразился корпоративный конфликт между акционерами. «Юлмарт» оказался под валом исков кредиторов и в итоге обанкротился. В последние годы Костыгин чаще всего упоминался в прессе в связи с уголовным преследованием. В 2024 году суд признал его и Августа Мейера виновными в причине имущественного ущерба по делу о хищении 3 миллиардов рублей кредитов у Сбербанка и ВТБ, но освободил от наказания из-за истечения срока давности. 2 года назад, после приговора, на вопрос Фонтанки о том, насколько уменьшилось его состояние, Костыгин отвечал: до минус 15 миллионов долларов. Надеюсь, как-то восстать из пепла за пару-тройку лет. Сейчас, по информации Фонтанки, он был задержан в Москве. Дело о мошенничестве в особо крупном размере касается событий 2017 года. По данным источников издания, оно связано с неоплаченным договором «Юлмарта» с компанией «Беркс» на поставку компьютерной и бытовой техники. Якобы предприниматель скрыл реальное финансовое положение ритейлера, а поставку так и не оплатил. Ущерб составил не меньше 1 миллиона рублей.
2: Официальных комментариев о том, в чем именно обвиняют предпринимателя, пока не прозвучало. Действительно ли акулы виноваты в росте цен на красную икру? По крайней мере, подобные заголовки появились в СМИ. Якобы одной из причин неудачной путины в этом году стало необычно большое количество акул на Дальнем Востоке. А они охотятся на лосося, которого к концу сентября удалось добыть в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Летом в прессе сообщалось о появлении акул недалеко от Владивостока у причала в Находке, а также у Хомска на Сахалине. Акулы и голубые тунцы действительно появляются в местах, где раньше их не было, и они питаются лососями. Но это не было определяющим фактором плохой путины, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбпромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.
5: Последние недели заголовки пестрят нас такими словами, типа «полчища хищных акул лишили людей любимого деликатеса красной икры». Но если говорить серьезно, то да, действительно, акулы и голубые тунцы наблюдались и в водах Сахалина, и в тех местах, где раньше их не было. И да, действительно, они питаются в том числе и анадромными видами рыб, попросту говоря, тихоокеанскими лососями. Но, ну, конечно, считать этот фактор главным, определяющим результаты «Красной Путины» 2026 нельзя. Потому что речь идет о сотнях тысячах тонн диких лососях. Акулы, конечно, не могут нанести какой-то значительный ущерб таким стадам. Причина совершенно в другом. Причина в климатических изменениях, с потеплением части вод Тихого океана и, в частности, прилегающих к

0: побережья Российской Федерации. Водичка стала теплее, голубой тунец, акулы такие крупные хищные животные, они предпочитают воду потеплее, а лосось наоборот. Для него комфортная вода – это температура плюс 2, плюс 14. И когда вода теплее, то лосось уходит, а акулы наоборот и тунцы идут в теплую воду, ищут там кормовую базу. Поэтому догнали лосось и часть этих стадов. И если, не дай бог, эта тенденция климатических температурных изменений продолжится дальше, то, увы, но мы можем не увидеть лосось вовсе или увидеть его только где-то на самом севере побережья Дальнего Востока.
1: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбпромышленников. Производство красной икры упало. С января по август ее в России выпустили почти на 69% меньше, чем за тот же период прошлого года. Звучат даже прогнозы, якобы к Новому году она может подорожать до 30-40 тысяч рублей за килограмм. Новый, дорогой и не очень популярный. Из-за низкого спроса на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max компания Apple сократила заказы на компоненты смартфона. Падение на 15-20% пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Одна из причин – подорожание смартфонов на фоне роста стоимости чипов памяти. Цены на iPhone 18 Pro начинаются от $1200, в России от 115 тысяч рублей. Насколько пользователи заинтересовались новинкой от Apple и почему 18-му iPhone предрекают без славное будущее, рассуждает техноблогер Валентин Петухов, он же Вилсаком.
2: Сложно сравнивать спрос с прошлым годом в силу того, что в 17-м поколении Apple перешла на новый дизайн, который изменился впервые масштабно в Pro-серии за многие годы. Такого ажиотажного спроса нет. И я думаю, в компании совершенно четко понимали, что такого, как в прошлом году, ажиотажа не будет. Еще и кризис памяти повлиял, соответственно, цены чуть-чуть выросли. Плюс есть ожидание некого iPhone Duo. Грубо говоря, фокус тех, кто готов покупать новинки в первые дни продаж им очень надо, они сейчас затаились в ожидании 23 октября, когда выйдет iPhone Duo. И если, соответственно, что-то пошло не так, можно чуть-чуть снизить спрос, если, соответственно, на компоненты, если устройства внезапно хорошо продаются, ну и замечательно. Но то, что iPhone 18 Pro не самый выдающийся iPhone и, скорее всего, не будет иметь какого-то большого ажиотажа и спроса, это было очевидно еще до его выхода, потому что в следующем году, в 27-м, ожидается 20-летний юбилей iPhone, готовится по слухам, какая-то действительно интересная модель, так что весь, скажем так, фокус внимания людей, которым не все равно на айфоны, сейчас крутится не вокруг iPhone 18 Pro. Это либо Duo, либо модель следующего года. На самом деле, анонсируя каждый новый iPhone, люди из Apple говорят, что это самый лучший, самый быстрый, самый красивый и так далее. И обычно так и есть. И действительно, если посмотреть, что называется, под капот или внутрь устройства, то это очень мощный процессор A20 Pro на 2-нанометровом техпроцессе. Это обновленная камера с переменной диафрагмой. Но для рядового покупателя это тот же самый iPhone, только в другом цвете.
1: Техноблогер Валентин Петухов, Вилсаком. Тем временем владельцы 18-х айфонов начали жаловаться на первые проблемы с устройствами. Пользователи публикуют фото, на которых краска корпуса постепенно становится бледнее. Проблемы чаще всего встречаются у смартфонов в цвете бургунди. Это насыщенный оттенок бордового.
3: Реклама. Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.

0: машинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Компании и корпорации.
2: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
2: В Дмитровском округе Подмосковья построят завод сухих кормов для кошек и собак, следует из соглашения между властями Московской области и компанией «Петкорм». Инвестиции в проект составят около 4 миллиардов рублей. На предприятии планируют запустить две производственные линии общей мощностью 50 тысяч тонн кормов в год. Строительство рассчитано на период с 26 по 29 год. Завод позволит создать 80 новых рабочих мест. В Петергофе на торги выставили комплекс императорских конюшен 19 века. Начальная цена около 205 миллионов рублей. В лот входит здание общей площадью около 12 тысяч квадратных метров и аренда участка земли площадью 3 гектара. Комплекс построили по проекту архитектора Николая Бенуа. Заявки на участие принимают до 23 ноября. Сами торги назначены на 27 ноября.
1: Отчеты и планы.
2: Disney продвигает новый широкоформатный стандарт Infinity Vision для кинотеатров, потенциального конкурента IMAX. Компания обсудила эту идею с рядом студий, они проявили предварительный интерес. Формат предполагает большие экраны шириной от 15 метров, лазерную проекцию, объемный звук. Сейчас этим требованиям соответствует около 5500 экранов по всему миру, примерно втрое больше, чем у IMAX. Интерес Disney очевиден, у компании нет эксклюзивного доступа к залам IMAX во время декабрьских праздников. Площадки заранее забронированы под релиз Warner Brothers «Дюна. Часть третья». И в эти же даты на экраны выходят новые «Мстители» от Disney. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: «16:46 в Москве».
1: «Предпоказ» с Александрой Сидоровой. Кино.
4: Весь выпуск предпоказа на этой неделе посвятим фильмам с фестиваля актуального российского кино «Маяк». Мой фаворит – картина «Малика» взяла гран-при. Проект основан на реальной истории его сценаристки. В центре – ингушская семья, которая обитает в Казахстане. Там большая диаспора ингушей. Девочка-подросток по имени Малика живет с мамой, родители в разводе. Но мама снова собирается замуж, а значит, по исламским правилам, Малика должна переехать к отцу. Она встает перед выбором – позволить матери быть счастливой – или быть счастливой самой, живя с мамой. После премьеры я поговорила с режиссером Натальей Уваровой. Это ее полнометражный дебют.
5: Для меня, прежде всего, это был проект, история не про какие-то контексты традиционные, религиозные, национальные, хотя их там хватает, безусловно. Но для меня это был проект, конечно же, про людей, главным образом про ребенка. Именно поэтому детскую оптику я выбрала как основную. Возможно, в этом и есть секрет того, что к фильму все-таки, как я вижу, подключаются довольно быстро. Я думаю, именно потому, что есть какие-то очень знакомые паттерны поведения и очень знакомые ситуации. Я имею в виду, что, допустим, ситуация, когда ты маленький подсматриваешь за взрослыми, которые за стеклом что-то между собой решают, ругаются, и от них зависит твои дальнейшие будни, как минимум. Это очень знакомая история всем, без разницы, какой национальности, какой. Это просто человеческий момент, который был в том или ином виде, я думаю, у большинства людей на планете. Независимое кино делать сложно. Вот это сложно. В любом месте, неважно, ты там в Магадане или ты в Нью-Йорке, тебе независимое кино будет сложно делать просто, вот и все.
4: Режиссер Наталья Уварова, снявшая фильм «Малика» 18+. Когда это кино доберется до проката, неизвестно. Фильм пока путешествует по фестивалям в разных странах. Плюс когда-то его должен показать Первый канал. Это награда фестиваля «Маяк». Сразу два приза у картины «Ваня» за лучший сценарий и лучшую режиссуру. Это режиссерский и сценаристский дебют актрисы Клавдии Коршуновой. История про 12-летнего Ваню, живущего с мамой. Матери ставят смертельный диагноз. Она пишет завещание и думает, с кем останется сын. А он отправляется на поиски своего отца, о котором ничего не знает. Ваню талантливо сыграл Ваня Агранович, сын Виктории Виктории Толстогановой и Алексея Аграновича. Роль мамы главного героя у актрисы Анны Шевчук. Это супруга Юры Борисова. Впрочем, он тоже появляется в кадре в одной из второстепенных, но значимых ролей. А друга Вани, Федю, играет Саша Цыганов, сын Евгения Цыганова. Снимали в Ивановской области, рассказывает сценарист и режиссер Клавдия Коршунова.
0: Для меня действительно очень важно пространство, земля, родина. Потому что поиск опоры и поиск отца, и отношения с матерью, это все равно еще и отношения со своим родным пространством, своей родной землей, которую ты принимаешь, не принимаешь, которые вызывают у тебя иногда разные, как бы, противоречивые чувства, но которые ты неизменно любишь, зависишь и, как бы, нуждаешься в ней, как в воздухе. Думаю, что это про поиск отца, про поиск основы какой-то и опоры, и про осознание того, что в конечном счете она находится внутри тебя и никогда тебя не покидает и не покинет.
4: Долго ли искали мальчиков?
0: Мы искали их везде, абсолютно, это был открытый кастинг. Я пересмотрела просто невероятное количество всяких видео со всех городов, из дальних уголков вообще страны. При этом я никогда не отрицала возможности найти где-то поблизости. Саша Цыганов вообще появился в проекте очень давно, потому что когда-то он помогал мне записывать тизер для питчинга лаборатории «Ленфильм Дебют», а затем, мы, когда мы питчинговали проект в Министерстве культуры, у нас был тизер, такой как бы ролик, и там звучал голос Саши Цыганова. Он тогда озвучивал как бы Ваню, потому что он был юным и совсем как каким-то другим. И когда мы начали кастинг, Саша был первым, кого я позвала.
4: Перерос к тому моменту?
0: Я сразу поняла, что это уже близко, никакой не Ваня, но я подумала, может, это Федя. А Ваню мы искали очень-очень долго и очень волнительно. Было страшно, просто жутко не найти. Я стала спрашивать у всех знакомых, есть ли у вас дети, а сколько лет вашим детям, а могут ли ваши дети прислать мне видео. И так появился Ваня Агранович.
4: Клавдия Коршунова, сценарист и режиссер фильма «Ваня». Точные даты выхода в прокат у него пока нет. Когда-то в следующем году. 18+. Приз за лучшую мужскую роль на «Маяке» взял Петр Скворцов за выдающуюся работу в картине «Голем». Режиссер Александр Кот. На первый взгляд, это самый мрачный фильм фестиваля, который за почти 2 часа заставляет тебя испытать весь спектр очень сложных чувств. История времен Второй мировой. В деревню, где живут белорусы и евреи, приходят немцы. Евреев сразу убивают. Уцелела одна 18-летняя девушка. Это роль Полины Гухман. Ее прячет от немцев сосед, немой парень, которого все травят. Его играет Петр Скворцов. Я спросила его про эту работу.
6: Я играл, по сути, кусок глины, который в итоге, в результате вот этого пути, полного ошибок и неточности каких-то и страшных вещей, приближается к тому, чтобы из куска глины стать человеком. Благодаря любви.
7: Что было сложно?
6: Было не просто, действительно, но это только помогало. Когда ты там залезаешь в ледяную речку, как будто бы это так бодрит. Не могу сказать, что это мешает. Как будто бы, наоборот, все трудности, они как будто бы только помогали. Что мешало? Не знаю, у меня глаз в какой-то момент сильно заболел, вот это мешало. Но с другой стороны, я сейчас посмотрю кино, а он выглядит так, как будто бы окей. Самое трудное — это как бы не думать. Но когда начинает получаться не думать, то все как бы легко идет.
4: Петр Скворцов, сыгравший в фильме «Голем». Фильм выйдет в прокат зимой. 18+. Награду за лучшую женскую роль получила 24-летняя Вера Янгалычева. Вообще в программе «Маяка» было сразу 5 фильмов с ее участием. Но приз за работу в картине «Видеопрокат». На мой взгляд, это самый безбашенный конкурсный фильм. По сюжету одинокий 9-классник Рома и старшеклассница оторва Полина пытаются разгадать тайну кассеты, взятой в местном прокате. Режиссер 26-летний Никита Троценко, выпускник мастерской Сергея Соловьева в «Авгике» и сын миллиардера Романа Троценко.
8: Мы в детстве жили с родителями на Фрунзенской, и у нас на первом этаже дома был видеопрокат. Он послужил очень большим вдохновением эстетическим и смысловым для нашего фильма, потому что в 2004 году мы постоянно регулярно с папой брали там кассеты, и в какой-то момент папа обнаружил, что у меня стоит коробка с кассетами, которые я почему-то не возвращаю. Понятно, что я их украл, как бы я ребенок, как бы мне было жалко их отдавать, поэтому они у меня лежали в коробочке. Папа сказал, что сыночек, ты не вор, их нужно вернуть. Мы взяли коробочку, и я плакал, просил папу их не возвращать, но мы спустились на первый этаж, и когда мы подошли к видеопрокату, увидели, что он закрылся. И снаружи стояли коробки, стояли кассиры очень расстроенные, и они нам дали несколько бесплатных коробочек с кассетами, которые до сих пор у меня лежат дома. Цель у нас очень простая была — снять кино для зумеров, для того, чтобы ребята нашего возраста и младше посмотрели кино, и чтобы они чувствовали себя одиноко, чтобы они знали, что кому-то интересно разговаривать и снимать на темы, которые интересны им. Мы очень хотим выйти именно в кинопрокат. Для нас это супер важно, потому что в этом наша философия. Философия кассет ВХС, аналога, потому что кинотеатр, по сути, это последнее пристанище для зумеров, помимо, наверное, каких-нибудь музыкальных фестивалей. Мне кажется, очень важно ходить в кино и не залипать дома. Это один из немногих объединяющих факторов.
4: Режиссер Никита Троценко о фильме «Видеопрокат». У картины пока нет прокатчика. С вами была Александра Сидорова и главные фильмы с фестиваля «Маяк».
1: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 13, 22, 30 октября. Студия театрального искусства. Спектакль «Дыра». Новая постановка Сергея Женовача по пьесе Александра Галина следует гоголевской анекдотической традиции. Озорное действие разворачивается в маленьком провинциальном городке, как фантасмагория, показанная глазами рассказчика, бывшего студента-философа. В ролях Александр Николаев, Вячеслав Евлантьев, Варвара Насонова, Глеб Пускипалис. Подробнее на sti.ru. 16+.
9: Валюты. Боливийский боливиано впервые был введен в обращение в 1864 году. Почти через 100 лет его заменили на боливийский песо по курсу 1000 к 1. Но песо не выдержал гиперинфляции, и в 1987 году страна вернулась к старой валюте. Один боливиано меняли тогда на 1 000 000 песо. Валюты на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Мало обладать выдающимися качествами. Надо еще уметь ими пользоваться. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле не исключают визита спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в октябре в Москву, но пока неизвестно, состоится ли он в эти сроки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, их всегда рады видеть в Москве, президент всегда рад с ними встречаться, в том числе, если они решат поделиться итогами своих сегодняшних переговоров с представителями Украины в Майами, добавил Песков. Лидеры стран Балтии призвали руководство Евросоюза запретить транзит российского зерна через территорию сообщества. Об этом сообщило правительство Эстонии. Совместное письмо председателю Евросовета Антонио Кости и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен направили 9 октября президент Литвы Гитанас Наусета, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и глава правительства Латвии Андрис Кулбергс. В обращении говорится, что Россия, по их оценке, стремится ослабить экономику Украины и одновременно ищет новые маршруты для экспорта собственного зерна, в том числе через Балтийское море. Премьер Эстонии также намерен поднять вопрос о запрете транзита российского зерна на заседании Евросовета на следующей неделе. Выборгский суд Санкт-Петербурга оштрафовал лидера «Яблока» Николая Рыбакова на 1000 рублей за порчу бюллетеней на выборах. Об этом сообщает ТАСС. Сам политик в суд не прибыл, его сторону представляли адвокаты. В письменном объяснении Рыбаков не согласился с тем, что совершил правонарушение. Он указал, что с уважением относится к обществу, а своими действиями выразил гражданскую и политическую позицию, опустив бюллетени в урну для голосования целыми, не забрав их и не повредив. Световой меч Дарта Вейдера выставлен на аукцион. Он известен по культовой сцене эпизода «Империя наносит ответный удар», где Дарт Вейдер говорит Люку Скайуокеру «Я твой отец». Также он появлялся в эпизоде «Возвращение джедая». Как сообщает Associated Press, меч станет одним из главных лотов Ultimate Star Wars Auction, который проведет Heritage Auction с 12 ноября. Ожидается, что он принесет не менее 1 миллиона долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 5 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Черногории задержан руководитель известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Среди задержанных также жена Звинчука Валерия и еще трое человек. По данным черногорских СМИ, Звинчука задержали за съемку материала об интеграции страны в Евросоюз. Все подробности буквально через минуту. Еще один дата-центр Яндекса серьезно пострадал, на этот раз в Калуге. Яндекс сообщил, что в результате атаки беспилотников несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Часть сервисов может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается. Рынок общепита продолжает худеть. Рестораны, кафе и кофейни сейчас закрываются чаще, чем в пандемию. С января по сентябрь по всей стране было ликвидировано 28 тысяч компаний и ИП, которые работали в этой сфере. Мы спросили владельцев заведений в разных регионах, какую картину видят они. Эти и другие темы на Business FM. В Черногории задержан руководитель известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Среди задержанных также жена Звинчука Валерия и еще 3 человека. Звинчука задержали сегодня рано утром в черногорском городе Рисена, пишет местная газета «Виджесте». По данным газеты, операцию по задержанию провели полиция Черногории и Агентство национальной безопасности страны. Ее связывают с, цитата, «пресечением гибридной деятельности телеграм-каналов, которые замешаны в операциях иностранного информационного влияния». По данным черногорских СМИ, Звинчука задержали за съемку материала об интеграции страны в Евросоюз. При себе у него обнаружили дроны и сложную цифровую технику. Правительство Великобритании и США внесли Звинчука в список причастных к злонамеренной деятельности, связанной с гибридными форматами терроризма. Задержание Звинчука подтверждает премьер-министр Черногории. Он написал, что страна защищает свои интересы, и никто не будет угрожать нашему европейскому будущему. Черногория – кандидат в ЕС и страна НАТО. То, что Звинчук, будучи под санкциями, поехал в эту страну, удивительно, продолжает гендиректор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
10: Деградация наших отношений с Европой, она, к сожалению, никого не удивляет. Другой вопрос все-таки, кто из более влиятельных стран мог стоять за этой историей? Потому что пока вот та информация, которую мы видим, говорится о том, что чуть ли не сама Черногория инициировала этот арест, обвинив создателя телеграм-канала «Рыбарь» в гибридной войне. Но мы знаем, что он находился, с одной стороны, под британскими санкциями, с другой стороны, страны против него выдвигались обвинения в Соединенных Штатах, а это уже разные истории, поэтому тут может быть и брюссельское давление, но более вероятно, скорее всего, что это история либо про Британию, либо про Соединенные Штаты. Логично было бы, если бы это была Британия. Почему? Потому что Британия как раз целенаправленно, шаг за шагом, действует в логике повышения ставок и роста эскалации с Россией. Это касается и санкционных действий, но и вот таких точечных акций. Они тоже достаточно важны с точки зрения такого рода сигналов, что если кто-то думает, что вот-вот Европа готова будет к каким-то переговорным историям, нет. Потому что скандал громкий и с точки зрения разрушения иллюзий вполне понятный. Лондон тем самым мог продемонстрировать, что не думайте, что там мы в какие-то переговорные истории будем играть. Мы продолжим давление на Россию.
3: Профессор финансового университета Константин Симонов в Рыбаре подтвердили задержание основателя канала. Там заявили, что все задержанные находятся в стране легально и официально. В планах была съемка Цитинского монастыря, на которую ранее был подан абсолютно официальный запрос. На данный момент команда проекта находится в контакте с МИДом России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. Поскольку никаких нарушений местного законодательства не было, то ждем освобождения всех задержанных, написали в канале. Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания Звенчука, подтвердила ТАСС Мария Захарова. А Госдепартамент Соединенных Штатов предлагает награду за информацию о сотрудниках Рыбаря в размере 10 миллионов долларов. Информация об этом содержится на сайте. Ведомство утверждает, что российский проект проводил информационные операции для продвижения интересов России и вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах. Теоретически основатели Рыбаря могут выдать из Черногории в США по запросу американских властей. Между странами есть соглашение об экстрадиции. Михаил Звенчук, бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России, после увольнения он создал свой телеграм-канал. Сейчас он насчитывает 1,5 миллиона подписчиков. Еще один дата-центр Яндекса серьезно пострадал, на этот раз в Калуге. Яндекс сообщил, что в результате атаки беспилотников несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Дата-центры «Железное сердце» Яндекса компании пока очень сложно назвать сроки восстановления работы оборудования в поврежденных дата-центрах, заявили в Яндексе. Из-за этого часть сервисов может работать с перебоями, а сами сервисы предупреждают о возможных задержках в оплате. Нейросеть «Алиса» от Яндекса работает с перебоями. Часть функций недоступна, сообщила компания. На станциях возможны паузы перед ответом. Часть устройств на платформе «Умного дома» может работать нестабильно. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается. Как сказано на сайте самого Яндекса, у компании 5 дата-центров, 2 в Московской области, по одному во Владимирской, Рязанской, Калужской областях. Регулярные атаки могут запустить очень неприятную цепную реакцию, считает управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
11: Дата-центр – это ограниченное количество помещений, скажем так. При попадании и взрыве у тебя из строя может выйти не какая-то одна стойка, не какая-то одна комната, а может выйти из строя дата-центр целиком. Ну вот всего у нас у Яндекса, по разным данным, 4 или 5 дата-центров, и все они находятся в центральной России. Невозможно отключить больше половины, скажем так. Сервис, он не находится в одном дата-центре. Например, почта находится здесь, или там какой-то следующий сервис в другом дата-центре. Обычно есть резервирование, и, условно говоря, части находятся в разных дата-центрах. Соответственно, если один вышел из строя, сгорел или что-то произошло, пользователь, скорее всего, этого даже не заметит. А вот если из строя вышло 3 из 4, либо они просто оказались отключены, тогда заметит, и очень даже серьезно. В этом проблема.
12: Это касается ведь не только сервиса самого Яндекса, правильно я понимаю? То есть и другие компании хранят там свои данные и так далее, тоже на них завязано.
11: Нужно понять, что такое Яндекс и какие сервисы он оказывает. Например, есть такой сервис, который малозаметный, он просто такой достаточно простой, и к нему все привыкли. Это сервер DNS. То есть это та самая маршрутизация, и идет ответ, на какой IP-адрес нужно браузеру заходить. Так вот, вот эти серверы Яндекса, они работают уже, не знаю, ну очень давно. И большинство компаний в России используют их. И чисто в теории, если эти DNS-сервера выходят из строя, там есть тоже резервирование, ограничения, понятное дело. Ну вот, предположим, они все вышли из строя, то да, в моменте, да, на ограниченное количество времени, на день, два, у нас вообще пол интернета из строя может выйти. То есть это, я говорю, это всего лишь один сервис. А есть еще сервис электронной почты, которым многие пользуются. Есть телемост, которым многие компании пользуются. Да очень-очень много самых разных сервисов. Я Яндекс, по большому счету, монополист. Банально, такси по всей стране отключилось, уже не очень хорошо. А когда разом выключается большое количество сервисов, последствия даже предугадать невозможно. Риск ведь не только при остановке работы сервиса, но и риск потери данных. Это же не шутки. Возгорание или там уничтожение серверной архитектуры. Сколько копий там данных существует в Яндексе, допустим? 3 копии. Соответственно, вот и весь запас прочности.
3: Евгений Царев, эксперт в области информационной безопасности и права в IT. Накануне беспилотники ударили по центру обработки данных Яндекса в САС в Рязанской области. Возникли массовые проблемы в работе приложения как самого Яндекса, так и сторонних онлайн-сервисов. На протяжении вчерашнего дня пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе Яндекс.Почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Определенный запас прочности у дата-центров есть, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукушкин. Кульчук.
13: Яндекс имеет, естественно, не один центр. У них есть так называемые большие модули. Это 4, это 5 резервный. Фактически это частично где-то была приостановка каких-то сервисов, особенно тех, которые размещались на Яндексе. Все что угодно будет, как от частных до Кинопоиска и так далее. Но поскольку все сервисы большие и крупные строятся с георезервированием, то есть это просто временные перебои были. Например, вот вчера наблюдалось, допустим, из Москвы недоступность сайта «Столото», недоступность облачных сервисов, сервисов таймвеба, которые, видимо, тоже резервируются в Яндексе. Ну и, собственно, это просто временная была мера. Ну, также и узлы связи. То есть, скорее всего, пострадало, ну, не само оборудование, скорее всего, пострадало электропитание и охлаждение. Я думаю, это быстро восстановится. Поскольку георезервирование есть, то для простого обывателя это временное неудобство. В том числе, может быть, и банки и так далее, кто размещался там.
3: Александр Кукульчук, эксперт по кибербезопасности. Яндекс договорился с другими облачными провайдерами о помощи клиентам Яндекс Клауд. Мы договорились с Selectel, Кату Клауд и ВК Клауд об ускоренном размещении данных и серверов наших клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры. Заявили РБК в Яндексе. Были выделены дополнительные команды специалистов, предложили гибкие финансовые условия и упростили подключение, чтобы клиенты могли перенести свою инфраструктуру без лишних бюрократий, говорится в сообщении. Представители Яндекса считают, что это позволит сократить перебои в работе сервисов и быстрее восстановить их доступность для пользователей. Акции Яндекса после новых ударов снижаются более чем на 4%.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
15: Реклама. Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимурова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business0+.
17: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
18: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
19: Застройщик ООО «СЗ Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 445 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: «Строго по делу». Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
21: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, пять брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
2: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
23: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижнем Новгороде определят места с запретом продажи табака и кальянов. Мэрия подготовила соответствующий проект постановления. Документ размещен на сайте правительства региона, пишет Нижний сейчас. Запрет распространяется на объекты, расположенные на расстоянии менее 100 метров по прямой линии от границ территории, зданий и помещений, находящихся во владении или пользовании образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних. Расстояние исчисляется от входа в здание. При расчете не учитываются особенности местности, искусственные и естественные преграды. Комиссия будет рассматривать проект правового акта, оценивать социально-экономические последствия, включая риски сокращения числа хозяйствующих объектов и снижения доступности товаров в малонаселенных пунктах, а также рассматривать заключения органов власти и предложения граждан. Заседание комиссии проводится по мере необходимости. После одобрения проекта направят на общественное обсуждение. Также территориальные органы мэрии будут не реже одного раза в полгода анализировать информационные ресурсы для выявления новых объектов, а при поступлении жалоб направлять схему в департамент градостроительного развития и архитектуры. Схему посадки в самолет по биометрии планируется запустить в Нижегородском аэропорту в этом году, пишут РИА Новости со ссылкой на замминистра транспорта России Владимира Потешкина. О новом способе посадки он рассказал на форуме «Цифровые решения». Потешкин добавил, что Минтранс планирует масштабировать и расширять количество воздушных гаваней, где внедрят такую функцию. В текущем году планируется, что Нижний Новгород подключится к системе биометрии, отметил замминистра. Операторы мобильной связи уже с 15 октября станут блокировать звонки банков, не заключивших договоры о маркировке. Вызовы таких организаций не будут доводиться до пользователей. Обязательная маркировка звонков на мобильный телефон от юрлиц и ИП введена в России с сентября прошлого года в рамках первого пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Маркировка является платной для инициатора вызова. До 15 октября юрлица должны заключить с операторами соответствующие соглашения, напоминает РБК. Администрация Нижнего Новгорода проведет аукционы на право заключения договоров аренды трех земельных участков в Кстовском районе. Документ размещен на сайте мэрии. Первый участок расположен в деревне Чеглава на улице Новой. Его площадь чуть больше 12 соток. Участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена 146,5 тысяч рублей. Второй участок находится в деревне Красногорка. Площадь 8,5 соток. Вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена 56,5 тысяч рублей. Третий участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью почти 24 сотки расположен в селе Большое Мокрое. Начальная цена 176,5 тысяч. Все участки относятся к категории земель населенных пунктов. Договоры аренды заключаются сроком на 20 лет. Основатель Amazon Джефф Безос видит в стремительном развитии искусственного интеллекта возможность перехода на трехдневную рабочую неделю. По его оценкам, успехи нейросетей скорее приведут к дефициту некоторых сегментов рабочей силы, чем к массовой безработице. Рост производительности за счет искусственного интеллекта в будущем позволит работать меньше, при этом содержать семью на один доход, отмечает Безос. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
24: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
25: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС, полный пакет документов, персональный менеджер, прозрачные условия, никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина» – ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
2: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде возможен небольшой дождь и плюс 14 градусов. В субботу днем ожидается пасмурное небо и плюс 13. В воскресенье также будет пасмурно и плюс 13 на термометре.
0: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 октября. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
23: МБ «Инжиниринг» из Санкт-Петербурга построит поликлинику в деревне Анкудиновка в Кстовском районе. Стоимость контракта составила почти 884 миллиона рублей. Информация появилась на портале госзакупок. Подготовка проектной и рабочей документации, а также выполнение изыскательных работ обойдутся в 30 тысяч рублей. Остальные деньги направят непосредственно на строительство. Их выделят из областного и федерального бюджетов. Российский рынок акций начал день почти без изменений. Среди лидеров роста оказались акции «Полюса» и «ВК». Также прибавили бумаги «Газпрома», «Татнефти», «ММК» и «Новатека». При этом подешевели акции «Алроса», «Аэрофлота», «Сургутнефтегаза» и «Русала». На рынок влияют геополитические риски, высокие мировые цены на нефть. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent опустилась до $102.5 за баррель, а нефть WTI торгуется в районе $90. Немецкая группа «Метро» сама обратилась к российским властям с просьбой привести ее под временное управление, утверждает российский источник «Le Monde». Как пишет издание, чтобы избежать наихудшего сценария, «Метро» решила действовать на опережение в надежде сохранить больше контроля над своей судьбой. По словам собеседника «Le Monde», генеральный директор «Метро» встречался с советником президента по экономическим вопросам. Активы «Метро» Cash & Carry перешли под внешнее управление акционерного общества УК «Торгрус» в конце сентября. Агрохолдинг «Русское поле» построит в селе Абабково Павловского округа комплекс для выращивания цыплят-бройлеров стоимостью более 2 миллиардов рублей, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, подписавший соглашение с компанией. Комплекс будет включать 18 цехов и производить до 17 тысяч тонн продукции в год. Строительство планируется завершить в будущем году. По словам Полякова, сейчас на выращивании бройлеров в области специализируется только одно предприятие. Привлечение инвестора в этот сегмент он связал с решением вопросов продовольственной безопасности. Строительство в Абабково станет частью инвестиционной программы «Русского поля». За последние 5 лет агрохолдинг вложил в нижегородские проекты более 16 миллиардов рублей. Среди них птичники Верхополье. Как отметил замгубернатора, это первый за 50 лет птицеводческий комплекс в регионе, построенный с нуля. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Робот-секретарь на проводе и даже может говорить вашим голосом. Умные автоответчики на основе искусственного интеллекта операторы подключают массово, иногда без ведома абонента. Почему они это делают, тему продолжит Наталья Шашина.
5: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно, когда ему говорят: «Я тебе звонил, а у тебя там какой-то секретарь». С этим столкнулась москвичка Арина и 40 минут прождала на линии службы поддержки оператора, чтобы все-таки отключить эту функцию.
6: В какой-то момент я заметила, что даже не успеваю ответить на телефонный звонок, на который я хочу ответить, потому что буквально после первого же гудка он переходил в категорию автоответчика. Я попыталась в личном кабинете своего сотового оператора найти эту услугу, чтобы ее отключить. Нашла автоответчик. Стояла такая галочка, что он не включен. Я потратила 40 минут. В итоге милая девушка мне рассказала про то, что это не автоответчик, это называется совсем по-другому, виртуальный помощник. Сказала, что я могу его найти там-то, там-то, там-то, там-то, там-то, бог знает где, в этом личном кабинете. Но я попросила ее прямо сейчас, прямо здесь, прямо при мне, своими руками его отключить.
5: Некоторые подключают себе виртуальных секретарей специально, чтобы те распознавали мошенников, сами отвечали на звонки и записывали разговоры. Правда, есть нюансы. Один из голосовых ассистентов, разговаривая со звонившим, называет имя абонента, раскрывая любому желающему, кто именно владеет номером. Но часто проблема в том, что отличить, кто с тобой говорит, виртуальный помощник или реальный человек, удается не сразу. Описывает моя коллега, продюсер бизнес-ФМ Наталья Космачева, которая регулярно созванивается с экспертами по телефону.
7: Последние годы полтора все чаще приходится сталкиваться с голосовыми ассистентами, и если процентов 80 это ассистенты, которые представляются, то в 20% я не всегда понимаю, разговариваю говорю я с роботом или с реальным человеком, с учетом того, что голос своего визави я потенциально не знаю. Это очень сильно раздражает, особенно когда понимаешь, что голосовой помощник включается как антифрод-система на защиту от звонка с городского телефона на мобильный и по факту не работает. То есть если даже я оставлю голосовое сообщение, часто мой визави в итоге вообще не знает о том, что я ему в принципе звонила.
5: В чем экономический интерес операторов, которые подключают абонентам услугу виртуальных секретарей, объясняет генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
8: Здесь у оператора два интереса может быть. Первый – это автоответчик включился, звонок состоялся. Соответственно, оператор заработал деньги на этом, в отличие от просто гудков, когда звонка не было. И второе – сама услуга может тарифицироваться автосекретаря и прослушивание этих записанных сообщений. В базовом варианте это бесплатно, но там есть возможности тарификации тоже.
5: Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своих сетях. Средняя ставка около 1 рубля за минуту, писал Коммерсант. Услугу робота-секретаря модернизируют. Один из операторов научил автоответчик отвечать на звонки голосом абонента, если тот запишет короткий образец речи. Идея неоднозначная. Одно дело, когда аудиосообщение человек записал сам. Другое, когда его голосом говорит виртуальный ассистент, пусть даже умный. Есть вопросы и к безопасности. Старший эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Леонид Безвершенко предупреждает, мошенники давно используют любые доступные записи для подделки голоса, включая открытые источники.
9: Существует множество доступных онлайн-сервисов, которые позволяют клонировать голос на основе всего нескольких секунд аудиозаписи. Иногда достаточно даже 5 секунд. Гипотетически подобный дипфейк может быть создан как на основе короткого приветствия на автоответчике, так и из голосовых сообщений в мессенджерах.
5: Кому-то эта функция автоответчика полезна. Например, если человек получает наличный номер, бизнес-звонки, и важно ничего не упустить. Но многие абоненты говорят, робот на той стороне провода часто пугает, и люди просто бросают трубку. Тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
10: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
11: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.
10: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
11: Предложение ограничено.
12: Тест-ручка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона» имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
13: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
26: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 0202.
11: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
27: «Агат». Покупай выгодно.
28: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
29: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
30: To burn the midnight oil.
29: В дословном переводе с английского «сжечь полночное масло», а означает «работать на износ, допоздна засиживаться за работой». Одна из немногих крылатых фраз, автор которой известен. Английский поэт Фрэнсис Куарлс в одном из своих произведений использовал это выражение для описания работы в темное время суток. Светильное масло давно не в ходу, а оборот продолжает жить в деловом лексиконе.
28: Срочные переводы на Business FM.
29: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле заявили, что разговор президентов России и США состоится в ближайшее время. «Скоро», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда ожидать разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом, как сказал Песков, в Кремле не знают, состоится ли визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву в октябре. Его можно ожидать, но в Москве не знают, состоится ли он в эти сроки, — сказал Песков. Иран предложил создать новый формат сотрудничества с СНГ со своим участием «СНГ плюс один». С инициативой выступил президент страны Масуд Пезешкиан на саммите Содружества в Туркменистане, сообщает иранское агентство «Фарс». Тегеран предлагает сформировать гибкий механизм диалога и взаимодействия между Ираном и странами СНГ. Пезешкиан подчеркнул, что Иран исторически, культурно и географически тесно связан с государствами региона. Сегодня президент Ирана впервые принял участие в расширенном заседании Совета глав государств СНГ. Во Франции почти 2000 несовершеннолетних стали фигурантами дел из-за беспорядков. Всего с начала протестов старшеклассников уголовные преследования начато в отношении 2376 человек, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции страны. По данным ведомства, под стражу для проведения следственных действий были помещены 6877 человек, из которых 5890 несовершеннолетние. Акции протестов начались в конце сентября. Их участники требуют решить проблему нехватки преподавателей, медперсонала, перегруженного расписания и переполненности классов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Каждая третья компания откажется от годовой премии. В 26-м исследовании провела издательская группа «Актен Бухгалтерия», опросившая более 1000 предприятий по всей России. Основная причина – рост издержек и ухудшение финансовых результатов. Мы решили спросить бизнес, планируют ли они премировать своих сотрудников. В Москве задержан бывший совладелец разорившегося интернет-магазина «Юлмарт» Дмитрий Костыгин. По данным СМИ, он отправлен под домашний арест до 6 декабря. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Действительно ли акулы виноваты в росте цен на красную икру? По крайней мере, подобные заголовки появились в СМИ. Якобы одной из причин неудачной Путины в этом году стало необычайно большое количество акул на Дальнем Востоке. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Каждая третья компания откажется от годовой премии в 26-м году. Исследование провела издательская группа «Актеон Бухгалтерия», опросившая более 1000 предприятий по всей России. Основная причина – роста издержек и ухудшения финансовых результатов. В каждой пятой компании выплаты премии решили отложить на неопределенный срок. Примерно столько же работодателей гарантированно собираются поощрить коллег перед Новым годом. Каждый десятый предприниматель выплатит вознаграждение лишь некоторым своим сотрудникам. Мы решили спросить бизнес, планируют ли они премировать своих сотрудников и в каком объеме.
0: Бизнес говорит.
3: Евгения Дыбова, директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт».
4: Есть определенный KPI, который считается. И от экономической ситуации мы не поменяли систему мотивации, например, из разряда, что, извините, плохая ситуация на рынке. Нет, вы заработали. Конечно, мы всех премируем, поблагодарим. Если есть возможность, даже дадим больше. Если плохо поработали, не заработали, не выполнили планы, то тут ни о каком премировании не может идти речи. Это как было и до плохой ситуации на рынке, как и во время. Скажем так, если, например, совсем уж плохо, как бы год закрыли, есть минимальные премии, которые мы все равно выплатим. Просто это такой не супер бонус, не 13-я зарплата. У каждого индивидуально считается, в зависимости от того, во-первых, какая должность, что человек сделал, что принес, мы это все высчитываем. Мы пытаемся все равно делать так, чтобы у людей, скажем так, одного профиля премия была плюс-минус одинаковая. Конечно, например, у сотрудников линейного звена, у них премия чуть меньше, чем у топиков, но так было всегда.
3: Георгий Солдатов, генеральный директор холдинга «Адитим», инжиниринговая компания в области переработки полимеров.
5: Есть плюс, есть премия. Нету премии. Есть еще общая премия функциональным сотрудникам. Если компания в плюсе, то они по итогу года получают 60% оклада. Тут ничего не меняется. Я бы сказал, у нас наоборот. Мы несколько раз вынуждены были премировать в этом году наш производственный персонал дополнительно, просто потому что людей набрать не можем. Зарплата начинает зашкаливать. Мы поднимали зарплату тоже внутри года для сотрудников, операторов, оборудования и так далее. Но все равно этого было недостаточно, и мы, соответственно, добирали это премиями. У нас есть еще дополнительные вещи лучшим сотрудникам. Всегда прописано достижение, чтобы человек вышел за рамки своих полномочий, принял ответственное решение, получил результат, призыв, карточка. Магазин косметики для мужчин, что-то другое. То есть не прямую деньгами, а то, что они сами могут выбрать.
3: Татьяна Кулябина, генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс-брокер».
6: Я каждый месяц смотрю на работу отдельных отделов. Понятно, что есть отдел продаж, есть отдел клиентского сервиса, но также есть отдел логистический и есть другие какие-то сопутствующие отделы. Я вижу, что, например, там есть увеличение либо прибыли, либо увеличение каких-то партнерских улучшений. И в связи с этим, к примеру, я стараюсь премировать каждый месяц, потому что я, наверное, чисто по-человечески тут понимаю, что очень сложно сейчас в стране, и хоть чем-то, если я могу порадовать своих сотрудников. Я стараюсь это делать 2-3% от зарплаты. Это месячные премии.

0: По данным СМИ, он отправлен под домашний арест до 6 декабря. Как пишет Фонтанка, само задержание произошло несколько дней назад. Во вторник ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. А дело, по словам источников издания, касается событий, произошедших в 2017-м.
1: Подробности.
2: Петербургский предприниматель Дмитрий Костыгин известен прежде всего как совладелец Юлмарта, а также как миноритарный акционер Ленты. В его портфеле в разные годы были доли в Ревгош, Улыбки радуги и Дикой орхидеи. Как писал Forbes, путь Костыгина в бизнес начался в 90-е годы с перевода и издания книг Айн Рэнд, в том числе «Атлант расправил плечи». Благодаря этому литературному увлечению он познакомился с будущим партнером, предпринимателем американского происхождения Августом Мейером. Их самым известным проектом стал Юлмарт. Костыгин и Мейер пришли в компанию в 2011 году, вложили в нее более 300 миллионов долларов и получили контроль. В 2015 году Юлмарт считался одним из крупнейших интернет-ритейлеров России. Однако уже в 2016 разразился корпоративный конфликт между акционерами. Юлмарт оказался под валом исков кредиторов и в итоге обанкротился. В последние годы Костыгин чаще всего упоминался в прессе в связи с уголовным преследованием. В 2024 году суд признал его и Августа Мейера виновными в причине имущественного ущерба по делу о хищении 3 миллиардов рублей кредитов у Сбербанка и ВТБ, но освободил от наказания из-за истечения срока давности. Два года назад, после приговора на вопрос Фонтанки о том, насколько уменьшилось его состояние, Костыгин отвечал: до минус 15 миллионов долларов. Надеюсь как-то восстать из пепла за пару-тройку лет. Сейчас, по информации Фонтанки, он был задержан в Москве. Дело о мошенничестве в особо крупном размере касается событий 2017 года. По данным источников издания, оно связано с неоплаченным договором Юлмарта с компанией «Беркс» на поставку компьютерной и бытовой техники. Якобы предприниматель скрыл реальное финансовое положение ритейлера, а поставку так и не оплатил. Ущерб составил не меньше 1 миллиона рублей.
0: Официальных комментариев о том, в чем именно обвиняют предпринимателя, пока не прозвучало. Действительно ли акулы виноваты в росте цен на красную икру? По крайней мере, подобные заголовки появились в СМИ. Якобы одной из причин неудачной Путина в этом году стало необычно большое количество акул на Дальнем Востоке. А они охотятся на лосося, которого к концу сентября удалось добыть в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Летом в прессе сообщалось о появлении акул недалеко от Владивостока у причала в Находке, а также у Хомска на Сахалине. Акулы и голубые тунцы действительно появляются в местах, где раньше их не было, и они питаются лососями. Но это не было определяющим фактором плохой Путина, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбпромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.
3: Последние недели заголовки пестрят над такими словами, типа «полчища хищных акул лишили людей любимого деликатеса красной икры». Но если говорить серьезно, то да, действительно, акулы и голубые тунцы наблюдались и в водах Сахалина, и в тех местах, где раньше их не было. И да, действительно, они питаются в том числе и анадромными видами рыб, попросту говоря, тихоокеанскими лососями. Но, конечно, считать этот фактор главным, определяющим результаты «Красной Путины» 2026 нельзя. Потому что речь идет о сотнях тысячах тонн диких лососях. Акулы, конечно, не могут нанести какой-то значительный ущерб таким стадам. Причина совершенно в другом. Причина в климатических изменениях, с потеплением части вод Тихого океана и, в частности, прилегающих к побережью Российской Федерации. Водичка стала теплее, голубой тунец, акулы, такие крупные хищные животные, они предпочитают воду потеплее, а лосось наоборот. Для него комфортная вода – это температура плюс 2, плюс 14. И когда вода теплее, лососи уходят, а акулы, наоборот, и тунцы идут в теплую воду, ищут там кормовую базу. Поэтому догнали и лосось, и часть этих стадов. И если, не дай бог, эта тенденция климатических температурных изменений продолжится, дальше, то, увы, но мы можем не увидеть лосось вовсе или увидеть его только где-то на самом севере побережья Дальнего Востока.
0: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбпромышленников. Производство красной икры упало. С января по август ее в России выпустили почти на 69% меньше, чем за тот же период прошлого года.

0: Звучат даже прогнозы, якобы к Новому году она может подорожать до 30-40 тысяч рублей за килограмм. Новый, дорогой и не очень популярный. Из-за низкого спроса на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max компания Apple сократила заказы на компоненты смартфона. Падение на 15-20% пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Одна из причин – подорожание смартфонов на фоне роста стоимости чипов памяти. Цены на iPhone 18 Pro начинаются от $1200, в России от 115 тысяч рублей. Насколько пользователи заинтересовались новинкой от Apple и почему 18-му iPhone предрекают бесплатно? Славное будущее, рассуждает техноблогер Валентин Петухов, он же Вилсаком.
1: Сложно сравнивать спрос с прошлым годом в силу того, что в 17-м поколении Apple перешла на новый дизайн, который изменился впервые масштабно в Pro-серии за многие годы. Такого ажиотажного спроса нет. И я думаю, в компании совершенно четко понимали, что такого, как в прошлом году, ажиотаж не будет. Еще и кризис памяти повлиял, соответственно, цены чуть-чуть выросли. Плюс есть ожидание некого iPhone Duo. Грубо говоря, фокус тех, кто готов покупать новинки в первые дни продаж и им очень надо, они сейчас затаились в ожидании 23 октября, когда выйдет iPhone Duo. И если, соответственно, что-то пошло не так, можно чуть-чуть снизить спрос, если, соответственно, на компоненты, если устройства внезапно хорошо продаются, ну и замечательно. Но то, что iPhone 18 Pro не самый выдающийся iPhone и, скорее всего, не будет иметь какого-то большого ажиотажа и спроса, это было очевидно еще до его выхода, потому что в следующем году, в 27-м, ожидается 20-летний юбилей iPhone, готовится по слухам, какая-то действительно интересная модель, так что весь, скажем так, фокус внимания людей, которым не все равно на айфоны, сейчас крутится не вокруг iPhone 18 Pro. Это либо Duo, либо модель следующего года. На самом деле, анонсируя каждый новый iPhone, люди из Apple говорят, что это самый лучший, самый быстрый, самый красивый и так далее. И обычно так и есть. И действительно, если посмотреть, что называется, под капот или внутрь устройства, то это очень мощный процессор A20 Pro на 2-нанометровом техпроцессе. Это обновленная камера с переменной диафрагмой. Но для рядового покупателя это тот же самый iPhone, только в другом цвете.
0: Техноблогер Валентин Петухов, Вилсаком. Тем временем владельцы 18-х айфонов начали жаловаться на первые проблемы с устройствами. Пользователи публикуют фото, на которых краска корпуса постепенно становится бледнее. Проблемы чаще всего встречаются у смартфонов в цвете бургунди. Это насыщенный оттенок бордового.
2: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM.
3: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов.
4: Успеть за 10 секунд на Business FM.
3: компании и корпорации.
5: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Бизнес и власть.
5: В Дмитровском округе Подмосковья построят завод сухих кормов для кошек и собак, следует из соглашения между властями Московской области и компанией «Петкорм». Инвестиции в проект составят около 4 миллиардов рублей. На предприятии планируют запустить две производственные линии общей мощностью 50 тысяч тонн кормов в год. Строительство рассчитано на период с 26 по 29 год. Завод позволит создать 80 новых рабочих мест. В Петергофе на торги выставили комплекс императорских конюшен 19 века. Начальная цена около 205 миллионов рублей. В лот входит здание общей площадью около 12 тысяч квадратных метров и аренда участка земли площадью 3 гектара. Комплекс построили по проекту архитектора Николая Бенуа. Заявки на участие принимают до 23 ноября. Сами торги назначены на 27 ноября.
2: Отчеты и планы.
5: Disney продвигает новый широкоформатный стандарт Infinity Vision для кинотеатров, потенциального конкурента IMAX. Компания обсудила эту идею с рядом студий, они проявили предварительный интерес. Формат предполагает большие экраны шириной от 15 метров, лазерную проекцию, объемный звук. Сейчас этим требованиям соответствует около 5500 экранов по всему миру. Примерно втрое больше, чем у IMAX. Интерес Disney очевиден. У компании нет эксклюзивного доступа к залам IMAX во время декабрьских праздников. Площадки заранее забронированы под релиз Warner Brothers «Дюна. Часть третья». И в эти же даты на экраны выходят новые «Мстители» от Disney. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. Чемпионат России по футболу возобновляется после трехнедельного перерыва. За это время Лионель Месси успел завершить карьеру в сборной Аргентины, Криштиану Роналду устроить скандал в сборной Португалии, ну а в РПЛ стартует 10-й тур. В центральном матче сыграют Краснодар и Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Тур откроется матчем Ростов-Акрон. Южан после ухода испанца Джонатана Альбы во время паузы на матче сборных возглавил Дмитрий Кириченко, один из лучших бомбардиров в истории клуба. 10 лет назад он уже был исполняющим обязанности главного тренера Ростова и даже выводил команду в этом статусе в групповой этап Лиги чемпионов, побеждая Аякс. При наличии, правда, Курбана Бердыева в качестве консультанта. Теперь новый самостоятельный опыт без приставки ИО. Главный матч уикенда пройдет в субботу. Краснодар, лидер таблицы, примет «Зенит». Хозяева теряли очки в последних трех турах, но по-прежнему пока не проигрывали. А у петербургского клуба уже 3 поражения в этом сезоне. Выглядит команда Сергея Симака нестабильно, при этом букмекеры верят в нее чуть больше. Согласен с ними и Иван Житков, главный редактор газеты «Спор день за днем». Поскольку Краснодару нельзя больше терять очков, чтобы не упустить лидерство, горожане рванут в атаку. И это может сыграть против них. Отметил он.
7: Я думаю, что сейчас очень сильную ставку делает клуб на этот матч. Но, как часто показывала практика, чем больше говорили о том, что Краснодар сейчас предпочтительней, «Зенит» какой-то не такой, и вдруг раз и случалась победа «Зенита». Причем именно за счет собранности, за счет конкретного плана, за счет удачных замен, именно вот в матче с Краснодаром.
6: Градус игры накалился задолго до ее начала. «Зенит» запросил для своих болельщиков гарантированные регламентом 3000 мест. Однако Краснодар решил предоставить только 1000, объяснив это мерами безопасности. Если Краснодар потеряет очки, то сместить его с первого места имеют возможность сразу 3 московских клуба – «Спартак», «Динамо» и «ЦСКА». Красно-белые в субботу играют на выезде с «Крыльями Советов». Бело-голубые в Казани с «Рубином» в воскресенье. А армейцы примут родину, которую на днях возглавил ушедший из Ростова Джонатан Альба. ЦСКА – второй клуб после Краснодара, который пока в этом чемпионате не проигрывал. Валерий Масолитин, чемпион Советского Союза в составе красно-синий, отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что ЦСКА может играть еще лучше, а Дмитрий Егдесамов продолжать расти как тренер.
8: Конечно, где-то там и везло, и отскакивали они очень сильно. Футболисты хорошие собраны, просто надо расставить их на поле, выбрать систему. Он, по-моему, последние только 2-3 игры играл с 3 центральными защитниками. Если бы он изначально бы эту схему выбрал, может быть, еще и больше бы очков было. Потому что он дома потеряли тоже много с командами, которые находятся, скажем так, либо внизу, либо в середине турнирной таблицы. Если они сейчас игру свою найдут и при этом сохранят темп набора очков, то, конечно, они будут претендовать на что-то. Вот был Челестине. Пауза. Ведь после паузы они проигрывали в основном. У них прессинг, давление впереди. А ребята со сборной приезжали и не могли этот темп поддержать. Отсюда такие перебои, отсюда невнятная игра и потеря очков. Как вот Игдисамов сейчас будет команду готовить? Интересно посмотреть. Сделают он какие-то коррективы или нет? Или, может, поменяют стиль игры? Не будет высокого прессинга, может, будет играть на контратаках.
6: Оренбург в 10-м туре примет махачкалинское «Динамо». «Локомотив» в гостях постарается обыграть идущий на последнем месте «Факел» и покинуть зону стыков. Еще в одном матче «Ахмат» сыграет в Грозном с «Балтикой». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Приветствую, Алексей.
9: Добрый вечер.
0: Ну вот насчет добрый или недобрый, сейчас попробуем разобраться. Очередная атака на дата-центр Яндекс. Продолжается эта история с падением сервисов Яндекса, а вслед за этим падают и акции. Минус 4 с лишним процента уже, да, на данный момент.
9: Ну, больше 4,5, да, потери. Ну, действительно, ситуация серьезная. Посмотрим, как дальше она будет развиваться. Но пока рынок продает акции Яндекса. Неактивно, я бы сказал, продает. Но, кстати, технические индикаторы показывают продавать сейчас акции Яндекса. Но пока потери более 4,5%. Накануне по закрытию основной торговой сессии 3,4%. В целом рынок действительно продает. Но есть примечательный момент. Очень примечательный, отличается он от вчерашнего дня в корне. Если вчера ситуация с Яндексом добавила негатива всему рынку, и весь рынок падал довольно активно, то сегодня обратная картина наблюдается. Даже несмотря на то, что акции Яндекс падают, то, что атаки БПЛА на дата-центры продолжаются, в целом рынок растет, и индекс Московской биржи прибавляет 0,4%, 2322 пункта. Но здесь, конечно, нефтяной сектор, сектор нефти и газа сегодня вновь, можно сказать, одни из лидеров роста, плюс еще и акции «Полюса» сегодня неплохо смотрятся на фоне того, что растут цены на драгметаллы. Ну, прежде всего, конечно, золото. $4207 за унцию. Это если рассматривать фьючерсный контракт. Но акции «Полюса» 3,5%. В целом растут нефтегазовые бумаги сегодня неплохо. Ну, что и вытягивает рынок в текущей ситуации. Ну, на рынке нефти неспокойно, как обычно. Пытались корректировать. Пока не очень получается. Вновь рынок растет. И смесь Brent в районе $104,5 торгуется. Появляются сообщения, которые касаются Армузского пролива, которые касаются танкеров, газовозов. И вот корпус стражи Исламской революции сообщает о том, что нанесли удар по танкеру, перевозившему сжиженный природный газ, за попытку незаконно, по мнению иранской стороны, пройти через Армузский пролив. Ну, вот такая история довольно свежая сейчас появилась. И, соответственно, это говорит о том, что, ну, нету там никакого свободного судоходства. И вряд ли будет, учитывая, что все-таки в корпусе стражи Исламской революции говорят о том, что будут наказывать нарушителей. Ну, вот нарушителей будут наказывать. И все это, конечно, рынок отражает в ценах. Но и не будем забывать вот эту историю, которая в последнее время фигурировала, то, что вроде как США готовы нанести какой-то сильнейший удар, возобновить масштабные боевые действия против Ирана. Но она в прессе фигурировала. Потом президент США Дональд Трамп сказал, что не будут США атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Но рынок, как мы видим, не особо поверил президенту Трампу. Да, пытались скорректироваться, но пока неудачно. И понятно, что до 3-го, может, и не будут ноября наносить удар, а что будет после 3-го, тоже такой большой вопрос возникает. Ну и плюс ураган. Вот этот тоже момент рынок учитывает. Хотя эта история остается в тени, но ураган Исаис, он приближается к Мексиканскому заливу, и там уже 1,3 миллиона не добывают. Во всяком случае, остановили компании, которые добывают нефть в этом заливе, на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Настолько сократилась добыча. Но вот ожидают удара урагана пятница вечер или суббота утро. Так что еще одна история в пользу роста цен на нефть.
2: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
0: Власти Черногории приняли решение о выдворении авторов телеграм-канала «Рыбарь» из страны. И вот какое основание. Рыбаря Звенчука и его сотрудников признали угрозой нацбезопасности Черногории и выдворяют из страны. Такое сообщение сделало МВД Республики. Все подробности в начале часа на Бизнес FM.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 8 октября в кинотеатре «Пять звезд» на Смоленской специальные показы фильма «Битва моторов». Автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев создают первый российский серийный автомобиль «Руссобалт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решает доказать возможности машины в престижном ралли «Монако». Главные роли исполнили Иван Янковский, Юра Борисов и Паулина Андреева. Подробнее на сайте кинотеатра «Пять звезд» на Смоленской. 12+.
10: Первые в деле.
11: Первой в мире нефтяной компанией полного цикла стала Standard Oil, основанная американцем Джоном Рокфеллером. Учрежденная в 1870-м, Standard Oil 40 лет контролировала почти весь рынок нефти в США, пока не попала под антимонопольное законодательство и не была разделена на 39 мелких компаний.
10: Первые в деле. На Business FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В 17:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. США вводят санкции против Международного уголовного суда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря Марка Рубио. Президент Дональд Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев, говорится в заявлении. По словам Рубио, Вашингтон запретит любые сделки с этим нелегальным судом, лишит его ресурсов и подорвет его способность функционировать. Агентство отмечает, что санкции могут потенциально повлиять на компании, предоставляющие услуги суду. В прошлом году США ввели санкции против судей и прокуроров МУС. Мера стала ответом на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков оштрафован на 1000 рублей по делу о мелком хулиганстве. Протокол был составлен из-за действий политика на избирательном участке 20 сентября. Рыбаков в ходе выборов депутатов Госдумы и ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга написал на бюллетенях ключевые лозунги своей партии на этой избирательной кампании. Его обвинили в порче бюллетеней. Рыбаков с обвинением не согласился. По его словам, его действия являлись не порчей бюллетеней, а были направлены на признание их недействительными. Защита Рыбакова требовала прекратить дело за отсутствием состава правонарушения. Часть функций Алисы оказалась временно недоступна. Ответы нейросети могут приходить с задержкой. На станциях возможны паузы перед ответом и перебои в работе некоторых функций. Отдельные устройства умного дома могут работать нестабильно, сообщила команда виртуального помощника. Причиной стали повреждения после атак беспилотников 2 дата-центров Яндекса в Сасово и Калуге. Специалисты работают над устранением последствий и восстановлением сервисов. Сборная России рискует пропустить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. За два дня до запланированного вылета команда так и не получила визы от властей Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Отмечается, что подобные задержки могут помешать подготовке. Соревнования пройдут с 17 по 25 октября. На турнире будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. Их получат по три лучшие мужские и женские сборные. Все российские гимнасты прошли спортивный отбор и включены в официальные заявочные списки Международной федерации гимнастики. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Черногории задержанные руководители известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звенчук, а также его жена и еще три человека. По данным местных СМИ, Звенчука задержали за съемку материала об интеграции страны в Евросоюз. По последним данным, власти Черногории решили выдворить авторов «Рыбаря» из страны. Еще один дата-центр Яндекса серьезно пострадал. На этот раз в Калуге в результате атаки беспилотников несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Алиса, еще некоторые сервисы работают с перебоями. Компания пока не может назвать сроки восстановления. Как может развиваться ситуация? И ВК добивается отмены европейских санкций, введенные в июле. Ограничения против ВК и мессенджера Макс компания считает незаконными и необоснованными. Иск против Совета ЕС поступил в Общий суд Евросоюза. Каковы перспективы? Подробности на Бизнес ФМ. Основателя «Рыбаря» Михаила Звенчука и его спутников признали угрозой нацбезопасности Черногории и выдворяют из страны, сообщила МВД республики. Среди задержанных были также жена Звенчука Валерия и еще три человека. Звенчука задержали на сегодня рано утром в черногорском городе Рисене, пишет местная газета «Вести». По данным газеты, операцию по задержанию провели полиция Черногории и агентство национальной безопасности страны. Ее связывает с пресечением гибридной деятельности телеграм-каналов, которые замешаны в операциях иностранного информационного влияния. Конец статы. По данным черногорских СМИ, Звенчука задержали за съемку материала об интеграции страны в Евросоюз. При этом у него обнаружили дроны и сложную цифровую технику. Правительство Британии и США ранее внесли Звенчука в список причастных к злонамеренной деятельности, связанной с гибридными формами терроризма. Пример Черногории написал, что страна защищает свои интересы. Никто не будет угрожать нашему европейскому будущему. Черногория – кандидат в ЕС и страна НАТО. То, что Звенчук, будучи под санкциями, поехал в эту страну, удивительно, продолжает гендиректор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
14: Деградация наших отношений с Европой, она, к сожалению, никого не удивляет. Другой вопрос все-таки, кто из более влиятельных стран мог стоять за этой историей? Потому что пока вот та информация, которую мы видим, говорится о том, что чуть ли не сама Черногория инициировала этот арест, обвинив создателя телеграм-канала «Рыбарь» в гибридной войне. Но мы знаем, что он находился, с одной стороны, под британскими санкциями, с другой стороны, против него выдвигались обвинения в Соединенных Штатах, а это уже разные истории, поэтому тут может быть и брюссельское давление, но более вероятно, скорее всего, что это история либо про Британию, либо про Соединенные Штаты. Логично было бы, если бы это была Британия. Почему? Потому что Британия как раз целенаправленно, шаг за шагом действует в логике повышения ставок и роста эскалации с Россией. Это касается и санкционных действий, но и вот таких точечных акций. Они тоже достаточно важны с точки зрения такого рода сигналов, что если кто-то думает, что вот-вот Европа готова будет к каким-то переговорным историям, нет, потому что скандал громкий и с точки зрения разрушения иллюзий вполне понятный. Лондон тем самым мог продемонстрировать, что не думайте, что там мы в какие-то переговорные истории будем играть, мы продолжим давление на Россию.
13: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности, в «Рыбаре» заявили, что все задержанные находились в стране легально и официально. В планах была съемка Цетинского монастыря, на который ранее был подан абсолютно официальный запрос. Михаил Звенчук, бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России, после увольнения он создал свой телеграм-канал. Сейчас он насчитывает 1,5 миллиона подписчиков. Еще один дата-центр Яндекса серьезно пострадал, на этот раз в Калуге. Яндекс сообщил, что в результате атаки беспилотников несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. А дата-центры – это железное сердце Яндекса. Компании пока очень сложно назвать сроки восстановления работы оборудования в поврежденных дата-центрах, заявили в Яндексе. Из-за этого часть сервиса может работать с перебоями, сами сервисы предупреждают о возможных задержках в оплате. Нейросеть Алиса от Яндекса работает с перебоями, часть функций недоступна, сообщила компания. На станциях возможны паузы перед ответом, часть устройств на платформе умного дома может работать нестабильно. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается, пострадавших не было. Как сказано на сайте самого Яндекса, у компании 5 дата-центров, 2 в Московской области, по одному во Владимирской, Рязанской и Калужской областях. Регулярные атаки могут запустить очень неприятную цепную реакцию, считает управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
15: Дата-центр – это ограниченное количество помещений, скажем так. При попадании и взрыве у тебя из строя может выйти не какая-то одна стойка, не какая-то одна комната, а может выйти из строя дата-центр целиком. Ну вот всего у нас у Яндекса, по разным данным, 4 или 5 дата-центров, и все они находятся в центральной России. Невозможно отключить больше половины, скажем так. Сервис, он не находится в одном дата-центре. Например, почта находится здесь, или там какой-то следующий сервис в другом дата-центре. Обычно есть резервирование, и, условно говоря, части находятся в разных дата-центрах. Соответственно, если один вышел из строя, сгорел или что-то произошло, пользователь, скорее всего, этого даже не заметит. А вот если из строя вышло 3 из 4, либо они просто оказались отключены, тогда заметит, и очень даже серьезно. В этом проблема.
16: Это касается ведь не только сервисов самого Яндекса, правильно я понимаю? То есть и другие компании хранят там свои данные и так далее, тоже на них завязано.
15: Нужно понять, что такое Яндекс и какие сервисы он оказывает. Например, есть такой сервис, который малозаметный, он просто такой достаточно простой, и к нему все привыкли. Это сервер DNS. То есть это та самая маршрутизация, и идет ответ, на какой IP-адрес нужно браузеру заходить. Так вот, вот эти серверы Яндекса, они работают уже, не знаю, ну очень давно. И большинство компаний в России используют их. И чисто в теории, если эти DNS-сервера выходят из строя, там есть тоже резервирование, понятное дело. Но вот, предположим, они все вышли из строя, то да, в моменте, да, на ограниченное количество времени, на день-два, у нас вообще пол интернета из строя может выйти. То есть, это я говорю, это всего лишь один сервис. А есть еще сервис электронной почты, которым многие пользуются. Есть телемост, которым многие компании пользуются. Да очень-очень много самых разных сервисов. Яндекс, по большому счету, монополист. Банально, такси по всей стране отключилось, уже не очень хорошо. А когда разом выключается большое количество сервисов, последствия даже предугадать невозможно. Риск ведь не только при остановке работы сервиса, но и риск потери данных. Это же не шутки. Возгорание или там уничтожение серверной архитектуры. Сколько копий там данных существует в Яндексе, допустим? 3 копии. Соответственно, вот и весь запас прочности.
13: Евгений Царев, управляющий РТМ-групп. Накануне беспилотники ударили по центру обработки данных Яндекса в Сасово Рязанской области. Возникли массовые проблемы в работе приложения как самого Яндекса, так и сторонних онлайн-сервисов. На протяжении вчерашнего дня пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе Яндекс.Почты, о маркете документов, а также Яндекс.Пэй. Определенный запас прочности у дат-центров есть, говорит эксперт по гипербезопасности Александр Кукульчук.
17: Яндекс имеет, естественно, не один центр, у них есть так называемые большие модули, это 4, это 5 резервный. Фактически это частично где-то была приостановка каких-то сервисов, особенно тех, которые размещались на Яндексе. Все что угодно будет, как от частных, до Кинопоиска и так далее. Но поскольку все сервисы большие и крупные строятся с георезервированием, то есть это просто временные перебои были. К примеру, вот вчера наблюдалось, допустим, из Москвы недоступность сайтов Толото, недоступность облачных сервисов, сервисов таймвеба, которые, видимо, тоже резервируются в Яндексе. Ну и, собственно, это просто временная была мера. Ну, также и узлы связи. То есть, скорее всего, пострадало, ну, не само оборудование, скорее всего, пострадало электропитание и охлаждение. Я думаю, это быстро восстановится. Поскольку георезервирование есть, то для простого обывателя это временное неудобство. В том числе, может быть, и банки и так далее, кто размещался там.
13: Александр Кукульчук, эксперт по кибербезопасности Яндекса, договорился с другими облачными провайдерами о помощи клиентам Яндекс Клауд. Мы договорились с Selectel, K2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов наших клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры, заявили РБК в Яндексе. Были выделены дополнительные команды специалистов, предложили гибкие финансовые условия и упростили подключение, чтобы клиенты могли перенести свою инфраструктуру без лишней бюрократии, говорит сообщение. Представители Яндекса считают, что это позволит сократить перебой в работе сервисов и быстрее восстановить их доступность для пользователей. Акции Яндекса после новых ударов снижались более чем на 4%. А зафрахтовать нефтяной танкер теперь стало дороже, чем отправить ракету в космос. Об этом сообщает Bloomberg со ссылки на данные британской Gibson Shipbrokers. Утверждает, что стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай сейчас составляет примерно 80 миллионов долларов. Это рост примерно в 8 раз по сравнению со средней стоимостью в прошлом году. А вот, например, стандартный запуск ракет Falcon 9 от SpaceX обходится в 74 миллиона долларов. По каким причинам растет так стоимость фрахта, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
18: С одной стороны, само топливо судовое дорожает, и, как и любые нефтепродукты, его становится тоже меньше, оно становится дефицитным. Но это, наверное, не главная проблема, хотя она добавляет стоимость перевозки. Но при этом мы видим, что формируется своеобразный теневой флот на Ближнем Востоке, и туда оттягиваются танкеры, формируется целая схема, в которой задействовано много танкеров. То есть одни находятся внутри Персидского залива, формируются такие рискованные, значит, караваны танкеров, тот самый там теневой флот, 2.0, скажем так, который возит как челноки только внутри Ормузского пролива. Рискуя попасть под обстрел Ирана, рискуя попасть под мины, они загружаются внутри Персидского залива, выходят из Ормузского пролива в Оманский залив, и там опять перегружаются на обычные танкеры. И получается, что у вас больше танкеров как таковых задействовано в рамках попытки вывести ближневосточную нефть. И, соответственно, это оттягивает с мирового флота на себя часть судов. Поэтому возникает определенный дефицит, и это приводит к росту цен на фракт на мировом рынке. Вот скорее эти два фактора и приводят к подорожанию. Ну и плюс, конечно, Россия тоже задействует все больше и больше судов в рамках вывоза своей нефти, потому что большинство российских крупнейших компаний под санкциями. Нужно перевалку с борта на борт делать, нужно трейдеров нанимать и так далее. И в этой схеме экспорта российской нефти тоже возрастает количество судов, которые задействованы. Поэтому все это формирует определенный дефицит на мировом рынке и от этого рост цены.
13: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. На днях американское управление энергетической информации спрогнозировало, что средняя цена на нефть в четвертом квартале этого года составит $105 за баррель. Это рост на $14 относительно предыдущего прогноза. Причины – сокращение мировых запасов нефти и перебои с поставками.
2: Реклама.
19: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
20: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
19: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
2: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. В 2009 году Банк Англии уничтожил 12 миллиардов 700 миллионов фунтов стерлингов. Ликвидации подлежали ветхие купюры и деньги, изъятые у преступников. Место проведения этой операции не раскрывается. Часть банкнот попросту сжигается, а остальное идет на приготовление компоста, который затем продается фермерам. Общий вес уничтоженных в Англии в 2009 году банкнот составил 882 тонны. История денег на Business FM.
10: FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
21: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
12: Федеральный фонд развития промышленности увеличил максимальную сумму займа по программе проекта развития с 1 до 2 миллиардов рублей, расширив возможности финансирования промышленных проектов. Остальные параметры не изменились. Срок финансирования до 5 лет, ставки от 1 до 5% годовых. Доля собственных инвестиций компании должна составлять не менее 20% общего бюджета проекта. Средства можно направить на запуск производства новой продукции, создание и модернизацию производственных мощностей, автоматизацию и цифровизацию производственных процессов. По данным фонда, программа ориентирована на создание производств продукции, преимущественно относящиеся к машиностроению, химической, фармацевтической и медицинской промышленности. Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков договорился с гендиректором Росагролизинга Владимиром Балтером проработать участие аграриев региона в программах лизинга оборудования, жилья, скота и рыбопромысловых судов. По словам Полякова, сейчас сотрудничество нижегородских сельхозпроизводителей с компанией ограничивается лизингом сельхозтехники, однако в текущих экономических условиях аграрии заинтересованы в его расширении. О непосредственном запуске программ замгубернатора обещал сообщить дополнительно. Отмечу, что за последние 5 лет нижегородские предприятия приобрели через Росагролизинга лизинг около 800 единиц техники на 4,5 миллиарда рублей, используя льготный лизинг для обновления машинно-тракторного парка. Капитальный ремонт на улице Маслякова продолжается. Ее расширяют до 3-4 полос. Реконструкция охватила участок от площади Горького до улицы Ильинской. На отрезке у дома номер 1 по улице Маслякова дорога будет 3-полосной, переходящей в 4 полосы движения. Предполагается, что это улучшит схему движения в районе площади Горького. Срок действующего ограничения движения по улице Маслякова продлен до 2 декабря. Изначально возобновить движение обещали 2 октября. Более 40 социальных выплат в России проиндексируют с 1 февраля. Размер повышения будет зависеть от фактической инфляции за текущий год, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Индексация коснется выплат ветеранам и людям с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, по безработице, а также материнского капитала. Его выплаты превысят 1 миллион рублей. Отдельно на 6,8% увеличат прожиточный минимум и меры поддержки, размер которых от него зависит. По словам министра, в следующем году сохранят все ключевые меры помощи семьям с детьми. Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о нарушении закона о конкуренции в отношении ЗАО «Норсипирс» из-за цен на бензин, сообщил регулятор. Ведомство полагает, что мелкооптовые цены компании на И-92 и А-95 могут быть экономически необоснованными и ущемлять интересы потребителей. Компании грозит штраф, если регулятор признает нарушение. Минтруд утвердила новый механизм охраны труда подростков. Вместо ограничений по наименованию профессии вводится запрет на выполнение определенных видов работ, сообщает пресс-служба министерства. Приказ начнет действовать с 1 марта будущего года. Документ содержит перечень из 69 видов работ. Как отметили в пресс-службе, предыдущая модель опиралась на список профессий. При этом работодатели могли менять название должности внутри компании. Например, специалист отдела погрузки на самом деле выполнял работу грузчика. Утвержденная мера не позволит обойти запрет. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде возможен небольшой дождь и плюс 14 градусов. В субботу днем ожидается пасмурное небо и плюс 13. В воскресенье также будет пасмурно и плюс 13 на термометре. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» «БЦР Моторс» на Казанском шоссе.
2: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
21: Валюта.
1: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 10 октября. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 67 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
12: День поставщика для строительной отрасли проведут в Нижнем Новгороде 27 октября. Он состоится в технопарке «Анкудиновка», сообщает региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства. Потенциальными заказчиками выступят компания «Глорекс», терминал «ННДК», «Юника», «Нижегородстройзаказчик». Для участников организуют выставку, продукцию, презентации поставщиков и переговоры с заказчиками. Предприятия смогут представить свои товары и услуги, обсудить требования к поставщикам и условия сотрудничества. Представители организации поддержки предпринимательства расскажут о действующих мероприятиях
4: мерах господдержки. Участвовать могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Нижегородской области и включенные в единый реестр субъектов МСП. Заявки принимают через региональный центр «Мой бизнес» и форму обратной связи. Мероприятие запрещено для детей. Нижегородская производственная фирма АК запустила горизонтальный рассадочный центр с числовым программным управлением для освоения новой линейки продукции, сообщила Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей. Новое оборудование приобретено в рамках технического перевооружения и расширения производственных мощностей. По оценке компании, оно позволит увеличить выпуск продукции, повысить точность обработки и производительность. Гендиректор Porsche Михаил Ляйтерс пообещал в рамках программы экономии сократить до 40% количество управленческих должностей на четверть персонала на производстве. По данным СМИ, производитель также планирует увеличить среднюю цену самых дорогих спорткаров с 270 до 330 тысяч евро. При этом в ближайшее время Porsche от разработки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания отказываться не планирует. Павловский машиностроительный завод «Восход» получил свидетельство о годности комплектующих изделий для самолета «Суперджет-100», сообщает Росавиация, которая выдала производителям в общей сложности 10 таких документов. Завод разрабатывает, производит и обслуживает электрогидравлические приводы и агрегаты для систем управления авиационной техникой. Его продукцию используют на самолетах МиГ, Су, Ан, Як и Ил, а также на вертолетах Ми и Ка. Помимо авиационной отрасли, завод выпускает оборудование для газодобывающей, железнодорожной, металлургической и других отраслей промышленности. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Робот-секретарь на проводе. И даже может говорить вашим голосом. Умные автоответчики на основе искусственного интеллекта операторы подключают массово, иногда без ведома абонента. Почему они это делают, тему продолжит Наталья Шашина.
5: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно, когда ему говорят: «Я тебе звонил, а у тебя там какой-то секретарь». С этим столкнулась москвичка Арина и 40 минут прождала на линии службы поддержки оператора, чтобы все-таки отключить эту функцию.
22: В какой-то момент я заметила, что даже не успеваю ответить на телефонный звонок, на который я хочу ответить, потому что буквально после первого же гудка он переходил в категорию автоответчика. Я попыталась в личном кабинете своего сотового оператора найти эту услугу, чтобы ее отключить. Нашла автоответчик. Стояла такая галочка, что он не включен. Я потратила 40 минут. В итоге милая девушка мне рассказала про то, что это не автоответчик, это называется совсем по-другому, виртуальный помощник. Сказала, что я могу его найти там-то, там-то, там-то, там-то, там-то, бог знает где, в этом личном кабинете. Но я попросила ее прямо сейчас, прямо здесь, прямо при мне, своими руками его отключить.
5: Некоторые подключают себе виртуальных секретарей специально, чтобы те распознавали мошенников, сами отвечали на звонки и записывали разговоры. Правда, есть нюансы. Один из голосовых ассистентов, разговаривая со звонившим, называет имя абонента, раскрывая любому желающему, кто именно владеет номером. Но часто проблема в том, что отличить, кто с тобой говорит, виртуальный помощник или реальный человек, удается не сразу. Описывает моя коллега, продюсер бизнес-ФМ Наталья Космачева, которая регулярно созванивается с экспертами по телефону.
23: Последние годы полтора все чаще приходится сталкиваться с голосовыми ассистентами, и если процентов 80 это ассистенты, которые представляются, то в 20% я не всегда понимаю, разговариваю я с роботом или с реальным человеком, с учетом того, что голос своего визави я потенциально не знаю. Это очень сильно раздражает, особенно когда понимаешь, что голосовой помощник включается как антифрод-система на защиту от звонка с городского телефона на мобильный, и по факту не работает. То есть если даже я оставлю голосовое сообщение, часто мой визави в итоге вообще не знает о том, что я ему в принципе звонила.
5: В чем экономический интерес операторов, которые подключают абонентам услугу виртуальных секретарей, объясняет генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
24: Здесь у оператора два интереса может быть. Первый – это автоответчик включился, звонок состоялся. Соответственно, оператор заработал деньги на этом, в отличие от просто гудков, когда звонка не было. И второе – сама услуга может тарифицироваться автосекретаря и прослушивание этих записанных сообщений. В базовом варианте это бесплатно, но там есть возможности тарификации тоже.
5: Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своих сетях. Средняя ставка около 1 рубля за минуту. писал Коммерсант. Услугу робота-секретаря модернизируют. Один из операторов научил автоответчик отвечать на звонки голосом абонента, если тот запишет короткий образец речи. Идея неоднозначная. Одно дело, когда аудиосообщение человек записал сам. Другое, когда его голосом говорит виртуальный ассистент, пусть даже умный. Есть вопросы и к безопасности. Старший эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Леонид Безвершенко предупреждает, мошенники давно используют любые доступные записи для подделки голоса, включая открытые источники.
0: Существует множество доступных онлайн-сервисов, которые позволяют клонировать голос на основе всего нескольких секунд аудиозаписи. Иногда достаточно даже 5 секунд. Гипотетически подобный дипфейк может быть создан как на основе короткого приветствия на автоответчике, так и из голосовых сообщений в мессенджерах.
5: Кому-то эта функция автоответчика полезна. Например, если человек получает наличный номер, бизнес-звонки, и важно ничего не упустить. Но многие абоненты говорят, робот на той стороне провода часто пугает, и люди просто бросают трубку, тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
6: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
8: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
25: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
26: «Агат». Покупай выгодно.

0: крупных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: О чем это? Консорциум. Это временное объединение самостоятельных бизнес-структур для решения определенной задачи. Консорциум может создаваться с целью проведения кредитно-финансовых операций крупного масштаба, глобальных проектов промышленности, размещения заказов. Координирует работу лидер консорциума, обычно наиболее крупная структура.
3: Главные слова на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 15 украинских беспилотниках, уничтоженных силами ПВО на подлете к столице. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. На территории Ярославской области сбили малоразмерные разведывательные воздушные шары, запущенные со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Днем приостанавливали работы все 4 московских аэропорта. По данным Росавиации, Шереметьево не принимал и не выпускал самолеты примерно с 15:30 до 17:30. Сейчас Внуково, Домодедово и Жуковский работают по согласованию с соответствующими органами. Финляндия направила Украине 35-й пакет военной помощи. Сумма поставки составила около 1 миллиона евро. Об этом сказано на сайте Минобороны Республики. Речь идет об элементе одного оборонного продукта. Информация о содержании помощи, а также о способах и графике доставки не распространяется из оперативных соображений. При этом ведомство отмечает, что страна уже готовится поставить следующую, более крупную партию помощи. Отмечается, что при принятии решения были учтены потребности Украины и возможности Минобороны Финляндии. Международный уголовный суд осудил введение Соединенными Штатами санкций против инстанции как института, назвав это решение беспрецедентным. Об этом говорится в заявлении суда, передает Рейтер. В МУС отметили, что новые ограничения последовали за серией санкционных мер в отношении 13 независимых судей и прокуроров, работающих в суде. По оценке МУС, санкции представляют собой посягательство на верховенство права и основы международного правопорядка. Ранее сегодня госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Вашингтон вводит санкции против МУС. Рейтер отмечает, что ограничения могут потенциально повлиять на компании, предоставляющие услуги суду. Майкла Джексона из «Триллера» уйдет с молотка в Абу-Даби. Аукционный дом «Джулианс» выставит личные вещи короля поп-музыки на торги 7-9 декабря в отеле «Росвуд» Абу-Даби. Топ-лот и красная куртка из клипа «Триллер» 83 года, которую оценили в 200-400 тысяч долларов. Белая перчатка со стразами 600-800 тысяч, лоферы, в которых Джексон впервые исполнил лунную походку. Обувь из того же клипа «Триллер». Джексон возглавляет рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Его наследие принесло 3,5 миллиарда долларов с 2009 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:31 в Москве. У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве задержан бывший совладелец интернет-магазина «Юлмарт» Дмитрий Костыгин. По данным СМИ, он отправлен под домашний арест до 6 декабря. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. О чем может идти речь? А зафрахтовать нефтяной танкер теперь стало дороже, чем отправить ракету в космос. Как пишет Bloomberg, стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай сейчас составляет 80 миллионов долларов, что в 8 раз дороже, чем в прошлом году. Почему и так, и кто на этом наживается? Каждая треть компании в России откажется от годовой премии в 2026 году, подсчитала группа «Актеон Бухгалтерия». Основная причина – рост издержек и ухудшение финансовых результатов. Мы тоже решили спросить предпринимателей, планируют ли они премировать своих сотрудников и в каком объеме. Подробности на Business FM.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM.
4: теми, кто в теме.
5: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Я Александра Сидорова, и сегодня у нас пиратская кинотема. Говорим с Кириллом Трениным, генеральным директором кластера «Кион», в который входит в том числе одноименный кинотеатр «Кион». Следственный комитет сообщил, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетку в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. Ущерб оценили в целых 15 миллионов рублей. СМИ и телеграм-каналы писали, что речь про приговор, такое символичное название, наверное, для судебного дела. И этот сериал «Приговор» выходил как раз на «Кионе». Поэтому, Кирилл, хочется для начала спросить, а что это был за проект? Как он вообще оказался фигурантом такого большого дела?
6: Справедливости ради, это один из наших самых успешных проектов. Мы его делали совместно с телеканалом НТВ. Премьера состоялась у нас 1 мая. История о попытке вырваться из оков прошлого и начать новую жизнь. Там Антон Васильев играл, Игорь Верник, Григорий Верник, Карина Андаленко. Ну, в общем, классный сериал, который нам и с финансовой, и со зрительской точки зрения очень-очень понравился.
5: Получается, почти сразу все серии попали еще и к пиратам.
6: Мы увидели выложенный контент на одном из пиратских ресурсов, стали разбираться, как мы себя внутри посчитали по утерянным подпискам. Мы оценили ущерб в 15 миллионов рублей утерянной прибыли. На самом деле, довольно большие деньги для конкретного тайтла, конкретного сериала. Учитывая то, насколько сейчас сильно больших денег стоит производство, мы собрали целую команду из нашей внутренней службы безопасности, наняли киберсыщиков, в том числе привлекли там следственные органы. Как в этих мемах, я тебя по IP вычислю, ну, примерно так. Я не расскажу даже всех деталей, я не самый большой специалист в этом вопросе. Непростая задачка, там большая команда над этим работала. Удалось найти конкретного человека, удалось предъявить обвинение по статье 146 УК РФ как раз про нарушение авторских прав. Мы после этого существенно усилили свой внутренний киберблок, то есть до этого кейса мы не придавали, честно говоря, такому элементу столь сильного и важного значения.
5: Вы сказали про 15 миллионов. Мы ранее обсуждали эту цифру

0: что ровно на такую сумму мы упустили совокупную сумму подписок, которую мы могли получить, если бы эти пользователи пришли по классическому варианту посмотреть этот сериал на нашей витрине, а не на пиратском ресурсе.
1: Если говорить про 150 тысяч раз, это тоже было подсчитано как-то автоматически на конкретной платформе, или вы суммировали количество просмотров на разных платформах? Как вот это считается?
0: Для нас в целом это привычные цифры просмотров. Наши в среднем сериалы смотрят существенно больше.
1: А технически как это считается? Или это, условно говоря, вот как раньше было на YouTube, теперь на Рутюбе, посмотрели 150 тысяч пользователей?
0: У нас своя аналитика просмотров внутренняя.
1: Даже пиратских?
0: Это я не могу рассказать, но про конкретный кейс после выяснения и нахождения человека, преступившего закон, у нас была часть аналитики, да, и конкретно про ресурсы, которые фигурировали в этом деле, мы часть статистики знали.
1: То есть это легко считается?
0: У нас как это устроено? Мы же тоже в течение дня или в течение какого-то периода времени видим аналитику и интерес к сериалу. В момент, когда он был выложен на ресурс, мы анализируем также поисковые запросы, которые раньше шли и вели на наш ресурс, а после этого уходили и перераспределялись в сторону пиратской площадки. Мы это тоже можем внутри себя оценить.
1: Как вообще это в онлайн-кинотеатрах устроено? Может быть, у вас отдельные подразделения занимаются поиском таких пиратов? Потому что мне кажется, что с билетами и перекупщиками в театрах, например, люди борются годами и никак не могут побороть это явление. Что с пиратами в онлайн-кинотеатрах? Это какая-то очень сложная и бесконечная борьба. Кто там стоит по сторону онлайн-кинотеатров?
0: Если бы это имело системное решение, мы бы, наверное, с вами сегодня и не говорили. Ну, конечно, у нас функционал нашей службы безопасности входит регулярно онлайн-мониторинг, по сути, на тему пиратства. В общем, не то, что не должно оказаться на сторонних ресурсах, не присутствует ли на этих ресурсах. Бегают роботы, которые в том числе вбивают кучу поисковых запросов по нашим тайтлам, смотрят, что по этим поисковым запросам открывается, на какие ссылки ведет. Если что-то находит, мы оцениваем рынок там порядка 20 миллионов долларов по году, рынок пиратства. Это огромное количество ресурсов, причем которые регулярно закрываются, открываются зеркала. Динамически обновляешь базу, все, что тебе надо проверить, и сопоставляешь эту базу с этими ресурсами, есть ли твой контент на их площадках. Если вдруг он встречается, ты поднимаешь красный флаг, а дальше суровые люди из службы безопасности, даже не хочу знать, что они делают.
1: А если говорить все-таки про пиратов, мне кажется, что в 21 веке должны быть какие-то уже понятные механизмы их работы. В чем сегодня их финансовый интерес?
0: В основном это рекламная модель. Есть пиратские кинотеатры. Не хочется рекламы, честно говоря, делать, но я являюсь подписчиком некоторых из них. Но свой контент там мы ни в коем случае не смотрим и следим, чтобы он там не появлялся. По моим оценкам, это все еще рекламная модель.
1: А если наказывать рекламодателей? Или рекламодатели такие же неуловимые, как правило, как и пираты? То есть те, кто не должен был рекламироваться никак и нигде?
0: 100% это чаще всего рекламодатели. Ну, причем сейчас эти кейсы случаются, и за этим тоже следят. Рекламодатели, которые рекламируются на неположенных ресурсах, но все же это чаще всего рекламодатели, которым в правовом поле и так сложно рекламироваться. Ну, букмекеры там те же самые.
1: Вы ведете борьбу, и вы, и ваши коллеги. Насколько она, по вашим ощущениям, успешна?
0: Она очень успешна, потому что мы и наши соседи, например, много думаем про международную экспансию, про страны СНГ. И вот опыт СНГ, модель классического онлайн-кинотеатра, как у нас в России, она в реальности благодаря нашему законодательству антипиратскому, она возможна и сильно усложнена, например, в некоторых странах СНГ, в которых просто смотреть на пиратских ресурсах — это привычный сценарий потребления. В целом у нас в стране люди с уважением и приучены к качественному легальному контенту относительно многих соседей.
1: Но при этом как будто бы такой громкий кейс, как у вас с приговором и ущербом, который оценивается в такую крупную сумму, звучит единичным и редким. То есть не всегда доходит до того, что мы находим этого самого пирата и его наказываем.
0: Да, туда же дело, мне кажется, было не в деньгах. Не готов сейчас точно сказать, стоило это для нас дороже 15 миллионов рублей или дешевле, но это тоже не дешевое мероприятие. В это вовлечены много разных смежных, в том числе в коммерческой основе, вне служб, чтобы найти таких людей. Киберспециалисты — это довольно дорогие люди. Поэтому чаще всего на это не то, что не обращают внимания, но, в общем, решают. Ну, ладно, утекло.
1: То есть до возмещения ущерба чаще всего у нас сейчас не доходят, я правильно поняла? Удалили, и слава богу.
0: Да. Просто, мне кажется, никто до этого не находил. Мы наш

0: пришли, и это большая гордость за команду. Как-то есть основания в это сильно инвестировать.
1: Про страны СНГ вы сказали, что там все с поиском пиратов не так гладко. А другие страны сегодня, их опыт вы как-то перенимаете, изучаете, как там борются? Пусть там даже в Европе, в Соединенных Штатах. Может быть, что-то даже перенимаете?
0: Не могу сказать, что на системной основе что-то перенимаем. Сильно разное авторское законодательство, оно просто, ну, во многом неприменимо.
1: Вроде российские правообладатели защищают свой российский контент. Но найдем мы с вами, например, любой фильм, мне кажется, из тех, что сейчас в теневом прокате в обычных офлайн кинотеатрах в интернете, без проблем. То есть, вроде бы россияне за свое российское борются, а с зарубежным контентом, который нелицензионный сейчас, как было, так есть, и, видимо, так будет, продолжает процветать. Вот, на ваш взгляд, может быть, пираты найдут, что себе перенять и что показывать? Вроде бы одни борются, а с другим бороться некому за иностранный контент.
0: Мне кажется, вы ответили просто уже на вопрос. Да, найдут. За российский борются, пираты живут. Я думаю, что во многом кейс наш приговора, каких-то других примеров русских тайтлов не такой частый, как примеры международных тайтлов, потому что пиратам их легче украсть, легче выложить. Некому, по сути, защитить международного правообладателя. Я думаю, что это их основной бизнес. Не возьмусь прогнозировать, когда и как эта картина может поменяться. Пока не будут в России представлены зарубежные мейджоры, которые могут продавать этот контент легально, пиратский рынок будет существовать. Наша задача – защищать свой контент от присутствия на пиратских платформах. Она так и остается.
1: Будем наблюдать, так скажем, за этой борьбой. Спасибо вам большое. Теперь мы тоже посвящены в эту злободневную тему.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
4: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес FM». Своим рождением современный унитаз обязан азиатской холере, брюшному тифу и англичанам-изобретателям. Когда в начале 19 века эпидемии унесли жизни огромного числа европейцев, было решено модернизировать канализацию, а заодно и само отхожее место. Деревенский слесарь, англичанин Томас Креппер, доработал существовавшее устройство, а в 1883 году его соотечественник Томас Твайфорд усовершенствовал модель Креппера, выполнив чашу из фаянса и оснастив деревянным сиденьем. Свое творение под названием «Унитаз» он представил в 1884 году на Лондонской международной выставке, посвященной здравоохранению, и получил высшую награду – золотую медаль. В начале 20 века изделия «Унитаз» стали поставляться в Россию, и название приросло ко всем подобным предметам. А в церкви родной деревушки Креппера в честь мастера установили витраж с мозаичным изображением унитаза. Имя нарицательное на «Бизнес FM».
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: Компании и корпорации.
8: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: «Бизнес и власть».
8: В Дмитровском округе Подмосковья построят завод сухих кормов для кошек и собак, следует из соглашения между властями Московской области и компанией «Петкорм». Инвестиции в проект составят около 4 миллиардов рублей. На предприятии планируют запустить две производственные линии общей мощностью 50 тысяч тонн кормов в год. Строительство рассчитано на период с 26 по 29 год. Завод позволит создать 80 новых рабочих мест. В Петергофе на торги выставили комплекс императорских конюшен 19 века. Начальная цена около 205 миллионов рублей. В лот входит здание общей площадью около 12 тысяч квадратных метров и аренда участка земли площадью 3 гектара. Комплекс построили по проекту архитектора Николая Бенуа. Заявки на участие принимают до 23 ноября. Сами торги назначены на 27 ноября.
7: Отчеты и планы.
8: Disney продвигает новый широкоформатный стандарт Infinity Vision для кинотеатров, потенциального конкурента IMAX. Компания обсудила эту идею с рядом студий, они проявили предварительный интерес. Формат предполагает большие экраны шириной от 15 метров, лазерную проекцию, объемный звук. Сейчас этим требованиям соответствует около 5500 экранов по всему миру, примерно втрое больше, чем у IMAX. Интерес Disney очевиден, у компании нет эксклюзивного доступа к залам IMAX во время декабрьских праздников. Площадки заранее забронированы под релиз Warner Brothers «Дюна. Часть третья». И в эти же даты на экраны выходят новые «Мстители» от Disney. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: В 18.48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Чем больше сдадим, тем лучше. Абитуриенты некоторых специальностей получат дополнительные баллы за ЕГЭ по предмету, который сдавали, но не использовали. Это следует из проекта приказа Министерства науки и высшего образования, но есть условие. ЕГЭ надо сдать не ниже 60 баллов, тогда это даст прибавку в 15 баллов. Максимально можно заработать 25 баллов. А правило касается специальности в области математические и естественные науки, а также инженерное дело, технологии и технические науки. Повысили все это шансы абитуриентов на поступление, рассуждая старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования президентской академии Борис Илюхин.
9: Мне кажется, это очень разумная инициатива, потому что для обучения в ВУЗе нужны не только три предмета, которые абитуриент использует для поступления, а гораздо больше. Мы очень часто слышим, что школьники в последних классах перестают учиться по иным предметам, кроме тех, которые собираются сдавать. Поэтому инициатива побуждает ребят изучать не только те предметы, которые нужны для поступления непосредственно. Чем шире кругозор у ребенка, тем, на мой взгляд, больше у него возможностей для дальнейшего продолжения образовательной траектории и вообще для качества его обучения. Неважно, пригодятся они ему потом для поступления, не пригодятся, с одной стороны. А не просто человек, который в последние два года перед поступлением целенаправленно только и делает, что посещает репетиторов, делает это в ущерб и собственному кругозору, иногда и школьной программе. Я не думаю, что будет ли много ребят, которые сдают 7, 8, 9 предметов. На самом деле, у нас подавляющее большинство выпускников сейчас сдает 3 предмета. 4 предмета немногим более 10, наверное, 15% выпускников сдают. Про 5 я уже молчу. Не думаю, что это будет каким-то тотальным увеличением нагрузки на школьников. Наоборот, мне кажется, когда ребенок изучает математику на углубленном уровне, информатику, то физика – это очень удачный предмет, ну а русский язык – он обязательный. Или наоборот, химия, биология для медиков и так далее и тому подобное. История, которая очень важна в принципе для формирования личности. Это же и есть качество образования.
3: Борис Илюхин, Центр экономики непрерывного образования. Новый порядок приема в ВУЗы вступит в силу с марта 27-го, а правила начнут действовать с 28-го. Среди прочего предлагается, в частности, отменить многопрофильный конкурс, а поступление в магистратуру ограничит выбор 5 направлениями.
7: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
3: Добрый вечер, Алексей.
10: Добрый вечер.
3: Ну что ж, к вечеру российский индекс отскочил. Основную сессию, похоже, закроем в плюсе. Сейчас прибавляет индекс Мосбиржи 0,4%. Ну и нефть тоже к вечеру немного прибавляет.
10: Ну, интересная ситуация, действительно. Если накануне падали все бумаги, возглавляли акции Яндекса падение, то сегодня акции Яндекса на фоне новых атак на инфраструктуру дата-центра уже в Калуге тоже падают. Падают тоже заметно. Вот ближе к закрытию основных основной торговой сессии теряют около 5%, но в целом рынок не падает сегодня. То есть настроения немножко в целом изменились. И действительно сегодня, можно сказать, что в центре внимания бумаги нефтегазовых компаний, учитывая, что растут они дружно, может быть, не взлетают в небеса, как говорится, но растут очень-очень дружно, и акции Татнефти растут, Сургутнефтегаз, обыкновенные бумаги повышаются, и Лукойл растет, и Газпром, и акции Роснефти в меньшей степени сегодня задействованы в росте, но тем не менее повышаются, ну и плюс еще бумаги Полюса растут на 3%. Полюс сегодня из наиболее ликвидных бумаг, можно сказать, в лидерах роста, ну и стоит заметить, что сегодня неплохо растут цены на драгоценные металлы, в меньшей степени в росте золото задействовано, хотя унция чуть выше $4200 стоит, и это согласно фьючерсному контракту. Но, тем не менее, растут сегодня цены в целом. И что касается нефти, здесь тоже есть изменения, но пытались корректироваться еще накануне, когда президент США Дональд Трамп заявил, что не будут США атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. До этого была информация, то, что обсуждается, да и, может, даже готовится возобновление масштабных боевых действий против Ирана. Ну, прежде всего, это речь шла о команде президента США по национальной безопасности. Какое-то многочасовое совещание было, и вот там готовились как раз вот эти удары. Потом Трамп сказал, что все-таки до выборов этих ударов не будет. Хотя все прекрасно понимают, что президент США может сказать сегодня одно, завтра другое, а послезавтра третий. Рынок, как мы видим, не особо-то Трампу поверил. Да, немножко скорректировались, но сейчас вновь вернулись к росту. Здесь рынок, конечно, уже смотрит на конкретику, на ту ситуацию, которая складывается и в Персидском заливе, ну и, кстати, в Мексиканском заливе тоже. Там, кстати, формируется ураган. Но вот что касается Персидского залива, в частности, Ормузского пролива, то силы Корпуса Стражи Исламской Революции нанесли очередной удар по танкеру. И вот этот танкер перевозил сжиженный природный газ. Ну, это все за попытку незаконно, по мнению иранской стороны, пройти через Ормузский пролив. В общем, возобновились вот эти удары по танкерам, причем они не прекращались практически всю текущую неделю. Это как раз и подогревает рынок нефти, и мы наблюдаем, что коррекции пока здесь, ну, не то чтобы не случается. Ну, попытки есть, но они пока безуспешные. Таким образом, если рассматривать смесь Brent, торгуется она в районе 104, даже с половиной доллара за баррель, а западно-техасская нефть в районе $92 за баррель.
7: Капитал на бизнес FM. Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
4: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
4: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Слово и деньги.
15: Люди говорят о денежных вопросах с той же лживостью, что и о сексуальных проблемах. В психоанализе и то, и другое необходимо обсуждать с одинаковой откровенностью.
16: Зигмунд Фрейд. Знаменитый австрийский психолог, основатель теории психоанализа, оказавший влияние практически на все сферы жизни человека.
14: Слово и деньги на Business FM.
17: другим наука с Сергеем Корзуном.
18: Публичное выступление обычно связано с некоторым волнением, которое нередко приобретает форму страха – глоссофобии. В популярной литературе иногда говорят о 75% человечества, подверженных этой напасти. В американском исследовании о подобном страхе сообщили порядка 20% опрошенных. А среди бразильских студентов их было почти две трети. При этом чаще о своей боязни заявляли женщины, редко выступавшие студенты и те, кто считал свой голос слишком тихим или высоким. Стресс от публичного выступления стал лабораторным инструментом. Трирский социальный стресс-тест включает речь и устный счет перед оценивающей комиссией. Он позволяет изучать изменения кортизола и другие физиологические реакции. Оратор обычно переоценивает заметность своего волнения. Его собственные ощущения и мнения сторонних наблюдателей в экспериментах довольно сильно расходятся. Люди боятся не произнесения слов, а возможности показаться некомпетентным, скучным или растерянным. Культовый инвестор Уоррен Баффет в 2008 году на собрании акционеров признался в том, что дико боялся выступать в школе и колледже, а записавшись на курс Дейла Карнеги, отменил его оплату, но позднее все же переборол себя. Барбара Стрейзанд 27 лет не пела на платных концертах после того, как однажды на сцене забыла слова песни. Для преодоления страха публичного выступления есть множество приемов и методов. Остроту проблемы заметно снижает когнитивно-поведенческая терапия. Ключевой метод – постепенное повышение сложности задачи от рассказа знакомому человеку до небольшого доклада по профессионально близкой теме.
17: Другим наука на Business FM.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Здравствуйте. Корпус предприятия горел после атаки дрона в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил оперштаб региона в пятницу. Возгорание потушено, отмечается в сообщении. Посол Саудовской Аравии в Йемене Мухаммед Аль-Джабир в пятницу заявил, что движение Ансар Аллах хуситы удалось полностью выбить из района вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. Других подробностей он не предоставил, уточняет агентство Анадолу. Подтверждение этой информации со стороны хуситов не поступало. Ранее йеменские правительственные силы также утверждали, что освободили город Моху от хуситов. Но, как отмечает издание Middle East Eye, различные источники утверждают, что Ансар Аллах удерживает этот портовый город. Также поступает сообщение, что линия фронта в этом районе меняется незначительно, стороны обмениваются ракетными ударами. Размер ущерба, нанесенного в ходе беспорядков, которые переросли некоторые акции протеста старшеклассников и студентов во Франции, достиг по меньшей мере 30 миллионов евро. Об этом сообщило агентство France Press со ссылкой на Минобразование Франции. Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября. В столичном регионе Иль-де-Франс к настоящему моменту охватили всю Францию. Согласно последним данным, почти 6900 человек были помещены под стражу с начала протеста, и из них 86% не совершеннолетние. Минцифра России считает, что цены на услуги связи не должны расти быстрее тарифов ЖКХ, будет контролировать обоснованность цен на услуги партнеров, заявили в пресс-службе министерства. При необходимости обоснованность изменения цен проверит ФАС, сказано также в заявлении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве на 7 вечера в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. И Черногории выдворяет основатель известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, а также его жену и еще 3 человек. По данным местных СМИ, их признали угрозой нацбезопасности. Звинчук находится под санкциями США и Британии, тем не менее поехал в страну НАТО. Зачем? пятницу вечером начались сбои в работе Яндекс.Такси. Сегодня беспилотники атаковали еще один дата-центр Яндекс, на этот раз в Калуге. Несколько модулей выведены из строя. Также с перебоями работает Алиса и еще некоторые сервисы. Как может развиваться ситуация? И лауреат Нобелевской премии пошутила, что разделит награду с Трампом. На пятницу Нобелевский комитет присудил премию мира бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллей. В прошлом году Нобелевку дали лидеру венесуэльской оппозиции Карине Мачадо, а та отдала медаль Трампу. От чего ждать на сей раз? Подробности на Business FM. Могло закончиться очень плохо, но пронесло. Основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука и его спутников признали угрозой нацбезопасности Черногории и выдворяют из страны, сообщила МВД Республики. Ареста и экстрадиции не будет. Ранее власти Черногории обвинили Звинчука в гибридных операциях и иностранном информационном влиянии. Его самого, жену и еще трех человек задержали в пятницу утром в отеле «Мовенпик» в черноморском Рисане. Звинчук находится под санкциями, но все же рискнул посетить Черногорию кандидата в ЕС и члена НАТО, как пишут СМИ, для съемок фильма. Евгений Перельчук продолжит.
20: У основного телеграм-канала под названием «Рыбарь» сейчас больше 1,5 миллиона подписчиков. В целом проект представляет собой довольно обширную сеть разных дочерних медиаканалов по географическому признаку. Одни освещают события в странах ЕС, другие на Балканах, третьи на африканском континенте. «Рыбарь» можно назвать явлением в военблогерском медиапространстве. Крупный и значимый медиаресурс с, вероятно, большой командой, которому сильный толчок дало, конечно, начало СВО. Основная тематика канала – военные сводки, выверенный анализ событий и, по возможности, непредвзятый подход. Свой взвешенный стиль и, что характерно, умеренная критика Минобороны. Это не всегда совпадение по данным с официальными сводками, критика некоторых заявлений ведомства об успехах или, напротив, сообщения о неуспехах. Но все непременно с общим патриотическим уклоном публикаций. «Рыбарь» в свое время написал несколько постов в поддержку российского бизнеса, выступал против нападок и заявлений, что бизнес должен защищать себя от военных угроз сам и на свои средства. «Рыбарь» — это один из лучших образцов военблогерского продукта на медиа-арене после начала СВО, говорит военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
21: Ну, я думаю, что «Рыбарь» является одним из главных калибров пропагандистских, информационных, военных медиапространств. И с началом СВО он стал главной башней. Очень мало кто может с ним сравниться в объеме аудитории, в влиятельности. При этом надо понимать, что за 4 года он прошел очень длинный путь от индивидуального блога, который вел один человек, или, может быть, там один-два, до целого большого явления. Это уже не один человек, а это целая большая команда. Один человек не может заниматься одновременно и Африкой, и Ближним Востоком, и Дальним Востоком, и СВО, и космосом, и всем остальным.
20: Михаил Звинчук сам выходец из Минобороны. Он уволился из ведомства в 2019 году, когда телеграм-канал «Рыбарь» уже год как существовал. После начала спецоперации на Украине «Рыбарь» за 7 месяцев нарастил аудиторию со 170 тысяч человек до 1 миллиона с лишним. С 23 года Звинчук находится под санкциями ЕС и Украины. 2 года назад американский Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении 19 сотрудников проекта «Рыбарь». Их обвиняют во вмешательстве в президентские выборы. А в прошлом году Звинчук попал в санкционные списки Великобритании. Можно предположить, что проекту «Рыбарь» стало тесно в рамках околовоенной тематики, и он начал расширяться. В ЕС за деятельностью проекта пристально следили. В конце сентября чешские журналисты заявили, что сотрудники аналитического центра «Рыбарь» давно работают в Европе и берут интервью у местных политиков, журналистов и разного рода экспертов. Речь шла о создании документального цикла, посвященного текущей общественно-политической и экономической ситуации в Европе. Съемки планировались не только в Чехии, но и в Словакии, Сербии, Австрии, Венгрии, Боснии и Герцеговине и даже Бельгии с Францией. Как отмечают западные СМИ, в Черногории съемочная группа «Рыбаря» планировала снимать видеоролики о введении виз для россиян, пока у нас в Черногории сохраняется без виз до конца октября. И был снят первый выпуск. В отеле Звинчука и его команду задержали с дронами и прочей сложной аппаратурой. Черногория – кандидат в ЕС и член НАТО. Сам Звинчук давно под санкциями. И в соцсетях успел похвастаться, что пограничник пустил его в страну, толком не проверив. И все же задержание произошло позднее. Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в самостоятельность Подгорицы не верит.
22: Логично было бы, если бы это была Британия. Почему? Потому что Британия как раз целенаправленно, шаг за шагом, действует в логике повышения ставок и роста эскалации с Россией. Это касается и санкционных действий, но и вот таких точечных акций. Они тоже достаточно важны с точки зрения такого рода сигналов, что если кто-то думает, что вот-вот Европа готова будет к каким-то переговорным историям, нет. Потому что скандал громкий, и с точки зрения разрушения иллюзий, вполне вполне понятный.
20: Сам телеграм-канал «Рыбарь» заявил, что все задержанные находились в Черногории легально, в планах у них была съемка Цетинского монастыря. Команда проекта находилась в контакте с российским МИДом, подключилось и посольство России в Черногории. В итоге задержание и допрос продлились несколько часов, и к вечеру появилось заявление о выдворении. Ареста или экстрадиции не будет. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Сбои в Яндекс.Такси в пятницу вечером. Мобильное приложение запускается, но кнопка «Заказать» не работает. Сам Яндекс это пока не комментирует. После атаки на еще один дата-центр Калуги компания сообщала, что часть сервисов может работать с перебоями. Так, в Алисе некоторые функции недоступны. На полный масштаб ущерба оценивается, пострадавших не было. Как сказано, на сайте самого Яндекса у компании 5 дата-центров, 2 в Московской области, по одному во Владимирской, Рязанской и Калужской областях. Регулярные атаки могут запустить очень неприятную цепную реакцию, считает управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
0: Дата-центр – это ограниченное количество помещений, скажем так. При попадании и взрыве у тебя из строя может выйти не какая-то одна стойка, не какая-то одна комната, а может выйти из строя дата-центр целиком. Ну вот всего у нас у Яндекса, по разным данным, 4 или 5 дата-центров, и все они находятся в центральной России. Невозможно отключить больше половины, скажем так. Сервис, он не находится в одном дата-центре. Например, почта находится здесь, или там какой-то следующий сервис в другом дата-центре. Обычно есть резервирование, и, условно говоря, части находятся в разных дата-центрах. Соответственно, если один вышел из строя, сгорел или что-то произошло, пользователь, скорее всего, этого даже не заметит. А вот если из строя вышло 3 из 4, либо они просто оказались отключены, тогда заметит, и очень даже серьезно. В этом проблема.
1: Это касается ведь не только сервисов самого Яндекса, правильно я понимаю? То есть и другие компании хранят там свои данные и так далее, тоже на них завязаны.
0: Нужно понять, что такое Яндекс и какие сервисы он оказывает. Например, есть такой сервис, который мало заметный, он просто такой достаточно простой, и к нему все привыкли. Это сервер DNS, то есть это та самая маршрутизация, и идет ответ, на какой IP-адрес нужно браузеру заходить. Так вот, вот эти серверы Яндекса, они работают уже, не знаю, ну очень давно. И большинство компаний в России используют их. И чисто в теории, если эти DNS-сервера выходят из строя, там есть тоже резервирование, понятное дело, но вот, предположим, они все вышли из строя, то да, в моменте, да, на ограниченное количество времени, на день-два у нас вообще пол интернета из строя может выйти. То есть это, я говорю, это всего лишь один сервис. А есть еще сервис электронной почты, которым многие пользуются. Есть телемост, которым многие компании пользуются. Да очень-очень много самых разных сервисов. Яндекс, по большому счету, монополист. Банально такси по всей стране отключилось, уже не очень хорошо. А когда разом выключается большое количество сервисов, последствия даже предугадать невозможно. Риск ведь не только при остановке работы сервиса, но и риск потери данных. Это же не шутки. Возгорание или там уничтожение серверной архитектуры. Сколько копий там данных существует в Яндексе, допустим, 3 копии. Соответственно, вот и весь запас прочности.
3: Евгений Царев, РТМ Групп. Накануне беспилотники ударили по центру обработки данных Яндекса в САСа в Рязанской области. Возникли массовые проблемы в работе приложений как самого Яндекса, так и сторонних онлайн-сервисов. На протяжении вчерашнего дня пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе Яндекс.Почты, Маркета, Документов, также Яндекс.Пэй. Определенный запас прочности у дата-центров есть, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
5: Яндекс имеет, естественно, не один центр, у них есть так называемые большие модули, это 4, это 5 резервный. Фактически это частично где-то была приостановка каких-то сервисов, особенно тех, которые размещались на Яндексе. Все что угодно будет, как от частных до Кинопоиска и так далее. Но поскольку все сервисы большие и крупные строятся с георезервированием, то есть это просто временные перебои были. К примеру, вот вчера наблюдалось, допустим, из Москвы недоступность сайтов Толото, недоступность облачных сервисов, сервисов TimeWeb, которые, видимо, тоже резервируются в Яндексе. Ну и, собственно, это просто временная была мера. Ну, также и узлы связи. То есть, скорее всего, пострадало, ну, не само оборудование, скорее всего, пострадало электропитание и охлаждение. Я думаю, это быстро восстановится. Поскольку георезервирование есть, то для простого обывателя это временное неудобство. В том числе, может быть, и банки и так далее, кто размещался там.
3: Александр Кукульчук, эксперт по кибербезопасности. Яндекс договорился с другими облачными провайдерами о помощи клиентам Яндекс Клауд. Мы договорились с Luctel, K2 Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов наших клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры, заявили РБК в Яндексе. Были выделены дополнительные команды специалистов, предложили гибкие финансовые условия, упростили подключение, чтобы клиенты могли перенести свою инфраструктуру без лишней бюрократии, говорит эти сообщения. Представители Яндекса считают, что это позволит сократить перебои в работе сервисов, быстрее восстановить их и доступность для пользователей. Акции Яндекса после новых ударов снижались более чем на 4%. Лауреат Нобелевской премии пошутил, что разделит награду с Трампом. В пятницу Нобелевский комитет присудил премию мира бывшему верховному комиссару ООН по правам человека, правозащитнице из ЮАР Нави Пиллей. Ее встретили в зале для пресс-конференции долгими и бурными овациями. Реакция Нави Пиллей.
2: Спасибо большое. Если вы будете хлопать немного громче, я разделю этот приз с Трампом. Не знаю. А что, правда я получила эту премию?
3: В прошлом году Нобелевская премия мира досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Карине Мачадо. На встрече с Трампом она передала ему медаль премии, сказав, что именно президент США достоин этой награды. После этого Нобелевский комитет заявил, что передача медали не меняет лауреат премии.
6: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
23: Услуги оказывают ООО А7-агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии Пауэрбанк ПСБ.
24: Ого, красавец! Вот что значит порода.
25: А как зовут?
24: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
26: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
28: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
29: История денег на Business FM.
30: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
32: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Министерство культуры расширило возможности программы льготного кредитования проектов по восстановлению объектов культурного наследия. Теперь льготный кредит можно получить и в отношении ОКН, состояние которого не является неудовлетворительным, но требует проведения ремонтно-реставрационных работ. Перечень таких памятников сформирует межведомственная рабочая группа и разместит на платформе «Наследие Дом РФ». Как отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, льготный кредит под 6% годовых теперь доступен и для ОКН, которые после восстановления будут использовать под гостиницы категории не менее 2 звезд. Ограничения по номерному фонду и площади объекта нет. В России меняются правила для стажеров. С 1 марта они получат право на заработок не ниже МРОТ, оплачиваемые больничные и отпуска, сообщает газета.ру. Работодатели также обяжут заключать со стажерами срочные трудовые договоры на 6 месяцев. При этом стажировка должна проходить под руководством наставника и соответствовать профессии, которую человек получил или изучает. Время испытательного срока будет учитываться в страховом стаже. Новые правила распространятся на всех, кто учится или осваивает новую профессию. Эксперты считают, что это предотвратит злоупотребление со стороны компаний. Нижегородцы все чаще оставляют машины вблизи трамвайных путей, чем мешают проезду общественного транспорта. Это приводит к существенным сбоям в графике работы трамвайных маршрутов и создает неудобства для пассажиров. Центр развития транспортных систем просит водителей не размещать автомобили на трамвайных путях или в зоне, непосредственно влияющей на движение трамваев. Автомобилистам также напомнили, что остановка или стоянка автомобилей в местах остановок маршрутного транспорта либо ближе 15 метров грозит штрафом в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, предусматривает штрафы в размере 1500 тысяч. На каток в парке Швейцария потратит 67 миллионов рублей. По данным сайта госзакупок, договор заключили с единственным поставщиком. Он и в материалах не указан. Срок исполнения договора с 7 октября текущего года до 31 декабря 2027 года. Нижегородские соискатели получили почти 2 миллиона приглашений на работу в этом году. Чаще всего в сферах продаж и обслуживания клиентов, сообщили аналитики HeadHunter. Также много предложений было для рабочего персонала в сфере транспорта и логистики, строительства и недвижимости. Чаще всего работодатели приглашали кандидатов в возрасте от 19 до 30 лет. Женщинам поступил 1 миллион приглашений на работу, мужчинам – менее 800 тысяч. Со следующего года Китай ужесточит правила экспорта новых автомобилей, сообщает телеканал 360. При оформлении документов поставщикам придется подтверждать, что за рубежом есть сервисы, способные обслуживать машины и обеспечивать их запчастями. Новые требования также затронут иностранные марки автомобилей, которых производят в Китае. По словам автоэкспертов, это может осложнить параллельный импорт таких машин в Россию и привести к росту цен. Для китайских брендов с развитой дилерской сетью последствия, по их словам, будут меньше. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держите курса.
4: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
9: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
10: Погода.
11: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде возможен небольшой дождь и плюс 14 градусов. В субботу днем ожидается пасмурное небо и плюс 13, в воскресенье также будет пасмурно и плюс 13 на термометре.
10: Валюта.
11: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 10 октября. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 67 копеек. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
32: День поставщика для строительной отрасли проведут в Нижнем Новгороде 27 октября. Он состоится в технопарке «Анкудиновка», сообщает региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства. Потенциальными заказчиками выступят компания «Глорекс», «Терминал», «ННДК», «Юника», «Нижегородстройзаказчик». Для участников организуют выставку, продукцию, презентации поставщиков и переговоры с заказчиками. Предприятия смогут представить свои товары и услуги, обсудить требования к поставщикам и условия сотрудничества. Представители организации поддержки предпринимательства расскажут о действующих мерах господдержки. Участвовать могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Нижегородской области и включенные в единый реестр субъектов МСП. Заявки принимают через региональный центр «Мой бизнес» и форму обратной связи. Мероприятие запрещено для детей. Нижегородская производственная фирма АК запустила горизонтально-расточный центр с числовым программным управлением для освоения новой линейки продукции, сообщила Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей. Новое оборудование приобретено в рамках технического перевооружения и расширения производственных мощностей. По оценке компании, оно позволит увеличить выпуск продукции, повысить точность обработки и производительность. Гендиректор Porsche Михаил Лейтерс пообещал в рамках программы экономии сократить до 40% количество управленческих должностей на четверть персонала на производстве. По данным СМИ, производитель также планирует увеличить среднюю цену самых дорогих спорткаров с 270 до 330 тысяч евро. При этом в ближайшее время Porsche от разработки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания отказываться не планирует. Павловский машиностроительный завод «Восход» получил свидетельство о годности комплектующих изделий для самолета «Суперджет-100», сообщает Росавиация, которая выдала производителям в общей сложности 10 таких документов. Завод разрабатывает, производит и обслуживает электрогидравлические приводы и агрегаты для систем управления авиационной техникой. Его продукцию используют на самолетах МиГ, Су, Ан, Як и Ил, а также на вертолетах Ми и Ка. Помимо авиационной отрасли, завод выпускает оборудование для газодобывающей, железнодорожной, металлургической и других отраслей промышленности. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
31: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
32: Лучше наличными. Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадоев.
7: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стала происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше. Говорит совладелец нескольких салонов красоты персона в Москве Анна Соколова.
12: Клиентам чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет, у нас кэшбэки, карты.
13: Для нас наличные, это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда оплатить день-день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
7: Совладелец сети вьетнамских кафе Лао Ли Леонид Петелероид.
14: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30 с лишним процентов, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим, мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
7: Московский экскурсовод, журналист «Бизнес-ФМ» Диана Чебанова.
15: В туристическом секторе, в экскурсионном, наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает всей отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
7: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Острачук.
16: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей в моем окружении. Клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
7: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
17: Но я этим летом оказался в 200 с небольшим километров от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает. Стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
18: Или небольшой компактный слиток золота.
17: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
7: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. Есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки, уверен директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклейн.
19: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках, и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
7: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизируют свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Бизнес-фиаско. В 2007 году американская актриса Сара Джессика Паркер объявила о запуске собственной линии одежды. Телесериал «Секс в большом городе», в котором Сара играла главную роль, тогда был на пике популярности, поэтому новость стала сенсацией. Впрочем, сама коллекция одежды фанатов разочаровала. В основном она состояла из простых и, что называется, базовых вещей типа серых джинсов или черного топа. Хотя у поклонников Сара Джессика Паркер всегда ассоциировалась с нарядами, которые никак нельзя назвать будничными. Несмотря на то, что коллекцию недорогих вещей постепенно раскупили, актриса, наслушавшись критики, решила закрыть проект. Раздобыть одежду от Сары Джессики Паркер теперь можно разве что на eBay. И, естественно, это будет уже секонд-хенд.
31: Бизнес-фиаско на Бизнес-ФМ.
1: Реклама.
2: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
31: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
5: Калос и епности навги, колтриплюс околос тилабри.
6: В дословном переводе это значит «поспать утром прекрасно, только на Пасху останешься без штанов». Смысл греческой мудрости в том, что работать усердно надо всегда, и когда не хочется, тоже. Только в этом случае заслужишь и отдых, и праздник. В русском языке о том же самом сказано и глобальнее, и лаконичнее. Кто не работает, тот не ест.
3: Срочные переводы на Бизнес ФМ.
31: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Оперативный штаб Белгородской области сообщил об очередных атаках украинских дронов на населенные пункты региона в пятницу. Пострадали 3 мирных жителя. Российская армия в пятницу поразила 2 украинских сухогруза, которые были задействованы в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России. Аэропорт Нижнего Новгорода в пятницу в связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве принял рейсы, следовавшие столичные аэропорты, сообщает пресс-служба Нижегородского аэропорта. Федеральный бюджет России в январе-сентябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5 трлн 186 миллиардов рублей, или 2,2% ВВП. Об этом сообщает Минфин. Министерство объясняет, что увеличение расходов на финансирование ключевых приоритетов в совокупности с сокращением базовых нефтегазовых доходов потребовали некоторого отклонения от целевых параметров структурного баланса. При этом Минфин отмечает, что расширение структурного дефицита до процента и 0,8 ВВП в текущем году финансируется преимущественно, не прибегая к дополнительным заимствованиям на рынке ОФЗ. Минюст России включил в реестр иностранных агентов блогера Тимура Алиева. Об этом сообщается на сайте ведомства. В реестр также внесены информационный ресурс «Плохая куряночка», активист Роман Малоземов, блогеры Муслим Сатуев и Ишмурат Хайбулин. В Москве открыли мемориальную доску и мурал к столетию одного из основателей театра «Современник», актера театра и кино, народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, передает «Интерфакс». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ.
1: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 19.30. У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве задержали бывшего совладельца ленты «Ревгоша» Юлмарта Дмитрия Костыгина. По данным СМИ, он отправлен под домашний арест до 6 декабря. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. О чем может идти речь? А зафрахтовать нефтяной танкер теперь стало дороже, чем отправить ракету в космос. Как пишет Bloomberg, стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай еще составляет $80 миллионов, что в 8 раз дороже, чем в прошлом году. Почему и кто на этом наживается? И каждая третья компания в России откажется от годовой премии. В 2026 году подсчитала группа «Актион Бухгалтерия». Основная причина роста издержек и ухудшения финансовых результатов. А мы тоже решили спросить предпринимателей, планируют ли они премировать своих сотрудников и в каком объеме. Подробности на Business FM. А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость Business FM, президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев.
1: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
20: Mellon Fashion Group продается не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Как там развивается вот эта вот борьба за тот рынок? Потому что, что греха таить, многие, по крайней мере, женщины российские, любят съездить в какую-нибудь сопредельную страну, в Зару, по которой скучают. Я не открою Америку.
21: Ну, мне так кажется, если мы говорим о сопредельной стране, как Беларусь, мне кажется, там Зара представлена не лучшим своим образцом. Ну, такое мое мнение. И судя по тому, как мы недавно начали такую активную экспансию в Беларуси, и судя по тому, как мы там активно растем с точки зрения и представленности, и продаж, я думаю, что бренды Mellon, повторюсь, скажем, не хуже. Я не буду ничего другого говорить, но точно не хуже. На рынке Казахстана мы присутствуем давно, но мы присутствуем там через наших партнеров по франчайзингу, с которыми мы открывались значительное время назад. И вот сейчас, буквально со следующего года, мы планируем туда выходить нашими новыми концепциями. И вот здесь будет любопытно посмотреть, как мы будем по-настоящему конкурировать с теми мировыми концепциями, которые там представлены, и чувствуют себя уверенно.
20: А это такой именно челлендж? Или это необходимость роста и возможность роста?
21: Основной фактор, безусловно, это стратегический рост и развитие и в России, и пока в сопредельных с Россией государствах. Но и челлендж в Беларуси, он в меньшей степени как челлендж. В Казахстане он будет в большей степени. И нам будет интересно посмотреть, насколько мы на сегодняшний день конкурентоспособны в широком понимании этого слова.
20: Хорошо, теперь тема, без которой не обходится сегодня ни один разговор.
21: Ну,
20: и я думаю, да. Да, я думаю, что к вашей индустрии он более чем имеет отношение. Но потому что, конечно, и скорость разработки, она очень растет. Разработка же не только придумать, нарисовать, это разработать технологию и так далее, и так далее. Поэтому интересно, насколько внедряется ИИ во все эти процессы, и насколько инструментов ИИ у нас тут хватает, чтобы вот с тем, о ком мы сейчас говорили, успевать конкурировать по скорости.
21: Это, конечно, тема, которая сейчас чрезвычайно модна. Наверное, ни одна беседа не обходит без обсуждения. А как у вас ИИ? А у вас ИИ уже все, или вы еще там тоже что-то можете? Я могу сказать, что эта тема не нова, она вот сейчас как-то вышла в пик, но мы ее обсуждаем у себя достаточно уже давно. Сначала появлялись, если помните, такие идеи, давайте виртуальные примерочные сделаем в магазинах, и как только люди туда придут, они сразу поймут, в чем счастье жизни, и вы будете на небесах. На самом деле ни у кого эта тема не взлетела, ни у кого в мире. То есть картинка красивая, презентация супер. Когда об этом говоришь, прямо вдохновляешься и дышать перестаешь. А по факту оказался пшик. Так и сейчас. На самом деле нам нужно понять, в каких разрезах, в каких аспектах, в каких бизнес-процессах ИИ нам будет помощник. И действительно будет убыстрять консолидацию информации, аналитику, сбор данных, замену каких-то рутин. А в каких-то аспектах без человеческого таланта не обойтись. И могу сказать, у нас сейчас разрабатывается стратегия развития ИИ именно для нас. Я думаю, что мы до конца года уже будем четко понимать, какие процессы в компании мы будем стремиться сначала обучить ИИ, потом потихонечку заменять человеческий ресурс этой возможностью, и о каких процессах внедрения ИИ не так целесообразно, потому что для того, чтобы его обучить, мы потратим больше и получим меньше в конце концов. И мы изучаем сейчас активно опыт компаний фэшн-ритейла мирового, где и как, и каким образом им удалось поменять человека на искусственный интеллект. И вот это все потом трансформируется в то, чем мы будем заниматься в ближайшее время.
20: А не устраивали какое-нибудь соревнование модельеров, ну, или там команды модельеров с каким-нибудь вот запущенным в ИИ процессом?
21: Модельера сравнивать с ИИ невозможно, потому что для того, чтобы ИИ стал модельером, его нужно очень долго обучать. И это действительно достаточно долгое операция, потому что, ну, наверное, и может какие-то стандартные вещи проделать, которые потом человек все равно будет проверять, потому что у нас здесь любой косяк, он потом разгребаться будет достаточно долго. Поэтому, я думаю, к таким операциям мы перейдем в последнюю очередь. Мы начнем с более простого.
20: Теперь еще одна тема, без которой тоже не обходится ни один современный разговор про, значит, экономику, торговлю, производство, что угодно. Естественно, e-commerce и marketplace.

0: Но с другой стороны, мы понимаем, что это не дело и не должно быть так. И если мы отлавливаем какие-то такие потуги, мы стараемся моментально их купировать и нивелировать эти дела.
1: Конкурировать на маркетплейсах с зачастую более дешевым, а иногда и не, так сказать, налогово оптимизированным, так назовем в целом, импортом. Как получается? Об этом очень много было разговоров от российских же швейников и так далее. Но вы даже шьете там, но вы все по-белому завозите. Вы крупный вендор, а не такой мелкий селлер, который протаскивает довольно большие объемы.
0: Я думаю, что здесь, наверное, две вещи принципиальные. Мы отталкиваемся, наверное, от покупателя, зачем он туда идет. И если он видит покупку нашего товара для себя более интересной, нежели покупку товара, возможно, более дешевого, но непонятно какого качества, то он покупает нас по двум причинам. Мы предлагаем бренд, мы предлагаем принадлежность к бренду, мы предлагаем некое ДНК, некие эмоции, которые связаны с нашим брендом. И сила бренда, с одной стороны, и история приобретения, история ношения, история получения эмоций, покупая наш товар, мне кажется, она здесь играет определяющую роль.
1: Про каналы продаж расскажите чуть-чуть. Цены в магазинах и цены на маркетплейсах и в ваших собственных, ну, в интернет-доставке. Ведь собственную доставку вы тоже наверняка развиваете через свои интернет-магазины.
0: На сегодняшний день у нас есть 4 основных канала продаж. Это наша собственная розница, это наш собственный онлайн-магазин. В каждом бренде он, соответственно, свой. Это маркетплейсы и это наши партнеры по стране, которые еще есть, с которыми открываем магазины по франчайзингу. И в целом стратегия у нас одна – непоколебимая и бескомпромиссная. Везде цены должны быть одинаковые. Конечно, бывают моменты, когда в каком-то канале у нас проходит какая-то акция, или в каком-то канале проходит какой-то промо, или случаются какие-то у нас дискуссии, соглашения с маркетплейсами о каких-то акциях с их стороны. Мы везде это внимательно все отслеживаем, везде на всех каналах имеем право до восстановления той цены, которая должна быть. И, повторюсь, наша стратегия — иметь везде цены одинаковыми. И, в принципе, мы это видим и соблюдаем.
1: Ну, а что работает лучше? Ну, понятно, что пользоваться надо всем, но что для вас перспективнее, ну, маржинальнее, если так я могу сказать? Это квадратные метры или маркетплейсы, или собственная онлайн-торговля через свой собственный e-commerce?
0: Мы видим, какие у нас затраты идут в каждом из каналов. Мы прекрасно понимаем, какую маржинальность в каждом из каналов нам необходимо соблюдать для того, чтобы эффективность была высокой. И наша задача в каждом из каналов поддерживать этот высокий уровень, ну, не высокий, достаточный для нас, там, запланированный, забюджетированный уровень эффективности. Мы понимаем, почему люди идут в магазины, и мы понимаем, что нам необходимо нашу розницу развивать. Как бы то ни было, несмотря на то, что у нас есть на сегодняшний день там почти 1000 магазинов, мы продолжаем программу экспансии, мы продолжаем открывать магазины, мы открываем, это сейчас уже мы открываем не магазины, мы называем их такие дизайнерские пространства. И несмотря на то, что казалось бы, что рынок нами заполнен, это не так, мы хотим больше и лучше. Это одна история. Вторая история — наши онлайн-магазины. В каждом бренде они свои, они растут, очень активно растут. И здесь нам очень важен этот бесшовный опыт покупателя с точки зрения того, что он может в онлайне найти, что-то посмотреть, что-то заказать, прийти в магазин, это забрать, увидев в магазине что-то еще, купить себе. Или наоборот, прийти в магазин, что-то не найти, зайти в онлайн, купить и выбрать, как ему это удобнее доставить. Это вот наша такая концептуальная, бесшовная система собственных продаж. Мы уже не разделяем это онлайн или офлайн, это все одна система. Но плюс мы понимаем, что большинство наших брендов обязаны по своей стратегии, по своей сути быть массовыми. Их доступность должна быть максимальной. И если мы видим на сегодняшний день, что очень много людей уходят в онлайн и на маркетплейсы, поэтому мы и там представлены очень мощно. Мы с маркетплейсами работаем очень давно. Мы начали с ними работать во время их рождения. И у нас на сегодняшний день сложились, как мне кажется, потрясающие такие партнерские, хорошие, состоявшиеся отношения, которые позволяют нам их видеть нашими партнерами, как наш канал сбыта. И мы надеемся, что и мы для них

0: являемся такими партнерами, которые привлекают трафик на их маркетплейсы.
1: Строго по делу на Business FM.
2: С президентом MLN Fashion Group Михаилом Уржумцевым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
1: Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
5: Застройщик ООО Заворовского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Онлайн-платформа La Moda зафиксировала рост продаж спорттоваров по итогам первого полугодия на 10% по отношению к прошлому году, сообщает ТАСС. При этом по окончании арендного цикла компания завершит работу магазина на Кузнецком мосту, дом 7, и перераспределит команду в другие магазины сети. Также La Moda продолжит развивать ключевые форматы, в том числе флагманский магазин в московском ТЦ «Авиапарк». АвтоВАЗ видит риски для продаж «Лада» в четвертом квартале на фоне паузы в господдержке и пытается компенсировать это своими предложениями клиентам, сообщил вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. Ранее Минпромторг сообщил о приостановке действия программ льготного автокредитования и лизинга в связи с исчерпанием бюджетных лимитов. Ведомстве не уточняли, какие суммы были направлены на эти цели, но сообщали, что льготные автокредиты за 9 месяцев стимулировали продажи в России 123 000 автомобилей, а льготный лизинг 55 000 единиц автотехники. Сауди Арамко поставит Европе в ноябре всю запрашиваемую партию после возобновления прокачки нефти по саудовскому трубопроводу «Восток-Запад». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По этой информации, по меньшей мере 3 европейских НПЗ получат всю запрошенную нефть. Саудовская Аравия обычно экспортирует в Европу от 700 до 800 тысяч баррелей нефти в сутки. Пропускная способность нефтепровода достигает 7 миллионов баррелей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Business FM, президент MLN Fashion Group Михаил Уржумцев.
1: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
8: Напоследок, давайте самое, как говорится, вкусное про маркетинг, потому что MLN Fashion Group выделяется среди российского фэшн-ритейла моделями, которые демонстрировали вашу одежду. Там и Наоми Кэмпбелл, и Наталья Водянова, и Кафельникова. Ну, в общем, самый-самый топ. Причем это все происходит и в последние годы. Вы же начинали не с премиум-сегмента даже. Долго ли обсуждалось, вот, когда вы впервые решили это сделать? Я не помню, в каком году это было. Когда вы вышли на этот уровень уровень мировых топ-моделей?
0: Первый наш опыт был в 2008 году.
8: Это Аршавин.
0: Это Аршавин. Это наша мегазвезда питерская, российская. Ну, мегазвезда, я имею в виду, с точки зрения спортивной аудитории.
8: Но спортсмены, понятно, что это тоже амбассадоры фэшн-брендов очень важные.
0: Да.
8: Которые решали судьбу брендов.
0: Это стало понятно сегодня. А в 2008 году это вообще было непонятно. И мы первые... Тут я без ложной скромности скажу, что мы были первой компанией и первый бренд BeFree на российском рынке, кто использовал такой селебрити, причем действующий селебрити в своей маркетинговой кампании. И я помню так лирическое отступление, когда мы сидели с Андреем, с Андреем Сергеевичем. А BeFree на тот момент только женскую одежду делал. Это он позже мужскую линейку включил в свой ассортимент. Тогда была только женская одежда. И мы такие сидим, помню, в комнате для переговоров. Он говорит: «Михаил, извините, пожалуйста, а каким образом я вяжусь с женской одеждой?» Я говорю: «Андрей, вы даже не переживайте. Мы вас свяжем в лучшем виде. И это будет... очень знаковое событие для российского фэшн-ритейла». Он доверился нам, поверил, за что мы ему, безусловно, благодарны. И мы сделали эту кампанию. Но мы ее делали при одном условии, что он зажжет на европейском чемпионате тогда, 2008 года. Мы сказали: мы будем делать с вами, Андрей Сергеевич, если вы сборной России поможете третье место занять. Вписали это в контракт.
8: Вот почему сборная России заняла третье место.
0: Это благодаря вам, я об этом долго не говорил, но сейчас уже можно вскрыть карты. И поэтому все так и произошло. Но действительно, после Андрея у нас было еще несколько коллабораций не мировых звезд, но российских очень-очень известных людей. В 2009 году вывели на рынок бренд Love Republic, и мы вывели его тоже очень мощно, с очень мощной рекламной кампанией, которая нам помогли поддержать девушки из Виагры. И это как раз было такое очень точечное попадание профайла бренда с теми людьми, кто его продвигал вместе с нами. Мы 2 года с ними в разном составе проработали. Очень это все было успешно, но потом мы задумались, что дальше, потому что мы, в принципе, российский шоу-бизнес на тот момент, он был неоднозначный, то есть было очень немного таких персон, которые бы не вызывали вопросов у людей, потому что тут же важно найти общее состояние с тем человеком, с кем ты хочешь сделать ту или иную компанию, чтобы он это не просто сфотографировался и забыл, а чтобы он чувствовал это правильным, и для себя в том числе. И относился к этому не только как к коммерческому проекту, но и как к своему личному проекту тоже. И на тот момент мы в Лаве сидели и думали, каким образом сделать следующий шаг такой, чтобы рынок вздрогнул. Такая у нас была задача, и мы накидывали разные варианты, и один из вариантов был, а не замахнуться ли нам на Уильяма, так сказать, нашего Шекспира. Были разные мнения, ну, то есть мнение было одно, как это круто, но кто же нам даст делать такое, кто же согласится? И мы говорим: давайте попробовать, что, ну... Нет, да-да, нет-нет, тут же вопрос такой. И мы познакомились с людьми, которые нас познакомили, потом с Наоми. Мы поговорили, показали концепцию, показали, что это, для чего это, как это будет, как мы видим ее участие в этом проекте. И она сказала: да, мне это понравилось. Говорит: мне это нравится, и мне это очень интересно. Тогда вот мы вышли на... этот уровень, я могу сказать, Наоми была одной из нас, поскольку с тех пор опыта накопилось очень много, но Наоми была одной из тех моделей, с кем работать было проще всего.
8: Подводя итог, скажите, а это работает? Я имею в виду, ну, это дорого стоит, а отдача прям видна?
0: Имея то, что мы имеем на сегодняшний день, я имею в виду те бренды, которые у нас выстроились, в том числе с помощью маркетинговых всех наших компаний, я думаю, что каждая из тех компаний, которые мы проводили в разных брендах в разные годы, потихонечку складывала ту силу, который сегодня обладает каждый из наших брендов. И никто никогда в жизни, ну, адекватные и разумные аналитики и специалисты не скажут, что вот сделайте такую рекламную кампанию, и вам воздастся. Такого не может быть.
8: Что вам воздастся прямо завтра.
0: Прямо завтра. Это не завтра. Ну, и там нет никакой прямой корреляции между тем, сколько ты потратил, на кого ты потратил, и теми продажами, которые у тебя будут завтра. Но как пункт стратегического развития бренда, в принципе, поскольку наша задача играть в долгую, а не в короткую, безусловно, это очень хороший и качественный вклад в силу бренда.
8: Что ж, на этом пока подведем черту под нашим сегодняшним разговором. С нами был Михаил Уржумцев, президент Melon Fashion Group. Это бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Sella и Idol. Группа – лидер российского фэшн-ритейла. Спасибо.
4: Строго по делу на Business FM.
2: С президентом Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
4: Реклама.
9: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
10: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
9: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
4: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
5: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.
11: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат Нижний Новгород». Подробности по телефону 200-02-02.
5: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации сети премиум с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
11: «Агат. Покупай выгодно».
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей.
4: Успеть за 10 секунд на Business FM.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Осенью традиционно рынок труда оживает. Компании возвращаются к рабочему ритму, запускаются новые проекты, пересматривают команды и начинают закрывать вакансии, которые могли откладывать все лето. Если вы сейчас задумываетесь о смене работы, я бы советовала начинать не с поиска вакансий, а с небольшого карьерного исследования. Давайте обсудим. Первое, что стоит выяснить, сколько сегодня готовы платить специалисту с вашим опытом и уровнем ответственности. И здесь важно смотреть не только на название должности. Имеет значение, какой командой вы управляете, за какие бюджеты отвечаете, насколько сложные задачи решаете и каких результатов уже добились. Определите для себя минимальный доход, на который вы готовы согласиться, желаемую сумму и верхнюю границу, которую можете аргументировать своим опытом. И не привязывайте будущую зарплату только к нынешней. Если вы выросли профессионально, стали управлять более масштабными проектами, то и стоимость вашей работы могла измениться. Еще один важный момент. Не путайте стаж с востребованностью. Можно много лет работать в одной компании, получать индексацию и при этом постепенно отдаляться от актуальных требований рынка. Поэтому я советую время от времени сверять карьерные часы, изучать вакансии своего уровня, разговаривать с профильными хедхантерами, узнавать, какие компетенции сейчас востребованы и какие условия предлагают работодатели. А если вы уже вышли на собеседование, говорите не только о том, сколько хотите зарабатывать, но и о том, какую ценность можете принести компании. Не я хочу прибавку на 20%, а вот мой опыт, масштаб задач и результаты. Поэтому я ориентируюсь на такой диапазон. В нынешних условиях поиск работы требует больше подготовки. Но даже если вы пока не планируете менять компанию, понимание своей рыночной стоимости помогает принимать карьерные решения осознаннее. И вот вопрос, с которого я бы начала такую разведку. А вы знаете, сколько сегодня стоит ваш опыт на рынке труда?
4: Карьера на Business FM.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
13: Бизнес FM. Инструкция по применению.
14: Показания.
13: Потребность быть в курсе в любой момент.
14: Особые показания.
13: Дефицит времени.
14: Способ применения и дозы.
13: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
14: Передозировка.
13: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
14: и, очевидно, уже в курсе.
13: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
12: Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Гликулиев. Женщина получила ранение в результате атаки украинского дрона в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Взрывы прогремели в пятницу в Одессе и Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский портал «Новости Лайв». В Одессе слышны взрывы, в Киеве также слышны взрывы, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале портала. Посещение Европы для граждан России сейчас опасно, это очевидно, заявил Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Так он ответил на просьбу о рекомендациях для россиян в связи с задержанием Черногории администратора телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды. Сейчас Звинчука и его коллег отпустили, они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Соглашения с независимыми операторами АЗС для стабилизации цен на топливном рынке заключены в 35 регионах России, сообщила Федеральная антимонопольная служба. Отмечается, что из них 20 соглашений подписаны с операторами, которые владеют более 20 АЗС в своем регионе. 3 угольных электростанции в Германии снизили мощность выработки на фоне обмеления Рейна. Низкий уровень воды в реке препятствует доставке угля на станции, сообщает Bloomberg. Немецкий телеканал НТВ сообщал в августе со ссылкой на участников рынка, что внутреннее судоходство на Рейне оказалось на грани полного коллапса из-за критического обмеления вследствие долгой засухи. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: А в Москве в 8 вечера в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Из Черногории выдворяет основатель известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, а также его жену и еще 3 человек. По данным местных СМИ, их признали угрозой нацбезопасности. Звинчук находится под санкциями США и Британии, тем не менее поехал в страну НАТО. Зачем? В пятницу вечером начались сбои в работе Яндекс.Такси. Сегодня беспилотники атаковали еще один дата-центр Яндекс, на этот раз в Калуге. Несколько модулей выведены из строя. Также с перебоями работает Алиса и еще некоторые сервисы. Как может развиваться ситуация? И Нобелевский комитет присудил премию мира бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллей. Она уже пошутила, что разделит награду с Трампом. А прошлогодний лауреат Мачадо медаль отдала Трампу, а деньги оставила себе. Чего ждать теперь? Подробности на Бизнес FM. Могло закончиться плохо, но пронесло. Основатели «Рыбаря» Михаила Звинчука и его спутников признали угрозой нацбезопасности Черногории и выдворяют из страны, сообщил МВД Республики. Ареста и экстрадиции не будет. Сейчас Звинчук и его коллеги находятся в аэропорту в ожидании вылета, сообщил РИА Новости официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее власти Черногории обвинили Звинчука в гибридных операциях и иностранном информационном влиянии. Его самого жену и еще 3 человек задержали в пятницу утром в отеле «Мовенпик» в черногорском Рисене. Звенчук находится под санкциями, но все же рискнул посетить Черногорию, кандидат в ЕС и члена НАТО, как пишут СМИ для съемок фильма. Евгений Перельчук продолжит.
18: У основного телеграм-канала под названием «Рыбарь» сейчас больше 1,5 миллиона подписчиков. В целом проект представляет собой довольно обширную сеть разных дочерних медиаканалов по географическому признаку. Одни освещают события в странах ЕС, другие на Балканах, третьи на африканском континенте. «Рыбарь» можно назвать явлением в военблогерском медиапространстве. Крупный и значимый медиаресурс с, вероятно, большой командой, которому сильный толчок дало, конечно, начало СВО. Основная тематика канала – военные сводки, выверенный анализ событий и, по возможности, непредвзятый подход. Свой взвешенный стиль и, что характерно, умеренная критика Минобороны. Это не всегда совпадение по данным с официальными сводками, критика некоторых заявлений ведомства об успехах или, напротив, сообщения о неуспехах. Но все непременно с общим патриотическим уклоном публикаций. «Рыбарь» в свое время написал несколько постов в поддержку российского бизнеса, выступал против нападок и заявлений, что бизнес должен защищать себя от военных угроз сам и на свои средства. «Рыбарь» — это один из лучших образцов военблогерского продукта на медиа-арене после начала СВО, говорит военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
19: Ну, я думаю, что «Рыбарь» является одним из главных калибров пропагандистских информационных военных медиапространств. И с началом СВО он стал главной башней. Очень мало кто может с ним сравниться в объеме аудитории, в влиятельности. При этом надо понимать, что за 4 года он прошел очень длинный путь от индивидуального блога, который вел один человек, или, может быть, там 1-2, до целого большого явления. Это уже не один человек, это целая большая команда. Один человек не может заниматься одновременно и Африкой, и Ближним Востоком, и Дальним Востоком, и СВО, и космосом, и всем остальным.
18: Михаил Звенчук сам выходец из Минобороны. Он уволился из ведомства в 2019 году, когда телеграм-канал «Рыбарь» уже год как существовал. После начала спецоперации на Украине «Рыбарь» за 7 месяцев нарастил аудиторию со 170 тысяч человек до 1 миллиона с лишним. С 23 года Звенчук находится под санкциями ЕС и Украины. 2 года назад американский Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении 19 сотрудников проекта «Рыбарь». Их обвиняют во вмешательстве в президентские выборы. А в прошлом году Звенчук попал в санкционные списки Великобритании. Можно предположить, что проекту «Рыбарь» стало тесно в рамках околовоенной тематики, и он начал расширяться. В ЕС за деятельностью проекта пристально следили. В конце сентября чешские журналисты заявили, что сотрудники аналитического центра «Рыбарь» давно работают в Европе и берут интервью у местных политиков, журналистов и разного рода экспертов. Речь шла о создании документального цикла, посвященного текущей общественно-политической и экономической ситуации в Европе. Съемки планировались не только в Чехии, но и в Словакии, Сербии, Австрии, Венгрии, Боснии и Герцеговине и даже Бельгии с Францией. Как отмечают западные СМИ, в Черногории съемочная группа «Рыбаря» планировала снимать видеоролики о введении виз для россиян, пока у нас в Черногории сохраняется без виз до конца октября. И был снят первый выпуск. В отеле Звенчука и его команду задержали с дронами и прочей сложной аппаратурой. Черногория – кандидат в ЕС и член НАТО. Сам Звенчук давно под санкциями. И в соцсетях успел похвастаться, что пограничник пустил его в страну, толком не проверив. И все же задержание произошло позднее. Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в самостоятельность Подгорицы не верит.
20: Логично было бы, если бы это была Британия. Почему? Потому что Британия как раз целенаправленно, шаг за шагом, действует в логике повышения ставок и роста эскалации с Россией. Это касается и санкционных действий, но и вот таких точечных акций. Они тоже достаточно важны с точки зрения такого рода сигналов, что если кто-то думает, что вот-вот Европа готова будет к каким-то переговорным историям, нет. Потому что скандал громкий, и с точки зрения разрушения иллюзий, вполне понятный.
18: Сам телеграм-канал «Рыбарь» заявил, что все задержанные находились в Черногории легально, в планах у них была съемка Цетинского монастыря. Команда проекта находилась в контакте с российским МИДом, подключилось и посольство России в Черногории. В итоге задержание и допрос продлились несколько часов, и к вечеру появилось заявление о выдворении. Ареста или экстрадиции не будет. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, «Бизнес-ФМ».
17: Сбой в «Яндекс.Такси». В пятницу вечером у пользователей при попытке вызвать машину в мобильном приложении появилось уведомление: повторно заказать такси можно только через 5 минут. А по данным сбоя РАФ, число жалоб на работу Яндекс.Такси резко выросло в районе 6 вечера. Почти половина сообщений возможности заказать такси пришло из Москвы. Но через некоторое время все заработало. При службе Яндекс.Го «Бизнес.ФМ» сообщили, что специалисты восстановили работу сервиса. Водитель такси в Москве и области Александр Ершов заметил проблему еще в пятницу утром. Он связывает это с атакой на еще один дата-центр Яндекса в Ткалуге.
3: Я вот вышел сегодня работать в 5 утра. Вначале все было нормально, деньги поступали. Потом была задержка. У меня, наверное, заказов 5 таких крупных. Все зависли деньги. Писала, что поступят позже. Но через пару часов все деньги, все до копейки упали на счет. Вопросов с выводом не было.
17: Водитель Александр Ершов. После атаки на еще один дата-центр в Калуге компания сообщила, что часть сервисов может работать с перебоями. В Арисе некоторые функции недоступны, на станциях возможны паузы перед ответом. Часть устройств на платформе умного дома может работать нестабильно. В результате атаки беспилотников несколько модулей дата-центра компании в Калуге полностью выведены из строя. Дата-центры «Железное сердце» Яндекса компании пока очень сложно назвать. Сроки восстановления работы оборудования на поврежденных дата-центрах заявили в Яндексе. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается, пострадавших не было. Как сказано на сайте самого Яндекса, у компании 5 дата-центров, 2 в Московской области, по одному в Владимирской, Рязанской и Калужской областях, регулярные атаки могут запустить очень неприятную цепную реакцию, считает управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
21: Дата-центр – это ограниченное количество помещений, скажем так. При попадании и взрыве у тебя из строя может выйти не какая-то одна стойка, не какая-то одна комната, а может выйти из строя дата-центр целиком. Ну вот всего у нас у Яндекса, по разным данным, 4 или 5 дата-центров, и все они находятся в центральной России. Невозможно отключить больше половины, скажем так. Сервис, он не находится в одном дата-центре. Например, почта находится здесь, или там какой-то следующий сервис в другом дата-центре. Обычно есть резервирование, и, условно говоря, части находятся в разных дата-центрах. Соответственно, если один вышел из строя, сгорел или что-то произошло, пользователь, скорее всего, этого даже не заметит. А вот если из строя вышло 3 из 4, либо они просто оказались отключены, тогда заметит, и очень даже серьезно. В этом проблема.
7: Это касается ведь не только сервиса самого Яндекса, правильно я понимаю? То есть и другие компании хранят там свои данные и так далее, тоже на них завязано.
21: Нужно понять, что такое Яндекс и какие сервисы он оказывает. Например, есть такой сервис, который малозаметный, он просто такой достаточно простой, и к нему все привыкли. Это сервер DNS, то есть это та самая маршрутизация, и идет ответ, на какой IP-адрес нужно браузеру заходить. Так вот, вот эти серверы Яндекса, они работают уже, не знаю, ну очень давно. И большинство компаний в России используют их. И чисто в теории, если эти DNS-сервера выходят из строя, там есть тоже резервирование, понятное дело. Но вот, предположим, они все вышли из строя, то да, в моменте, да, на ограниченное количество времени, на день, два, у нас вообще пол интернета из строя может выйти. То есть это, я говорю, это всего лишь один сервис. А есть еще сервис электронной почты, которым многие пользуются. Есть телемост, которым многие компании пользуются. Да очень-очень много самых разных сервисов. Яндекс, по большому счету, монополист. Банально, такси по всей стране отключилось, уже не очень хорошо. А когда разом выключается большое количество сервисов, последствия даже предугадать невозможно. Риск ведь не только при остановке работы сервиса, но и риск потери данных. Это же не шутки. Возгорание или там уничтожение серверной архитектуры. Сколько копий там данных существует в Яндексе, допустим? 3 копии. Соответственно, вот и весь запас прочности.
17: Евгений Царев, РТМ Групп. Накануне беспилотники ударили по центру обработки данных Яндекса в САС в Рязанской области. Возникли массовые проблемы в работе приложений как самого Яндекса, так и сторонних онлайн-сервисов. На протяжении вчерашнего дня пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе Яндекс.Почты, Маркета, Документов, также Яндекс.Пэй. Определенный запас прочности у дата-центров есть, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
22: Яндекс имеет, естественно, не один центр. У них есть так называемые большие модули. Это 4, это 5 резервный. Фактически это частично где-то была приостановка каких-то сервисов, особенно тех, которые размещались на Яндексе. Все что угодно будет, как от частных до Кинопоиска и так далее. Но поскольку все сервисы большие и крупные строятся с георезервированием, то есть это просто временные перебои были. К примеру, вот вчера наблюдалось, допустим, из Москвы недоступность сайтов Толото, недоступность облачных сервисов, сервисов TimeWeb, которые, видимо, тоже резервируются в Яндексе. Ну и, собственно, это просто временная была мера. Ну, также и узлы связи. То есть, скорее всего, пострадало, ну, не само оборудование, скорее всего, пострадало электропитание и охлаждение. Я думаю, это быстро восстановится. Поскольку георезервирование есть, то для простого обывателя это временное неудобство. В том числе, может быть, и банки и так далее, кто размещался там.
17: Александр Кукульчук, эксперт по кибербезопасности. Яндекс договорился с другими облачными провайдерами о помощи клиентам Яндекс.Клауд. Мы договорились с Selectel, 2К-клауд и ВК-клауд об ускоренном размещении данных и сервисов наших клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры, заявили РБК в Яндексе. Были выделены дополнительные команды специалистов, предложили гибкие финансовые условия, упростили подключение, чтобы клиенты могли перенести свою инфраструктуру без лишней бюрократии, говорит сообщение. Представители Яндекса считают, что это позволит сократить перебои в работе сервисов и быстрее восстановить их доступность для пользователей. Акции Яндекса после новых ударов снижались более чем на 4%.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
2: Ого, красавец! Вот что значит порода.
8: А как зовут?
2: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
23: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
24: О, HeadHunter у Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Деньги.
27: В средние века в Германии чистый доход от чеканки монет получал монетный сеньор-феодал. В его кармане оставалась разница между стоимостью сырья и готовых денег. Дополнительный доход при производстве монет получали владельцы собственных рудников.
26: История денег на Business FM.
28: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
29: У микрофона Сердар Влекулиев. Темп прироста наличных денег в обращении в сентябре замедлился, их доля в составе денежной массы не превысила 15%. При этом еще 5 лет назад она была около 20%. Об этом сообщается в материалах Центробанка России. Регулятор подчеркивает, что небольшой рост доли наличных в 2026 году никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение, а также не превышает исторических соотношений со скоростью обращения в розничной торговле и других показателями потребления. Европа, как сообщает Евроньюз, заплатила в первые 9 месяцев года около 7 миллиардов 900 миллионов евро за сжиженный природный газ из российского арктического проекта «Ямал». Это происходит, несмотря на попытки Брюсселя постепенно отказаться от российского газа. С января по сентябрь в европейские порты поступили рекордные 12 миллионов 200 тысяч тонн российского СПГ. Продажи новых автомобилей в России в третьем квартале превысили 396 тысяч штук, увеличившись на 32,3% по сравнению с первым кварталом этого же года. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России. Доля российской техники по итогам 9 месяцев выросла на 8,9% пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 63,8%. Банкам и заемщикам при оформлении семейной ипотеки в России важно учитывать, что период государственного субсидирования ставки теперь ограничен 15 годами, и ставки по кредитам свыше этого срока будут увеличены, разъясняет Банк России в информационном письме. При этом график платежей банки должны формировать, исходя из того, что ставка по кредиту по истечении льготного периода будет увеличена на 4% пункта, если меньшее значение не предусмотрено договором, отмечает регулятор. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Погода в Москве.
17: В Москве сейчас плюс 14, дождь, который должен закончиться после 23, ночью плюс 8, завтра днем до 12 градусов, облачно с прояснениями и предварительно без осадков. «20.16» в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».
25: «Предпоказ» с Александрой Сидоровой. Кино.
1: Весь выпуск «Предпоказа» на этой неделе посвятим фильмам с фестиваля актуального российского кино «Маяк». Мой фаворит – картина «Малика» взяла гран-при. Проект основан на реальной истории его сценаристки. В центре – ингушская семья, которая обитает в Казахстане. Там большая диаспора ингушей. Девочка-подросток по имени Малика живет с мамой, родители в разводе. Но мама снова собирается замуж, а значит, по исламским правилам, Малика должна переехать к отцу. Она встает перед выбором – позволить матери быть счастливой – или быть счастливой самой, живя с мамой. После премьеры я поговорила с режиссером Натальей Уваровой. Это ее полнометражный дебют.
4: Для меня, прежде всего, это был проект, история не про какие-то контексты традиционные, религиозные, национальные, хотя их там хватает, безусловно. Но для меня это был проект, конечно же, про людей, главным образом про ребенка. Именно поэтому детскую оптику я выбрала как основную. Возможно, в этом и есть секрет того, что к фильму все-таки, как я вижу, подключаются довольно быстро. Я думаю, именно потому, что есть какие-то очень знакомые паттерны поведения и очень знакомые ситуации. Я имею в виду, что, допустим, ситуация, когда ты маленький подсматриваешь за взрослыми, которые за стеклом что-то между собой решают, ругаются, и от них зависит твои дальнейшие будни, как минимум. Это очень знакомая история всем, без разницы, какой национальности, какой. Это просто человеческий момент, который был в том или ином виде, я думаю, у большинства людей на планете. Независимое кино делать сложно. Вот это сложно. В любом месте, неважно, ты там в Магадане или ты в Нью-Йорке, тебе независимое кино будет сложно делать, просто вот и все.
1: Режиссер Наталья Уварова, снявшая фильм «Малика» 18+. Когда это кино доберется до проката, неизвестно. Фильм пока путешествует по фестивалям в разных странах. Плюс когда-то его должен показать Первый канал. Это награда фестиваля «Маяк». Сразу два приза у картины «Ваня» за лучший сценарий и лучшую режиссуру. Это режиссерский и сценаристский дебют актрисы Клавдии Коршуновой. История про 12-летнего Ваню, живущего с мамой. Матери ставят смертельный диагноз. Она пишет завещание и думает, с кем останется сын. А он отправляется на поиски своего отца, о котором ничего не знает. Ваню талантливо сыграл Ваня Агранович, сын Виктории Толстогановой и Алексея Аграновича. Роль мамы главного героя у актрисы Анны Шевчук. Это супруга Юры Борисова. Впрочем, он тоже появляется в кадре в одной из второстепенных, но значимых ролей. А друга Вани, Федю, играет Саша Цыганов, сын Евгения Цыганова. Снимали в Ивановской области, рассказывает сценарист и режиссер Клавдия Коршунова.
5: Для меня действительно очень важно пространство, земля, родина, потому что поиск опоры и поиск отца, и отношения с матерью, это все равно еще и отношения со своим родным пространством, своей родной землей, которую ты принимаешь, не принимаешь, которые вызывают у тебя иногда разные, как бы, противоречивые чувства, но которые ты неизменно любишь, зависишь и как бы нуждаешься в ней, как в воздухе. Думаю, что это про поиск отца, про поиск основы какой-то и опоры, и про осознание того, что в конечном счете она находится внутри тебя и никогда тебя не покидает и не покинет.
1: Долго ли искали мальчиков?
5: Мы искали их везде, абсолютно, это был открытый кастинг. Я пересмотрела просто невероятное количество всяких видео со всех городов, из дальних уголков вообще страны. При этом я никогда не отрицала возможности найти где-то поблизости. Саша Цыганов вообще появился в проекте очень давно, потому что когда-то он помогал мне записывать тизер для питчинга в лаборатории «Ленфильм Дебют», а затем, когда мы питчинговали проект в Министерстве культуры, у нас был тизер, такой как бы ролик, и там звучал голос Саши Цыганова. Он тогда озвучивал как бы Ваню, потому что он был юным и совсем как каким-то другим. И когда мы начали кастинг, Саша был первым, кого я позвала.
6: Перерос к тому моменту?
5: Я сразу поняла, что это уже близко никакой не Ваня, но я подумала, может, это Федя. А Ваню мы искали очень-очень долго и очень волнительно. Было страшно, просто жутко не найти. Я стала спрашивать у всех знакомых, есть ли у вас дети, а сколько лет вашим детям, а могут ли ваши дети прислать мне видео. И так появился Ваня Агранович.
6: Клавдия Куршунова, сценарист и режиссер фильма «Ваня». Точные даты выхода в прокат у него пока нет. Когда-то в следующем году. 18+. Приз за лучшую мужскую роль на «Маяке» взял Петр Скворцов за выдающуюся работу в картине «Голем». Режиссер Александр Кот. На первый взгляд, это самый мрачный фильм фестиваля, который за почти 2 часа заставляет тебя испытать весь спектр очень сложных чувств. История времен Второй мировой. В деревню, где живут белорусы и евреи, приходят немцы. Евреев сразу убивают. Уцелела одна 18-летняя девушка. Это роль Полины Гухман. Ее прячет от немцев сосед, немой парень, которого все травят. Его играет Петр Скворцов. Я спросила его про эту работу.
8: Я играл, по сути, кусок глины, который в итоге, в результате вот этого пути полного ошибок и неточности каких-то и страшных вещей, приближается к тому, чтобы из куска глины стать человеком. Благодаря любви.
9: Что было сложно?
8: Было не просто, действительно, но это только помогало. Когда ты там залезаешь в ледяную речку, как будто бы это так бодрит. Не могу сказать, что это мешает. Как будто бы, наоборот, все трудности, они как будто бы только помогали. Что мешало? Да, у меня глаз в какой-то момент сильно заболел, вот это мешало. Но с другой стороны, я сейчас посмотрю кино, а он выглядит так, как будто бы окей. Самое трудное — это как бы не думать. Но когда начинает получаться не думать, то все как бы легко идет.
6: Петр Скворцов, сыгравший в фильме «Голем». Фильм выйдет в прокат зимой. 18+. Награду за лучшую женскую роль получила 24-летняя Вера Янгалычева. Вообще в программе «Маяка» было сразу 5 фильмов с ее участием. Но приз за работу в картине «Видеопрокат». На мой взгляд, это самый безбашенный конкурсный фильм. По сюжету «Одинокий девятиклассник» Классник Рома и старшеклассница оторва Полина пытаются разгадать тайну кассеты, взятой в местном прокате. Режиссер 26-летний Никита Троценко, выпускник мастерской Сергея Соловьева в «Авгике» и сын миллиардера Романа Троценко.
10: Мы в детстве жили с родителями на Фрунзенской, и у нас на первом этаже дома был видеопрокат. Он послужил очень большим вдохновением эстетическим и смысловым для нашего фильма, потому что в 2004 году мы постоянно регулярно с папой брали там кассеты, и в какой-то момент папа обнаружил, что у меня стоит коробка с кассетами, которые я почему-то не возвращаю. Понятно, что я их украл, как бы я ребенок, как бы мне было жалко их отдавать, поэтому они у меня лежали в коробочке. Папа сказал, что, сыночек, ты не вор, их нужно вернуть. Мы взяли коробочку, и я плакал. Просил папу их не возвращать, но мы спустились на первый этаж, и когда мы подошли к видеопрокату, увидели, что он закрылся. И снаружи стояли коробки, стояли кассиры очень расстроенные, и они нам дали несколько бесплатных коробочек с кассетами, которые до сих пор у меня лежат дома. Цель у нас очень простая была — снять кино для зумеров, для того, чтобы ребята нашего возраста и младше посмотрели кино, и чтобы они чувствовали себя одиноко, чтобы они знали, что, ну, как бы кому-то интересно разговаривать и снимать на темы, которые интересны им. Мы очень хотим выйти именно в кинопрокат. Для нас это супер важно, потому что в этом как бы наша философия. Философия кассет ВХС, аналога, потому что кинотеатр, по сути, это последнее пристанище для зумеров, помимо, наверное, каких-нибудь музыкальных фестивалей. Мне кажется, очень важно ходить в кино и не залипать дома. Это один из немногих объединяющих факторов.
6: Режиссер Никита Троценко о фильме «Видеопрокат». У картины пока нет прокатчика. С вами была Александра Сидорова и главные фильмы с фестиваля «Маяк».
25: Предпоказ на Бизнес FM. «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
3: Дав цифровому рублю месяц на то, чтобы выявить и вылечить неизбежные проблемы роста, протестировал новую технологию и делюсь первым опытом. Мой случай, с одной стороны, типичный, с другой, возможно, наиболее сложный. Являясь индивидуальным предпринимателем, я могу открыть один счет в цифровых рублях, как физическое лицо, и второй, как ИП. Платформа цифрового рубля не открывает счета напрямую. Для этого я воспользовался сервисами одного из системно значимых банков. Сперва необходимо открыть счет физического лица. Для этого потребовалось мобильное приложение банка для Android. В процессе будут сформированы криптографические ключи. Для доступа к сервису потребуется придумать и запомнить пароль. Занятный момент – необходимость вводить пальцем в выбранной области экрана. Процедура называется «сбор энтропии». Помогает получить подлинно случайный набор данных. Работа с энтропией должна занять меньше минуты. Если процесс затянулся, значит, что-то пошло не так, и лучше откатиться назад и повторить процесс регистрации. Общее впечатление. Пользователю, избалованному гладкостью и бесшовностью процедур отечественного финтеха, может показаться, что при работе с цифровым рублем швы пока есть, но главное, платформа работает. Формальные процедуры занимают не более получаса, счет открывается в течение нескольких часов, и цифровым рублем можно начинать пользоваться. Из того, что пока не реализовано, но обещают на следующих этапах заплатить со счета юрлица или ИП физическому лицу, например, оплатить услуги самозанятого или перекинуть деньги на собственный счет, пока невозможно. Исключение – возврат средств за отмененную покупку или выплата зарплаты. Но платежи в пользу юрлиц и между юрлицами уже работают и работают дешево, снижая транзакционные издержки экономики, ради чего все и затевалось.
25: Сумма технологий на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
29: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. 357 станций сотовой связи, поврежденных из-за атак ВСУ, отремонтированы в Белгородской области с начала года, сообщил глава региона Александр Шуваев. Всего на них были проведены 592 ремонта. По словам главы региона, федеральный центр расширил перечень населенных пунктов области, где будут установлены точки доступа к интернету и мобильной связи за счет отчислений телеком-операторов. Процесс отказа стран мира от доллара уже нельзя остановить. Все больше государств понимают, что эта валюта ненадежна. Об этом заявил вице-премьер Алексей Аверчук в эфире Первого канала. Фактически те люди, которые принимали решение о превращении системы взаиморасчетов и американского доллара в оружие, очень сильно просчитались, отметил Аверчук. Министерство иностранных дел Канады, Дании, Германии, Франции, Италии, Японии, Нидерландов и Британии выпустили заявление с осуждением американских санкций против Международного уголовного суда. Эти страны считают, что санкции окажут существенное влияние на работу суда и его сотрудников и намерены продолжить совместную работу по поддержке его деятельности. Число заболеваний корью в Соединенных Штатах с января по октябрь почти вдвое превысило показатель за весь прошлый год, сообщили в пятницу американские центры по контролю и профилактике заболеваний. По данным на 8 октября в 2026 году в Соединенных Штатах было зарегистрировано 4080 случаев заболеваний корью, говорится в сообщении. По данным врачей, чаще всего заболевают дети и подростки в возрасте от 5 до 19 лет, 42%. Также подчеркивается, что каждый десятый заболевший был госпитализирован. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
25: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В Москве 20:30. Микрофон Алексей Пантюреев. Здравствуйте. АВК добивается отмены европейских санкций. Введенные в июле ограничения против ВК и мессенджера Макс и компания считает незаконными и необоснованными. Иск против Совета ЕС поступил в общий суд Евросоюза. Каковы перспективы? Зафрахтовать нефтяной танкер теперь дороже, чем отправить ракету в космос. Как пишет Bloomberg, стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай достигла 80 миллионов долларов, что в 8 раз дороже, чем в прошлом году. Почему и кто на этом наживается? И Шанель можно купить, но нельзя носить. В соцсетях распространился ролик, в котором купившая туфли россиянка рассказывает, что бренд выдал ей памятку о запрете носить обувь в России. Подробности на Business FM.
25: Реклама.
7: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банка. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
25: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
17: ВК добивается отмены европейских санкций. Введенные в июле ограничения против ВК и мессенджера Макса компания считает незаконными и необоснованными. Иск против Совета ЕС поступил в Общий суд Евросоюза. Дело находится на рассмотрении. Из-за введенных санкций приложения ВК и Макс сначала исчезли из App Store, а затем и из Google Play. О том, а получится ли у ВК добиться отмены санкций, говорит глава санкционной практики адвокатского бюро Дякин, Гарцунян и партнеры Сергей Еремин.
11: Несмотря на то, что на сегодняшний день примеров снятия европейских санкций не очень много, но они есть. И их за последнее время в штучном выражении появилось все-таки больше, чем их было до этого. Поэтому нельзя сказать, что оспаривание европейских санкций – это дело бесперспективное. Плюс, мне кажется, что сейчас оспаривать европейские санкции стало логичнее и, может быть, даже более необходимо, чем это было раньше. Последнее продление европейских санкций было на 3 года. И если в ближайшие 2 месяца не успеть их обжаловать, то потом целых 3 года уже ничего нельзя будет с этим сделать.
12: На каких основаниях компания может эти санкции оспорить? Что в суде ей придется доказывать?
11: Можно говорить о фактической ошибке при включении под санкции. Например, в объяснении говорится о том, что компания предпринимала те или другие действия, которые, соответственно, Европа считает предосудительными, а она в действительности не предпринимала. Или лицо занимало определенную должность, а теперь ее не занимает. В общем, это очень такой объемный корпус доводов, которые могут быть приведены, и они специфичны для каждой компании, которая обжалует санкции.
12: Если ВК выиграет, ограничения эти будут сняты автоматически или Евросоюз их сможет сохранить, изменив какое-то обоснование, например?
11: В этом и прелесть нынешней ситуации. По идее, не получится в пределах ближайших 3 лет как-то изменить обоснование, ведь санкции продлены на 3 года. Поэтому, если у ВК и у тех всех других компаний и физических лиц удастся сейчас довести до решения суда, и это решение будет положительное, то евросоюзовские санкции просто не смогут быть продлены. Их нужно будет вводить заново уже по новому основанию. А так они, собственно, прекратят свои действия и технически заменить обоснование, как Евросоюз миллион раз это делал, в своих полугодовых продлениях уже не получится.
17: Сергей Еремин, глава санкционной практики адвокатского бюро Дякин, Гарцунян и партнеры. Помимо ВК иска в суд ЕС с целью оспорить европейские санкции подала Мосбиржа. Установленные до удаления из магазинов сервисы ВК и мессенджер Макс по-прежнему продолжают работать, а приложения для Android доступны в альтернативных магазинах Рустор, Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps. До введения санкций против самой ВК ограничения действовали в отношении гендиректора компании Владимира Кириенко. Он попал под санкции США в феврале 22-го, а в марте того же года и Британии. Купить можно, носить нельзя. В соцсетях распространился ролик, в котором пользовательница рассказывает о таком условии со стороны Шанель. Бренд выдал россиянке, купившей туфли из новой коллекции, памятку о запретом носить их в России. Подробнее Ольга Кашинская.
13: Еще с 22 года в рамках санкционного режима в Евросоюзе действует лимит стоимости товаров, которые можно вывозить в Россию. Для одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии этот ценовой порог самый суровый – 300 евро за штуку. В ролике, распространившемся в соцсетях, видно, что к конверту с чеком Шанель приложил заявление, в котором ссылается на эти санкционные правила. И в соответствии с ними сообщает клиентке, что перевозить купленные туфли в Россию и носить их внутри страны она не имеет права. При этом на кадрах видно, что в чеке указано имя России. россиянки и страна ее гражданства. Как, в принципе, бренд смог идентифицировать клиентку, рассуждает директор по маркетингу сервиса Buyme Мила Грошева.
0: Скорее всего, девушка зарегистрирована в сети, у нее была какая-то история покупок. Наверняка это постоянно клиент дома Шанель, так как у них есть списки клиентов по всему миру, то есть они могут увидеть, где вы ранее совершали покупки. Я думаю, что да, изначально, скорее всего, клиентка была зарегистрирована как клиентка из России, и, скорее всего, получала и tax-free. Сейчас все такие бренды, суперлюкс, это там Dior, Шанель, Hermes, они ведут историю покупок клиентов всегда, смотрят, возможно, делают там какие-то эксклюзивные предложения, делается это именно для этого, чтобы понимать, какому клиенту что можно предложить. Это еще такая очень интересная клиентская история для того, чтобы вы могли подтвердить свою причастность к миру люкса. Это тоже некий маркетинговый ход.
13: Однако происходили случаи, когда бренд был гораздо менее снисходителен к покупателям из России. Еще в 2022 году в соцсетях россияне делились, что некоторые сотрудники Шанель в Эмиратах в личном порядке отказывались продавать товары, узнав о происхождении клиента. А некоторых покупателей просили подписать заявление, в котором говорилось, что клиент не живет в России и не будет носить купленную вещь на территории страны. Но систематический характер эти ограничения так и не приобрели. По словам экспертов, опрошенных Бизнес-ФМ, памятки, предупреждающие о действующих санкциях, нужны самому бренду, а именно его юристам, а не клиентам. Чтобы в случае возникновения претензий у регулятора можно было сослаться на невыполнение санкционного режима сами.

0: А такие умники у нас по-прежнему в России встречаются. Ну, закончится тогда изъятием. А если вы тихонечко летите и никого к себе не привлекаете, ну, естественно, не с огромным чемоданом, а мы базово говорим, вот у вас там сумка или туфли. Если вы ярлыки и бирки сняли магазинные, то тут вообще никаких претензий нет, это ваши личные вещи. Если вы с бирками, то здесь, опять же, весь вопрос в том, насколько таможенники захотят копаться в вашем багаже. Тут уже как повезет, чем больше аэропорт, тем больше везет.
1: Эксцессы все же иногда происходят. Например, в прошлом году тренера петербургского «Зенита» Сергея Симака с супругой задержали на таможне в Мюнхене при попытке оформить такс-фри за очки, платок и пару ботинок. Вещи таможенники изъяли и выписали штраф. Как правило, штрафы в таких случаях равняются стоимости покупки. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Зафрахтовать нефтяной танкер теперь стало дороже, чем отправить ракету в космос. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные британской Gibson Shipbrokers, утверждает, что стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай сейчас составляет примерно 80 миллионов долларов. Это рост примерно в 8 раз по сравнению со средней стоимостью в прошлом году. Вот, например, стандартный запуск ракеты Falcon 9 от SpaceX обходится в 74 миллиона. А по каким причинам растет стоимость фрахта, говорит ведущий эксперт финансового университета Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: С одной стороны, само топливо судовое дорожает, и, как любые нефтепродукты, его становится тоже меньше, оно становится дефицитным. Но это, наверное, не главная проблема, хотя она добавляет стоимость перевозки. Но при этом мы видим, что формируется своеобразный теневой флот на Ближнем Востоке, и туда оттягиваются танкеры, формируется целая схема, в которой задействовано много танкеров. То есть одни находятся внутри Персидского залива, формируются такие рискованные, значит, караваны танкеров, тот самый там теневой флот, 2.0, скажем так, который возит как челноки только внутри Ормузского пролива. Рискуя попасть под обстрел Ирана, рискуя попасть под мины, они загружаются внутри Персидского залива, выходят из Ормузского пролива в Оманский залив, и там опять перегружаются на обычные танкеры. И получается, что у вас больше танкеров как таковых задействовано в рамках попытки вывести ближневосточную нефть. И, соответственно, это оттягивает с мирового флота на себя часть судов. Поэтому возникает определенный дефицит, и это приводит к росту цен на фрахт на мировом рынке. Вот скорее эти два фактора и приводят к подорожанию. Ну и плюс, конечно, Россия тоже задействует все больше и больше судов в рамках вывоза своей нефти, потому что большинство российских крупнейших компаний под санкциями. Нужно перевалку с борта на борт делать, нужно трейдеров нанимать и так далее. И в этой схеме экспорта российской нефти тоже возрастает количество судов, которые задействованы. Поэтому все это формирует определенный дефицит на мировом рынке и от этого рост цены.
2: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. На днях американское управление энергетической информации спрогнозировало, что средняя цена на нефть в четвертом квартале этого года составит 105 долларов за баррель. Это рост на 14 долларов относительно предыдущего прогноза, причиной сокращения мировых запасов нефти и перебоя с поставками. Новый, дорогой и не очень популярный. Из-за низкого спроса на iPhone 18 Pro и Pro Max компания Apple сократила заказы на компоненты смартфона. Падение на 15-20% пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Одна из причин подорожания смартфонов на фоне роста стоимости чипов памяти. Цена на iPhone 18 Pro начинается от 1200 долларов, в России от 115 тысяч рублей. Насколько пользователи заинтересовались новинкой от Apple и почему 18-му iPhone предрекают бесславное будущее, рассуждает техноблогер Валентин Петухов, он же Велсаком.
4: Сложно сравнивать спрос с прошлым годом в силу того, что в 17-м поколении Apple перешла на новый дизайн, который изменился впервые масштабно в Pro-серии за многие годы. Такого ажиотажного спроса нет. И я думаю, в компании совершенно четко понимали, что такого, как в прошлом году, ажиотаж не будет. Еще и кризис памяти повлиял, соответственно, цены чуть-чуть выросли. Плюс есть ожидание некого iPhone Duo. Грубо говоря, фокус тех, кто готов покупать новинки в первые дни продаж и ему очень надо, они сейчас затаились в ожидании 23 октября, когда выйдет iPhone Duo. И если, соответственно, что-то пошло не так, можно чуть-чуть снизить спрос, если, соответственно, на компоненты, если устройства внезапно хорошо продаются, ну и замечательно. Но то, что iPhone 18 Pro не самый выдающийся iPhone и, скорее всего, не будет иметь какого-то большого ажиотажа и спроса, это было очевидно еще до его выхода, потому что в следующем году, в 27-м, ожидается 20-летний юбилей iPhone, готовится по

0: там какая-то действительно интересная модель. Так что весь, скажем так, фокус внимания людей, которым не все равно на айфоны, сейчас крутится не вокруг iPhone 18 Pro. Это либо Duo, либо модель следующего года. На самом деле, анонсируя каждый новый iPhone, люди из Apple говорят, что это самый лучший, самый быстрый, самый красивый и так далее. И обычно так и есть. И действительно, если посмотреть, что называется, под капот или внутрь устройства, то это очень мощный процессор A20 Pro на 2-нанометровом техпроцессе. Это обновленная камера с переменной диафрагмой. Но для рядового покупателя это тот же самый iPhone, только в другом цвете.
1: Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom. Тем временем владельцы 18-х айфонов начали жаловаться на первые проблемы с устройствами. Пользователи публикуют фото, на которых краска корпуса постепенно становится бледнее. Проблема чаще всего встречается у смартфонов в цвете бургунди. Это насыщенный оттенок бордового.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 8 октября в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской специальные показы фильма «Битва моторов». Автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев создают первый российский серийный автомобиль «Руссобалт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решает доказать возможности машины в престижном ралли «Монако». Главные роли исполнили Иван Янковский, Юра Борисов и Паулина Андреева. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 12+.
3: Кошелек или жизнь? Генеральный директор аргентинского подразделения мясоперерабатывающей компании «Вести» Рональд Гроув был похищен левыми радикалами в Буэнос-Айресе в 1972 году, когда направлялся в гольф-клуб. В прессе утверждали, что он стал первым человеком в истории Аргентины, за которого назначили выкуп в $1 миллион. Похитители требовали не привлекать полицию, и угроза смерти была вполне реальной. Ранее в том же году директор аргентинского филиала «Фиата» был убит, когда полиция вышла на убежище его похитителей. Грова держали в заточении 10 дней, при этом разрешали делать зарядку, играть в карты и даже вести дневник. Семья собрала и передала требуемую сумму, после чего заложника отпустили и оставили у дороги с несколькими песо в кармане и повязкой на глазах. Похитители не найдены до сих пор.
2: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Валюты. Валюты. Боливийский боливиано впервые был введен в обращение в 1864 году. Почти через 100 лет его заменили на боливийский песо по курсу 1000 к 1. Но песо не выдержал гиперинфляции, и в 1987 году страна вернулась к старой валюте. Один боливиано меняли тогда на 1 000 000 песо. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Онлайн-платформа La Moda зафиксировала рост продаж спорттоваров по итогам первого полугодия на 10% по отношению к прошлому году, сообщает ТАСС. При этом по окончании арендного цикла компания завершит работу магазина на Кузнецком мосту, дом 7, и перераспределит команду в другие магазины сети. Также La Moda продолжит развивать ключевые форматы, в том числе флагманский магазин в московском ТЦ «Авиапарк». АвтоВАЗ видит риски для продаж «Лада» в четвертом квартале на фоне паузы в господдержке и пытается компенсировать это своими предложениями клиентам, сообщил вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. Ранее Минпромторг сообщил о приостановке действия программ льготного автокредитования и лизинга в связи с исчерпанием бюджетных лимитов. Ведомстве не уточняли, какие суммы были направлены на эти цели, но сообщали, что льготные автокредиты за 9 месяцев стимулировали продажи в России 123 тысяч автомобилей, а льготный лизинг 55 тысяч единиц автотехники. Сауди Арамко поставит Европе в ноябре всю запрашиваемую партию после возобновления прокачки нефти по саудовскому трубопроводу «Восток-Запад». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По этой информации, по меньшей мере 3 европейских НПЗ получат всю запрошенную нефть. Саудовская Аравия обычно экспортирует в Европу от 700 до 800 тысяч баррелей нефти в сутки. Пропускная способность нефтепровода достигает 7 миллионов баррелей. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Двадцать сорок восемь в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Чем больше сдадим, тем лучше. Абитуриенты некоторых специальностей получат дополнительные баллы за ЕГЭ по предмету, который сдавали, но не использовали. Следует из проекта приказа Министерства науки и высшего образования, но есть условие. ЕГЭ надо сдать не ниже 60 баллов, тогда это даст прибавку в 15 баллов, максимально можно заработать 25 баллов. Правило касается специальностей в области математические и естественные науки, а также инженерное дело, технологии и технические науки. Повысит ли все это шансы абитуриентов на поступление? Не рассуждает старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
5: Мне кажется, это очень разумная инициатива, потому что для обучения в ВУЗе нужны не только три предмета, которые абитуриент использует для поступления, а гораздо больше. Мы очень часто слышим, что школьники в последних классах перестают учиться по иным предметам, кроме тех, которые собираются сдавать. Поэтому инициатива побуждает ребят изучать не только те предметы, которые нужны для поступления непосредственно. Чем шире кругозор у ребенка, тем, на мой взгляд, больше у него возможностей для дальнейшего продолжения образовательной траектории и вообще для качества его обучения. Неважно, пригодятся они ему потом для поступления, не пригодятся, с одной стороны. А не просто человек, который последние два года перед поступлением целенаправленно только и делает, что посещает репетиторов, делает это в ущерб и собственному кругозору, иногда и школьной программе. Я не думаю, что будет ли много ребят, которые сдают 7, 8, 9 предметов. На самом деле, у нас подавляющее большинство выпускников сейчас сдает 3 предмета. 4 предмета немногим более 10, наверное, 15% выпускников сдают. Про 5 я уже молчу. Не думаю, что это будет каким-то тотальным увеличением нагрузки на школьников. Наоборот, мне кажется, когда ребенок изучает математику на углубленном уровне, информатику, то физика – это очень удачный предмет, ну а русский язык он обязательный. Или наоборот, химия, биология для медиков и так далее и тому подобное. История, которая очень важна в принципе для формирования личности. Это же и есть качество образования.
1: Борис Илюхин, Центр экономики непрерывного образования. Новый порядок приема в вузы вступит в силу с марта 2027 года, а правила начнут действовать с 2028. Среди прочего предлагается, в частности, отменить многопрофильный конкурс, а поступление в магистратуру ограничит выбор 5 направлениями.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
6: Добрый вечер. Несмотря на все противоречия, несмотря на некоторые даже негативные новости, удалось вырасти российскому рынку акций за неделю. Но если рассматривать пятницу, то индекс Московской биржи прибавил 0,4% по основной торговой сессии, а вот за неделю вырос почти на 2%. Закрытие недели 2321 пункт. Но была попытка пойти выше 2350 пунктов, не очень удачные, но и удержали 2300 в четверг, когда пришли новости, которые касались атак на инфраструктуру дата-центров компании Яндекс в Рязанской области. В Калуге вновь повторились эти удары, и, соответственно, акции Яндекса, конечно, падали, но при этом, если в четверг они тянули вниз весь рынок, то в пятницу рынок стабилизировался. За неделю примерно 8% потеряли акции Яндекса. Но в целом, как мы видим, неделя растущая, даже несмотря на то, что инфляция резко подскочила. Хотя здесь тоже все было ожидаемо в плане того, что все-таки тарифы ЖКХ повысились. С 1 октября прошла индексация. И если брать инфляцию с 29 сентября по 5 октября, то потребительские цены выросли аж на 96%. До этого росли всего лишь на 12%. Ну и годовая инфляция оказалось выше 7%, выше верхней границы прогноза Банка России. На 5 октября 7,8%. Но, опять же, не будем забывать, что это некий технический все-таки момент. Да, инфляция оказалась повыше ожиданий среднерыночных, но, видимо, не настолько высоко, чтобы рынок сильно по этому поводу расстроился. Так что выросли хорошо, на самом деле. Рубль падал. Ну, кстати, падающий рубль тоже способствовал росту, и если рассматривать китайский юань, то за неделю он вырос аж на 18 копеек. Закрытие недели 12 рублей 68 копеек. Но здесь еще в понедельник пришли плохие, откровенные новости для рубля. Касались они объемов покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. И согласно новым данным, с 7 октября по 6 ноября 12 700 000 000 рублей ведомство будет тратить на покупку валюты. А если еще брать данные Банка России, то есть операции Банка России, такая чистая покупка Банком России валюты на рынке 12 миллиардов, чуть выше 12 миллиардов была в предыдущем периоде. 2 миллиарда. То есть присутствие Банка России выросло на рынке с целью покупки валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила, выросло в 6 раз. Конечно, это не могло не сказаться на российском рубле, но посмотрим, как рубль уже будет чувствовать себя в следующей неделе, когда будет приближаться единый день уплаты налогов. Нефть, ну, более-менее нейтрально торговалась, даже несмотря на то, что были попытки уйти ниже $100 за баррель. Были попытки подняться к $106 за баррель. Я, конечно, рассматриваю смесь Brent, но все-таки неделя завершается в районе $104, и начиналась примерно в районе $103-$103.5 за баррель. В общем, немножко цены на нефть подросли, но это если рассматривать вечер пятницы. Еще многое может что-то измениться, но вот на вечер пятницы по московскому времени все-таки около 1.5% нефть прибавил. Но здесь были интересные новости, которые касались возможной эскалации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, Axios издание написало о том, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана. Но в четверг президент США Дональд Трамп заявил о том, что не будут в США бомбить Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Но, как мы видим, рынок особо Трампу уже не верит. И, соответственно, вот этот огромный риск за новую эскалацию, новый виток эскалации заложил в цены. И пока исключать вот эту премию не собирается.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. Своим появлением герб страны Советов обязан художникам госзнака Адрианову, Корзану и Дубасову, которые изобразили окруженный колоссиями земной шар в лучах восходящего солнца. На гербе было написано воззвание «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», которая дублировалась на языках республик, вошедших в состав Союза. Эскиз, предложенный сотрудниками госзнака, был утвержден ЦИКом как окончательный вариант в 1923 году. История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Температуру девелоперского рынка можно измерять разными термометрами. Скажем, ипотечным или объемно-строительным. Но один из самых точных приборов – термометр под названием «Уровень покрытия средствами дольщиков на счетах эскроу задолженности девелоперов по проектному финансированию». Этот уровень по состоянию на 1 августа 2026 года «Единый ресурс застройщиков» недавно актуализировал на основании данных Банка России. В двадцатку крупнейших рынков страны ЕРЗ включает регионы с наиболее серьезными эскроу-средствами. Совокупно на эти 20 субъектов РФ приходится около 84% общего объема денег на счетах эскроу. Так вот, с 1 июля по 1 августа этого года в минус ушли сразу 18 А2, Самарская и Ленинградская области, остались практически на нуле. Положительной динамики не зафиксировано нигде, ни на одном из ключевых строительных рынков России. Регионы с критически низким покрытием, те, где соотношение средств на счетах эскроу к задолженности по проектному финансированию менее 50%. Еще в прошлом году такой был один, теперь 5. Причем два из списка крупнейших рынков – Тюменская область и Краснодарский край, а также Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Курганская и Липецкая области. Что еще обращает на себя печальное внимание? Из группы середнячков в группу с пусть не критически, но все-таки низким показателем перешли сразу 5 крупников – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республики Татарстан и Крым. В результате низкое и критически низкое покрытие деньгами дольщиков проектного финансирования наблюдается уже в 13 из 20 строительных регионов лидеров. В июле их было 8, год назад всего 6. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Международный комитет Красного Креста обеспокоен атакой на гуманитарную миссию под Донецком. Сообщает о каждом подобном инциденте заинтересованным сторонам в рамках двустороннего конфиденциального диалога, заявили РИА Новости в российском офисе организации. В пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что обратилась к международным правозащитным структурам, в том числе ООН, с требованием незамедлительно отреагировать на атаку ВСУ гуманитарной миссии Красного Креста. Она добавила, что это атака Киева, военное преступление, виновные должны понести наказание. Иран не станет сдерживать себя при ответе на новые удары США и Израиля. Об этом заявили ТАСС, высокопоставленный иранский источник, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможности новых ударов по Исламской Республике. Страны Евросоюза обсуждают сокращение следующего 7-летнего бюджета на 100-200 миллиардов евро по сравнению с первоначальным планом. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на 12 дипломатов ЕС. Основные разногласия связаны с тем, сколько средств ЕС должен направлять на общие программы и как распределять финансовую нагрузку между странами. Сокращение бюджета может повлиять на финансирование приоритетных направлений ЕС, однако окончательное решение будет зависеть от дальнейших переговоров. В июне Еврокомиссия представила проект бюджета на 28-34 годы объемом почти 2 триллиона евро. Российская фигуристка Александра Трусова завоевала золото на мемориале Дениса Тена в Казахстане. На втором месте представительница Южной Кореи Ким Ю Дже, на третьем казахстанская спортсменка Софья Самоделкина. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Панциклеев. Здравствуйте. Эстония добилась исключения Соликамского магниевого завода из европейского санкционного списка. Причины – зависимость местного завода NPM Силмет от российских поставок. Это предприятие одно из ключевых для европейской электроники и оборонной промышленности. В пятницу вечером зафиксированы сбои в работе Яндекс.Такси. Утром беспилотники атаковали еще один дата-центр Яндекс на этот раз в Калуге. Несколько модулей выведены из строя. Также с перебоями работает Алиса и еще некоторые сервисы. Как может развиваться ситуация? И Нобелевский комитет присудил премию мира бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллей. Она уже пошутила, что разделит награду с Трампом. Прошлогодний лауреат Мачадо медаль отдала Трампу. Деньги оставила себе. Чего ждать теперь? Подробности на Business FM. Эстония добилась исключения Соликамского магниевого завода из европейского санкционного списка. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания R. Причины – зависимость завода NPM Силмет от российских поставок. Это эстонское предприятие, одно из ключевых для европейской электроники, авто и авиастроения и других отраслей, в том числе и для европейской оборонной промышленности. Валерий Убадоев продолжит.
9: История с Соликамским магниевым заводом примечательна сама по себе. В 22-м году почти 90% предприятия были переданы государству. Оставшиеся доли СМЗ были размещены на Московской бирже. И в 24-м году произошел первый случай изъятия акций у миноритариев, которые были приобретены именно на бирже. Речь тогда шла от примерно 2000 частных инвесторов. На данный момент СМЗ входит в состав горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом». Само предприятие специализируется на магниевой и редкометальной продукции. И, как выяснилось, одним из из клиентов СМЗ до сих пор является эстонский завод Силмет. Он принадлежит канадской группе NPM – Neo Performance Materials. Из российского концентрата это предприятие выделяет редкоземельные металлы высокой чистоты. Это в том числе тантал, применяющийся в химическом оборудовании и электронике, ниобий – он используется в авиастроении и радиоэлектронике, а также лантан, церий, неодим и другие металлы и соединения, которые применяются практически повсеместно. Ранее свою продукцию Силмет поставлял в том числе и обратно в Россию, но после 2022 года, по официальным данным, такое сотрудничество прекратилось. От продукции Силмет зависят многие европейские отрасли, включая оборонную, заявил глава эстонского МИДа Маргус Цахкна. Поэтому СМЗ и его гендиректора Руслана Димухамедова по просьбе Таллина и не стали включать в 22-й санкционный пакет ЕС, так как в таком случае пострадала бы вся Европа, продолжает промышленный эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов.
10: Это единственное предприятие такого класса в Прибалтике, да и, пожалуй, во всей Восточной Европе. Европе необходимы эти земли, потому что они применяются вообще в самых различных отраслях индустрии Старого Света, начиная от металлургии и заканчивая приборостроением.
11: То есть поставки в Европу вписываются в интересы госкорпорации?
10: Я думаю, что да, никаких нарушений законодательства нет. И потом, если они происходят, то это происходит с разрешения соответствующих федеральных органов. То есть, чтобы что-то поставлять, какую-то продукцию, имеющую двойное назначение, стратегическое назначение, это обязательно проверяет соответствующие контролирующие органы.
9: Касательно европейской оборонной промышленности, некоторые СМИ и телеграм-каналы отмечают, что магниты из неодима, которые производит Силмет, потенциально могут использоваться для создания двигателей для дронов, а электронные компоненты из тантала – это системы связи, навигации и управления для таких беспилотников. Однако это лишь спекуляции, ведь, как было сказано ранее, соответствующие органы в России в целом, не только сейчас, тщательно отслеживают, куда и зачем поступает российское сырье. И, конечно, исключение СМЗ из санкционного списка Эстония продвигала далеко не только из-за оборонного сектора, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
12: Теоретически возможно и такое, но я думаю, что у Эстонии есть и другие, может быть, более существенные интересы продолжить сотрудничество с Соликамским комбинатом. И это, в общем, характерно для нынешней ситуации в Европейском Союзе, когда многие страны настаивают на особых исключениях, при этом декларируя свою приверженность общему европейскому курсу. Это, в общем, не только эстонская черта, но и характерная особенность позиции многих других стран. И в этом смысле он может быть особенно показательным лишь потому, что Эстония всегда занимала очень последовательно антироссийские позиции.
9: В Эстонии уже признали, что исключение СМЗ из санкционного списка противоречит внешней политике самого Таллина. Но зависимость от российских поставок на данный момент слишком сильна. Силмет уже ищет себе альтернативных поставщиков, а к вопросу о введении санкций против СМЗ Эстония планирует вернуться в следующем году. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Два дня подряд дроны атакуют дата-центры Яндекса. В четверг беспилотники ударили по ЦОД в Рязанской области, в пятницу по другому дата-центру в Калуге. Это привело к сбоям различных сервисов самого Яндекса. Подробности у Михаила Задорожного.
13: В результате атаки дронов несколько модулей дата-центра компании в Калуге полностью выведены из строя. И это, кстати, намного более крупный дата-центр, чем рязанский, который первым попал под удары дронов. После новой атаки Яндекс сообщил, что часть сервисов может работать с перебоями. В частности, в Алисе некоторые функции стали недоступны. На станциях возможны паузы перед ответом. Часть устройств на платформе умного дома может работать нестабильно, сообщила пресс-служба компании. На самом деле, косвенно это может затронуть множество других сайтов, сервисов и приложений, так или иначе связанных с Яндексом. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
14: Нужно понять, что такое Яндекс и какие сервисы он оказывает. Например, есть такой сервис, который малозаметный, он просто такой достаточно простой, и к нему все привыкли. Это сервер DNS, то есть это та самая маршрутизация, и идет ответ, на какой IP-адрес нужно браузеру заходить. Так вот, вот эти серверы Яндекса, они работают уже, не знаю, ну очень давно. И большинство компаний в России используют их. И чисто в теории, если эти DNS-сервера выходят из строя, то да, в моменте, да, на ограниченное количество времени, на день-два у нас вообще пол интернета из строя может выйти. То есть это, я говорю, это всего лишь один сервис. А есть еще сервис электронной почты, которым многие пользуются. Есть телемод, которым многие компании пользуются. Да очень-очень много самых разных сервисов. Я Яндекс, по большому счету, монополист. Банально, такси по всей стране отключилось, уже не очень хорошо.
13: И как раз в пятницу вечером произошел сбой Яндекс.Такси. У некоторых пользователей при попытке вызвать машину в мобильном приложении появлялось уведомление. Повторно заказать такси можно только через 5 минут. По данным СБУ РФ, число жалоб на работу Яндекс.Такси резко выросло в районе 6 часов вечера. Почти половина сообщений о невозможности заказать машину пришла из Москвы. Через некоторое время все заработало. Как сказано на сайте самого Яндекса, у компании 5 дата-центров. 2 в Московской области, по одному в Владимирской, Рязанской и Калужской областях. 2 из них уже полностью или частично не работают. Будут ли они установлены и сколько это может потребовать времени, пока, наверное, не знает даже сам Яндекс. Компания продолжает оценивать ущерб. Интересно, кстати, что та самая Алиса AI, которая пострадала от ударов по дата-центрам Яндекса, охотно сообщает всем желающим не только местоположение соцкомпании, но и их подробные характеристики. А это, как теперь понятно, вполне реальные цели для нанесения ударов. Впрочем, информация о дата-центрах никогда не была засекречена, и противник точно знает, где они расположены. О последствиях ударов дронов по дата-центрам Яндекса рассуждает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
15: В отличие от маркетплейсов, у которых центров сортировки достаточно большое количество развернуто по стране, но даже для них выведение их из строя представляет достаточно большие логистические проблемы. В случае с содами ситуация хуже, потому что у Яндекс.Клауда, у многих других операторов связи количество содов обычно не превышает 10 по всей стране. Поэтому, если атаки БПЛА продолжатся, а это, скорее всего, факт, судя по заявлениям стороны противника, то если компании не предпримут оперативных мер по защите себя от БПЛА, а это сама по себе непростая процедура, то мы можем столкнуться с более серьезными проблемами в части пользования облачными услугами.
13: Яндекс переносит данные и сервисы клиентов своего облака на мощности других облачных провайдеров, сообщила пресс-служба компании. Это позволит сократить перебои в работе сервисов и быстрее восстановить их доступность для пользователей. Правда, некоторые клиенты Яндекс.Клауд решили, что из облака пора выходить. Компания Spar Калининград, которая управляет сетью супермаркетов Spar в регионе, решила строить свой дата-центр. Как ожидается, его запустят до конца года, передает Интерфакс. Раньше компания использовала инфраструктуру Яндекса. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: 3 человека погибло в результате ударов хуситов по аэропорту в Эр-Рияде. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии в соцсетях. Все 3 погибших подданные королевству. Один из них сотрудник государственной авиакомпании Saudi Airlines. Еще несколько граждан других стран получили ранения. В четверг аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде подвергся 2 атакам со стороны хуситов, в результате чего повреждения получила инфраструктура аэропорта, а также сгорел самолет Saudi Airlines. Позднее аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. В прошлом месяце хуситы в Йемене начали свое наступление вдоль побережья Красного моря. На данный момент продвижение хуситов застопорилось, отмечает политолог-международник и востоковед Елена Супонина.
16: Но сейчас напряженность усиливается. Хуситы поначалу продвигались очень быстро, решительно и неожиданно для правительственных войск и поддерживающей их Саудовской Аравии. Но сейчас немного застопорились подразделения хуситов, поскольку, оправившись от прежнего шока, правительственные войска получили поддержку как со стороны Саудовской Аравии, так и логистическую даже со стороны Соединенных Штатов Америки. И потихонечку оттесняют хуситов. Например, вытеснили их из портового города Моха. Видимо, хуситы понимают, что положение не такое простое, и решили пойти ва-банк. Вот эти вот ракетные обстрелы по аэропорту в Рияде, а до этого также ракетные обстрелы священных городов Мекка и Медина. Это попытка заставить Саудовскую Аравию принять условия хуситов, чтобы пойти на тайные переговоры. Хуситы – это давние союзники Ирана. И, конечно же, то, что происходит сейчас в Йемене, вот эта напряженность, связана еще с желанием Ирана насолить Соединенным Штатам Америки и их союзникам в регионе. Однако, вот только воспринимать хуситов как сторонников Ирана и все, это было бы упрощением ситуации. У хуситов есть своя внутриеменская повестка. И в рамках этой повестки хуситы периодически договаривались с Саудовской Аравией, Аравией о негласном сотрудничестве. Даже Саудовская Аравия оплачивала кое-какие вещи для хуситов, лишь бы они ее не трогали. Вот сейчас эти договоренности сошли на нет, и одна из целей хуситов – вернуть договоренности с Саудовской Аравией и таким образом добиться некоторых своих условий. Получится ли, или банально будут их сейчас пробовать давить, но задавить хуситов не удастся. У них достаточно сильные позиции.
1: Елена Супонина, политолог, востоковед. Как сообщает Рейтер, на этой неделе войска Йемена отвоевали у хуситов территорию вдоль побережья Баб-эль-Мандебского пролива, в том числе благодаря интенсивным ударам со стороны Саудовской Аравии, но бои в этом районе до сих пор продолжаются. Также были уничтожены 3 пусковые установки ракет, которые используют хуситы. Лауреат Нобелевской премии пошутил, что разделит награду с Трампом. В пятницу Нобелевский комитет присудил премию мира бывшему Верховному комиссару ООН по правам человека, правозащитнице из ЮАР Неви Пиллей. Ее встретили в зале для пресс-конференции долгими и бурными овациями. Реакция Неви Пиллей.
17: Спасибо большое. Если вы будете хлопать немного громче, я разделю этот приз с Трампом. Не знаю. А что, правда я получила эту премию?
1: В прошлом году Нобелевская премия мира досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Карине Мачадо. На встрече с Трампом она передала ему медаль премии, сказав, что именно президент США достоин этой награды. После этого Нобелевский комитет заявил, что передача медали не меняет лауреат премии.
18: Наизусть. Михаил Булгаков.
19: Никогда ничего не просите. Никогда и ничего. В особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут.
18: Наизусть на Бизнес FM.
20: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: У микрофона Сердар Влекулиев. Темп прироста наличных денег в обращении в сентябре замедлился, их доля в составе денежной массы не превысила 15%. При этом еще 5 лет назад она была около 20%. Об этом сообщается в материалах Центробанка России. Регулятор подчеркивает, что небольшой рост доли наличных в 2026 году никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение, а также не превышает исторических соотношений со скоростью обращения в розничной торговле и других показателями потребления. Европа, как сообщает Евроньюз, заплатила в первые 9 месяцев года около 7 миллиардов 900 миллионов евро за сжиженный природный газ из российского арктического проекта «Ямал». Это происходит, несмотря на попытки Брюсселя постепенно отказаться от российского газа. С января по сентябрь в европейские порты поступили рекордные 12 миллионов 200 тысяч тонн российского СПГ. Продажи новых автомобилей в России в третьем квартале превысили 396 тысяч штук, увеличившись на 32,3% по сравнению с первым кварталом этого же года. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России. Доля российской техники по итогам 9 месяцев выросла на 8,9% пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 63,8%. Банкам и заемщикам при оформлении семейной ипотеки в России важно учитывать, что период государственного субсидирования ставки теперь ограничен 15 годами, и ставки по кредитам свыше этого срока будут увеличены, разъясняет Банк России в информационном письме. При этом график платежей банки должны формировать, исходя из того, что ставка по кредиту по истечении льготного периода будет увеличена на 4 процентных пункта, если меньшее значение не предусмотрено договором, отмечает регулятор. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 13 градусов. Пока еще продолжается дождь, но около 23 он должен закончиться. Обещают синоптики ночью плюс 8, завтра днем до 12 градусов, облачно с прояснениями, предварительно без осадков. Небольшой дождь, однако, ожидается в воскресенье, температура немного повысится до 14 градусов, в понедельник еще больше, до плюс 18, но также возможен небольшой дождь. 21:17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». О московских аэропортах за 9 октября задержали, отменили или перенесли порядка 450 рейсов из-за атаки беспилотников. Силами ПВО Минобороны была отражена атака 15 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Внуку Домодедово и Жуковский вечером пятницу вернулись. В штатный режим работы были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако многие пассажиры продолжили ждать своих рейсов. Сильнее всего пострадал аэропорт Внуково, где задержали 158 рейсов, отменили на 38. В Шереметьево задержали 157 самолетов. Аэрофлот объявил о корректировке расписания. Часть самолетов направили на запасные аэродромы. Десятки рейсов застряли в петербургском аэропорту Пулково, рассказал нам ожидающий своего вылета пассажир Клим.
0: Я должен был в пятницу улететь из Стамбула в Москву в 9:50 утра. У меня была пересадка, я прилетел в Стамбул в 6 чем-то утра, и в 9:50 я ожидал своего рейса в Москву. Но примерно в 7 утра, за 2,5 часа до посадки, мне пришло уведомление от моей авиакомпании, что рейс отменен. Следующий рейс той же авиакомпании был в 22:45 в пятницу. Пока я разбирался, места на этот рейс уже выкупили. Мне предложили рейс в 12:50 в субботы, получается. Мне это не подходило, поэтому я выбрал рейс Пулково в Петербург. Получается, который в 10 утра пятницы был. Он улетел вовремя, опоздал всего лишь на полчаса. Параллельно я покупал билет в Москву из Пулково. Мне сказали, что все рейсы в Москву заполнены, поэтому ничего не осталось делать, как зарегистрироваться на рейс на 6 вечера. Сейчас время 18:47 пятницы. Объявляют посадки на рейсы, которые в 16:30 в Москву. Ну, я не знаю, когда я улечу из Пулково. В Москву рейсов 15 из Пулково все задерживаются. О причинах ничего никто не говорит. Я спросил в Стамбуле авиакомпанию, предназначена ли мне какая-то компенсация за столь резкую отмену рейса. Они сказали, ну вы понимаете, дроны, вам никто ничего не будет компенсировать, потому что это форс-мажор.
1: Пассажир Клим из Москвы в Петербург. Рейсы задерживаются с четверга, рассказала москвичка Ирина.
4: В четверг у нас был куплен билет для мамы из Москвы в Питер на рейс Аэрофлота совместно с Россией. В 17:30 у нее был вылет. Она поехала в аэропорт, но, к сожалению, рейс отложили. Сначала до 19:30, потом его перенесли в Шереметьево до 21:30. Потом его в итоге мы отследили, его вообще отменили. При этом мама вернулась обратно на такси домой. Мы поменяли билет на следующий день. На следующий день она опять поехала в аэропорт. Его опять перенесли на полтора часа, потом его перенесли еще на полчаса, потом его перенесли опять на вечер рейс, и в итоге она опять вернулась, потому что его перенесли на следующий день. Сейчас мы хотим позвонить в Аэрофлот, вернуть уже какие-то средства за билет, выписать, может быть, поезд, и как-то попытаться компенсировать наши поездки на такси туда-обратно. Они исправно присылают смс-ки, звонит колл-центр по телефону, информирует. Но нет, причин, естественно, никто не называет, но вот сейчас пока, к сожалению, видимо, там очень много звонков, и пока я уже два раза не могу дозвониться до них. На вечер пятницы, пока мама не улетела.
1: Москвичка Ирина, на несколько часов задержали рейс из Пекина. В результате он приземлился в Казани, рассказала его пассажирка Яна.
22: Рейс Пекин-Москва номер 341 не приземлился по расписанию в Москве. Улетел на аэродром Казани, сделал над Казанью несколько кругов и приземлился благополучно. При этом в СМИ Казани было опубликовано, что рейс совершил несколько кругов над городом Казань, якобы для сброса топлива. По крайней мере, нам здесь в Москве понятно, что идет атака на Москву, поэтому ввели режим ковер и рейсы просто переводят в соседние города.
1: Пассажирка Яна. В целом число авиарейсов с задержкой свыше 2 часов за 8 месяцев выросло более чем на 20%, сообщили Минтрансе. По данным информационного агрегатора airports.ru, за последнюю неделю больше всего задержек рейсов было в столичном Шереметьево, более 2000. Также печальные топ-5 попали Внуково, Пулково, Екатеринбургский аэропорт Кольцово и Домодедово. Медведей много, а охотников не хватает. Россия продолжает фиксировать случаи нападения хищников на человека и частые выходы в места проживания людей, а также на трассы практически во всех регионах. В Алтайском крае медведи напали на подростка. Мальчик спас от гибели телефон, взорвавшийся в пасти зверя. В Красной Поляне туристы сняли видео с животным на территории отеля. Ранее хищник пробрался в подсобку и пытался напасть на сотрудника. В Подмосковье, особенно на севере, фиксируют появление хищников в СНТ. По данным Минприроды, численность бурых медведей за последние 35 лет выросла более чем в 2 раза и превышает 300 тысяч особей. Но эксперты говорят, что из-за неточности методики подсчетов реальная цифра может быть вдвое больше. А вот охотников все меньше. Почему? Почему медведи больше не боятся людей? Как выжить при встрече с хищником? Светлана Чередников подробнее.
3: В России с весны от нападений медведей погибли 24 человека. Хищники выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах. Самая сложная обстановка в Восточной Сибири. Медведи здесь подходят к школам, воинским частям, пытаются пробраться в частные дома. Одна из причин такого поведения животных – плохой урожай кедрового ореха и ягод, основной кормовой базы. Из-за этого часть хищников в Сибири и на Урале может не уйти в зимнюю спячку. Вырастет число смертельно опасных шатунов. В регионах ведется отстрел. Почти 900 бурых медведей ликвидировали в Красноярском крае, более 20 в Архангельской области, свыше 200 в Хакасии, более 350 в Бурятии. Однако данные меры точечны. Они не помогут кардинально изменить ситуацию с нападениями хищников. Необходимо возрождать охотохозяйственную отрасль с госрегулированием, восстанавливать егерские ставки, следить за развитием лесов и соотношением популяций диких животных к кормовой базе. Кроме того, охота на медведя сегодня дорогая. Гослицензия на отстрел стоит несколько тысяч, но охотохозяйства выставляют ценники в несколько десятков тысяч. Разрешения выдаются на короткий срок. Продолжает биолог-охотовед, преподаватель охотоведения и звероводства в Университете народного хозяйства имени Вернадского Валерий Кузенков.
5: Охота на бурого медведя упала до минимума. Старые охотники возрастные, там, ну вот как я, 65 и выше, на бурого медведя практически не охотятся, потому что бюрократия огромная. Плюс мясо медведя часто заражено трихинеллезом и не пользуются спросом. Как бы шкура никому не нужна. Охота довольно дорогая. Там есть специфика охоты. Затраты, посев полей, строительство вышек. Людям это неинтересно. Плюс старые охотники сдают оружие. Но до такой степени уже замучили как бы этими медицинскими справками, прохождением, продлением оружия и т.д. и т.п. То есть до охоты людей не допускают.
3: Медведи стали пробираться в СНТ и в Московской области. Здесь сейчас обитает до 80 хищников. Причем половина из них пришли из Тверской, Смоленской и Калужской областей. В Подмосковье их привлекают помойки. Вот что рассказала жительница Талдомского района Людмила.
6: Самого медведя не видели, именно видели метки. А так как у нас некоторые недобросовестные садоводы выбрасывают яблоки в опушку леса, думая, что все это переработается, как раз это и привлекает приходы медведя. Купили какие-то пугачи, надеваем яркую длинную одежду. Но, естественно, опасения остаются достаточно большие. С другой стороны Талдом, там медведи уже выходят к людям. По практике и поведению медведя не всегда даже можно успеть достать пугача. Скорость медведя больше 30 км в час и ровно 2,5-3 секунды есть на то, чтобы, если медведь атакует, как-то попытаться себя защитить. Если он уже атакует, то практически нет шансов.
3: Как вести себя в случае встречи с медведем, чтобы не спровоцировать его агрессию, говорит главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кричмар.
23: Убивают медведи людей в детских ситуациях, когда они защищают то, что считают своей добычей. А это может быть помойка, которой он прикормился, труп животного, задавленного медведем. Если вы нарушаете его личное пространство, оно может колебаться от 30 метров до 5. Защищая детенышей и рассматривая человека в качестве пищи. Но человек не входит в число свойственных медведю пищевых объектов, поэтому последнее бывает достаточно редко. Нельзя бежать. Если медведь вас не видит, то просто очень тихо отойти. Если он идет вам навстречу, избежать встречи не удастся. Попробовать испугать его голосом, несколькими словами буквально. Не кричать, потому что в крике медведь считывает неуверенность. Я рекомендую сигнальные свистки. Резкий звук очень сильно пугает любое животное. Есть еще такая штука, как пневмогорн. Можно снять куртку, поднять ее над головой. Для медведя, который очень плохо видит, вы были одного размера, стали другого.
3: В Подмосковье бурый медведь внесен в Красную книгу, и охота на него запрещена. Убийство животного считается преступлением и карается либо огромным штрафом, либо лишением свободы. Исключение, если вы спасали свою жизнь. Но это еще придется доказать. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
7: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
2: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Российское ПВО уничтожило в течение дня над 13 регионами и Черным морем 62 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. Сеть центров реабилитации ветеранов спецоперации с инвалидностью планируют создать в каждом федеральном округе России, сообщили в пресс-службе Госфонда «Защитники Отечества». Площадки для занятий будут оснащены тренажерами для пользователей протезов верхних и нижних конечностей, электрических и активных кресел-колясок. Занятия будут проводить инструкторы, прошедшие обучение и практическую подготовку, говорится также в сообщении. Расходы на здравоохранение в России в 2027 году вырастут на 10%, заявил на заседании Комитета по охране здоровья депутат Госдумы Леонид Агуль. Депутат отдельно выделил два приоритетных направления. Это помощь пациентам с орфанными заболеваниями. Финансирование вырастет со 183 миллиардов 600 миллионов рублей до 230 миллиардов 600 миллионов в 2029. И поддержка фонда «Круга добра» с 74,5 миллиардов до 93 миллиардов 600 миллионов рублей. Индикатор состояния фондового рынка США, разработанный американским инвестором Уорреном Баффетом, достиг уровней, которые могут свидетельствовать о вероятности формирования пузыря в сфере искусственного интеллекта, пишет журнал Newsweek. Как отмечает журнал, индикатор находится в том промежутке, в котором, по словам самого Баффета, инвесторы играют с огнем. Рыночная стоимость всех американских акций превышает объем ВВП страны более чем в 2 раза. Это один из многих признаков, на которые ссылаются аналитики, обсуждая переоценку рынка и вероятность пузыря в сфере ИИ, который вскоре может лопнуть, пишет журнал. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 21:30 в Москве. У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Из Черногории удаляют основателя известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, а также его жену еще 3 человек. По данным местных СМИ, их признали угрозой нацбезопасности. Звинчук находится под санкциями США и Британии, тем не менее поехал в страну НАТО. Зачем? Зафрахтовать нефтяной танкер теперь дороже, чем отправить ракету в космос. Как пишет Bloomberg, стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай составляет $80 миллионов, что в 8 раз дороже, чем в прошлом году. Почему и кто на этом наживается? Шанель можно купить, но нельзя носить. В соцсетях распространился ролик, в котором купившая туфли россиянка рассказывает, что бренд выдал ей памятку о запрете носить обувь в России. Подробности на Бизнес ФМ. Могло закончиться плохо, но пронесло. Основатели «Рыбаря» Михаила Звенчука и его спутников признали угрозой нацбезопасности Черногории и выдворяют из страны, сообщил МВД Республики. Ареста и экстрадиции не будет. Сейчас Звенчук и его коллеги находятся в аэропорту в ожидании вылета, сообщила РИА Новости официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее власти Черногории обвинили Звенчука в гибридных операциях и иностранном информационном влиянии. Его самого, жену и еще трех человек задержали пятницу утром в отеле «Мовенпик» в черногорском Рисене. Звенчук находится под санкциями, но все же рискнул посетить Черногорию, кандидат в ЕС и члена НАТО, как пишут СМИ для съемок фильма. Евгений Перечук продолжит.
9: У основного телеграм-канала под названием «Рыбарь» сейчас больше 1,5 миллиона подписчиков. В целом проект представляет собой довольно обширную сеть разных дочерних медиаканалов по географическому признаку. Одни освещают события в странах ЕС, другие на Балканах, третьи на африканском континенте. «Рыбарь» можно назвать явлением в военблогерском медиапространстве. Крупный и значимый медиаресурс с, вероятно, большой командой, которому сильный толчок дало, конечно, начало СВО. Основная тематика канала – военные сводки, выверенный анализ событий и, по возможности, непредвзятый подход. Свой взвешенный стиль и, что характерно, умеренная критика Минобороны. Это не всегда совпадение по данным с официальными сводками, критика некоторых заявлений ведомства об успехах или, напротив, сообщения о неуспехах. Но все непременно с общим патриотическим уклоном публикаций. «Рыбарь» в свое время написал несколько постов в поддержку российского бизнеса, выступал против нападок и заявлений, что бизнес должен защищать себя от военных угроз сам и на свои средства. «Рыбарь» — это один из лучших образцов военблогерского продукта на медиа-арене после начала СВО, говорит военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
10: Ну, я думаю, что «Рыбарь» является одним из главных калибров пропагандистских информационных в военном медиапространстве. И с началом СВО он стал главной башней. Очень мало кто может с ним сравниться в объеме аудитории, в влиятельности. При этом надо понимать, что за 4 года он прошел очень длинный путь от индивидуального блога, который вел один человек, или, может быть, там 1-2, до целого большого явления. Это уже не один человек, а это целая большая команда. Один человек не может заниматься одновременно и Африкой, и Ближним Востоком, и Дальним Востоком, и СВО, и космосом, и всем остальным.
9: Михаил Звенчук сам выходец из Минобороны. Он уволился из ведомства в 2019 году, когда телеграм-канал «Рыбарь» уже год как существовал. После начала спецоперации на Украине «Рыбарь» за 7 месяцев нарастил аудиторию со 170 тысяч человек до 1 миллиона с лишним. С 23 года Звенчук находится под санкциями ЕС и Украины. 2 года назад американский Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении 19 сотрудников проекта «Рыбарь». Их обвиняют во вмешательстве в президентские выборы. А в прошлом году Звенчук попал в санкционные списки Великобритании. Можно предположить, что проекту «Рыбарь» стало тесно в рамках околовоенной тематики, и он начал расширяться. В ЕС за деятельностью проекта пристально следили. В конце сентября чешские журналисты заявили, что сотрудники аналитического центра «Рыбарь» давно работают в Европе и берут интервью у местных политиков, журналистов и разного рода экспертов. Речь шла о создании документального цикла, посвященного текущей общественно-политической и экономической ситуации в Европе. Съемки планировались не только в Чехии, но и в Словакии, Сербии, Австрии, Венгрии, Боснии и Герцеговине и даже Бельгии с Францией. Как отмечают западные СМИ, в Черногории съемочная группа «Рыбаря» планировала снимать видеоролики о введении виз для россиян, пока у нас в Черногории сохраняется без виз до конца октября. И был снят первый выпуск. В отеле Звенчука и его команду задержали с дронами и прочей сложной аппаратурой. Черногория – кандидат в ЕС и член НАТО. Сам Звенчук давно под санкциями. И в соцсетях успел похвастаться, что пограничник пустил его в страну, толком не проверив. И все же задержание произошло позднее. Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в самостоятельность Подгорицы не верит.
11: Логично было бы, если бы это была Британия. Почему? Потому что Британия как раз целенаправленно, шаг за шагом, действует в логике повышения ставок и роста эскалации с Россией. Это касается и санкционных действий, но и вот таких точечных акций. Они тоже достаточно важны с точки зрения такого рода сигналов, что если кто-то думает, что вот-вот Европа готова будет к каким-то переговорным историям, нет. Потому что скандал громкий и с точки зрения разрушения иллюзий вполне понятный.
9: Сам телеграм-канал «Рыбарь» заявил, что все задержанные находились в Черногории легально, в планах у них была съемка Цетинского монастыря. Команда проекта находилась в контакте с российским МИДом, подключилось и посольство России в Черногории. В итоге задержание и допрос продлились несколько часов, и к вечеру появилось заявление о выдворении. Ареста или экстрадиции не будет. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, «Бизнес-ФМ».
1: Зафрахтовать нефтяной танкер теперь дороже, чем отправить ракету в космос. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные британской Gibson Ship Brokers, утверждает, что стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай достигла $80 миллионов. Это рост примерно в 8 раз по сравнению со средней стоимостью в прошлом году. А вот, например, стандартный запуск ракет Falcon 9 от SpaceX обходится в 74 миллиона. По каким причинам растет стоимость фрахта, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
12: С одной стороны, само топливо судовое дорожает, и, как и любые нефтепродукты, его становится тоже меньше, оно становится дефицитным. Но это, наверное, не главная проблема, хотя она добавляет стоимость перевозки. Но при этом мы видим, что формируется своеобразный теневой флот на Ближнем Востоке, и туда оттягиваются танкеры, формируется целая схема, в которой задействовано много танкеров. То есть одни находятся внутри Персидского залива, формируются такие рискованные, значит, караваны танкеров, тот самый там теневой флот 2.0, скажем так, которые возят как челноки только внутри Ормузского пролива. Рискуя попасть под обстрел Ирана, рискуя попасть под мины, они загружаются внутри Персидского залива, выходят из Ормузского пролива в Оманский залив, и там опять перегружаются на обычные танкеры. И получается, что у вас больше танкеров как таковых задействовано в рамках попытки вывести ближневосточную нефть. И, соответственно, это оттягивает с мирового флота на себя часть судов. Поэтому возникает определенный дефицит, и это приводит к росту цен на фрахт на мировом рынке. Вот скорее эти два фактора и приводят к подорожанию. Ну и плюс, конечно, Россия тоже задействует все больше и больше судов в рамках вывоза своей нефти, потому что большинство российских

0: которым пользовательница рассказывает о таком условии страны Шанель, бренд выдал россиянке, купившей туфли из новой коллекции, памятку с запретом носить их в России. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Еще с 22 года в рамках санкционного режима в Евросоюзе действует лимит стоимости товаров, которые можно вывозить в Россию. Для одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии этот ценовой порог самый суровый – 300 евро за штуку. В ролике, распространившемся в соцсетях, видно, что к конверту с чеком Шанель приложил заявление, в котором ссылается на эти санкционные правила. И в соответствии с ними сообщает клиентке, что перевозить купленные туфли в Россию и носить их внутри страны она не имеет права. При этом на кадрах видно, что в чеке указано имя россиянки и страна ее гражданства. Как, в принципе, бренд смог идентифицировать клиентку, рассуждает директор по маркетингу сервиса Buyme Мила Грошева.
2: Скорее всего, девушка зарегистрирована в сети, у нее была какая-то история покупок. Наверняка это постоянно клиент дома Шанель, так как у них есть списки клиентов по всему миру, то есть они могут увидеть, где вы ранее совершали покупки. Я думаю, что да, изначально, скорее всего, клиентка была зарегистрирована как клиентка из России, и, скорее всего, получала и так фри. Сейчас все такие бренды, суперлюкс, это там Dior, Шанель, Hermes, они ведут историю покупок клиентов всегда, смотрят, возможно, делают там какие-то эксклюзивные предложения, и делается это именно для этого, чтобы понимать, какому клиенту что можно предложить. Это еще такая очень интересная клиентская история для того, чтобы вы могли подтвердить свою причастность к миру люкса. Это тоже некий маркетинговый ход.
1: Однако происходили случаи, когда бренд был гораздо менее снисходителен к покупателям из России. Еще в 22-м году в соцсетях россияне делились, что некоторые сотрудники Шанель в Эмиратах в личном порядке отказывались продавать товары, узнав о происхождении клиента. А некоторых покупателей просили подписать заявление, в котором говорилось, что клиент не живет в России и не будет носить купленную вещь на территории страны. Но систематический характер эти ограничения так и не приобрели. По словам экспертов, опрошенных бизнес-ФМ, памятки, предупреждающие о действующих санкциях, нужны самому бренду, а именно его юристам, а не клиентам. Чтобы в случае возникновения претензий у регулятора, можно было сослаться на невыполнение санкционного режима самим покупателем. А отлавливать модниц в туфлях Шанель уже внутри России, естественно, никто не будет. Однако формально купленные люксовые товары, превышающие порог стоимости в 300 евро, могут изъять на таможне при вылете из европейской страны. Но для того, чтобы это произошло, нужно вести себя совсем уж неосторожно, объясняет директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
3: Напрямую из Европы рейсов в Россию нет, но тем на самом деле лучше. То есть, если вы будете лететь условно из какой-нибудь Италии в Турцию или в Эмираты для того, чтобы транзитом потом лететь в Россию, теоретически там таможенник это, очевидно, может знать. Но если это крупный какой-то аэропорт, с большой долей вероятности никто там шерстить у вас багаж не будет. При условии, естественно, если вы сами не пойдете возвращать tax-free. А такие умники у нас по-прежнему в России встречаются. Ну, закончится это тогда изъятием. А если вы тихонечко летите и никого к себе не привлекаете, ну, естественно, не с огромным чемоданом, а мы базово говорим, вот у вас там сумка или туфли. Если вы ярлыки и бирки сняли магазинные, то тут вообще никаких претензий нет. Это ваши личные вещи. Если вы с бирками, то здесь, опять же, весь вопрос в том, насколько таможенники захотят копаться в вашем багаже. Тут уже как повезет. Чем больше аэропорт, тем больше везет.
1: Эксцессы все же иногда происходят. Например, в прошлом году тренера петербургского «Зенита» Сергея Симака с супругой задержали на таможне в Мюнхене при попытке оформить такс-фри за очки, платок и пару ботинок. Вещи таможенники изъяли и выписали штраф. Как правило, штрафы в таких случаях равняются стоимости покупки. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль».

0: Белинского, 11/66.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
1: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
3: Онлайн-платформа LaModa зафиксировала рост продаж спорттоваров по итогам первого полугодия на 10% по отношению к прошлому году, сообщает ТАСС. При этом по окончании арендного цикла компания завершит работу магазина на Кузнецком мосту, дом 7, и перераспределит команду в другие магазины сети. Также LaModa продолжит развивать ключевые форматы, в том числе флагманский магазин в московском ТЦ «Авиапарк». АвтоВАЗ видит риски для продаж «Лада» в четвертом квартале на фоне паузы в господдержке и пытается компенсировать это своими предложениями клиентам, сообщил вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. Ранее Минпромторг сообщил о приостановке действия программ льготного автокредитования и лизинга в связи с исчерпанием бюджетных лимитов. Ведомстве не уточняли, какие суммы были направлены на эти цели, но сообщали, что льготные автокредиты за 9 месяцев стимулировали продажи в России 123 000 автомобилей, а льготный лизинг 55 000 единиц автотехники. Сауди Арамко поставит Европе в ноябре всю запрашиваемую партию после возобновления прокачки нефти по саудовскому трубопроводу «Восток-Запад». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По этой информации, по меньшей мере 3 европейских НПЗ получат всю запрошенную нефть. Саудовская Аравия обычно экспортирует в Европу от 700 до 800 тысяч баррелей нефти в сутки. Пропускная способность нефтепровода достигает 7 миллионов баррелей. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: «21:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Российские гимнасты не получили визы за 2 дня до вылета на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах. От заявки «Россия» на турнир, в который вошли по 6 гимнастов и гимнасток с учетом запасных, была объявлена в пятницу. Все они прошли спортивные отборы, включенные в официальные заявочные списки World Gymnastics. С 30 сентября по 5 октября, сразу после получения приглашений, спортсмены подали полный комплект документов в визовый центр. По состоянию на 9 октября информация о сроках выдачи виз отсутствует. Дальнейшая задержка с выдачей виз может помешать российским гимнастам своевременно прибыть к началу подготовки к соревнованиям. Комментирует заслуженный тренер России, бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Ордененко.
5: Не думаю, что это решение только Федерации Нидерландов. Я думаю, что это исходит от людей совершенно других, не связанных со спортом. Это чистая политика. У нас билеты с 11 на 12 в ночь должны вылететь. До сих пор нету команды виз. Что будет происходить дальше, мы, честно говоря, не представляем. Потому что 14 уже опробование снарядов у мужчин. 17 начинаются соревнования. Если в понедельник будет принято решение о выдаче виз, и мы не знаем, всем ли дадут визы, то еще терпимо, мы успеем вовремя прилететь, размяться, опробовать снаряды. Если понедельник не будет, это уже критическая ситуация. Вылетать, не опробуя снаряды на чемпионат мира, это очень критично. Состояние команды нормальное. Команды готовы соревноваться. В состоянии напряжения мы находимся уже длительное время. Дадут, не дадут визу.
6: А какие у нас шансы на победу в чемпионате мира, и будем ли мы выступать там под флагом и гимном?
5: Уже нам объявили давно, что мы будем без флага и гимна выступать в нейтральном статусе. Говорить о том, что к какому результату мы готовы. Команда женская готова бороться за золотые медали, а мужская команда, ей будет потруднее, но они тоже готовы бороться за тройку. Это чемпионат отборочный для Олимпийских игр. И первые 3 призовые места получают путевки на Олимпиаду 28. Такое у нас впечатление, что весь ажиотаж именно связан с этим, вокруг допуска наших спортсменов.
4: Валентина Родионенко, бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике. Федерация гимнастики России уведомила Международную федерацию гимнастики о сложившейся ситуации. В то же время белорусские гимнасты получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах. В составе белорусской команды, которая также будет выступать в нейтральном статусе, включены 8 спортсменов. Чемпионат стартует 17 октября. Новый, дорогой и не очень популярный. Из-за низкого спроса на iPhone 18 Pro и Pro Max компания Apple сократила заказы на компонент смартфона. Падение на 15-20% пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Одна из причин подорожания смартфонов на фоне роста стоимости чипов памяти. Цена на iPhone 18 Pro начинается от $1200, в России это от 115 тысяч рублей. Насколько пользователи заинтересовались новинкой от Apple, почему 18-му iPhone предрекают бесславное будущее, рассуждает техноблогер Валентин Петухов, он же Волсаком.
7: Сложно сравнивать спрос с прошлым годом в силу того, что в 17-м поколении Apple перешла на новый дизайн, который изменился впервые масштабно в Pro-серии за многие годы. Такого ажиотажного спроса нет. И я думаю, в компании совершенно четко понимали, что такого, как в прошлом году, ажиотажа не будет. Еще и кризис памяти повлиял, соответственно, цены чуть-чуть выросли. Плюс есть ожидание некого iPhone Duo. Грубо говоря, фокус тех, кто готов покупать новинки в первые дни продаж им очень надо, они сейчас затаились в ожидании 23 октября, когда выйдет iPhone Duo. И если, соответственно, что-то пошло не так, можно чуть-чуть снизить спрос, если, соответственно, на компоненты, если устройства внезапно хорошо продаются, ну и замечательно. Но то, что iPhone 18 Pro не самый выдающийся iPhone и, скорее всего, не будет иметь какого-то большого ажиотажа и спроса, это было очевидно еще до его выхода, потому что в следующем году, в 27-м, ожидается 20-летний юбилей iPhone, готовится по слухам, какая-то действительно интересная модель, так что весь, скажем так, фокус внимания людей, которым не все равно на айфоны, сейчас крутится не вокруг iPhone 18 Pro. Это либо Duo, либо модель следующего года. На самом деле, анонсируя каждый новый iPhone, люди из Apple говорят, что это самый лучший, самый быстрый, самый красивый и так далее. И обычно так и есть. И действительно, если посмотреть, что называется, под капот или внутрь устройства, то это очень мощный процессор A20 Pro на 2-нанометровом техпроцессе. Это обновленная камера с переменной диафрагмой. Но для рядового покупателя это тот же самый iPhone, только в другом цвете.
4: Техноблогер Валентин Петухов. Тем временем владельцы 18-х айфонов начали жаловаться на первые проблемы с устройствами, а именно краска корпуса постепенно становится бледнее.
8: Прямо сейчас.
4: Трамп заявил о договоренности с Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Подробности последуют. Час программы «Капитал».
8: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
9: Добрый вечер. Несмотря на все противоречия, несмотря на некоторые даже негативные новости, удалось вырасти российскому рынку акций за неделю. Но если рассматривать пятницу, то индекс Московской биржи прибавил 0,4% по основной торговой сессии, а вот за неделю вырос почти на 2%. Закрытие недели 2321 пункт. Но была попытка пойти выше 2000 350 пунктов, не очень удачные, но и удержали 2300 в четверг, когда пришли новости, которые касались атак на инфраструктуру дата-центров компании Яндекс в Рязанской области. В Калуге вновь повторились эти удары, и, соответственно, акции Яндекс, конечно, падали, но при этом, если в четверг они тянули вниз весь рынок, то в пятницу рынок стабилизировался. За неделю примерно 8% потеряли акции Яндекса. Но в целом, как мы видим, неделя растущая, даже несмотря на то, что инфляция резко подскочила. Хотя здесь тоже все было ожидаемо в плане того, что все-таки тарифы ЖКХ повысились. С 1 октября прошла индексация. И если брать инфляцию с 29 сентября по 5 октября, то потребительские цены выросли аж на 96%. До этого росли всего лишь на 12%. Ну и годовая инфляция инфляция оказалась выше 7%, выше верхней границы прогноза Банка России. На 5 октября 7,8%. Но, опять же, не будем забывать, что это некий технический все-таки момент. Да, инфляция оказалась повыше ожиданий среднерыночных, но, видимо, не настолько высоко, чтобы рынок сильно по этому поводу расстроился. Так что выросли хорошо, на самом деле. Рубль падал. Ну, кстати, падающий рубль тоже способствовал росту. И если рассматривать китайский юань, то за неделю он вырос аж на 18 копеек. Закрытие недели 12 рублей 68 копеек. Но здесь еще в понедельник пришли плохие, откровенные новости для рубля. Касались они объемов покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. И согласно новым данным, с 7 октября по 6 ноября 12 700 000 000 рублей ведомство будет тратить на покупку валюты. А если еще брать данные Банка России, то есть операции Банка России, такая чистая покупка Банка в России валюты на рынке 12 миллиардов, чуть выше 12 миллиардов была в предыдущем периоде. 2 миллиарда. То есть присутствие Банка России выросло на рынке с целью покупки валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила, выросло в 6 раз. Конечно, это не могло не сказаться на российском рубле, но посмотрим, как рубль уже будет чувствовать себя в следующей неделе, когда будет приближаться единый день уплаты налогов. Нефть, ну, более-менее нейтрально торговалась, даже несмотря на то, что были попытки уйти ниже $100 за баррель. Были попытки подняться к $106 за баррель. Я, конечно, рассматриваю смесь Brent, но все-таки неделя завершается в районе $104 и начиналась примерно в районе $103-103,5 за баррель. В общем, немножко цены на нефть подросли, но это если рассматривать вечер пятницы. Еще многое может что-то измениться, но вот на вечер пятницы по московскому времени все-таки около 1.5% нефть прибавил. Но здесь были интересные новости, которые касались возможной эскалации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, Axios издание написало о том, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана. Но в четверг президент США Дональд Трамп заявил о том, что не будут в США бомбить Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Но, как мы видим, рынок особо Трампу уже не верит. И, соответственно, вот этот огромный риск за новую эскалацию, новый виток эскалации заложил в цены. И пока исключать вот эту премию не собирается.
8: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
3: Говорим «Между делом» в студии «Бизнес FM» с Екатериной Лапшиной, основателем «Эра Капитал», инвестором, сооснователем «ОКО», серийным предпринимателем. И я задаю ей вопрос, который не дает мне покоя.
10: А ты можешь человека слушать и не давать совет?
11: Да, могу.
10: И это легко?
11: Нет, это не легко. Я могу не давать совет легко. Мне сложнее не поделиться какими-то ассоциациями и опытом, который у меня всплывает в связи с тем, что я слышу. Вот это мне сложно. Так как я все-таки уже, знаешь, так это натренирована, то я стараюсь этим опытом, если и делиться, то, ну, в каком-то прям формате очень лайт, когда меня об этом не спрашивали. И что я научилась делать? Я научилась спрашивать, нужны ли мои советы вообще.
10: Не нападать, а спросить, нужна ли тебе помощь, да?
11: Ну, вообще быть в моменте. Я думаю, отчасти это вопрос возраста, конечно. То, что с возрастом как бы это осознание острее. Но и для молодых людей очень большая перегрузка. Быть в моменте, в тишине, она сейчас суперсложная. Она суперсложная, потому что всех раскачали очень сильно провокациями разнообразными. И буквально вчера у меня был интересный разговор по поводу как раз скуки, что-то мы там начали спорить. Человек, с которым я разговаривала, он мне говорит, я вообще вот там некоторым способом борюсь со скукой. Я говорю, зачем ты с ней борешься? Скука же это самый вообще лучший ресурсный источник вдохновения, потому что когда человеку скучно, он начинает что-то придумывать. Что-то рождается. Особенно на детях видно. Как только начинается скучно, придумываются самые прикольные игры, начинаются какие-то фантазии там, и так далее. И так. Мы просто как взрослые немножко уже это там закопали внутри себя.
3: Не в Кате дело, а вообще в нас, людях. Екатерина Лапшина, сооснователь «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель. Кира Альтман, «Бизнес FM».
12: делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулиев. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о состоявшемся успешном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп заявил о достигнутых договоренностях о масштабных поставках дизельного топлива из России в Штаты и на мировой рынок. Трамп утверждает, что цены на дизельное топливо в США начнут снижаться рекордными темпами благодаря достигнутым договоренностям России и США. Трехстороннюю встречу президентов Ирана, Азербайджана и России Масуда Пезешкиана, Ильхама Алиева и Владимира Путина в Туркмении инициировала российская сторона. Стороны обсудили совместные проекты, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД Ирана не назвал конкретные проекты, обсуждавшиеся на встрече, однако через Азербайджан планируется газопровод, по которому в Иран должен пойти российский газ. Кроме того, из России в Иран через Азербайджан проходит западная ветка международного транспортного коридора «Север». Юг. Экономический рост в России продолжается, что подтверждается данными за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в телеграм-канале «Регулятора», передает ТАСС. Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Панаме, сообщил Институт геонаук страны. Толчки были зафиксированы на глубине 5 километров. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,6. По данным европейских сейсмологов, эпицентр находился в 213 километрах к юго-западу от столицы Панамы. Очаг залегал на глубине 12 километров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В пятницу вечером зафиксированы сбои в работе Яндекс.Такси. После второй за два дня атаки на дата-центр Яндекса на этот раз в Калуге также с перебоями работает Алиса и еще некоторые сервисы. Как может развиваться ситуация? Эстония добилась исключения Соликамского магниевого завода из европейского санкционного списка. Причина – зависимость местного завода NPM Силмет от российских поставок. Это предприятие одно из ключевых для европейской электроники и оборонной промышленности, включая производство дронов. Три человека погибло в результате удара хуситов по аэропорту в Эр-Рияде. Сам он уже возобновил работу, а так последовало след за саудовскими авиаударами по хуситам на юге Йемена. Как может развиваться ситуация в регионе? Подробности на Business FM. Два дня подряд дроны атакуют дата-центры Яндекса. В четверг беспилотники ударили по ЦОД в Рязанской области, в пятницу по другому дата-центру в Калуге. Это привело к сбоям различных сервисов самого Яндекса. Подробности у Михаила Задорожного.
14: В результате атаки дронов несколько модулей дата-центра компании в Калуге полностью выведены из строя. И это, кстати, намного более крупный дата-центр, чем рязанский, который первым попал под удары дронов. После новой атаки Яндекс сообщил, что часть сервисов может работать с перебоями. В частности, в Алисе некоторые функции стали недоступны. На станциях возможны паузы перед ответом. Часть устройств на платформе умного дома может работать нестабильно, сообщила пресс-служба компании. На самом деле, косвенно это может затронуть множество других сайтов, сервисов и приложений, так или иначе связанных с Яндексом. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
15: Нужно понять, что такое Яндекс и какие сервисы он оказывает. Например, есть такой сервис, который малозаметный, он просто такой достаточно простой, и к нему все привыкли. Это сервер DNS, то есть это та самая маршрутизация, и идет ответ, на какой IP-адрес нужно браузеру заходить. Так вот, вот эти серверы Яндекса, они работают уже, не знаю, ну очень давно. И большинство компаний в России используют их. И чисто в теории, если эти DNS-сервера выходят из строя, то да, в моменте, да, на ограниченное количество времени, на день-два, у нас вообще пол интернета из строя может выйти. То есть это, я говорю, это всего лишь один сервис. А есть еще сервис электронной почты, которым многие пользуются. Есть телемост, которым многие компании пользуются. Да очень-очень много самых разных сервисов. Я Яндекс, по большому счету, монополист. Банально, такси по всей стране отключилось, уже не очень хорошо.
14: И как раз в пятницу вечером произошел сбой Яндекс.Такси. У некоторых пользователей при попытке вызвать машину в мобильном приложении появлялось уведомление. Повторно заказать такси можно только через 5 минут. По данным СБУ РФ, число жалоб на работу Яндекс.Такси резко выросло в районе 6 часов вечера. Почти половина сообщений о невозможности заказать машину пришла из Москвы. Через некоторое время все заработало. Как сказано на сайте самого Яндекса, у компании 5 дата-центров. 2 в Московской области, по одному в Владимирской, Рязанской и Калужской областях. 2 из них уже полностью или частично не работают. Будут ли они установлены и сколько это может потребовать времени, пока, наверное, не знает даже сам Яндекс. Компания продолжает оценивать ущерб. Интересно, кстати, что та самая Алиса AI, которая пострадала от ударов по дата-центрам Яндекса, охотно сообщает всем желающим не только местоположение соцкомпании, но и их подробные характеристики. А это, как теперь понятно, вполне реальные цели для нанесения ударов. Впрочем, информация о дата-центрах никогда не была засекречена, и противник точно знает, где они расположены. О последствиях ударов дронов по дата-центрам Яндекса рассуждает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
16: В отличие от маркетплейсов, у которых центров сортировки достаточно большое количество развернуто по стране, но даже для них выведение их из строя представляет достаточно большие логистические проблемы, в случае с содами ситуация хуже, потому что у Яндекс.Клауда, у многих других операторов связи количество содов обычно не превышает 10 по всей стране. Поэтому, если атаки БПЛА продолжатся, а это, скорее всего, факт, судя по заявлениям стороны противника, то если компании не предпримут оперативных мер по защите себя от БПЛА, а это сама по себе непростая процедура, то мы можем столкнуться с более серьезными проблемами в части пользования облачными услугами.
14: Яндекс переносит данные и сервисы клиентов своего облака на мощности других облачных провайдеров, сообщила пресс-служба компании. Это позволит сократить перебои в работе сервисов и быстрее восстановить их доступность для пользователей. Правда, некоторые клиенты Яндекс.Клауд решили, что из облака пора выходить. Компания Spar Калининград, которая управляет сетью супермаркетов Spar в регионе, решила строить свой дата-центр. Как ожидается, его запустят до конца года, передает Интерфакс. Раньше компания использовала инфраструктуру Яндекса. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
4: Эстония добилась исключения Соликамского магниевого завода из европейского санкционного списка. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания РАР. Причины зависимости завода NPM Silmet от российских поставок. Это эстонское предприятие, одно из ключевых для европейской электроники, авто и авиастроения и других отраслей, в том числе и для европейской оборонной промышленности. Валерий Убадоев продолжит.
17: История с Соликамским магниевым заводом примечательна сама по себе. В 2022 году почти 90% предприятия были переданы государству. Оставшиеся доли СМЗ были размещены на московской бирже. И в 2024 году произошел первый случай изъятия акций у миноритариев, которые были приобретены именно на бирже. Речь тогда шла о примерно 2000 частных инвесторов. На данный момент СМЗ входит в состав горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом». Само предприятие специализируется на магниевой и редкометальной продукции. И, как выяснилось, одни Одним из клиентов СМЗ до сих пор является эстонский завод Silmet. Он принадлежит канадской группе NPM – Neo Performance Materials. Из российского концентрата это предприятие выделяет редкоземельные металлы высокой чистоты. Это в том числе тантал, применяющийся в химическом оборудовании и электронике, ниобий – он используется в авиастроении и радиоэлектронике, а также лантан, церий, неодим и другие металлы и соединения, которые применяются практически повсеместно. Ранее свою продукцию Silmet поставлял в том числе и обратно в Россию, но после 2022 года, по официальным данным, такое сотрудничество прекратилось. От продукции Silmet зависят многие европейские отрасли, включая оборонную, заявил глава эстонского МИДа Маргус Цахкна. Поэтому СМЗ и его гендиректора Руслана Димухамедова по просьбе Таллина и не стали включать в 22-й санкционный пакет ЕС, так как в таком случае пострадала бы вся Европа, продолжает промышленный эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов.
18: Это единственное предприятие такого класса в Прибалтике, да и, пожалуй, во всей Восточной Европе. Европе необходимы эти земли, потому что они применяются вообще в самых различных отраслях индустрии Старого Света, начиная от металлургии и заканчивая приборостроением.
4: То есть поставки в Европу вписываются в интересы госкорпорации?
18: Я думаю, что да, никаких нарушений законодательства нет. И потом, если они происходят, то это происходит с разрешения соответствующих федеральных органов. То есть, чтобы что-то поставлять, какую-то продукцию, имеющую двойное назначение, это стратегическое назначение, это обязательно проверяет соответствующие контролирующие органы.
17: Касательно европейской оборонной промышленности, некоторые СМИ и телеграм-каналы отмечают, что магниты из неодима, которые производит Силмет, потенциально могут использоваться для создания двигателей для дронов. А электронные компоненты из тантала – это системы связи, навигации и управления для таких беспилотников. Однако это лишь спекуляции, ведь, как было сказано ранее, соответствующие органы в России в целом, не только сейчас, тщательно отслеживают, куда и зачем поступает российское сырье. И, конечно, исключение СМЗ из санкционного списка Эстония продвигала далеко не только из-за оборонного сектора, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
19: Теоретически возможно и такое, но я думаю, что у Эстонии есть и другие, может быть, более существенные интересы продолжить сотрудничество с Соликамским комбинатом. И это, в общем, характерно для нынешней ситуации в Европейском Союзе, когда многие страны настаивают на особых исключениях, при этом декларируя свою приверженность общему европейскому курсу. Это, в общем, не только эстонская черта, но и характерная особенность позиции многих других стран. И в этом смысле он, может быть, особенно показателен лишь потому, что Эстония всегда занимала очень последовательно антироссийские позиции.
17: В Эстонии уже признали, что исключение СМЗ из санкционного списка противоречит внешней политике самого Таллина. Но зависимость от российских поставок на данный момент слишком сильна. Силмет уже ищет себе альтернативных поставщиков, а к вопросу о введении санкций против СМЗ Эстония планирует вернуться в следующем году. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Три человека погибло в результате удара хуситов по аэропорту в Риаде. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. Все трое погибших подданные королевства. Один из них сотрудник государственной авиакомпании Saudi Airlines. Еще несколько граждан других стран получили ранения. Четверг аэропорт имени короля Халеда в Ар-Рияде подвергся двум атакам со стороны хуситов, в результате чего повреждения получила инфраструктура аэропорта, а также сгорел самолет Saudi Airlines. Позднее аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. А в прошлом месяце хуситы в Йемене начали свое наступление вдоль побережья Красного моря. На данный момент продвижение хуситов затормозилось, отмечает политолог-международник и востоковед Елена Супонина.
20: Но сейчас напряженность усиливается. Хуситы поначалу продвигались очень быстро, решительно и неожиданно для правительственных войск и поддерживающей их Саудовской Аравии. Но сейчас немного застопорились подразделения хуситов, поскольку, оправившись от прежнего шока, правительственные войска получили поддержку как со стороны Саудовской Аравии, так и логистическую даже со стороны Соединенных Штатов Америки. И потихонечку оттесняют хуситов, например, вытеснили их из портового города Моха. Видимо, хуситы понимают, что положение не такое простое, и решили пойти ва-банк. Вот эти вот ракетные обстрелы по аэропорту в Риаде, а до этого также ракетные обстрелы священных городов Мекка и Медина. Это попытка заставить Саудовскую Аравию принять условия хуситов, чтобы пойти на тайные переговоры. Хуситы – это давние союзники Ирана. И, конечно же, то, что происходит сейчас в Йемене, вот эта напряженность, связана еще с желанием Ирана насолить Соединенным Штатам Америки и их союзникам в регионе. Однако вот только воспринимать хуситов как сторонников Ирана и все, это было бы упрощением ситуации. У хуситов есть своя внутриеменская повестка, и в рамках этой повестки хуситы периодически договаривались с Саудовской Аравией о негласном сотрудничестве. Даже Саудовская Аравия оплачивала кое-какие вещи для хуситов, лишь бы они ее не трогали. Вот сейчас эти договоренности сошли на нет, и одна из целей хуситов – вернуть договоренности с Саудовской Аравией и таким образом добиться некоторых своих условий. Получится ли, или банально будут их сейчас пробовать давить, но задавить хуситов не удастся. У них достаточно сильные позиции.
4: Елена Супонина, политолог-востоковед. Как сообщает Рейтер, на этой неделе войска Йемена отвоевали у хуситов территории вдоль побережья Баб-эль-Мандебского пролива, в том числе благодаря интенсивным авиаударам со стороны Саудовской Аравии, но бои в этом районе до сих пор продолжаются. Также были уничтожены три пусковые установки ракет, которые используют хуситы.
12: Культ наличности. Лица на банкнотах.
0: Главная заслуга Карла Линнея, шведского естествоиспытателя XVIII века, создание единой системы классификации растительного и животного мира. Это принесло ему всемирную известность, как и тот забавный факт, что труд Линнея был предан анафеме в Ватикане. Дело в том, что в римско-католической церкви приматами назывались высшие епископы. И папа Римский был оскорблен тем, что в своем труде ученый воспользовался именно этим термином для классификации обезьян. Однако для научного сообщества Карл Линней стал настоящим гуру, а в родной Швеции – национальным героем. Поэтому его портрет поместили на купюру в 100 шведских крон.
21: Культ на личности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
22: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Другим наука. Сергеем Корзуном.
23: Публичное выступление обычно связано с некоторым волнением, которое нередко приобретает форму страха – глоссофобии. В популярной литературе иногда говорят о 75% человечества, подверженных этой напасти. В американском исследовании о подобном страхе сообщили порядка 20% опрошенных, а среди бразильских студентов их было почти две трети. При этом чаще о своей боязни заявляли женщины, редко выступавшие студенты и те, кто считал свой голос слишком тихим или высоким. Стресс от публичного выступления стал лабораторным инструментом. Триерский социальный стресс-тест включает речь и устный счет перед оценивающей комиссией. Он позволяет изучать изменения кортизола и другие физиологические реакции. Оратор обычно переоценивает заметность своего волнения. Его собственные ощущения и мнения сторонних наблюдателей в экспериментах довольно сильно расходятся. Люди боятся не произнесения слов, а возможности показаться некомпетентным, скучным или растерянным. Культовый инвестор Уоррен Баффет в 2008 году на собрании акционеров признался в том, что дико боялся выступать в школе и колледже, а записавшись на курс Дейла Карнеги, отменил его оплату, но позднее все же переборол себя. Барбара Стрейзанд 27 лет не пела на платных концертах после того, как однажды на сцене забыла слова песни. Для преодоления страха публичного выступления есть множество приемов и методов. Остроту проблемы заметно снижает когнитивно-поведенческая терапия. Ключевой метод – постепенное повышение сложности задачи от рассказа знакомому человеку до небольшого доклада по профессионально близкой теме.
22: Другим наука на Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В московских аэропортах за 9 октября задержали, отменили или перенесли порядка 450 рейсов из-за атак беспилотников. Силами ПВО Минобороны была отражена атака 15 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В Нокуа, Домодедово и Жуковский вечером в пятницу вернули штатный режим работы. Были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако многие пассажиры продолжили ждать своих рейсов. Сильнее всего пострадал аэропорт Внуково, где задержали 158 рейсов и отменили 38. В Шереметьеве задержали 157 самолетов. Аэрофлот объявил о корректировке расписания. Часть самолетов направили на запасные аэродромы. Десятки рейсов застряли в петербургском аэропорту Пулково, рассказал нам ожидающий своего вылета пассажир Клим.
24: Я должен был в пятницу улететь из Стамбула в Москву в 9:50 утра. У меня была пересадка, я прилетел в Стамбул в 6 чем-то утра, и в 9:50 я ожидал своего рейса в Москву. Но примерно в 7 утра, за 2,5 часа до посадки, мне пришло уведомление от моей авиакомпании, что рейс отменен. Следующий рейс той же авиакомпании был в 22:45 в пятницу. Пока я разбирался, места на этот рейс уже выкупили. Мне предложили рейс в 12:50 в субботу, получается. Мне это не подходило, поэтому я выбрал рейс Пулково в Петербург, получается, который в 10 утра пятницы был. Он улетел вовремя, поздал всего лишь на полчаса. Параллельно я покупал билет в Москву из Пулково. Мне сказали, что все рейсы в Москву заполнены, поэтому ничего не осталось делать, как зарегистрироваться на рейс на 6 вечера. Сейчас время 18:47 пятницы. Объявляют посадки на рейсы, которые в 16:30 в Москву. Ну, я не знаю, когда я улечу из Пулково. В Москву рейсов 15 из Пулково, все задерживаются. О причинах ничего никто не говорит. Я спросил в Стамбуле авиакомпанию, предназначена ли мне какая-то компенсация за столь резкую отмену рейса. Они сказали, ну, вы понимаете, дроны, вам никто ничего не будет компенсировать, потому что это форс-мажор.
4: Пассажир Клим из Москвы в Петербург рейсом задерживается с четверга, рассказала москвичка Ирина.
1: В четверг у нас был куплен билет для мамы из Москвы в Питер на рейс Аэрофлота совместно с Россией. 17:30 у нее был вылет. Она поехала в аэропорт, но, к сожалению, рейс отложили. Сначала до 19:30, потом его перенесли в Шереметьево до 21:30. Потом его в итоге мы отследили, его вообще отменили. При этом мама вернулась обратно на такси домой, мы поменяли билет на следующий день. На следующий день она опять поехала в аэропорт, его опять перенесли на 1.5 часа, потом его перенесли еще на 30 минут, потом его перенесли опять на вечер рейс, и в итоге она опять вернулась, потому что его перенесли на следующий день. Сейчас мы хотим звонить в Аэрофлот, вернуть уже какие-то средства за билет, выписать, может быть, поезд, и как-то попытаться компенсировать наши поездки на такси туда-обратно. Они исправно присылают смс-ки, звонит колл-центр по телефону, информируют, но нет, причин, естественно, никто не называет, но вот сейчас пока, к сожалению, видимо, там очень много звонков, и пока я уже 2 раза не могу дозвониться до них. И на вечер пятницы, пока мама не улетела.
4: Москвичка Ирина, она несколько часов задержали рейс из Пекина, в результате он приземлился в Казани, рассказала его пассажирка Яна.
2: Рейс Пекин-Москва номер 341 не приземлился по расписанию в Москве. Улетел на аэродром Казани, сделал над Казанью несколько кругов и приземлился благополучно. При этом в СМИ Казани было опубликовано, что рейс совершил несколько кругов над городом Казань, якобы для сброса топлива. По крайней мере, нам здесь в Москве понятно, что идет атака на Москву, поэтому ввели режим ковер и рейсы просто переводят в соседние города.
4: Пассажирка Яна. В целом число авиарейсов с задержкой свыше 2 часов за 8 месяцев выросло более чем на 20%, сообщили Минтрансе. По данным информационного агрегатора Airports.ru, за последнюю неделю больше всего задержек рейсов было в столичном Шереметьево. Более 2000. Также в печальный топ-5 попали Внуково, Пулково, Екатеринбургский аэропорт Кольцово и Домодедово. Медведей много, а охотников не хватает. В России продолжают фиксировать случаи нападения хищников на человека и частые выходы в места проживания людей, а также на трассы практически во всех регионах. В Алтайском крае медведь напал на подростка. Мальчика спас от гибели телефон, взорвавшийся в пасти зверя. Красные поляне туристы сняли видео с животным на территории отеля. Ранее хищник пробрался в подсобку и пытался напасть на сотрудника. Подмосковье, особенно на севере, фиксирует появление хищников в СНТ. По данным Минприроды, численность бурых медведей за последние 35 лет выросла более чем в 2 раза и превышает 300 тысяч особей. Но эксперты говорят, что из-за неточности методики подсчетов реальная цифра может быть вдвое больше. А вот охотников все меньше. Почему и почему медведи больше не боятся людей? Как выжить при встрече с хищником? Светлана Чередникова подробнее.
5: В России с весны от нападений медведей погибли 24 человека. Хищники выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах. Самая сложная обстановка в Восточной Сибири. Медведи здесь подходят к школам, воинским частям, пытаются пробраться в частные дома. Одна из причин такого поведения животных – плохой урожай кедрового ореха и ягод, основной кормовой базы. Из-за этого часть хищников в Сибири и на Урале может не уйти в зимнюю спячку. Вырастет число смертельно опасных шатунов. В регионах ведется отстрел. Почти 900 бурых медведей ликвидировали в Красноярском крае, более 20 в Архангельской области, свыше 200 в Хакасии, более 350 в Бурятии. Однако данные меры точечны. Они не помогут кардинально изменить ситуацию с нападениями хищников. Необходимо возрождать охотохозяйственную отрасль с госрегулированием, восстанавливать егерские ставки, следить за развитием лесов и соотношением популяций диких животных к кормовой базе. Кроме того, охота на медведя сегодня дорогая. Гослицензия на отстрел стоит несколько
3: несколько тысяч, но охотохозяйства выставляют ценники в несколько десятков тысяч. Разрешения выдаются на короткий срок. Продолжает биолог-охотовед, преподаватель охотоведения и звероводства в Университете народного хозяйства имени Вернадского Валерий Кузенков.
6: Охота на бурого медведя упала до минимума. Старые охотники возрастные, там, ну вот как я, 65 и выше, на бурого медведя практически не охотятся, потому что бюрократия огромная. Плюс мясо медведя часто заражено трихинеллезом и не пользуется спросом. Как бы шкура никому не нужна. Охота довольно дорогая. Там есть специфика охоты. Затраты, посев полей, строительство вышек. Людям это неинтересно. Плюс старые охотники сдают оружие, но до такой степени уже замучили как бы этими медицинскими справками, прохождением, продлением оружия и т.д. и т.п. То есть до охоты людей не допускают.
3: Медведи стали пробираться в СНТ и в Московской области. Здесь сейчас обитает до 80 хищников, причем половина из них пришли из Тверской, Смоленской и Калужской областей. В Подмосковье их привлекают помойки. Вот что рассказала жительница Талдомского района Людмила.
7: Самого медведя не видели, именно видели метки. А так как у нас некоторые недобросовестные садоводы выбрасывают яблоки в опушку леса, думая, что все это переработается, как раз это и привлекает приходы медведя. Купили какие-то пугачи, надеваем яркую длинную одежду. Ну, естественно, опасения остаются достаточно большие. С другой стороны Талдом, там медведи уже выходят к людям. По практике и поведению медведей не всегда даже можно успеть достать пугача. Скорость медведя больше 30 км/ч и ровно 2.5 секунды есть на то, чтобы, если медведь атакует, как-то попытаться себя защитить. Если он уже атакует, то практически нет шансов.
3: Как вести себя в случае встречи с медведем, чтобы не спровоцировать его агрессию, говорит главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кричмар.
8: Убивают медведи людей в детских ситуациях, когда они защищают то, что считают своей добычей. А это может быть помойка, которой он прикормился, труп животного, задавленного медведем. Если вы нарушаете его личное пространство, оно может колебаться от 30 метров до 5. Защищая детенышей и рассматривая человека в качестве пищи. Но человек не входит в число свойственных медведю пищевых объектов, поэтому последнее бывает достаточно редко. Нельзя бежать, если медведь вас не видит, то просто очень тихо отойти. Если он идет вам навстречу, избежать встречи не удастся. Попробовать испугать его голосом, несколькими словами буквально. Не кричать, потому что в крике медведь считывает неуверенность. Я рекомендую сигнальные свистки. Резкий звук очень сильно пугает любое животное. Есть еще такая штука, как пневмогорн. Можно снять куртку, поднять ее над головой. Для медведя, который очень плохо видит, вы были одного размера, стали другого.
3: В Подмосковье бурый медведь внесен в Красную книгу, и охота на него запрещена. Убийство животного считается преступлением и карается либо огромным штрафом, либо лишением свободы. Исключение, если вы спасали свою жизнь. Но это еще придется доказать. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
22: Все золото мира. Золотой стандарт – это денежная система, в которой стоимость валюты определяется гарантированным количеством золота, на которое бумажные деньги можно свободно обменять. Впервые в 1821 году золотой стандарт приняла Великобритания. К концу 19 века многие страны последовали ее примеру. На российском бумажном рубле 1898 года указано, что кредитные билеты размениваются на золотую монету без ограничения суммы. С введением в 1944 году Бреттон-Вудской системы золотой стандарт был установлен для американского доллара с привязкой к нему других валют. Но в 1971 году президент США Никсон объявил о прекращении конвертируемости доллара в золото. Сегодня золотой стандарт не используется ни в одной стране мира, а стоимость золота определяется рыночным способом на биржах. Все золото мира на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
21: Бизнес FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
21: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
21: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
21: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
21: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение.
21: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
21: Наизусть. Михаил Булгаков. Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Ивлекулеев. Минфин США немедленно выпускает временную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Соединенные Штаты разрешили операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешном телефонном разговоре с Владимиром Путиным. По словам президента США, Россия согласилась в краткие сроки поставить на американские мировые рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива. 357 станций сотовой связи, поврежденных из-за атак ВСУ, отремонтированы в Белгородской области с начала года, сообщил глава региона Александр Шуваев. Всего на них были проведены 592 ремонта. По словам главы региона, федеральный центр расширил перечень населенных пунктов области, где будут установлены точки доступа к интернету и мобильной связи за счет отчислений телеком-операторов. Расходы на здравоохранение в России в 2027 году вырастут на 10%, заявил на заседании Комитета по охране здоровья депутат Госдумы Леонид Агуль. Индикатор состояния фондового рынка США, разработанный американским инвестором Уорреном Баффетом, достиг уровней, которые могут свидетельствовать о вероятности формирования пузыря в сфере искусственного интеллекта, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, индикатор находится в том промежутке, в котором, по словам самого Баффета, инвесторы играют с огнем. Рыночная стоимость всех американских акций превышает объем ВВП страны более чем в 2 раза. Это один из многих признаков, на которые ссылаются аналитики, обсуждая переоценку рынка и вероятность пузыря в сфере ИИ, который вскоре может лопнуть, пишет Newsweek. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп сообщил об успешном телефонном разговоре с Путиным. По его словам, он договорился о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Теперь цены на дизтопливо для американцев и всего мира будут снижаться рекордными темпами, написал Трамп в True Social. Из Черногории выдворили основателя известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, а также его жену и еще 3 человек. По данным местных СМИ, их признали угрозой национальной безопасности. Звинчук находится под санкциями США и Британии, тем не менее поехал в страну НАТО. Зачем? И зафрахтовать нефтяной танкер теперь дороже, чем отправить ракету в космос. Как пишет Bloomberg, стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай достигла $80 миллионов, что в 8 раз дороже, чем в прошлом году. Почему и кто на этом наживается? Подробности на Business FM. Могло закончиться плохо, но пронесло. Основатели «Рыбаря» Михаила Звинчука и его спутников признали угрозой нацбезопасности Черногории и выдворяют из страны, сообщила МВД республики. Ареста и экстрадиции не будет. Власти Черногории обвинили Звинчука в гибридных операциях и иностранном информационном влиянии. Вечером в пятницу Звинчук сообщил, что он и его команда находятся уже на пути домой в Россию. Он отметил, что с ним и его коллегами все хорошо благодаря посольству России. По словам Звинчука, группу задержали около 7 утра после попытки согласовать съемку в монастыре в Цетине. После 8 часов задержания было принято решение о депортации. У журналистов изъяли технику, которую им так и не вернули. Также полиция Черногории спрашивала, была ли целью поездки вербовка иностранцев для участия в СВО, сообщил Звинчук. Основатель «Рыбаря» находится под санкциями, но все же рискнул посетить Черногорию, кандидата в ЕС и члена НАТО, как пишут СМИ для съемок фильма. Евгений Перечук продолжит.
11: У основного телеграм-канала под названием «Рыбарь» сейчас больше 1,5 миллиона подписчиков. В целом проект представляет собой довольно обширную сеть разных дочерних медиаканалов по географическому признаку. Одни освещают события в странах ЕС, другие на Балканах, третьи на африканском континенте. «Рыбарь» можно назвать явлением в военблогерском медиапространстве. Крупный и значимый медиаресурс с, вероятно, большой командой, которому сильный толчок дало, конечно, начало СВО. Основная тематика канала – военные сводки, выверенный анализ событий и, по возможности, непредвзятый подход. Свой взвешенный стиль и, что характерно, умеренная критика Минобороны. Это не всегда совпадение по данным с официальными сводками, критика некоторых заявлений ведомства об успехах или, напротив, сообщения о неуспехах. Но все непременно с общим патриотическим уклоном публикаций. «Рыбарь» в свое время написал несколько постов в поддержку российского бизнеса, выступал против нападок и заявлений, что бизнес должен защищать себя от военных угроз сам и на свои средства. «Рыбарь» — это один из лучших образцов военблогерского продукта на медиа-арене после начала СВО, говорит военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
13: Ну, я думаю, что «Рыбарь» является одним из главных калибров пропагандистских информационных военных медиапространств. И с началом СВО он стал главной башней. Очень мало кто может с ним сравниться в объеме аудитории, в влиятельности. При этом надо понимать, что за 4 года он прошел очень длинный путь от индивидуального блога, который вел один человек, или, может быть, там 1-2, до целого большого явления. Это уже не один человек, это целая большая команда. Один человек не может заниматься одновременно и Африкой, и Ближним Востоком, и Дальним Востоком, и СВО, и космосом, и всем остальным.
11: Михаил Звинчук сам выходец из Минобороны. Он уволился из ведомства в 2019 году, когда телеграм-канал «Рыбарь» уже год как существовал. После начала спецоперации на Украине «Рыбарь» за 7 месяцев нарастил аудиторию со 170 тысяч человек до 1 миллиона с лишним. С 23 года Звинчук находится под санкциями ЕС и Украины. 2 года назад американский Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении 19 сотрудников проекта «Рыбарь». Их обвиняют во вмешательстве в президентские выборы. А в прошлом году Звинчук попал в санкционные списки Великобритании. Можно предположить, что проекту «Рыбарь» стало тесно в рамках околовоенной тематики, и он начал расширяться. В ЕС за деятельностью проекта пристально следили. В конце сентября чешские журналисты заявили, что сотрудники аналитического центра «Рыбарь» давно работают в Европе и берут интервью у местных политиков, журналистов и разного рода экспертов. Речь шла о создании документального цикла, посвященного текущей общественно-политической и экономической ситуации в Европе. Съемки планировались не только в Чехии, но и в Словакии, Сербии, Австрии, Венгрии, Боснии и Герцеговине и даже Бельгии с Францией. Как отмечают западные СМИ, в Черногории съемочная группа «Рыбаря» планировала снимать видеоролики о введении виз для россиян, пока у нас в Черногории сохраняется без виз до конца октября. И был снят первый выпуск. В отеле Звинчука и его команду задержали с дронами и прочей сложной аппаратурой. Черногория – кандидат в ЕС и член НАТО. Сам Звинчук давно под санкциями. И в соцсетях успел похвастаться, что пограничник пустил его в страну, толком не проверив. И все же задержание произошло позднее. Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в самостоятельность Подгорицы не верит.
14: Логично было бы, если бы это была Британия. Почему? Потому что Британия как раз целенаправленно, шаг за шагом, действует в логике повышения ставок и роста эскалации с Россией. Это касается и санкционных действий, но и вот таких точечных акций. Они тоже достаточно важны с точки зрения такого такого рода сигналов, что если кто-то думает, что вот-вот Европа готова будет к каким-то переговорным историям, нет, потому что скандал громкий и с точки зрения разрушения иллюзий вполне понятный.
11: Сам телеграм-канал «Рыбарь» заявил, что все задержанные находились в Черногории легально, в планах у них была съемка Цетинского монастыря. Команда проекта находилась в контакте с российским МИДом, подключилось и посольство России в Черногории. В итоге задержание и допрос продлились несколько часов, и к вечеру появилось заявление о выдворении. Ареста или экстрадиции не будет. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
4: Лауреат Нобелевской премии пошутил, что разделит награду с Трампом. В пятницу Нобелевский комитет присудил премию мира бывшему верховному комиссару ООН по правам человека, правозащитнице из ЮАР Нави Пиллей. Ее встретили в зале для пресс-конференции долгими и бурными овациями. Реакция Нави Пиллей.
15: Спасибо большое. Если вы будете хлопать немного громче, я разделю этот приз с Трампом. Не знаю. А что, правда я получила эту премию?
4: В прошлом году Нобелевская премия мира досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Карине Мачадо. На встрече с Трампом она передала ему медаль премии, сказав, что именно президент США достоин этой награды. После этого Нобелевский комитет заявил, что передача медали не меняет лауреат премии. Купить можно, носить нельзя. В соцсетях распространился ролик, в котором пользовательница рассказывает о таком условии со стороны «Шанель», а бренд выдал россиянке, купившей туфли из новой коллекции, памятку с запретом носить их в России. Подробнее Ольга Кашинская.
16: Еще с 22 года в рамках санкционного режима в Евросоюзе действует лимит стоимости товаров, которые можно вывозить в Россию. Для одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии этот ценовой порог самый суровый – 300 евро за штуку. В ролике, распространившемся в соцсетях, видно, что конверт

0: клиенты всегда смотрят, возможно, делают вам какие-то эксклюзивные предложения, и делается это именно для этого, чтобы понимать, какому клиенту что можно предложить. Это еще такая очень интересная клиентская история для того, чтобы вы могли подтвердить свою причастность к миру люкса. Это тоже некий маркетинговый ход.
1: Однако происходили случаи, когда бренд был гораздо менее снисходителен к покупателям из России. Еще в 2022 году в соцсетях россияне делились, что некоторые сотрудники Шанель в Эмиратах в личном порядке отказывались продавать товары, узнав о происхождении клиента. А некоторых покупателей просили подписать заявление, в котором говорилось, что клиент не живет в России и не будет носить купленную вещь на территории страны. Но систематический характер эти ограничения так и не приобрели. По словам экспертов, опрошенных Бизнес-ФМ, памятки, предупреждающие о действующих санкциях, нужны самому бренду, а именно его юристам, а не клиентам. Чтобы в случае возникновения претензий у регулятора можно было сослаться на невыполнение санкционного режима самим покупателем. А отлавливать модниц в туфлях Шанель уже внутри России, естественно, никто не будет. Однако формально купленные люксовые товары, превышающие порог стоимости в 300 евро, могут изъять на таможне при вылете из европейской страны. Но для того, чтобы это произошло, нужно вести себя совсем уж неосторожно, объясняет директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
2: Напрямую из Европы рейсов в Россию нет, но тем на самом деле лучше. То есть если вы будете лететь условно из какой-нибудь Италии в Турцию или в Эмираты для того, чтобы транзитом потом лететь в Россию, теоретически таможенник это, очевидно, может знать. Но если это крупный какой-то аэропорт, с большой долей вероятности никто там шерстить ваш багаж не будет. При условии, естественно, если вы сами не пойдете возвращать таксфри. А такие умники у нас по-прежнему в России встречаются. Ну, закончится тогда изъятием. А если вы тихонечко летите и никого к себе не привлекаете, ну, естественно, не с огромным чемоданом, а мы базово говорим, вот у вас там сумка или туфли. Если вы ярлыки и бирки сняли магазинные, то тут вообще никаких претензий нет, это ваши личные вещи. Если вы с бирками, то здесь, опять же, весь вопрос в том, насколько таможенники захотят копаться в вашем багаже. Тут уже как повезет, чем больше аэропорт, тем больше везет.
1: Эксцессы все же иногда происходят. Например, в прошлом году тренера петербургского «Зенита» Сергея Симака с супругой задержали на таможне в Мюнхене при попытке оформить такс-фри за очки, платок и пару ботинок. Вещи таможенники изъяли и выписали штраф. Как правило, штрафы в таких случаях равняются стоимости покупки. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
3: Фигуристка Александра Трусова в замужестве Игнатова стала победительницей мемориала Дениса Тена в Казахстане. Турнир серии «Челленджера» проходит в Алмате. Это первая победа Александра в международном турнире после возвращения на большой лед. Ранее она набрала паузу в спортивной карьере, вышла замуж и родила сына. Второе место в Казахстане заняла Ким Юджи из Республики Корея. Третьей стала представительница Казахстана, уроженка Москвы Софья Самоделкина. На сегодняшний момент Александра Трусова, или русская ракета, как ее называют фанаты, вероятно, сильнейшая фигуристка мира во взрослом катании, отмечает член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
4: На мой взгляд, во взрослом фигурном катании сейчас Александра это номер один. Пока что никто, наверное, не показывает катание такого уровня в сочетании технических элементов и артистических свойств. Да, и у нас есть, конечно, сильные юниорки, которые доказывают, что они могут прыгать больше четверных, больше тройных акселей, но во взрослом фигурном катании после возвращения Трусовой она сразу же стала лидером, и поэтому ее победа в Казахстане закономерна. Если она попадет в число участниц гран-при, это будет очень хорошая возможность вернуться во всей красе и на мировой уровень.
5: То есть даже на уровне турниров серии гран-при вот такого вот статуса, даже там Трусова сейчас могла бы превосходить свою соперницу?
4: Но, на мой взгляд, она как минимум будет бороться за медали. Ну а зная о том, как ее мотивирует любое соперничество, я бы утверждал, что и за золото она будет бороться на любом турнире, в котором участвует.
5: Элементом ее вот на сегодня, какой у нее самый такой коронный, какой-то джокер ее?
4: Ну, самый коронный элемент, конечно, это четверной лутц. Она любила его исполнять еще в юниорском возрасте, и сейчас, естественно, это ее главный козырь. Но если по юниорам ее, ну, не то чтобы критиковали, но подмечали, что все-таки она основное внимание уделяет прыжкам, то сейчас все, наоборот, подчеркивают, что Александра очень сильно добавила во второй оценке, в компонентах, в артистической части катания. В совокупности она сейчас является одной из лучших фигуристок мира.
3: Андрей Симоненко, член Международной ассоциации спортивной прессы. Трусова сообщила, что не выступит на турнире серии «Челленджер» в

0: Будапеште, так как успех в Казахстане позволит ей оказаться в числе запасных на этапы Гран-при. Александре Трусовой 22 года, она серебряный призер Олимпиады 22 года, бронзовый призер чемпионата мира 21 года. В этом году спортсменка вернулась к выступлениям. В июне Международный союз конькобежцев допустил представителей России к международным турнирам в нейтральном статусе. Мемориал Дениса Тена завершится 10 октября.
1: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
4: Застройщик ООО «СЗ Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Осенью традиционно рынок труда оживает. Компании возвращаются к рабочему ритму, запускаются новые проекты, пересматривают команды и начинают закрывать вакансии, которые могли откладывать все лето. Если вы сейчас задумываетесь о смене работы, я бы советовала начинать не с поиска вакансий, а с небольшого карьерного исследования. Давайте обсудим. Первое, что стоит выяснить, сколько сегодня готовы платить специалисту с вашим опытом и уровнем ответственности. И здесь важно смотреть не только на название должности. Имеет значение, какой командой вы управляете, за какие бюджеты отвечаете, насколько сложные задачи решаете и каких результатов уже добились. Определите для себя минимальный доход, на который вы готовы согласиться, желаемую сумму и верхнюю границу, которую можете аргументировать своим опытом. И не привязывайте будущую зарплату только к нынешней. Если вы выросли профессионально, стали управлять более масштабными проектами, то и стоимость вашей работы могла измениться. Еще один важный момент. Не путайте стаж с востребованностью. Можно много лет работать в одной компании, получать индексацию и при этом постепенно отдаляться от актуальных требований рынка. Поэтому я советую время от времени сверять карьерные часы, изучать вакансии своего уровня, разговаривать с профильными хедхантерами, узнавать, какие компетенции сейчас востребованы и какие условия предлагают работодатели. А если вы уже вышли на собеседование, говорите не только о том, сколько хотите зарабатывать, но и о том, какую ценность можете принести компании. Не я хочу прибавку на 20%, а вот мой опыт, масштаб задач и результаты. Поэтому я ориентируюсь на такой диапазон. В нынешних условиях поиск работы требует больше подготовки. Но даже если вы пока не планируете менять компанию, понимание своей рыночной стоимости помогает принимать карьерные решения осознаннее. И вот вопрос, с которого я бы начала такую развитие. А вы знаете, сколько сегодня стоит ваш опыт на рынке труда?
1: Карьера на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Панчалеев. Зафрахтовать нефтяной танкер теперь дороже, чем отправить ракету в космос. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные британской Gibson Ship Brokers. Утверждает, что стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай сейчас составляет примерно 80 миллионов долларов. Это рост примерно в 8 раз по сравнению со средней стоимостью в прошлом году. А вот, например, стандартный запуск ракет Falcon 9 от SpaceX обходится в 74 миллиона. По каким причинам растет стоимость фрахта, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
8: С одной стороны, само топливо судовое дорожает, и, как и любые нефтепродукты, его становится тоже меньше, оно становится дефицитным. Но это, наверное, не главная проблема, хотя она добавляет стоимость перевозки. Но при этом мы видим, что формируется своеобразный теневой флот на Ближнем Востоке, и туда оттягиваются танкеры, формируется целая схема, в которой задействовано много танкеров. То есть одни находятся внутри Персидского залива, формируются такие рискованные, значит, караваны танкеров, тот самый там теневой флот флот 2.0, скажем так, который возит как челноки только внутри Ормузского пролива. Рискуя попасть под обстрел Ирана, рискуя попасть под мины, они загружаются внутри Персидского залива, выходят из Ормузского пролива в Оманский залив, и там опять перегружаются на обычные танкеры. И получается, что у вас больше танкеров как таковых задействовано в рамках попытки вывести ближневосточную нефть. И, соответственно, это оттягивает с мирового флота на себя часть судов. Поэтому возникает определенный дефицит, и это приводит к росту цен на фракт на мировом рынке. Вот скорее эти два фактора и приводят к подорожанию. Ну и плюс, конечно, Россия тоже задействует все больше и больше судов в рамках вывоза своей нефти, потому что большинство российских крупнейших компаний под санкциями. Нужно перевалку с борта на борт делать, нужно трейдеров нанимать и так далее. И в этой схеме экспорта российской нефти тоже возрастает количество судов, которые задействованы. Поэтому все это формирует определенный дефицит на мировом рынке и от этого рост цены.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. На днях американское управление энергетической информации спрогнозировало, что средняя цена на нефть в четвертом квартале этого года составит $105 за баррель. Это рост на $14 относительно предыдущего прогноза. Причиной сокращения мировых запасов нефти и перебои с поставками. Рынок общепита продолжает худеть. Рестораны, кафе и кофейни сейчас закрываются чаще, чем в пандемию. С января по сентябрь по всей стране было ликвидировано 28 тысяч компаний и ИП, работающих в этой сфере. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года, приводит Коммерсант данные Контрфокуса. Мы спросили владельцев заведений в разных регионах, какую картину видят они и в чем главные причины закрытий.
1: «Бизнес говорит».
9: Владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
10: Если говорить о сезоне 26-го года, то все закрытия, которые сегодня есть, это какие-то отложенные, не закрывшиеся проекты, которым была, видимо, такая не очень счастливая судьба предрешена. Мы тоже отказались от одного из наших проектов и передали помещение новым собственникам, там, не дали, как на прошлой неделе. Но это тоже был такой отложенный прогноз полугода, и мы к нему частично готовились. Внезапности я никаких здесь не вижу. Везде был понятен тот или иной сценарий. Видно, даже пустые появились объекты на фудкортах, торговых центров, не самых центральных, но тем не менее. На Авито я, поскольку сам продавал объект, мониторил, что за год количество продаж в Нижнем Новгороде ресторанов и точек общепита выросло с 6, по-моему, до 19 или до 18. Ну так, в пике, в среднем, это ежедневно можно было наблюдать.
11: Как повлияли налоговые изменения этого года? Связаны ли закрытия еще и с этим?
10: Налоговые изменения повлияли, несомненно, но здесь нужно рассматривать в комплексе, потому что ведь есть еще увеличение заработных плат, необходимость соблюдения среднеотраслевой заработной платы, которую требуют сегодня. Она пару статов, там еще несколько месяцев назад было 58 тысяч рублей средняя, которые необходимо выдерживать для того, чтобы держаться в рамках вилки недопущения перехода на НДС. У некоторых ресторанов просто не было этого запаса. В несколько процентов они работали условно в ноль или мягкий ноль. И увеличение на 2-3% налоговой нагрузки оно сделало ресторан убыточным, не добавило гостей, соответственно, сократился убыток. И в этой связи проект было решено ликвидировать.
9: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
12: У нас еще плюс по региону. В прошлом году был разлив мазута, а в этом году дефицит бензина, когда у нас люди не смогли приехать. Малый бизнес вообще пить сейчас просто на грани вымирания. Это касается не только доходов, чтобы продержаться на плаву, но также и очень большая нехватка поваров. Ковид, конечно, сыграл большую роль, что ушли многие повара из общепита в курьеры, еще куда-то.
11: Среди какого уровня покупателей больше всего просел спрос?
12: Средний. У нас по Краснодарскому краю, в частности Анапского района, средняя зарплата 50 тысяч. 50. Естественно, человек, как бы он не любил пиццы, роллы или еще что-то, он будет считать уже свои денежки. Я знаю, что сейчас большинство не раз слышало, что начинают учиться сами готовить. Даже те молодые девушки, которые недавно стали женами, они открывают блоги каких-то ведущих поваров и пытаются дома готовить.
9: Сергей, директор кафе вьетнамской кухни в Подмосковье.
13: У нас за последнее время, наверное, за год процентов на 10 меньше заказов стало. У нас еще на доставку до половины с агрегаторов, там тоже снижение. И более того, агрегаторы увеличивают комиссию свою еще. Неформально увеличивают, а какими-то обходными путями. Они ограничивают наших курьеров, за счет этого их комиссия растет.
11: Как повлияли налоговые изменения этого года?
13: Очень сильно повлияли. Да, в общепите сейчас есть льготный период по НДС, но лимиты снизили на патент. При этом инфляция, расходы каждый год растут. Допустим, на НДС оставили 20 миллионов в году лимит, а патент не пролонгировали. Получается, НДС я не буду платить, но я со следующего года попадаю на УСН, и для меня даже это критично, потому что рентабельность 10-15%. Из этой рентабельности 6% заберет отсутствие патента. А переход с патента на УСН, сам факт этого, увеличит налоговую нагрузку, но ориентировочно 12-15 раз.
0: На фоне дефицита кадров выросли зарплаты поваров, сообщила недавно аутсорсинговая компания «Мегаперсонал». Она оценила рост зарплат в общепите за год в 38%, а доходы отдельных шеф-поваров в 500 тысяч рублей в месяц. Российские гимнасты не получили визы за 2 дня до вылета на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах. Заявка россиян на турнир, в который вошли по 6 гимнастов и гимнасток с учетом запасных, была объявлена в пятницу. Все они прошли спортивный отбор и включены в официальные заявочные списки World Gymnastics. С 30 сентября по 5 октября, сразу после получения приглашений, спортсмены подали полный комплект документов и в визовый центр. По состоянию на 9 октября информация о сроках выдачи виз отсутствует. Дальнейшая задержка с выдачей виз может помешать российским гимнастам своевременно прибыть к началу подготовки к соревнованиям. Комментирует заслуженный тренер РФ, бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
14: Не думаю, что это решение только Федерации Нидерландов. Я думаю, что это исходит от людей совершенно других, не связанных со спортом. Это чистая политика. У нас билеты с 11 на 12 в ночь должны вылететь. До сих пор нету команды виз. Что будет происходить дальше, мы, честно говоря, не представляем. Потому что 14-го уже опробование снарядов у мужчин. 17-го начинаются соревнования. Если в понедельник будет принято решение о выдаче виз, мы не знаем, всем ли дадут визы, то еще терпимо, мы успеем вовремя прилететь, размяться, опробовать снаряды. Если понедельник не будет, это уже критическая ситуация. Вылетать, не опробуя снаряды на чемпионат мира, это очень критично. Состояние команды нормальное. Команды готовы соревноваться. В состоянии напряжения мы находимся уже длительное время. Дадут, не дадут визу.
11: А какие у нас шансы на победу в чемпионате мира? И будем ли мы выступать там под флагом и гимном?
14: Уже нам объявили давно, что мы будем без флага и гимна выступать в нейтральном статусе. Говорить о том, что к какому результату мы готовы. Команда женская готова бороться за золотые медали, а мужская команда, ей будет потруднее, но они тоже готовы бороться за тройку. Это чемпионат отборочный для Олимпийских игр. И первые 3 призовые места получают путевки на Олимпиаду 28. Такое у нас впечатление, что весь ажиотаж именно связан с этим, вокруг допуска наших спортсменов.
0: Валентина Родионенко, бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике. Федерация гимнастики России уведомила Международную федерацию гимнастики о сложившейся ситуации. В то же время белорусские гимнасты получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах. В состав белорусской команды, которая также будет выступать в нейтральном статусе, включены 8 спортсменов. Чемпионат стартует 17 октября.
1: Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
16: Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, 120 тысяч жителей. Уникальное уренгойское месторождение природного газа было открыто в 1966 году. Основанный рядом рабочий поселок добытчиков быстро разросся и через 15 лет получил статус города.
1: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Влекулиев. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о состоявшемся успешном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп заявил о достигнутых договоренностях о масштабных поставках дизельного топлива из России в Штаты и на мировой рынок. Трамп утверждает, что цены на дизельное топливо в США начнут снижаться рекордными темпами благодаря достигнутым договоренностям России и США.
18: Трехсторонние встречи президентов Ирана, Азербайджана и России Масуда Пезешкиана, Ильхама Алиева и Владимира Путина в Туркмении инициировала российская сторона. Стороны обсудили совместные проекты, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД Ирана не назвал конкретные проекты, обсуждавшиеся на встрече, однако через Азербайджан планируется газопровод, по которому в Иран должен пойти российский газ. Кроме того, из России в Иран через Азербайджан проходит западная ветка международного транспортного коридора «Север-Юг». Экономический рост в России продолжается, что подтверждается данными за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в телеграм-канале «Регулятора», передает ТАСС. Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Панаме, сообщил Институт геонаук страны. Толчки были зафиксированы на глубине 5 километров. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,6. По данным европейских сейсмологов, эпицентр находился в 213 километрах к юго-западу от столицы Панамы. Очаг залегал на глубине 12 километров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп сообщил об успешном телефонном разговоре с Путиным. По его словам, он договорился о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок и пообещал скорого падения цен на дизтопливо для американцев и всего мира. Индекс Мосбиржи на этом подскочил на 2% с лишним, обновив максимум с 30 июня. В пятницу вечером зафиксированы сбои в работе Яндекс.Такси после второй за два дня атаки на дата-центр Яндекса, на этот раз в Калуге. Также с перебоями работает Алиса и еще некоторые сервисы. Как может развиваться ситуация? Эстония добилась исключения Соликамского магниевого завода из европейского санкционного списка. Причиной – зависимость местного завода NPM Силметат от российских поставок. Это предприятие одно из ключевых для европейской электроники и оборонной промышленности, включая производство дронов. Подробности на Business FM. Дональд Трамп заявил, что провел успешный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны договорились о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок, заявил американский президент. По его словам, Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на рынке, а еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп ожидает снижения цен на дизель рекордными темпами, благодаря достигнутой с Москвой договоренности и полному контролю над Армузским проливом. Россия подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на рынке США и всего мира. Об этом заявил Владимир Путин по итогам разговора с Трампом. «Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», отметил российский президент. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
19: Трамп занялся тем, что у него получается очень хорошо, продажей воздуха и информационных поводов. Потому что, на самом деле, если внимательно вчитаться в цифры, которые Трамп называет, то, по большому счету, ничего не меняется. Но вот он пафосно говорит, что Россия поставит сначала 300 тысяч тонн, потом еще 500 тысяч тонн, причем речь идет о периоде октябрь-ноябрь. Что такое 800 тысяч тонн российских поставок за 2 месяца? Ничего. С точки зрения мирового рынка, даже с точки зрения обычных поставок, ну вот возьмем 25-й год, мы понимаем специфику 26-го, но в 25-м году дизеля мы на внешний рынок отгрузили более 37 миллионов тонн. А если брать с газойлем, то там еще большие цифры. Кстати, в Америке под словом дизель чаще всего имеют вообще все средние дистилляты, и часто газойль туда тоже включается. По секрету скажу, что у нас газойль и сейчас экспортируется на внешние рынки. И вот если верить Блумбергу, то отгрузки газойля и мазута Россия ведет. Тоже интересно, что Трамп использует тонны в своем месседже, потому что на самом деле это абсолютно нетипично для американцев. Никогда нефтяники не используют тонны, всегда используют баррели. Я думаю, тоже возможно в связи с тем, чтобы средний американец не совсем вообще понял масштаба этих фантастических договоренностей. Конечно, на американский рынок российский дизель не будет поставляться. Спасибо, конечно, Минфину США за разрешение якобы снятия санкций на поставки дизеля на мировые рынки. Что касается мировых рынков, ну, извините, но, в принципе, здесь нам разрешения Соединенных Штатов не нужны. Если страны не вводили санкции против России, они и так могли дизель покупать. Отказ России поставлять дизель на внешние рынки связан с нашими внутренними обстоятельствами, а вовсе не с санкциями и не какими-то внешними ограничениями. Мы в 26-м году вначале продавали дизель, у нас самые крупные поставки в Бразилию были, потом Турция. Но для придания общей пафосности моменту, вот Минфин немедленно выдает нам это исключение, хотя особо мы в этом и не нуждаемся. Что касается влияния на мировые цены, думаю, что оно будет минимальным из-за незначительных объемов этой истории. Вот если бы Трамп действительно хотел увидеть снижение стоимости дизеля в Соединенных Штатах, ну, он мог бы заявить, что достиг соглашения с Ираном, открывает Армузский пролив, вот тут бы цены действительно пошли вниз. Что касается России, на самом деле российские нефтяники давно просили разрешить им экспорт дизеля, потому что у нас с дизелем на внутреннем рынке проблем нет. Введен запрет был для перестраховки. Очень боялась аграрное лобби остаться без дизеля в период уборочной кампании. Но уборочная-то она потихонечку заканчивается. Нет особых сомнений, что и так бы в ноябре-декабре мы бы вернули дизель на внешние рынки. Ну, поэтому хорошо, если Трамп будет нам благодарен за то, что мы бы и так сделали. Цены на дизель сейчас очень хорошие на внешних рынках благодаря Трампу. Поэтому экспорт дизеля принесет нашим нефтяникам и бюджету дополнительные доходы. Интересно, получим ли мы что-то взамен? Трамп, напомню, обещал, что надавит на Зеленского, что он прекратит атаки по российским НПЗ, но пока что-то не похоже. Нам не стоит забывать, что именно Соединенные Штаты целенаправленно выкидывают нашу нефть и нефтепродукты с мировых рынков, и по дизелю это было видно летом. Так что здесь нам расслабляться уж точно не приходится.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Путин сообщил, что в ходе телефонного разговора с Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Также затрагивалась ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений России и США. В прошлый раз лидеры двух стран созванивались 8 сентября. Прошедший вечером в пятницу разговора Трамп анонсировал еще 7 октября. Два дня подряд дроны атакуют дата-центры Яндекса. В четверг беспилотники ударили под СОТ в Рязанской области, в пятницу по другому дата-центру в Калуге. Это привело к сбоям различных сервисов самого Яндекса. Подробности у Михаила Задорожного.
20: В результате атаки дронов несколько модулей дата-центра компании в Калуге полностью выведены из строя. И это, кстати, намного более крупный дата-центр, чем рязанский, который первым попал под удары дронов. После новой атаки Яндекс сообщил, что часть сервисов может работать с перебоями. В частности, в Алисе некоторые функции стали недоступны. На станциях возможны паузы перед ответом. Часть устройств на платформе «Умного дома» может работать нестабильно, сообщила пресс-служба компании. На самом деле, косвенно это может затронуть множество других сайтов, сервисов и приложений, так или иначе связанных с Яндексом. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
21: Нужно понять, что такое Яндекс и какие сервисы он оказывает. Например, есть такой сервис, который малозаметный, он просто такой достаточно простой, и к нему все привыкли. Это сервер DNS. То есть это та самая маршрутизация, и идет ответ, на какой IP-адрес нужно браузеру заходить. Так вот, вот эти серверы Яндекса, они работают уже, не знаю, ну очень давно. И большинство компаний в России используют их. И чисто в теории, если эти DNS-сервера выходят из строя, то да, в моменте, да, на ограниченное количество времени, на день-два, у нас вообще пол интернета из строя может выйти. То есть это, я говорю, это всего лишь один сервис. А есть еще сервис электронной почты, которым многие пользуются. Есть телемост, которым многие компании пользуются. Да очень-очень много самых разных сервисов. Я Яндекс, по большому счету, монополист. Банально, такси по всей стране отключилось, уже не очень хорошо.
20: И как раз в пятницу вечером произошел сбой Яндекс.Такси. У некоторых пользователей при попытке вызвать машину в мобильном приложении появлялось уведомление. Повторно заказать такси можно только через 5 минут. По данным СБУ РФ, число жалоб на работу Яндекс.Такси резко выросло в районе 6 часов вечера. Почти половина сообщений о невозможности заказать машину пришла из Москвы. Через некоторое время все заработало. Как сказано на сайте самого Яндекса, у компании 5 дата-центров. 2 в Московской области, по одному в Владимирской, Рязанской и Калужской областях. 2 из них уже полностью или частично не работают. Будут ли они установлены и сколько это может потребовать времени, пока, наверное, не знает даже сам Яндекс. Компания продолжает оценивать ущерб. Интересно, кстати, что та самая Алиса AI, которая пострадала от ударов по дата-центрам Яндекса, охотно сообщает всем желающим не только местоположение соцкомпании, но и их подробные характеристики. А это, как теперь понятно, вполне реальные цели для нанесения ударов. Впрочем, информация о дата-центрах никогда не была засекречена, и противник точно знает, где они расположены. О последствиях ударов дронов по дата-центрам Яндекса рассуждает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
2: В отличие от маркетплейсов, у которых центров сортировки достаточно большое количество развернуто по стране, но даже для них выведение их из строя представляет достаточно большие логистические проблемы. В случае с СОДами ситуация хуже, потому что у Яндекс.Клауда, у многих других операторов связи количество СОДов обычно не превышает 10 по всей стране. Поэтому, если атаки БПЛА продолжатся, а это, скорее всего, факт, судя по заявлениям стороны противника, то если компании не предпримут оперативных мер по защите себя от БПЛА, а это сама по себе непростая процедура, то мы можем столкнуться с более серьезными проблемами в части пользования облачными услугами.
20: Яндекс переносит данные и сервисы клиентов своего облака на мощности других облачных провайдеров, сообщила пресс-служба компании. Это позволит сократить перебои в работе сервисов и быстрее восстановить их доступность для пользователей. Правда, некоторые клиенты Яндекс.Клауд решили, что из облака пора выходить. Компания «Спар Калининград», которая управляет сетью супермаркетов «Спар» в регионе, решила строить свой дата-центр. Как ожидается, его запустят до конца года, передает Интерфакс. Раньше компания использовала инфраструктуру Яндекса. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: 3 человека погибло в результате удара хуситов по аэропорту в Эр-Рияде. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии в соцсетях. Все 3 погибших подданные королевства. Один из них – сотрудник государственной авиакомпании Saudi Airlines. Еще несколько граждан других стран получили ранения. В четверг аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде подвергся 2 атакам со стороны хуситов, в результате чего повреждение получила инфраструктура аэропорта, а также сгорел самолет Saudi Airlines. Позднее аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. В прошлом месяце хуситы в Йемене начали свое наступление вдоль побережья Красного моря. На данный момент подвижение хуситов затормозилось, отмечает политолог-международник и востоковед Елена Супонина.
3: Но сейчас напряженность усиливается. Хуситы поначалу продвигались очень быстро, решительно и неожиданно для правительственных войск и поддерживающей их Саудовской Аравии. Но сейчас немного застопорились подразделения хуситов, поскольку, оправившись от прежнего шока, правительственные войска получили поддержку как со стороны Саудовской Аравии, так и логистическую даже со стороны Соединенных Штатов Америки. И потихонечку оттесняют хуситов, например, вытеснили их из портового города Моха. Видимо, хуситы понимают, что положение не такое простое, и решили пойти ва-банк. Вот эти вот ракетные обстрелы по аэропорту в Рияде, а до этого также ракетные обстрелы священных городов Мекка и Медина. Это попытка заставить Саудовскую Аравию принять условия хуситов, чтобы пойти на тайные переговоры. Хуситы – это давние союзники Ирана. И, конечно же, то, что происходит сейчас в Йемене, вот эта напряженность, связана еще с желанием Ирана насолить Соединенным Штатам Америки и их союзникам в регионе. Однако вот только воспринимать хуситов как сторонников Ирана и все, это было бы упрощением ситуации. У хуситов есть своя внутриеменская повестка. И в рамках этой повестки хуситы периодически договаривались с Саудовской Аравией Аравией о негласном сотрудничестве. Даже Саудовская Аравия оплачивала кое-какие вещи для хуситов, лишь бы они ее не трогали. Вот сейчас эти договоренности сошли на нет, и одна из целей хуситов – вернуть договоренности с Саудовской Аравией и таким образом добиться некоторых своих условий. Получится ли, или банально будут их сейчас пробовать давить, но задавить хуситов не удастся. У них достаточно сильные позиции.
0: Елена Супонина, политолог-востоковед. Как сообщает Рейтер, на этой неделе войска Йемена отвоевали у хуситов территорию вдоль побережья Баб-эль-Мандебского пролива, в том числе благодаря интенсивным авиаударам со стороны Саудовской Аравии. Ну а бои в этом районе до сих пор продолжаются. Также были уничтожены 3 пусковые установки ракет, которые используют хуситы.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Дав цифровому рублю месяц на то, чтобы выявить и вылечить неизбежные проблемы роста, протестировал новую технологию и делюсь первым опытом. Мой случай, с одной стороны, типичный, с другой, возможно, наиболее сложный. Являясь индивидуальным предпринимателем, я могу открыть один счет в цифровых рублях, как физическое лицо, и второй, как ИП. Платформа цифрового рубля не открывает счета напрямую. Для этого я воспользовался сервисами одного из системно значимых банков. Сперва необходимо открыть счет физического лица. Для этого потребовалось мобильное приложение банка для Android. В процессе будут сформированы криптографические ключи. Для доступа к сервису потребуется придумать и запомнить пароль. Занятный момент – необходимость вводить пальцем в выбранной области экрана. Процедура называется «сбор энтропии». Помогает получить подлинно случайный набор данных. Работа с энтропией должна занять меньше минуты. Если процесс затянулся, значит, что-то пошло не так, и лучше откатиться назад и повторить процесс регистрации. Общее впечатление. Пользователю, избалованному гладкостью и бесшовностью процедур отечественного финтеха, может показаться, что при работе с цифровым рублем швы пока есть, но главное – платформа работает. Формальные процедуры занимают не более получаса, счет открывается в течение нескольких часов, и цифровым рублем можно начинать пользоваться. Из того, что пока не реализовано, но обещают на следующих этапах – заплатить со счета юрлица или ИП физическому лицу, например, оплатить услуги самозанятого или перекинуть деньги на собственный счет, пока невозможно. Исключение – возврат средств за отмененную покупку или выплата зарплаты. Но платежи в пользу юрлиц и между юрлицами уже работают, и работают дешево, снижая транзакционные издержки экономики, ради чего все и затевалось.
4: Сумма технологий на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В московских аэропортах за 9 октября задержали, отменили или перенесли порядка 450 рейсов из-за атак беспилотников. Силами ПВО Минобороны была отражена атака 15 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Внуково, Домодедово и Жуковский вечером в пятницу вернули штатный режим работы. Были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако многие пассажиры продолжили ждать своих рейсов. Сильнее всего пострадал аэропорт Внуково, где задержали 158 рейсов и отменили 38. В Шереметьеве задержали 157 самолетов. Аэрофлот объявил о корректировке расписания. Часть самолетов направили на запасные аэродромы. Десятки рейсов застряли в Петербурге. В аэропорту Пулково, рассказал нам ожидающий своего вылета пассажир Клим.
22: Я должен был в пятницу улететь из Стамбула в Москву в 9:50 утра. У меня была пересадка, я прилетел в Стамбул в 6 чем-то утра, и в 9:50 я ожидал своего рейса в Москву. Но примерно в 7 утра, за 2,5 часа до посадки, мне пришло уведомление от моей авиакомпании, что рейс отменен. Следующий рейс той же авиакомпании был в 22:45 в пятницу. Пока я разбирался, места на этот рейс уже выкупили. Мне предложили рейс 12:50 в субботы, получается. Мне это не подходило, поэтому я выбрал рейс Пулково в Петербург, получается, который в 10 утра пятницы был. Он улетел вовремя, поздал всего лишь на полчаса. Параллельно я покупал билет в Москву из Пулково. Мне сказали, что все рейсы в Москву заполнены, поэтому ничего не стало сделать, как зарегистрироваться на рейс на 6 вечера. Сейчас время 18:47 пятницы. Объявляют посадки на рейсы, которые в 16:30 в Москву. Ну, я не знаю, когда я улечу из Пулково. В Москву рейсов 15 из Пулково, все задерживаются. О причинах ничего никто не говорит. Я спросил в Стамбуле авиакомпанию, предназначена ли мне какая-то компенсация за столь резкую отмену рейса. Они сказали, ну, вы понимаете, дроны, вам никто ничего не будет компенсировать, потому что это форс-мажор.
0: Пассажир Клим из Москвы в Петербург рейсы задерживаются с четверга, рассказала москвичка Ирина.
6: В четверг у нас был куплен билет для мамы из Москвы в Питер на рейс Аэрофлота совместно с Россией. 17:30 у нее был вылет. Она поехала в аэропорт, но, к сожалению, рейс отложили. Сначала до 19:30, потом его перенесли в Шереметьево до 21:30. Потом его в итоге мы отследили, его вообще отменили. При этом мама вернулась обратно на такси домой, мы поменяли билет на следующий день. На следующий день она опять поехала в аэропорт. Его опять перенесли на 1.5 часа, потом его перенесли еще на 30 минут, потом его перенесли опять на вечер рейс, и в итоге она опять вернулась, потому что его перенесли на следующий день. Сейчас мы хотим позвонить в Аэрофлот, вернуть уже какие-то средства за билет, выписать, может быть, поезд и как-то попытаться компенсировать наши поездки на такси туда-обратно. Они исправно присылают смс-ки, звонит колл-центр по телефону, информирует. Но нет, причин, естественно, никто не называет. Но вот сейчас пока, к сожалению, видимо, там очень много звонков, и пока я уже 2 раза не могу дозвониться до них. На вечер пятницы, пока мама не улетела.
0: Москвичка Ирина, она несколько часов задержали рейс из Пекина, в результате он приземлился в Казани, рассказала его пассажирка Яна.
7: Рейс Пекин-Москва номер 341 не приземлился по расписанию в Москве. Улетел на аэродром Казани, сделал над Казанью несколько кругов и приземлился благополучно. При этом в СМИ Казани было опубликовано, что рейс совершил несколько кругов над городом Казань, якобы для сброса топлива. По крайней мере, нам здесь в Москве понятно, что идет атака на Москву, поэтому ввели режим ковер и рейсы просто переводят в соседние города.
0: Пассажирка Яна. В целом число авиарейсов с задержкой свыше 2 часов за 8 месяцев выросло более чем на 20%, сообщили Минтрансе. По данным информационного агрегатора Airports.ru, за последнюю неделю больше всего задержек рейсов было в столичном Шереметьево. Более 2000. Также в печальный топ-5 попали Внуково, Пулково, Екатеринбургский аэропорт Кольцово и Домодедово. Медведей много, а охотников не хватает. В России продолжают фиксировать случаи нападения хищников на человека и частые выходы в места проживания людей, а также на трассы практически во всех регионах. В Алтайском крае медведь напал на подростка. Мальчика спас от гибели телефон, взорвавшийся в пасти зверя. В Красной Поляне туристы сняли видео с животным на территории отеля. Ранее хищник пробрался в подсобку и пытался напасть на сотрудника. Подмосковье, особенно на севере, фиксирует появление хищников в СНТ. По данным Минприроды, численность бурых медведей за последние 35 лет выросла более чем в 2 раза и превышает 300 тысяч особей. Но эксперты говорят, что из-за неточности методики подсчетов реальная цифра может быть вдвое больше. А вот охотников все меньше. Почему и почему медведи больше не боятся людей? Как выжить при встрече с хищником? Светлана Чередникова подробнее.
8: В России с весны от нападений медведей погибли 24 человека. Хищники выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах. Самая сложная обстановка в Восточной Сибири. Медведи здесь подходят к школам, воинским частям, пытаются пробраться в частные дома. Одна из причин такого поведения животных – плохой урожай кедрового ореха и ягод, основной кормовой базы. Из-за этого часть хищников в Сибири и на Урале может не уйти в зимнюю спячку. Вырастет число смертельно опасных шатунов. В регионах ведется отстрел. Почти 900 бурых медведей ликвидировали в Красноярском крае, более 20 в Архангельской области, свыше 200 в Хакасии, более 350 в Бурятии. Однако данные меры точечны. Они не помогут кардинально изменить ситуацию с нападениями хищников. Необходимо возрождать охотохозяйственную отрасль с госрегулированием, восстанавливать егерские ставки, следить за развитием лесов и соотношением популяций диких животных к кормовой базе. Кроме того, охота на медведя сегодня дорогая. Гослицензия на отстрел стоит несколько несколько тысяч, но охотохозяйства выставляют ценники в несколько десятков тысяч. Разрешения выдаются на короткий срок. Продолжает биолог-охотовед, преподаватель охотоведения и звероводства в Университете народного хозяйства имени Вернадского Валерий Кузенков.
9: Охота набора у медведя упала до минимума. Старые охотники возрастные, там, ну вот как я, 65 и выше, а набора у медведя практически не охотятся, потому что бюрократия огромная. Плюс мясо медведя часто заражено трихинеллезом и не пользуется спросом. Как бы шкура никому не нужна. Охота довольно дорогая. Там есть специфика охоты. Затраты, посев полей, строительство вышек. Людям это неинтересно. Плюс старые охотники сдают оружие. Ну, до такой степени уже замучили как бы этими медицинскими справками, прохождением, продлением оружия и т.д. и т.п. То есть до охоты людей не допускают.
8: Медведи стали пробираться в СНТ и в Московской области. Здесь сейчас обитает до 80 хищников. Причем половина из них пришли из Тверской, Смоленской и Калужской областей. В Подмосковье их привлекают помойки. Вот что рассказала жительница Талдомского района Людмила.
10: Самого медведя не видели, именно видели метки. А так как у нас некоторые недобросовестные садоводы выбрасывают яблоки в опушку леса, думая, что все это переработается, как раз это и привлекает приходы медведя. Купили какие-то пугачи, надеваем яркую длинную одежду. Ну, естественно, опасения остаются достаточно большие. С другой стороны Талдом, там медведи уже выходят к людям. По практике и поведению медведя не всегда даже можно успеть достать пугача. Скорость медведя больше 30 км в час. И ровно 2,5-3 секунды есть на то, чтобы, если медведь атакует, как-то попытаться себя защитить. Если он уже атакует, то практически нет шансов.
8: Как вести себя в случае встречи с медведем, чтобы не спровоцировать его агрессию, говорит главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар.
12: Убивают медведи людей в детских ситуациях, когда они защищают то, что считают своей добычей. А это может быть помойка, которой он прикормился, труп животного, задавленного медведем. Если вы нарушаете его личное пространство, оно может колебаться от 30 метров до 5. Защищая детенышей и рассматривая человека в качестве пищи. Но человек не входит в число свойственных медведю пищевых объектов, поэтому последнее бывает достаточно редко. Нельзя бежать. Если медведь вас не видит, то просто очень тихо отойти. Если он идет вам навстречу, избежать встречи не удастся. Попробовать испугать его голосом, несколькими словами буквально. Не кричать, потому что в крике медведь считывает неуверенность. Я рекомендую сигнальные свистки. Резкий звук очень сильно пугает любое животное. Есть еще такая штука, как пневмогон. Можно снять куртку, поднять ее над головой. Для медведя, который очень плохо видит, вы были одного размера, стали другого.
8: В Подмосковье бурый медведь внесен в Красную книгу, и охота на него запрещена. Убийство животного считается преступлением и карается либо огромным штрафом, либо лишением свободы. Исключение, если вы спасали свою жизнь. Но это еще придется доказать. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
15: Между делом с Кирой Альтман.
23: Говорим между делом в студии Бизнес ФМ с Екатериной Лапшиной, основателем Эра Капитал, инвестором, сооснователем ОКО, серийным предпринимателем. И я задаю ей вопрос, который не дает мне покоя.
24: А ты можешь человека слушать и не давать совет?
25: Да, могу.
24: И это легко?
25: Нет, это не легко. Я могу не давать совет легко. Мне сложнее не поделиться какими-то ассоциациями и опытом, который у меня всплывает в связи с тем, что я слышу. Вот это мне сложно. Так как я все-таки уже, знаешь, так это натренирована, то я стараюсь этим опытом, если и делиться, то ну в каком-то прям формате очень лайт, когда меня об этом не спрашивали. И что я научилась делать? Я научилась спрашивать, нужны ли мои советы вообще.
24: Не нападать, а спросить, нужна ли тебе помощь, да?
25: Ну вообще быть в моменте. Я думаю, отчасти это вопрос возраста, конечно. Потому что с возрастом как бы это осознание острее. Но и для молодых людей очень большая перегрузка. Быть в моменте, в тишине, она сейчас суперсложная. Она суперсложная, потому что всех раскачали очень сильно провокациями разнообразными. И буквально вчера у меня был интересный разговор по поводу как раз скуки, что-то мы там начали спорить. Человек, с которым я разговаривала, мне говорит, я вообще вот там некоторым способом борюсь со скукой. Я говорю, зачем ты с ней борешься? Скука же это самый вообще лучший ресурсный источник вдохновения, потому что когда человеку скучно, он начинает что-то придумывать. Что-то рождается. Особенно на детях видно. Как только начинается скучно, придумываются самые прикольные игры, начинаются какие-то фантазии там, и так далее. Мы просто как взрослые немножко уже это там закопали внутри себя.
24: Не в кайф.
23: аппарате дело, а вообще в нас, людях. Екатерина Лапшина, сооснователь Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулеев. Минфин США немедленно выпускает временную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Соединенные Штаты разрешили операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешном телефонном разговоре с Владимиром Путиным. По словам президента США, Россия согласилась в краткие сроки поставить на американские и мировые рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива. 357 станций сотовой связи, поврежденных из-за атак ВСУ, отремонтированы в Белгородской области с начала года, сообщил глава региона Александр Шуваев. Всего на них были проведены 592 ремонта. По словам главы региона, федеральный центр расширил перечень населенных пунктов области, где будут установлены точки доступа к интернету и мобильной связи за счет отчислений телеком-операторов. Расходы на здравоохранение в России в 2027 году вырастут на 10%, заявил на заседании Комитета по охране здоровья депутат Госдумы Леонид Агуль. Индикатор состояния фондового рынка США, разработанный американским инвестором Уорреном Баффетом, достиг уровней, которые могут свидетельствовать о вероятности формирования пузыря в сфере искусственного интеллекта, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, индикатор находится в том промежутке, в котором, по словам самого Баффета, инвесторы играют с огнем. Рыночная стоимость всех американских акций превышает объем ВВП страны более чем в два раза. Это один из многих признаков, на которые ссылаются аналитики, обсуждая переоценку рынка и вероятность пузыря в сфере ИИ, который вскоре может лопнуть, пишет Newsweek. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп сообщил об успешном телефонном разговоре с Путиным. По его словам, он договорился о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Теперь цены на дизтопливо для американцев и всего мира будут снижаться рекордными темпами, написал Трамп в True Social. Из Черногории выдворили основателя известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, а также его жену и еще трех человек. По данным местных СМИ, их признали угрозой нацбезопасности. Звинчук находится под санкциями США и Британии, тем не менее поехал в страну НАТО. Зачем? И зафрахтовать нефтяной танкер теперь дороже, чем отправить ракету в космос. Как пишет Bloomberg, стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай достигла 80 миллионов долларов, что в 8 раз дороже, чем в прошлом году. Почему и кто на этом наживается? Подробности на Business FM. Могло закончиться плохо, но пронесло. Основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука и его спутников признали угрозой нацбезопасности Черногории и выдворяют из страны, сообщила МВД республики. Ареста и экстрадиции не будет. Власти Черногории обвинили Звинчука в гибридных операциях и иностранном информационном влиянии. Вечером в пятницу Звинчук сообщил, что он и его команда находятся уже на пути домой в Россию. Он отметил, что с ним и его коллегами все хорошо благодаря посольству России. По словам Звинчука, группу задержали около 7 утра после попытки согласовать съемку в монастыре в Цетине. После 8 часов задержания было принято решение о депортации. У журналистов изъяли технику, которую им так и не вернули. Также полиция Черногории спрашивала, была ли целью поездки вербовка иностранцев для участия в СВО, сообщил Звинчук. Основатель «Рыбаря» находится под санкциями, но все же рискнул посетить Черногорию, кандидата в ЕС и члена НАТО, как пишут СМИ, для съемок фильма. Евгений Перельчук про то, что...
13: У основного телеграм-канала под названием «Рыбарь» сейчас больше 1,5 миллиона
1: миллионов подписчиков. В целом, проект представляет собой довольно обширную сеть разных дочерних медиаканалов по географическому признаку. Одни освещают события в странах ЕС, другие на Балканах, третьи на африканском континенте. Рыбарь можно назвать явлением в военблогерском медиапространстве. Крупный и значимый медиаресурс с, вероятно, большой командой, которому сильный толчок дало, конечно, начало СВО. Основная тематика канала – военные сводки. Выверенный анализ событий и, по возможности, непредвзятый подход. Свой взвешенный стиль и, что характерно, умеренная критика Минобороны. Это не всегда совпадение по данным с официальными сводками. Критика некоторых заявлений ведомства об успехах. Или, напротив, сообщения о неуспехах. Но все непременно с общим патриотическим уклоном публикаций. Рыбарь в свое время написал несколько постов в поддержку российского бизнеса. Выступал против нападок и заявлений, что бизнес должен защищать себя от военных угроз сам и на свои средства. Рыбарь – это один из лучших образцов военблогерского продукта на медиа-арене после начала СВО, говорит военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
13: Ну, я думаю, что Рыбарь является одним из главных калибров пропагандистских информационных военных медиапространства. И с началом СВО он стал главной башней. Очень мало кто может с ним сравниться в объеме аудитории, в влиятельности. При этом надо понимать, что за 4 года он прошел очень длинный путь от индивидуального блога, который вел один человек, или, может быть, там один-два, до целого большого явления. Это уже не один человек, а это целая большая команда. Один человек не может заниматься одновременно и Африкой, и Ближним Востоком, и Дальним Востоком, и СВО, и космосом, и всем остальным.
1: Михаил Звинчук сам выходец из Минобороны. Он уволился из ведомства в 2019 году, когда телеграм-канал «Рыбарь» уже год как существовал. После начала спецоперации на Украине «Рыбарь» за 7 месяцев нарастил аудиторию со 170 тысяч человек до миллиона с лишним. С 23 года Звинчук находится под санкциями ЕС и Украины. 2 года назад американский Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении 19 сотрудников проекта «Рыбарь». Их обвиняют во вмешательстве в президентские выборы. А в прошлом году Звинчук попал в санкционные списки Великобритании. Можно предположить, что проекту «Рыбарь» стало тесно в рамках околовоенной тематики, и он начал расширяться. В ЕС за деятельностью проекта пристально следили. В конце сентября чешские журналисты заявили, что сотрудники аналитического центра «Рыбарь» давно работают в Европе и берут интервью у местных политиков, журналистов и разного рода экспертов. Речь шла о создании документального цикла, посвященного текущей общественно-политической и экономической ситуации в Европе. Съемки планировались не только в Чехии, но и в Словакии, Сербии, Австрии, Венгрии, Боснии и Герцеговине и даже Бельгии с Францией. Как отмечают западные СМИ, в Черногории съемочная группа «Рыбаря» планировала снимать видеоролики о введении виз для россиян, пока у нас в Черногории сохраняется без виз до конца октября. И был снят первый выпуск. В отеле Звинчука и его команду задержали с дронами и прочей сложной аппаратурой. Черногория – кандидат в ЕС и член НАТО. Сам Звинчук давно под санкциями. И в соцсетях успел похвастаться, что пограничник пустил его в страну, толком не проверив. И все же задержание произошло позднее. Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в самостоятельность Подгорицы не верит.
14: Логично было бы, если бы это была Британия. Почему? Потому что Британия как раз целенаправленно, шаг за шагом, действует в логике повышения ставок и роста эскалации с Россией. Это касается и санкционных действий, но и вот таких точечных акций. Они тоже достаточно важны с точки зрения такого рода сигналов, что если кто-то думает, что вот-вот Европа готова будет к каким-то переговорным историям, нет. Потому что скандал громкий и с точки зрения разрушения иллюзий вполне понятный.
1: Сам телеграм-канал «Рыбарь» заявил, что все задержанные находились в Черногории легально, в планах у них была съемка Цетинского монастыря. Команда проекта находилась в контакте с российским МИДом. Подключилось и посольство России в Черногории. В итоге задержание и допрос продлились несколько часов, и к вечеру появилось заявление о выдворении. Ареста или экстрадиции не будет. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Лауреат Нобелевской премии пошутил, что разделит награду с Трампом. В пятницу Нобелевский комитет присудил премию мира бывшему верховному комиссару ООН по правам человека, правозащитнице из ЮАР Нави Пиллей. Ее встретили в зале для пресс-конференции долгими и бурными овациями. Реакция Нави Пиллей.
16: Спасибо большое. Если вы будете хлопать немного громче, я разделю этот приз с Трампом. Не знаю. А что, правда я получила эту премию?
0: В прошлом году Нобелевская премия мира досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Карине Мачадо. На встрече с Трампом она передала ему медаль премии, сказав, что именно президент США достоин этой награды. После этого Нобелевский комитет заявил, что передача медали не меняет лауреата премии. Купить можно, носить нельзя. В соцсетях распространился ролик, в котором пользовательница рассказывает о таком условии со стороны Шанель, а бренд выдал россиянке, купившей туфли из новой коллекции, памятку с запретом носить их в России. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Еще с 22 года в рамках санкционного режима в Евросоюзе действует лимит стоимости товаров, которые можно вывозить в Россию. Для одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии этот ценовой порог самый суровый – 300 евро за штуку. В ролике, распространившемся в соцсетях, видно, что к конверту с чеком Шанель приложил заявление, в котором ссылается на эти санкционные правила. И в соответствии с ними сообщает клиентке, что перевозить купленные туфли в Россию и носить их внутри страны она не имеет права. При этом на кадрах видно, что в чеке указано имя россиянки и страна ее гражданства. Как, в принципе, бренд смог идентифицировать клиентку, рассуждает директор по маркетингу сервиса Buyme Мила Грошева.
17: Скорее всего, девушка зарегистрирована в сети, у нее была какая-то история покупок. Наверняка это постоянный клиент дома Шанель, так как у них есть списки клиентов по всему миру, то есть они могут увидеть, где вы ранее совершали покупки. Я думаю, что да, изначально, скорее всего, клиентка была зарегистрирована как клиентка из России, и, скорее всего, получала и такс-фри. Сейчас все такие бренды, суперлюкс, это там Dior, Шанель, Hermes, они ведут историю покупок клиентов всегда, смотрят, возможно, делают там какие-то эксклюзивные предложения, и делается это именно для этого, чтобы понимать, какому клиенту что можно предложить. Это еще такая очень интересная клиентская история для того, чтобы вы могли подтвердить свою причастность к миру люкса. Это тоже некий маркетинговый ход.
2: Однако происходили случаи, когда бренд был гораздо менее снисходителен к покупателям из России. Еще в 22 году в соцсетях россияне делились, что некоторые сотрудники Шанель в

0: Эдуард Савуляк.
1: Напрямую из Европы рейсов в Россию нет, но тем на самом деле лучше. То есть, если вы будете лететь условно из какой-нибудь Италии в Турцию или в Эмираты для того, чтобы транзитом потом лететь в Россию, теоретически таможенник это, очевидно, может знать. Но если это крупный какой-то аэропорт, с большой долей вероятности никто там шерстить ваш багаж не будет. Изъятием. А если вы тихонечко летите, никого к себе не привлекаете, ну, естественно, не с огромным чемоданом, а мы базово говорим, вот у вас там сумка или туфли. Если вы ярлыки и бирки сняли магазинные, то вещи. Если вы с бирками, то здесь, опять же, весь вопрос в том, насколько таможенники захотят копаться в вашем багаже. Тут уже как повезет, чем больше аэропорт, тем больше везет.
0: Эксцессы все же иногда происходят. Например, в прошлом году тренера петербургского «Зенита» Сергея Симака с супругой задержали на таможне в Мюнхене при попытке оформить такс-фри за очки, платок и пару ботинок. Вещи таможенники изъяли и выписали штраф. Как правило, штрафы в таких случаях равняются стоимости покупки. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Фигуристка Александра Трусова в замужестве Игнатова стала победительницей мемориала Дениса Тена в Казахстане. Турнир серии «Челленджера» проходит в Алма-Ате. Это первая победа Александра в международном турнире после возвращения на большой лед. Ранее она набрала паузу в спортивной карьере, вышла замуж и родила сына. Второе место в Казахстане заняла Ким Ю-Джей из Республики Корея. Третьей стала представительница Казахстана, уроженка Москвы Софья Самоделкина. На сегодняшний момент Александра Трусова, или русская ракета, как ее называют фанаты, вероятно, сильнейшая фигуристка мира во взрослом катании, отмечает член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Семенов.
3: На мой взгляд, во взрослом фигурном катании сейчас Александра это номер один. Пока что никто, наверное, не показывает катание такого уровня в сочетании технических элементов и артистических свойств. Да, и у нас есть, конечно, сильные юниорки, которые доказывают, что они могут прыгать больше четверных, больше тройных акселей, но во взрослом фигурном катании после возвращения Трусовой она сразу же стала лидером, и поэтому ее победа в Казахстане закономерна. Если она попадет в число участниц гран-при, это будет очень хорошая возможность вернуться во всей красе и на мировой уровень.
4: То есть даже на уровне турниров серии гран-при вот такого вот статуса, даже там Трусова сейчас могла бы превосходить своих соперниц?
3: Но, на мой взгляд, она как минимум будет бороться за медали. Ну а зная о том, как ее мотивирует любое соперничество, я бы утверждал, что и за золото она будет бороться на любом турнире, в котором участвует.
4: Элементом ее вот на сегодня, какой у нее самый такой коронный, какой-то джокер ее?
3: Ну, самый коронный элемент, конечно, это четверной лутц. Она любила его исполнять еще в юниорском возрасте, и сейчас, естественно, это ее главный козырь. Но если по юниорам ее, ну, не то чтобы критиковали, но подмечали, что все-таки она основное внимание уделяет прыжкам, то сейчас все, наоборот, подчеркивают, что Александра очень сильно добавила во второй оценке, в компонентах, в артистической части катания. В совокупности она сейчас является одной из лучших фигуристок мира.
2: Андрей Симоненко, член Международной ассоциации спортивной прессы. Трусова сообщила, что не выступит на турнире серии «Челленджер» в Будапеште, так как успех в Казахстане позволит ей оказаться в числе запасных на этапы гран-при. Александре Трусовой 22 года, она серебряный призер Олимпиады 22 года, бронзовый призер чемпионата мира 21 года. В этом году спортсменка вернулась к выступлениям. В июне Международный союз конькобежцев допустил представителей России к международным турнирам в нейтральном статусе. Мемориал Дениса Тена завершится 10 октября.
5: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Мурманск, 280 тысяч жителей. О мощном морском порте за Полярным кругом впервые всерьез задумались еще во второй половине 19 века. Но построен он был лишь в 1915 году. Вокруг вырос поселок, уже через год получивший статус города.
6: Как появлялись города на Бизнес FM.
8: Другим наука с Сергеем Корзуном.
9: Публичное выступление обычно связано с некоторым волнением, которое нередко приобретает форму страха – глоссофобии. В популярной литературе иногда говорят о 75% человечества, подверженных этой напасти. В американском исследовании о подобном страхе сообщили порядка 20% опрошенных. А среди бразильских студентов их было почти две трети. При этом чаще о своей боязни заявляли

0: были женщины, редко выступавшие студенты и те, кто считал свой голос слишком тихим или высоким. Стресс от публичного выступления стал лабораторным инструментом. Триерский социальный стресс-тест включает речь и устный счет перед оценивающей комиссией. Он позволяет изучать изменения кортизола и другие физиологические реакции. Оратор обычно переоценивает заметность своего волнения. Его собственные ощущения и мнения сторонних наблюдателей в экспериментах довольно сильно расходятся. Люди боятся не произнесения слов, а возможности показаться некомпетентным, скучным или растерянным. Культовый инвестор Уоррен Баффет в 2008 году на собрании акционеров признался в том, что дико боялся выступать в школе и колледже, а записавшись на курс Дейла Карнеги, отменил его оплату, но позднее все же переборол себя. Барбара Стрейзанд 27 лет не пела на платных концертах после того, как однажды на сцене забыла слова песни. Для преодоления страха публичного выступления есть множество приемов и методов. Остроту проблемы заметно снижает когнитивно-поведенческая терапия. Ключевой метод – постепенное повышение сложности задачи от рассказа знакомому человеку до небольшого доклада по профессионально близкой теме.
1: Другим наука на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Зафрахтовать нефтяной танкер теперь дороже, чем отправить ракету в космос. Об этом сообщает Bloomberg со ссылки на данные британской Gibson Ship Brokers. Утверждает, что стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай сейчас составляет примерно 80 миллионов долларов. Это рост примерно в 8 раз по сравнению со средней стоимостью в прошлом году. А вот, например, стандартный запуск ракет Falcon 9 от SpaceX обходится в 74 миллиона. По каким причинам растет стоимость фрахта, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: С одной стороны, само топливо судовое удорожает, и как любые нефтепродукты, его становится тоже меньше, оно становится дефицитным. Но это, наверное, не главная проблема, хотя она добавляет стоимость перевозки. Но при этом мы видим, что формируется своеобразный теневой флот на Ближнем Востоке, и туда оттягиваются танкеры, формируется целая схема, в которой задействовано много танкеров. То есть одни находятся внутри Персидского залива, формируются такие рискованные, значит, караваны танкеров, тот самый там теневой флот 2.0, скажем так, который возят как челноки только внутри Ормузского пролива. Рискуя попасть под обстрел Ирана, рискуя попасть под мины, они загружаются внутри Персидского залива, выходят из Ормузского пролива в Оманский залив и там опять перегружаются на обычные танкеры. И получается, что у вас больше танкеров как таковых задействовано в рамках попытки вывести ближневосточную нефть. И, соответственно, это оттягивает с мирового флота на себя часть судов. Поэтому возникает определенный дефицит, и это приводит к росту цен на фрахт на мировом рынке. Вот скорее эти два фактора и приводят к подорожанию. Ну и плюс, конечно, Россия тоже задействует все больше и больше судов в рамках вывоза своей нефти, потому что большинство российских крупнейших компаний под санкциями. Нужно перевалку с борта на борт делать, нужно трейдеров нанимать и так далее. И в этой схеме экспорт российской нефти тоже возрастает, количество судов, которые задействованы. Поэтому все это формирует определенный дефицит на мировом рынке и от этого рост цены.
2: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. На днях американское управление энергетической информации спрогнозировало, что средняя цена на нефть в четвертом квартале этого года составит $105 за баррель. Это рост на $14 относительно предыдущего прогноза, причиной сокращения мировых запасов нефти и перебои с поставками. Рынок общепита продолжает худеть. Рестораны, кафе и кофейни сейчас закрываются чаще, чем в пандемию. С января по сентябрь по всей стране было ликвидировано 28 тысяч компаний и ИП, работающих в этой сфере. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года, приводит Коммерсант данные Контрфокуса. Мы спросили владельцев заведений в разных регионах, какую картину видят они и в чем главные причины закрытий.
1: «Бизнес говорит».
4: Владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
5: Если говорить о сезоне 26-го года, то все закрытия, которые сегодня есть, это какие-то отложенные, не закрывшиеся проекты, которым была, видимо, такая не очень счастливая судьба предрешена. Мы тоже отказались от одного из наших проектов и передали помещение новым собственникам, там, не дали, как на прошлой неделе. Но это тоже был такой отложенный прогноз полугода, и мы к нему частично готовились. Внезапности я никаких здесь не вижу. Везде был понятен тот или иной сценарий, сценарий. Видно, даже пустые появились объекты на фудкортах, торговых центров, не самых центральных, но тем не менее. На Авито я, поскольку сам продавал объект, мониторил, что за год количество продаж в Нижнем Новгороде ресторанов и точек общепита выросло с 6, по-моему, до 19 или до 18. Ну, так, в пике в среднем этого ежедневно можно было наблюдать.
6: Как повлияли налоговые изменения этого года? Связаны ли закрытия еще и с этим?
5: Налоговые изменения повлияли, несомненно, но здесь нужно рассматривать в комплексе, потому что ведь есть еще увеличение заработных плат, необходимость соблюдения средней отраслевой заработной платы, которую требуют сегодня. Она пару статов, там еще несколько месяцев назад было 58 тысяч рублей средняя, которую необходимо выдерживать для того, чтобы держаться в рамках вилки недопущения перехода на НДС. У некоторых ресторанов просто не было этого запаса. В несколько процентов они работали условно в ноль или мягкий ноль. И увеличение на 2-3% налоговой нагрузки оно сделало ресторан убыточным, не добавило гостей, соответственно, сократился убыток. И в этой связи проект был решено ликвидировать.
4: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
7: У нас еще плюс по региону. В прошлом году был разлив мазута, а в этом году дефицит бензина, когда у нас люди не смогли приехать. Малый бизнес в общепите сейчас просто на грани вымирания. Это касается не только доходов, чтобы продержаться на плаву, но также и очень большая нехватка поваров. Ковид, конечно, сыграл большую роль, что ушли многие повара из-за общепита в курьеры, еще куда-то.
6: Среди какого уровня покупателей больше всего просел спрос?
7: Средний. У нас по Краснодарскому краю, в частности Анапского района, средняя зарплата 50 тысяч. 50. Естественно, человек, как бы он не любил пиццы, роллы или еще что-то, он будет считать уже свои денежки. Я знаю, что сейчас большинство не раз слышало, что начинают учиться сами готовить. Даже те молодые девушки, которые недавно стали женами, они открывают блоги каких-то ведущих поваров и пытаются дома готовить.
4: Сергей, директор кафе вьетнамской кухни в Подмосковье.
8: У нас за последнее время, наверное, за год процентов на 10 меньше заказов. У нас еще на доставку до половины с агрегаторов, там тоже снижение. И более того, агрегаторы увеличивают комиссию свою еще. Не формально увеличивают, а какими-то обходными путями. Они ограничивают наших курьеров, за счет этого их комиссия растет.
6: Как повлияли налоговые изменения этого года?
8: Очень сильно повлияли. Да, в общепите сейчас есть льготный период по НДС, но лимиты снизили на патент, при этом инфляция. Расходы каждый год растут. Допустим, на НДС оставили 20 миллионов в году лимит, а патент не пролонгировали. Получается, НДС я не буду платить, но я со следующего года попадаю на УСН, и для меня даже это критично, потому что рентабельность 10-15%. Из этой рентабельности 6% заберет отсутствие патента. А переход с патента на УСН, сам факт этого, увеличивает налоговую нагрузку, но ориентировочно 12-15 раз.
2: На фоне дефицита кадров выросли зарплаты поваров, сообщила недавно аутсорсинговая компания «Мегаперсонал». Она оценила рост зарплат в общепите за год в 38%, а доходы отдельных шеф-поваров в 500 тысяч рублей в месяц. Российские гимнасты не получили визы за 2 дня до вылета на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах. Заявка россиян на турнир, в который вошли по 6 гимнастов и гимнасток с учетом запасных, была объявлена в пятницу. Все они прошли спортивный отбор и включены в официальные заявочные списки World Gymnastics. С 30 сентября по 5 октября, сразу после получения приглашений, спортсмены подали полный комплект документов в визовый центр. По состоянию на 9 октября информация о сроках выдачи виз отсутствует. Дальнейшая задержка с выдачей виз может помешать российским гимнастам своевременно прибыть к началу подготовки к соревнованиям. Комментирует заслуженный тренер РФ, бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
9: Не думаю, что это решение только Федерации Нидерландов. Я думаю, что это исходит от людей, совершенно других, не связанных со спортом. Это чистая политика. У нас билеты с 11 на 12 в ночь должны вылететь. До сих пор нету команды виз. Что будет происходить дальше, мы, честно говоря, не представляем. Потому что 14-го уже опробование снарядов у мужчин. 17-го начинаются соревнования. Если в понедельник будет принято решение о выдаче виз, и мы не знаем, всем ли дадут визы, то еще терпимо, мы успеем вовремя прилететь, размяться, опробовать снаряды. Если в понедельник не будет, это уже критическая ситуация. Вылетать, не опробуя снаряды на чемпионат мира, это очень критично. Состояние команды нормальное. Команды готовы соревноваться. Состояние напряжением находимся уже длительное время. Дадут, не дадут визу.
6: А какие у нас шансы на победу в чемпионате мира? И будем ли мы выступать там под флагом и гимном?
9: Уже нам объявили давно, что мы будем без флага и гимна выступать в нейтральном статусе. Говорить о том, что к какому результату мы готовы. Команда женская готова бороться за золотые медали. А мужская команда, ей будет потруднее, но они тоже готовы бороться за тройку. Это чемпионат отборочный для Олимпийских игр. И первые три призовые места получают путевки на Олимпиаду 28. Такое у нас впечатление, что весь ажиотаж именно связан с этим, вокруг допуска наших спортсменов.
2: Валентина Родионенко, бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике. Федерация гимнастики России уведомила Международную федерацию гимнастики о сложившейся ситуации. В то же время белорусские гимнасты получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах. В состав белорусской команды, которая также будет выступать в нейтральном статусе, включены 8 спортсменов. Чемпионат стартует 17 октября.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Осенью традиционно рынок труда оживает. Компании возвращаются к рабочему ритму, запускаются новые проекты, пересматривают команды и начинают закрывать вакансии, которые могли откладывать все лето. Если вы сейчас задумываетесь о смене работы, я бы советовала начинать не с поиска вакансий, а с небольшого карьерного исследования. Давайте обсудим. Первое, что стоит выяснить, сколько сегодня готовы платить специалисту с вашим опытом и уровнем ответственности. И здесь важно смотреть не только на название должности. Имеет значение, какой командой вы управляете, за какие бюджеты отвечаете, насколько сложные задачи решаете и каких результатов уже добились. Определите для себя минимальный доход, на который вы готовы согласиться, желаемую сумму и верхнюю границу, которую можете аргументировать своим опытом. И не привязывайте будущую зарплату только к нынешней. Если вы выросли профессионально, стали управлять более масштабными проектами, то и стоимость вашей работы могла измениться. Еще один важный момент. Не путайте стаж с востребованностью. Можно много лет работать в одной компании, получать индексацию и при этом постепенно отдаляться от актуальных требований рынка. Поэтому я советую время от времени сверять карьерные часы, изучать вакансии своего уровня, разговаривать с профильными хедхантерами, узнавать, какие компетенции сейчас востребованы и какие условия предлагают работодатели. А если вы уже вышли на собеседование, говорите не только о том, сколько хотите зарабатывать, но и о том, какую ценность можете принести компании. Не я хочу прибавку на 20%, а вот мой опыт, масштаб задач и результаты. Поэтому я ориентируюсь на такой диапазон. В нынешних условиях поиск работы требует больше подготовки. Но даже если вы пока не планируете менять компанию, понимание своей рыночной стоимости помогает принимать карьерные решения осознаннее. И вот вопрос, с которого я бы начала такую разведку. А вы знаете, сколько сегодня стоит ваш опыт на рынке труда?
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Влекулиев. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о состоявшемся успешном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп заявил о достигнутых договоренностях о масштабных поставках дизельного топлива из России в Штаты и на мировой рынок. Трамп утверждает, что цены на дизельное топливо в США начнут снижаться рекордными темпами благодаря достигнутым договоренностям России и США. Трехстороннюю встречу президентов Ирана, Азербайджана и России Масуда Пезешкиана, Ильхама Алиева и Владимира Путина в Туркмении инициировала российская сторона. Стороны обсудили совместные проекты, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД Ирана не назвал конкретные проекты, обсуждавшиеся на встрече, однако через Азербайджан планируется газопровод, по которому в Иран должен пойти российский газ. Кроме того, из России в Иран через Азербайджан проходит западная ветка международного транспортного коридора «Север». Юг. Экономический рост в России продолжается, что подтверждается данными за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в телеграм-канале «Регулятора», передает ТАСС. Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Панаме, сообщил Институт геонаук страны. Толчки были зафиксированы на глубине 5 километров. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,6. По данным европейских сейсмологов, эпицентр находился в 213 километрах к юго-западу от столицы Панамы. Очаг залегал на глубине 12 километров. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп сообщил об успешном телефонном разговоре с Путиным. По его словам, он договорился о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок и пообещал скорого падения цен на дизтопливо для американцев и всего мира. Индекс Мосбиржи на этом подскочил на 2% с лишним, обновив максимум с 30 июня. В пятницу вечером зафиксированы сбои в работе Яндекс.Такси после второй за два дня атаки на дата-центр Яндекса, на этот раз в Калуге. Также с перебоями работает Алиса и еще некоторые сервисы. Как может развиваться ситуация? Эстония добилась исключения Соликамского магниевого завода из европейского санкционного списка. Причиной – зависимость местного завода NPM Силмитат от российских поставок. Это предприятие одно из ключевых для европейской электроники и оборонной промышленности, включая производство дронов. Подробности на Бизнес ФМ. Дональд Трамп заявил, что провел успешный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны договорились о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок, заявил американский президент. По его словам, Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на рынке, а еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп ожидает снижения цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности и полному контролю над Армузским проливом. Россия подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на рынке США и всего мира, об этом заявил Владимир Путин по итогам разговора с Трампом. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике, отметил российский президент. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
11: Трамп занялся тем, что у него получается очень хорошо, продажей воздуха и информационных поводов. Потому что на самом деле, если внимательно вчитаться в цифры, которые Трамп называет, то по большому счету ничего не меняется. Ну вот он пафосно говорит, что Россия поставит сначала 300 тысяч тонн, потом еще 500 тысяч тонн, причем речь идет о периоде октябрь-ноябрь. Что такое 800 тысяч тонн российских поставок за 2 месяца? Ничего. С точки зрения мирового рынка, даже с точки зрения обычных поставок, ну вот возьмем 25-й год, мы понимаем специфику 26-го, но в 25-м году дизеля мы на внешний рынок отгрузили более 30 миллионов тонн. А если брать с газойлем, то там еще большие цифры. Кстати, в Америке под словом «дизель» чаще всего имеют вообще все средние дистилляты, и часто газойль туда тоже включается. По секрету скажу, что у нас газойль и сейчас экспортируется на внешние рынки. И вот если верить Блумбергу, то отгрузки газойля и мазута Россия ведет. Тоже интересно, что Трамп использует тонны в своем месседже, потому что на самом деле это абсолютно нетипично для американцев. Никогда нефтяники не используют тонны, всегда используют баррели. Я думаю, тоже возможно в связи с тем, чтобы средний американец не совсем вообще понял масштаба этих фантастических договоренностей. Конечно, на американский рынок российский дизель не будет поставляться. Спасибо, конечно, Минфину США за разрешение якобы снятия санкций на поставки дизеля на мировые рынки. Что касается мировых рынков, ну, извините, но, в принципе, здесь нам разрешения Соединенных Штатов не нужны. Если страны не вводили санкции против России, они и так могли дизель покупать. Отказ России поставлять дизель на внешние рынки связан с нашими внутренними обстоятельствами, а вовсе не с санкциями и не какими-то внешними ограничениями. Мы в 26-м году вначале продавали дизель, у нас самые крупные поставки в Бразилию были, потом Турция. Но для придания общей пафосности моменту, вот Минфин немедленно выдает нам это исключение, хотя особо мы в этом и не нуждаемся. Что касается влияния на мировые цены, думаю, что оно будет минимальным из-за незначительных объемов этой истории. Вот если бы Трамп действительно действительно хотел увидеть снижение стоимости дизеля в Соединенных Штатах, ну, он мог бы заявить, что достиг соглашения с Ираном, открывает Армузский пролив, вот тут бы цены действительно пошли вниз. Что касается России, на самом деле российские нефтяники давно просили разрешить им экспорт дизеля, потому что у нас с дизелем на внутреннем рынке проблем нет. Введен запрет был для перестраховки. Очень боялась аграрное лобби остаться без дизеля в период уборочной кампании. Но уборочная-то она потихонечку заканчивается. Нет особых сомнений, что и так бы в ноябре-декабре мы бы вернули дизель на внешние рынки. Ну, поэтому хорошо, если Трамп будет нам благодарен за то, что мы бы и так сделали. Цены на дизель сейчас очень хорошие на внешних рынках благодаря Трампу. Поэтому экспорт дизеля принесет нашим нефтяникам и бюджету дополнительные доходы. Интересно, получим ли мы что-то взамен? Трамп, напомню, обещал, что надо давить на Зеленского, что он прекратит атаки по российским НПЗ, но пока что-то не похоже. Нам не стоит забывать, что именно Соединенные Штаты целенаправленно выкидывают нашу нефть и нефтепродукты с мировых рынков, и по дизелю это было видно летом. Так что здесь нам расслабляться уж точно не приходится.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Путин сообщил, что в ходе телефонного разговора с Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Также затрагивалась ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений России и США. В прошлый раз лидеры двух стран созванивались 8 сентября. Прошедший вечером, пятницу разговора, Трамп анонсировал еще 7 октября. Два дня подряд дроны атакуют дата-центры Яндекса. В четверг беспилотники ударили под сот в Рязанской области, в пятницу по другому дата-центру в Калуге. Это привело к сбоям различных сервисов самого Яндекса. Подробности у Михаила Задорожного.
12: В результате атаки дронов несколько модулей дата-центра компании в Калуге полностью выведены из строя. И это, кстати, намного более крупный дата-центр, чем Рязанский, который первым попал под удары дронов. После новой атаки Яндекс сообщил, что часть сервисов может работать с перебоями. В частности, в Алисе некоторые функции стали недоступны. На станциях возможны паузы перед ответом. Часть устройств на платформе «Умного дома» может работать нестабильно, сообщила пресс-служба компании. На самом деле, косвенно это может затронуть множество других сайтов, сервисов и приложений, так или иначе связанных с Яндексом, продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
13: Нужно понять, что такое Яндекс и какие сервисы он оказывает. Например, есть такой сервис, который малозаметный, он просто такой достаточно простой, и к нему все привыкли. Это сервер DNS, то есть это та самая маршрутизация, и идет ответ, на какой IP-адрес нужно браузеру заходить. Так вот, вот эти серверы Яндекса, они работают уже, не знаю, ну, очень давно. И большинство компаний в России используют их. И чисто в теории, если эти DNS-сервера выходят из строя, то да, в моменте, да, на ограниченное количество времени, на день-два у нас вообще пол интернета из строя может выйти. То есть, это я говорю, это всего лишь один сервис. А есть еще сервис электронной почты, которым многие пользуются. Есть телемост, которым многие компании пользуются. Да очень-очень много самых разных сервисов. Яндекс, по большому счету, монополист. Банально, такси по всей стране отключилось, уже не очень хорошо.
12: И как раз в пятницу вечером произошел сбой Яндекс.Такси. У некоторых пользователей при попытке вызвать машину в мобильном приложении появлялось уведомление. Повторно заказать такси можно только через 5 минут. По данным СБУ РФ, число жалоб на работу Яндекс.Такси резко выросло в районе 6 часов вечера. Почти половина сообщений о невозможности заказать машину пришла из Москвы. Через некоторое время все заработало. Как сказано на сайте самого Яндекса, у компании 5 дата-центров, 2 в Московской области, по одному в Владимирской, Рязанской и Калужской областях. 2 из них уже полностью или частично не работают. Будут ли они установлены и сколько это может потребовать времени, пока, наверное, не знает даже сам Яндекс. Компания продолжает оценивать ущерб. Интересно, кстати, что та самая Алиса AI, которая пострадала от ударов по дата-центрам Яндекса, охотно сообщает всем желающим не только местоположение соцкомпании, но и их подробные характеристики. А это, как теперь понятно, вполне реальные цели для нанесения ударов. Впрочем, информация о дата-центрах никогда не была засекречена, и противник точно знает, где они расположены. О последствиях ударов дронов по дата-центрам Яндекса рассуждает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
14: В отличие от маркетплейсов, у которых центров сортировки достаточно большое количество развернуто по стране, но даже для них выведение их из строя представляет достаточно большие логистические проблемы, в случае с СОДами ситуация хуже, потому что у Яндекс.Клауда у многих многих других операторов связи количество ЦОДов обычно не превышает 10 по всей стране. Поэтому, если атаки БПЛА продолжатся, а это, скорее всего, факт, судя по заявлениям стороны противника, то если компании не предпримут оперативных мер по защите себя от БПЛА, а это сама по себе непростая процедура, то мы можем столкнуться с более серьезными проблемами в части пользования облачными услугами.
12: Яндекс переносит данные и сервисы клиентов своего облака на мощности других облачных провайдеров, сообщила пресс-служба компании. Это позволит сократить перебои в работе сервисов и быстрее восстановить их доступность для пользователей. Правда, некоторые клиенты Яндекс.Клауд решили, что из облака пора выходить. Компания Spark Ленинград, которая управляет сетью супермаркетов Spar в регионе, решила строить свой дата-центр. Как ожидается, его запустят до конца года, передает Интерфакс. Раньше компания использовала инфраструктуру Яндекса. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: 3 человека погибло в результате удара хуситов по аэропорту в Эр-Рияде. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии в соцсетях. Все 3 погибших подданные королевства. Один из них – сотрудник государственной авиакомпании Saudi Airlines. Еще несколько граждан других стран получили ранения. В четверг аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде подвергся 2 атакам со стороны хуситов, в результате чего повреждение получила инфраструктура аэропорта, а также сгорел самолет Saudi Airlines. Позднее аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. В прошлом месяце хуситы в Йемене начали свое наступление вдоль побережья Красного моря. На данный момент подвижение хуситов затормозилось, отмечает политолог-международник и востоковед Елена Супонина.
15: Но сейчас напряженность усиливается. Хуситы поначалу продвигались очень быстро, решительно и неожиданно для правительственных войск и поддерживающей их Саудовской Аравии. Но сейчас немного застопорились подразделения хуситов, поскольку, оправившись от прежнего шока, правительственные войска получили поддержку как со стороны Саудовской Аравии, так и логистическую, даже со стороны Соединенных Штатов Америки, и потихонечку оттесняют хуситов. Например, вытеснили их из портового города Моха. Видимо, хуситы понимают, что положение не такое простое, и решили пойти ва-банк. Вот эти вот ракетные обстрелы по аэропорту в Эр-Рияде, а до этого также ракетные обстрелы священных городов Мекка и Медина. Это попытка заставить Саудовскую Аравию принять условия хуситов, чтобы пойти на тайные переговоры. Хуситы – это давние союзники Ирана. И, конечно же, то, что происходит сейчас в Йемене, вот эта напряженность, связана еще с желанием Ирана насолить Соединенным Штатам Америки и их союзникам в регионе. Однако, вот только воспринимать хуситов как сторонников Ирана и все, это было бы упрощением ситуации. У хуситов есть своя внутриеменская повестка, и в рамках этой повестки хуситы периодически договаривались с Саудовской Аравией о негласном сотрудничестве. Даже Саудовская Аравия оплачивала кое-какие вещи для хуситов, лишь бы они ее не трогали. Вот сейчас эти договоренности сошли на нет, и одна из целей хуситов – вернуть договоренности с Саудовской Аравией и таким образом добиться некоторых своих условий. Получится ли, или банально будут их сейчас пробовать давить, но задавить хуситов не удастся. У них достаточно сильные позиции.
2: Елена Супонина, политолог и востоковед. Как сообщает Рейтер, на этой неделе войска Йемена отвоевали у хуситов территорию вдоль побережья Баб-эль-Мандебского пролива, в том числе благодаря интенсивным авиаударам со стороны Саудовской Аравии. Но бои в этом районе до сих пор продолжаются. Также были уничтожены 3 пусковые установки ракет, которые используют хуситы.
1: Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
16: Zarina, Bifree, Love Republic, Cella и Idol. Эти 5 брендов сделали Melon Fashion Group лидером российской индустрии моды. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Zara. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
1: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость. недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Для рынка жилой аренды настали трудные времена. И статистика ЦИАНа, подводящая итоги третьего квартала, это подтверждает. Спрос в этом году оказался ниже прошлогоднего. Просмотры объявлений на ЦИАНе на 19% выше, чем во втором квартале, но на 11% ниже, чем в третьем квартале 2025 года. По оценкам Авито недвижимости, за год выбор квартир в аренду вырос минимум на четверть. И в ЦИАНе констатируют, что по сравнению с прошлым сентябрем однокомнатные квартиры сейчас сдаются дешевле на 2,2%, двухкомнатные на 5,7%. Впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды не зафиксирован рост ставок год к году. А дальше цены могут еще сократиться на 5-6% от сегодняшних уровней. Впрочем, столичные риэлторы особых причин для пессимизма не видят. По словам директора департамента вторичной недвижимости компании «Эстатет» Юлии Дымовой, рынок аренды Москвы чувствует себя стабильно, цены остаются достаточно спокойными, а ставки по-прежнему определяются местоположением, количеством представленных на рынке объявлений и качеством самого дома. И, наверное, этим все и ограничивается, делится наблюдениями эксперт. Среди арендных вариантов, с которыми арендодателям попроще выходить даже на нынешний рынок, Юлия Дымова выделяет готовые объекты небольшой площади в старом фонде, но с хорошим ремонтом, и небольшие студии в апарт-комплексах. На сегодняшний день их в Москве немного, но они есть. А эксперты Авито недвижимости собрали целую методичку из советов, связанных с подготовкой квартиры к выводу на арендный рынок. В частности, фотографировать жилье лучше в светлое время суток. Снятое о квартире видео должно быть непрерывным. И описание варианта правильнее делать не шаблонным, а заточенным под конкретную аудиторию арендаторов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В московских аэропортах за 9 октября задержали, отменили или перенесли порядка 450 рейсов из-за атак беспилотников. Силами ПВО Минобороны была отражена атака 15 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Внуково, Домодедово и Жуковский вечером в пятницу вернули штатный режим работы. Были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако многие пассажиры продолжили ждать своих рейсов. Сильнее всего пострадал аэропорт Внуково, где задержали 158 рейсов и отменили 38. В Шереметьеве задержали 157 самолетов. Аэрофлот объявил о корректировке расписания. Часть самолетов направили на запасные аэродромы. Десятки рейсов застряли в Петербурге. В аэропорту Пулково рассказал нам ожидающий своего вылета пассажир Клим.
18: Я должен был в пятницу улететь из Стамбула в Москву в 9:50 утра. У меня была пересадка. Я прилетел в Стамбул в 6 чем-то утра, и в 9:50 я ожидал своего рейса в Москву. Но примерно в 7 утра, за 2,5 часа до посадки, мне пришло уведомление от моей авиакомпании, что рейс отменен. Следующий рейс той же авиакомпании был в 22:45 в пятницу. Пока я разбирался, места на этот рейс уже выкупили. Мне предложили рейс 12:50 в субботы, получается. Мне это не подходило, поэтому я выбрал рейс Пулково в Петербург, получается, который в 10 утра пятницы был. Он улетел вовремя, поздал всего лишь на полчаса. Параллельно я покупал билет в Москву из Пулково. Мне сказали, что все рейсы в Москву заполнены, поэтому ничего не осталось делать, как зарегистрироваться на рейс на 6 вечера. Сейчас время 18:47 пятницы. Объявляют посадки на рейсы, которые в 16:30 в Москву. Ну, я не знаю, когда я улечу из Пулково. В Москву рейсов 15 из Пулково все задерживаются. О причинах ничего никто не говорит. Я спросил в Стамбуле авиакомпанию, предназначена ли мне какая-то компенсация за столь резкую отмену рейса. Они сказали, ну вы понимаете, дроны, вам никто ничего не будет компенсировать, потому что это форс-мажор.
2: Пассажир Клим из Москвы в Петербург рейсом задерживается с четверга, рассказала москвичка Ирина.
19: В четверг у нас был куплен билет для мамы из Москвы в Питер на рейс Аэрофлота совместно с Россией. 17:30 у нее был вылет. Она поехала в аэропорт, но, к сожалению, рейс отложили. Сначала до 19:30, потом его перенесли в Шереметьево до 21:30, потом его в в итоге мы отследили, его вообще отменили. При этом мама вернулась обратно на такси домой, мы поменяли билет на следующий день. На следующий день она опять поехала в аэропорт. Его опять перенесли на 1.5 часа, потом его перенесли еще на 0.5 часа, потом его перенесли опять на вечер рейс. И в итоге она опять вернулась, потому что его перенесли на следующий день. Сейчас мы хотим позвонить в Аэрофлот, вернуть уже какие-то средства за билет, выписать, может быть, поезд и как-то попытаться компенсировать наши поездки на такси туда-обратно. Они исправно присылают смс-ки, звонит колл-центр по телефону, информирует. Но нет, причин, естественно, никто не называет. Но вот сейчас пока, к сожалению, видимо, там очень много звонков, и пока я уже 2 раза не могу дозвониться до них. И на вечер пятницы пока мама не улетела.
2: Москвичка Ирина, она несколько часов задержали рейс из Пекина. В результате он приземлился в Казани, рассказала его пассажирка Яна.
20: Рейс Пекин-Москва номер 341 не приземлился по расписанию в Москве. Улетел на аэродром Казани, сделал над Казанью несколько кругов и приземлился благополучно. При этом в СМИ Казани было опубликовано, что рейс совершил несколько кругов над городом Казань, якобы для сброса топлива. По крайней мере, нам здесь в Москве понятно, что идет атака на Москву, поэтому ввели режим ковер и рейсы просто переводят в соседние города.
2: Пассажирка Яна. В целом число авиарейсов с задержкой свыше 2 часов за 8 месяцев выросло более чем на 20%, сообщили Минтрансе. По данным информационного агрегатора Airports.ru, за последнюю неделю больше всего задержек рейсов было в столичном Шереметьево. Более 2000. Также в печальный топ-5 попали Внуково, Пулково, Екатеринбургский аэропорт Кольцово и Домодедово. Медведей много, а охотников не хватает. В России продолжают фиксировать случаи нападения хищников на человека и частые выходы в места проживания людей, а также на трассы практически во всех регионах. В Алтайском крае медведь напал на подростка. Мальчика спас от гибели телефон, взорвавшийся в пасти зверя. Красные поляне туристы сняли видео с животным на территории отеля. Ранее хищник пробрался в подсобку и пытался напасть на сотрудника. Подмосковье, особенно на севере, фиксирует появление хищников в СНТ. По данным Минприроды, численность бурых медведей за последние 35 лет выросла более чем в 2 раза и превышает 300 тысяч особей. Но эксперты говорят, что из-за неточности методики подсчетов реальная цифра может быть вдвое больше. А вот охотников все меньше. Почему и почему медведи больше не боятся людей? Как выжить при встрече с хищником? Светлана Чередникова подробнее.
21: В России с весны от нападений медведей погибли 24 человека. Хищники выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах. Самая сложная обстановка в Восточной Сибири. Медведи здесь подходят к школам, воинским частям, пытаются пробраться в частные дома. Одна из причин такого поведения животных – плохой урожай кедрового ореха и ягод, основной кормовой базы. Из-за этого часть хищников в Сибири и на Урале может не уйти в зимнюю спячку. Вырастет число смертельно опасных шатунов. В регионах ведется отстрел. Почти 900 бурых медведей ликвидировали в Красноярском крае, более 20 в Архангельской области, свыше 200 в Хакасии, более 350 в Бурятии. Однако данные меры точечны. Они не помогут кардинально изменить ситуацию с нападениями хищников. Необходимо возрождать охотохозяйственную отрасль с госрегулированием, восстанавливать егерские ставки, следить за развитием лесов и соотношением популяций диких животных к кормовой базе. Кроме того, охота на медведя сегодня дорогая. Гослицензия на отстрел стоит несколько тысяч, но охотохозяйства выставляют ценники в несколько десятков тысяч. Разрешения выдаются на короткий срок. Продолжает биолог-охотовед, преподаватель охотоведения и звероводства в Университете народного хозяйства имени Вернадского Валерий Кузенков.
22: Охота на бурого медведя упала до минимума. Старые охотники возрастные, там, ну вот как я, 65 и выше, на бурого медведя практически не охотятся, потому что бюрократия огромная. Плюс мясо медведя часто заражено трихинеллезом и не пользуются спросом. Как бы шкура никому не нужна. Охота довольно дорогая. Там есть специфика охоты. Затраты, посев полей, строительство вышек. Людям это неинтересно. Плюс старые охотники сдают оружие, но до такой степени уже замучили как бы этими медицинскими справками, прохождением, продлением оружия и т.д. и т.п. То есть до охоты людей не допускают.
21: Медведи стали пробираться в СНТ и в Московской области. Здесь сейчас обитает до 80 хищников. Причем половина из них пришли из Тверской, Смоленской и Калужской областей. В Подмосковье их привлекают помойки. Вот что рассказала жительница Талдомского района Людмила.
0: Самого медведя не видели, именно видели метки. А так как у нас некоторые недобросовестные садоводы выбрасывают яблоки в опушку леса, думая, что все это переработается, как раз это и привлекает приходы медведя. Купили какие-то пугачи, надеваем яркую длинную одежду. Ну, естественно, опасения остаются достаточно большие. С другой стороны Талдом, там медведи уже выходят к людям. По практике и поведению медведей не всегда даже можно успеть достать пугача. Скорость медведя больше 30 км в час. И ровно 2,5-3 секунды есть на то, чтобы, если медведь атакует, как-то попытаться себя защитить. Если он уже атакует, то практически нет шансов.
21: Как вести себя в случае встречи с медведем, чтобы не спровоцировать его агрессию, говорит главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар.
3: Убивают медведи людей в детских ситуациях, когда они защищают то, что считают своей добычей. А это может быть помойка, которую он прикормился, труп животного, задавленного медведем. Если вы нарушаете его личное пространство, оно может колебаться от 30 метров до 5. Защищая детенышей и рассматривая человека в качестве пищи. Но человек не входит в число свойственных медведю пищевых объектов, поэтому последнее бывает достаточно редко. Нельзя бежать, если медведь вас не видит, то просто очень тихо отойти. Если он идет вам навстречу, избежать встречи не удастся. Попробовать испугать его голосом, несколькими словами буквально. Не кричать, потому что в крике медведь считывает неуверенность. Я рекомендую сигнальные свистки. Резкий рук очень сильно пугает любое животное. Есть еще такая штука, как пневмогорн. Можно снять куртку, поднять ее над головой. Для медведя, который очень плохо видит, вы были одного размера, стали другого.
21: В Подмосковье бурый медведь внесен в Красную книгу, и охота на него запрещена. Убийство животного считается преступлением и карается либо огромным штрафом, либо лишением свободы. Исключение, если вы спасали свою жизнь. Но это еще придется доказать. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Первый iPhone Duo. Не только самый оригинальный по форм-фактору и технологиям iPhone в истории, но и самый дорогой – от 2000 долларов в Штатах. В России модель можно заказать за 300 тысяч рублей. Это цена ажиотажного спроса, она наверняка пойдет вниз. Американскому пользователю не обязательно покупать Duo. Он может взять его в лизинг. Формально владельцем телефона остается лизингодатель компания Klarna. По истечению срока аренды клиент может выкупить смартфон по остаточной стоимости или вернуть и взять новый. Различные варианты рассрочки и оплаты долями существовали у Apple и раньше. Теперь они сворачиваются, и оставшиеся клиенты переводятся на схему аренды. Желание иметь смартфон дороже, чем ты можешь его себе позволить, не знает границ. В России операторы предлагают скидки вплоть до акций «Смартфон за рубль» при оплате связи на год-полтора вперед. Существуют варианты подписки с возвратом, кредит и банковская рассрочка. Популярный в мире формат субсидируемого операторского смартфона, жестко привязанного к сервисам одного провайдера, в России не заработал. Помимо юридических и технических сложностей, главная причина – разрыв в цене между дорогими смартфонами и исторически дешевой сотовой связью. Лизинговая схема тут видится более перспективной. Бывший президент Ford Ли Якокко вспоминал, как рассказывал друзьям детства в итальянском квартале о новой модели. Тогда никого не интересовала цена, все спрашивали про ежемесячный платеж. У арендной схемы он ниже, чем при рассрочке – $20 в месяц. В периоды финансовой нестабильности – критичная сумма, которая делает разницу и розницу. В этом году прогнозируется рекордное падение поставок смартфонов на фоне роста средней цены на 28%. Схем кредита и рассрочки станет больше. Некоторые из них будут экзотическими, в том числе и в премиум-сегменте.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: У микрофона Сердар Влекуреев. Минфин США немедленно выпускает временную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Соединенные Штаты разрешили операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешном телефонном разговоре с Владимиром Путиным. По словам президента США, Россия согласилась в краткие сроки поставить на американские мировые рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива. 357 станций сотовой связи, поврежденных из-за атак ВСУ, отремонтированы в Белгородской области с начала года, сообщил глава региона Александр Шуваев. Всего на них были проведены 592 ремонта. По словам главы региона, федеральный центр расширил перечень населенных пунктов области, где будут установлены точки доступа к интернету и мобильной связи за счет отчислений телеком-операторов. Расходы на здравоохранение в России в 2027 году вырастут на 10%, заявил на заседании Комитета по охране здоровья депутат Госдумы Леонид Агуль. Индикатор состояния фондового рынка США, разработанный американским инвестором Уорреном Баффетом, достиг уровней, которые могут свидетельствовать о вероятности формирования пузыря в сфере искусственного интеллекта, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, индикатор находится в том промежутке, в котором, по словам самого Баффета, инвесторы играют с огнем. Рыночная стоимость всех американских акций превышает объем ВВП страны более чем в два раза. Это один из многих признаков, на которые ссылаются аналитики, обсуждая переоценку рынка и вероятность пузыря в сфере ИИ, который вскоре может лопнуть, пишет Newsweek. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп сообщил об успешном телефонном разговоре с Путиным. По его словам, он договорился о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Теперь цены на дизтопливо для американцев и всего мира будут снижаться рекордными темпами, написал Трамп в True Social. Из Черногории выдворили основателя известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, а также его жену и еще трех человек. По данным местных СМИ, их признали угрозой национальной безопасности. Звинчук находится под санкциями США и Британии, тем не менее поехал в страну НАТО. Зачем? И зафрахтовать нефтяной танкер теперь дороже, чем отправить ракету в космос. Как пишет Bloomberg, стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай достигла 80 миллионов долларов, что в 8 раз дороже, чем в прошлом году. Почему и кто на этом наживается? Подробности на Business FM. Могло закончиться плохо, но пронесло. Основатели «Рыбаря» Михаила Звинчука и его спутников признали угрозой нацбезопасности Черногории и выдворяют из страны, сообщил МВД Республики. Ареста и экстрадиции не будет. Власти Черногории обвинили Звинчука в гибридных операциях и иностранном информационном влиянии. Вечером в пятницу Звинчук сообщил, что он и его команда находятся уже на пути домой в Россию. Он отметил, что с ним и его коллегами все хорошо благодаря посольству России. По словам Звинчука, группу задержали около 7 утра после попытки согласовать съемку в монастыре в Цетине. После 8 часов задержания было принято решение о депортации. У журналистов изъяли технику, которую им так и не вернули. Также полиция Черногории спрашивала, была ли целью поездки вербовка иностранцев для участия в СВО, сообщил Звинчук. Основатель «Рыбаря» находится под санкциями, но все же рискнул посетить Черногорию, кандидата в ЕС и члена НАТО, как пишут СМИ для съемок фильма. Евгений Перечук про то, что...
6: У основного телеграм-канала под названием «Рыбарь» сейчас больше 1,5 миллиона подписчиков. В целом, проект представляет собой довольно обширную сеть разных дочерних медиаканалов по географическому признаку. Одни освещают события в странах ЕС, другие — на Балканах, третьи — на африканском континенте. «Рыбарь» можно назвать явлением в военблогерском медиапространстве. Крупный и значимый медиаресурс с, вероятно, большой командой, которому сильный толчок дало, конечно, начало СВО. Основная тематика канала – военные сводки, выверенный анализ событий и, по возможности, непредвзятый подход. Свой взвешенный стиль и, что характерно, умеренная критика Минобороны. Это не всегда совпадение по данным с официальными сводками. Критика некоторых заявлений ведомства об успехах. Или, напротив, сообщения о неуспехах. Но все непременно с общим патриотическим уклоном публикаций. «Рыбарь» в свое время написал несколько постов в поддержку российского бизнеса. Выступал против нападок и заявлений, что бизнес должен защищать себя от военных угроз сам и на свои средства. «Рыбарь» — это один из лучших образцов военблогерского продукта на медиа-арене после начала СВО, говорит военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
4: Ну, я думаю, что рыбаль является одним из главных калибров пропагандистских информационных военных медиапространств. И с началом СВО он стал главной башней. Очень мало кто может с ним сравниться в объеме аудитории, во влиятельности. При этом надо понимать, что за 4 года он прошел очень длинный путь от индивидуального блога, который вел один человек, или, может быть, там 1-2, до целого большого явления. Это уже не один человек, это целая большая команда. Один человек не может заниматься одновременно и Африкой, и Ближним Востоком, и Дальним Востоком, и СВО, и космосом, и всем остальным.
6: Михаил Звинчук сам выходец из Минобороны. Он уволился из ведомства в 2019 году, когда телеграм-канал «Рыбарь» уже год как существовал. После начала спецоперации на Украине «Рыбарь» за 7 месяцев нарастил аудиторию со 170 тысяч человек до миллиона с лишним. С 23 года Звинчук находится под санкциями ЕС и Украины. 2 года назад американский Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении 19 сотрудников проекта «Рыбарь». Их обвиняют во вмешательстве в президентские выборы. А в прошлом году Звинчук попал в санкционные списки Великобритании. Можно предположить, что проекту «Рыбарь» стало тесно в рамках околовоенной тематики, и он начал расширяться. В ЕС за деятельностью проекта пристально следили. В конце сентября чешские журналисты заявили, что сотрудники аналитического центра «Рыбарь» давно работают в Европе и берут интервью у местных политиков, журналистов и разного рода экспертов. Речь шла о создании документального цикла, посвященного текущей общественно-политической и экономической ситуации в Европе. Съемки планировались не только в Чехии, но и в Словакии, Сербии, Австрии, Венгрии, Боснии и Герцеговине и даже Бельгии с Францией. Как отмечают западные СМИ, в Черногории съемочная группа «Рыбаря» планировала снимать видеоролики о введении виз для россиян, пока у нас в Черногории сохраняется без виз до конца октября. И был снят первый выпуск. В отеле Звинчука и его команду задержали с дронами и прочей сложной аппаратурой. Черногория – кандидат в ЕС и член НАТО. Сам Звинчук давно под санкциями. И в соцсетях успел похвастаться, что пограничник пустил его в страну, толком не проверив. И все же задержание произошло позднее. Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в самостоятельность Подгорицы не верит.
7: Логично было бы, если бы это была Британия. Почему? Потому что Британия как раз целенаправленно, шаг за шагом, действует в логике повышения ставок и роста эскалации с Россией. Это касается и санкционных действий, но и вот таких точечных акций. Они тоже достаточно важны с точки зрения такого рода сигналов, что если кто-то думает, что вот-вот Европа готова будет к каким-то переговорным историям, нет. Потому что скандал громкий и с точки зрения разрушения иллюзий вполне понятный.
6: Сам телеграм-канал «Рыбарь» заявил, что все задержанные находились в Черногории легально, в планах у них была съемка Цетинского монастыря. Команда проекта находилась в контакте с российским МИДом. Подключилось и посольство России в Черногории. В итоге задержание и допрос продлились несколько часов, и к вечеру появилось заявление о выдворении. Ареста или экстрадиции не будет. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Лауреат Нобелевской премии пошутил, что разделит награду с Трампом. В пятницу Нобелевский комитет присудил премию мира бывшему верховному комиссару ООН по правам человека, правозащитнице из ЮАР Нави Пиллей. Ее встретили в зале для пресс-конференции долгими и бурными овациями. Реакция Нави Пиллей.
8: Спасибо большое. Если вы будете хлопать немного громче, я разделю этот приз с Трампом. Не знаю. А что, правда я получила эту премию?
2: В прошлом году Нобелевская премия мира досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Карине Мачадо. На встрече с Трампом она передала ему медаль премии, сказав, что именно президент США достоин этой награды. После этого Нобелевский комитет заявил, что передача медали не меняет лауреат премии. Купить можно, носить нельзя. В соцсетях распространился ролик, в котором пользовательница рассказывает о таком условии со стороны Шанель, а бренд выдал россиянке, купившей туфли из новой коллекции, памятку с запретом носить их в России. Подробнее Ольга Кашинская.
9: Еще с 22 года в рамках санкционного режима в Евросоюзе действует лимит стоимости товаров, которые можно вывозить в Россию. Для одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии этот ценовой порог самый суровый – 300 евро за штуку. В ролике, распространившемся в соцсетях, видно, что к конверту с чеком Шанель приложил заявление, в котором ссылается на эти санкционные правила. И в соответствии с ними сообщает клиентке, что перевозить купленные туфли в Россию и носить их внутри страны она не имеет права. При этом на кадрах видно, что в чеке указано имя россиянки и страна ее гражданства. Как, в принципе, бренд смог идентифицировать клиентку, рассуждает директор по маркетингу сервиса Buyme Мила Грошева.
10: Скорее всего, девушка зарегистрирована в системе, у нее была какая-то история покупок. Наверняка это постоянный клиент дома Шанель, так как у них есть списки клиентов по всему миру, то есть они могут увидеть, где вы ранее совершали покупки. Я думаю, что да, изначально, скорее всего, клиентка была зарегистрирована как клиентка из России и, скорее всего, получала и tax-free. Сейчас все такие бренды, суперлюкс, это там Dior, Шанель, Hermes, они ведут историю покупок клиентов всегда, смотрят, возможно, делают там какие-то эксклюзивные предложения, делается это именно для этого, чтобы понимать, какому клиенту что можно предложить. Это еще такая очень интересная клиентская история для того, чтобы вы могли подтвердить свою причастность к миру люкса. Это тоже некий маркетинговый ход.
9: Однако происходили случаи, когда бренд был гораздо менее снисходителен к покупателям из России. Еще в 2022 году в соцсетях россияне делились, что некоторые сотрудники Шанель в Эмиратах в личном порядке отказывались продавать товары, узнав о происхождении клиента. А некоторых покупателей просили подписать заявление, в котором говорилось, что клиент не живет в России и не будет носить купленную вещь на территории страны. Но систематический характер эти ограничения так и не приобрели. По словам экспертов, опрошенных бизнес-ФМ, памятки, предупреждающие о действующих санкциях, нужны самому бренду, а именно его юристам, а не клиентам. Чтобы в случае возникновения претензий у регулятора, можно было сослаться на невыполнение санкционного режима самим покупателем. А отлавливать модниц в туфлях Шанель уже внутри России, естественно, никто не будет. Однако формально купленные люксовые товары, превышающие порог стоимости в 300 евро, могут изъять на таможне при вылете из европейской страны. Но для того, чтобы это произошло, нужно вести себя совсем уж неосторожно, объясняет директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
11: Напрямую из Европы рейсов в Россию нет, но тем на самом деле лучше. То есть, если вы будете лететь условно из какой-нибудь Италии в Турцию или в Эмираты для того, чтобы транзитом потом лететь,

0: иногда происходят. Например, в прошлом году тренера петербургского «Зенита» Сергея Симака с супругой задержали на таможне в Мюнхене при попытке оформить такс-фри за очки, платок и пару ботинок. Вещи таможенники изъяли и выписали штраф. Как правило, штрафы в таких случаях равняются стоимости покупки. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Фигуристка Александра Трусова в замужестве Игнатова стала победительницей мемориала Дениса Тена в Казахстане. Турнир серии «Челленджера» проходит в Алмате. Это первая победа Александра в международном турнире после возвращения на большой лед. Ранее она набрала паузу в спортивной карьере, вышла замуж и родила сына. Второе место в Казахстане заняла Ким Юджи из Республики Корея. Третьей стала представительница Казахстана, уроженка Москвы, Софья Самоделкина. На сегодняшний момент Александра Трусова, или русская ракета, как ее называют фанаты, вероятно, сильнейшая фигуристка мира во взрослом катании, отмечает член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Семенович.
2: На мой взгляд, во взрослом фигурном катании сейчас Александра — это номер один. Пока что никто, наверное, не показывает катание такого уровня в сочетании технических элементов и артистических свойств. Да, и у нас есть, конечно, сильные юниорки, которые доказывают, что они могут прыгать больше четверных, больше тройных акселей, но во взрослом фигурном катании после возвращения Трусовой она сразу же стала лидером, и поэтому ее победа в Казахстане закономерна. Если она попадет в число участниц гран-при, это будет очень хорошая возможность вернуться во всей красе и на мировой уровень.
3: То есть даже на уровне турниров серии гран-при вот такого вот статуса, даже там Трусова сейчас могла бы превосходить свою соперницу?
2: Но, на мой взгляд, она как минимум будет бороться за медали. Ну а зная о том, как ее мотивирует любое соперничество, я бы утверждал, что и за золото она будет бороться на любом турнире, в котором участвует.
3: Элементом ее вот на сегодня, какой у нее самый такой коронный, какой-то джокер ее?
2: Ну, самый коронный элемент, конечно, это четверной лутц. Она любила его исполнять еще в юниорском возрасте, и сейчас, естественно, это ее главный козырь. Но если по юниорам ее, ну, не то чтобы критиковали, но подмечали, что все-таки она основное внимание уделяет прыжкам, то сейчас все, наоборот, подчеркивают, что Александра очень сильно добавила во второй оценке, в компонентах, в артистической части катания. В совокупности она сейчас является одной из лучших фигуристок мира.
1: Андрей Симоненко, член Международной ассоциации спортивной прессы. Трусова сообщила, что не выступит на турнире серии «Челленджер» в Будапеште, так как успех в Казахстане позволит ей оказаться в числе запасных на этапы гран-при. Александре Трусовой 22 года, она серебряный призер Олимпиады 22 года, бронзовый призер чемпионата мира 21 года. В этом году спортсменка вернулась к выступлениям. В июне Международный союз конькобежцев допустил представителей России к международным турнирам в нейтральном статусе. Мемориал Дениса Тена завершится 10 октября.
4: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
5: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
4: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». «Между делом» с Кирой Альтман.
6: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «Ока», основатель и сервиса «Гро», серийный предприниматель. Екатерина приехала ко мне в студию на «Бизнес FM», рассказывала мне о разных сторонах профессиональной жизни и жизни за пределами бизнеса. И в какой-то момент я ее спрашиваю. У тебя был момент в жизни, когда ты не знала, что ты хочешь делать?
7: У меня, наверное, пока такого момента не было, но у меня сейчас момент, в котором я задаю себе вопрос, что главное дальше я должна делать. Потому что что я могу делать? Ответов на этот вопрос миллион. А ты такой, такой, и визионер, и меценат, и предприниматель, и менеджер, значит, и там, и все остальное прочее. При этом я все время смеюсь и говорю, что неважно, на чем я остановлюсь, и от тех игров будут в моей жизни в любом случае. Потому что здесь я уже как бы, ну, приняла это внутреннее какое-то решение.
8: А ты можешь себе представить человека,

0: У которого просто есть сад, и который ничего не делает, кроме как взращивает вот сад. Или, я не знаю, рисует.
1: Знаешь, я могу себе это представить через N лет. Ну, то есть я могу эту картинку нарисовать. Если раньше я эту картинку даже представить себе не могла в голове, то есть она выглядела абсурдно, то сейчас я могу себе ее представить. Мне просто кажется, что бы я ни делала, я в итоге буду все равно взаимодействовать с огромным количеством людей. То есть мой сад, в некотором смысле, это люди, с которыми я взаимодействую. И мне кажется, что даже через какое-то время буду, может быть, менее активно в какой-то вот бизнес-деятельности, я все равно буду, мне кажется, разговаривать с огромным количеством людей, потому что мне люди страшно любопытны, во-первых, и мне интересно и нравится с ними взаимодействовать. А во-вторых, потому что я понимаю, что я могу в некоторых местах подсветить что-то, что не очевидно.
0: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Зафрахтовать нефтяной танкер теперь дороже, чем отправить ракету в космос. Об этом сообщает Bloomberg со ссылки на данные британской Gibson Ship Brokers, утверждает, что стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай сейчас составляет примерно 80 миллионов долларов. Это рост примерно в 8 раз по сравнению со средней стоимостью в прошлом году. А вот, например, стандартный запуск ракет Falcon 9 от SpaceX обходится в 74 миллиона. По каким причинам растет стоимость фрахта, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: С одной стороны, само топливо судовое удорожает, и как любые нефтепродукты, его становится тоже меньше, оно становится дефицитным. Но это, наверное, не главная проблема, хотя она добавляет стоимость перевозки. Но при этом мы видим, что формируется своеобразный теневой флот на Ближнем Востоке, и туда оттягиваются танкеры, формируется целая схема, в которой задействовано много танкеров. То есть одни находятся внутри Персидского залива, формируются такие рискованные, значит, караваны танкеров, тот самый там теневой флот 2.0, скажем так, который возят как челноки только внутри Ормузского пролива. Рискуя попасть под обстрел Ирана, рискуя попасть под мины, они загружаются внутри Персидского залива, выходят из Ормузского пролива в Оманский залив, и там опять перегружаются на обычные танкеры. И получается, что у вас больше танкеров как таковых задействовано в рамках попытки вывести ближневосточную нефть. И, соответственно, это оттягивает с мирового флота на себя часть судов. Поэтому возникает определенный дефицит, и это приводит к росту цен на фрахт на мировом рынке. Вот скорее эти два фактора и приводят к подорожанию. Ну и плюс, конечно, Россия тоже задействует все больше и больше судов в рамках вывоза своей нефти, потому что большинство российских крупнейших компаний под санкциями. Нужно перевалку с борта на борт делать, нужно трейдеров нанимать и так далее. И в этой схеме экспорт российской нефти тоже возрастает, количество судов, которые задействованы. Поэтому все это формирует определенный дефицит на мировом рынке и от этого рост цены.
3: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. На днях американское управление энергетической информации спрогнозировало, что средняя цена на нефть в четвертом квартале этого года составит $105 за баррель. Это рост на $14 относительно предыдущего прогноза, причиной сокращения мировых запасов нефти и перебои с поставками. Рынок общепита продолжает худеть. Рестораны, кафе и кофейни сейчас закрываются чаще, чем в пандемию. С января по сентябрь по всей стране было ликвидировано 28 тысяч компаний и ИП, работающих в этой сфере. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года, приводит Коммерсант данные Контрфокуса. Мы спросили владельцев заведений в разных регионах, какую картину видят они и в чем главные причины закрытий.
2: «Бизнес говорит».
5: Владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
6: Если говорить о сезоне 26-го года, то все закрытия, которые сегодня есть, это какие-то отложенные, не закрывшиеся проекты, которым была, видимо, такая не очень счастливая судьба предрешена. Мы тоже отказались от одного из наших проектов и передали помещение новым собственникам, там, не дали, как на прошлой неделе. Но это тоже был такой отложенный прогноз полугода, и мы к нему частично готовились. Внезапности я никаких здесь не вижу. Везде был понятен тот или иной сценарий, сценарий. Видно, даже пустые появились объекты на фудкортах, торговых центров, не самых центральных, но тем не менее. На Авито, я поскольку сам продавал объект, мониторил, что за год количество продаж в Нижнем Новгороде ресторанов и точек общепита выросло с 6, по-моему, до 19 или до 18. Ну так, в пике, в среднем, это ежедневно можно было наблюдать.
7: Как повлияли налоговые изменения этого года? Связаны ли закрытия еще и с этим?
6: Налоговые изменения повлияли, несомненно, но здесь нужно рассматривать в комплексе, потому что ведь есть еще увеличение заработных плат, необходимость соблюдения среднеотраслевой заработной платы, которую требует сегодня. Она по Росстату, там еще несколько месяцев назад было 58 тысяч рублей средняя, которую необходимо выдерживать для того, чтобы держаться в рамках вилки недопущения перехода на НДС. У некоторых ресторанов просто не было этого запаса. В несколько процентов они работали условно в ноль или мягкий ноль. И увеличение на 2-3% налоговой нагрузки оно сделало ресторан убыточным, не добавило гостей, соответственно, сократился убыток. И в этой связи проект было решено ликвидировать.
5: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
8: У нас еще плюс по региону. В прошлом году был разлив мазута, а в этом году дефицит бензина, когда у нас люди не смогли приехать. Малый бизнес в общепите сейчас просто на грани вымирания. Это касается не только доходов, чтобы продержаться на плаву, но также и очень большая нехватка поваров. Ковид, конечно, сыграл большую роль, что ушли многие повара из общепита в курьеры, еще куда-то.
7: Среди какого уровня покупателей больше всего просел спрос?
8: Средний. У нас по Краснодарскому краю, в частности Анапского района, средняя зарплата 50 тысяч. 50. Естественно, человек, как бы он не любил пиццы, роллы или еще что-то, он будет считать уже свои денежки. Я знаю, что сейчас большинство не раз слышало, что начинают учиться сами готовить. Даже те молодые девушки, которые недавно стали женами, они открывают блоги каких-то ведущих поваров и пытаются дома готовить.
5: Сергей, директор кафе вьетнамской кухни в Подмосковье.
9: У нас за последнее время, наверное, за год процентов на 10 меньше заказов. У нас еще на доставку до половины с агрегаторов, там тоже снижение. И более того, агрегаторы увеличивают комиссию свою еще. Не формально увеличивают, а какими-то обходными путями. Они ограничивают наших курьеров, за счет этого их комиссия растет.
7: Как повлияли налоговые изменения этого года?
9: Очень сильно повлияли. Да, в общепите сейчас есть льготный период по НДС, но лимиты снизили на патент. При этом инфляция, расходы каждый год растут. Допустим, на НДС оставили 20 миллионов в году лимит, а патент не пролонгировали. Получается, НДС я не буду платить, но я со следующего года попадаю на УСН. И для меня даже это критично, потому что рентабельность 10-15%. Из этой рентабельности 6% заберет отсутствие патента. А переход с патента на УСН, сам факт этого, увеличивается налоговую нагрузку, но ориентировочно 12-15 раз.
3: На фоне дефицита кадров выросли зарплаты поваров, сообщила недавно аутсорсинговая компания «Мегаперсонал». Она оценила рост зарплат в общепите за год в 38%, а доходы отдельных шеф-поваров в 500 тысяч рублей в месяц. Российские гимнасты не получили визы за 2 дня до вылета на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах. Заявка россиян на турнир, в который вошли по 6 гимнастов и гимнасток с учетом запасных, была объявлена в пятницу. Все они прошли спортивный отбор и включены в официальные заявочные списки World Gymnastics. С 30 сентября по 5 октября, сразу после получения приглашений, спортсмены подали полный комплект документов в визовый центр. По состоянию на 9 октября информация о сроках выдачи виз отсутствует. Дальнейшая задержка с выдачей виз может помешать российским гимнастам своевременно прибыть к началу подготовки к соревнованиям. Комментирует заслуженный тренер РФ, бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
10: Не думаю, что это решение только Федерации Нидерландов. Я думаю, что это исходит от людей, совершенно других, не связанных со спортом. Это чистая политика. У нас билеты с 11 на 12 в ночь должны вылететь. До сих пор нету команды виз. Что будет происходить дальше, мы, честно говоря, не представляем. Потому что 14 уже опробование снарядов у мужчин. 17-го начинаются соревнования. Если в понедельник будет принято решение о выдаче виз, и мы не знаем, всем ли дадут визы, то еще терпимо, мы успеем вовремя прилететь, размяться, опробовать снаряды. Если понедельник не будет, это уже критическая ситуация. Вылетать, не опробуя снаряды на чемпионат мира, это очень критично. Состояние команды нормальное. Команды готовы соревноваться. Состояние под напряжением находимся уже длительное время. Дадут, не дадут визу.
7: А какие у нас шансы на победу в чемпионате мира? И будем ли мы выступать там под флагом и гимном?
10: Уже нам объявили давно, что мы будем без флага и гимна выступать в нейтральном статусе. Говорить о том, что к какому результату мы готовы. Команда женская готова бороться за золотые медали. А мужская команда, ей будет потруднее, но они тоже готовы бороться за тройку. Это чемпионат отборочный для Олимпийских игр. И первые три призовые места получают путевки на Олимпиаду 28. Такое у нас впечатление, что весь ажиотаж именно связан с этим, вокруг допуска наших спортсменов.
3: Валентина Родионенко, бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике. Федерация гимнастики России уведомила Международную федерацию гимнастики о сложившейся ситуации. В то же время белорусские гимнасты получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах. В состав белорусской команды, которая также будет выступать в нейтральном статусе, включены 8 спортсменов. Чемпионат стартует 17 октября.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном. Незначительное левостороннее смещение внимания свойственно большинству здоровых людей. Когда нужно на глаз определить середину горизонтального отрезка прямой, отметка в среднем оказывается немного левее истинного центра. Этот эффект называют псевдонеглектом, в отличие от реального неглекта, когда пациенты после травмы или инсульта игнорируют часть пространства, чаще левую. Псевдонеглект принято объяснять доминированием правого полушария мозга в обработке зрительных образов. Любопытно, что у молодых людей этот феномен выражен сильнее, чем у пожилых. Первый взгляд на новую картинку обычно тоже смещен влево, но всего на секунду-полторы. А затем внимание переносится в центр или туда, где происходит действие. Если бы эффект псевдонеглекта был абсолютен, в кино и на фото главное всегда располагали бы в левой части кадра. Но мозг подвижен, а глаза охотно следуют за замыслом оператора и режиссера. Исследовали, куда направлен взгляд зрителей, и выяснили, что аудитория в большинстве своем смотрит в одну и ту же область кадра, которую настойчиво подчеркивают монтаж, крупность, движение и контраст. Движение в кадре слева направо воспринимается более привычным там, где пишут слева направо, и наоборот. В эксперименте англоязычные и японоязычные участники выбирали более приятную из двух зеркально отображенных картинок и делили горизонтальную линию пополам. Эстетические предпочтения различались в зависимости от привычного направления чтения. А вот результаты деления линии были гораздо более похожими. Где-то здесь уже проходит грань между общими для всех нейрофизиологическими параметрами и культурной адаптацией. Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Влекулиев. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о состоявшемся успешном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп заявил о достигнутых договоренностях о масштабных поставках дизельного топлива из России в Штаты и на мировой рынок. Трамп утверждает, что цены на дизельное топливо в США начнут снижаться рекордными темпами благодаря достигнутым договоренностям России и США. Трехстороннюю встречу президентов Ирана, Азербайджана и России Масуда Пезешкиана, Ильхама Алиева и Владимира Путина в Туркмении инициировала российская сторона. Стороны обсудили совместные проекты, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД Ирана не назвал конкретные проекты, обсуждавшиеся на встрече, однако через Азербайджан планируется газопровод, по которому в Иран должен пойти российский газ. Кроме того, из России в Иран через Азербайджан проходит западная ветка международного транспортного коридора «Север». Юг. Экономический рост в России продолжается, что подтверждается данными за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в телеграм-канале «Регулятора», передает ТАСС. Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Панаме, сообщил Институт геонаук страны. Толчки были зафиксированы на глубине 5 километров. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,6. По данным европейских сейсмологов, эпицентр находился в 213 километрах к юго-западу от столицы Панамы. Очаг залегал на глубине 12 километров. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп сообщил об успешном телефонном разговоре с Путиным. По его словам, он договорился о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок и пообещал скорого падения цен на дизтопливо для американцев и всего мира. Индекс Мосбиржи на этом подскочил на 2% с лишним, обновив максимум с 30 июня. В пятницу вечером зафиксированы сбои в работе Яндекс.Такси после второй за два дня атаки на дата-центр Яндекса, на этот раз в Калуге. Также с перебоями работает Алиса и еще некоторые сервисы. Как может развиваться ситуация? Эстония добилась исключения Соликамского магниевого завода из европейского санкционного списка. Причиной – зависимость местного завода NPM Силмитат от российских поставок. Это предприятие одно из ключевых для европейской электроники и оборонной промышленности, включая производство дронов. Подробности на Business FM. Дональд Трамп заявил, что провел успешный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны договорились о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок, заявил американский президент. По его словам, Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на рынке, а еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп ожидает снижения цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности и полному контролю над Армузским проливом. Россия подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на рынке США и всего мира, об этом заявил Владимир Путин по итогам разговора с Трампом. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике, отметил российский президент. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
12: Трамп занялся тем, что у него получается очень хорошо, продажей воздуха и информационных поводов. Потому что на самом деле, если внимательно вчитаться в цифры, которые Трамп называет, то по большому счету ничего не меняется. Ну вот он пафосно говорит, что Россия поставит сначала 300 тысяч тонн, потом еще 500 тысяч тонн, причем речь идет о периоде октябрь-ноябрь. Что такое 800 тысяч тонн российских поставок за 2 месяца? Ничего. С точки зрения мирового рынка, даже с точки зрения обычных поставок, ну вот возьмем 25-й год, мы понимаем специфику 26-го, но в 25-м году дизеля мы на внешние рынки отгрузили более 30 миллионов тонн. А если брать с газойлем, то там еще большие цифры. Кстати, в Америке под словом «дизель» чаще всего имеют вообще все средние дистилляты, и часто газойль туда тоже включается. По секрету скажу, что у нас газойль и сейчас экспортируется на внешние рынки. И вот если верить Блумбергу, то отгрузки газойля и мазута Россия ведет. Тоже интересно, что Трамп использует тонны в своем месседже, потому что на самом деле это абсолютно нетипично для американцев. Никогда нефтяники не используют тонны, всегда используют баррели. Я думаю, тоже возможно в связи с тем, чтобы средний американец не совсем вообще понял масштаба этих фантастических договоренностей. Конечно, на американский рынок российский дизель не будет поставляться. Спасибо, конечно, Минфину США за разрешение якобы снятия санкций на поставки дизеля на мировые рынки. Что касается мировых рынков, ну, извините, но, в принципе, здесь нам разрешения Соединенных Штатов не нужны. Если страны не вводили санкции против России, они и так могли дизель покупать. Отказ России поставлять дизель на внешние рынки связан с нашими внутренними обстоятельствами, а вовсе не с санкциями и не какими-то внешними ограничениями. Мы в 26-м году вначале продавали дизель, у нас самые крупные поставки в Бразилию были, потом Турция. Но для придания общей пафосности моменту, вот Минфин немедленно выдает нам это исключение, хотя особо мы в этом и не нуждаемся. Что касается влияния на мировые цены, думаю, что оно будет минимальным из-за незначительных объемов этой истории. Вот если бы Трамп действительно хотел увидеть снижение стоимости дизеля в Соединенных Штатах, ну, он мог бы заявить, что достиг соглашения с Ираном, открывает Армузский пролив. Вот тут бы цены действительно пошли вниз. Что касается России, на самом деле российские нефтяники давно просили разрешить им экспорт дизеля, потому что у нас с дизелем на внутреннем рынке проблем нет. Введен запрет был для перестраховки. Очень боялось аграрное лобби остаться без дизеля в период уборочной кампании. компании. Но уборочная-то она потихонечку заканчивается. Нет особых сомнений, что и так бы в ноябре-декабре мы бы вернули дизель на внешние рынки. Ну, поэтому хорошо, если Трамп будет нам благодарен за то, что мы бы и так сделали. Цены на дизель сейчас очень хорошие на внешних рынках благодаря Трампу. Поэтому экспорт дизеля принесет нашим нефтяникам и бюджету дополнительные доходы. Интересно, получим ли мы что-то взамен? Трамп, напомню, обещал, что надавит на Зеленского, что он прекратит атаки по российским НПЗ, но пока что-то не похоже. Нам не стоит забывать, что именно Соединенные Штаты целенаправленно выкидывают нашу нефть и нефтепродукты с мировых рынков, и по дизелю это было видно летом. Так что здесь нам расслабляться уж точно не приходится.
3: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Путин сообщил, что в ходе телефонного разговора с Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Также затрагивалась ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений России и США. В прошлый раз лидеры двух стран созванивались 8 сентября. Прошедший вечером, в пятницу разговора, Трамп анонсировал еще 7 октября. Два дня подряд дроны атакуют дата-центры Яндекса. В четверг беспилотники ударили под сот в Рязанской области, в пятницу по другому дата-центру в Калуге. Это привело к сбоям различных сервисов самого Яндекса. Подробности у Михаила Задорожного.
13: В результате атаки дронов несколько модулей дата-центра компании в Калуге полностью выведены из строя. И это, кстати, намного более крупный дата-центр, чем Рязанский, который первым попал под удары дронов. После новой атаки Яндекс сообщил, что часть сервисов может работать с перебоями. В частности, в Алисе некоторые функции стали недоступны. На станциях возможны паузы перед ответом. Часть устройств на платформе «Умного дома» может работать нестабильно, сообщила пресс-служба компании. На самом деле, косвенно это может затронуть множество других сайтов, сервисов и приложений, так или иначе связанных с Яндексом, продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
14: Нужно понять, что такое Яндекс и какие сервисы он оказывает. Например, есть такой сервис, который малозаметный, он просто такой достаточно простой, и к нему все привыкли. Это сервер DNS, то есть это та самая маршрутизация, и идет ответ, на какой IP-адрес нужно браузеру заходить. Так вот, вот эти серверы Яндекса, они работают уже, не знаю, ну, очень давно. И большинство компаний в России используют их. И чисто в теории, если эти DNS-сервера выходят из строя, то да, в моменте, да, на ограниченное количество времени, на день, два, у нас вообще пол интернета из строя может выйти. То есть это, я говорю, это всего лишь один сервис. А есть еще сервис электронной почты, которым многие пользуются. Есть телемост, которым многие компании пользуются. Да очень-очень много самых разных сервисов. Яндекс, по большому счету, монополист. Банально, такси по всей стране отключилось, уже не очень хорошо.
13: И как раз в пятницу вечером произошел сбой Яндекс.Такси. У некоторых пользователей при попытке вызвать машину в мобильном приложении появлялось уведомление. Повторно заказать такси можно только через 5 минут. По данным СБУ РФ, число жалоб на работу Яндекс.Такси резко выросло в районе 6 часов вечера. Почти половина сообщений о невозможности заказать машину пришла из Москвы. Через некоторое время все заработало. Как сказано на сайте самого Яндекса, у компании 5 дата-центров, 2 в Московской области, по одному в Владимирской, Рязанской и Калужской областях. 2 из них уже полностью или частично не работают. Будут ли они установлены и сколько это может потребовать времени, пока, наверное, не знает даже сам Яндекс. Компания продолжает оценивать ущерб. Интересно, кстати, что та самая Алиса AI, которая пострадала от ударов по дата-центрам Яндекса, охотно сообщает всем желающим не только местоположение соцкомпании, но и их подробные характеристики. А это, как теперь понятно, вполне реальные цели для нанесения ударов. Впрочем, информация о дата-центрах никогда не была засекречена, и противник точно знает, где они расположены. О последствиях ударов дронов по дата-центрам Яндекса рассуждает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
15: В отличие от маркетплейсов, у которых центров сортировки достаточно большое количество развернуто по стране, но даже для них выведение их из строя представляет достаточно большие логистические проблемы. В случае с СОДами ситуация хуже, потому что у Яндекс Клауд, у многих других операторов связи количество СОДов обычно не превышает 10 по всей стране. Поэтому, если атаки БПЛА продолжатся, а это, скорее всего, факт, судя по заявлениям стороны противника, то если компании не предпримут оперативных мер по защите себя от БПЛА, а это сама по себе непростая процедура, то мы можем столкнуться с более серьезными проблемами в части пользования облачными услугами.
13: Яндекс переносит данные и сервисы клиентов своего облака на мощности других облачных провайдеров, сообщила пресс-служба компании. Это позволит сократить перебои в работе сервисов и быстрее восстановить их доступность для пользователей. Правда, некоторые клиенты Яндекс.Клауд решили, что из облака пора выходить. Компания Spark Ленинград, которая управляет сетью супермаркетов Spar в регионе, решила строить свой дата-центр. Как ожидается, его запустят до конца года, передает Интерфакс. Раньше компания использовала инфраструктуру Яндекса. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
3: 3 человека погибло в результате удара хуситов по аэропорту в Эр-Рияде. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии в соцсетях. Все 3 погибших подданные королевства. Один из них сотрудник государственной авиакомпании Saudi Airlines. Еще несколько граждан других стран получили ранения. В четверг аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде подвергся 2 атакам со стороны хуситов, в результате чего повреждения получила инфраструктура аэропорта, а также сгорел самолет Saudi Airlines. Позднее аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. В прошлом месяце хуситы в Йемене начали свое наступление вдоль побережья Красного моря. На данный момент подвижение хуситов затормозилось, отмечает политолог-международник и востоковед Елена Супонина.
16: Но сейчас напряженность усиливается. Хуситы поначалу продвигались очень быстро, решительно и неожиданно для правительственных войск и поддерживающей их Саудовской Аравии. Но сейчас немного застопорились подразделения хуситов, поскольку, оправившись от прежнего шока, правительственные войска получили поддержку как со стороны Саудовской Аравии, так и логистическую, даже со стороны Соединенных Штатов Америки, и потихонечку оттесняют хуситов. Например, вытеснили их из портового города Моха. Видимо, хуситы понимают, что положение не такое простое, и решили пойти ва-банк. Вот эти вот ракетные обстрелы по аэропорту в Рияде, а до этого также ракетные обстрелы священных городов Мекка и Медина. Это попытка заставить Саудовскую Аравию принять условия хуситов, чтобы пойти на тайные переговоры. Хуситы — это давние союзники Ирана. И, конечно же, то, что происходит сейчас в Йемене, вот эта напряженность, связана еще с желанием Ирана насолить Соединенным Штатам Америки и их союзникам в регионе. Однако, вот только воспринимать хуситов как сторонников Ирана и все, это было бы упрощением ситуации. У хуситов есть своя внутриеменская повестка, и в рамках этой повестки хуситы периодически договаривались с Саудовской Аравией о негласном сотрудничестве. Даже Саудовская Аравия оплачивала кое-какие вещи для хуситов, лишь бы они ее не трогали. Вот сейчас эти договоренности сошли на нет, и одна из целей хуситов – вернуть договоренности с Саудовской Аравией и таким образом добиться некоторых своих условий. Получится ли, или банально будут их сейчас пробовать давить, но задавить хуситов не удастся. У них достаточно сильные позиции.
3: Елена Супонина, политолог и востоковед. Как сообщает Рейтер, на этой неделе войска Йемена отвоевали у хуситов территорию вдоль побережья Баб-эль-Мандебского пролива, в том числе благодаря интенсивным авиаударам со стороны Саудовской Аравии. Ну а бои в этом районе до сих пор продолжаются. Также были уничтожены 3 пусковые установки ракет, которые используют хуситы.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Карьера с Ольгой Дементьевой.
17: Недавно моя знакомая откликнулась на вакансию и практически сразу получила приглашение на собеседование. Только собеседовать ее должен был не рекрутер, а гигачат. Сейчас все больше ИИ-собеседований. А как к этому относиться? Давайте обсудим. Кажется, еще совсем недавно мы обсуждали, как правильно вести себя с рекрутером, какие вопросы могут задавать на собеседовании. А теперь нам нужно понять, как разговаривать с искусственным интеллектом. Но самое интересное, что свежая статистика показывает, кандидаты вовсе не так сильно сопротивляются этому формату, как можно было бы подумать. Недавно компания Сабеза проанализировала почти 60 тысяч ИИ-собеседований, которые прошли в первом полугодии 2026 года. И подавляющее количество опрошенных кандидатов оценили такой опыт позитивно. То есть сам факт разговора с ИИ людей, похоже, уже не пугает. Но есть нюанс. Самую низкую оценку кандидаты дали эмоциональному комфорту. И примерно каждый десятый говорил, что ему не хватило возможности переспросить или уточнить вопрос. И вот это мне кажется важным, потому что хорошее собеседование – это все-таки не экзамен, где один задает вопросы, а второй пытается угадать правильный ответ. Кандидату тоже нужно понять, куда он пришел. Поэтому за полгода соискатели задали ИИ уже больше 30 тысяч вопросов. Чаще всего спрашивали о графике и формате работы, обучении и адаптации и, конечно, зарплате. Получается, ИИ постепенно становится активным участником найма. Но от компании по-прежнему зависит главное, будет ли этот процесс просто быстрым или еще и человеческим. И, возможно, следующий вопрос для работодателей – уже не можно ли заменить рекрутера ИИ, а как с помощью искусственного интеллекта не потерять кандидата еще до встречи с человеком?
2: Карьера на бизнес-ФМ.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. В московских аэропортах за 9 октября задержали, отменили или перенесли порядка 450 рейсов из-за атак беспилотников. Силами ПВО Минобороны была отражена атака 15 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Внуково, Домодедово и Жуковский вечером в пятницу вернули штатный режим работы. Были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако многие пассажиры продолжили ждать своих рейсов. Сильнее всего пострадал аэропорт Внуково, где задержали 158 рейсов и отменили 38. В Шереметьеве задержали 157 самолетов. Аэрофлот объявил о корректировке расписания. Часть самолетов направили на запасные аэродромы. Десятки рейсов застряли в Петербурге. В Курском аэропорту Пулково рассказал нам ожидающий своего вылета пассажир Клим.
18: Я должен был в пятницу улететь из Стамбула в Москву в 9:50 утра. У меня была пересадка, я прилетел в Стамбул в 6 чем-то утра, и в 9:50 я ожидал своего рейса в Москву. Но примерно в 7 утра, за 2,5 часа до посадки, мне пришло уведомление от моей авиакомпании, что рейс отменен. Следующий рейс той же авиакомпании был в 22:45 в пятницу. Пока я разбирался, места на этот рейс уже выкупили. Мне предложили рейс 12:50 субботы, получается. Мне это не подходило, поэтому я выбрал рейс Пулково в Петербург, получается, который в 10 утра пятницы был. Он улетел вовремя, опоздал всего лишь на полчаса. Параллельно я покупал билет в Москву из Пулково. Мне сказали, что все рейсы в Москву заполнены, поэтому ничего не осталось делать, как зарегистрироваться на рейс на 6 вечера. Сейчас время 18:47 пятницы. Объявляют посадки на рейсы, которые в 16:30 в Москву. Ну, я не знаю, когда я улечу из Пулково. В Москву рейсов 15 из Пулково. Все задерживаются. О причинах ничего никто не говорит. Я спросил в Стамбуле авиакомпанию, предназначена ли мне какая-то компенсация за столь резкую отмену рейса. Они сказали, ну вы понимаете, дроны, вам никто ничего не будет компенсировать, потому что это форс-мажор.
3: Пассажир Клим из Москвы в Петербург рейсом задерживается с четверга, рассказала москвичка Ирина.
19: В четверг у нас был куплен билет для мамы из Москвы в Питер на рейс Аэрофлота совместно с Россией. В 17:30 у нее был вылет. Она поехала в аэропорт, но, к сожалению, рейс отложили сначала до 19:30, потом его перенесли в Шереметьево до 21:30, потом его в итоге мы отследили, его вообще отменили. При этом мама вернулась обратно на такси домой, мы поменяли билет на следующий день. На следующий день она опять поехала в аэропорт, его опять перенесли на 1.5 часа, потом его перенесли еще на 30 минут, потом его перенесли опять на вечер рейс, и в итоге она опять вернулась, потому что его перенесли на следующий день. Сейчас мы хотим звонить в Аэрофлот, вернуть уже какие-то средства за билет, выписать, может быть, поезд и как-то попытаться компенсировать наши поездки на такси туда-обратно. Они исправно присылают смс-ки, звонит колл-центр по телефону, информируют. Но нет, причин, естественно, никто не называет. Но вот сейчас пока, к сожалению, видимо, там очень много звонков, и пока я уже 2 раза не могу дозвониться до них. На вечер пятницы пока мама не улетела.
3: Москвичка Ирина, она несколько часов задержали рейсы рейса Пекина. В результате он приземлился в Казани, рассказала его пассажирка Яна.
20: Рейс Пекин-Москва номер 341 не приземлился по расписанию в Москве. Улетел на аэродром Казани, сделал над Казанью несколько кругов и приземлился благополучно. При этом в СМИ Казани было опубликовано, что рейс совершил несколько кругов над городом Казань, якобы для сброса топлива. По крайней мере, нам здесь в Москве понятно, что идет атака на Москву, поэтому ввели режим ковер, и рейсы просто переводят в соседние города.
3: Пассажирка Яна. В целом число авиарейсов с задержкой свыше 2 часов за 8 месяцев выросло более чем на 20%, сообщили Минтрансе. По данным информационного агрегатора Airports.ru, за последнюю неделю больше всего задержек рейсов было в столичном Шереметьево. Более 2000. Также в печальный топ-5 попали Внуково, Пулково, Екатеринбургский аэропорт Кольцово и Домодедово. Медведей много, а охотников не хватает. В России продолжают фиксировать случаи нападения хищников на человека и частые выходы в места проживания людей, а также на трассы практически во всех регионах. В Алтайском крае медведь напал на подростка. Мальчика спас от гибели телефон, взорвавшийся в пасти зверя. В Красной Поляне туристы сняли видео с животным на территории отеля. Ранее хищник пробрался в подсобку и пытался напасть на сотрудника. Подмосковье, особенно на севере, фиксирует появление хищников в СНТ. По данным Минприроды, численность бурых медведей за последние 35 лет выросла более чем в 2 раза и превышает 300 тысяч особей. Но эксперты говорят, что из-за неточности методики подсчетов реальная цифра может быть вдвое больше. А вот охотников все меньше. Почему и почему медведи больше не боятся людей? Как выжить при встрече с хищником? Светлана Чередникова подробнее.
21: В России с весны от нападений медведей погибли 24 человека. Хищники выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах. Самая сложная обстановка в Восточной Сибири. Медведи здесь подходят к школам, воинским частям, пытаются пробраться в частные дома. Одна из причин такого поведения животных – плохой урожай кедрового ореха и ягод, основной кормовой базы. Из-за этого часть хищников в Сибири и на Урале может не уйти в зимнюю спячку. Вырастет число смертельно опасных шатунов. В регионах ведется отстрел. Почти 900 бурых медведей ликвидировали в Красноярском крае, более 20 в Архангельской области, свыше 200 в Хакасии, более 350 в Бурятии. Однако данные меры точечны. Они не помогут кардинально изменить ситуацию с нападениями хищников. Необходимо возрождать охотохозяйственную отрасль с госрегулированием, восстанавливать егерские ставки, следить за развитием лесов и соотношением популяций диких животных к кормовой базе. Кроме того, охота на медведя сегодня дорогая. Гослицензия на отстрел стоит несколько тысяч, но охотохозяйство выставляют ценники в несколько десятков тысяч. Разрешения выдаются на короткий срок. Продолжает биолог-охотовед, преподаватель охотоведения и звероводства в Университете народного хозяйства имени Вернадского Валерий Кузенков.
22: Охота на бурого медведя упала до минимума. Старые охотники возрастные, там, ну вот как я, 65 и выше, на бурого медведя практически не охотятся, потому что бюрократия огромная. Плюс мясо медведя часто заражено трихинеллезом и не пользуется спросом. Как бы шкура никому не нужна. Охота довольно дорогая. Там есть специфика охоты. Затраты, посев полей, строительство вышек. Людям это неинтересно. Плюс старые охотники сдают оружие. Но до такой степени уже замучили как бы этими медицинскими справками, прохождением, продлением оружия и т.д. и т.п. То есть до охоты людей не допускают.
21: Медведи стали пробираться в СНТ и в Московской области. Здесь сейчас обитает до 80 хищников. Причем половина из них пришли из Тверской, Смоленской и Калужской областей. В Подмосковье их привлекают помойки. Вот что рассказала жительница Талдомского района Людмила.
23: Самого медведя не видели, именно видели метки. А так как у нас некоторые недобросовестные садоводы выбрасывают яблоки в опушку леса, думая, что все это переработается, как раз это и привлекает приходы медведя. Купили какие-то пугачи, надеваем яркую длинную одежду, но, естественно, опасения остаются достаточно большие. С другой стороны Талдом, там медведи уже выходят к людям. По практике и поведению медведей не всегда даже можно успеть достать пугача. Скорость медведя больше 30 км в час. И ровно 2.5-3 секунды есть на то, чтобы, если медведь атакует, как-то попытаться себя защитить. Если он уже атакует, то практически нет шансов.
21: как вести себя в случае встречи с медведем, чтобы не спровоцировать его агрессию, говорит главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кричмар.
0: Убивают медведи людей в детских ситуациях, когда они защищают то, что считают своей добычей. А это может быть помойка, которую он прикормился, труп животного, задавленного медведем. Если вы нарушаете его личное пространство, оно может колебаться от 30 метров до 5. Защищая детенышей и рассматривая человека в качестве пищи. Но человек не входит в число свойственных медведю пищевых объектов, поэтому последнее бывает достаточно редко. Нельзя обижать. Если медведь вас не видит, то просто очень тихо отойти. Если он идет вам навстречу, избежать встречи не удастся. Попробовать испугать его голосом, несколькими словами буквально. Не кричать, потому что в крике медведь считывает неуверенность. Я рекомендую сигнальные свистки. Резкий звук очень сильно пугает любое животное. Есть еще такая штука, как пневмогорн. Можно снять куртку, поднять ее над головой. Для медведя, который очень плохо видит, вы были одного размера, стали другого.
21: В Подмосковье бурый медведь внесен в Красную книгу, и охота на него запрещена. Убийство животного считается преступлением и карается либо огромным штрафом, либо лишением свободы. Исключение, если вы спасали свою жизнь. Но это еще придется доказать. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Согласно сентябрьской статистике компании «Инкомнедвижимость», за год экспозиция участков на вторичном загородном рынке Московской области увеличилась на 11,4%. Так что сейчас насчитывает почти 25 тысяч лотов. И сегодня среднестатистический подмосковный участок стоит чуть дешевле 3 миллионов рублей. За год его цена выросла на 9,3%. При этом, согласно подсчетам аналитиков, треть из представленных в областной экспозиции участков – это запущенная земля, выведенная в продажу со скидками 10-15% от рыночной стоимости. За год доля таких предложений прибавила 8 процентных пунктов. Как поясняют в «Инкомнедвижимости», часто это дома и участки, перешедшие в рамках наследственной массы. Иногда нынешние собственники их даже не видели и избавляются за ненадобностью. А покупателям лоты дешевле рынка интересны, если расположены в обжитых местах. Однако перед покупкой эксперты проекта «Законы стройки» советуют удостовериться, что понравившаяся земля не преподнесет никаких неприятных проблем. Для этого пригодится публичная кадастровая карта, размещенная в периметре Национальной системы пространственных данных. С ее помощью проверяются границы и межевания, чтобы убедиться, межевание официально завершено, а координаты участка не пересекаются с соседними землями. Без этого покупка юридически небезопасна. ПКК позволяет изучить площадь участка. Она может быть меньше заявленной на словах. Проверить назначение земли. Ее статус должен позволять строительство капитального жилого дома. Выяснить кадастровую стоимость участка, чтобы рассчитать будущую налоговую нагрузку и так далее. Как считают эксперты, проверка по кадастровой карте позволит сразу отсеять сомнительные или проблемные земельные варианты. А значит, сэкономить время, нервы и деньги. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Минфин США немедленно выпускает временную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Соединенные Штаты разрешили операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешном телефонном разговоре с Владимиром Путиным. По словам президента США, Россия согласилась в краткие сроки поставить на американские мировые рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива. 357 станций сотовой связи, поврежденных из-за атак ВСУ, отремонтированы в Белгородской области с начала года, сообщил глава региона Александр Шуваев. Всего на них были проведены 592 ремонта. По словам главы региона, федеральный центр расширил перечень населенных пунктов области, где будут установлены точки доступа к интернету и мобильной связи за счет отчислений телеком-операторов. Расходы на здравоохранение в России в 2027 году вырастут на 10%, заявил на заседании Комитета по охране здоровья депутат Госдумы Леонид Агуль. Индикатор состояния фондового рынка США, разработанный американским инвестором Уорреном Баффетом, достиг уровней, которые могут свидетельствовать о вероятности формирования пузыря в сфере искусственного интеллекта, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, индикатор находится в том промежутке, в котором, по словам самого Баффета, инвесторы играют с огнем. Рыночная стоимость всех американских акций превышает объем ВВП страны более чем в два раза. Это один из многих признаков, на которые ссылаются аналитики, обсуждая переоценку рынка и вероятность пузыря в сфере ИИ, который вскоре может лопнуть, пишет Newsweek. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп сообщил об успешном телефонном разговоре с Путиным. По его словам, он договорился о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Теперь цены на дизтопливо для американцев и всего мира будут снижаться рекордными темпами, написал Трамп в True Social. Из Черногории выдворили основателя известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, а также его жену и еще трех человек. По данным местных СМИ, их признали угрозой нацбезопасности. Звинчук находится под санкциями США и Британии, тем не менее поехал в страну НАТО. Зачем? И зафрахтовать нефтяной танкер теперь дороже, чем отправить ракету в космос. Как пишет Bloomberg, стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай достигла 80 миллионов долларов, что в 8 раз дороже, чем в прошлом году. Почему и кто на этом наживается? Подробности на Business FM. Могло закончиться плохо, но пронесло. Основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука и его спутников признали угрозой нацбезопасности Черногории и выдворяют из страны, сообщила МВД Республики. Ареста и экстрадиции не будет. Власти Черногории обвинили Звинчука в гибридных операциях и иностранном информационном влиянии. Вечером в пятницу Звинчук сообщил, что он и его команда находятся уже на пути домой в Россию. Он отметил, что с ним и его коллегами все хорошо благодаря посольству России. По словам Звинчука, группу задержали около 7 утра после попытки согласовать съемку в монастыре в Цетине. После 8 часов задержания было принято решение о депортации. У журналистов изъяли технику, которую им так и не вернули. Также полиция Черногории спрашивала, была ли целью поездки вербовка иностранцев для участия в СВО, сообщил Звинчук. Основатель «Рыбаря» находится под санкциями, но все же рискнул посетить Черногорию, кандидата в ЕС и члена НАТО, как пишут СМИ, для съемок фильма. Евгений Перельчук продолжит.
5: У основного телеграм-канала под названием «Рыбарь» сейчас больше 1,5 миллиона подписчиков. В целом проект представляет собой довольно обширную сеть разных дочерних медиаканалов по географическому признаку. Одни освещают события в странах ЕС, другие на Балканах, третьи на африканском континенте. «Рыбарь» можно назвать явлением в военблогерском медиапространстве. Крупный и значимый медиаресурс с, вероятно, большой командой, которому сильный толчок дало, конечно, начало СВО. Основная тематика канала – военные сводки, выверенный анализ событий и, по возможности, непредвзятый подход. Свой взвешенный стиль и, что характерно, умеренная критика Минобороны. Это не всегда совпадение по данным с официальными сводками. Критика некоторых заявлений ведомства об успехах. Или, напротив, сообщения о неуспехах. Но все непременно с общим патриотическим уклоном публикаций. «Рыбарь» в свое время написал несколько постов в поддержку российского бизнеса. Выступал против нападок и заявлений, что бизнес должен защищать себя от военных угроз сам и на свои средства. «Рыбарь» — это один из лучших образцов военблогерского продукта на медиа-арене после начала СВО, говорит военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
6: Ну, я думаю, что «Рыбарь» является одним из главных калибров пропагандистских информационных военных медиапространств. И с началом СВО он стал главной башней. Очень мало кто может с ним сравниться в объеме аудитории, в влиятельности. При этом надо понимать, что за 4 года он прошел очень длинный путь от индивидуального блога, который вел один человек, или, может быть, там 1-2, до целого большого явления. Это уже не один человек, это целая большая команда. Один человек не может заниматься одновременно и Африкой, и Ближним Востоком, мы Дальним Востоком, и СВО, и космосом, и всем остальным.
5: Михаил Звинчук сам выходец из Минобороны. Он уволился из ведомства в 2019 году, когда телеграм-канал «Рыбарь» уже год как существовал. После начала спецоперации на Украине «Рыбарь» за 7 месяцев нарастил аудиторию со 170 тысяч человек до миллиона с лишним. С 23 года Звинчук находится под санкциями ЕС и Украины. 2 года назад американский Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении 19 сотрудников проекта «Рыбарь». Их обвиняют во вмешательстве в президентские выборы. А в прошлом году Звинчук попал в санкционные списки Великобритании. Можно предположить, что проекту «Рыбарь» стало тесно в рамках околовоенной тематики, и он начал расширяться. В ЕС за деятельностью проекта пристально следили. В конце сентября чешские журналисты заявили, что сотрудники аналитического центра «Рыбарь» давно работают в Европе и берут интервью у местных политиков, журналистов и разного рода экспертов. Речь шла о создании документального цикла, посвященного текущей общественно-политической и экономической ситуации в Европе. Съемки планировались не только в Чехии, но и в Словакии, Сербии, Австрии, Венгрии, Боснии и Герцеговине, и даже Бельгии с Францией. Как отмечают западные СМИ, в Черногории съемочная группа «Рыбаря» планировала снимать видеоролики о введении виз для россиян, пока у нас в Черногории сохраняется без виз до конца октября. И был снят первый выпуск. В отеле Звинчука и его команду задержали с дронами и прочей сложной аппаратурой. Черногория – кандидат в ЕС и член НАТО. Сам Звинчук давно под санкциями. И в соцсетях успел похвастаться, что пограничник пустил его в страну, толком не проверив. И все же задержание произошло позднее. Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в самостоятельность Подгорицы не верит.
7: Логично было бы, если бы это была Британия. Почему? Потому что Британия как раз целенаправленно, шаг за шагом, действует в логике повышения ставок и роста эскалации с Россией. Это касается и санкционных действий, но и вот таких точечных акций. Они тоже достаточно важны с точки зрения такого рода сигналов, что если кто-то думает, что вот-вот Европа готова будет к каким-то переговорным историям, нет. Потому что скандал громкий, и с точки зрения разрушения иллюзий вполне понятный.
5: Сам телеграм-канал «Рыбарь» заявил, что все задержанные находились в Черногории легально, в планах у них была съемка Цетинского монастыря. Команда проекта находилась в контакте с российским МИДом, подключилось и посольство России в Черногории. В итоге задержание и допрос продлились несколько часов, и к вечеру появилось заявление о выдворении. Ареста или экстрадиции не будет. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
3: Лауреат Нобелевской премии пошутил, что разделит награду с Трампом. В пятницу Нобелевский комитет присудил премию мира бывшему верховному комиссару ООН по правам человека, правозащитнице из ЮАР Нави Пиллей. Ее встретили в зале для пресс-конференции долгими и бурными овациями. Реакция Нави Пиллей.
8: Спасибо большое. Если вы будете хлопать немного громче, я разделю этот приз с Трампом. Не знаю. А что, правда я получила эту премию?
3: В прошлом году Нобелевская премия мира досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Карине Мачадо. На встрече с Трампом она передала ему медаль премии, сказав, что именно президент США достоин этой награды. После этого Нобелевский комитет заявил, что передача медали не меняет лауреата премии. Купить можно, носить нельзя. В соцсетях распространился ролик, в котором пользовательница рассказывает о таком условии со стороны Шанель, а бренд выдал россиянке, купившей туфли из новой коллекции, памятку с запретом носить их в России. Подробнее Ольга Кашинская.
9: Еще с 22 года в рамках санкционного режима в Евросоюзе действует лимит стоимости товаров, которые можно вывозить в Россию. Для одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии этот ценовой порог самый суровый – 300 евро за штуку. В ролике, распространившемся в соцсетях, видно, что к конверту с чеком Шанель приложил заявление, в котором ссылается на эти санкционные правила. И в соответствии с ними сообщает клиентке, что перевозить купленные туфли в Россию и носить их внутри страны она не имеет права. При этом на кадрах видно, что в чеке указано имя россиянки и страна ее гражданства. Как, в принципе, бренд смог идентифицировать клиентку, рассуждает директор по маркетингу сервиса «Байми» Мила Грошева.
10: Скорее всего, девушка зарегистрирована в сети, у нее была какая-то история покупок. Наверняка это постоянный клиент дома Шанель, так как у них есть в списке клиентов центров по всему миру, то есть они могут увидеть, где вы ранее совершали покупки. Я думаю, что да, изначально, скорее всего, клиентка была зарегистрирована как клиентка из России и, скорее всего, получала и такс-фри. Сейчас все такие бренды, суперлюкс, это там Dior, Chanel, Hermes, они ведут историю покупок клиентов всегда, смотрят, возможно, делают там какие-то эксклюзивные предложения, делается это не для этого, чтобы понимать, какому клиенту что можно предложить. Это еще такая очень интересная клиентская история для того, чтобы вы могли подтвердить свою причастность к миру люкса. Это тоже некий маркетинговый ход.
9: Однако происходили случаи, когда бренд был гораздо менее снисходителен к покупателям из России. Еще в 2022 году в соцсетях россияне делились, что некоторые сотрудники Шанель в Эмиратах в личном порядке отказывались продавать товары, узнав о происхождении клиента. А некоторых покупателей просили подписать заявление, в котором говорилось, что клиент не живет в России и не будет носить купленную вещь на территории страны. Но систематический характер эти ограничения так и не приобрели. По словам экспертов, опрошенных Бизнес-ФМ, памятки, предупреждающие о действующих санкциях, нужны самому бренду, а именно его юристам, а не клиентам. Чтобы в случае возникновения претензий у регулятора можно было сослаться на невыполнение санкционного режима самим покупателем. А отлавливать модниц в туфлях Шанель уже внутри России, естественно, никто не будет. Однако формально купленные люксовые товары, превышающие порог стоимости в 300 евро, могут изъять на таможне при вылете из европейской страны. Но для того, чтобы это произошло, нужно вести себя совсем уж неосторожно, объясняет директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
11: Напрямую из Европы рейсов в Россию нет, но тем на самом деле лучше. То есть, если вы будете лететь условно из какой-нибудь Италии в Турцию или в Эмираты для того, чтобы транзитом потом лететь в Россию, теоретически таможенник это, очевидно, может знать. Но если это крупный какой-то аэропорт, с большой долей вероятности никто там шерстить у вас багаж не будет. При условии, естественно, если вы сами не пойдете возвращать такс-фри. А такие умники у нас по-прежнему в России встречаются. Ну, закончится это тогда изъятием. А если вы тихонечко летите и никого к себе не привлекаете, ну, естественно, не с огромным чемоданом, а мы базово говорим, вот у вас там сумка или туфли. Если вы ярлыки и бирки сняли магазинные, то тут вообще никаких претензий нет, это ваши личные вещи. Если вы с бирками, то здесь, опять же, весь вопрос в том, насколько таможенники захотят копаться в вашем багаже. Тут уже как повезет, тем

0: Момент Александра Трусова, или русская ракета, как ее называют фанаты, вероятно, сильнейшая фигуристка мира во взрослом катании, отмечает член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
1: На мой взгляд, во взрослом фигурном катании сейчас Александра это номер один. Пока что никто, наверное, не показывает катание такого уровня в сочетании технических элементов и артистических свойств. Да, и у нас есть, конечно, сильные юниорки, которые доказывают, что они могут прыгать больше четверных, больше тройных акселей, но во взрослом фигурном катании после возвращения Трусовой она сразу же стала лидером, и поэтому ее победа в Казахстане закономерна. Если она попадет в число участниц гран-при, это будет очень хорошая возможность вернуться во всей красе и на мировой уровень.
2: То есть даже на уровне турниров серии гран-при вот такого вот статуса, даже там Трусова сейчас могла бы превосходить своих соперниц?
1: Но, на мой взгляд, она как минимум будет бороться за медали, ну а зная о том, как ее мотивирует любое соперничество, я бы утверждал, что и за золото она будет бороться на любом турнире, в котором участвует.
2: Элементом ее вот на сегодня какой у нее самый такой коронный какой-то джокер ее?
1: Ну, самый коронный элемент, конечно, это четверной лутц. Она любила его исполнять еще в юниорском возрасте, и сейчас, естественно, это ее главный козырь. Но если по юниорам ее, ну, не то чтобы критиковали, но подмечали, что все-таки она основное внимание уделяет прыжкам, то сейчас все, наоборот, подчеркивают, что Александра очень сильно добавила во второй оценке, в компонентах, в артистической части катания. В совокупности она сейчас является одной из лучших фигуристок мира.
0: Андрей Симоненко, член Международной ассоциации спортивной прессы. Трусова сообщила, что не выступит на турнире серии «Челленджер» в Будапеште, так как успех в Казахстане позволит ей оказаться в числе запасных на этапы гран-при. Александре Трусовой 22 года, она серебряный призер Олимпиады 22 года, бронзовый призер чемпионата мира 21 года. В этом году спортсменка вернулась к выступлениям. В июне Международный союз конькобежцев допустил представителей России к международным турнирам в нейтральном статусе. Мемориал Дениса Тена завершится 10 октября.
3: Кто надо, услышал.
4: Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
5: Я хочу выразить огромную благодарность бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
4: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: До конца года искусственный интеллект должен просматривать каждую вторую маммограмму и каждый четвертый рентген грудной клетки в учреждениях Минздрава. В начале года доли составляли 30% и 10%. Соответственно, это цифры из ключевых показателей, которые в апреле правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту впервые одобрила для 20 ведомств. На выполнение критериев осталось 3 месяца. Цели есть не только у медиков. Минпромторг ждет, что к концу года компьютерным зрением будут оснащены 17,8% машиностроителей. На предприятии Минтранс, что ИИ будет выявлять 5% грузовиков с перегрузом. Для всех ведомств есть и общие критерии. Скольким сотрудникам обеспечили доступ к генеративным нейросетям, в какой доле организации отрасли применяется искусственный интеллект, довольны ли им работники. По мнению экспертов, некоторые цели не слишком амбициозны и заведомо достижимы. Реальный бизнес внедряет ИИ гораздо быстрее. Лично провел в начале года совещание, на котором потребовал, чтобы любой исходящий из моей маленькой компании контент от письма до лендинга проходил через искусственный интеллект. Будем считать, что правительство дало оценку снизу. Главное, что происходит прямо сейчас, бюджетное планирование 24 сентября. Правительство одобрило проект бюджета на 27-29 год, а в июле установило обязательные требования. При актуализации ведомственных программ цифровой трансформации в них должны включаться мероприятия по внедрению искусственного интеллекта. Одновременно документ предусматривает рассматривает приоритет.

0: финансирования таких проектов. Мой прогноз. В программах цифровой трансформации ИИ станет главной статьей и по числу проектов, и по объему финансирования. Ведомства будут бороться за бюджет, искусственный интеллект станет для этого главным аргументом. Ключевые показатели внедрения ИИ на следующий год будут более жесткими, ближе к оценке сверху.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Панчалеев. Зафрахтовать нефтяной танкер теперь дороже, чем отправить ракету в космос. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные британской Gibson Shipbrokers. Утверждает, что стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай сейчас составляет примерно 80 миллионов долларов. Это рост примерно в 8 раз по сравнению со средней стоимостью в прошлом году. А вот, например, стандартный запуск ракет Falcon 9 от SpaceX обходится в 74 миллиона. По каким причинам растет стоимость фрахта, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: С одной стороны, само топливо сюда удорожает, и как любые нефтепродукты, его становится тоже меньше, то оно становится дефицитным. Но это, наверное, не главная проблема, хотя она добавляет стоимость перевозки. Но при этом мы видим, что формируется своеобразный теневой флот на Ближнем Востоке, и туда оттягиваются танкеры, формируется целая схема, в которой задействовано много танкеров. То есть одни находятся внутри Персидского залива, формируются такие рискованные, значит, караваны танкеров, тот самый там теневой флот 2.0, скажем так, который возят как челноки только внутри Ормузского пролива. Рискуя попасть под обстрел Ирана, рискуя попасть под мины, они загружаются внутри Персидского залива, выходят из Ормузского пролива в Оманский залив и там опять перегружаются на обычные танкеры. И получается, что у вас больше танкеров как таковых задействовано в рамках попытки вывести ближневосточную нефть. И, соответственно, это оттягивает с мирового флота на себя часть судов. Поэтому возникает определенный дефицит, и это приводит к росту цен на фрахт на мировом рынке. Вот скорее эти два фактора и приводят к подорожанию. Ну и плюс, конечно, Россия тоже задействует все больше и больше судов в рамках вывоза своей нефти, потому что большинство российских крупнейших компаний под санкциями. Нужно перевалку с борта на борт делать, нужно трейдеров нанимать и так далее. И в этой схеме экспорта российской нефти тоже возрастает количество судов, которые задействованы. Поэтому все это формирует определенный дефицит на мировом рынке и от этого рост цены.
2: Игорь Юшков, фонд «Национэнергобезопасность». На днях американское управление энергетической информации спрогнозировало, что средняя цена на нефть в четвертом квартале этого года составит $105 за баррель. Это рост на $14 относительно предыдущего прогноза, причиной сокращения мировых запасов нефти и перебои с поставками. Рынок общепита продолжает худеть. Рестораны, кафе и кофейни сейчас закрываются чаще, чем в пандемию. С января по сентябрь по всей стране было ликвидировано 28 тысяч компаний ИИП, работающих в этой сфере. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года, приводит Коммерсант данные Контрфокуса. Мы спросили владельцев заведений в разных регионах, какую картину видят они и в чем главные причины закрытий.
1: «Бизнес говорит».
4: Владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
5: Если говорить о сезоне 26-го года, то все закрытия, которые сегодня есть, это какие-то отложенные, не закрывшиеся проекты, которым была, видимо, такая не очень счастливая судьба предрешена. Мы тоже отказались от одного из наших проектов и передали помещение новым собственникам, там, не дали, как на прошлой неделе. Но это тоже был такой отложенный прогноз полугода, и мы к нему частично готовились. Внезапности я никаких здесь не вижу. Везде был понятен тот или иной сценарий. Видно, даже пустые появились объекты на фудкортах, торговых центров, не самых центральных, но тем не менее. На Авито, я поскольку сам продавал объект, мониторил, что за год количество продаж в Нижнем Новгороде ресторанов и точек общепита выросло с 6, по-моему, до 19 или до 18. Ну так, в пике в среднем этого ежедневно можно было наблюдать.
6: Как повлияли налоговые изменения этого года? Связаны ли закрытия еще и с этим?
5: Налоговые изменения повлияли, несомненно, но здесь нужно рассматривать в комплексе, потому что ведь есть еще увеличение заработных плат, необходимость соблюдения среднеотраслевой заработной платы, которую требуют сегодня. Она по Росстату, там еще несколько месяцев назад было 58 тысяч рублей средняя, которую необходимо выдерживать для того, чтобы держаться в рамках вилки недопущения перехода на НДС. У некоторых ресторанов просто не было этого запаса. В несколько процентов они работали условно в ноль или мягкий ноль. И увеличение на 2-3% налоговой нагрузки, оно сделало ресторан убыточным, не добавило гостей, соответственно, сократился убыток. И в этой связи проект был было решено ликвидировать.
4: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
7: У нас еще плюс по региону. В прошлом году был разлив мазута, а в этом году дефицит бензина, когда у нас люди не смогли приехать. Малый бизнес в общепите сейчас просто на грани вымирания. Это касается не только доходов, чтобы продержаться на плаву, но также и очень большая нехватка поваров. Ковид, конечно, сыграл большую роль, что ушли многие повара из общепита в курьеры, еще куда-то.
6: Среди какого уровня покупателей больше всего просел спрос?
7: Средний. У нас по Краснодарскому краю, в частности Анапского района, средняя зарплата 50 тысяч. 50. Естественно, человек, как бы он не любил пиццу, роллы или еще что-то, он будет считать уже свои денежки. Я знаю, что сейчас большинство не раз слышало, что начинают учиться сами готовить. Даже те молодые девушки, которые недавно стали женами, они открывают блоги каких-то ведущих поваров и пытаются дома готовить.
4: Сергей, директор кафе вьетнамской кухни в Подмосковье.
8: У нас за последнее время, наверное, за год процентов на 10 меньше заказов стало. У нас еще на доставку до половины с агрегаторов, там тоже снижение. И более того, агрегаторы увеличивают комиссию свою еще. Неформально увеличивают, а какими-то обходными путями. Они ограничивают наших курьеров, за счет этого их комиссия растет.
6: Как повлияли налоговые изменения этого года?
8: Очень сильно повлияли. Да, в общепите сейчас есть льготный период по НДС, но лимиты снизили на патент, при этом инфляция. Расходы каждый год растут. Допустим, на НДС оставили 20 миллионов в году лимит, а патент не пролонгировали. Получается, НДС я не буду платить, но я со следующего года попадаю на УСН, и для меня даже это критично, потому что рентабельность 10-15%. Из этой рентабельности 6% заберет отсутствие патента. А переход с патента на УСН, сам факт этого, увеличит налоговую нагрузку, но ориентировочно 12-15 раз.
2: На фоне дефицита кадров выросли зарплаты поваров, сообщила недавно аутсорсинговая компания «Мегаперсонал». Она оценила рост зарплат в общепите за год в 38%, а доходы отдельных шеф-поваров в 500 тысяч рублей в месяц. Российские гимнасты не получили визы за 2 дня до вылета на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах. Заявка россиян на турнир, в который вошли по 6 гимнастов и гимнасток с учетом запасных, была объявлена в пятницу. Все они прошли спортивный отбор и включены в официальные заявочные списки World Gymnastics. С 30 сентября по 5 октября, сразу после получения приглашений, спортсмены подали полный комплект документов в визовый центр. По состоянию на 9 октября информация о сроках выдачи виз отсутствует. Дальнейшая задержка с выдачей виз может помешать российским гимнастам своевременно прибыть к началу подготовки к соревнованиям. Комментирует заслуженный тренер РФ, бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
9: Не думаю, что это решение только Федерации Нидерландов. Я думаю, что это исходит от людей совершенно других, не связанных со спортом. Это чистая политика. У нас билеты с 11 на 12 в ночь должны вылететь. До сих пор нету команды виз. Что будет происходить дальше, мы, честно говоря, не представляем. Потому что 14 уже опробование снарядов у мужчин. 17-го начинаются соревнования. Если в понедельник будет принято решение о выдаче виз, и мы не знаем, всем ли дадут визы, то еще терпимо, мы успеем вовремя прилететь, размяться, опробовать снаряды. Если в понедельник не будет, это уже критическая ситуация. Вылетать, не опробуя снаряды на чемпионат мира, это очень критично. Состояние команды нормальное. Команды готовы соревноваться. Напряжение мы находимся уже длительное время. Дадут, не дадут визу.
6: А какие у нас шансы на победу в чемпионате мира? И будем ли мы выступать там под флагом и гимном?
9: Уже нам объявили давно, что мы будем без флага и гимна выступать в нейтральном статусе. Говорить о том, что к какому результату мы готовы. Команда женская готова бороться за золотые медали. А мужская команда, ей будет потруднее, но они тоже готовы бороться за тройку. Это чемпионат отборочный для Олимпийских игр. И первые 3 призовые места получают путевки на Олимпиаду 28. Такое у нас впечатление, что весь ажиотаж именно связан с этим вокруг допуска наших спортсменов.
2: Валентина Родионенко, бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике. Федерация гимнастики России уведомила Международную федерацию гимнастики о сложившейся ситуации. В то же время белорусские гимнасты получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах. Состав белорусской команды, которая также будет выступать выступать в нейтральном статусе, включены 8 спортсменов. Чемпионат стартует 17 октября.
1: Между делом с Кирой Альтман.
10: Екатерина Лапшина, основатель Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель, в студии Бизнес ФМ рассказывала мне между делом о создании ГРО, проекте, который двигает человека вперед, занимаясь его персональными навыками. ГРО Екатерина основала год назад, и им она занимается 24/24. Я не шучу.
11: Откуда вообще взялась вся предыстория этой идеи? Она взялась от того, что мы так устроены все. Мы учимся через опыт. И самое качественное проживание, которое результируется в какой-то там, не знаю, навык, результат, какую-то вот нейронную связь новую, да, она происходит через практику. Однако вся система образования, как мы знаем, даже когда она такая очень интерактивная и классная, да, она стоит в основном на давно придуманной системе материала «Домашнее задание». Я год назад, увидев и возможности искусственного интеллекта, и возможности соединения экспертов и искусственного интеллекта, задумался о том, а что если мы можем по-другому подойти к теме собственного развития, образования, выстраивания каких-то траекторий, тренировки главных навыков. И у меня вот это главное слово, которое торчало у меня в голове, было «тренировка». Вот как в зале. Тогда мы сделали такой первый прототип. Мы даже сказали с командой: окей, давайте мы сделаем набор тренировок, некий каталог тренировок, и будем его упаковывать в подписку. То есть ты вообще просто имеешь доступ к классному набору самых нужных тренировок, сделанных лично с моим участием, как бы как кураторский отбор правильных навыков, правильных экспертов, которые тебе помогают эти навыки прокачивать. Но все это ты делаешь в кармане. То есть это такой прям карманный твой помощник, помощник-тренажер.
10: Екатерина Лапшина, основатель Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Влекулиев. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о состоявшемся успешном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп заявил о достигнутых договоренностях о масштабных поставках дизельного топлива из России в Штаты и на мировой рынок. Трамп утверждает, что цены на дизельное топливо в США начнут снижаться рекордными темпами благодаря достигнутым договоренностям России и США. Трехстороннюю встречу президентов Ирана, Азербайджана и России Масуда Пезешкиана, Ильхама Алиева и Владимира Путина в Туркмении инициировала российская сторона. Стороны обсудили совместные проекты, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД Ирана не назвал конкретные проекты, обсуждавшиеся на встрече, однако через Азербайджан планируется газопровод, по которому в Иран должен пойти российский газ. Кроме того, из России в Иран через Азербайджан проходит западная ветка международного транспортного коридора «Север». Юг. Экономический рост в России продолжается, что подтверждается данными за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в телеграм-канале «Регулятора», передает ТАСС. Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Панаме, сообщил Институт геонаук страны. Толчки были зафиксированы на глубине 5 километров. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,6. По данным европейских сейсмологов, эпицентр находился в 213 километрах к юго-западу от столицы Панамы. Очаг залегал на глубине 12 километров. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Трамп сообщил об успешном телефонном разговоре с Путиным. По его словам, он договорился о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок и пообещал скорого падения цен на дизтопливо для американцев и всего мира. Индекс Мосбиржи на этом подскочил на 2% с лишним, обновив максимум с 30 июня. В пятницу вечером зафиксированы сбои в работе Яндекс.Такси после второй за два дня атаки на дата-центр Яндекса, на этот раз в Калуге. Также с перебоями работает Алиса и еще некоторые сервисы. Как может развиваться ситуация? Эстония добилась исключения Соликамского магниевого завода из европейского санкционного списка. Причиной – зависимость местного завода NPM Силмитат от российских поставок. Это предприятие одно из ключевых для европейской электроники и оборонной промышленности, включая производство дронов. Подробности на Business FM. Дональд Трамп заявил, что провел успешный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны договорились о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок, заявил американский президент. По его словам, Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на рынке, а еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп ожидает снижения цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности и полному контролю над Армузским проливом. Россия подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на рынке США и всего мира, об этом заявил Владимир Путин по итогам разговора с Трампом. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике, отметил российский президент. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
13: Трамп занялся тем, что у него получается очень хорошо, продажей воздуха и информационных поводов. Потому что на самом деле, если внимательно вчитаться в цифры, которые Трамп называет, то по большому счету ничего не меняется. Но вот он пафосно говорит, что Россия поставит сначала 300 тысяч тонн, потом еще 500 тысяч тонн. Причем речь идет о периоде октябрь-ноябрь. Что такое 800 тысяч тонн российских поставок за 2 месяца? Ничего. С точки зрения мирового рынка, даже с точки зрения обычных поставок, ну вот возьмем 25-й год, мы понимаем специфику 26-го, но в 25-м году дизеля мы на внешний рынок отгрузили более 30 миллионов тонн, а если брать с газойлем, то там еще большие цифры. Кстати, в Америке под словом дизель чаще всего имеют вообще все средние дистилляты, и часто газойль туда тоже включается. По секрету скажу, что у нас газойль и сейчас экспортируется на внешние рынки. И вот если верить Блумбергу, то отгрузки газойля и мазута Россия ведет. Тоже интересно, что Трамп использует тонны в своем месседже, потому что на самом деле это абсолютно нетипично для американцев. Никогда нефтяники не используют тонны, всегда используют баррели. Я думаю, тоже возможно в связи с тем, чтобы средний американец не совсем вообще понял масштаба этих фантастических договоренностей. Конечно, на американский рынок российский дизель не будет поставляться. Спасибо, конечно, Минфину США за разрешение якобы снятия санкций на поставки дизеля на мировые рынки. Что касается мировых рынков, ну, извините, но, в принципе, здесь нам разрешения Соединенных Штатов не нужны. Если страны не вводили санкции против России, они и так могли дизель покупать. Отказ России поставлять дизель на внешние рынки связан с нашими внутренними обстоятельствами, а вовсе не с санкциями и не какими-то внешними ограничениями. Мы в 26-м году вначале продавали дизель, у нас самые крупные поставки в Бразилию были, потом Турция. Но для придания общей пафосности моменту, вот Минфин немедленно выдает нам это исключение, хотя особо мы в этом и не нуждаемся. Что касается влияния на мировые цены, думаю, что оно будет минимальным из-за незначительных объемов этой истории. Вот если бы Трамп действительно хотел увидеть снижение стоимости дизеля в Соединенных Штатах, но он мог бы заявить, что достиг соглашения с Ираном, открывает Армузский пролив, вот тут бы цены действительно пошли вниз. Что касается России, на самом деле российские нефтяники давно просили разрешить им экспорт дизеля, потому что у нас с дизелем на внутреннем рынке проблем нет. Введен запрет был для перестраховки. Очень боялась аграрное лобби остаться без дизеля в период уборочной компании. Но уборочная-то она потихонечку заканчивается. Нет особых сомнений, что и так бы в ноябре-декабре мы бы вернули дизель на внешние рынки. Ну, поэтому хорошо, если Трамп будет нам благодарен за то, что мы бы и так сделали. Цены на дизель сейчас очень хорошие на внешних рынках благодаря Трампу. Поэтому экспорт дизеля принесет нашим нефтяникам и бюджету дополнительные доходы. Интересно, Получим ли мы что-то взамен? Трамп, напомню, обещал, что надавит на Зеленского, что он прекратит атаки по российским НПЗ, но пока что-то не похоже. Нам не стоит забывать, что именно Соединенные Штаты целенаправленно выкидывают нашу нефть и нефтепродукты с мировых рынков, и по дизелю это было видно летом. Так что здесь нам расслабляться уж точно не приходится.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Путин сообщил, что в ходе телефонного разговора с Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Также затрагивалась ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений России и США. В прошлый раз лидеры двух стран созванивались 8 сентября. Прошедший вечером, в пятницу разговора, Трамп анонсировал еще 7 октября. Два дня подряд дроны атакуют дата-центры Яндекса. В четверг беспилотники ударили под СОТ в Рязанской области, в пятницу по другому дата-центру в Калуге. Это привело к сбоям различных сервисов самого Яндекса. Подробности у Михаила Задорожного.
14: В результате атаки дронов несколько модулей дата-центра компании в Калуге полностью выведены из строя. И это, кстати, намного более крупный дата-центр, чем Рязанский, который первым попал под удары дронов. После новой атаки Яндекс сообщил, что часть сервисов может работать с перебоями. В частности, в Алисе некоторые функции стали недоступны. На станциях возможны паузы перед ответом. Часть устройств на платформе «Умного дома» может работать нестабильно, сообщила пресс-служба компании. На самом деле, косвенно это может затронуть множество других сайтов, сервисов и приложений, так или иначе связанных с Яндексом, продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
15: Нужно понять, что такое Яндекс и какие сервисы он оказывает. Например, есть такой сервис, который малозаметный, он просто такой достаточно простой, и к нему все привыкли. Это сервер DNS, то есть это та самая маршрутизация, и идет ответ, на какой IP-адрес нужно браузеру заходить. Так вот, вот эти серверы Яндекса, они работают уже, не знаю, ну, очень давно. И большинство компаний в России используют их. И чисто в теории, если эти DNS-сервера выходят из строя, то да, в моменте, да, на ограниченное количество времени, на день, два, у нас вообще пол интернета из строя может выйти. То есть это, я говорю, это всего лишь один сервис. А есть еще сервис электронной почты, которым многие пользуются. Есть телемост, которым многие компании пользуются. Да очень-очень много самых разных сервисов. Я Яндекс, по большому счету, монополист. Банально, такси по всей стране отключилось, уже не очень хорошо.
14: И как раз в пятницу вечером произошел сбой Яндекс.Такси. У некоторых пользователей при попытке вызвать машину в мобильном приложении появлялось уведомление. Повторно заказать такси можно только через 5 минут. По данным СБУ РФ, число жалоб на работу Яндекс.Такси резко выросло в районе 6 часов вечера. Почти половина сообщений о невозможности заказать машину пришла из Москвы. Через некоторое время все заработало. Как сказано на сайте самого Яндекса, у компании 5 дата-центров, 2 в Московской области, по одному в Владимирской, Рязанской и Калужской областях. 2 из них уже полностью или частично не работают. Будут ли они установлены и сколько это может потребовать времени, пока, наверное, не знает даже сам Яндекс. Компания продолжает оценивать ущерб. Интересно, кстати, что та самая Алиса AI, которая пострадала от ударов по дата-центрам Яндекса, охотно сообщает всем желающим не только местоположение соцкомпании, но и их подробные характеристики. А это, как теперь понятно, вполне реальные цели для нанесения ударов. Впрочем, информация о дата-центрах никогда не была засекречена, и противник точно знает, где они расположены. О последствиях ударов дронов по дата-центрам Яндекса рассуждает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
16: В отличие от маркетплейсов, у которых центров сортировки достаточно большое количество развернуто по стране, но даже для них выведение их из строя представляет достаточно большие логистические проблемы, в случае с СОДами ситуация хуже, потому что у Яндекс.Клауда, у многих других операторов связи, количество СОДов обычно не превышает 10 по всей стране. Поэтому, если атаки БПЛА продолжатся, а это, скорее всего, факт, судя по заявлениям стороны противника, то если компании не предпримут оперативных мер по защите себя от БПЛА, а это сама по себе непростая процедура, то мы можем столкнуться с более серьезными проблемами в части пользования облачными услугами.
14: Яндекс переносит данные и сервисы клиентов своего облака на мощности других облачных провайдеров, сообщила пресс-служба компании. Это позволит сократить перебои в работе сервисов и быстрее восстановить их доступность для пользователей. Правда, некоторые клиенты Яндекс.Клауд решили, что из облака пора выходить. Компания Spar Калининград, которая управляет сетью супермаркетов Spar в регионе, решила строить свой дата-центр. Как ожидается, его запустят до конца года, передает Интерфакс. Раньше компания использовала инфраструктуру Яндекса. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Три человека погибло в результате удара хуситов по аэропорту в Эр-Рияде. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии в соцсетях. Все трое погибших – подданные королевства. Один из них – сотрудник государственной авиакомпании Saudi Airlines. Еще несколько граждан других стран получили ранения. В четверг аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде подвергся двум атакам со стороны хуситов, в результате чего повреждение получила инфраструктура аэропорта, а также сгорел самолет Saudi Airlines. Позднее аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. В прошлом месяце хуситы в Йемене начали свое наступление вдоль побережья Красного моря. На данный момент подвижение хуситов затормозилось, отмечает политолог-международник и востоковед Елена Супонина.
17: Но сейчас напряженность усиливается. Хуситы поначалу продвигались очень быстро, решительно и неожиданно для правительственных войск и поддерживающей их Саудовской Аравии. Но сейчас немного застопорились подразделения хуситов, поскольку, оправившись от прежнего шока, правительственные войска получили поддержку как со стороны Саудовской Аравии, так и логистическую, даже со стороны Соединенных Штатов Америки, и потихонечку оттесняют хуситов. Например, вытеснили их из портового города Моха. Видимо, хуситы понимают, что положение не такое простое, и решили пойти ва-банк. Вот эти вот ракетные обстрелы по аэропорту в Рияде, а до этого также ракетные обстрелы священных городов Мекка и Медина, это попытка заставить Саудовскую Аравию принять условия хуситов, чтобы пойти на тайные переговоры. Хуситы — это давние союзники Ирана. И, конечно же, то, что происходит сейчас в Йемене, вот эта напряженность, связана еще с желанием Ирана насолить Соединенным Штатам Америки и их союзникам в регионе. Однако, вот только воспринимать хуситов как сторонников Ирана и все, это было бы упрощением ситуации. У хуситов есть своя внутриеменская повестка, и в рамках этой повестки хуситы периодически договаривались с Саудовской Аравией о негласном сотрудничестве. Даже Саудовская Аравия оплачивала кое-какие вещи для хуситов, лишь бы они ее не трогали. Вот сейчас эти договоренности сошли на нет, и одна из целей хуситов – вернуть договоренности с Саудовской Аравией и таким образом добиться некоторых своих условий. Получится ли, или банально будут их сейчас пробовать давить, но задавить хуситов не удастся. У них достаточно сильные позиции.
2: Елена Супонина, политолог и востоковед. Как сообщает Рейтер, на этой неделе войска Йемена отвоевали у хуситов территорию вдоль побережья Баб-эль-Мандебского пролива, в том числе благодаря интенсивным авиаударам со стороны Саудовской Аравии. Ну а бои в этом районе до сих пор продолжаются. Также были уничтожены три пусковые установки ракет, которые используют хуситы.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. Сергеем Корзуном.
18: Минерал перовскит впервые был обнаружен на Урале немецким исследователем Густавом Розе и назван в честь русского государственного деятеля и коллекционера графа Льва Перовского. Химически перовскит – это титанат кальция. Особая структура этого минерала дает возможность заменять ионы и модифицировать сам каркас, что позволяет получать новые материалы с различными оптическими, электрическими и магнитными свойствами. Их тоже часто называют перовскитами. В 2013-м журнал Science назвал перовскит одним из прорывов года, откликаясь на его применение в солнечных элементах. КПД таких устройств удалось сегодня довести до 35%. Их производство потенциально недорого, а для работы батареи достаточно тонкого слоя. Из минусов – чувствительность к влаге, нагреву и пока невысокая долговечность. В недавней научной работе обнаружили, что чередуя органические и неорганические слои в перовскитной пленке, можно получить материал с теплопроводностью в 5 раз ниже, чем у силикона. При этом сам материал остается жестким, что обычно плохо совмещается с теплоизоляционными свойствами. Титанат бария служит диэлектриком в миниатюрных керамических конденсаторах смартфонов и других электронных устройств. А некоторые типы керамики с перовскитной структурой превращают электрическое напряжение в движение. И наоборот, цирконат титанат свинца деформируется под действием электрического поля и создает электрический сигнал при механическом воздействии. Это основа промышленных пьезоприводов и ультразвуковых приборов в медицине. Пировскиты уже давно работают в увлажнителях воздуха, в датчиках парковки автомобилей и даже в обычных пьезозажигалках.
1: Другим наука на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В московских аэропортах за 9 октября задержали, отменили или перенесли порядка 450 рейсов из-за атак беспилотников. Силами ПВО Минобороны была отражена атака 15 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Внуково, Домодедово и Жуковский вечером в пятницу вернули штатный режим работы. Были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако многие пассажиры продолжили ждать своих рейсов. Сильнее всего пострадал аэропорт Внуково, где задержали 158 рейсов и отменили 38. В Шереметьеве задержали 157 самолетов. Аэрофлот объявил о корректировке расписания. Часть самолетов направили на запасные аэродромы. Десятки рейсов застряли в Петербурге. В Курском аэропорту Пулково, рассказал нам ожидающий своего вылета пассажир Клим.
19: Я должен был в пятницу улететь из Стамбула в Москву в 9:50 утра. У меня была пересадка, я прилетел в Стамбул в 6 чем-то утра, и в 9:50 я ожидал своего рейса в Москву. Но примерно в 7 утра, за 2,5 часа до посадки, мне пришло уведомление от моей авиакомпании, что рейс отменен. Следующий рейс той же авиакомпании был в 22:45 в пятницу. Пока я разбирался, места на этот рейс уже выкупили. Мне предложили рейс 12:50 субботы, получается. Мне это не подходило, поэтому я выбрал рейс Пулково в Петербург, получается, который в 10 утра пятницы был. Он улетел вовремя, опоздал всего лишь на полчаса. Параллельно я покупал билет в Москву из Пулково. Мне сказали, что все рейсы в Москву заполнены, поэтому ничего не осталось делать, как зарегистрироваться на рейс на 6 вечера. Сейчас время 18:47 пятницы. Объявляют посадки на рейсы, которые в 16:30 в Москву. Ну, я не знаю, когда я улечу из Пулково. В Москву рейсов 15 из Пулково все задерживаются. О причинах ничего никто не говорит. Я спросил в Стамбуле авиакомпанию, предназначена ли мне какая-то компенсация за столь резкую отмену рейса. Они сказали, ну вы понимаете, дроны, вам никто ничего не будет компенсировать, потому что это форс-мажор.
2: Пассажир Клим из Москвы в Петербург рейсом задерживается с четверга, рассказала москвичка Ирина.
20: В четверг у нас был куплен билет для мамы из Москвы в Питер на рейс Аэрофлота совместно с Россией. 17:30 у нее был вылет. Она поехала в аэропорт, но к сожалению, рейс отложили. Сначала до 19:30, потом его перенесли в Шереметьево до 21:30. Потом его в итоге мы отследили, его вообще отменили. При этом мама вернулась обратно на такси домой, мы поменяли билет на следующий день. На следующий день она опять поехала в аэропорт. Его опять перенесли на 1.5 часа, потом его перенесли еще на 30 минут, потом его перенесли опять на вечер рейс. И в итоге она опять вернулась, потому что его перенесли на следующий день. Сейчас мы хотим позвонить в Аэрофлот, вернуть уже какие-то средства за билет, выписать, может быть, поезд и как-то попытаться компенсировать наши поездки на такси туда-обратно. Они исправно присылают смс-ки, звонит колл-центр по телефону, информирует. Но нет, причин, естественно, никто не называет. Но вот сейчас пока, к сожалению, видимо, там очень много звонков, и пока я уже 2 раза не могу дозвониться до них. И на вечер пятницы пока мама не улетела.
2: Москвичка Ирина, она несколько часов задержали рейс из Пекина. В результате он приземлился в Казани, рассказала его пассажирка Яна.
21: Рейс Пекин-Москва номер 341 не приземлился по расписанию в Москве. Улетел на аэродром Казани, сделал над Казанью несколько кругов и приземлился благополучно. При этом в СМИ Казани было опубликовано, что рейс совершил несколько кругов над городом Казань, якобы для сброса топлива. По крайней мере, нам здесь в Москве понятно, что идет атака на Москву, поэтому ввели режим ковер и рейсы просто переводят в соседние города.
2: Пассажирка Яна. В целом число авиарейсов с задержкой свыше 2 часов за 8 месяцев выросло более чем на 20%, сообщили Минтрансе. По данным информационного агрегатора Airports.ru, за последнюю неделю больше всего задержек рейсов было в столичном Шереметьево. Более 2000. Также в печальный топ-5 попали Внуково, Пулково, Екатеринбургский аэропорт Кольцово и Домодедово. Медведей много, а охотников не хватает. В России продолжают фиксировать случаи нападения хищников на человека и частые выходы в места проживания людей, а также на трассы практически во всех регионах. В Алтайском крае медведь напал на подростка. Мальчика спас от гибели телефон, взорвавшийся в пасти зверя. Красные поляне туристы сняли видео с животным на территории отеля. Ранее хищник пробрался в подсобку и пытался напасть на сотрудника. Подмосковье, особенно на севере, фиксирует появление хищников в СНТ. По данным Минприроды, численность бурых медведей за последние 35 лет выросла более чем в 2 раза и превышает 300 тысяч особей. Но эксперты говорят, что из-за неточности методики подсчетов реальная цифра может быть вдвое больше. А вот охотников все меньше. Почему и почему медведи больше не боятся людей? Как выжить при встрече с хищником? Светлана Чередникова подробнее.
0: В России с весны от нападений медведей погибли 24 человека. Хищники выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах. Самая сложная обстановка в Восточной Сибири. Медведи здесь подходят к школам, воинским частям, пытаются пробраться в частные дома. Одна из причин такого поведения животных – плохой урожай кедрового ореха и ягод, основной кормовой базы. Из-за этого часть хищников в Сибири и на Урале может не уйти в зимнюю спячку. Вырастет число смертельно опасных шатунов. В регионах ведется отстрел. Почти 900 бурых медведей ликвидировали в Красноярском крае, более 20 в Архангельской области, свыше 200 в Хакасии, более 350 в Бурятии. Однако данные меры точечны. Они не помогут кардинально изменить ситуацию с нападениями хищников. Необходимо возрождать охотохозяйственную отрасль с госрегулированием, восстанавливать егерские ставки, следить за развитием лесов и соотношением популяций диких животных к кормовой базе. Кроме того, охота на медведя сегодня дорогая. Гослицензия на отстрел стоит несколько тысяч, но охотохозяйства выставляют ценники в несколько десятков тысяч. Разрешения выдаются на короткий срок. Продолжает биолог-охотовед, преподаватель охотоведения и звероводства в Университете народного хозяйства имени Вернадского Валерий Кузенков.
3: Охота на бурого медведя упала до минимума. Старые охотники возрастные, там, ну вот как я, 65 и выше, на бурого медведя практически не охотятся, потому что бюрократия огромная. Плюс мясо медведя часто заражено трихинеллезом и не пользуются спросом. Как бы шкура никому не нужна. Охота довольно дорогая. Там есть специфика охоты. Затраты, посев полей, строительство вышек. Людям это неинтересно. Плюс старые охотники сдают оружие, но до такой степени уже замучили как бы этими медицинскими справками, прохождением, продлением оружия и т.д. и т.п. То есть до охоты людей не допускают.
0: Медведи стали пробираться в СНТ и в Московской области. Здесь сейчас обитает до 80 хищников. Причем половина из них пришли из Тверской, Смоленской и Калужской областей. В Подмосковье их привлекают помойки. Вот что рассказала жительница Талдомского района Людмила.
22: Самого медведя не видели, именно видели метки. А так как у нас некоторые недобросовестные садоводы выбрасывают яблоки в опушку леса, думая, что все это переработается, как раз это и привлекает приходы медведя. Купили какие-то пугачи, надеваем яркую длинную одежду, но, естественно, опасения остаются достаточно большие. С другой стороны Талдом, там медведи уже выходят к людям. По практике и поведению медведей не всегда даже можно успеть достать пугача. Скорость медведя больше 30 км в час. И ровно 2,5-3 секунды есть на то, чтобы, если медведь атакует, как-то попытаться себя защитить. Если он уже атакует, то практически нет шансов.
0: Как вести себя в случае встречи с медведем, чтобы не спровоцировать его агрессию, говорит главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кричмар.
23: Убивают медведи людей в детских ситуациях, когда они защищают то, что считают своей добычей. А это может быть помойка, которой он прикормился, труп животного, задавленного медведем. Если вы нарушаете его личное пространство, оно может колебаться от 30 метров до 5. Защищая детенышей и рассматривая человека в качестве пищи. Но человек не входит в число свойственных медведю пищевых объектов, поэтому последнее бывает достаточно редко. Нельзя обижать. Если медведь вас не видит, то просто очень тихо отойти. Если он идет вам навстречу, избежать встречи не удастся. Попробовать испугать его голосом, несколькими словами буквально. Не кричать, потому что в крике медведь считывает неуверенность. Я рекомендую сигнальные свистки. Резкий звук очень сильно пугает любое животное. Есть еще такая штука, как пневмогон. Можно снять куртку, поднять ее над головой. Для медведя, который очень плохо видит, вы были одного размера, стали другого.
0: В Подмосковье бурый медведь внесен в Красную книгу, и охота на него запрещена. Убийство животного считается преступлением и карается либо огромным штрафом, либо лишением свободы. Исключение, если вы спасали свою жизнь. Но это еще придется доказать. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
4: А вы пишете в резюме, за какой футбольный клуб болеете? Я вот недавно как раз искала именно такие неочевидные факты в резюме. Не только образование, опыт и набор компетенций, а что-то неожиданное о человеке. Давайте обсудим, какие факты важно указывать в резюме, кроме достижений. Расскажу вам одну историю из своей практики. Как-то я подбирала топ-менеджера, которому предстояло очень тесно работать с акционером крупной компании. И пока я думала про подходящий профиль, выяснилось, что начальник – болельщик одного футбольного клуба. И вот нанимающий менеджер мне говорит: а вот было бы идеально, если бы наш кандидат тоже был бы футбольным болельщиком. Как думаете, можно найти такого? Ну что же, можно и попробовать. Только вот в резюме редко пишут, за кого они болеют. И вот я звоню потенциальному кандидату, рассказываю про эту вакансию, про задачи, про компанию. А потом, как бы между прочим, говорю ему: и еще один момент, акционер – большой болельщик. И тут на другом конце трубки: да вы что, я же тоже. И вот оно, это то самое человеческое совпадение. Конечно, я не считаю, что любовь к одному футбольному клубу должна заменять опыт, компетенции и профессиональный результат. Но когда речь идет о человеке, который будет много лет и очень тесно работать с собственником, такие вещи могут иметь значение. И мне кажется, сейчас это особенно интересно на фоне того, как меняется сам процесс найма. Мы уже говорили о том, что собеседование начинает проводить искусственный интеллект. Он может задавать правильные вопросы, проверить соответствие требованиям, собрать ответы и даже оценить кандидата по заданным параметрам. Но может ли он заметить вот это? Мы болеем за одну команду. А ведь совпадение может быть не только в футболе. Это может быть шахматный разряд, любовь к театру, марафоны, музыка, волонтерство, что угодно. Поэтому я бы посоветовала соискателям не превращать резюме исключительно в перечень достижений. Оставьте там немного себя. Потому что иногда одна человеческая деталь становится началом разговора, который невозможно было запланировать.
1: Карьера на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Минфин США немедленно выпускает временную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Соединенные Штаты разрешили операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешном телефонном разговоре с Владимиром Путиным. По словам президента США, Россия согласилась в краткие сроки поставить на американские и мировые рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива. 357 станций сотовой связи, поврежденных из-за атак ВСУ, отремонтированы в Белгородской области с начала года, сообщил глава региона Александр Шуваев. Всего на них были проведены 592 ремонта. По словам главы региона, федеральный центр расширил перечень населенных пунктов области, где будут установлены точки доступа к интернету и мобильной связи за счет отчислений телеком-операторов. Расходы на здравоохранение в России в 2027 году вырастут на 10%, заявил на заседании Комитета по охране здоровья депутат Госдумы Леонид Агутин. Индикатор состояния фондового рынка США, разработанный американским инвестором Уорреном Баффетом, достиг уровней, которые могут свидетельствовать о вероятности формирования пузыря в сфере искусственного интеллекта, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, индикатор находится в том промежутке, в котором, по словам самого Баффета, инвесторы играют с огнем. Рыночная стоимость всех американских акций превышает объем ВВП страны более чем в два раза. Это один из многих признаков, на которые ссылаются аналитики, обсуждая переоценку рынка. Вероятность пузыря в сфере ИИ, который вскоре может лопнуть, пишет Newsweek. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп сообщил об успешном телефонном разговоре с Путиным. По его словам, он договорился о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Теперь цены на дизтопливо для американцев и всего мира будут снижаться рекордными темпами, написал Трамп в True Social. Из Черногории выдворили основателя известного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, а также его жену и еще трех человек. По данным местных СМИ, их признали угрозой национальной безопасности. Звинчук находится под санкциями США и Британии, тем не менее поехал в страну НАТО. Зачем? И зафрахтовать нефтяной танкер теперь дороже, чем отправить ракету в космос. Как пишет Bloomberg, стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай достигла 80 миллионов долларов, что в 8 раз дороже, чем в прошлом году. Почему и кто на этом наживается? Подробности на Business FM. Могло закончиться плохо, но пронесло. Основатели «Рыбаря» Михаила Звинчука и его спутников признали угрозой нацбезопасности Черногории и выдворяют из страны, сообщил МВД республики. Ареста и экстрадиции не будет. Власти Черногории обвинили Звинчука в гибридных операциях и иностранном информационном влиянии. Вечером в пятницу Звинчук сообщил, что он и его команда находятся уже на пути домой в Россию. Он отметил, что с ним и его коллегами все хорошо благодаря посольству России. По словам Звинчука, группу задержали около 7 утра после попытки согласовать съемку в монастыре в Цетине. После 8 часов задержания было принято решение о депортации. У журналистов изъяли технику, которую им так и не вернули. Также полиция Черногории спрашивала, была ли целью поездки вербовка иностранцев для участия в СВО, сообщил Звинчук. Основатель «Рыбаря» находится под санкциями, но все же рискнул посетить Черногорию, кандидатов ЕС и члена НАТО, как пишут СМИ, для съемок фильма. Евгений Перельчук про то, что...
6: У основного телеграм-канала под названием «Рыбарь» сейчас больше 1,5 миллиона подписчиков. В целом проект представляет собой довольно обширную сеть разных дочерних медиаканалов по географическому признаку. Одни освещают события в странах ЕС, другие на Балканах, третьи на африканском континенте. «Рыбарь» можно назвать явлением в военблогерском медиапространстве. Крупный и значимый медиаресурс с, вероятно, большой командой, которому сильный толчок дало, конечно, начало СВО. Основная тематика канала – военные сводки, выверенный анализ событий и, по возможности, непредвзятый подход. Свой взвешенный стиль и, что характерно, умеренная критика Минобороны. Это не всегда совпадение по данным с официальными сводками, критика некоторых заявлений ведомства об успехах или, напротив, сообщения о неуспехах. Но все непременно с общим патриотическим уклоном публикаций. «Рыбарь» в свое время написал несколько постов в поддержку российского бизнеса, выступал против нападок и заявлений, что бизнес должен защищать себя от военных угроз сам и на свои средства. «Рыбарь» — это один из лучших образцов военблогерского продукта на медиа-арене после начала СВО, говорит военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
7: Ну, я думаю, что «Рыбарь» является одним из главных калибров пропагандистских информационных военных медиапространств. И с началом СВО он стал главной башней. Очень мало кто может с ним сравниться в объеме аудитории, в влиятельности. При этом надо понимать, что за 4 года он прошел очень длинный путь от индивидуального блога, который вел один человек, или, может быть, там 1-2, до целого большого явления. Это уже не один человек, а это целая большая команда. Один человек не может заниматься одновременно и Африкой, и Ближним Востоком, и Дальним Востоком, и СВО, и космосом, и всем остальным.
6: Михаил Звинчук сам выходец из Минобороны. Он уволился из ведомства в 2019 году, когда телеграм-канал «Рыбарь» уже год как существовал. После начала спецоперации на Украине «Рыбарь» за 7 месяцев нарастил аудиторию со 170 тысяч человек до 1 миллиона с лишним. С 23 года Звинчук находится под санкциями ЕС и Украины. 2 года назад американский Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении 19 сотрудников проекта «Рыбарь». Их обвиняют во вмешательстве в президентские выборы. А в прошлом году Звинчук попал в санкционные списки Великобритании. Можно предположить, что проекту «Рыбарь» стало тесно в рамках околовоенной тематики, и он начал расширяться. В ЕС за деятельностью проекта пристально следили. В конце сентября чешские журналисты заявили, что сотрудники аналитического центра «Рыбарь» давно работают в Европе и берут интервью у местных политиков, журналистов и разного рода экспертов. Речь шла о создании документального цикла, посвященного текущей общественно-политической и экономической ситуации в Европе. Европе. Съемки планировались не только в Чехии, но и в Словакии, Сербии, Австрии, Венгрии, Боснии и Герцеговине, и даже Бельгии с Францией. Как отмечают западные СМИ, в Черногории съемочная группа «Рыбаря» планировала снимать видеоролики о введении виз для россиян, пока у нас в Черногории сохраняется без виз до конца октября. И был снят первый выпуск. В отеле Звинчука и его команду задержали с дронами и прочей сложной аппаратурой. Черногория – кандидат в ЕС и член НАТО. Сам Звинчук давно под санкциями. И в соцсетях успел похвастаться, что пограничник пустил его в страну, толком не проверив. И все же задержание произошло позднее. Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в самостоятельность Подгорицы не верит.
8: Логично было бы, если бы это была Британия. Почему? Потому что Британия как раз целенаправленно, шаг за шагом, действует в логике повышения ставок и роста эскалации с Россией. Это касается и санкционных действий, но и вот таких точечных акций. Они тоже достаточно важны с точки зрения такого рода сигналов, что если кто-то думает, что вот-вот Европа готова будет к каким-то переговорным историям, нет. Потому что скандал громкий, и с точки зрения разрушения иллюзий вполне понятный.
6: Сам телеграм-канал «Рыбарь» заявил, что все задержанные находились в Черногории легально, в планах у них была съемка Цетинского монастыря. Команда проекта находилась в контакте с российским МИДом. Подключилось и посольство России в Черногории. В итоге задержание и допрос продлились несколько часов, и к вечеру появилось заявление о выдворении. Ареста или экстрадиции не будет. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Лауреат Нобелевской премии пошутил, что разделит награду с Трампом. В пятницу Нобелевский комитет присудил премию мира бывшему Верховному комиссару ООН по правам человека, правозащитнице из ЮАР Нави Пиллей. Ее встретили в зале для пресс-конференции долгими и бурными овациями. Реакция Нави Пиллей.
9: Спасибо большое. Если вы будете хлопать немного громче, я разделю этот приз с Трампом. Не знаю. А что, правда я получила эту премию?
2: В прошлом году Нобелевская премия мира досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Карине Мачадо. На встрече с Трампом она передала ему медаль премии, сказав, что именно президент США достоин этой награды. После этого Нобелевский комитет заявил, что передача медали не меняет лауреата премии. Купить можно, носить нельзя. В соцсетях распространился ролик, в котором пользовательница рассказывает о таком условии со стороны Шанель, а бренд выдал россиянке, купившей туфли из новой коллекции, памятку с запретом носить их в России. Подробнее Ольга Кашинская.
10: Еще с 22 года в рамках санкционного режима в Евросоюзе действует лимит стоимости товаров, которые можно вывозить в Россию. Для одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии этот ценовой порог самый суровый – 300 евро за штуку. В ролике, распространившемся в соцсетях, видно, что к конверту с чеком Шанель приложил заявление, в котором ссылается на эти санкционные правила. И в соответствии с ними сообщает клиентке, что перевозить купленные туфли в Россию и носить их внутри страны она не имеет права. При этом на кадрах видно, что в чеке указано имя россиянки и страна ее гражданства. Как, в принципе, бренд смог идентифицировать клиентку, рассуждает директор по маркетингу сервиса Buyme Мила Грошева.
11: Скорее всего, девушка зарегистрирована в системе, у нее была какая-то история покупок. Наверняка это постоянный клиент дома Шанель, так как у них есть списки клиентов по всему миру, то есть они могут увидеть, где вы ранее совершали покупки. Я думаю, что да, изначально, скорее всего, клиентка была зарегистрирована как клиентка из России, и, скорее всего, получала и такс-фри. Сейчас все такие бренды, суперлюкс, это там Dior, Шанель, Hermes, они ведут историю покупок клиентов всегда, смотрят, возможно, делают там какие-то эксклюзивные предложения, и делается это именно для этого, чтобы понимать, какому клиенту что можно предложить. Это еще такая очень интересная клиентская история для того, чтобы вы могли подтвердить свою причастность к миру люкса. Это тоже некий маркетинговый ход.
10: Однако происходили случаи, когда бренд был гораздо менее снисходителен к покупателям из России. Еще в 22-м году в соцсетях россияне делились, что некоторые сотрудники Шанель в Эмиратах в личном порядке отказывались продавать товары, узнав о происхождении клиента. А некоторых покупателей просили подписать заявление, в котором говорилось, что клиент не живет в России и не будет носить купленную вещь на территории страны. Но систематический характер характер, эти ограничения так и не приобрели. По словам экспертов, опрошенных бизнес-ФМ, памятки, предупреждающие о действующих санкциях, нужны самому бренду, а именно его юристам, а не клиентам. Чтобы в случае возникновения претензий у регулятора можно было сослаться на невыполнение санкционного режима самим покупателем. А отлавливать модниц в туфлях Шанель уже внутри России, естественно, никто не будет. Однако формально купленные люксовые товары, превышающие порог стоимости в 300 евро, могут изъять на таможне при вылете из европейской страны. Но для того, чтобы это произошло, нужно вести себя совсем уж неосторожно, объясняет директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
12: Напрямую из Европы рейсов в Россию нет, но тем на самом деле лучше. То есть, если вы будете лететь условно из какой-нибудь Италии в Турцию или в Эмираты для того, чтобы транзитом потом лететь в Россию, теоретически таможенник это, очевидно, может знать. Но если это крупный какой-то аэропорт, с большой долей вероятности никто там шерстить ваш багаж не будет. При условии, естественно, если вы сами не пойдете возвращать такс-фри. А такие умники у нас по-прежнему в России встречаются. Ну, закончится это тогда изъятием. А если вы тихонечко летите и никого к себе не привлекаете, ну, естественно, не с огромным чемоданом, а мы базово говорим, вот у вас там сумка или туфли. Если вы ярлыки и бирки сняли магазинные, то тут вообще никаких претензий нет, это ваши личные вещи. Если вы с бирками, то здесь, опять же, весь вопрос в том, насколько таможенники захотят копаться в вашем багаже. Тут уже как повезет, чем больше аэропорт, тем больше везет.
10: Эксцессы все же иногда происходят. Например, в прошлом году тренера петербургского «Зенита» Сергея Симака с супругой задержали на таможне в Мюнхене при попытке оформить такс-фри за очки, платок и пару ботинок. Вещи таможенники изъяли и выписали штраф. Как правило, штрафы в таких случаях равняются стоимости покупки. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Фигуристка Александра Трусова в замужестве Игнатова стала победительницей мемориала Дениса Тена в Казахстане. Турнир серии «Челленджера» проходит в Алмате. Это первая победа Александра в международном турнире после возвращения на большой лед. Ранее она набрала паузу в спортивной карьере, вышла замуж и родила сына. Второе место в Казахстане заняла Ким Ю Джей из Республики Корея. Третьей стала представительница Казахстана, уроженка Москвы Софья Самоделкина. На сегодняшний момент Александра Трусова или русская

0: вернуться во всей красе и на мировой уровень.
1: То есть даже на уровне турниров серии Гран-при вот такого вот статуса, даже там Трусова сейчас могла бы превосходить свою соперницу?
0: Но, на мой взгляд, она как минимум будет бороться за медали. Ну, а зная о том, как ее мотивирует любое соперничество, я бы утверждал, что и за золото она будет бороться на любом турнире, в котором участвует.
1: Элементом ее вот на сегодня, какой у нее самый такой коронный какой-то джокер ее?
0: Ну, самый коронный элемент, конечно, это четверной лутц. Она любила его исполнять еще в юниорском возрасте. И сейчас, естественно, это ее главный козырь. Но если по юниорам ее, ну, не то чтобы критиковали, но подмечали, что все-таки она основное внимание уделяет прыжкам, то сейчас все, наоборот, подчеркивают, что Александра очень сильно добавила во второй оценке, в компонентах, в артистической части катания. В совокупности она сейчас является одной из лучших фигуристок мира.
2: Андрей Симоненко, член Международной ассоциации спортивной прессы. Трусова сообщила, что не выступит на турнире серии «Челленджер» в Будапеште, так как успех в Казахстане позволит ей оказаться в числе запасных на этапы Гран-при. Александре Трусовой 22 года, она серебряный призер Олимпиады 22 года, бронзовый призер чемпионата мира 21 года. В этом году спортсменка вернулась к выступлениям. В июне Международный союз конькобежцев допустил представителей России к международным турнирам в нейтральном статусе. Мемориал Дениса Тена завершится 10 октября.
3: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
4: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
3: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: В последнее время, как из рога изобилия, сыплются предложения о реформировании работы УК в жилом сегменте. От полного раскрытия сведений о доходах управляющих организаций и их расходах по видам работ и услуг с указанием подрядчиков и сумм выплат до сокращения летних отключений горячей воды до нескольких дней. Профессионалы сегмента признают, что среди обсуждаемых и уже принятых нововведений есть разумные и полезные, а есть как минимум спорные. К последним, в частности, собеседники Бизнес ФМ относят беспрепятственный доступ провайдеров в МКД. Управляющая компания отвечает за сохранность общего имущества и безопасность дома, но теряет возможность контролировать, кто, как и в каком объеме размещает оборудование. Возникают риски для инженерных сетей и пожарной безопасности, а спрашивать за последствия будут все равно с УК, поясняют свою позицию эксперты. Увеличение штрафов за ненадлежащее содержание общедомового имущества до 500 тысяч рублей – тоже, по их мнению, так себе предложение. Это не улучшит качество работы, а приведет к банкротству УК. Обязательное введение общедомовых чатов и информирование в МАКС – избыточная мера, которая ведет к дополнительным организационным расходам, но не повышает информированность собеседников, особенно в крупных городах, где мессенджер не так легко приживается. И уж совсем никуда идея ликвидировать все коммерческие УК и объединить их в одну государственную компанию. Впрочем, такого законопроекта до сих пор нет, и навряд ли мы его увидим. Монополия не становится эффективной только потому, что она государственная. Зданию все равно нужны инженер, сантехник, электрик, подрядчик, запчасти, аварийная служба и деньги. И табличка на двери их не материализует. Таково мнение профессионалов. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Зафрахтовать нефтяной танкер теперь дороже, чем отправить ракету в космос. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные британской Gibson Ship Brokers. Утверждает, что стоимость фрахта танкера с 2 миллионами баррелей нефти по маршруту США-Китай сейчас составляет примерно 80 миллионов долларов. Это рост примерно в 8 раз по сравнению со средней стоимостью в прошлом году. А вот, например, стандартный запуск ракеты

0: Falcon 9 от SpaceX обходится в 74 миллиона. По каким причинам растет стоимость фракта, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: С одной стороны, само топливо судовое удорожает, и как и любые нефтепродукты, его становится тоже меньше, оно становится дефицитным. Но это, наверное, не главная проблема, хотя она добавляет стоимость перевозки. Но при этом мы видим, что формируется своеобразный теневой флот на Ближнем Востоке, и туда оттягиваются танкеры, формируется целая схема, в которой задействовано много танкеров. То есть одни находятся внутри Персидского залива, формируются такие рискованные, значит, караваны танкеров, тот самый там теневой флот 2.0, скажем так, который возит как челноки только внутри Ормузского пролива. Рискуя попасть под обстрел Ирана, рискуя попасть под мины, они загружаются внутри Персидского залива, выходят из Ормузского пролива в Оманский залив и там опять перегружаются на обычные танкеры. И получается, что у вас больше танкеров как таковых задействовано в рамках попытки вывести ближневосточную нефть. И, соответственно, это оттягивает с мирового флота на себя часть судов. Поэтому возникает определенный дефицит, и это приводит к росту цен на фракт на мировом рынке. Вот скорее эти два фактора и приводят к подорожанию. Ну и плюс, конечно, Россия тоже задействует все больше и больше судов в рамках вывоза своей нефти, потому что большинство российских крупнейших компаний под санкциями. Нужно перевалку с борта на борт делать, нужно трейдеров нанимать и так далее. И в этой схеме экспорт российской нефти тоже возрастает, количество судов, которые задействованы. Поэтому все это формирует определенный дефицит на мировом рынке и от этого рост цены.
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. На днях американское управление энергетической информации спрогнозировало, что средняя цена на нефть в четвертом квартале этого года составит $105 за баррель. Это рост на $14 относительно предыдущего прогноза. Причина – сокращение мировых запасов нефти и перебои с поставками. Рынок общепита продолжает худеть. Рестораны, кафе и кофейни сейчас закрываются чаще, чем в пандемию. С января по сентябрь по всей стране было ликвидировано 28 тысяч компаний ИП, работающих в этой сфере. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года, приводит Коммерсант данные Контрфокуса. Мы спросили владельцев заведений в разных регионах, какую картину видят они и в чем главные причины закрытий.
2: «Бизнес говорит».
3: Владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
4: Если говорить о сезоне 26-го года, то все закрытия, которые сегодня есть, это какие-то отложенные, не закрывшиеся проекты, которым была, видимо, такая не очень счастливая судьба предрешена. Мы тоже отказались от одного из наших проектов и передали помещение новым собственникам, там, не дали, как на прошлой неделе. Но это тоже был такой отложенный прогноз полугода, и мы к нему частично готовились. Внезапности я никаких здесь не вижу. Везде был понятен тот или иной сценарий. Видно, даже пустые появились объекты на фудкортах, торговых центров, не самых центральных, но тем не менее. На Авито, я, поскольку сам продавал объект, мониторил, что за год количество продаж в Нижнем Новгороде, ресторанов и точек общепита выросло с 6, по-моему, до 19 или до 18. Ну, так, в пике в среднем этого ежедневно можно было наблюдать.
5: Как повлияли налоговые изменения этого года? Связаны ли закрытия еще и с этим?
4: Налоговые изменения повлияли, несомненно, но здесь нужно рассматривать в комплексе, потому что ведь есть еще увеличение заработных плат, необходимость соблюдения среднеотраслевой заработной платы, которую требует сегодня. Она пару статов, там еще несколько месяцев назад было 58 тысяч рублей средняя, которую необходимо выдерживать для того, чтобы держаться в рамках вилки недопущения перехода на НДС. У некоторых ресторанов просто не было этого запаса. В несколько процентов они работали условно в ноль или мягкий ноль. И увеличение на 2-3% налоговой нагрузки, оно сделало ресторан убыточным, не добавило гостей, соответственно, сократился убыток. И в этой связи проект было решено ликвидировать.
3: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
6: У нас еще плюс по региону. В прошлом году был разлив мазута, а в этом году дефицит бензина, когда у нас люди не смогли приехать. Малый бизнес в общепите сейчас просто на грани вымирания. Это касается не только доходов, чтобы продержаться на плаву, но также и очень большая нехватка поваров. Ковид, конечно, сыграл большую роль, что ушли многие повара из общепита в курьеры, еще куда-то.
5: Среди какого уровня покупателей больше всего просел спрос?
6: Средний. У нас по Краснодарскому краю, в частности Анапского района, средняя зарплата 50 тысяч. 50. Естественно, человек, как бы он не любил пиццу, роллы или еще что-то, он будет считать уже свои денежки. Я знаю, что сейчас большинство не раз слышало, что начинают учиться сами готовить. Даже те молодые девушки, которые недавно стали женами, они открывают блоги каких-то ведущих поваров и пытаются дома готовить.
3: Сергей, директор кафе вьетнамской кухни в Подмосковье.
7: У нас за последнее время, наверное, за год процентов на 10 меньше заказов стало. У нас еще на доставку до половины с агрегаторов, там тоже снижение. И более того, агрегаторы увеличивают комиссию свою еще. Неформально увеличивают, а какими-то обходными путями. Они ограничивают наших курьеров, за счет этого их комиссия растет.
5: Как повлияли налоговые изменения этого года?
7: Очень сильно повлияли. Да, в общепите сейчас есть льготный период по НДС, но лимиты снизили на патент, при этом инфляция. Расходы каждый год растут. Допустим, на НДС оставили 20 миллионов в году лимит, а патент не пролонгировали. Получается, НДС я не буду платить, но я со следующего года попадаю на УСН, и для меня даже это критично, потому что рентабельность 10-15%. Из этой рентабельности 6% заберет отсутствие патента. А переход с патента на УСН, сам факт этого, увеличит налоговую нагрузку, но ориентировочно 12-15 раз.
0: На фоне дефицита кадров выросли зарплаты поваров, сообщила недавно аутсорсинговая компания «Мегаперсонал». Она оценила рост зарплат в общепите за год в 38%, а доходы отдельных шеф-поваров в 500 тысяч рублей в месяц. Российские гимнасты не получили визы за 2 дня до вылета на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах. Заявка россиян на турнир, в который вошли по 6 гимнастов и гимнасток с учетом запасных, была объявлена в пятницу. Все они прошли спортивный отбор и включены в официальные заявочные списки World Gymnastics. С 30 сентября по 5 октября, сразу после получения приглашений, спортсмены подали полный комплект документов в визовый центр. По состоянию на 9 октября информация о сроках выдачи виз отсутствует. Дальнейшая задержка с выдачей виз может помешать российским гимнастам своевременно прибыть к началу подготовки к соревнованиям. Комментирует заслуженный тренер РФ, бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
8: Не думаю, что это решение только Федерации Нидерландов. Я думаю, что это исходит от людей совершенно других, не связанных со спортом. Это чистая политика. У нас билеты с 11 на 12 в ночь должны вылететь. До сих пор нету команды виз. Что будет происходить дальше, мы, честно говоря, не представляем. Потому что 14 уже опробование снарядов у мужчин. 17-го начинаются соревнования. Если в понедельник будет принято решение о выдаче виз, мы не знаем, всем ли дадут визы, то еще терпимо, мы успеем вовремя прилететь, размяться, опробовать снаряды. Если в понедельник не будет, это уже критическая ситуация. Вылетать, не опробуя снаряды на чемпионат мира, это очень критично. Состояние команды нормальное. Команды готовы соревноваться. Напряжением находимся уже длительное время. Дадут, не дадут визу.
5: А какие у нас шансы на победу в чемпионате мира? И будем ли мы выступать там под флагом и гимном?
8: Уже нам объявили давно, что мы будем без флага и гимна выступать в нейтральном статусе. Говорить о том, что к какому результату мы готовы. Команда женская готова бороться за золотые медали. А мужская команда, ей будет потруднее, но они тоже готовы бороться за тройку. Это чемпионат отборочный для Олимпийских игр. И первые 3 призовые места получают путевки на Олимпиаду 28. Такое у нас впечатление, что весь ажиотаж именно связан с этим вокруг допуска наших спортсменов.
0: Валентина Родионенко, бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике. Федерация гимнастики России уведомила Международную федерацию гимнастики о сложившейся ситуации. В то же время белорусские гимнасты получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах. Состав белорусской команды, которая также будет выступать в нейтральном статусе, включены 8 спортсменов. Чемпионат стартует 17 октября.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: Утверждение, что самые лучшие вещи мы получаем даром, не бесспорно, но недалеко от истины. Одна из таких вещей – приложение Merlin Bird ID, которое дарит нам Корнеллская лаборатория орнитологии. Программа для распознавания птиц по пению и снимку. Крутил ее и так, и эдак, и никаких платных функций не обнаружил. Для получения доступа к полному функциональному набору достаточно зарегистрироваться, указав актуальный адрес электронной почты. Bird Watching – одно из самых самых популярных хобби в мире. Дальше буду оперировать данными американского рынка. Российской статистики не нашел, видимо, она просто не ведется. 96 миллионов американцев наблюдают за птицами. Вклад бёрдвотчинга в экономику страны – $279 миллиардов в год. Бёрдвотчер не охотится на птиц, он наблюдает, записывает голоса, делает фотографии. Все эти задачи помогает решить приложение. Merlin Bird ID русифицировано, но первое, что стоит сделать после установки – зайти в настройки и указать в разделе «Название птиц» русский язык в качестве основного, после чего перезагрузить приложение. Программа привязывается к локации, рекомендует ближайшие места, где можно посмотреть на птиц, сезонность и время их появления. При подключении микрофона по пению определяет птицу. Есть возможность отправить на распознавание снимок. Заявленная точность выше 90%. Здесь же энциклопедическая статья о найденной птичке. Возможность вести дневник наблюдений. Сказав, что приложение бесплатное, я был не совсем точен. Фотографии и записи голосов, которые пользователи отправляют в приложение, пополняют библиотеку лаборатории и помогают обучать их системы искусственного интеллекта. Прогулка с Merlin Bird ID – это и небольшой вклад в орнитологию, лишний повод одеться потеплее и выйти из дома пораньше.
2: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Влекулиев. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о состоявшемся успешном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп заявил о достигнутых договоренностях о масштабных поставках дизельного топлива из России в Штаты и на мировой рынок. Трамп утверждает, что цены на дизельное топливо в США начнут снижаться рекордными темпами благодаря достигнутым договоренностям России и США. Трехстороннюю встречу президентов Ирана, Азербайджана и России Масуда Пезешкиана, Ильхама Алиева и Владимира Путина в Туркмении инициировала российская сторона. Стороны обсудили совместные проекты, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД Ирана не назвал конкретные проекты, обсуждавшиеся на встрече, однако через Азербайджан планируется газопровод, по которому в Иран должен пойти российский газ. Кроме того, из России в Иран через Азербайджан проходит западная ветка международного транспортного коридора «Север». Юг. Экономический рост в России продолжается, что подтверждается данными за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в телеграм-канале «Регулятора», передает ТАСС. Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Панаме, сообщил Институт геонаук страны. Толчки были зафиксированы на глубине 5 километров. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,6. По данным европейских сейсмологов, эпицентр находился в 213 километрах к юго-западу от столицы Панамы. Очаг залегал на глубине 12 километров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Трамп сообщил об успешном телефонном разговоре с Путиным. По его словам, он договорился о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок и пообещал скорого падения цен на дизтопливо для американцев и всего мира. Индекс Мосбиржи на этом подскочил на 2% с лишним, обновив максимум с 30 июня. В пятницу вечером зафиксированы сбои в работе Яндекс.Такси после второй за два дня атаки на дата-центр Яндекса, на этот раз в Калуге. Также с перебоями работает Алиса и еще некоторые сервисы. Как может развиваться ситуация? Эстония добилась исключения Соликамского магниевого завода из европейского санкционного списка. Причины – зависимость местного завода NPM Силметат от российских поставок. Это предприятие одно из ключевых для европейской электроники и оборонной промышленности, включая производство дронов. Подробности на Business FM. Дональд Трамп заявил, что провел успешный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны договорились о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок, заявил американский президент. По его словам, Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на рынке, а еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп ожидает снижения цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности и полному контролю над Армузским проливом. Россия подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на рынке США и всего мира, об этом заявил Владимир Путин по итогам разговора с Трампом. «Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», отметил российский президент. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
11: Трамп занялся тем, что у него получается очень хорошо, продажей воздуха и информационных поводов, потому что на самом